0: хоть один друг найдется здесь у вас?»
1: «Я слишком издалека», — уклончиво ответил Стелло. В нем уже закипал гнев. «Я проголодался, хочу пить и очень устал. У меня с собой кое-какие вещи, которые очень ценятся на моей планете. Я смогу здесь получить за них деньги?»
0: Луч света скользнул по пурпурной маске, и голубой камень сверкнул ослепительным пламенем. На мгновение Стелло показалось, что неподвижные губы чуть улыбаются.
1: «Мне известны ваши обычаи, чужестранец», — последовал ответ. «Но здесь они не в ходу. Деньги вам не понадобятся. Вы вошли в город семи ворот, так неужели вы вообще ничего не знаете? Для каждой луны свои ворота, для каждых ворот своя маска, а каждая маска о чем-то просит свою луну. Вы обретете здесь то, к чему стремитесь».
0: «Вы не могли бы проводить меня в город?» — вздохнул Стелло. «Мне нужно где-то остановиться».
1: Он говорил глухо, с трудом перекатывая языком истертые слова древнего языка. Радужные краски плаща почему-то вдруг поблекли, потускнел и сиявший в центре маски голубой камень. «Разве вы не видите, какого цвета на мне маска?» — спросил незнакомец мягко и, как показалось, Стелло с легкой грустью в голосе.
0: «Простите», — пробормотал Стелло.
1: «Ничего», — спокойно сказал незнакомец. «Обратитесь к первому же встречному. Вам обязательно помогут и проводят куда захотите. Мне очень жаль, что сам я не могу этого сделать, но я ношу пурпурную маску».
0: «Прощайте», — ответил Стелло и направился к центру города.
1: «Постойте», — окликнула его тень.
0: «С какой планеты, говорите вы?»
1: «С Земли».
0: «С Земли. Что ж, быть может, вы выбрали себе маску, не подумав. У вас еще есть время. Прощайте».
1: Стелло снова оказался один. Он брел вперед, терзаемый сомнениями. Что имел в виду незнакомец, говоря о маске? Казалось, он благополучно миновал все острые углы. «Но не забывай», — говорил он себе, — «ты в чужом городе, в чужом мире, обитатели которого могут вкладывать в слова древнего языка совсем иной смысл, нежели ты, землянин. У них другой строй мыслей, другие обычаи, своя неведомая тебе история, и ты ничего не знаешь о них, а они о тебе. Не забывай», — усмехнулся он, — «что имя твоей планеты, Земля, для них пустой звук, что их мир для тебя пока всего лишь красочное зрелище, а сами они видятся тебе пестрыми мотыльками, танцующими в лучах своих разноцветных лун, тогда как ты им представляешься варваром, дикарем, явившимся из своих джунглей на их покрытую песками планету». «Да, может, статься, у него нет совсем ничего общего с теми, кто живет в городе Семи Ворот. Он не был рожден подобно им замерцающей стеной с семью разноцветными воротами, открывающимися прямо в бесконечную пустыню, где струятся реки песка, а далеко на западе едва виднеется в мареве горячего тумана высохшее море, огромная впадина, полная тончайшей пыли, по которой вечно скользят гонимые ветром сверкающие на солнце кристаллы. Что ж, он родился и вырос в другом мире, не столь совершенном, а более суровом. Он сознавал, что мощь его корабля, его оружие и даже сила его кулаков неуместны здесь, что он дикарь, варвар, чужд этому городу, словно угловатая каменная глыба, не знающая изящества мраморной статуэтки, стремительный горный поток, не ведающий, как прозрачны воды Тихого озера. Да и кто он, собственно говоря, такой? Ничтожная песчинка, влекомая ветром, бродяга с земли, нигде не находящий себе пристанище, вечный перекати поля. Но все эти годы такая жизнь нравилась ему. Хорошо было странствовать в сверкающей скорлупке с планеты на планету, бродить по незнакомым мирам, окруженным туманным ореолом будоражащих воображение легенд, легким взмахом руки приветствовать чужие города, безразлично красивые или уродливые, нигде не задерживаясь надолго. Хорошо было даже тогда, когда он застрял на Тарре, когда провел в тоскливом одиночестве под нависшим серым небом много дней, созерцая огромное болото, в которое превратился космопорт. Да, даже тогда было здорово, а здесь... нет. Здесь что-то стояло между ним и этим миром с его безмятежным спокойствием. Что-то неуловимое, чему он не мог подобрать название, и мешало ему, тончайшей пеленой заволакивая глаза. Он поднял голову и увидел в небе все семь лун, сияющую диадему из драгоценных камней, повисшую над планетой. Семь цветов, как семь чистейших нот. У каждой луны своя, и каждая лила ясный холодный свет на свои ворота. Вот рубиновая луна, вот серебряная, золотая, изумрудная, перламутровая. Перламутровая. Молочно-белый диск с радужным отливом, белое пятно в ночи, зловещее око, прикрытое до времени матовым веком. Тело опустил глаза и принялся разглядывать причудливые здания вокруг. Потом неуверенно двинулся вперед, и вдруг стены окружили его со всех сторон. Нависли над ним, словно скалы, смыкаясь сводами над головой. Стены ожили, трепетали, волнами набегали друг на друга, тянулись к нему, с хлюпаньем разлетались пенными брызгами. Что же это за стены, непрочные, как оболочка мыльного пузыря, что лопается от легчайшего дуновения? Он бродил по аллеям, уже не понимая, окружают его деревья или башенки сказочных крепостей, но стоило поднять голову, и снова он видел сквозь прозрачные своды 7 недвижных лун на темных небесах. В окнах мелькали поблескивающие маски, трепетали, словно листья на ветру, радужные плащи, кружили невесомым хороводом, взбираясь по винтовым лесенкам, собираясь в стайки и вновь разлетаясь, заполняя стеклянный лабиринт города. Мотыльки-однодневки, эфемерные, бескровные существа. Бескровные. Вот оно верное слово. Бескровно — это ночь. Бескровно планета и небо, и 7 лун на нем, и 7 ворот в мерцающей стене, и 7 хрустальных звонов гласных древнего языка. Бескровен перламутр, словно застывшая окаменелая плоть, не подверженная тлену. Но ведь он человек, безнадежно затерявшийся в этом мире. Он живой. В его висках бьется кровь, а мышцы послушно играют под теплой кожей. Он поднял руки и дотронулся до своего лица, когда-то обветренного и опаленного солнцем многих миров, но побледневшего за долгие месяцы у пультов и экранов корабля. Провел ладонями по щекам, по подбородку, ощутил покалывание отросшей щетины и, казалось, даже почувствовал, как эти короткие, почти незаметные волоски продолжают расти под его пальцами. Значит, жизнь не замерла в нем. А что прячут эти создания под масками и плащами? Нечто совершенное и потому холодное и отстраненное. Кто они? Фигурки, слепленные из песка и пыли. Фигурки, в которые когда-то по ошибке вдохнули подобие жизни и готовые рассыпаться от случайного взгляда. Или вместо плоти у них поблескивающий металл и бесчисленные множество зубчатых колесиков и винтиков, заученно цепляющихся друг за друга. А может, под маской скрывается лишь другая маска, а под ней еще одна, еще и еще до бесконечности, и никогда не добраться за ними до истинного лица. Кого они обманывают? Друг друга? Себя? Плутают в безвыходном лабиринте собственных душ. Возможно, маска здесь была когда-то просто украшением, но странным образом за века и тысячелетия стала частью их существа.

0: «Но ведь лицо может быть и безобразным», — подумал он. «И непроницаемым. А то, что кажется непонятным здесь, станет очевидным на далекой земле. Лицо должно отражать чувства. Так, может, и у масок свой язык?» Чем дальше он углублялся в лабиринты улочек, приближаясь к центру города, но еще не зная, что ожидает его впереди, тем чаще ему встречались фигуры в переливающихся плащах и неизменных масках. Маски из золота, из серебра, опаловые и черные, как смоль. Попадались и пурпурные маски, всегда в одиночестве. Да, маски должны что-то означать. И, возможно, это всего лишь знаки, символы, соответствующие определенному социальному положению или касте. Может быть, те, что носят пурпур, неприкасаемые? Нет, не похоже, подумал Стелло, вздрогнув от свежего ветерка. Вдруг перед ним раскинулась площадь, а он даже не заметил, когда успел выйти из очередной узкой улочки. Повсюду танцевали разноцветные огоньки, но тут же ему стало ясно, что это огромная толпа, яркие отблески масок и радужные переливы плащей показались ему сначала праздничной иллюминацией. Площадь не была вымощена, просто покрыта песком, но Стелло никогда не видел такого песка. Мельчайшие, почти неразличимые для глаза песчинки, хотя и не пыль. Казалось, чистая, мягкая скатерть покрывает площадь. Нет, скорее это было похоже на морское дно, если смотреть на него сквозь толщу воды. Неподвижное, раскинувшееся на огромном пространстве и в то же время сжатое в эту странную площадь. Почему-то он чувствовал, что никому из живых не дано пересечь ее. Он не стал пытаться. Толпа вокруг казалась притихшей, словно задумавшейся о чем-то, но молчание не угнетало. То была умиротворенная, спокойная тишина, нарушаемая лишь шелестом плащей, словно легкие волны с тихим плеском касались песчаного берега. Вдруг одна из фигур отделилась от остальных. Вздулась парусом алая накидка, прыжок, и будто огненно-красный цветок распустился на самой середине песчаной площади. Стелло услышал рядом одобрительный шепоток, по крайней мере, так ему показалось, всего несколько коротких, едва различимых слов на древнем языке. И в тот же миг что-то полыхнуло перед его глазами. Взметнулся огненный вихрь, и зазвучала незнакомая музыка, заплясали разноцветные огни. Ему пришло в голову, что песок отражает свет, иначе откуда бы им взяться. Но вскоре до него дошло, что огни эти рождались и жили сами по себе. Как и звуки, казалось, возникавшие в воздухе над площадью, хотя там не было ничего похожего на музыкальный инструмент. Существо в алой накидке, несомненно, было из этого города. Стелло ясно видел маску из серебра, узкую, блестящую, совершенно гладкую, и все же говорившую о чем-то, потому что даже не понимая немого языка масок, он ощутил незнакомое волнение, какого не вызывало в нем раньше ни одно великое творение искусства на Земле, да и на всех других планетах. Ни одно живое существо не вызывало ничто и никогда. По телу его пробежала дрожь, но не от страха и не холода, хотя ветер, бьющий в толпу, становился все сильнее, а от ощущения полного одиночества, затерянности, чуждости этому миру. И он снова подумал: «Я ведь дикарь, варвар. Каким звездным ветром и зачем занесло меня в этот совершенный мир?» Кто-то коснулся его руки, но он не смог обернуться. Песок казался исключительно плотным, ни малейшего облачка пыли не клубилось у ног танцующего. «Да», — подумал Стелло, — «наверное, он танцует, но какое же это бледное и невыразительное слово. Ведь танец никогда не был любимым искусством землян, но он скорее назвал бы это зрелище звездной игрой, хотя и такое сочетание ему самому показалось неподходящим даже в коротких выразительных словах древнего языка. Это было что-то, чего не опишешь никакими словами, не нарисуешь кистью, не вылепишь из самой податливой глины. Это была непостижимая тайна. На краткий миг приоткрыла она свой покров, отдавшись звездной игре, и через такое же мгновение снова исчезнет в песках». Стелло подался вперед, силуэты в плащах расступились, пропуская его, и он шагнул на площадь, оставляя в песке четкие глубокие следы и не замечая этого. Взгляд его был прикован к туманному, непрестанно менявшему очертания алому пятну. Под развивающейся накидкой Стелло надеялся все же разглядеть силуэт, человеческий или иной. Он смотрел и смотрел, но все было тщетно. Ему виделся лишь язык пламени, легкая кисть, танцующая на полотне древних песков, нанося на него тончайшие мазки. Мазки складывались в картину. Движения превращались в слова. Стелло понял это, подняв глаза и вновь увидев семь лун в туманном небе, по которому проносились отблески мерцающих на песке огней. Это был язык движений, жестов. Движения сливались в песню, в поэму, в заклинание, быть может. И все вокруг замерли в ожидании. Чего они ждали? что подмигнет одна из их лун, или захлопнутся ворота, или упадет маска, или прямо из песка выбросит темные ветви чудовищное дерево, какое только и может вырасти в этом бескровном, безжизненном кристаллическом мире на планете песков и разноцветных негреющих огней. И вдруг он увидел и понял, что говорит ему танец. Увидел струение прозрачной воды, ручеек, водопад, широкую полноводную реку и, наконец, океан. Потом он ощутил холод, океан затянул ледяной коркой, вода застыла в оцепенении, похожем на смерть. Никогда уже не пробежит волна по ее безжизненной зеркально-гладкой поверхности. Ибо движения танца замирали, погружаясь в неподвижность. «Неподвижность — это и есть смерть», — подумал Стелло. И тут он снова увидел серебряную маску. В тот миг, когда ему показалось, что серебристая оболочка отделилась от лица, словно шелуха, и упала с легким шорохом. Так на земле облетают с деревьев осенние листья. Но серебристый лист, не долетев до песка, словно растаял в воздухе, оставив лишь мерцающие блики, которые тоже погасли, не успев опуститься. И вдруг по песку разлился бледный молочно-белый цвет. На танцующем была перламутровая маска. Стелло вздрогнул. Так значит, у них и вправду множество масок одна под другой. Нет лица, одни только личины. И их сбрасывают, как листья, а под ними вырастают новые. И снова кто-то коснулся его руки. «Вы тоже будете танцевать, чужестранец?» — услышал он тихий и удивительно нежный голос. «Нет», — ответил Стелло, и его собственный голос прозвучал хрипло и тускло. Он резко обернулся. На него смотрела маска из золота, ничем не украшенная, гладкая и блестящая, подобная какому-то сказочному камню, познавшему долгие ласки воды и ветра. Плащ затрепетал, казалось, он сейчас взлетит. До Стелло донесся странный звук, словно маска подавила рыдание. «О, не танцуйте, чужестранец, не надо. Не теперь, еще не время, одумайтесь. Ваша маска...» «Нет у меня никакой маски!» — вырвалось у Стелло. Но он вовремя прикусил губу, чтобы не выдать голосом поднимавшийся в нем гнев. «Они что, сговорились тут все?» — мелькнуло у него. «Насмехаясь, сбивают меня с толку. И почему, в конце концов, тот, что танцевал, не встает? Почему лежит так неподвижно? И отчего это вдруг стало так тихо?» Он не решался взглянуть вниз на свою руку, по-прежнему ощущая легкое прикосновение. Полуплаща легла на его запястье. Стелло отвел, наконец, глаза от золотой маски и увидел, как брызнул луч из луны. Бледный луч из матово-белой перламутровой луны. Или это ему только почудилось? Но нет. Луч пошарил по песку. Тишина и неподвижность стали уже невыносимыми, словно в немыслимой глубине морской бездны. И что это? Не может быть! Алая накидка и белая маска высыхали, съеживались, уходили в песок, как вода. Стелло на мгновение зажмурился, а когда открыл глаза, увидел лишь голую песчаную площадку. Ему стало страшно. Правая рука привычным жестом скользнула к бедру. Он забыл, что пришел в город без оружия, да и будь у него пистолет, чтобы это изменило. Он пытался постичь смысл увиденного. Был ли это какой-нибудь обряд, жертвоприношение? Неужели существо в алой накидке погибло у него на глазах? «Вы не могли бы проводить меня?» — обернулся он к золотой маске. Голос снова стал глухим, пересохшие губы плохо повиновались ему. «Я не здешний, не знаю ваших обычаев. Я прибыл издалека. Мне хочется есть и пить. Я здесь один. Но народ мой силен, и повсюду, куда ни направитесь взгляд, во всех мирах с радостью принимают землян. Моя планета молода, но могущественна, и мы умеем помнить добро». Истертые, как разменные монеты, слова древнего языка, принятые в подобных случаях, вдруг наполнились для него новым смыслом. Он повторял их сотни раз в других обстоятельствах, на других планетах, но сейчас они показались ему незнакомыми, будто впервые слетели с его губ, и никто никогда не произносил их до него. Он ожидал любого ответа, но не того, что услышал. Золотая маска склонилась к нему, и словно легкий ветерок донес до него слова: «Разве вы не видите, какого цвета на мне маска?» Стелло вздрогнул. Голос был такой нежный, так походил на голос женщины. Зачем вам куда-то идти, чужестранец? Наши луны здесь и маски тоже. Сбросьте же вашу маску, пока не поздно».
1: Стелла вдруг нестерпимо захотелось расхохотаться. «Не знаю, что значит для вас ваши маски, — сказал он, — но это мое лицо. В этой маске я родился, в ней и умру. И весь мой народ...»
0: «Вы не шутите, чужестранец?» В голосе зазвучало недоверие и почти неуловимая нотка грусти. Или ему так показалось?
1: «Уйдем отсюда», — попросил Стелла. «Пожалуйста. Не знаю почему, но это место мне неприятно».
0: «Что ж, идемте».
1: Они пошли вдвоем по тихим пустынным улочкам, и свет становился то золотистым, то молочно-белым, словно две луны спорили за право светить им. «Простите меня, если я вас чем-то обидел», — неуверенно начал Стелло. «Но я действительно ничего не знаю о вашей планете. Не умею я читать по маскам. Я даже не знаю, что это. Признак касты, просто маскарадный костюм или ваши настоящие лица».
0: «Вы не шутите, чужестранец», — повторил голос.
1: «Вы, должно быть, и вправду издалека. Ваш народ еще очень молод, ведь правда? Насколько я знаю, эти маски старше нас самих, даже старше древнего языка, на котором вы так забавно говорите». «Я учился ему на земле», — сказал Стелло. «Мне пришлось говорить на нем повсюду, от Альтаира до Веги. Я объяснялся на нем с приятелями-пилотами, ругался во всех космопортах галактики, употреблял эти слова в давно забытых значениях. Я мешал их, как хотел, с сотней других языков. Быть может, вас это удивляет, но мой народ вообще тяготеет к разнообразию. И мы, рожденные на Земле, хоть и молоды, но уже давно странствуем по дорогам космоса. Нас заносят в такие дали, куда рискнет отправиться не всякий. И везде мы хотим быть не рабами, но повелителями. И повсюду стремимся к могуществу и власти. Но хватит, не стоит об этом. Что для вас слава какого-то далекого мира?»
0: Плащ снова затрепетал. «Я не понимаю вас, чужестранец. В ваших речах столько горечи. Забудьте все. Вы на планете Семи Лун, в городе Семи Ворот. Здесь живет народ Семи Масок. Но возможно ли, что все ваши собратья с самого рождения носят белые маски?»
1: «Поверьте, так оно и есть», — кивнул Стелло. «Вам это не нравится? Или белый цвет означает для вас что-то недоброе?»
0: Ему вдруг пришло в голову, что и на Земле существуют разные расы. Есть люди с золотисто-желтой кожей, с кожей черной, как смоль. Давным-давно на Земле Стелло заметил, что они все чем-то неуловимо отличаются от него, что в них чуть больше веселья или, скорее, меньше грусти. Но к старости, вспомнил он, их кожа постепенно светлеет, становится сероватой или матово-бледной. И какой бы ярко-желтой, какой бы угольно-черной она ни была в юности, к старости они становятся похожи на белых. Но об этом он предпочел промолчать.
2: «Нет-нет», — поспешно произнес голос, отвечая на его вопрос. «Не думайте так. Я вижу, вы совсем ничего не знаете. Но почему? Почему тогда вы выбрали перламутровую маску?»
1: У Стелло вновь вырвался смешок. «Ее выбрали за меня до моего рождения?»
0: «Разве так бывает?» Голос стал задумчивым. «Возможно ли, чтобы целый народ предпочел смерть? Не потому ли все вы так неистовы в сражениях? Не потому ли, очертя голову, бросаетесь из одной бездны в другую?»
1: «Я вас не понимаю».
0: «Что же тут непонятного? Неужели до вас еще не дошло? Или этот танец так поразил вас, что вы потеряли рассудок? Разве вы не слышите, что шепчет вам ветер? Сбрось свое лицо! Сбрось свое лицо!»
2: Стелло содрогнулся. «Что такое?» — говорит ему маска. «Его лицо. Как оно, оказывается, много для него значит. Как удобно спрятаться за этим живым покровом. На нем мог быть написан страх или радость, боль или восторг, но никогда, даже в кошмарном сне, не пришла бы ему мысль лишиться лица. Что же это за существа без лиц? Целый народ, добровольно сбросивший маски из плоти и прячущий пустоту за этими бескровными масками. Что за загадочные создания, которых больше ничто, даже собственная кожа, не отделяет друг от друга?» Теперь он ощутил настоящий ужас. Поднес руки к лицу и коснулся живого теплого лба, щек, упруго прогнувшихся под его пальцами. Ладони скользнули вдоль носа, вниз, к губам, к подбородку. «Лицо», — подумал он. «Мое лицо. Маска. Нет. Не знаю», — произнес он наконец.
1: Наверное, есть какая-то великая тайна. Может быть, для того, чтобы разгадать ее, я явился сюда, но я совсем запутался. Я чувствую, что должна быть какая-то связь между лунами, воротами и масками, но нить эта слишком тонка, и я не смогу ее найти.
0: Маска негромко рассмеялась. Мелодичный смех походил на звук флейты. «Хочется вам верить, но не знаю, что и думать. Мой путь лежал через золотые ворота, я ношу золотую маску. Танец мой был обращен к золотой луне, и вот она послала мне странного спутника». «Простите меня», — пробормотал Стелло.
1: «Вам не за что просить прощения, но скажите, неужели эта маска вам так дорога?»
0: Стелло помедлил с ответом. «Не знаю, я не понимаю вас», — выдавил он наконец.
1: «Вы не знаете, почему носите ее? Не задумывались об этом?»
0: В голосе было искреннее удивление и грусть.
1: «Это женщина», — вдруг решил Стелло.
0: Прежде им двигало только любопытство, но теперь пришло что-то другое. Он побывал на множестве планет, общался с самыми удивительными существами и нигде не отказывал себе в удовольствиях, задерживался на десятках миров, чтобы познать женщин каждого из них, если только близость с земным человеком ничем не грозила им. Встречались ведь и такие бесплотные создания из дальних уголков Вселенной, для которых подобное приключение могло оказаться гибельным. Женщины с планет Альтаира были красивы, несмотря на привычный холод, исходивший от их влажной полупрозрачной кожи. Тех, что обитали на планетах Алголя, едва ли можно было вообще назвать женщинами, однако Стелло не пренебрег ими, и каждый раз, держа очередную из них в объятиях, он спрашивал себя, а есть ли абсолютная, высшая красота, красота для всех миров и на все времена, способная вызвать благоговейный трепет у любого разумного существа, или же красота — это всего лишь изменчивые образы, запечатленные в наших глазах, в нашем мозгу? И не находил ответа, несмотря на рассуждения философов и выкладки психологов, ибо красота, думал он, это всегда случайность. Она рождается случайно, и мы открываем ее волею случая, а случай не может быть абсолютным, абсолютно лишь его порождение. Но как можно утверждать, будто что-то предрешено заранее, если не тебе дано писать великую книгу судеб?
1: «Неужели это женщина?» — думал Стелло.
0: Голос волновал его, а плащ и маска все сильнее влекли к себе. Есть ли там под складками плаща плечи, которые он мог бы обнять? Есть ли под маской губы, которые он мог бы поцеловать, раздвигая их своим языком? Впрочем, что значит для него губы, плечи, тело? Зачем срывать покровы, если сама тайна волнует его куда сильнее, чем ее разгадка?
1: «Семь лун глядят на нас», — продолжал голос. «Семь лун дают нам все, о чем мы просим их, по древнему закону, начертанному на воротах города и запечатленному в звуках древнего языка. Нужно только носить маску и танцевать танец для своей луны».
0: «Понимаю», — задумчиво произнес Стелло, чувствуя, как тяжелеет полуплаща на его руке.
1: «Женщина? Или, по крайней мере, существо женского пола? Как определить это? Какими словами выразить, в чем она, женственность?» Всегда на всех планетах он сталкивался с этой загадкой, и каждый раз приходилось разгадывать ее по-новому. Но здесь была не только загадка. Тупик. Вопрос без ответа.
0: «Каждая маска — это просьба», — услышал он. «Пурпурная маска просит одиночества и покоя, изумрудное — знание, золотая — любви, а перламутровая...» Голос произносил слова медленно, раздельно, словно учитель давал маленькому ребенку первый в его жизни урок. Да так оно на самом деле и было.
1: «Замолчи!» – испуганно крикнул Стелло.
0: Он начинал постигать. Но может ли освободиться он от своей маски, стать таким, как они? Может ли оказаться по ту сторону, приблизиться, наконец, к этой тени, приподнять непроницаемую маску и прочесть недосказанные слова на незнакомом лице?
1: «Сбрось ее», — шептал ему голос. «Сбрось, пока есть еще время».
0: «Как объяснить ей?» — думал Стелло, слышав в голосе щемящую боль и неподдельное страдание. Семь лун по-прежнему светили в темном небе. Легкие башенки сказочных дворцов подрагивали в мерцании огней. Они пошли дальше. Впереди была крохотная площадь, в центре которой шелестел фонтан, словно цветок из колышущихся водяных струй, пульсирующий, трепещущий, как свет уже погасшей звезды.
1: «Как
2: «Какое странное древнее проклятие тяготеет над тобой?» — спрашивал голос. «Сбрось маску! Сбрось ее!»
1: Столо покачал головой. Ему вдруг показалось, что бледная перламутровая луна растет, приближается, заслоняет собой все небо. Она склонилась над ним, и он разглядел на бледном лике тонкие хищные губы, готовые схватить и пожрать его. Он кинулся бежать по пустынным улицам, но ноги не слушались, и бледный перламутровый свет затопил все, не давая вздохнуть. Но, подняв глаза к небу, он вновь увидел там неподвижную луну.
2: Странное спокойствие разлилось в нем, но плащ вдруг тревожно заколыхался. «Нет!» — выдохнул голос. «Нет!»
1: И сейчас прозвучало в нем такое отчаяние, что Стелло понял, почему этот голос с самого начала показался ему женским. Он закрыл глаза. Под сомкнутыми веками все еще плясали в темноте капли воды, окрашенные цветами семи лун. Он услышал тихое шуршание шелка и ощутил прикосновение плаща и чего-то еще. Быть может, рук. Они легли на его лицо. «Так надо», — тихо и ласково произнес голос и повторил. «Так надо». Руки легко касались его, словно что-то искали. И вдруг он вскрикнул, а это что-то отделилось от его лица, скользнуло по щекам, по носу, по лбу и глазам и упало с легким шорохом и хрустнуло, словно наступили ногой на сухой лист. И тогда он вновь ощутил ночную прохладу. Он знал, что фонтан окружен небольшим бассейном и что в тихую воду у его края можно посмотреться, как в зеркало, но еще не решался открыть глаза.

0: по столу так, что молоко в молочнике заплясало.
1: И чего я добилась?
0: Март, ну будет же.
1: Равнёхонько ничего, кричала она. Ты все такой же ползучий, плюгавый, бесхребетный, трусливый заяц и слизняк.
0: Нет, я все-таки не такой, слабо запротестовал Тримбл.
1: Докажи, загремела она. Докажи это. Пойди и сделай то, на что у тебя все 15 лет не хватало духу. Пойди и скажи этому своему директору, что тебе полагается прибавка.
2: Сказать ему?
0: Тримбл в ужасе заморгал.
2: Ты имеешь в виду попросить его?
1: Нет! Сказать!
0: В ее голосе прозвучал жгучий сарказм. Она по-прежнему кричала.
2: Он меня уволит.
1: Так я и знала.
0: И ладонь снова хлопнула об стол. Молоко выпрыгнуло из молочника и расплескалось по столу.
1: Пусть увольняет, тем лучше. Скажи ему, что этого ты 15 лет ждал, и пни его в брюхо. Найдешь другое место.
0: А вдруг нет? Спросил он чуть ли не со слезами.
1: Ну, мест повсюду полно, десятки.
0: Марта встала, и при виде ее могучей фигуры он ощутил обычный боязливый трепет. Хотя, казалось бы, за 15 лет мог привыкнуть к ее внушительным пропорциям.
1: Но, к несчастью, они для мужчин.
0: Тримбл поежился и взял шляпу.
2: Ну, я посмотрю, пробормотал он.
1: Ты посмотришь! Ты уже год назад собирался посмотреть. И 2 года назад.
0: Он вышел, но ее голос продолжал преследовать его и на улице.
1: И 3 года назад, и 4! Фу!
0: Он увидел свое отражение в витрине. Низенький человечек с брюшком, робко горбящийся. Пожалуй, все они правы. Сморчок и ничего больше. Подошел автобус. Тримбл занес ногу на ступеньку, но его тут же втолкнул внутрь подошедший сзади мускулистый детина, а когда он робко протянул шоферу бумажку, детина оттолкнул его, чтобы пройти к свободному сиденью. Тяжелый жесткий локоть нанес ему чувствительный удар по ребрам, но Тримбл смолчал. Он уже давно свыкся с такими толчками. Шофер презрительно сыпал мелочь ему на ладонь, насупился и включил скорость. Тримбл бросил 5-центовик в кассу и побрел по проходу. У окна было свободное место, отгороженное плотной тушей сизощекого толстяка. Толстяк смерил Тримбла пренебрежительным взглядом и не подумал подвинуться. Привстав на цыпочки, Тримбл вдел пухлые пальцы в ременную петлю и повис на ней, так ничего и не сказав. Через 10 остановок он слез, перешел улицу, привычно описав крутую петлю, чтобы пройти подальше от крупа полицейского коня, затрусил по тротуару и благополучно добрался до конторы. Уотсон уже сидел за своим столом и на доброе утро Тримбла проворчал «Хм». Это повторялось каждый божий день. «Доброе утро» и потом начали подходить остальные. Кто-то буркнул Тримблу в ответ на его «Здравствуйте», что-то вроде «Приветик». Прочие же хмыкали, фыркали или ехидно усмехались. В 10 прибыл директор. Он никогда не приезжал и не являлся, а только прибывал. И на этот раз тоже. Директор прошествовал к себе в кабинет, точно там ему предстояло заложить первый камень памятника, окрестить линейный корабль или совершить еще какой-нибудь высокоторжественный ритуал. Никто не смел с ним здороваться. Все старались придать себе чрезвычайно почтительный и одновременно чрезвычайно занятой вид. Но Тримбл, как ни тщился, выглядел только ухмыляющимся бездельником. Подождав около часа, чтобы директор успел справиться с утренней почтой, Тримбл судорожно сглотнул, постучался и вошел.
2: «Прошу прощения, сэр».
0: «Э?» Бычья голова вскинулась, свирепые глазки парализовали просителя. «Что вам еще надо?»
2: «Ничего, сэр, ничего», — робко заверил Тримбл, похолодев. «Какой-то пустяк, я уже забыл».
0: «Ну так убирайтесь вон!» Тримбл убрался. В 12 он попробовал пробудить в себе стальную решимость, но стали явно не хватило.

0: хватило, и он со вздохом вновь опустился на стул. Без 10 часов он рискнул сделать еще одну попытку. Встал перед директорской дверью, поднес к филенке согнутый указательный палец и передумал. Лучше попробовать после обеденного перерыва. На сытый желудок он станет смелее. По дороге в кафетерий ему предстояло пройти мимо бара. Он проходил мимо этого бара 1000 раз, но внутри не бывал никогда. Однако теперь ему пришло в голову, что глоток виски мог бы его подбодрить. Он настороженно огляделся. Если Марта увидит его на пороге этого злачного места, ему придется плохо. Однако Марты в окрестностях не наблюдалось, и, девясь собственной храбрости, Тримбл вошел в бар. Клиенты или завсегдатаи, или как они там называются, проводили его откровенно подозрительными взглядами. Вдоль длинной стойки их сидели 6, и все 6, несомненно, сразу распознали в нем любителя минеральной воды. Он хотел ретироваться, но было уже поздно. «Что угодно?» – спросил бармен.
1: «Выпить?»
0: Чей-то хриплый смешок подсказал Тримблу, что его ответ был излишне общим. Требовалось назвать конкретный напиток. Но кроме пива он ничего вспомнить не сумел, а пиво ему ничем помочь не могло.
1: «А что лучше?» – находчиво спросил он.
2: «Смотря для чего».
1: «Это как же?»
2: «Ну, с радостью вы пьете, с горя или просто так?»
1: «С горя!»
0: – пылко объявил Тримбл.
1: «Только с горя!»
2: «Один момент!»
0: И, взмахнув салфеткой, бармен отвернулся. Несколько секунд он жонглировал бутылками, а потом поставил перед Тримблом бокал с мутноватой желтой жидкостью.
2: «С вас 40 центов!»
0: Тримбл заплатил и завороженно уставился на бокал. Бокал манил его и пугал. Он чаровал и внушал ужас, как вставшая на хвост кобра. Тримбл все еще смотрел на желтую жидкость, когда 5 минут спустя его сосед, широкоплечий верзила, небрежно протянул волосатую лапу, взял бокал и одним махом осушил его.
2: Только Тримбл мог стать жертвой подобного нарушения кабацкой этики. «Всегда рад услужить другу», — сладким голосом сказал верзила, а глаза его добавили: «Только пикни у меня».
0: Не возразив, не запротестовав, Тримбл понуро вышел из бара. Презрительный взгляд бармена жег ему спину. Хриплый хохот завсегдатаев огнем опалял его затылок и уши. Благополучно выбравшись на улицу, он предался тоскливым размышлениям.
1: «Почему? Ну почему все пинки и тычки выпадают на его долю?
0: Разве он виноват, что не родился дюжим хулиганом? Он уж такой, какой есть. И главное, что ему теперь делать?»
2: Конечно, он мог бы обратиться к этим... к психологам. Но ведь они же доктора.
0: А он смертельно боялся докторов, которые в его сознании ассоциировались с больницами и операциями. К тому же они, наверное, просто его высмеют. Над ним всегда смеялись, с тех пор, как он себя помнил. Есть ли хоть что-нибудь в мире, чего он не боялся бы? Хоть что-нибудь! Рядом кто-то сказал:
3: «Только не пугайтесь. Я думаю, что смогу вам помочь».
0: Обернувшись, Тримбл увидел невысокого и иссохшего старичка с белоснежными волосами и пергаментным морщинистым лицом. Старик смотрел на него удивительно ясными синими глазами. Одет он был старомодно и чудаковато, но от этого казался только более ласковым и доброжелательным.
3: «Я видел, что произошло там».
0: Старичок кивнул в сторону бара.
3: «Я вполне понимаю ваше состояние».
1: «Почему это я вас заинтересовал?» — настороженно спросил Тримбл.
3: «Меня всегда интересуют люди».
0: Он дружески взял Тримбла под руку, и они пошли по улице.
3: «Люди ведь куда интереснее неодушевленных предметов».
0: Синие глаза ласково посмеивались.
3: «Существует непреложное правило, что у каждого есть какой-то выдающийся недостаток или, если вам угодно, какая-то главная слабость. И чаще всего это страх. Человек, не боящийся других людей, может испытывать смертельный ужас перед раком. Многие люди страшатся смерти, а другие, наоборот, пугаются жизни».
0: «Это верно», —
2: согласился Тримбл, невольно оттаивая.
3: «Вы раб собственных страхов», — продолжал старик. «Положение усугубляется еще и тем, что вы отдаете себе в этом полный отчет. Вы слишком ясно сознаете свою слабость».
1: «Еще как!»
3: «Об этом я и говорю. Вы знаете о ней. Она постоянно присутствует в вашем сознании. Вы не способны забыть про нее хотя бы на минуту».
1: «Да, к сожалению», — сказал Тримбл.
3: «Но, возможно, когда-нибудь я сумею ее преодолеть. Может быть, я обрету смелость?
1: Бог свидетель, я сотни раз пробовал».
3: «Ну, разумеется».
2: Морщинистое лицо расплылось в веселой улыбке.
3: «И вам недоставало только одного – постоянной поддержки верного друга, который никогда не покидал бы вас. Человек нуждается в ободрении, а иной раз и в прямом содействии. И ведь у каждого человека есть такой».
2: «А мой где же?» – мрачно осведомился Тримбл. «Сам себе я друг хуже некуда».
3: «Вы обретете поддержку, которая дается лишь немногим избранным», — пообещал старец.
2: Он опасливо оглянулся по сторонам и опустил руку в карман.
3: «Вам будет дано испить из источника, скрытого в самых недрах земли».
2: Он достал узкий длинный флакон, в котором искрилась зеленая жидкость.
3: «Благодаря вот этому вы обретете уши, способные слышать голос тьмы, и язык, способный говорить с ее порождениями».
1: «Что-что?»
3: «Возьмите», — настойчиво сказал старец. «Я даю вам этот напиток, ибо высший закон гласит, что милость порождает милость, а из силы родится сила».
2: Он вновь ласково улыбнулся.
3: «Вам теперь остается победить только один страх. Страх, который мешает вам осушить этот фиал».
2: Старец исчез. Тримбл никак не мог сообразить, что, собственно, произошло. Только секунду назад его странный собеседник стоял перед ним, и вот уже сгорбленная фигура исчезла среди пешеходов в дальнем конце улицы. Тримбл постоял, посмотрел ему вслед, потом перевел взгляд на свои пухлые пальцы, на зажатый в них флакон, и спрятал его в карман. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Тримбл вышел из кафетерия на 10 минут раньше, чем требовалось для того, чтобы вернуться в контору вовремя. Его желудок не был ублаготворен, а душу грызла тоска. Ему предстояло выдержать либо объяснение с директором, либо объяснение с Мартой. Он находился между молотом и наковальней, и это обстоятельство совсем лишило его аппетита. Он свернул с улицы в проулок, заканчивавшийся пустырем, где не было снующих взад-вперед прохожих. Отойдя в дальний конец пустыря, он достал сверкающий флакон и принялся его разглядывать. Содержимое флакона было ярко-зеленым и на вид маслянистым. Какой-нибудь наркотик, а то и яд. Гангстеры перед тем, как грабить банк, накачиваются наркотиками. Так как же подействует такое снадобье на него? А если это яд, то смерть его, быть может, будет тихой и безболезненной. Будет ли плакать Марта, увидев его застывший труп с благостной улыбкой на восковом лице? Откупорив флакон, он поднес его к носу и ощутил сладостный, почти неуловимый аромат. Лизнув пробку, он провел кончиком языка по небу. Жидкость оказалась крепкой, душистой и удивительно приятной. Тримбл поднес флакон к губам и выпил его содержимое до последней капли. Впервые в жизни он решился рискнуть, добровольно сделать шаг в неизвестное.
3: «Мог бы и не тянуть так», — заметил нечеловеческий голос.
2: Тримбл оглянулся. На пустыре никого не было. Он бросил флакон, не сомневаясь, что голос ему почудился.
3: «Смотри вниз», —
2: подсказал голос. Тримбл оглядел пустырь. «Никого. Ну и зелье».
0: У него уже начинаются галлюцинации.
1: «Смотри вниз!»
0: — повторил голос с раздражением.
1: «Себе под ноги, дурак ты круглый!»
0: И после паузы обиженно добавил.
1: «Я же твоя тень!»
4: «О, Господи!» — простонал Тримбл, пряча лицо в ладонях. «Я разговариваю с собственной тенью! С одного раза допился до розовых слонов!»
1: «Пошевели! Пошевели мозгами!» — негодующе посоветовала тень. «Черный призрак есть у каждого человека, только не каждый олух говорит на языке тьмы!»
0: Несколько секунд тень размышляла, а потом скомандовала.
1: «Ну ладно!» «Пошли!»
4: «Куда?»
1: «Начнем с того, что вздуем ту мокрицу в баре!»
4: «Что?»
0: — возопил Тримбл. Двое прохожих на тротуаре остановились и стали с удивлением оглядывать пустырь. Но Тримбл этого даже не заметил. Мысли у него мешались. Он ничего не осознавал, кроме дикого страха. Вот-вот на него наденут смирительную рубашку и запрут в отделение для буйно помешанных.
1: «Да перестань ты драть глотку!»
0: Тень поблекла, потому что небольшое облачко заслонило солнце, но вскоре обрела прежнюю черноту.
1: «Ну, раз уж мы начали разговаривать, я, пожалуй, обзаведусь именем. Можешь звать меня Кларенсом?» «А что, разве плохое имечко?» — воинственно осведомилась тень. «А ну, заткнись! Подойди-ка к стене. Вот так. Видишь, как я поднялся? Видишь, насколько я тебя больше? Согни правую руку чудненько. А теперь погляди на мою руку. Хороша, а? Да чемпион мира в тяжелом весе полжизни за нее отдал бы».
4: «Господи!»
0: простонал Тримбл, напрягая бицепс и умоляюще возводя глаза к небу.
1: «Мы с тобой можем теперь работать заодно», — продолжал Кларенс. «Ты только прицелься, а уж удар я беру на себя. Только становись против света, так чтобы я был большим и сильным. А дальше все пойдет как по маслу. Бей в точку и помню, что я с тобой. Только ткни его кулаком, а я уж так ему врежу, что он об потолок треснется, понял?»
4: «Да»,
0: — еле слышно пробормотал Тримбл. Пугливо покосившись через плечо, он обнаружил, что число зрителей увеличилось до 10.
1: «Повернись так, чтобы я был позади», — скомандовала тень. «Сначала сам размахнись, а второй раз я тебя поддержу. Вот увидишь, какая будет разница».
0: Тримбл покорно повернулся к ухмыляющимся зевакам и взмахнул пухлым кулаком. Как он и ожидал, никакого удара не получилось. Он отступил на шаг и снова замахнулся, напрягая все силы. Его рука рванулась вперед, как поршень, увлекая за собой тело, и он еле удержался на ногах. Зрители захохотали.
1: «Видал? Что я тебе говорил? Не найдется и одного человека на 10, чтобы он знал свою настоящую силу. Ну вот мы и готовы. Может, пошибаем с ног этих типчиков, чтобы набить руку?»
4: «Нет!»
0: — крикнул Тримбл и утер пот с багрового полубезумного лица. К зрителям присоединилось еще 5 человек.
1: «Ладно, как хочешь. А теперь пошли в бар и помни, что я всегда рядом с тобой».
0: Все больше и больше замедляя шаг, Тримбл наконец добрался до бара. Он остановился перед входом, чувствуя, как трясутся у него поджилки, а его дрочливая тень торопливо давала ему последние наставления.
1: «Меня никто не слышит, кроме тебя. Ты принадлежишь к немногим счастливцам, которым открылся язык тьмы. Мы войдем вместе, и ты будешь говорить и делать то, что я тебе скажу. И что бы ни случилось, не дрейф, я с тобой, а я могу свалить с ног бешеного слона».
4: «Понятно», — согласился Тримбл без всякого восторга.
1: «Ну и чудненько. Так какого же черта ты топчешься на месте?»
0: Тримбл открыл дверь и вошел в бар походкой преступника, поднимающегося на эшафот. Там сидела все та же компания во главе с дюжим верзилой.
4: Бармен взглянул на вошедшего, гаденько ухмыльнулся и многозначительно ткнул в его сторону большим пальцем. Верзила выпрямился и нахмурил брови. Продолжая ухмыляться, бармен осведомился, чем могу служить.
3: «Зажги-ка свет», — потусторонним голосом прошипел Тримбл. «И я тебе кое-что покажу».
4: Ну вот, он отрезал себе пути к отступлению. И теперь придется претерпеть все до конца, пока санитары не вынесут его отсюда на носилках. Бармен прикинул. В любом случае, шутка обещала выйти занимательной, и он решил исполнить просьбу этого коротышки. «Будьте любезны», — сказал он и щелкнул выключателем.
2: Тримбл оглянулся и несколько воспрянул духом. Рядом с ним высился Кларенс, уходя под потолок, точно сказочный джинн.
3: «Валяй!» — скомандовала гигантская тень. «Приступай к делу!»
2: Тримбл шагнул вперед, схватил рюмку Верзилы и выплеснул содержимое ему в физиономию.
4: Верзила встал, точно во сне, крякнул, утер лицо и снова крякнул. Потом снял пиджак, аккуратно сложил его и бережно опустил на стойку. Медленно, внятно и очень вежливо он сказал своему противнику:
3: «Богатым меня не назовешь, но сердце у меня на редкость доброе. Уж я позабочусь, чтобы тебя схоронили поприличнее».
2: И могучий кулак описал в воздухе стремительную дугу.
3: «Пригнись!»
2: — рявкнул Кларенс. Тримбл втянул голову в ботинки и почувствовал, как по его волосам промчался экспресс.
3: «Давай!»
2: – исступленно скомандовал Кларенс. Подпрыгнув, Тримбл выбросил кулак вперед. Он вложил в это движение весь свой вес и всю свою силу, целясь в кадык Верзилы. На мгновение ему показалось, что его рука пробила шею противника насквозь. Он снова ударил по 60-му этажу небоскреба, и результат получился не менее эффективный. Верзила рухнул, как бык под обухом.
4: «Ого! И мы кое-что можем!»
3: «Еще раз!» – неистовствовал Кларенс. «Да я им еще врежу, пусть только встанет!»
4: Верзила пытался подняться на ноги. На его лице было написано недоумение. Он почти выпрямился, неуверенно поводя руками и стараясь разогнуть подгибающиеся ноги. Тримбл завел правый кулак как можно дальше, так что у него хрустнул сустав. А потом дал волю руке, целясь противнику по сапатке. Раздался чмокающий удар, точно лопнул слишком сильно надутый мяч. Голова Верзилы мотнулась, грозя вот-вот отделиться от плеч. Он зашатался, упал и прокатился по полу. Кто-то благоговейно охнул.
2: Дрожа от возбуждения, Тримбл повернулся спиной к поверженному противнику и направился к стойке. Бармен тотчас подскочил к нему с самым почтительным видом. Тримбл послюнил палец и нарисовал на стойке круглую рожицу.
3: «Ну-ка, подрисуй к ней кудряшки».
2: Бармен заколебался, поглядел по сторонам с умоляющим видом и судорожно сглотнул. Потом покорно облизал палец и подрисовал кудряшки.
4: Тримбл выхватил у него салфетку.
3: «Попробуй еще раз состроить мне гримасу, и с тобой вот что будет!»
2: Энергичным движением он стер рожицу.
3: «Да ладно вам, мистер!»
2: — умоляюще пробормотал бармен.
3: «А пошел ты!»
2: Тримбл впервые в жизни употребил крепкое выражение. Он швырнул салфетку бармену, оглянулся на свою хрипящую жертву и вышел. Когда его короткая округлая фигура исчезла за дверью, кто-то из завсегдатаев сказал:
3: «Это надо же! Набрался наркотиков, и теперь того и гляди, преступник кого-нибудь!»
4: «Не скажи!»
2: Бармен был напуган и смущен.
4: «По виду разве разберешь? Возьми улитку Макифа. Он в своем весе мировой чемпион, а с виду мозгляк мозгляком. Мне этот типчик сразу не понравился. Может, он брат улитки?»
2: «Не исключено», — задумчиво согласился его собеседник. Верзила на полу перестал хрипеть, икнул,
4: охнул и выругался. Перекатившись на живот, он попробовал встать.
5: «А теперь к директору!» — со смаком сказал Кларенс.
6: «Нет, нет, нет, только не это!»
4: Кроткое лицо Тримбла еще багровело от недавнего напряжения. Он то и дело опасливо косился через плечо в ожидании грозной и, как он полагал, неизбежной погони. Ему не верилось, что он действительно сделал то, что сделал, и он не понимал, как ему удалось выйти из такой передряги живым.
5: «Я сказал к директору, тыква ты ходячая!» — раздраженно повторила тень.
6: «Ну не могу же я бить директора!» — пронзительно запротестовал Тримбл. «Этак я за решетку попаду!»
4: «За что бы это?» — поинтересовался прохожий, останавливаясь и с любопытством разглядывая толстячка, который рассуждал вслух.
6: «Ни за что. Я разговаривал сам с собой».
4: Тримбл умолк, так как его тени очень не понравилось, что их перебили. Ему вовсе не хотелось следовать ее совету, но другого выхода не оставалось.
6: «Эй!» —
4: крикнул он вслед отошедшему прохожему. Тот вернулся.
5: «Не суй нос в чужие дела, ясно?»
4: — грубо сказал Тримбл.
6: «Ладно, ладно, не лезьте в бутылку», — испуганно отозвался прохожий и торопливо зашагал прочь.
5: «Видал?»
4: — буркнул Кларенс.
5: «Ну, а теперь к директору. Зря мы задираться не станем, будь спок».
4: «Будь спокоен», — поправил Тримбл.
5: «Будь спок»,
4: — не отступал Кларенс.
5: «Сначала мы поговорим. А если он не пойдет нам навстречу, ну, тогда мы прибегнем к силе».
4: Немного помолчав, он добавил:
5: «Только не забудь включить свет».
6: «Ладно, не забуду».
4: Тримбл смирился с тем, что еще до вечера угодит в тюрьму, если не в морг. С мученическим видом он вошел в подъезд и поднялся в контору. «Добрый день», — отозвался Уотсон. Что же случится дальше с героем рассказа Эрика Фрэнка Рассела «Мы с моей тенью», вы узнаете в следующей части эфира «Модели для сборки» на радио «Энергия».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Эрик Фрэнк Рассел. «Мы с моей тенью». Окончание. Тримбл зажег свет, повернулся, поглядел, где находится его темный союзник, подошел вплотную к Уотсону и сказал очень громко: «От свиньи я ничего, кроме хрюканья, и не жду. Разрешите привлечь ваше внимание к тому обстоятельству, что я сказал вам «добрый день»?»
1: «А? Что?»
0: Уотсон растерялся от неожиданности и испуга.
1: «А, ну, конечно, добрый день!»
0: «То-то! И учтите на будущее!» С трудом волоча непослушные ноги, ничего не соображая, Тримбл направился к директорской двери. Он поднял согнутый палец, готовясь постучать.
1: «И не думай!»
0: – заявил Кларенс. Тримбл содрогнулся, схватил дверную ручку и деликатно ее повернул. Глубоко вздохнув, он так ударил по двери, что она с оглушительным треском распахнулась, едва не слетев с петель. Директор взвился над своим столом. Тримбл вошел.
1: «Вы!» –
0: взревел директор, трясясь от ярости.
1: «Вы уволены!»
0: Тримбл повернулся и вышел, аккуратно прикрыв за собой злополучную дверь. Он не произнес ни слова.
1: «Тримбл!»
0: – закричал директор, и голос его громом прокатился по кабинету.
1: «Идите сюда!»
0: Тримбл снова вошел в кабинет. Плотно прикрыв дверь, за которой остались настороженные уши всей конторы, он смерил директора свирепым взглядом, подошел к стене и щелкнул выключателем. Затем описал несколько зигзагов, пока не обнаружил, в каком именно месте Кларенс вырастает до потолка. Директор следил за его маневрами, упершись ладонями в стол. Глаза на его полиловившем лице совсем вылезли из орбит. Несколько секунд они молча смотрели друг на друга, и тишину нарушало только тяжелое астматическое дыхание директора. Наконец директор просипел:
1: «Вы напились, Тримбл?»
0: «Мой вкус в отношении освежающих напитков обсуждению не подлежит», — категорическим тоном сказал Тримбл. «Я пришел сообщить, что ухожу от вас».
1: «Уходите?»
0: Директор выговорил это слово так, словно оно было ему незнакомо. «Вот именно. Я вашей лавочкой сыт по горло. Я намерен предложить свои услуги Робинсону и Фленагану». Директор вскинулся, как испуганная лошадь, а Тримбл продолжал, очертя голову. «Они мне хорошо заплатят за те знания, которыми я располагаю. Мне надоело жить на эти нищенские крохи».
1: «Послушайте, Тримбл», — сказал директор, с трудом переводя дух. «Мне не хотелось бы терять вас. Вы ведь столько лет служите здесь. Мне не хотелось бы, чтобы ваши бесспорно незаурядные способности пропадали зря. А что вам могут предложить такие мелкие мошенники, как Робинсон и Фленнеган? Я прибавлю вам $2 в неделю».
2: «Дай я ему съезжу в рыло»,
0: — упоенно предложил Кларенс. «Нет», — крикнул Тримбл.
1: $3, — сказал директор.
2: «Ну что тебе стоит один разочек?» —
0: не отступал Кларенс.
2: «Нет!»
0: — возопил Тримбл, обливаясь потом.
1: «Ну хорошо, я дам вам 5.
0: Лицо директора перекосилось.
1: «Но это мое последнее слово».
0: Тримбл вытер вспотевший лоб. Пот струйками стекал по его спине, ноги подгибались. «Мне самым наглым образом недоплачивали целых 10 лет, и я не соглашусь остаться у вас меньше, чем за дополнительных $12 в неделю. Вы наживали на мне чистых 20, но так уж и быть. Я оставлю вам $8 на сигары и обойдусь 12.
1: «Сигары?»
0: «Робинсон и Фленнеган дадут мне на 12 больше. Ну, а вы как хотите. Но без этого я не останусь».
1: 12!
0: Директор растерялся, потом разъярился, потом задумался. В конце концов, он принял решение.
1: «По-видимому, Тримбл, я действительно недооценивал ваши способности. Я дам вам прибавку, которую вы просите».
0: Он перегнулся через стол и свирепо уставился на Тримбла.
2: «Но вы подпишете обязательство не уходить от нас».
0: «Идет». Я так и быть останусь. Уже в дверях он добавил: весьма обязан.
2: Видал?
0: Сказал Кларенс. Ничего не ответив на зойливые тени, Тримбл сел за свой стол и, повернувшись к Уотсону, сказал голосом, который разнесся по всей комнате: а приятная стоит погодка.
2: Что?
0: Рявкнул Тримбл.
1: Очень, очень приятная.
0: Кротко согласился Уотсон. До самого конца рабочего дня сердце Тримбла пело, как соловьиная роща. Каким-то образом вся контора узнала подробности его объяснения с директором. И теперь в тоне тех, кто с ним заговаривал, звучало нечто новое. Впервые в жизни, ему даже не верилось, он чувствовал, что его уважают. Когда он убрал счетные книги и вышел из конторы, накрапывал дождь. Но это его нисколько не смутило. Холодные капли приятно освежали его разгоряченное сияющее лицо, влажный воздух пьянил, как старое вино. Презрев автобус, он бодро зашагал по мокрому тротуару. Ему рисовалось ошеломленное лицо Марты, и он принялся насвистывать веселый мотивчик. Из-за угла впереди донесся резкий звук, словно лопнула шина. И еще, и еще, и еще. Раздался топот бегущих ног, и, завернув за угол, Тримбл увидел, что навстречу ему бегут два человека. Один опережал другого шагов на 6, и оба держали в руках пистолеты. Когда до бегущего впереди оставалось шагов 30, Тримбл узнал в нем Верзилу из бара. Он похолодел. Дальше по улице слышались крики, и он сообразил, что эти двое спасаются бегством. Если Верзила его узнает, он прикончит его на месте, не замедлив бега. И негде спрятаться. Негде укрыться за остающиеся считанные секунды. Хуже того, небо затягивали черные тучи, и его бесценные тени нигде не было видно.
3: «Кларенс!»
0: В испуге пискнул он. Ответа не последовало. Но его вопль привлек внимание Верзилы, который, тотчас узнав его, оскалил зубы в мертвящей усмешке и поднял пистолет. От дрожащей жертвы его отделяло не более 3 шагов. Промахнуться на таком расстоянии было невозможно. Тримбл ударил Верзилу носком ботинка в коленную чашечку. Он сделал это не под влиянием отчаяния, как загнанная в угол крыса. Нет, его поступок был продиктован логичным выводом, что спастись он может, только если будет действовать так, словно его исчезнувшая тень все еще рядом. И он выбросил вперед ногу, целясь в колено, вкладывая в этот пинок всю свою силу. Верзила ввинтился головой в тротуар, словно намереваясь поглядеть, что делается в метро. При виде этого приятного зрелища Тримбл заподозрил, что его тень, возможно, все-таки находится где-то поблизости, хотя и остается невидимой. Эта мысль его ободрила. Тем временем перед ним вырос второй беглец, глядевший на него с таким изумлением, словно он только что видел, как муравей преобразился во льва. Это был высокий, долговязый субъект, и Тримблу нечего было и думать дотянуться до его кадыка. Он наклонил голову и боднул его в живот. Субъект ойкнул и услужливо согнулся пополам, а Тримбл ударил его по кадыку. Однако тот не принял ожидаемого горизонтального положения. Его зеленовато-бледное лицо покраснело от боли и злости, и он замахнулся на Тримбла рукояткой пистолета. Но Тримбл не стал дожидаться удара. Используя прежний опыт, он втянул голову в плечи, снова выбросил ее вперед и боднул противника в солнечное сплетение. Тот снова согнулся пополам, и Тримбл, что было силы, ударил его в нос. Позади него что-то треснуло, и раскаленный вихрь царапнул мочку его левого уха. Но Тримбл не обратил на это внимания, думая только о лице, которое продолжал видеть перед собой. Там, где послышался треск, теперь раздавались грязные ругательства. Кругом кричали люди, и приближался топот тяжелых ног. Тримбл ничего не слышал. Он не осознал, что его первый противник очнулся. Для него сейчас существовала только злобно оскаленная рожа перед ним. И он бил по ней, что есть мочи, запрокидывал ее, пригибал к низу. Что-то жесткое и шишковатое обрушилось из пустоты на его собственную левую скулу, а затем, казалось, принялось ломать ему ребра. Но Тримбл продолжал молотить по роже, только по роже. Его сердце плясало в груди. Он уже не дышал, а хрипел, Но тут между ним и ненавистной рожей мелькнуло что-то черное и продолговатое, опустилось на нее, опрокинуло вниз. Тримбл нанес еще два удара по воздуху и опустил руки, дрожа всем телом и растерянно моргая. Постепенно у него в глазах прояснилось. Полицейский сказал: «Мистер, хоть вы ростом и не вышли, но деретесь прямо насмерть». Осмотревшись, Тримбл увидел, что его недавних противников со всех сторон окружили полицейские. «Первый — это Хэм Карлотти», — продолжал его собеседник. «Мы за ним давно уже охотились». Он окинул Тримбла восхищенным взглядом. «Тут мы у вас в долгу. Если вам понадобится от нас помощь, так не стесняйтесь». Тримбл вытащил платок, прижал его к уху, потом поднес к глазам. Платок покраснел от крови. Господи, да из него кровь фонтаном хлещет. И тут Тримбл почувствовал, что его левый глаз заплыл, скула отчаянно болит, а ребра как будто все переломаны. Ну и вид у него, наверное.
3: «Вы можете оказать мне услугу теперь же», — сказал он. «Я еще мальчишкой мечтал прокатиться домой в полицейской машине. Так может, сейчас...»
0: «О чем речь?» — весело воскликнул полицейский. «С удовольствием!» Он крикнул шоферу подъехавшей машины: «Надо бы подвезти этого джентльмена! Он нам здорово помог!» «Куда вам?» Тримбл удобно откинулся на спинку сиденья. Они рванулись с места, завыла сирена, машины на улицах шарахнулись в стороны. «Вот это жизнь!» Солнце вырвалось из-за облаков и засияло во всю мощь. Тримбл вдруг увидел, что рядом с ним едет его тень. «Кларенс!»
4: «Слушаю, господин!»
0: — смиренно отозвалась тень. «В будущем можешь все предоставлять мне».
4: «Хорошо, господин, но...»
0: «Заткнись!» — скомандовал Тримбл. «Это вы кому?» — спросил шофер, удивленно поглядев на него. «Жене!» — находчиво ответил Тримбл. «Готовлюсь к бою!» Улыбаясь до ушей, шофер лихо остановил машину и проводил своего пассажира до дверей. Когда Марта открыла, он приложил руку к фуражке и сказал: «Сударыня, ваш муж – герой!» И удалился.
3: «Герой!»
0: – фыркнула Марта. Скрестив могучие руки на пышной груди, она приготовилась разразиться назидательной речью, но тут ее взгляд упал на разбитую физиономию спутника ее жизни. Она выпучила глаза.
1: «Где это тебя так разукрасили?»
0: Не снизойдя до ответа, Тримбл оттолкнул ее и вошел в переднюю. Он подождал, чтобы она закрыла дверь, а потом упер разбитые костяшки пальцев в бока, набычился и уставился на нее. Он был добрым человеком и не хотел причинять ей боли, но она должна была понять, что имеет дело с мужчиной. «Марта, я уложил пару гангстеров и вышиб из директора еще $12 в неделю». Он замигал, а она бессильно оперлась о стену. «Много лет я терпеливо сносил твои выходки, но теперь с меня довольно. Больше и не пытайся меня пилить».
1: «Пилить?»
0: — тупо повторила она, не веря своим ушам. «Иначе я тебе так врежу, что ты пожалеешь, что не обзавелась парашютом».
1: «Гораций!»
0: Она, пошатываясь, сделала шаг к нему вне себя от изумления.
1: «Неужели ты способен ударить женщину?»
0: «Еще как!» — ответил он, поплевывая на ноющий кулак.
1: «Ах, Гораций!»
0: Она стремительно обвела руками его шею и запечатлела на его губах звонкий поцелуй. «Черт, ну кто их разберет, женщин? Одни ценят нежность, а другие, вот как Марта, предпочитают что-нибудь погрубее. Но он пойдет ей навстречу». Ухватив жену за волосы, Тримбл запрокинул ее голову, точно выбрал цель, рассчитал вес и силу и чмокнул ее так, что вокруг все зазвенело. С торжествующей усмешкой он взглянул через плечо на свою смирившуюся тень. Что она теперь скажет? Но Кларенсу было не до него. Ведь у Марты тоже была тень.
5: Роберт Шекли.

представляет интересы. Уж во всяком случае, я способен записать свои впечатления. Пожалуй, надо начинать с описания своей неспособности что-либо описывать. Но это я уже кое-как сделал. Записка вторая. Я решил начать со шпилей. Здешний главный город называется Лангранак. Он примечателен своими шпилями. С вершины горы в 5 милях от города кажется, что он целиком состоит из шпилей разных форм, размеров и цветов. В Венеции и Стамбуле я видел тоже множество шпилей. Шпили, независимо от своих качеств, оказывали приятное эстетическое воздействие. Шпили Лангранака выглядели совершенно чужими. По-моему, это все, что я должен.

чужой планете. Большую часть времени я провожу на своем корабле. Сколько усилий было приложено, чтобы сделать его удобным и теплым. Чувствую здесь себя как дома. Я чувствую себя здесь как дома. Раньше я смеялся над американским стилем, сейчас перестал. Мне нравится пиццераздаточная машина и фонтанчик Кока-Колы. Хот-догс, будто прямо от Натана. Только кукурузные початки, жареные на масле, еще не на уровне. Пока эту проблему не решили. Записка четвертая. Здесь почти ничего не происходит. Об этом я предпочел бы не упоминать. Рассказ по

Тем не менее, я верю, что рассказ у меня выйдет. Ведь все ингредиенты налицо. Записка пятая. Вчера я имел беседу с мэром Лангранака. Мы обсуждали проблемы космической дружбы и сошлись на том, что наши народы должны быть друзьями. Кроме того, говорили о межзвездной торговле, которую одобрили в принципе. Но при конкретном обсуждении выяснилось, мы немногое можем предложить из того, что хотят они, и наоборот. Совершенно недостаточно, чтобы оправдать высокую стоимость транспортировки. Понимаете, в их распоряжении целая планета, тоже и у нас. Так что соглашение осталось чисто теоретическим. Гораздо больше возможностей у программы туристического обмена. И они, и мы все любят путешествовать. Цены, разумеется, фантастические, но некоторым по карману. Во всяком случае, начало будет положено. Записка шестая. Я очень много читаю. Прочитал массу книг по дзен-буддизму, йоге, тибетскому и хинду-мистицизму. Входите в тишину как можно чаще, оставайтесь в ней как можно дольше. Вот и весь смысл, честное слово. Способы предохранения личности от болтовни и суматохи. Однонаправленность. Я хочу достичь ее страстно, да мозг мой не желает покоя. Приходят какие-то мысли, ощущения. Иногда удается. Бренный мир отступает, и я отрешаюсь минут.

стоит свеч. Слишком мало у меня осталось времени. Вот так всегда. Записка 7. Вчера ночью было затмение. Я собирался наблюдать его, но задремал на книге и проспал. Ну и ладно. Все засняли автоматические камеры, просмотрю позже. Записка 8. Ничего здесь не кажется странным, честно. Люди продают и покупают, работают кто где, попадаются нищие. Вполне постижимый мир. Конечно, я не все понимаю, но я и дома не все понимал. Хотел бы я сказать, что эти люди творят просто уму непостижимо, но нет ничего непостижимого и невероятного. Они выполняют свою работу и живут своей жизнью. Я делаю то же самое, и все это кажется совершенно нормальным. Приходится напоминать себе, что я нахожусь на другой планете. Не то, что я могу забыть, разумеется, просто никак не проникнусь чувством удивления. Записка 9. Сегодня взял себя в руки и отправился на руины. Мне настоятельно рекомендовали их посетить, и я рад, что выбрался.

снимал аппаратом Nikon через 50-миллиметровый объектив, иногда ставил 90-миллиметровый. Гид указал на любопытный факт. Среди массы изображений нигде не встречается параллелограмм. Строители этих руин, вероятно, считали его эстетически невыдержанным, а может, это было религиозным табу? Не исключено, однако, что они просто не открыли форму параллелограмма, хотя широко пользовались квадратом и треугольником. Точно никому не известно. Исследования продолжаются. Прояснение этого вопроса во многом облегчит понимание психологии древнего загадочного народа. Записка 10. Сегодня праздник. Я пошел в город и сидел в одном из ресторанчиков, пил то, что здесь считается кофе, наблюдал за прохожими. Очень красочное зрелище. Согласно брошюре, в этот день отмечают годовщину важной военной победы над соседней страной. Теперь оба государства поддерживают дружеские отношения. Записка 11. В городе живут три основные группы людей. Старые обитатели вроде англичан, мигранты первой волны похожи на французов, а позднейшие мигранты на турок. Между этими группами существует трение. Народную одежду, когда-то очень популярную, сейчас носят только по особым праздникам. Все жалеют об уходе обычая. Записка 12. Иногда вечерами меня охватывает тоска. Тогда я не могу уснуть. Я читаю и слушаю записи, смотрю кино по корабельному проектору. Потом принимаю снотворное. Вероятно, скучаю по дому. Впрочем, я и дома так себя чувствовал. И принимал снотворное. Записка 13. Последняя. Боюсь, что это не очень интересная планета. Говорят, в другом полушарии гораздо лучше, но вряд ли я туда отправлюсь. Договор о дружбе подписан, моя работа выполнена. Пожалуй, пора улетать. Весьма жаль, что этот мир оказался совсем не экзотическим местом. Надеюсь, в следующий раз мне повезет больше.

0: На экране телевизора калека, размахивая бумагой, орал женщине, что та не имеет права от него убегать.
1: «Я лицензированный насильник!» — кричал он. «Беги помедленнее! Ты обязана уважать права инвалидов!»
0: Неловкими грузными прыжками он пытался настичь беглянку. Его громадный искусственный фалос бешено раскачивался, как пропеллер, который никак не может завестись. Невидимая аудитория помирала со смеху, видимо, считая эту сценку верхом остроумия. Престарелый Чарли ссутулился в кресле перед телевизором. Он казался самому себе обломком скалы. Когда-то ледник притащил его сюда и здесь оставил. А передвигаться сам обломок не умел. Чарли не стал выключать телевизор, видя, какое неистовое веселье захлестнуло всех собравшихся в зале. Интересно, это прямая трансляция или видеомонтаж? Когда больше 80 лет пялишься на экран, перестаешь различать такие тонкости. Иногда трюки телевизионщиков выглядели куда реальнее настоящей жизни. Правда, взрывы хохота зачастую не совпадали с действиями актеров. Артисты буквально лезли из кожи вон, но зрительский смех почему-то всегда раздавался то чуточку раньше, то чуточку позже, а в остальном то был самый настоящий живой смех. «Уже поздно!» — возвестил телевизор. Чарли встрепенулся и не очень удивился, обнаружив, что на экране уже другая программа. Теперь там демонстрировали удобный портативный электронасос для сцеживания женского молока. Новинка предназначалась для женщин, которые не могут кормить ребенка грудью. «Уже поздно!» — повторил телевизор.
2: «Привет, Джок!» — отозвался Чарли.
0: «Чарли, хочешь снова заснуть?»

0: заснуть перед включенным телевизором.
1: «Оставь меня в покое, свинья!» — огрызнулся Чарли. И, подумав, добавил: «Ладно, можешь выключить».
0: Не успел он договорить, как экран на мгновение побелел, а потом на нем появился знакомый до мельчайших подробностей весенний пейзаж. «Вечная весна» — изрядно надоевшая Чарли экранная заставка. Но, кажется, сейчас на экране мелькнуло еще что-то. Образ из далекого прошлого. Девушка. Как ее звали? Чарли не вспомнил ее имени, зато вспомнил другое. Маленькую, почти детскую ручку. Легкую, как стрекоза над ручьем, которая легла на его колено. Они сидели рядом. Он даже не повернулся, чтобы посмотреть на нее, потому что разговаривал с другом. Но он знал, что увидит, если повернется. Невысокую девчонку с лицом Джульетты и торчащим конским хвостиком волос. Нет, ее звали как-то по-другому, хотя ей, как и героине Шекспира, было тогда 14 лет.
1: «Я Чарли», — подумал он. «А ее звали Рэйчел. Рэйчел Карпентер».
0: Это ее лицо промелькнуло на гаснущем экране выключенного телевизора. С трудом выбираясь из кресла, Чарли вспоминал Рэйчел. Высохший старик, давно превратившийся в обтянутую кожей распялку для одежды, начал осторожно раздеваться. Ему казалось, одно резкое движение, и он сдерет с себя кожу, точно целлофановую обертку. Джок, который и не подумал выключиться вместе с телевизором, продекламировал:
1: «Старик, достойный лишь презрения, сродни он пугалу в своих лохмотьях». «Заткнись», — приказал Чарли. «Так будет продолжаться, пока мест душа его вдруг не захлопает в ладоши. Я велел тебе заткнуться!» И не запоет все громче, прощаясь с бренным одеянием. «Ты все изрек?» — спросил Чарли.
0: Он и так прекрасно знал, что все. Ведь он сам запрограммировал Джока, чтобы тот произносил эти строки каждый вечер, пока его хозяин раздевается.

0: Чарли стоял нагишом посреди комнаты и думал о Рэйчел. Впервые за много-много лет. У старости все же есть свои преимущества. Комната вдруг исчезла, а вместо нее перед Чарли предстали картины из прошлого.
1: «Я разбогател, создавая машины времени», — подумал он. «Оказывается, у любого старика есть личная машина времени».

0: лосиной кожей, стоя нагишом посреди комнаты, и в то же время слышал, как Рэйчел тихо-тихо говорит ему «Да». И еще она тогда сказала:
1: «Я полюбила тебя в 12 лет. Я любила тебя в 13 и в 14. А потом ты вернулся из Сан-Паулу, где изображал большую шишку, и даже не позвонил мне. После всех этих писем ни одного звонка за целых 3 месяца. Я понимаю, ты все еще считал меня маленькой. К тому же тебе сказали, что я влюбилась в...»
0: Чарли попытался вспомнить имя того парня, но оно стерлось из его памяти.
1: «Что я влюбилась в одного парня, и с тех пор ты считал меня...»
0: «Кем он ее считал?» «Нет, она ни за что бы не сказала дерьмо. Такой голос не может произносить такие слова». Но тогда она сердилась и произнесла много разных сильных слов.
1: «Я отдалась бы тебе, Чарли. Не стала бы артачиться. А что теперь? Ты ничего не можешь дать мне, кроме горечи. Слишком поздно. Время упущено. Безвозвратно. Оставь меня в покое, не мучай больше».
0: Так и закончились их отношения. Чарли понимал, что слова ничего не значат. Он слышал подобные слова минимум от дюжины женщин, включая покойную жену, и всегда считал эти разговоры слезливыми сантиментами. Когда такие слова произносили другие, Чарли облачался в толстый панцирь безразличия. Но сейчас, стоя нагишом посреди комнаты и вспоминая, как те же самые слова произносила Рэйчел, он вдруг ощутил, как по коже побежали мурашки. «Что-то не так?» — спросил Джок.
2: «Да, любезный мой компьютер. Сбой привычного жизненного распорядка, зацикленного на привычках старика. А ты что подумал? Решил, что у меня сердечный приступ, первый звонок приближающейся смерти или полная потеря ориентации? Я вспомнил одно имя. Рэйчел Карпентер.
0: Она жива или умерла?» Чарли вновь поежился. Он всякий раз вздрагивал, когда Джок задавал этот вопрос. Однако вопрос был весьма резонным, и слишком часто на него приходилось отвечать «умер» или «умерла». Но на сей раз он ответил
2: «не знаю».
0: «Только в архивах моей компании содержится 2480 записей о живых и умерших женщинах по имени Рэйчел Карпентер».
2: «Она младше меня на 8 лет. Ей тогда было 12, а мне 20. Она жила в Прово, в штате Юта. Возможно, стала потом актрисой. Помню, она всегда хотела стать актрисой».
0: Рэйчел Карпентер родилась в 1959 году в Прово, штат Юта. Училась...
2: «Джок, я устал от твоего безупречного интеллекта. Она была замужем?»
0: «Трижды».
2: «И хватит подражать моим интонациям. Она жива?»
0: «Умерла 10 лет назад». Так он и думал. «Разумеется, умерла». Чарли попробовал вообразить старую Рэйчел.
2: «Где она умерла?»
0: «Тебе будет неприятно это слышать».
2: «Все равно говори. Меня сегодня и так тянет к суициду».
0: «Она умерла в психиатрической клинике. Попала туда из-за слабоумия». Новость не потрясла Чарли. Нынче люди частенько выживали из ума. И все же ему стало грустно. Рэйчел всегда отличалась живым умом. Возможно, несколько причудливым, поскольку мысли частенько заводили ее, если не в лабиринты, то в изрядные дебри. Чарли улыбнулся и лишь потом вспомнил, чему именно улыбается. Ну, конечно же, ее словам о том, каково это пытаться видеть коленками. Рэйчел тогда играла Эллен Келлер в пьесе «Сотворившее чудо». После спектакля рассказала Чарли, что наконец-то поняла, как себя чувствуют слепые.
1: «Это нельзя понять, просто закрыв глаза. Красный свет все равно пробивается сквозь веки. А вот теперь я поняла.

0: это даже не чернота. Просто как будто у тебя вообще нет глаз, а ты пытаешься видеть коленками. Но сколько ни пытайся, все равно ничегошеньки не увидишь.
1: Чарли потому и понравился ей, что он никогда не смеялся над тем, что она говорила.
0: Представляешь, я рассказала об этом брату, а он поднял меня на смех.
1: Но Чарли не смеялся. Кажется, после этого разговора он и обратил внимание на 12-летнюю девчонку, которая не желала быть такой, как все, а шла своим собственным непротаренным путем, где рос колючий кустарник вперемешку с яркими цветами.
0: «Мне кажется, Бог давным-давно перестал обращать внимание на людей», —
1: как-то раз она сказала Чарли.
0: «Ему просто все равно». «Как все равно?» «Да так же, как было бы все равно Микеланджело, если бы люди вдруг замазали его фрески в Сикстинской капелле».
1: Чарли вдруг понял. Он и впрямь сделает это. Сперва на него обрушилось понимание, а уж потом оно оформилось в мысли. Бредовые мысли, если учесть, что Рэйчел 10 лет назад умерла в клинике для слабоумных, а он, благодаря своему богатству, находящийся под опекой лучших врачей, стоит сейчас голым посреди комнаты и испытывает страстное вожделение. К кому? К 14-летней девчонке? Неужели вожделение еще не умерло в нем? Неужели оно еще теплится в тюремной камере праведной жизни, на которой обрекла его старческая немощь? В таком возрасте страсть чаще всего находит выход в сентиментальных стихах, а не в сексе. «Ты слишком приукрасил всю эту историю», — мысленно сказал Чарли морщинистому старику, презрительно взирающему из зеркала. «Навыдумывал от скуки черти что. Развел охи и вздохи, хотя на самом деле ты жесток и черств. И похотливые мысли засвербили у тебя в башке по вполне понятной причине. Твоя старая погремушка давно умеет только мочиться». И Чарли услышал мысленный ответ старого идиота из зеркала.
2: «Ты это сделаешь, ибо ты на такое способен. На всей земле только ты один и можешь такое сделать».
1: Ему показалось, будто он поймал ответный взгляд Рэйчел. Рэйчел, вдруг ощутившей себя 14-летней девчонкой, хорошенькой, смеющейся шуткам взрослого парня, сознающей, что она этому парню нравится. Та Рэйчел тоже его хотела.
2: «Смейся сколько угодно», — сказал он той Рэйчел. «Тогда я поступил слишком благородно. Теперь я исправлю свою былую оплошность. Я собираюсь в прошлое», — обратился Чарли к Джоку. «Найди подходящий день».
1: «Для чего именно подходящий?» — спросил Джок.
2: «Это тебе не обязательно знать».
1: «Как же я подберу тебе подходящий день, если не знаю, чего именно ты хочешь?» «Да, Джок был прав. Значит, придется ему рассказать».
2: «Если получится, я сделаю с Рэйчел то, чего не сделал раньше».
1: Раздался негромкий предупредительный сигнал, и компьютер заговорил другим голосом. «Внимание! Предпринимается попытка незаконного использования лазутчика для возможных манипуляций в прошлом. Это может повлечь за собой изменение существующего хода событий». Чарли улыбнулся.
2: «Исследования показали, что изменение будет в допустимых пределах, так что не мешай».
1: Программе ничего другого не оставалось, кроме как снять блокировку.
0: «Ах ты, сукин сын», — сказал Джок.
2: «Подбери мне нужный день. Такой, чтобы воздействие на будущее оказалось минимальным, и я смог бы...»
1: «28 октября 1973 года». Тогда он недавно вернулся из Сан-Паулу с подписанными контрактами. Преуспевающий бизнесмен, которому еще не исполнилось и 23 лет. Чарли хорошо помнил, как он боялся звонить Рэйчел, сознавая, что девчонке всего 14, и не надо творить глупостей.
2: «Джок, как это скажется на ее судьбе?»
1: «Откуда мне знать?» — ответил Джок. «А тебе разве не все равно?» Чарли вновь поглядел на свое отражение в зеркале.
2: «Не все равно. Я этого не сделаю», — твердил себе Чарли, направляясь в приемную камеру лазутчика.
1: Позволить себе иметь личного лазутчика могли только очень богатые люди, однако Чарли не страдал тщеславием.
2: «Я не сделаю этого», —
1: повторил он, задавая параметры и указывая временной отрезок. Через 12 часов лазутчик разбудит его и вернет обратно, даже если Чарли не захочется возвращаться. Потом старик улегся на топчан и натянул на себя специальный кожух. Его захлестывало отчаяние. Он твердил, как заклинание, что не сделает этого, пытаясь отговорить себя от задуманного. Он как будто мыслил прежними категориями. Раньше он почти автоматически воздерживался от неправильных поступков. Точнее, от поступков, которые тогда казались ему неправильными. А может, он и тогда себе лгал? Чарли давно уже перестал рассуждать о правильном и неправильном, сведя все свои моральные критерии к таким понятиям, как эффективные и неэффективные, выгодные и невыгодные. Чарли и прежде пользовался лазутчиком, совершая путешествия в прошлое. Чтобы, например, проникнуть в разум одного из слушателей, присутствовавших на первом исполнении «Мессии» Генделя, и насладиться музыкой. Человек, чьим слухом он воспользовался, потом начисто забыл о вторжении в свой разум, и этот поступок Чарли не представлял никакой опасности для будущего. Сидеть в зале и слушать музыку Генделя было вполне безопасно. В другой раз Чарли проник в разум фермера, отдыхавшего под деревом. Сам фермер был ему неинтересен, но как раз в тот момент мимо проходил Вордсворт. Чарли заставил фермера поздороваться с поэтом и спросить, как того зовут. Вордсворт ответил лишь снисходительной улыбкой. Поэт держался холодно и отстраненно, восхищаясь красотой окрестных полей и не замечая тех, чьи руки ее создали. И это путешествие было вполне безопасным. Чарли не сделал ничего, что могло бы изменить ход истории.

0: На сей раз все будет по-другому. Он изменит жизнь Рэйчел. Не свою. Его жизнь останется прежней. Изменить ее Чарли ни за что не удастся. Но все, что произойдет, не изгладится из памяти Рэйчел, и ее жизнь пойдет по-другому. Возможно, изменения окажутся незначительными. Скажем, она просто возненавидит Чарли раньше и сильнее. Но даже такое небольшое изменение будет противозаконным. Если его поймают, ему не сдобровать. Поймают? Нет, только не Чарли, владельца персонального лазутчика, с помощью которого он смог бы покорить весь мир. А если даже поймают, никто не решится поднять шумиху. Слишком много правительственных агентов пользуются его изобретением, чтобы попасть на сверхсекретные заседания противной стороны. Слишком часто генеральный прокурор с помощью лазутчика прослушивает сверхважные конфиденциальные разговоры. Есть и немало политиков, которые перед Чарли в долгу. Узнав с помощью лазутчика о планах конкурентов, они подталкивали тех к совершению грубых ошибок, в результате чего их политические противники теряли голоса избирателей. Все это куда более серьезные нарушения закона, поэтому кто осмелится возражать, если Чарли тоже слегка нарушит закон в целях личной выгоды? Никто не будет возражать, кроме самого Чарли. «Я не имею права вмешиваться в жизнь Рэйчел», — успел подумать он. А потом лазутчик перенес его в 28 октября 1973 года. Было 10 часов вечера. Чарли как раз собирался лечь спать. Сегодня с позаранку его разбудил звонок из Бразилии, потом он весь день крутился, как белка в колесе, и теперь мечтал только о том, чтобы хорошо выспаться. Юный Чарли немного заортачился, сопротивляясь проникновению в свое сознание личности старого Чарли. Так бывало всегда. Но личность нынешнего Чарли одержала верх и отбросила личность юнца в область бессознательного. И далекое прошлое стало для старика настоящим. Всего мгновение назад он стоял перед зеркалом, созерцая свое обрюзгшее, морщинистое лицо. Чарли только сейчас осознал, что всю жизнь перед тем, как отправиться спать, он смотрит на себя в зеркало. «Выходит, я нарцисс? Жалкий обожатель, воздвигнувший храм в честь себя самого», — произнес он вслух. Однако сейчас он отнюдь не был жалким. В 22 года его кожа была по-юношески свежей, хотя мышцы живота следовало бы подкачать, ведь Чарли никогда не увлекался спортом. Но он ощущал гибкость и силу, которую позже утратил навсегда. Чарли почти забыл, каково чувствовать себя молодым, и теперь жадно переживал это заново. «Да, Чарли, сегодня ты не скоро ляжешь спать». Он открыл гардероб, чтобы одеться, и с удивлением уставился на рубашке с дурацкими надписями, которые были тогда в моде. На брюки с широченными отворотами, на ботинки с полуторадюймовыми каблуками. «Боже милостивый, неужели я когда-то это носил?» Одевшись, он тихо спустился вниз и направился в гараж. Обошлось без расспросов, его домашние уже спали. В гараже пахло бензином. Надо же, когда-то где-то пахло бензином. Еще Чарли вспомнился запах сирени и запах горящих стеариновых свечей. Он до сих пор помнил дорогу к дому Рэйчел, хотя забыл, как в ту пору выглядели окрестности. Оказалось, многих домов тогда еще не было, ему почему-то казалось, что они стояли всегда. Далеко не все дороги были асфальтированы, и в тех местах, где они пересекали главную магистраль, еще не было светофоров. Чарли взглянул на наручные часы. Должно быть, сработал рефлекс, ведь он давным-давно не носил таких часов. Его руки теперь покрывал красивый бронзовый загар, оставшийся после бразильских пляжей. Он не увидел ни старческих пигментных пятен, ни просвечивающих сине-багровых вен, напоминания о прожитых годах. Половина 11. Она уже наверняка легла. Чарли чуть было не повернул назад. Его список того, что можно считать прегрешением, стал теперь совсем коротким. В нем осталось очень мало пунктов, но этот пункт там был. Он заглянул в свою душу и попытался отыскать хотя бы каплю воли, которая воспротивилась бы его желанию от того, что, исполнив свое желание, он причинит вред другому человеку. Он ведь уже давно не занимался ничем подобным. Настолько давно, что... Чарли не мог разобраться в своих ощущениях. Да и стоило ли копаться в себе теперь, когда он уже подъехал к дому Рэйчел и заглушил двигатель? На первом этаже горел свет. Чарли позвонил. Ему открыла миссис Карпентер. Симпатичная, недалекая, как всегда безвкусно одетая. Сперва она осторожно выглянула в щелку, потом узнала его и сняла цепочку. «Чарли!» — воскликнула она. «Добрый вечер, миссис Карпентер. Рэйчел еще не спит?» «Обожди минутку, сейчас она спустится». Чарли остался ждать. Он ощущал странное жжение в животе и ниже, предчувствие того, что произойдет.
1: «Я ведь не зеленый юнец, которому предстоит заняться этим впервые», — раздраженно напомнил он себе.
0: Но его тело об этом не знало. Тогда он еще не утратил юношеской непосредственности и не привык равнодушно заниматься любовью, превратившейся просто в одну из физических потребностей.
1: «Наконец-то!»
0: Он услышал шаги Рэйчел на гулких деревянных ступенях лестницы, скрытой поворотом коридора. Чарли услышал, как Рэйчел наконец спустилась, но не бросилась по коридору со всех ног, а пошла нарочито медленно. Наконец она показалась из-за угла, одетая в выцветший купальный халат. Чарли не помнил, чтобы когда-нибудь видел ее в этом халате. Ее волосы были неприбранными, глаза сонными.
1: «Прости, не хотел тебя будить».
2: «Я еще не совсем заснула. Первые 10 минут не в счет».
0: Чарли улыбнулся. Потом на глаза его навернулись слезы.
1: «Да, это она, его Рэйчел. Худенькая личика, кожа такая прозрачная, что, кажется, нужно заглянуть внутрь этой девочки, как внутрь драгоценного камня. Тонкие девчоночьи руки, застенчиво теребящие полы халата. Она явно не осознавала, как изящны ее движения.
0: Мне просто не терпелось тебя увидеть», — сказал Чарли.
2: «Но ты ведь вернулся 3 дня назад. Я думала, ты сперва позвонишь».
0: Чарли снова улыбнулся. Тогда он не звонил ей целых 3 месяца, но сейчас сказал:
1: «Терпеть не могу звонить по телефону. Мне хотелось не только тебя услышать, но и увидеть. Может, покатаемся?»
2: «Надо сперва попросить разрешения у мамы».
1: «Она разрешит».
0: Разумеется, миссис Карпентер не возражала. Она отпустила какую-то банальную шутку и сказала, что доверяет Чарли. Она считала, что Чарли можно верить.
1: «Только не теперешнему мне», — мысленно поправил Чарли миссис Карпентер.
0: «Беспечная женщина, ты сама вручила свое сокровище уличному воришке».
2: «На улице холодно?» —
0: спросила Рэйчел. «Толком не разобрал, во всяком случае, в машине тепло». Рэйчел не надела плащ. Казалось, ей хотелось пройтись по ветерку. Когда дверь за ними закрылась, Чарли сразу обнял Рэйчел за талию. Она не вырвалась и не осталась безразличной. Прежде он никогда себе такого не позволял, ведь Рэйчел была почти ребенком. Но эта девчонка, как всегда, удивила его, прильнув к его плечу. Привычно прильнув, словно поступала так не в первый раз.
1: «Я по тебе скучал», — сказал Чарли.
0: Она улыбнулась. В ее глазах блеснули слезы.
2: «Я тоже по тебе скучала».
0: Они заговорили о каких-то пустяках, и это было Чарли на руку. Он плохо помнил свою поездку в Бразилию и не помнил, как провел 3 первых дня после возвращения оттуда. К счастью, Рэйчел не донимала его расспросами. Они поехали к замку, и Чарли стал рассказывать его историю. Такая странная ирония судьбы. Ведь именно благодаря Рэйчел он сам узнал историю замка. Спустя несколько лет Рэйчел поступит в театральную труппу, которая возродит замок и превратит его в театр под открытым небом. А пока этот памятник эпохи WPA медленно и неотвратимо разрушался. Он представлял собой синтез древнегреческого амфитеатра и средневекового европейского замка. Внушительного вида башни окружали сцену, над которой поднимались ярусами каменные скамьи. В те годы здание принадлежало психиатрической лечебнице штата, и о его существовании мало кто знал. Во всяком случае, кроме Чарли и Рэйчел, здесь не было ни души. Они вылезли из машины и поднялись по щербатым ступеням на сцену, выложенную такими же щербатыми каменными плитами. Все окружающее буквально заворожило Рэйчел. Она вышла на середину сцены, стала лицом к пустым рядам скамей и подняла руку. Казалось, она вот-вот начнет произносить монолог из какой-нибудь пьесы. Чарли вспомнил, где уже видел такой жест в сцене прощания Джульетты со своей кормилицей. Кажется, Джульетта должна сначала что-то сказать, а потом на прощание махнуть рукой. Ему подумалось, что этот жест давно таился в Рэйчел, поджидая момента, чтобы воплотиться. Рэйчел повернулась к Чарли, улыбнулась, и тот понял, почему. В этом странном месте, никак не вязавшемся с архитектурой Прово, она чувствовала себя как дома. Ей следовало бы жить в эпоху Возрождения. Чарли так и сказал. Совсем тихо, однако она услышала. Он и сам не осознавал, что произнес это вслух. «Ты принадлежишь к иной эпохе, когда музыка была музыкой, а не набором отрывистых ритмичных звуков, когда женщины были прекрасны без всякой косметики. Если бы ты жила тогда, тебе бы не было равных». Рэйчел лишь улыбнулась и опять проговорила:
2: «Я скучала по тебе».
0: Чарли провел рукой по ее щеке. Рэйчел не отстранилась. Наоборот, она прижалась щекой к его руке, и Чарли понял: она знает, для чего он привез ее сюда.

0: нее оказалась великолепная грудь, хотя пока небольшая. Ягодицы у нее были еще по-мальчишески маленькими. И волосы росли только на голове. Чарли пришлось откинуть их с лица Рэйчел, чтобы снова ее поцеловать.
1: «Я люблю тебя»,
0: – прошептала она.
1: «Я давно люблю тебя. Всю жизнь».
0: Все происходило именно так, как ему представлялось в мечтах. Только сейчас тело Рэйчел было осязаемым, а экстаз их любовного слияния истинным. И ветер был чуть холоднее, когда она стыдливо начала одеваться. На обратном пути оба молчали. Когда они вновь очутились в гостиной, миссис Карпентер храпела на диване. Рядом валялась целая экипа Дейли Геральд. Лишь сейчас Чарли вспомнил. Завтра для Рэйчел наступит новый день. Она будет ждать его звонка, но он не позвонит. Она напрасно будет ждать его звонка целых 3 месяца, а потом... потом возненавидит его. Он должен хоть как-то смягчить ее будущую боль. Что говорят в таких случаях? Какие-нибудь банальности вроде... что-то в жизни может случиться лишь однажды. Наверное, он бы так и сказал, но Рэйчел прижала палец к его губам.
1: «Я никогда этого не забуду».
0: Потом она повернулась и пошла к дивану, чтобы разбудить мать. Вот и все. Чарли пора было уходить. Рэйчел помахала ему рукой, улыбнулась, потом махнула снова. Он тоже помахал в ответ, пошел к выходу, не оборачиваясь, сел в машину и поехал домой. Там он лег в постель, но не уснул. Ему было хорошо и спокойно, как в детстве, и он жалел, что это не может продолжаться вечно. А ведь все могло быть именно так. Она вовсе не ребенок, вернее сказать, тогда она вовсе не была ребенком. Вернее, потому что лазутчик уже возвращал Чарли домой.

0: чем дело, Чарли?» — спросил Джок. Чарли проснулся.
1: Была глубокая ночь. После его возвращения прошло уже несколько часов. Его лицо было мокрым от слез. Значит, он плакал во сне.
0: «Что с тобой?»
2: «Ничего».
0: «Но ты плакал, Чарли. Я не помню, чтобы ты когда-нибудь плакал».
2: «Отстань от меня и тяпни миллион вольт, Джок. Мне просто приснился сон».
0: «Какой?»
2: «Я сломал ей жизнь».
0: «Ошибаешься».
2: «Я поступил с ней как последний эгоист».
0: «Ты сделал бы это снова, если бы смог. Но ты не сломал ей жизнь».
2: «Ей было всего 14 лет».
0: «Ошибаешься».
2: «Послушай, я устал и хочу спать, отвяжись».
0: «Чарли, по-моему, угрызение совести не в твоем стиле».
1: Чарли рассерженно натянул на плечи одеяло, думая, не была ли эта детская выходка подтверждением того, что его все больше одолевает старческая немощь.
0: «Чарли, позволь я расскажу тебе сказку на ночь?»
2: «Ты играешься, что я вырву у тебя блоки памяти».
1: «Давным-давно, целых 10 лет назад, одна престарелая дама по имени Рэйчел Карпентер обратилась с просьбой найти для нее день в прошлом. И не просто день, а день с тобой. Естественно, запрос поступил ко мне, поскольку упоминалось твое имя. И знаешь что? Она хотела, чтобы ей нашли именно тот день, твой счастливый день». «Меня это удивило, Чарли. Я даже не подозревал, что в твоей жизни бывали счастливые дни». Эта электронная скотина слишком хорошо изучила Чарли и знала, как уколоть его побольнее.
0: «Увы, ей только казалось, что в твоем прошлом бывали счастливые дни», — продолжал Джок. «На самом деле там были лишь ожидания и разочарования. Ты поступал так не только с нею, Чарли. Со всеми. Ожидания и разочарование — это все, что ты мог дать».
2: «Зато ты, полагаю, не обманул ее ожиданий», — холодно спросил Чарли.
0: «Тогда Рэйчел уже находилась в клинике для слабоумных. Что ж, я нашел для нее день. Только вместо дня разочарований и пустых обещаний я дал ей день ответов. Вернее, я дал ей ночь ответов, Чарли».
2: «В то время ты еще не мог знать, что я захочу ее увидеть и потребую, чтобы ты нашел мне день. 10 лет назад ты просто не мог этого знать».
0: «Ты совершенно прав, Чарли. Продолжим. Ты ведь все равно спишь, не так ли?»
2: «Сплю, и нечего меня будить».
0: «Итак, престарелая Рэйчел Карпентер перенеслась в ту пору, когда ей было 14 лет. Хочешь знать, в какой именно день?»
1: «В 28 октября 1973 года. 14-летняя Рэйчел так и не узнала, что произошло с ее ипостасью из будущего, поэтому жизнь ее не изменилась».
0: «Разве ты не понял?»
2: «Ты лжешь».
0: «Нет, Чарли, я не способен лгать. Ты запрограммировал меня так, чтобы я всегда говорил только правду. Неужели ты думаешь, что я позволил бы тебе отправиться в прошлое и сломать жизнь Рэйчел?»
2: «Но она была именно такой, какой я ее запомнил. Я не заметил никаких перемен».
0: «Ты хочешь сказать, ее тело осталось прежним?»
2: «Она вся была прежней. Я обнимал не старуху, Джок, а девчонку. 14-летнюю девчонку!»
1: Чарли вдруг подумал о старухе, умирающей в заведении для слабоумных. Он представил себе желтые стены, простыни блекло-серого цвета и такие же унылые портьеры. Он вообразил юную душу Рэйчел, запертую в неподвижном старушечьем теле и вынужденную подчиняться одряхлевшему рассудку, не имеющему ничего общего с ее прежним, острым и непредсказуемым разумом. «Помнишь, тебе показалось, будто на телеэкране промелькнуло лицо Рэйчел Карпентер?» «Тебе не показалось. Я показал тебе ее лицо», — сообщил Джок.
2: «И все же», — думал Чарли, — «чья судьба тяжелее? Судьба Рэйчел или судьба того симпатичного парня, который так хотел сделать все как можно лучше, но вместо этого петлял по жизни, делая совсем не то и не так? А теперь оказался в тупике, придавленный всеми этими «не то и не так». Я избрал путь, который влечет очень-очень многих. Этот путь вел меня вверх, и я добрался до самой вершины. И тут выяснилось, что я двигался совсем не туда. Я ведь остался все тем же парнем, и мне не нужно было лгать себе по дороге к ее дому.
1: «Я слишком хорошо тебя знаю, Чарли», — сказал Джок. «Такой придурок, как ты, не мог не вернуться в прошлое. И не мог не сделать того, что ты сделал. Не терзайся. Она вернулась счастливой и довольной».
3: «Значит, та ночь в замке оказалась ложью. Не было там ни взбалмошной девчонки Рэйчел, ни симпатичного парня Чарли. Он ждал, когда же в нем вспыхнет гнев, но этого так и не произошло. Просто они с умершей Рэйчел обменялись подарками, и ее подарок до сих пор хранил свой сладкий аромат».
1: «Тебе пора спать, Чарли. Давай засыпай. И не раскаивайся в своем поступке. Поверь, ты не сделал ничего дурного».
3: Чарли вновь с головой укрылся одеялом. Он уже забыл, что эта привычка появилась у него в далеком детстве, когда из шкафа вылезали странные призрачные существа, и единственной защитой от них было одеяло. Он поплотнее укутался, закрыл глаза и ощутил ласковое прикосновение ее руки. Чарли чувствовал ее грудь, колено, бедро, слышал ее шепот возле своей щеки.
1: Джок читал стихи, заложенные в него хозяином. «Каштан, цветущий, корни в землю вплел. Что всех главней в тебе, цветы, листва или ствол? О, миг движения, о, искрометный взор! Как угадать, где танец, где танцор?»
3: Погружаясь в сон, Чарли слышал рукоплескание зрителей.
2: «Хорошо, что они прозвучали вовремя», — подумал он.
1: Он представил себе людей, одобрительно улыбающихся девочки с поднятой рукой и кивками подбадривающих симпатичного парня. Наверное, зрителям казалось, что парень так и застынет на пути к рампе. Но тот улыбнулся и, наконец, улыбнулся.

0: Кларенс остановился на углу у пивной позолоченный кран.
1: Хотите, но там, если у вас что-нибудь пропадет?
0: Нет, вот разве мое пузо?
1: Ну, если оно пропадет совсем, у вас будет дырка, и вы истечете кровью.
0: И

0: для всей округи наступил небывалый день. Из соседних кварталов сбежались дети. Они играли на залитых водой улицах и переполненных каналах. И если кто-нибудь утонул, а мы не утверждаем этого наверняка, в потоках воды настоящее наводнение, то не мудрено. Пожарные машины, где это видно, чтобы призывали откачивать воду, заливало выше колес. Повсюду сновали санитары и полицейские, мокрые до нитки и растерянные. «Живая и мертвая вода! Кого побрызгать? Кого побрызгать?» — выкликала Клариса Уиллуби. «Да заткнись ты!» — цикали на нее санитары. Бармен Нокумис из позолоченного крана отозвал Кларенса в сторонку.
1: «Про этот твой фокс я никому не гугу, так и знай», — сказал он.
0: «Вы не скажете, так и я не скажу», — отвечал Кларенс. Но полицейский Комсток что-то пронюхал. «Тут должно быть какое-то объяснение, одно из семи. Это сделал кто-то из семи маленьких Уиллуби. Как, я не знаю. Даже если бульдозером этот кран своротить, и то от него что-нибудь останется. Но все-таки это они и кто-то из них».
2: У полицейского Комстока был редкий нюх на темные дела. Вот он и разгуливал здесь в доках на окраине, а не сидел начальником где-нибудь в центре города.
0: «Клариса!» — грозно окликнул ее полицейский Комсток.
3: «Живая и мертвая вода, а ну-ка его побрызгать!» — не унималась девочка.
0: «Известно тебе, что случилось с этим краном?» — спросил ее полицейский.
3: «По-моему, здесь какое-то колдовство. Больше я пока ничего не скажу, а когда узнаю поточнее, тогда скажу».
2: Кларисе было 8 лет, и ей повсюду чудилось колдовство.
0: «Гарольд, Клементина, Карина, Джимми, Кирилл!» — вызвал Комсток пятерых младших Уиллуби. «Известно вам, что случилось с этим краном?»
4: «Тут вчера ходил один дяденька, верно, он и стащил», — предположила Клементина.
0: «Да не было здесь никакого крана, зря только шум подняли», — заметил Гарольд.
3: «Это дело будут слушать в ратуше», — сказала Карина.
0: «Ну и пусть слушают», — отозвался Джимми, — «а я не скажу».
4: «Кирилл!» —
0: взревел страшным голосом полицейский Комсток. Вышло действительно страшно, он ведь и сам был напуган.
4: «Эники-беники», — сказал Кирилл. «Мне всего 3 года. Какой с меня спрос?»
0: «Кларенс», — произнес Комсток.
2: Кларенс сглотнул слюну.
0: «Известно тебе, куда девался пожарный кран?»
2: Кларенс так и просиял.
0: «Что вы, сэр, понятия не имею!»
2: Тут явилась группа ребят из водопроводной сети. Они в мгновение ока отключили воду во всем районе и забили трубу.
1: «Доложишь об этом, как бить засмеют», — бросил один из них.
2: Полицейский Комсток ушел совсем расстроенный.
0: «Право, сейчас не до вашей кошки, мисс Мэннерс», — сказал он. «Но откуда мне знать, где она? Тут пожарный кран пропал, а вы с кошкой».
3: «А по-моему, если отыщется кошка, пожарный кран тоже найдется», — вмешалась Клариса. «Так мне, по крайней мере, кажется».
2: Оззи Марфи носил на макушке ермолку. Кларенс нацелил на нее исчезатель и мигнул.
0: Ермолки как не бывало, а по затылку Оззи потекла струйка крови.
1: «Я бы на твоем месте кончил эту игру», — сказал Нокумис.
0: «Какую игру?» — возмутился Кларенс. «Это же всерьез».

0: Так началась неделя ужасов в доселе ничем не приметном районе. Со сквериков пропадали деревья. Фонарные столбы исчезали с привычных мест. Уолли Уолдорф подкатил к воротам, вышел из машины, захлопнул дверцу, и машины как не бывало. Джордж Маллендорф шел по дорожке к дому. Навстречу ему кинулся его пес-дружок и хотел лизнуть хозяина в лицо. Но едва пес подпрыгнул, как случилось невероятное. Дружок исчез. Только еще минуту в удивленном воздухе звенел его лай. Но хуже всего обстояло дело с пожарными кранами. На утро после пропажи первого крана был установлен второй. Через 8 минут он бесследно исчез, и опять началось наводнение. К полудню появился третий кран. Этот исчез в 3 минуты. На утро поставили четвертый. К месту происшествия прибыли уполномоченный по водоснабжению, городской инженер, начальник полиции из группы охраны общественного порядка, глава общества по борьбе с детской преступностью, ректор университета, мэр города, 3 господина из ФБР, фоторепортер из хроники, несколько видных ученых и толпа самых благонадежных горожан. «Пусть теперь попробует украсть кран», — сказал городской инженер.
1: «Пусть попробует», — подхватил начальник полиции. «Пусть по... все... все... уже...»
0: — только и успел произнести один из видных ученых. Кран сгинул. Все стояли мокрые, как мыши.
2: «Во всяком случае, я получил сногсшибательный кадр», — объявил фоторепортер.
0: И тут же у всех на глазах исчез его аппарат со всеми принадлежностями.
2: «Отключите воду и перекройте трубу», — приказал уполномоченный по водоснабжению. «Нового крана не будет. На складе больше нет».
3: «Зарезали без ножа!» — вскричал мэр. «Неужто и у Тесса нет?»
2: «У Тесса есть», — сказал маленький толстячок. «Я Тесс».
4: «Прошу всех позолоченный кран, джентльмены», — сказал Нокумис. «Приглашаю вас отведать наш новый коктейль «Игра с огнем» и ручаюсь, ваше настроение исправится. Напиток мы готовим из лучшей маисовой водки и жженого сахара, а воду берем из этой канавы. Вы первые попробуете наш коктейль».
0: Позолоченный кран процветал, ведь как раз напротив его дверей пропадали краны и фонтанировала вода.
5: «Я придумала, как нам разбогатеть», — сказала через несколько дней маленькая Клариса своему отцу Тому Уиллби. «Тут все говорят, что готовы хоть завтра продать за бесценок свои дома и перебраться в другой район. Так вот, достань побольше денег и скупи все дома. Потом ты их продашь и станешь богачом».
0: «Я бы не дал за них и гроша. 3 дома уже провалились в тартарары, и все, кроме нас, вынесли мебель во двор. На равен час завтра тут будет пустырь».
5: «Вот и купи этот пустырь и жди, когда вернутся дома».
0: «Дома? А они что ж, вернутся?»
2: «Кажется, вы что-то знаете, милая барышня».
5: «По-моему, я почти догадалась. Только пока не скажу больше ни слова».
0: В роскошных, но неприбранных комнатах, где мог бы жить какой-нибудь запойный султан, собрались 3 видных ученых.
6: «Мы столкнулись с явлением трансцендентного ряда. Оно опровергает мысль о квантовании пространства и в некотором роде перечеркивает Боффа», — сказал профессор Великов-Вонг.
0: «Всякая непрерывность прерывного и прерывность непрерывного для нас трансцендентно», — заметил Арпад Аркабарнан.
3: «Да», — откликнулся Уилли МакГилли. «Подумать только, оказывается, нужна-то всего простая жестянка из-под пива и 2 кусочка картона. Мы в детстве брали для этого коробку от толокна и красную краёлу».
5: «Порой мне трудно уловить вашу мысль», — укоризненно произнес профессор Вонг. «Пожалуйста, говорите понятнее».

0: Ботинки, как таковые, не пропадали и не получали увечья, если не считать царапины на макушке Ози Марфи и на мочках Кончиты, у которой прямо из ушей испарились безвкусные подвески, да еще оторванного или поврежденного пальца на руке одного из соседей. Только взялся за ручку двери, глядя дома, да нет, и кончика ноги соседского мальчишки. Этот бил по консервной банке, а банки и след простыл. Всего было пролито с пол-литра крови и потерян неполный килограмм мяса. Но тут на глазах у покупателей растворился в воздухе бокалейщик, мистер Пекл. Это были уже не шутки. На квартиру к Уиллоби из центра города явились несколько замученных сыщиков. Самый замученный оказался мэром. В былые дни он выглядел куда лучше, но ведь все эти страсти продолжались уже с неделю.
1: «Ходят нехорошие слухи, что и ваша семья причастна к происшедшему», — сказал один из сыщиков. «Кто может нам что-нибудь сообщить?»
2: «Я заварила эту кашу», — сказала Клариса. «Только что-то такого нехорошего. Просто капельку таинственно. А если вы хотите знать, в чем дело, допросите меня».
1: «Так это твоих рук дело?» — спросил сыщик.
2: «Ну, так не допрашивают», — сказала Клариса.
1: «Куда все это подевалось?» — продолжал сыщик. «И так тоже упорствовала девочка». «Можешь ты все это вернуть?» «Конечно, всякий может. Вы разве не можете?»
2: «Не могу».
1: «А если ты можешь, возврати немедленно».
3: «Но для этого кое-что нужно. Дайте мне золотые часы и молоток. Потом сходите в аптеку и принесите лекарства. Еще мне нужен ярд черного бархата и фунт леденцов».
0: «Как, пойдет?» — спросил один из сыщиков.
2: «Пойдет», — сказал мэр. «Что мы тут можем поделать? Дайте ей все, что она просит».
0: И ей принесли все, что она потребовала.
4: «Чего она лезет?» – рассердился Кларенс. «Я один все устроил, и совсем она не знает, как возвратить пропавшие».
1: «Нет, знаю», – возмутилась Кларисса. «Да это он все устроил, но ведь как делать исчезатель, он прочел в моем дневнике. Будь он моим сыном, я бы его высекла, зато не читай дневник своей младшей сестры. Вот как бывает, когда подобные вещи попадают в ненадежные руки».
0: Она положила на пол золотые часы мэра и нацелилась молотком.
1: «Надо чуточку обождать. Спешить нельзя, еще не настало время».
0: Секундная стрелка обежала циферблат, и наступило мгновение, которому издревле был отведен свой черед. Кларисса с размаху ударила молотком по дорогим часам.
1: «Вот и все», — сказала она. «Конец вашим бедам. Смотрите, вон кошка Бланш Мэннерс гуляет там же, где неделю назад».
3: И действительно, по тротуару снова брела кошка. «Теперь пойдемте к пивной и поглядим, как появится пожарный кран».
0: Ждать пришлось всего несколько минут.
1: Кран возник неизвестно откуда и с лязгом занял свое место на улице. Вот, мол, я здесь. «Теперь слушайте», — вещала Клариса. «Все, что исчезло, объявится вновь. Едва минит 7 суток со дня пропажи».
0: Так настал конец недели ужасов. Вещи возвращались одна за другой.
4: «Как ты узнала, что они вернутся спустя неделю?» — спросил девочку мэр.
1: «Так ведь Кларенс построил 7-дневный исчезатель. А можно построить 9-дневный, 13-дневный, 27-дневный, даже 11-летний. Я хотела построить 13-дневный исчезатель, но для этого надо смазать картон кровью, взятый из сердца маленького мальчика. А Кирилл всякий раз поднимал вой, когда я пробовала сделать в нем дырочку».
4: «Неужели ты все это умеешь?»
1: «Ну, конечно, только меня дрожь бросает, как подумаю, что все это может попасть в неопытные руки».
0: «Меня тоже, Клариса. А теперь скажи, для чего тебе понадобились лекарства?»
1: «Варить снадобья».
4: «А черный бархат?»
1: «Шить платье куклам».
4: «Ну, а фунт леденцов?»
0: «И как вы стали нашим мэром, когда не знаете таких вещей?
1: Для чего мне сладости, как по-вашему?»
3: «И последнее», — сказал мэр. «Зачем ты разбил мои золотые часы?»
0: «А это, чтоб было пострашнее», — ответил девочка.

Матушка всегда говорит, что нужно слушаться своей интуиции. Вот как мелькнула у меня в голове мысль, что не стоит браться за это дело, так и надо было ей следовать. Мне этот клиент сразу не понравился. Как только я его увидел на пороге с дверной ручкой в щупальце, лапе, псевдоподии, как это будет

0: называться у существа, похожего на ожившую жижу.
1: «Покорнейше прошу простить», — застенчиво пробулькало оно.
0: Секретарша Пенни, сидевшая в другой части кабинета, перестала бросать в мою сторону кокетливые взгляды и сползла под стол в полуобмороке.
1: «Ой!»
0: — огорчился мистер Жижа, глядя на торчащие из-под стола пеннины ноги.
1: «Это из-за меня?»
0: «Нет, она просто прилегла подремать», — поспешно сказал я, прикидывая в голове, что нужно этому существу и стоит ли отвечать на его запросы.
1: «Дело в том, что...»
0: Оно задумчиво уставилось на оторванную дверную ручку в своей конечности. «Входная дверь в нашу контору открывается внутрь, и это уже пятый инопланетянин за последний месяц, который не догадывается толкнуть ее, а не дергать на себя до умопомрачения». «Не волнуйтесь», — привычно соврал я. «Ручка одноразовая».
1: «Можно забрать как сувенир», —
0: восхитился он. Я почувствовал к нему невнятную симпатию. С инопланетянами работать приходится на свой риск. Ни одна страховая компания не поручится за них. Например, кто знает, насколько они платежеспособны? Это у себя на планете он может считаться воротилой бизнеса и богатеем, а потом выяснится, что денежная валюта у них соляные кристаллы. И куда мне эти 5 тонн соли девать? А, например, поделенное сознание? Когда в башке живет сразу 2, а то и 3 личности. И все они паспортизированы и имеют отдельные документы. Значит, заключаешь ты договор с одним, а как приходит время платить по счетам, так оказывается, что ту личность никто уже давно не ощущал, и куда она делась, не в курсе. А эти не, эти платить не будут. По документам они совершенно другие субъекты права.
1: «Моя жена», — грустно сказал мистер Жижа. «Вот».
0: И протянул мне фотографию. По нависшей паузе я понял, что должен что-то сказать о миссис Жиже. Но как вам объяснить? Понимаете, сизая лужа, вольготно развалившаяся на кожаном диване, не вдохновляла меня на цветастые эпитеты.
2: «Вах!»
0: — сказал я, закатив глаза и причмокнув кончики пальцев точь-в-точь, как в каком-то недавнем фильме.
2: «Белиссимо!» «Да?»
0: — с подозрением спросил мистер Жижа, пряча фотографию где-то в своих потеках. Я с удивлением припомнил, что на ощупь та была совершенно сухая.
2: «Я еще никогда не видел такой красивой, такой...»
0: У меня вылетело из головы самоназвание жижоидов.
2: «Ох, даже слов не подберу!»
1: «Спасибо!»
0: Мистер Жижа горделиво выпрямился. Со стороны показалось, что из паркета забил канализационный фонтанчик.
1: «Так вот, горе настигло меня! Моя жена пропала!»
2: «Да вы что?»
0: Я вложил в интонации всю свою палитру заинтересованности. «Вы уверены?»
1: «Что значит уверен?»
0: Кажется, мистер Жижа оскорбился.
2: «Ну, может быть, она вышла в магазин, встретила подругу и заболталась, или уехала к маме и забыла вас предупредить? Сколько она отсутствует?»
1: «Сутки», —
0: холодно ответил мистер Жижа. «Да, вариант с подругой отметаем. Теща Жижа тоже, кажется, ни при чем». «Вы обращались в полицию?» — спросил я скорее, чтобы продолжить разговор. «Те, кто приходит ко мне в полицию по дороге, не заворачивают».
1: «Нет»,
0: — подтвердил мои догадки мистер Жижа.
1: «Понимаете, мой уровень и статус. Я не могу допустить, чтобы информация о том, что моя жена исчезла, стала достоянием общественности».
0: «Вы думаете, ее похитили?» Магические слова «статус» и «уровень» затуманили мне мозги, и я решил брать быка за рога. Информации из безутешной Жижи удалось выудить немного. Он с разной степенью элегантности обходил все вопросы, которые касались личности супруги. В итоге, через час у меня на руках было только банальное
1: «Пришел домой, а ее нет, все нет и нет».
0: Через 2 часа я сказал Пенни, чтобы она прекратила изображать обморок и тайком читать под столом книжку, а вылезла и принесла нам кофе. «Особой заварки», — многозначительно уточнил я. От кофе с ромом гости зря...

0: Клиент возжелал, после заключения сделки он с каждой минутой становился все более и более напористым, чтобы я немедля посетил его дом. Видите ли, каждая секунда на счету, и кто знает, вдруг любое промедление станет... Тут он как-то чересчур мелодраматично всхлипнул: роковым. Честно говоря, я не был настроен столь пессимистично. Наш городок довольно тих, старомоден и миролюбив. За годы детективной практики я ни разу не сталкивался с чем-то серьезным. Украсть забор, написать на стене «грибоиды рулят», обнести сберкассу с помощью пчел-налетчиков — на это местные жители способны. Но вот убить сизую лужу вряд ли. Кстати, а как это вообще можно сделать? Уходя, я шепнул Пенни, чтобы она навела справки о нашем госте. Я и так подозревал, что мистер Жижа не бедствовал, а личный лимузин с енотом-мигрантом за рулем убедил меня в том, что на этот раз в моей сети заплыла крупная рыба. Но увидев дом клиента, я окончательно осознал масштабы того, во что ввязался. Это был особняк весьма эклектичного вида. 8 этажей, секвойи на крыше, колонны по периметру и огромная статуя на заднем дворе. Теперь я знал, куда делся пропавший эскизы год назад большой сфинкс. «Весьма», — пробормотал я, стараясь не слишком завидовать. «Весьма».
1: «Ах, вы про это!»
0: Мистер Жижа слегка махнул отростком.
1: «Так, временное пристанище. У меня намечается крупная сделка, так что вскоре я собираюсь переехать в кое-что более приличное. За садом камней, слыхали?»
0: Я наморщил лоб, стараясь припомнить. «Но я думал, там строят стадион».
1: «Ах, нет!»
0: Мистер Жижа повторил небрежный жест.
1: «Это всего лишь проектировали бальную комнату».
0: Когда трель звонка проиграла в пещере горного короля, мистер Жижа с гордостью сказал, что для этого у него в стене замурован гномий оркестр на 12 персон, дверь открылась. «Робот?» — не смог удержаться я от удивления, увидев дворецкого.
1: «Увы»,
0: — мрачно ответил мистер Жижа.
1: «Моя поблажка супруги. Видите ли, она выросла у него на руках, так что он дорог ей, как память. Хотя моя бы воля отправил бы давно в утиль. Он мне весь паркет уже исцарапал».

0: Внутри особняк выглядел гораздо больше, чем снаружи. Когда я отметил этот момент вслух, мистер Жижа напустил таинственного лилового тумана с легким ароматом земляники, но это все равно не помешало мне разглядеть утопленные в стены датчики Клайфера Дансона. «Нелегальное расширение пространства 20 лет с конфискацией», — машинально отметил я в уме. И тут же вскрикнул от того, что кто-то сзади наступил мне на пятку. «Извините», — прошелестел робот и попытался раствориться в тумане. Если бы роботы могли испытывать эмоции, я бы сказал, что этот выглядел несколько растерянным. Он суетился, поскрипывая, совершал множество каких-то непонятных мелких действий и старался не попадаться мне на глаза. А еще у него на совершенно гладкой лицевой панели присохло что-то белое.
1: «Вот комната моей жены»,
0: — мрачно сообщил мистер Жижа, открывая двойные двери. Я успел заметить бронированную вкладку, титановые крепления петель и 4 потайные щеколды, помимо огромного амбарного замка. «Мне кажется, она несколько меньше, чем ожидается», — мягко намекнул я. Судя по всему, расширителей пространства на нее не хватило.
1: «А зачем моей жене большая комната?»
0: Мистер Жижа сделал волнообразные движения, которые я решил трактовать как пожатие плечами.
1: «Большие пространства искушают на вольность мыслей, на желание непонятного и ненужного».
0: «А что ваша жена делала в последние дни?» — спросил я, достав блокнот. «Кому звонила, с кем встречалась?»
1: «Никому и ни с кем»,
0: — жестко ответил мистер Жижа. «Вы так уверены?» — я сделал пометку.
1: «Абсолютно. У нее нет стационара».

0: мобильного телефона в комнате, нет друзей, я ликвидировал ее старых подруг.
1: Так, я сделал еще одну пометку. То есть, когда вы отсутствуете, ваша жена занимается... ничем?
0: Ну да.
1: Мистер Жижа снова пожал плечами.
0: А зачем ей чем-то заниматься? Она ждет меня, это и есть ее работа.
1: Ну да, пробормотал я. Ничего нового, вечно пропадающий на работе муж, скучающая супруга. По идее, где-то должен обретаться волоокий красавец с литыми мускулами и одной извилиной в голове. А у нее был личный тренер. Пошел я по самому простому пути. Мистер Жижа промолчал. Может быть, учитель музыки, рисования?
0: Вы намекаете, что у моей жены мог быть любовник?
2: Вы
0: хотите сказать, что женщина может предпочесть кого-то мне? Мне?
1: Мистер Жижа начал угрожающе пухнуть. Со стороны казалось, что в комнате разрастается небольшая грозовая туча. «Видите ли, — миролюбиво заметил я, — мы никогда не можем точно знать, что творится в голове у женщин. Равно как и у любого другого существа».
0: «Я точно знаю, — перебил меня Жижоид. Я каждую неделю делаю своей жене МРТ».
1: Гномий оркестр за стеной грустно заиграл к Элизе. «Кстати, — уходя, шепнул я закрывавшему за мной дверь роботу, — у вас клей песух».

0: «Ой, Вэй!» – причитала мама, накладывая мне третью тарелку рагу.
1: «Сколько раз я говорила, что эта работа тебя погубит! Ну как? Как можно приходить домой так поздно? Ты же знаешь, что отсутствие режима вредит пищеварению!»
0: Матушкина кошка-царица Савская осуждающе смотрела на меня так, что кусок застревал в горле. Совершенно голая, без единой шерстинки, у нас с мамой аллергии на кошачью шерсть, она казалась посланником ада, присланным напоминать мне о моих прегрешениях.
1: «Мама, я задержался всего лишь на полчаса, на полчаса! А я уже все глаза выглядела!»
0: — всплеснула руками мама и присела на стул напротив меня.
1: «Думала, что с моим мальчиком случилось!»
0: Царица Савская повернулась ко мне спиной и стала вылизывать пузо. С такого ракурса она напоминала ощипанную тушку индейки. Сегодняшний клиент попросил найти его жену. Попытался я элегантно сменить тему.
1: «Держу пари, что он ее убил»,
0: — пожала плечами мама.
1: «Ни одна женщина еще не доводила мужчину до добра».
0: «Кстати, мама...» Перед моими глазами встал волнующий образ Пенни в розовом пеньюаре. Пеньюар почему-то был матушкин, поэтому Пенни приходилось поддерживать его обеими руками и даже зубами.
1: «А ты не думаешь, что мне пора жениться?»
0: Царица Савская резко обернулась. В ее желтых глазах плескался первобытный ужас. Мама аккуратно взяла вилку и попробовала пальцем зубцы.
1: «А зачем моему сладкому мальчику жена, когда у него есть мама?» — мягко спросила она. «У каждой жены есть прошлое».
0: «У меня оно тоже есть», — резонно попытался заметить я.
1: «Ну так мамочка же в курсе твоего прошлого, не так ли?»
0: Я предпочел промолчать.
1: «А вот о прошлом всяких там проходимок мамочка не в курсе», — сказала она и резко воткнула вилку в столешницу.
0: Я мысленно вычеркнул Пенни из кандидаток в жены. Хорошие секретарши на дороге не валяются, а без глаза или с парой дырок в животе они несколько теряют свои профессиональные навыки.

0: Посреди ночи я вспомнил о задании, которое дал Пенни.
1: «Вы мне должны»,
0: — сонно пробормотала она по телефону. «Я подниму тебе жалование», — посулил я.
1: «Если бы всякий раз, как вы обещаете, это вы поднимали его хотя бы на 5%, я бы уже давно выкупила нашу чертову контору с потрохами».
2: «Пенни!»
0: — шепотом возмутился я.
2: «Не ругайтесь! Мама может нас подслушивать!»
3: «Привет, миссис Ковальски!»
0: — мгновенно проснулась Пенни.
3: «Хочу сказать, что ваше печенье невероятно вкусное. Я всегда поражалась вашим кулинарным талантом».
1: «Очень приятно»,
0: — сухо заметила мама с другого аппарата.
1: «Правда, я как-то не рассчитывала, что мой сын будет разбазаривать свою еду, над которой я трудилась, не покладая рук, на каких-то прошмандовок».
0: В соседней комнате грохнула трубка, и мы услышали писклявые гудки.
3: «Вернемся к делу», — сказал я.
1: «Итак, наш клиент...»
0: Тут, судя по звуку, Пенни стошнило.
3: «Отравилась?» — сочувственно спросил я.
1: «В смысле? С чего вы взяли? Итак, этот...»
0: Тут ее снова стошнило. «Пенелопа, дорогая!» — заволновался я. «Я понимаю, что наш клиент не образец красоты и обаяния, но не надо принимать так близко к сердцу».
1: «Вы не понимаете», — обиделась она. «Это его имя».
0: «А есть какой-то менее звучный вариант?»
1: «Его первый фальшивый паспорт, конфискованный особым отделом, был на имя Яна Жишки».
0: Я хмыкнул. У того, кому он его заказывал, было чувство...
2: «Подожди! Фальшивый паспорт? Особый отдел? Мы что, связались с...»
1: «Гангстером», — подтвердила Пенни. «Наш господин с трудновыговариваемой фамилией представитель крупнейшего мафиозного клана, которому принадлежат все торговые пути 8-го космического сектора. Ну и по мелочи контрабанда».
0: Я охнул. «Контрабанда! Контрабанда котов была крупнейшим нарушением лысого закона. Коты, еноты, кролики и морские свинки для некоторых инопланетян были чересчур умилительными. Всякие инсектоиды и крабообразные, поглаживая котика, впадали в наркотический экстаз. Достаточно было часа знакомства с обычным котом и полчаса с персом или британцем, как общество теряло еще одного своего полноценного члена и приобретало заглавного котомана».
2: «Мы покойники», — прохрипел я.
1: «Вы»,
0: — подчеркнула Пенни.
1: «Покойник вы. Я, если помните, в разговоре не присутствовал и ответственности не несу».
2: «Если меня убьют, ты потеряешь работу».
1: «Уйду к конкурентам»,
0: — безжалостно сообщила она.
1: «Трехглазый Джордж давно переманивает меня к себе».
0: Я вздохнул.
2: «Ладно, давай, что там еще на этого нашего?»
1: «Не так уж много», — скороговоркой продолжила Пенни. «О жене его ничего не известно, что даже странно».
0: «Подтерто?» — оживился я.
1: «Возможно, причем отовсюду. И из бумажной картотеки, и из электронных баз, и даже из памяти генно-модифицированных червей извилин. Словно у нее никогда не было прошлого».
2: «Но как?
1: Извини, больше я ничего не знаю. Спокойной ночи».
0: И она первой положила трубку.

0: «Знаете, Пенелопа, как бы невзначай начал я, придя на утро в офис. Моя мама говорит, что у каждой женщины есть прошлое». Пенелопа слегка порозовела и пролила чай на клавиатуру.
1: «Ваша мама в высшей степени мудрая дама», — пискнула она.
0: «Не могу не согласиться», — кивнул я, стоявший на столе маминой фотографии. «Однако, насколько это прошлое определяет дальнейшую жизнь женщины?» Пенни икнула и отвела взгляд.
1: «Ну, равнодушно сказала она, это зависит от женщины. Если она ведет достойную жизнь на хорошем счету у работодателя, разве так важно, что было в ее далекой, то есть не совсем далекой юности, особенно если там ничего криминального и лишь чуть-чуть аморальное?»
0: «Чуть-чуть?» — переспросил я. Пенни задумалась.
1: «Знаете, — сказала она, — одна моя подруга танцевала кан-кан».
0: «Не очень возмутительно», — пожал я плечами.
1: «На канате. Ну, голая».
0: «Продолжайте».
1: «Так нечего продолжать», — огрызнулась Пенни. «Ныне она приличная дама с повышенной социальной ответственностью и на хорошем счету у работодателя. Исправно платит налоги, вышивает крестиком и по воскресеньям поет псалмы».
0: «Голая?» — пошутил я. Пенни отчего-то густо покраснела.

0: Осьминоид Герр Пауль плавал кролем в сине-черной воде своего личного бассейна и одновременно личного офиса и склада нелегальных материалов.
1: «Я бесплатно никого искать не буду», — предупредил он, даже не поднимая клювастой головы.
0: «Обижаете, Паша», — сказал я, вытаскивая из кармана фотографию жены мистера Жижи и небольшой пузырек с валерьянкой.
1: «Ах, это вы!»
0: — сказал Герр Пауль, оживившись и следя круглым карим глазом за пузырьком.
1: «Давайте сюда объект!»
0: Бросив взгляд на фото, он хмыкнул и протянул щупальце.
2: «Не», — сказал я, пряча пузырек за спину. «Сначала объект».
1: «Объект у меня внизу», — ответил осьминоид. «Плату вперед!»
0: «Не», — покачал головой я.
1: «Да»,
0: — ответил Герр Пауль и ткнул щупальцем куда-то мне за спину. Я обернулся. Там на стене висел лист бумаги с неровно выведенными буквами.
1: «Плату вперед!» «А то много вас ходит таких», — пояснил осьминоид. «А потом ползи, мсти за обман, топи в вашей речке говнотечки, надоело».
0: Я вздохнул и протянул ему валерьянку. Герр Пауль профессиональным движением отвинтил крышечку и опрокинул пузырек в ротовое отверстие.
1: «Ух!»
0: — одобрительно крякнул он и порозовел.
2: «Ну?» — с нетерпением спросил я. «Ну что там?»
1: «Ein Moment!»
0: — отмахнулся он и нырнул в черные глубины. «Ein Moment» растянулся на минуту, потом на 5, затем на 15. Через 20 минут я нетерпеливо похлопал ладонью по воде, а через полчаса снял ботинок с носком и сделал вид, что собираюсь устроить в бассейне постирушки. Вода забурлила, и на поверхности показался осьминоид, чем-то напоминающим полиэтиленовую книжонку.
1: «Ну и что это?» — спросил я, разглядывая изображение каких-то клякс. «Молодой человек!»
0: — назидательно поднял щупальце Герр Пауль.
1: «В вашем возрасте стыд да не знать, что мужские журналы есть у всех цивилизаций. Хотите, я покажу вам свою коллекцию? В ней есть весьма любопытные экземпляры».
0: Я вежливо отказался.
1: «Вот ваш объект!»
0: Герр Пауль ткнул щупальцем в одну из фотографий.
2: «Наверное, у жижоидов это считалось очень эротичным. Возможно, даже судя по тому, как был залапан этот разворот, даже порнографичным.
0: Но я уже 100 раз вытирал ковер после того, как царица Савская изволила переедать, так что цветное пятно на мебели меня не впечатлило».
1: «Ну как?»
0: — вкрадчиво спросил Герр Пауль.
1: «Вставляет?»
0: «Что?» — переспросил я.
1: «Вставляет?»
0: — повторил порномагнат.
1: «Кирдячит? Дюдюкает? Хтангтух? Хочется усики почесать?»
0: Замялся я.
1: «Ах да!» —
0: махнул щупальцем Герр Пауль.
1: «Я забыл вашу анатомию и терминологию. Есть желание под...»
0: «Нет!» — быстро ответил я, вернул ему журнал и позорно сбежал.

0: «Между прочим, он очень обаятельный», — сказала Пенни, задумчиво разглядывая через лупу кулон с бриллиантом.
1: «Обходительный, очаровательный, обворожительный,
2: а еще округлый и обширный».
1: «А?»
2: Она с удивлением подняла один глаз. Вторым она продолжала разглядывать кулон. Бриллиант был размером с грецкий орех и даже сверкал как-то нахально и развратно.
3: «Я продолжаю ваш ряд прилагательных на «о», — сухо ответил я, делая вид, что меня не интересует ни этот щедрый дар для Пенни, ни сама Пенни.
1: «Ах, ну да, от вас же даже на день рождения, если чего и дождешься, так коробку конфет, которую дарили еще вашей прабабке».
3: «Я не знал, что вы такая меркантильная».
1: «Ха, меркантильная — это когда оказываешь услуги за деньги».
3: «Мне казалось, что это по-другому называется», — заметил я. Пенни презрительно фыркнула.
1: «С нашей работой запроса на те услуги, для которых называешься по-другому, не дождешься. Никакой личной жизни и никакой доплаты, кстати».
3: «А, кстати, зачем мистер Жижа приходил?»
2: При упоминании денег я обычно сразу меняю тему.
1: «Просто так».
2: Пенни пожала плечами, примеривая кулон на грудь.
1: «Хотел узнать, как движется дело».
3: Я поперхнулся. «И что же вы ему сказали?»
1: «Ну, как обычно, что все в порядке, что у вас есть версии, что вы их разрабатываете, что в ближайшее время уже сможете предоставить итоги». «Вы же сможете их предоставить?»
3: «Ну...»
1: «Я так понимаю, есть смысл звонить трехглазому Джорджу?»
3: «Пенни», — тоскливо попросил я.
1: «Не могли бы вы...» «Не могу. Буквально на пару часиков. Увы, увы. Я обещал маме. Я буду приносить цветы на вашу могилу. Я повышу вам зарплату». «Ха-ха-ха», — произнесла она без улыбки на лице, однако махнула рукой.

0: Мама очень любит ходить со мной на культурные мероприятия. Концерты классической музыки, гастроли театра Кабуки, лекции приглашенных ученых и прочие облагораживающие действия. Она надевает свое лучшее леопардовое манто, вооружается моноклем и отгоняет от меня вертихвосток, которые хотят украсть у нее ее единственное сокровище. Тылыном прикрывает сумка с царицей Савской. О, сколько прошмандовок и профурсеток были вынуждены ретироваться, заслышав ее шипение. В этот раз объектом нашего семейного променада стала выставка современного искусства. Вся выставка заключалась в одном единственном экспонате, которому посвящался буклет на добрую сотню глянцевых страниц. Две трети его заполняли излияние и изрыгание восторга по поводу уникальности, невероятности, замечательности, великолепности и высшей степени всего прочего этого экспоната. На оставшейся трети располагались фотографии во всех ракурсах и даже, кажется, снятые изнутри. Признаюсь честно, хотя и со жгучим стыдом и с болью в сердце, что я не поклонник современного искусства. А уж этот экспонат, по сообщению буклета, любезно предоставленный для выставки таинственным меценатом, был больше всего похож на цветную бесформенную кучу. Мама сокрушается, что я пошел в отца, грубого неотесанного мужлана, который не мог отличить Мане от Моне, Гегеля от Бебеля, а Эйзенштейна от Эйнштейна. А также мою маму от той крашеной сучки, которой впоследствии и ушел. Я не перечу. В конце концов, стоит признать, папенька не отличался тонким вкусом. Оставшаяся после него коллекция элитного алкоголя на деле оказалась омерзительной ядреной паленкой. Таинственный меценат скромно маячил в углу, прикрывшись буклетом. Мама направилась в его сторону, тараном раздвигая посетителей и волоча меня за собой на буксире.
1: «О, это просто великолепно!» — воскликнула она, подкравшись к меценату, и оглушительно чихнула.
0: Тот вздрогнул и выронил буклет. Его огромная непричесанная борода топорщилась во все стороны, напрочь скрывая лицо.
2: «Очень приятно!»
0: — невнятно пробормотал он. Борода дрогнула и поползла ему на грудь. Он нервно схватился за нее рукой, затянутой в скрипучую лайковую перчатку. И отчихнул. Ждать в темноте музейного зала мне пришлось недолго. «И снова здравствуйте», — сказал я. «Я же предупреждал вас о присохшем клее. А пастежерная смесь очень плохо ложится на свои же остатки». Робот замер, выронив из манипуляторов накладную бороду. «Тем более, что вас надули», — продолжил я. «Вам продали бороды из запасников местного драматического театра рептилоидов, а у тех аллергия на синтетику и волосы гуманоидов. Вот и делают из кошачьей шерсти». Робот как-то совершенно по-человечески вздохнул.
3: «Я так и знал»,
0: — печально сказал он.
3: «Я так и знал, что у нас ничего не получится. Я же ей говорил».
4: «Не надо, Вольфганг», —
0: вдруг прозвучал за моей спиной мелодичный голос. Я вздрогнул и обернулся. Уникальный, невероятный, замечательный, великолепный и в высшей степени все прочий экспонат медленно стекал со своего постамента, переливаясь всеми цветами радуги.
4: «Это была только моя идея», — сказал он.
0: «Или она?»
5: «Миссис Жишко?» — прохрипел я.
4: «Надеюсь, что недолго», — ответила она. «Сколько требуется времени, чтобы пропавшего признали умершим?»
5: «Ну, человека 20 лет, но жижоида... Я не знаю, не в курсе межпланетного права по таким вопросам. Да какого черта? Что вы тут делаете?»
4: «Экспонируюсь».
0: Она сделала то самое движение, которое я когда-то идентифицировал у мистера Жижи как пожатие плечами.
4: Но у нее оно выглядело элегантнее.
0: «Хорошо, будем продвигаться чуть медленнее, чем я планировал», — согласился я.
5: «Какого черта вы экспонируетесь?»
6: «Мадам, я не могу позволить, чтобы вы пострадали», — вмешался робот. «Я возьму всю вину на себя».
4: «Вольфганг, погодите. Молодой человек, вы знаете, кем я была до брака?»
0: «Ну...» — я замялся.
5: снимались для мужских журналов.
4: Верно. А знаете почему?
5: Деньги?
4: Отчасти. Поначалу. Я же когда-то была балериной. Не смотрите так.
0: Грустно рассмеялась она. В тишине зала словно рассыпались хрустальные шарики.
4: У нас тоже есть балет.
5: Извините, пробормотал я, содрогнувшись от ужасных видений.
4: Я была балериной, но травма. А жить без сцены?
0: Порножурналы, напомнил я нить беседы.
4: А это тоже сцена. Почему бы и нет? Это тоже искусство. Если можно красотой сделать кого-то счастливым хотя бы на пару секунд. А разве я не красива?
3: Вы невероятны!
0: Восхищенно пробормотал робот. Я сделал ему знак замолчать. А муж запретил вам это, понял я.
4: Вы же были у нас дома.
0: Грустно сказала она.
4: Он запретил мне все.
0: И вы решили сбежать? Таким образом? Вы что думаете, что ваш собственный муж не признает вас тут голой?
5: Мадам не голая, возмущенно воскликнул робот.
4: Не надо, Вольфганг.
0: Сделала она успокаивающий жест.
4: Он не обязан разбираться в нашей одежде. Мой муж ненавидит искусство. Он никогда не увидит меня.
5: А его друзья? Ваши сородичи?
4: У нас в мире нет скульптуры. А мои сородичи мало интересуются тем, чего нет в их мире.
5: Но если вдруг...
4: Поживем, увидим.
0: Вздохнула она.
5: Я должен отвезти вас к вашему мужу, сказал я.
4: Но...
5: Но...
0: Ее голос меня завораживал. Мне почему-то вспомнился несчастный оркестр в стене.
4: Вы еще стоите здесь и разговариваете, а не тащите меня к нему. Поэтому есть какое-то «но». Но?
5: Но я не знаю, честно признался я.
0: Она снова поднялась на пьедестал.
4: Скажите, разве это плохо?
0: Спросила она, приняв позу. Это было похоже на радужный гриб-трутовик.
5: «Я ничего не понимаю в современном искусстве», — ответил я.
4: «А в красоте?»
0: — мягко спросила она.
4: «Вы же не можете ничего не понимать просто в красоте».
5: «Я не знаю».
0: Она перетекла в скульптуру женщины с веслом.
4: «А так?»
0: «Возможно», — согласился я.
4: «Вы ничего не понимаете в красоте», — подтвердила она. «Первый вариант был гораздо лучше».

Мистер Жижа недавно снова женился. Как оказалось, в 20-й раз. По бывшей жене он горевал ровно неделю. До тех пор, пока не обнаружил, что кто-то взломал бульдозером стену его дома и выкрал гномий оркестр на 12 персон и старого робота дворецкого. К радости мамы я теперь выписываю буклеты выставок современного искусства и складываю в особую папочку те, где принимают участие экспонаты из коллекции таинственного мецената. Контору свою я пока прикрыл. Думаю, что еще лет 10 проживу на бриллианты, преподнесенные благодарным гномьим королем. Тем более, что этот мистер Жижа увел у меня Пенни.

песок. Песок, который безвозвратно теряет все наши шаги, даже те, что не хотелось бы терять. Где же мои шаги, те веселые, а те медленные и те торопливые, где они? Вот бы собрать вместе все мои шаги, что когда-то остались в четырех сторонах света, и самой встать посередине. Пусть они танцуют вокруг меня, ведь я теперь точно сломанная ось колеса. Но песок их потерял. Он не может вернуть ни единого моего шага, потому что забыл о них напрочь. Песок не верен лишь по наивности, как не верен ветер или снег, да и вода. Песок бесплоден, ибо сказал однажды траве «не хочу» и сказал «не хочу» банальной повторяемости цветов, такой же, как у влюбленных, и еще сказал «не хочу» всем деревьям, всем, кроме сосны Магомета. Песок на берегу моря, который согревается к вечеру, когда приходят туда бездомные и ложатся спать. Песок дает им немного домашнего тепла, которое они давно потеряли. Никто еще не разгадал тайну песка. Песок, что делает мягкой спину нашей земли, вводит в обман тех, кто идет и идет берегом моря, вбирая в себя его соленое дыхание. Бродяги, лежа на прибрежных песчаных холмах, насвистывают песенки, где говорится о нашей планете как о живом существе, потому что эти холмы напоминают им отцовские плечи. Песок детей, в котором теряются их игрушки, безумно синие, безумно красные, безумно желтые, он их старательно прячет, а дождавшись, когда все уйдут, вытаскивает, я это видела сама, и в слабом сиянии звездного неба играет ими, как старая дева, впавшая в детство. Песок дал беднякам свою горсть счастья, которую другие получают ведрами металла и камня. Бедняки строят из песка дома, что тотчас рушатся, и мечтают о том, чему никогда не сбыться. Оттого и нет корней у счастья бедняков. На песке чертил слова Иисус Христос, верша свой единственный суд, и слова эти тотчас стирались, чтобы стоящие перед ним книжники и фарисеи не исказили их смысла и не возмущались против него. Нет у податливого песка воображения, ибо совсем нет вкуса к обману. Рядом с ним распростерлось лукавое море, которое умеет обманывать как никто, и песок смотрит с усмешкой на лукавую игру его бликов и пены. Нет у песка четко выраженные формы, лишь растянулась длинной складкой снисходительная улыбка, потому что он смеется над всем, что не похоже на песок. Песок порушенных источников, который разметало по сторонам, и нет у него охоты быть единым, так и движется обессиленный. Но все равно одолевает изгороди, не перепрыгивая через них, и летает по ночам и без труда входит в храмы или в дома, и не причиняет особого вреда нашему телу, вот разве что, попадая в глаза, вызывает неслышные слезы. Песок Соломонов и Кимпийский, который знает все три слова царя, но нет у него ни желания, ни рук, чтобы написать их и тем сослужить великую службу морю, которое то и дело подносит ему на хмельных волнах свои героические свершения.

Эксклюзивный выпуск культовой программы «Модель для сборки». Специально для Samsung Fan Club. www.samsungmobile.ru

0: Лора Андронова. Темными тропами. Земля легко сыпалась сквозь пальцы, не пачкая кожу, оставаясь висеть в воздухе серым облачком. Сняв верхний слой, Пит поднялся, посмотрел на часы. Отряхнул джинсы и медленно, как учил дедушка, провел рукой над могилой. Та отозвалась. Глухо, недовольно, не желая отпускать постояльца.
1: «Темными тропами, светлыми путями выйди из сумерек, разорви цепи!» —
0: забубнил мальчишка, не отрывая взгляда от исчерканного листа школьной тетради. Почва чуть шевельнулась. Пит со страхом посмотрел вниз и перевернул шпаргалку на другую сторону.
1: «Черное марево, отмети прахом!»
0: По земле, все расширяясь, пробежала трещина. В открывшемся провале смутно мелькнуло что-то блестящее, багровое, заметалось, ища выход. Зашуршал гравий.
1: «Солнцу ушедшему поклонись снова!»
0: Скороговоркой закончил Пит и юркнул за ближайшее дерево. Ночное небо расколола алая молния, и на секунду сделалось совершенно светло. Стали видны кресты и статуи, торжественные склепы и деревянные скамьи. Стал виден далекий лес и церквушка, словно спиной повернувшаяся к одинокой, развороченной могиле без надгробия. Едва Пит успел прижаться к шершавому, пахнувшему смолой стволу, как кладбище тряхнуло, закаркали вороны, разноголосо завыли окрестные псы. Из земли потянулась рука, схватилась за пучок травы.
1: «Господи, Господи!»
0: — зажмурившись, шептал паренек. Потом вспомнил, что дед говорил про молитвы, и оборвал себя. Глаза же решился открыть только когда карканье и вой прекратились. Вокруг снова было темно и тихо. Мигая, разгорался фонарь, ветер гонял по дорожке обертку от мороженого. Возле распахнутой безымянной могилы, покачиваясь, стоял высокий сутуловатый человек в довоенном костюме и новеньких, но испачканных глиной ботинках. Неуверенно тряхнув головой, он сделал шаг, потом другой, и вдруг стал заваливаться на бок на жесткие, аккуратно постриженные кусты. Упасть он не успел.

0: успел. Тонкие мальчишеские руки обхватили воскресшего за плечи.
1: «Дедушка»,
0: — сказал Пит. Уткнулся носом в знакомый с детства пиджак и заплакал.

0: Старик пришел в себя на полпути к шоссе. Провел ладонью по лицу, чихнул, достал из кармана клетчатый платок и трубно высморкался. Осмотрелся, бормоча что-то неразборчивое. Хмурый взгляд остановился на Пите.
1: «Ты что, малец, себе позволяешь?»
2: «Деда!»
1: «Какой я тебе деда?»
0: Мальчик виноват и шмыгнул.
2: «Георг!»
1: «Всю жизнь Георгом был и после смерти остался!»
2: «Я хотел как лучше!»
1: «Он хотел! Посмотрите на него! Великий хотетель! Мало ли, что-то хотел!»
0: Старик инквизиторски воззрился на внука.
1: «Сколько дней прошло?»
2: 6. Все как учил!»
0: Георг фыркнул.
1: «Все как учил!» —
0: передразнил он.
1: «Надо же, какой прилежный!»
2: «У меня тут записано...»
0: Пит робко помахал листочком с каракулями.
2: «Слово в слово!»
1: «Подумать только!» — восхитился дед. «Записано! Слово в слово! Собственной ручкой! А у тебя записано, чем грозит скорое оживление?»
0: Пит кивнул, нахохлившись.
1: «А поразмышлять не пробовал на эту тему? Проскинуть мозгами, воображение подключить, хотя бы на четверть мощности?»
2: «Ну ведь...»
0: Тот не слушал.
1: 10 лет потратил! С колыбели, можно сказать, вдалбливал, рассказывал, расписывал, объяснял, что да как, и все зря. Ничего в башке не задержалось, пустота сплошная, плесень, паутина и мухи жужжат. Дурень, одно слово! Чем венчается наше гордое фамильное древо?»
0: Внук шмыгнул носом, не решаясь ответить.
1: «Сморчком! Хлюпенькой поганкой! Да, не видать больше нашему роду славы бессердечного Боба и Алекса ненасытного!»
0: Георг посмотрел по сторонам и решительно зашагал через шоссе. Пит вцепился ему в локоть, не смея отстать и на сантиметр. Дорог он очень боялся, даже таких тихих, пустынных, особенно таких.
2: «Мне было страшно».
1: «Веская причина, что ни говори. Ты, когда замерзнешь зимой, подожги город. Очень, говорят, согревает».
0: Пит крепче сжал дедову руку.
2: «Я скучал».
0: В сердитом стариковском взгляде на мгновение мелькнула теплота и тут же растворилась в рассветной прохладе.
1: «Надо же!» — пробурчал он. «Как трогательно! Живо домой, будем думать, что делать дальше».
0: Квартира встретила их запахом борща, свежего хлеба и тонким, едва уловимым ароматом свечей. Скинув ботинки и вымыв руки, Георг уселся за стол. С усмешкой отодвинул раскрытый на середине кодекс Гигас.
1: «Неплохо бы поесть», — заметил он.
0: Пит просиял и засуетился.
2: «Вот супчик, сметанка, хлебушек, все как ты любишь».
1: «Что к чаю?»
2: «Эклеры, шоколадные».
1: «С поминок остались, что ли?»
2: «Не, новые купил».
0: Дед милостиво кивнул.
1: «Неплохо».
0: Зачерпнул ложку свекольной гущи, с удовольствием принюхался.
1: «Эй, а ты-то что сладкому тянешься? Положи на место, не заслужил!»
0: Эклер вернулся на блюдо, и Пит вздохнул, одновременно расстроенно и довольно.
2: «Пусть ворчит, пусть ругается, только чтобы был рядом, не оставлял одного!»
0: Он хотел это сказать вслух, но не сказал, побоялся.
1: «Встань тут!»
0: Георг показал горбушкой на место возле книжного шкафа.
1: «Так, теперь отвечай. Ты у нас кто?»
2: «Пит Янсен».
1: «Мило. И все?»
2: «Некромант», — заикаясь, проговорил мальчишка.
0: Корешки фолиантов за его спиной переливались всеми оттенками потускневшего от времени золота.
1: «Чудесно! Хоть это ты помнишь. В чем состоит твоя первейшая обязанность согласно своду?»
0: Пит переступил с ноги на ногу, чувствуя, как слабеют колени.
2: «Присматривать за кладбищами города, упокаивать, развоплощать, в особых случаях вызывать духов».
1: «Неужели? А не говорилось ли там чего насчет воскрешения скончавшихся родственников? Например, что это особо рекомендованная процедура для юных некромантов.
3: «Возвращать недавно умерших к жизни строго запрещено»,
0: — еле слышно отозвался Пит. Отставив пустую тарелку, Георг придвинул к себе кружку с чаем и эклеры.
1: «Я старый человек», — сказал он печально. «Такой старый, что уже даже покойный. Склероз меня донимает жуть как. Не подскажешь, к чему такие строгости?»
3: «Воскрешенный будет использовать жизненную силу некроманта, и в результате...»
0: Георг шумно заглотил третий эклер.
1: «Да-да, в результате...»
3: «Выживет тот, кто сильнее. Второй угаснет»,
0: — отозвался Пит, морщась от головной боли. Ноги ослабели настолько, что ему пришлось опереться о стул. Не обращая внимания на побелевшего внука, Георг задумчиво прихлебнул чаю.
1: «Что-то мне это все напоминает. Только вот что? Проклятый маразм!»
0: Он потянулся, посмотрел в потолок, полистал кодекс.
1: «Ах, точно! Ты оживил меня, и теперь один из нас определенно угаснет!»
0: Дед бросил косой взгляд на дрожавшего Пита.
1: «И не нужно быть особым пророком, чтобы понять, кто!»
0: Георг поднялся, сгреб бледного до синевы мальчишку в охапку и отнес на диван. Подложил подушку, укрыл пледом. Вернулся к столу, быстро собрал тарелки, поправил сбившуюся скатерть. Пит следил за ним сквозь пелену слабости и тошноты. Лежавшая под щекой рука была холодной, как камень. Зубы отбивали дробь. Потом дед сел на краешек дивана и сказал:
1: «Не делай так больше».
0: Его сухая рука коснулась лба мальчика, и тот потерял сознание.

0: Очнулся Пит на следующий вечер. Слабость прошла. Он чувствовал себя так хорошо, что это могло означать только плохое. Отбросив одеяло, парнишка вскочил, заметался по квартире. Деда не было. Натянув кроссовки, он выбежал на улицу, пересек двор и припустил по тротуару. До Приморского кладбища было две остановки на 15-м, но Пит не ездил на автобусах. Не то чтобы боялся, нет, просто не ездил. У ворот мальчишка на минуту притормозил отдышаться и снова понесся между строгих клумб по присыпанным песком дорожкам. Одинокая могила без надгробия снова стала аккуратным холмиком с едва заметной вмятиной от отсутствовавшей таблички. Все было по-прежнему, кроме зловещего вида черного пса с горящими глазами. Помахивая облезлым хвостом, кобель прогуливался по истоптанной траве.
1: «Хорошая собачка», — неуверенно сказал Пит.
0: Пес зевнул, демонстрируя великолепные клыки. Из пасти повеяло мерзлым смрадом, главным признаком нежити.
1: «Кис-кис»,
0: — еще неувереннее произнес мальчик и был вознагражден низким неприятным рычанием.
2: Пит смутно помнил, что некромант может приручить Баргеста, даже помнил страницу в книжке с витиеватой гравюрой, но кроме обрывочной фразы «падок на сырое мясо» в голове ничего не находилось.
0: Осторожно, пятясь от щерившегося пса, он выскочил за кладбищенскую ограду и побежал к ближайшему магазину. В гастрономе сырого мяса не оказалось, и Пит свалил в тележку целый набор из колбас, сосисок, сарделек и копченостей всех видов. Кассирша взглянула на изможденного русоволосого мальчишку с удивлением, присмотрелась внимательнее, вздрогнула.
1: «Спасибо, тетя Эдит», —
0: сказал Пит, рассовывая сдачу по карманам. Сгреб покупки в пакет и поспешил обратно к кладбищу. Возле могилы он вывалил все на землю, достал перочинный ножик и принялся кромсать мясные изделия. Порезал палец, зашипел.
1: «Кушать подано, ваше собачество», —
0: сказал Пит, разложив копчености на пакете. Баргест равнодушно принюхался, тянулся, снова повел носом. Одним прыжком очутился возле колбасы, но, проигнорировав угощение, скакнул к застывшему от ужаса мальчишке.
1: «Славный песик», —
0: произнес тот дрожащим голосом. Ледяное дыхание коснулось его шеи. Он зажмурился и вдруг почувствовал, как собачий язык лижет его окровавленную ладонь. Открыв один глаз, Пит увидел, что адский пес сидит у его ног и умильно виляет костистым, похожим на грязноватую метлу, хвостом.
1: «Рядом!»
0: — важно приказал мальчик, и Баргест покорно затрусил следом за ним. Через пару часов, когда совсем стемнело, Пит был готов к ритуалу. Он встал над могилой, протянул руки и заговорил.
1: «Темными тропами, светлыми путями,

0: На этот раз воскрешенный очнулся в квартире. Пошевелился, поморгал и обнаружил, что сидит за кухонным столом. Пит стоял у плиты и деловито жарил котлеты. У его ног юлил баргест, выпрашивая мясные обрезки.
1: «Эх ты, предатель!» — пробормотал Георг и
0: профилактически шлепнул пса по тощему заду. Тот заворчал и спрятался под раковину, обиженно кося оттуда огненным черным глазом.
2: «Дедушка!» — обрадовался Пит. «Сейчас будем кушать!»
1: «Кушать? Я уже сыт по горло тобой и твоими фокусами!»
2: «Погоди!»
1: «Когда ты уже успокоишься? Тебе вчерашнего дня было мало? Чуть коньки не откинул!»
0: Пит выключил газ и вытер руки вышитым куском черной парчи явно похоронного происхождения.
2: «Я все предусмотрел!»
1: «Думаешь, мне так весело скакать туда-сюда из гроба в гроб? Дай мне покой!»
2: «Дед, ну послушай!»
0: Старик вилкой подцепил котлету прямо со сковородки и сказал:
1: «Послушай, а чё б не послушать? Благо время позволяет. Еще пару часиков есть до того, как ты свалишься замертво».
2: «Не свалюсь. Я по аптекам прошел, по магазинам», — затараторил Пит. «Накупил всякого, должно помочь».
0: Жестом фокусника он вытащил из-под стола корзинку, доверху набитую пучками трав, лекарствами, упаковками витаминов, пачками кофе, банками с тонизирующими напитками. Часть коробочек была раскрыта, плитки шоколада ополовинены.
1: «Что это?»
0: — близоруко прищурился Георг.
1: «Моралий корень?»
2: «И он тоже. Бодрящие, поднимающие тонус, укрепляющие жизненную силу. Я уже принял всего по чуть-чуть».
1: «Ты бы еще стены в оранжевый цвет выкрасил!»
0: Пит вскинулся.
2: «А что, помогает?»
1: «А-а, не хуже остальных твоих снадобий. Примерно как лечить перелом, обматывая руку нарядной ленточкой. Толку никакого, зато хоть приятно».
2: «Может...»
1: «Не может! От этого нет спасения. Сейчас вот покушаю и пойду обратно помирать».
0: Он потянулся к горчице.
1: «Не понимаю, на что ты надеялся? Найти абсолютный оживлятор и прославиться в веках? Пит путеводный, звучит неплохо».
0: Некоторое время стояло молчание. Георг терзал пятую котлету. Пит сидел на табурете, невидяще глядя на чирикавших за окном воробьев. Слабость подступала волнами, то накатывала, то отпускала. Цокая когтями по линолеуму, к нему подошел пес, калачиком свернулся у ног.
2: «Не понимаю, как ты мог умереть так внезапно?» —
0: неожиданно зло и сердито заговорил паренек.
2: «Ты же был здоров!»
0: Взгляд Георга был пустым, непроницаемым.
1: «Старость, понимаешь ли? Сердце поизносилось, легкие. А печень? Про маразм я, кажется, уже упоминал».
2: «Неправда! Ты еще крепкий, бодрый!»
1: «Был бодрый», —
0: поправил дед, вставая.
2: «Ты не имел права оставлять меня одного».
1: «Скотина я эгоистичная», — покаянно согласился Георг.
0: С далеко не старческой быстротой он выпорхнул из кухни и, прежде чем Пит успел опомниться, заклинил дверь снаружи шваброй и стулом.
2: «Деда, пусти!»
1: «Как же! Еще побежишь меня снова выкапывать!»
0: «Зачем меня снова?»

0: Возле безымянной могилы Пит остановился и какое-то время топтался на месте, беспомощно озираясь, не в силах поверить в произошедшее. Земля была по-прежнему разворочена, гроб распахнут. Георга в могиле не оказалось. Пит бросился к сараю, обшарил полки и обнаружил, что пропала лопата и несколько веревок. На дощатом полу валялась пуговица, коричневая, старомодная. Он сел возле нее на корточки, сдерживая глупые детские слезы. Где теперь искать деда? В лесу? В море? На пляже? В чужой неизвестной могиле? Ерундовая задача для опытного некроманта, непосильная для подростка.
1: «Я стану опытным, обещаю! Стану известным, стану настоящим мастером!» — прошептал он. «Я найду тебя и сделаю так, чтобы мы оба могли жить!»
0: Скакавший рядом Баргест положил ему лапы на плечо и лизнул в мокрую щеку. Пит сжал пуговицу в кулаке и поднялся.
2: «Идем»,
0: — сказал он.
2: «Надо придумать тебе имя».

0: Волны шуршали галькой возле пещерки на маленьком острове, где гостили только чайки. Завалив вход, Георг отбросил лопату и улегся на камни, отсчитывая последние удары сердца. Под голову он пристроил табличку, снятую перед ритуалом с могилы внука несколько дней назад. Четкая надпись: «Пит Янсен, 20 апреля 2000-го, 1 марта 2010-го». В темноте была не видна, но она и так огнем горела в его памяти.
1: «Парню рано было в землю», —
0: в который раз подумал дед.
1: «Слишком рано. Пусть поживет еще, глядишь, и правду прославит род. Интересно, поймет ли он когда-нибудь, что произошло? Вспомнит ли? Чертов автобус. Чертов автобус».
0: Георг закрыл глаза и увидел русоволосого мальчишку, ведущего на поводке здоровенного лохматого пса. Они шли вперед не быстро, поглядывая по сторонам, темными тропами, светлыми путями.

0: Слушай новые выпуски подкаста «Модель для сборки», а также другие подкасты на сайте www.samsungmobile.ru.
1: Предисловие Хорхе Луиса Борхеса. Казалось бы, я не верю в свободу воли. И тем не менее, если бы мне пришлось определять Хуана Хосе Ореолу каким-то словом, кроме его собственного имени, а к этой условности нас, в конце концов, никто не приговаривал, я бы, не обинуясь, выбрал слово «свобода». Свобода неограниченного воображения, которым правит только одно – ясный ум. Его книга, вобравшая в себя вещи 1941, 1947 и 1953 годов, называется «Выдумки на любой вкус», и это заглавие можно отнести ко всему

0: написанному. В эпоху самого недоверчивого и самого меднолобого национализма Хуан Хосе Ариола, пренебрегая обстоятельствами истории, географии и политики, не устает всматриваться в мир и его фантастические возможности. Из рассказов, вошедших в этот том, меня особенно поразил чудо «Миллиграмм», который наверняка заслужил бы благосклонность Свифта. Как всякая хорошая новелла, она доступна множеству разных и даже взаимоисключающих толкований. Что здесь бесспорно, это сила ее воздействия. Гигантская тень Кафки падает на самый известный рассказ Ариолы «Стрелочник». Но у Ариолы есть детскость и веселость, несвойственные его наставнику, в котором чувствуется иногда что-то механическое. Насколько мне известно, Хуан Хосе Ариола не служит ни одному из направлений и не принадлежит ни к одному из микроскопических кружков, так завораживающих кафедры и историков литературы. Он отдается на волю своего воображения ради собственного удовольствия и удовольствия всех нас. Ариола родился в Мексике в 1918 году, но мог бы родиться в любом другом месте и веке. Я несколько раз встречался с ним. Помню, однажды вечером мы обсуждали последние приключения Артура Гордона Пима. Хорхе Луис Борхес.
1: Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки». Специально для Samsung MP3 Club.

0: Пауль Госсен, Сергей Чекмаев. Спамелла. «Спамелла?» – переспросил он. «Спамелла», – поправила она. «Дурацкий ник».
1: «А мне нравится».
0: Спамелла стояла на фоне заката. Юная, обнаженная по пояс, с тяжелым лазерным карабином на плече, и смотрела в виртуальную даль. Ремень винтовки лениво покачивался, изредка прикрывая правую грудь. Он поймал себя на том, что засмотрелся. Недовольно хмыкнул и повторил: «Дурацкий ник».
1: «Да пошел ты».
0: Спамелла смерила его оценивающим взглядом. На нем красовалась ковбойская шляпа, кожаная куртка с бахромой и черные тупоносые казаки.
1: «Сам-то ты кто? Неуловимый Джо?»
0: «Я последний изгой», — ответил он с вызовом.
1: «Красивый ник», — Спамелла улыбнулась.
0: «Дура», — он сплюнул. «Это не ник, это судьба».
1: «Вот и познакомились».
0: Груди Спамеллы колыхнулись. Они помолчали.
1: «Черствый ты», — неожиданно сказала она. «Нет, чтобы подарить девушке немного любви и тепла».
0: А короткое мгновение последний изгой боролся с искушением, потом сдался. «Ну это... давай».
1: Спамелла закинула винтовку за спину и прижалась к нему. «Изгой, у тебя ширинки нет?»
0: «Как нет?» Он поискал. Ширинки действительно не было.
1: «Программная ошибка», — догадалась Спамелла. «Ты, наверное, со стандартным набором в игру вошел».
0: «Да я как-то не подумал. Что будем делать?»
1: «У тебя нож есть?»
0: Нож был. Спамелла умело и быстро вспорола брюки. Изгой не успел даже испугаться.
2: «Было классно», —
0: услышал он чуть позже.
2: «Ты такой... такой...»
0: «Да ладно», — не поверил изгой.
1: «Правда?»
0: — сказала она.
1: «Пошли, что ли?»

Солнце село. С Памелой последние изгои шли по темным улицам заброшенного города строго на запад. Они почти не прятались.

0: ориентировались на перекрестках, где светились огромные плакаты, рекламирующие сигареты, выпивку и прочие радости реальной жизни. Прищурив левый глаз, можно было разглядеть игровые опции – компас, часы, количество противников и приблизительное расстояние до них. Противники были далеко. Лишь однажды прямо на них выскочил небритый крепыш в драном камуфляже. Последний изгой по-ковбойски выпалил с бедра. Игрок схватился за подстреленное плечо, упал на колени и попытался отползти за угол. Спамелла добила его в самый последний момент.
1: «Быстро стреляешь», — заметила она. «Только пушки твои не очень. Такими с одного раза не убьешь». «Ну, понятно. Стандартный набор».
0: «А что?» — удивленно спросил изгой. «Можно было чего-нибудь помощнее взять? Я в меню не заметил».
1: «Вот я и говорю. Стандарт, то есть самое простое оружие в игре, зато подходящее по антуражу. В расширенных опциях можно хоть ракетомет выбрать».
0: «Да ну!» — не поверил изгой.
1: «Запросто. Только что бы ты с ним делал, попав на какой-нибудь водный уровень или в мир фэнтези? Первые 5 минут, понятное дело, был бы там круче всех, а потом что? Заряды не вечные, а новых взять неоткуда».
0: Последний изгой внимательно рассмотрел свои пистолеты, засунул за пояс. «А это?» — он кивнул на винтовку в руках Спамеллы. «Откуда?»
1: «Это надо заработать. Ты в игре часто бываешь?»
0: «В этой...» — последний изгой выдержал паузу. «В первый раз».
1: «Надо же! Новичок, значит?»
0: — она улыбнулась.
1: «А я в игре уже 8 месяцев. И знаешь, мне нравится быть в паре с новичками».
0: «Почему?»
1: «Так», — сказала Спамелла.
0: Изгою ответ не понравился. «И часто ты побеждаешь?»
1: «Всегда».
0: «Что?»
1: «У меня в игре свои интересы».
0: Она подошла к убитому игроку. «Зачем он тебе?» — спросил изгой.
1: «Смотрю, может, у него найдется чего-нибудь полезное».
0: Она перевернула труп на бок.
1: «А!»
0: Разжав цепкие, еще теплые пальцы, Спамелла выдернула из руки крепыша гауссовку. Указатель зарядов стоял на нуле.
1: «Проклятье!»
0: «Ну что, нашла?»
1: «Гауссовка. Мощная штука и бьет далеко, только зарядов нет».
0: «Возьмем с собой», — предложил он. «Пригодится. Может, заряды найдем».
1: «Не найдем».
0: Спамелла отшвырнула оружие в сторону.
1: «Пушка дорогая и редкая. Кто с ней ходит, тот играет не меньше года. Ни мне, ни тем более тебе с таким не тягаться. Не знаю, почему этот подставился. Обычно сторожил, так просто не возьмешь».
0: В карманах крепыша ничего полезного не нашлось. Несколько стреляных обоим и такой же нож, как у изгоя, только в пятнах засохшей крови.
1: «Ничего».
0: Спамелла брезгливо отряхнула руки, поднялась с колен.
1: «Пошли».
0: Через час они вышли на площадь, заваленную искореженными автомобилями. Автомобилей было штук 100, а может 200. Недавно здесь стреляли. На стенах и на асфальте чернели выжженные полосы. Последний изгой призвистнул.
2: «Это что, автокатастрофа века?»
1: «Скорее свалка для антуража. Не ищи логику, ее здесь нет, на то она и игра».
0: Спамелла оглянулась.
1: «Пройдем справа. Там завал вроде не такой высокий».
0: «Ты знаешь этот уровень?»
1: «Нет, конфигурация всегда меняется».
0: «Хочешь сказать, в прошлый раз улицы были другие?»
1: «Не то слово. В прошлый раз была космическая станция-зоопарк. Позапрошлый архипелаг, заселенный дикарями».
0: «А сейчас?»
1: «Загляни в сценарий. Главное меню, опция, брифинг».
0: Изгой прищурился. «Город зомби. Ага, это мертвецы такие синюшные. И где они?»
1: «Отсиживаются в подвалах или еще где-нибудь. Думаю, вылезут позже».
0: «Мертвяки? Они ж тормоза. Пока подойдут, всех перестреляем». Изгой лихо прокрутил на пальцах лазерные пистолеты, хмыкнул.
2: «Чушь собачья».
1: «Чушь», — согласилась Спамелла. «Это на любителя».
0: «Ну хорошо». Изгой весело смотрел на нее. «А куда мы вообще идем?»
1: «Все время на запад. Победит тот, кто найдет золотой шар».
0: «Что за шар?» — спросила. «Как выглядит?»
1: «Блестящий и круглый».
0: Спамелла первая полезла через завал, винтовка смачно хлопнула ребристым стволом по упругой попе.
2: «Однако, как тут все прорисовано», — сказал последний изгой.
1: «И если повезет, и ты найдешь микроскоп», — донесся приглушенный голос Спамеллы, — «то сможешь разглядеть даже молекулы».
2: «Да ты что!» —

0: Первый раз их обстреляли около 2 ночи. Били издалека, причем не особенно прицельно. Плазменный шнур сжег покосившуюся афишную тумбу за спиной. Спамела и последние изгои моментально залегли и ползком убрались с опасного места.
1: «Фух», — сказал он шепотом.
2: «Серьезный парень».
3: «А ты что думал? Не боись, мы ему не нужны».
1: «То есть?»
3: «Это просто приманка. Для особо жадных. Плазмоган — самая мощная пушка в игре, только тяжелая очень. С ней особо не побегаешь. Вот и сидит стрелок где-нибудь на чердаке, к люку газовая граната привязана, и палит в белый свет, ждет, пока со всех сторон к нему сбегутся желающие поиметь плазмоган. Тогда начнется потеха».
0: Действительно, плазменный шнур больше не жарил асфальт, а минут через 20 откуда-то с севера донеслись звуки ожесточенной перестрелки. Спамела прищурилась на ближайший плакат. Число противников с каждой секундой уменьшалось.
3: «Видишь?»
0: Изгой кивнул.
3: «Ладно, пошли, пока они там заняты. Только в полный рост не поднимайся».
0: Далекая перестрелка затихла не скоро. Последние изгои с Памелы успели пройти не меньше 2 кварталов. Изгой все время нервно оглядывался.
3: «Это еще что?»
0: Спамела прислонила винтовку к стене, присела на корточки.
3: «Самое веселье будет, когда зомби полезут».
0: Лазерный заряд, посланный откуда-то сверху, сбил последнего изгоя с ног. Он ударился о мостовую и покатился в сторону. Спамела уже стреляла, перебегала с места на место, снова стреляла. Лазерные плюхи с шипением врезались в асфальт рядом с ней. Очухавшись, изгой пару раз пальнул наугад в темноту, попытался прицелиться, но в этот момент Спамела неожиданно опустила винтовку.
3: «Попала».
0: Она прищурила глаз.
3: «Точно, одним меньше. Как ты?»
0: Он поднялся.
1: «Уровень здоровья 80%.
3: «Хорошо, отделался. Давай в тот подъезд».
0: В подъезде сразу же вспыхнул свет.
3: 4-й этаж.
0: Спамела на ходу перезаряжала винтовку.
3: «Бежим!»
0: Нужная дверь была закрыта. Изгой со всей силы саданул по ней сапогом и, выставив перед собой пистолет, и ворвался в квартиру. Противник лежал возле окна, навалившись животом на остатки рамы. В его груди зияла сквозная дырка величиной в кулак. «Готов!» — изгой обернулся к Спамеле. «Лих ты его!» Она нагнулась, рассматривая лицо.
3: «Какие люди!»
0: «Ты его знаешь?»
3: «Еще бы! Король-пожарник!»
0: «Ну и ник!»
3: «Не хуже твоего!»
0: Изгой хмыкнул. «И ты с ним тоже, ну, немного любви и тепла?»
3: «Может и так. Мы были в паре 3 месяца назад. Скучный он?» «Скучный и ленивый».
0: Он сплюнул. «А почему мы его прозевали?»
3: «Он где-то раздобыл худ».
0: «Что?»
3: «Худ, шапка-невидимка».
0: Она указала на валяющуюся под ногами фуражку.
3: «Когда ты в ней, радар тебя не показывает».
0: Вдруг Спамела схватила последнего изгоя за руку.
3: «Смотри!»
0: Мускулистый торс короля-пожарника обхватывала крепкая на вид цепочка. Другой конец был прикован к батарее.
3: «Делаем ноги!» —
0: шепнула она.
3: «Быстро!»
0: И тут на лестничной площадке загремели шаги.
4: «Бросайте оружие! Руки за голову!» — голос был молодой, женский. «И без шуток! Если что, пустим газ!»
3: «Влипли!»
0: Спамела швырнула в дверной проем винтовку.
1: «Влипли!» — согласился изгой, и следом полетели его пистолеты.
0: Противниц было 2. Белобрысые, коротко стриженные девушки-подростки, похожие друг на друга, как близнецы. Различались только надписи на майках. У первой крупно было написано «Дискотека Люфт», снизу номер лицензии на разрешенные наркотики, у второй — «Фабрика мягкой игрушки Салливана». Дискотека сразу же пнула последнего изгоя в пах, и пока он скулил и катался по полу, отцепила цепочку с трупа и приковала изгоя к батарее. Потом протянула винтовку.
4: «Увидишь кого-нибудь из окна, стреляй!» «Ну? И без глупостей!»
0: Он взял оружие. Мягкая игрушка сорвала с изгоя ковбойскую шляпу и натянула ему на макушку худ. Последний изгой исчез. Спамеле залепили скотчем ресницы. Теперь она не могла закрыть глаза, войти в опции и сбежать из игры. Чтобы не рыпалась, мягкая игрушка саданула ее прикладом в живот.
4: Как зовут?
1: Ноготки дискотеки впились в шею.
5: Спамела.
1: Она все еще хватала ртом воздух после удара. Ответ прозвучал глухо. Дискотека влепила ей пощечину.
4: Четче, стерва!
5: Спамела!
1: Мягкая игрушка ухмыльнулась.
4: «Смотри сюда! Спамела!»
1: Дискотека вытащила из воздуха яркий проспект, ткнула его Спамеле в подбородок.
4: «Это бланк годовой подписки на монитор «Супер». 12 номеров журнала всего за 24 бакса. Плюс бесплатные DVD в каждом номере. Вариант первый. Ты подписываешь бланк, получаешь в качестве прощального подарка свою винтовку, без зарядов, правда, и спокойно уматываешь за золотым шаром. Вариант второй. Ты отказываешься. Тогда мы вывешиваем тебя в окно, чтобы каждый желающий смог потренироваться в стрельбе. Или сунем головой в унитаз и долго спускаем воду. Ну?
5: Отличный журнал.
1: Голос у Спамелы был сдавленный, но звучал уверенно.
5: Давно хотела подписаться, веришь? Только вот незадача.
1: Я неграмотная.
4: Это твои проблемы.
1: На этот раз когти дискотеки нацелились в глаза.
4: Мне нет никакого дела до того, будешь ты его читать или изведешь на подстилке для кошачьего туалета. Купи, а потом делай, что хочешь, но... Что выбираешь?
1: Тут последний изгой наконец-то оценил преимущество своей невидимости. Осторожно, чтобы не звякнула цепочка, он прицелился в голову дискотеки и спустил курок. С глухим стуком на пол вывалился пустой магазин, предупредительно пискнул индикатор перезарядки. Противницы подстраховались, и винтовка оказалась незаряженной. В следующее мгновение мягкая игрушка сбила с последнего изгоя худ и согнула неудачливого стрелка пинком в грудь. Дискотека тоже оказалась рядом и сцепленными в замок руками ударила последнего изгоя по затылку. Он рухнул на пол. Уровень жизни снизился до 40%. Наверняка его бы долго били, а потом заставили подписаться на 2, а то и 3 годовых комплекта столь необходимого в реальной жизни журнала «Монитор Супер», но тут вмешалась забытая на время Спамела. Пнув мягкую игрушку в коленную чашечку, она толкнула противницу в сторону. Игрушка взвыла и повалилась на пол. Дискотека едва успела обернуться на звук, как Спамела вцепилась зубами ей в ухо и откусила. Дискотека взвизгнула и, зажав кровоточащую рану, упала на колени. Пришедший в себя изгой наставил на нее пистолет. Спамела наклонилась к мягкой игрушке и выплюнула ухо. С подбородка на голую грудь стекала кровь.
5: «Иди сюда», — сказала она. «Я тебе нос откушу!»
1: Мягкая игрушка охнула, прищурилась и вышла из игры.

0: Они залепили дискотеки ресницы, связали за спиной руки и погнали перед собой по ночной улице. Незадачливая противница громко стонала. «Зачем она нам?» Последний изгой вертел в руках пистолеты. «Выстрел в затылок и одним противником меньше».
1: «Пригодится еще».
0: Спамела заглянула в опции.
1: «Золотой шар совсем рядом. Километра два, не больше. С каждым шагом вокруг будет становиться все больше желающих урвать у нас победу. Пусть поработает приманкой. Сам видел, как это действует».
0: Изгой ощупал набухающий синяк на затылке и спросил. «Много врагов осталось?»
1: «Да не так, чтобы очень. Перебили друг друга. Наш друг с плазмоганом постарался».
0: У последнего изгоя сразу же поднялось настроение. Он сунул пистолеты в карманы и поймал Спамеллу за податливое бедро. Она улыбнулась. Тут земля у них под ногами дрогнула и ушла в сторону. Последний изгой рухнул лицом на асфальт, разодрал щеку. Перекатиться не успел. Спамелла упала сверху.
2: «Что это было? Землетрясение?»
0: Он сидел на тротуаре и размазывал по лицу кровь и грязь. От его уровня жизни осталось 3%.
1: «Я же предупреждала!»
0: Спамелла уже стояла на ногах и целилась куда-то в темноту.
1: «Зомби!»
2: «Где?»
0: Он вскочил и сразу увидел. Из канализационных люков, из подворотен, просто из темных углов медленно растекался нескончаемый поток. Зомби были классические, словно из фильмов Джорджа Ромеро. Драные, не первой свежести мертвяки шли, выставив перед собой руки, натыкались друг на друга, иногда падали, поднимались и снова шли вперед. Среди них почти не было стариков или детей, только крепкие молодые мужчины и женщины. Спамелла выстрелила. Обезглавленное тело беззвучно рухнуло на мостовую. Остальных это не остановило, толпа продолжала целенаправленное движение. Последний изгой оглянулся, пытаясь обнаружить путь к отступлению, но позади, из полумрака, тоже медленно надвигались раскачивающиеся тени. Он выстрелил раз, другой, безрезультатно.
1: «В голову целься!» — крикнула Спамелла и уложила второго зомби. «Иначе их не возьмешь!»
0: Последний изгой в ответ меткими выстрелами свалил сразу двух зомби. Пистолеты плясали у него в руках. Развернувшись на каблуках, изгой срезал еще одного подобравшегося слишком близко. Остро завоняло жженым мясом.
1: «Неплохо!» — оценила Спамелла, выцеливая новую жертву.
3: «Уходить надо!» — крикнул в ответ изгой. «Их слишком много! На всех зарядов не хватит!»
0: Спамелла согласно кивнула, прострелила гортань еще одному зомби и огляделась. Слева обнаружился узкий переулок, но его вот-вот должны были перекрыть нападающие. И тут впереди отчаянно завизжала дискотека. Вскочив с тротуара, она заметалась по улице. Мертвяки, смешавшись, двинулись на нее. Изгой и Спамелла на время получили передышку.
3: «Бежим!» — крикнул последний изгой. «Ну!»
0: Спамелла прицелилась и разнесла голову еще одному зомби.
1: «Бежим!»
0: Минуты полторы они неслись по параллельной улице, наткнулись на чьи-то обглоданные останки и снова свернули, потом еще и еще... Откуда-то со стороны время от времени доносились скупые выстрелы. Кто-то еще сражался с мертвецами. Потом прекратились и они. Последние изгои из Спамеллы остались в игре одни.
1: «Главное, не терять ориентир», — выдохнула она. «Нам все время на запад».
3: «Они что, каннибалы?»
0: Последний изгой стрелял с двух рук по надвигающимся теням практически без остановки. Мертвецы валились с ног десятками, но на их место тут же вставали новые.
1: «Ага.
3: А почему ожили? Ты читала сценарий?»
1: «Пустое дело», — сказала она. «Я же говорила, не ищи логику, в игре ее нет».
3: «Так уж и нет».
1: «Целься лучше, стреляй чаще, повезет, останешься живым».
0: Она перезарядила винтовку.
1: «Вот и вся логика. Вообще-то все мертвяки — это когда-то погибшие игроки. Сколько раз погиб, столько твоих копий сейчас в игре». «Черт! Заряды кончаются!»
0: Мертвяки были везде. Сколько ни стреляй, меньше их не становилось. У Спамеллы кончились заряды. Она прикрывала последнему изгою спину, отбиваясь прикладом винтовки. Изгой скупо расстреливал обойму за обоймой, экономя заряды. Один пистолет у него уже опустел. Наконец их зажали возле большого дома.
3: Двери подъездов оказались закрыты, но на первом этаже ярко светились витрины виртуальных магазинов. Спамела потянула последнего изгоя к ближайшему. Они вбежали внутрь, захлопнули дверь перед самым носом у переднего зомби. Изгой подтащил тяжелую тумбу, забаррикадировал дверь. Мертвяки, наткнувшись на неожиданную преграду, остановились. Изгой огляделся. Магазин был оружейным. Винтовки, пистолеты, базуки, гранаты на любой вкус. Также имелась аптечка, повышающая уровень жизни. «А продавца нет», — сказал последний изгой. «Похоже, что весь товар наш!» Улыбаясь, он открыл аптечку и выругался. Коробочка с красным крестом оказалась пуста.
1: «Все немного сложнее».
3: Спамела забралась на прилавок, села, поджав коленки к подбородку.
1: «Хочешь что-нибудь взять? Закажи товар в магазине. Для Реала. Тренажер какой-нибудь, овощерезку, надувную кровать. Виртуальные изделия идут как бесплатный бонус. Суешь кредитную карточку в кассовый аппарат, адрес пишешь в товарной книге. Вон там», — она указала пальцем куда-то на стену, «висит прайс-лист».
3: Изгой пробежал глазами строчки. Чтобы получить аптечку, следовало сделать заказ на 45 баксов, винтовку — на 100. Даже дополнительные обоймы стоили по 20-25 долларов. Дороже всего ценилась базука.
4: «Базука — 250 баксов!»
3: «Однако тут расценки», — скривился последний изгой.
1: «Мы в двух шагах от шара», — сказала Спамела. «Потому и цены подскочили. Если помнишь, подписка на журнал стоила всего 24.
3: «Это что, такая форма заработка?»
1: «Ну да»,
3: — кивнула Спамела.
1: «Девчонки на подписке делают до 40%. Чем больше продадут, тем больше получат. Вот и изгаляются».
3: «Значит, придется что-то купить. У меня всего 3%, напомнил изгой. Аптечку он все еще держал в руках.
1: «Да погоди ты!»
3: Спамела соскочила с прилавка и притянула последнего изгоя к себе.
1: «У меня уровень жизни 82%. Отделалась царапинами. Я тебе сейчас половину скачаю. Только не дергайся».
3: И она впилась в его губы. Они стояли долго, минут 20. Потом она отстранилась.
1: «Надо идти».
3: Он нехотя отпустил ее плечи. Его уровень жизни был 50%, ее 35%. «Думаешь, прорвемся?» Изгой кивнул на мертвяков, подпирающих стеклянную дверь. Не меньше полусотни зомби бесцельно бродили вокруг.
1: «Прорвемся», — кивнула Спамела. «Вышибем витрину и уйдем».
4: «Тогда посторонись!»
3: Он с натугой сорвал кассовый аппарат и швырнул его в стекло. Зомби шарахнулись в стороны.

0: Последний изгой сидел возле золотого шара и смотрел в утреннее небо. Спамелла стояла в двух шагах. На плече корка засохшей крови, красивую грудь портили царапины и содранная кожа. Ее винтовка валялась на земле. Сражаться было не с кем. До цели дошли только они. Зомби сгинули. Противников, как показывало табло, больше не осталось. Золотой шар они нашли в здании какого-то управления, заваленного стопками совершенно чистой бумаги, и выкатили во двор. «Виртуальный Клондайк», — усмехнулся изгой. «Забрать бы с собой».
1: «Это вряд ли»,
0: — Спамелла пожала плечами.
1: «Просто по почте придут карточки, подтверждающие, что мы прошли игру. Красивые такие, голографические. Потом пара-тройка виртуальных супермаркетов наградят дисконтными картами, может, еще предложат когда-нибудь и куда-нибудь съездить со скидкой. В Египет, например, или на Кипр. Ты когда-нибудь был на Кипре?»
0: «И все», — удивился он.
1: «А ты что хотел? Мерседес?»
0: Она улыбнулась.
1: «Играй в лотерею».
0: «Ну, все-таки», — сказал он. «Что дальше?»
1: «Да ничего. Надо приложить ладонь к золотому шару, назвать свой ник, и ты победитель».
0: «Конец игре?» — спросил последний изгой.
1: «Ну да. Что еще?»
0: «Слушай», — сказал он, «а что, если нам прежде это... ну... немного любви и тепла». Спамелла решительно шагнула вперед, прижалась к нему бедром.
1: «Почему бы и нет?»
0: Она улыбнулась.
1: «Только, изгой, понимаешь, я тоже немного подрабатываю. Первый раз это было так, в качестве рекламы, а сейчас...»
0: В ее руке появилась пачка синих бумажек. Развернув их веером, она попыталась прикрыть грудь.
1: «Купишь 10 лотерейных билетов по 5 баксов, а? Разыгрываются 2 Мерседеса и кругосветка...»
0: Спамелла не договорила. Луч лазера снес ей голову. Тело упало к ногам последнего изгоя. Лотерейные билеты, подхваченные ветром, полетели прочь. Он отшвырнул в сторону последний, теперь уже ненужный пистолет... Достал из кармана звезду шерифа и, приложив ее к золотому шару, зафиксировал факт уничтожения несанкционированного спама на 14-м подуровне игры. В конце месяца можно было ждать премиальных.

0: Гордон Диксон. Человек по почте. Достопочтенный Джошуа Гай, чрезвычайный и полномочный посол на Дилби, курил трубку. От этой-то трубки Джон Тарди и закашлялся, задыхаясь. По крайней мере, так могло показаться.
1: «Простите, как?» — выдавил из себя Джон Тарди.
0: «Извините», — сказал Джошуа, выбивая трубку в пепельницу, где угли продолжали чадить, лишь чуть менее злобно, чем в трубке. «Я думал, вы меня с первого раза расслышали. Я сказал, что мы, как только узнали о вашем назначении, естественно, пустили слух, что вы лично очень привязаны к этой девушке». Джонни проглотил воздух. Они говорили по-дилбиански, чтобы Джонни совершенствовался в языке, который выучил под гипнозом на пути от звезд пояса, и сейчас с его губ автоматически сорвалась кличка, которую дилбиане дали пропавшей женщине-социологу с Земли.
1: «К смазанной роже?»
0: «К мисс Тай Ламорк», — кивнул Джошуа, гладко переходя на бейсик и обратно на дилбианский. «К смазанной роже, если вам так больше нравится. Кстати, не принимайте эти дилбианские имена буквально. Два старых джентльмена, с которыми вам предстоит встретиться, папаша дрожащие коленки и два ответа, совсем не похоже на то, что можно подумать». Папаша дрожащие коленки получил свое прозвище, когда в аварийной ситуации держал тяжелое бревно, а через 45 минут кто-то заметил, что у него подкашиваются колени. А два ответа так характеризуют дилбианина, который на каждую проблему умеет найти более одного ответа. Чуть было не спросив Джошуа о его собственной кличке «Мелкий укус», Джон перешел к более безопасным темам.
1: «А этот Шлав, который...»
0: «Хайнер Шлав», — перебил Джошуа, поморщившись. Он допустил ошибку. «Казалось бы, каждый знает, что нельзя терять голову, если дилбианин тебя поднимет. И после первого раза, когда его подняли, стоило старине Хайне показаться на улице, как его тут же кто-нибудь хватал в охапку, чтобы послушать, как он зовет на помощь. Его прозвали «Визгливый Сифон», что весьма отрицательно сказалось на отношениях Земли и Дилби». Джошуа сурово поглядел на Джона. «От вас я ничего подобного не ожидаю». Глаза посла оценили крупное тело и рыжую шевелюру Джона.
1: «Ни в коем случае», — поспешно согласился Джон.
0: «Золотая медаль по десятиборью на последней Олимпиаде?» «Да», — подтвердил Джон.
1: «Но на самом деле мне больше всего хочется попасть в исследовательскую группу на новой планете. У меня диплом по биохимии и...»
0: «Я знаком с вашим личным делом». «Что ж», — произнес Джошуа Гай, «проявите себя у нас, а тогда кто знает». Он выглянул в окно, где виднелись просторные бревенчатые дома городка Хамрога в обрамлении хвойных лесов и горных пиков. «Но главное — это ваша физическая подготовка. Вы понимаете, почему должны идти в одиночку?»
1: «На Земле мне рассказывали, но если вы хотите что-нибудь добавить...»
0: «Там, в центре, тонкие моменты ситуации не понимают», — сказал Джошуа почти радостно. «Грубо говоря, мы хотим подружиться с этими дилбианами. Они были бы отличными партнерами. К сожалению, мы на них не производим особого впечатления».
1: «Размеры?» — спросил Джон Тарди.
0: «В общем, да, размеры — это, пожалуй, самый большой камень на дороге. Мы для них не больше комнатной собачки. Но это еще усиливается несходством культур. На все наши механические штучки они плевать хотели. Им главное — личная честь и здоровая жизнь на природе».
1: Он посмотрел на Джона.
0: «Вы, конечно, спросите, а почему не устроить демонстрацию силы?»
1: «Я бы сказал», — начал Джон,
0: «потому что мы хотим с ними не драться, а дружить. Давайте я вам приведу пример из земной жизни. Люди столетиями более или менее умели приручать мелких животных, но большие оставались без применения, пока...»
2: «Бип!»
0: — прогудел сигнал на столе Джошуа. «Ага, вот и они!» Джошуа Гай встал. «Пойдемте в приемную. И запомните, что ну и фигура у нее — это дочь старика дрожащие коленки. Все дело в том, что береговой ужас хотел ее заполучить. С того и начался весь этот бардак, в результате которого ужас похитил Тай Ламорк».
1: Он вышел в соседнюю комнату. Джон Тарди за ним. Несмотря на гипнообучение, у него голова все еще шла кругом от причудливых дилбианских имен. Особенно, ну и фигура у нее. Перевод на бейсик передавал только бледную тень смысла. Не будучи ни в каком смысле застенчивым, Джон не очень себе представлял, как можно глядеть в глаза отцу и называть дочь его преклонных лет. Размышления оборвались, когда он вошел в комнату.
2: «Привет, мелкий укус!»
1: — бухнул тот из двух мохнатых монстров, что был побольше. В нем было 2.5 метра.
2: «Это и есть новичок?» «Два ответа, и я пришли его встречать. Смотри, какая у него яркая верхушка!»
1: Джон Тарди опешил, но Джошуа ответил вполне нормальным голосом. «У нас такой цвет бывает. Это Джон Тарди. Джон, познакомься с дрожащими коленками. А этот Тихий. 2 ответа.
2: «Тихий!»
1: Дилбианин разразился гаргантюанским смехом.
2: «Это я-то Тихий! Вот это да!»
1: Он просто ревел от удовольствия. Джон глядел во все глаза. Вопреки всему гипнообучению, он не мог не представлять себе эту пару в виде огромных медведей, вставших на задние лапы и изменивших диету. Они были стройнее медведей, хотя стройность понятие относительное для существа, весящего 1000 фунтов, и ноги у них были длиннее. Носы более курносы, нижняя челюсть больше похожа на человеческую, чем на медвежью. Но густой черный меховой покров и медвежья прямота языка и действий просто не давали уйти от этого сравнения. Хотя истинное биологическое сходство у них было с людьми.
2: «Фу! Не смеялся так уже с тех пор, как старый стакан рассола свалился в пивной чан!»
1: Фыркнул 2 ответа, постепенно взяв себя в руки.
2: «Ладно, яркая макушка, что ты сам о себе скажешь? Что можешь справиться с береговым ужасом, даже если тебя одну руку привяжут за спину?»
1: «Я приехал, — сказал Джон Тарди, — чтобы вернуть смазанную рожу и...»
2: «Ужас ее не отдаст! Как ты думаешь, коленки?»
1: 2 ответа весело подтолкнул соседа массивным локтем.
2: «Этот мальчик не в жизнь!»
1: Дрожащие коленки покачал головой.
2: «Вот не надо было мне тебя слушать, мелкий укус, когда ты отговаривал меня от такого зятя. Крутой, грубый, хитрый. Моя девочка с таким жеребцом бы справилась».
1: «Я же только предложил, — возразил Джошуа, — чтобы ты им велел чуть подождать. Ну и фигура у нее еще молода».
2: «А ведь фигура у нее класс! —
1: сказал дрожащие коленки с отцовской гордостью. —
2: И все же трудно придумать, как теперь вывернуться».
1: Он вдруг пристально посмотрел на Джошуа.
2: «Ты тут между лапами ничего не прячешь?»
1: Джошуа Гай с оскорбленным видом развел руками.
2: «Я стал бы рисковать представителем своего народа? Даже 2? И все для того, чтобы ужас взбесился и украл смазанную рожу мне в отместку?» «Вряд ли», — признал дрожащие коленки. «Но вы, коротышки, изворотливые типы!»
1: В его голосе звучало честное восхищение.
2: «Спасибо, вы тоже не хуже», — сказал Джошуа.
1: «А насчет ужаса...»
2: «Он направился на запад через холодные горы», — сказал 2 ответа. «Его вчера видели за 30 минут пути к северу, по дороге на Кислый Брод и Лощины. Ночует, наверное, в гостинице «Острая скала».
1: «Это хорошо», — сказал Джошуа. «Надо будет найти проводника туда для моего друга».
2: «Проводника?» «Ха!» — фыркнул дрожащие коленки. «Ты лучше посмотри, что у нас для тебя есть».
1: Он плечом вперед пропихнулся мимо 2 ответов, открыл дверь и заревел.
2: «Обрывщик! Дуй сюда!»
1: Почти сразу в дверь вошел дилбианин, еще выше и стройнее дрожащих коленок, и в комнате тут же стало тесно.
2: «Вот, гляди!» —
1: гордо махнул лапой дрожащие коленки.
2: «Чего тебе еще желать? Днем ходит, ночью по горам лазит, а утром после завтрака свеж как росинка. Мелкий укус, познакомься с горным обрывщиком». «Это я!» — бухнул вошедший, потрясая голосом стены. «Может ли от меня уйти что-то на 2 ногах? Только не на твердой земле или шатких скалах.
3: Стоит мне посмотреть на холм, и он тут же понимает, что деваться ему некуда, и ложится мне под ноги.
1: «Очень хорошо», — сухо сказал Джошуа. «Но я не знаю, сможет ли мой друг угнаться за вами при такой скорости».
3: «Угнаться?»
1: — воскликнул дрожащие коленки.
3: «Да ты что, мелкий укус, не знаешь, кто такой обрывщик? Он же почтальон. Мы эти полпинты отправим ужасу почтой. Единственный способ. Обойдется тебе 5 кило гвоздей».
2: «Почту никто остановить не имеет права», — вставил горный обрывщик.
1: Задумчиво сказал Джошуа и посмотрел на Джона Тарди. «Неплохое предложение. Дело только в том, как вы его понесете».
3: «Кого? Полпинты?» —
1: бухнул обрывщик, оглядывая Джона.
3: «Да как недельного щенка. Оберну его хорошей мягкой соломой, суну на дно мешка и...»
1: «Стоп!» — прервал его Джошуа. «Вот этого я и боялся. Если хотите его нести, это надо делать по-человечески».
3: «Я этого не надену!» —
1: все еще орал горный обрывщик 2 часа спустя. Причина его расстройства — система ремней и подушек, связанных в виде первобытного седла, которое должно было находиться между лопатками, лежала на битом щебне главной улицы Хамрога. Собравшиеся невесть откуда зрители Дилбиани не скупились на басовые комментарии, не того сорта, которые могли бы подтолкнуть горного обрывщика к разумному решению.
3: «Слушай, ты сопляк!»
1: Дрожащие коленки начал сам слегка разогреваться под мехом.
3: «С тобой, говорит, двоюродный брат дяди твоей матери. Если ты хочешь, чтобы я обратился к праотцам твоего клана...»
2: «Ладно, ладно, ладно», — огрызнулся горный обрывщик. «Запрягайте меня в эту мерзость».
3: «Так-то лучше», —
1: проворчал дрожащие коленки, остывая, а Джон Тарди и Джошуа Гай начали пристраивать седло.
3: «Не то чтобы я тебя не понимал, но...»
2: «А в общем, не так уж плохо», — понуро произнес обрывщик, пробуя повести плечами под упряжью.
1: «Ты еще увидишь», — сказал Джошуа, затягивая подпругу, «что это легче носить, чем твой обычный мешок».
3: «Да не в том дело», — буркнул обрывщик. «У почтальона есть достоинство. Он не должен носить всякое...»
1: И вдруг он напустился на хихикающего зеваку.
3: «Что тут смешного? Ты весело тебе, да? Ты только скажи... Дай-ка я...» —
1: заревел дрожащие коленки, выкатываясь вперед.
3: «Тебе чего тут надо, разбитый нос?»
1: При вступлении в разговор старейшины Хамрога у Дилбианина, которого назвали «разбитый нос», ухмылка с лица будто стерлась тряпкой.
3: «Шел мимо!»
1: — огрызнулся он, отступая к толпе.
3: «Так иди себе, никто тебя не держит!» —
1: пророкотал дрожащие коленки. Наградой ему был общий смех. Разбитый нос направился дальше по улице, и было совершенно ясно, что мохнатые уши у него пламенеют. Джон воспользовался этой интермедией, чтобы влезть в седло. Обрывщик удивленно хмыкнул и обернулся.
3: «А ты легкий», — сказал он. «Как тебе там? Нормально?»
1: «Отлично», — ответил ни о чем не подозревающий Джон.
3: «Тогда всем пока», — провозгласил обрывщик и без предупреждения погнал по главной улице в сторону северной тропы, холодных гор и неуловимого, но опасного берегового ужаса.
1: Если бы не гипнообучение, Джон Тарди ни почем бы не распознал это быстрое и неожиданное начало дилбианской шутки. Но сейчас он сразу понял, что горный обрывщик, утратив весь энтузиазм при виде упряжи, придумал маленький планчик, как от нее избавиться. Прямо отказаться нести Джона было никак нельзя. Но если Джон возразит против такой бесцеремонной доставки, обрывщик будет в полном праве, по меркам Дилбиан, скинуть руки и отказаться доставлять почтовое отправление, которое настаивает на невозможных условиях. Джон стиснул зубы и молчал. Все равно было чертовски неудобно. Джон собирался до отъезда выработать с Джошуа Гаем план действий. Ладно, есть же наручный телефон. Он позвонит Джошуа, как только предоставится возможность.
0: Пока что оказалось, что горный обрывщик не преувеличил свою способность покрывать расстояние. Только что они были на главной улице, и вот уже несутся по горной тропе. И хлещут на бегу ветви, похожие на сосновые, а Джон Тарди качается и цепляется за горного обрывщика, как человек, сидящий на слоне. Времени для отвлеченных мыслей не было. Джон вцепился в упряжь, одолеваемый довольно горькими мыслями о своей спортивной одаренности, которая довела его вот до этого, когда по всем правилам ему бы надлежало быть в исследовательской группе на одной из планет границы. Он для этого вполне годился, но вот из-за десятиборья попал. Этим горестным мыслям он предавался добрый час, когда вдруг их ход перебило хмыканье обрывщика и темп снизился. Выглянув из-за плеча почтальона, Джон увидел еще одного дилбианина, который вдруг появился перед ними из леса. Этот был очень уж космат. При нем был огромный треугольный топор, а через плечо переброшено какое-то местное травоядное, размером и формой похожее на мускусного быка.
3: «Привет, лесник», — сказал, останавливаясь, обрывщик.
4: «Привет, почтальон».
0: Новый дилбианин ощерился в щербатой улыбке.
4: «Есть мне почта».
3: «Тебе?» — фыркнул обрывщик.
4: «И ничего смешного. Мне вполне может быть почта», — буркнул лесник и заглянул через плечо обрывщика. «Значит, полпинта отправили почтой».
3: «Да», — сказал обрывщик. «И от кого ты это слышал?»
4: «От королевы кобликов, вот от кого»,
0: — ответил собеседник, вздернув правую половину верхней губы в местном эквиваленте подмигивания. Джон Тарди помнил, что кублики — это дилбианский эквивалент фей, домовых или еще кого, и уставился на лесника, пытаясь понять, шутит он или нет. И решил, что нет. Все равно это не снимало вопроса о том, как он узнал Джона. Вспомнив, что лучшие манеры дилбиан — это дубовая прямота, он врубился в разговор. «Как тебя зовут?»
4: «Смотри-ка, оно еще и говорить умеет», — ухмыльнулся лесник. «Меня зовут вальщиком деревьев полпинты. Потому что я их срубаю, понимаешь?»
0: «Кто тебе про меня сказал?»
4: «Это долгая история», — осклабился вальщик. «Ты лучше скажи, ты знаешь, за что его зовут береговым ужасом? За то, что он любит затеять драку на берегу реки, стащить того парня в воду и утопить?»
0: «Знаю», — коротко ответил Джон.
3: «В самом деле?
4: Да, будет на что посмотреть. Доброго пути тебе, полпинты, и тебе, почтальон.
3: А я домой».
0: Он свернул в подлесок и пропал. Горный обрывщик двинулся вперед, не сказав ни слова. «Твой друг?» — спросил Джон, когда стало ясно, что обрывщик комментировать встречу не собирается.
4: «Друг?»
0: — обрывщик сердито фыркнул.
3: «Я лицо официальное».
1: «Я просто подумал», — начал Джон. «Кажется, он много чего знает».
3: «Бродяга лесной. Кто-то перед нами ему рассказал», — буркнул обрывщик,
0: но впал в непривычное для себя молчание и 3 часа ничего не говорил, пока они не пришли, выйдя из Хамрога в 2 часа пополудни, к дорожной гостинице «Острая скала», где собирались ночевать. Первое, что сделал Джон Тарди, когда смог кое-как реанимировать ноги, он выбрался из узкой скалистой лощины, где стояла гостиница. «Острая скала» была широкой поляной в узкой долине, где пролегала дорога, и позвонил Джошуа Гаю с наручного телефона. Как только луч дошел до Джошуа, Джон с облегчением изложил причины своего звонка. Очевидно, они не дошли или дошли плохо.
3: «Инструкции?» — донесся слегка удивленный голос посла. «Какие инструкции?»
1: «Те, которые вы хотели мне дать, перед тем, как я так внезапно отбыл».
3: «Но мне совершенно нечего вам сказать», — перебил Джошуа. «Вы прошли гипнообучение, и теперь все решать вам. Найдите ужасы и верните девушку. Средства вам придется выбирать самому, мой дорогой».
1: «Но...»
0: Джон застыл, беспомощно глядя на телефон.
1: «Так что удачи вам. Звоните завтра, звоните в любое время».
0: «Спасибо».
3: «Не за что. Удачи».
0: «До свидания».
3: «До свидания».
0: Джон Тарди выключил телефон и мрачно поплелся в гостиницу. За массивной входной дверью располагался общий зал, заставленный столами и скамьями.
1: Обрывщик, к общему удовольствию группы путешественников, ругался с Дилбианкой в переднике.
3: «Откуда мне знать, прах побери, чем его кормят?» — ревел обрывщик. «Дай ему мясо там, пиво, чего-нибудь!»
5: «У тебя дети не таскали в дом столько зверушек, как у меня. Ты им только дай съесть, чего не надо, и они дохнут. И скулят при этом так, что сердце разрывается».
1: «Вы про меня?» — встрял Джон Тарди.
5: «Ой!»
1: — ахнула Дилбианка, глядя вниз и отступая на полшага.
5: «Оно разговаривает!»
3: «Разве я тебе не говорил?» — спросила. «Разве я тебе не говорил?»

0: совсем уж чужое, раз пиво пьет.
1: Гилбианка принесла деревянную кружку без ручки размером с корзину для мусора, и пахла эта кружка, как 100 лет заброшенная помойка деревенской пивоварни. Джон осторожно попробовал и нерешительно задержал во рту жидкость, горькую, кислую и безвкусную одновременно. Потом мужественно проглотил. Компания приветствовала этот жест ревом одобрения и тут же отвлеклась на что-то другое. Оглядевшись, Джон увидел, что обрывщик куда-то вышел. Тогда он, взобравшись на скамью, занялся своим пищевым концентратом. Закончив с ним, Джон просидел еще почти час, но обрывщик не возвращался. Осененный внезапной мыслью, Джон слез и направился в сторону кухни. Протолкнувшись сквозь завесу из шкур, он оказался внутри. В длинном помещении с каменным очагом в середине с потолочных балок свисали туши, и с дюжину дилбиан обоего пола оживленно споря готовили еду и питье. Среди них была и женщина, которая принесла ему пиво. Она направлялась в зал, держа в обеих руках по нескольку наполненных кружек.
2: «Уй!» —
1: произнесла она, или это был дилбианский эквивалент такого восклицания, и остановилась так резко, что пиво плеснуло из кружек на пол.
2: «Это же наш коротышечка!» —
1: сказала она чуть дрожащим, хрипловатым голосом.
2: «Хороший коротышечка! А теперь отойди, не мешай!»
1: «Ужас тут был вчера вечером?» — спросил Джон.
2: «Он заходил поесть, но я его не видела», — ответила она. «Нет у меня времени на этих драчунов с холмов. А теперь брысь с дороги».
1: Джон Тарди послушался. Но когда он возвращался к своей скамейке, его обхватили сзади и подняли. Обернувшись, он увидел здоровенного дилбианина с сумкой на плече. Этот индивидуум отнес Джона к столу, где сидели еще 3 дилбианина, и вывалил на столешницу. Джон Тарди инстинктивно вскочил на ноги.
2: «Смотри-ка ты», —
1: сказал тот, что его принес.
2: «Настоящий коротышка. Дай ему пиво», —
1: предложил один из сидящих со шрамом на лице. Ему дали пиво. Джон осторожно отпил.
2: «Мало же в него входит», —
1: отметил еще один из сидящих за столом, осмотрев кружку, которую поставил Джон после глотка, который для человека был весьма приличен.
3: «Интересно, а они могут с таким-то размером?» — усомнился дилбианин с сумкой. «Хотя он ищет ту коротышку-женщину, так что...»
1: И шрамоносец выразил сожаление, что у них в распоряжении нет сейчас этой самой коротышки. По его мнению, ее присутствие создало бы возможность для интересных и поучительных экспериментов. «Иди к чертям», — сказал Джон на бейсике и сразу перевел на дилбианский с помощью наиболее энергичных известных ему выражений.
3: «Крутой парень», —
1: восхитился владелец сумки, и все засмеялись.
3: «Только со мной лучше крутым не быть».
1: И он несколько раз шутливо махнул рукой над головой Джона. Каждый такой взмах мог бы расколоть череп. Снова всеобщий смех.
3: «Интересно», — сказал тот, что со шрамом. «Он штуки умеет выделывать?»
1: «А как же!» — охотно ответил Джон и взял еще полную кружку пива. «Смотрите. Хватаюсь как следует. Замахиваюсь». И тут он вдруг резко повернулся, плеснув волной пива в уставленные на него глаза. В следующий момент он уже слетел со стола и пробирался к выходу между дилбианами и ножками столов. Остальные гости, рыча от смеха, не делали попыток его остановить, и он нырнул наружу в темноту.

Пробираясь во мраке, он обошел гостиницу и упал на какую-то разбитую бочку. Здесь он решил остаться, пока его не найдет горный обрывщик, но тут слева очень тихо открылась и закрылась кухонная дверь. Джон соскользнул с бочки подальше в темноту. Он успел глянуть лишь краем глаза, но ему показалось, что в дверях стояла Дилбианка. Не доносилось ни звука. Джон пополз обратно. На этих широтах и в это время года единственная луна Дилби не показывалась, а звезды светили очень слабо. Он неожиданно оступился на краю невидимого склона и застыл, вспомнив край пропасти возле гостиницы.

Ноздри Джона учуяли слабую струйку дилбианского запаха, и донесся звук, будто кто-то принюхивается. У дилбиана обоняние было не лучше человеческого, но каждый вид был очень чувствителен к запаху другого. Запах частично определяется диетой, а частично психологическим складом. То, что сейчас чуял Джон Тарди, наполовину состояло из запаха сосны, на вторую из запаха мускуса. Нюхающие звуки смолкли. Джон задержал дыхание, ожидая, что они послышатся вновь. В груди нарастало давление, и в конце концов пришлось выдохнуть. Он медленно повертел головой. Тихо. Только в шее потрескивают сухожилия при повороте. Так, а там что такое? Джон пополз обратно по краю обрыва. Вдруг впереди что-то бросилось, из темноты прямо перед Джоном выросла темная фигура. Он дернулся в сторону, почувствовал, что скользит по краю, и тут по голове что-то ударило, как рухнувшая стена, и Джон, кувыркаясь, полетел в темноту на

0: Гордон Диксон. Человек по почте. Продолжение. Он открыл глаза. Было яркое солнце. Оно, поднявшись над горной цепью, било прямо в глаза. Джон заморгал и стал отворачиваться от его беспощадного света и схватился, покрывшись холодным потом, за ствол карликового дерева, растущего прямо на обрыве. Так он провисел секунду, обливаясь потом и глядя вниз. Насколько там глубоко, сверлила мысль. Глубины хватило бы. Джон извернулся и поглядел на пару метров вверх, на край уступа, где стояла гостиница. Близко. Можно вскарабкаться. Джон Тарди так и сделал. Когда он появился перед входом в гостиницу, оказалось, что обрывщик ораторствует перед импровизированным митингом, а четверо, от которых удрал Джон, стоят с виноватым видом между двумя стражниками с топорами перед пожилым дилбианином, сидящим на скамье с видом судьи.
1: «Почту!»
0: – орал обрывщик, размахивая руками.
1: «Почта священна! Всякий, кто осмелится наложить лапу на доставляемую почту!»
0: Появившийся Джон положил конец судебному процессу. Потом, промыв порезы на голове и позавтракав концентратом с безвкусным пивом, Джон Тарди снова залез на спину обрывщика, и они пустились в путь. Сегодня им предстояло пройти от острой скалы до кислого брода и лощин. Как узнал Джон, лощины были землями родного клана Ужаса. И оставалось надеяться, что они настигнут Ужаса раньше, чем он туда доберется. Тропа вела через подвесные веревочные мосты и вдоль узких скальных карнизов, по которым обрывщик шел не просто с привычной легкостью, а еще и в глубокой задумчивости. «Эй!» — сказал наконец Джон.
2: «А? Чего?» — очнулся обрывщик.
0: «Скажи мне одну вещь», — попросил Джон, ища любой способ заставить своего носильщика бодрствовать. «Как посол получил имя Мелкий Укус?»
2: «А ты не знаешь?» — воскликнул горный обрывщик. «Я думал, что это все вы, коротышки, знаете. Это из-за старика кованой ноги», —
0: обрывщик заржал.
2: «Он напился и начал распространяться насчет коротышек. Верну, кричит, старые добрые времена». Ну и решил он для примера начать с мелкого укуса. Мы его тогда звали Кротыш. Идет он туда, распахивает дверь настежь. Ага, не тут-то было. Кротыш ее тогда так наладил, чтобы открывалась только наполовину. Ну вот, значит, стоит эта кованая нога у двери, шарит там одной рукой и орет: «Ага, Кротыш, хрен теперь выйдешь, я тебя, кричит, все равно». А Кротыш тем временем берет что-то острое и раз его по пальцам, и еще раз. Кованая нога, значит, заорал, как резанный, и руку выдернул, а дверь — хлоп!
0: Обрывщик довольно фыркнул.
2: «Значит, идет эта кованая нога обратно в город, пальцы сосет. Что стряслось? Его, значит, встречные и поперечные пытают. «Ничего», — говорит кованая нога. «Да нет, что-то стряслось, ты на руку свою посмотри», — говорят ему. «Я вам говорю, ничего», — орет нога. «Он меня не впустил, чтобы я не мог его сцапать, я вернулся. А рука тут ни при чем, ерунда это с рукой. Так, — говорит, — мелкий укус».
0: Хохот обрывщика покатился между скальными стенами громом.
2: «Старому кованой ноге с тех пор проходу не было. Только он с кем-нибудь заведется, тот ему говорит: „Смотри, кованая нога, сейчас от меня мелкий укус получишь“».
0: Джон Тарди тоже не удержался от смеха. То ли из-за самого случая, то ли из-за места и времени рассказа, но он живо себе представил, как это было, и это было смешно.
2: «А знаешь», — сказал обрывщик через мохнатое плечо, когда Джон отсмеялся, — «ты для коротышки ничего».
0: Он замолчал, будто в нем шла какая-то внутренняя борьба, потом остановился и сел, выбрав удобное место на тропе.
2: «Слазь», — сказал он, — «и обойди вокруг, поговорим».
0: Джон послушался. Он встал перед сидящим обрывщиком, и их лица оказались на одном уровне. За мохнатым черным черепом высоко в небе плыли отдельные белые облачка.
2: «Понимаешь», — сказал обрывщик, — «у берегового ужаса пролилась кружка».
0: «Пролилась», — повторил Джон, но тут же вспомнил, что эта дилбианская идиома означает ущерб, нанесенный чести.
2: Из-за меня? Он же меня даже не видел.
3: Из-за мелкого укуса, сказал обрывщик.
4: Но мелкий укус, он гость в Хамраге, в северной стране.
3: Ужас не может прямо призвать его к ответу за то, что отговаривал дрожащие коленки отдать ужасу дочку, ну и фигуру у нее. А что-то он делать должен. Поэтому взял смазанную рожу.
4: «А-а», — сказал Джон.
3: «Так что, если хочешь ее вернуть, тебе придется драться с ужасом».
2: «Драться?» — выдохнул Джон.
4: «У мужчины есть гордость», — сказал обрывщик.
3: «Вот почему я понять не могу, что тебе делать. В смысле, что для коротышки ты ничего себе. Не трус, вот как ты вчера с этой пьянью обошелся. Но как ты будешь драться с ужасом, не понимаю», — сказал обрывщик очень сочувственным тоном.
0: Джон Тарди молчаливо согласился с почтальоном на все 100.
3: «Так что ты будешь делать, когда встретишься с Береговым?»
0: «Ну, — сказал Джон, не проясняя ситуацию, — я точно не знаю».
3: «Ладно, — буркнул обрывщик, — не мое это дело. Залезай».
0: Джон зашел за мохнатую спину.
3: «Кстати, знаешь, кто тебя вчера хотел спихнуть с обрыва?»
0: «Кто?» — спросил Джон.
3: «Королева кобликов. Ну и фигура у нее», — пояснил обрывщик, когда Джон не понял. «Услыхала, значит, про тебя и как-то нас обогнала».
0: Голос обрывщика снизился до бормотания.
3: «Ну, если они думают баловаться с моей почтой...»
0: Джон не обратил внимания. У него были свои проблемы и, кажется, очень проблемные. Покачиваясь на огромной спине, он снова и снова обдумывал ситуацию. В центре ничего не говорили насчет того, что придется драться с бульдозером чужой расы, этаким гигантским билликидом, имеющим приличный список жертв. Джошуа Гай тоже ничего об этом не сказал. Что тут вообще творится? Отбросив к чертям правила безопасности, которые требовали потайного использования этого прибора, Джон поднял к рту руку с телефоном. «Джошуа...» — начал он и замолчал. По спине потекла струйка пота. Телефона не было.
5: The brain and the mind are the final frontier. Possibly the most exciting one.
0: В распоряжении Джона было все утро и большая часть дня, чтобы обдумать этот новый поворот ситуации. Он мог бы обдумывать и дальше, если бы их путешествие вдруг не прервалось. Они перешли уже неизвестно сколько висящих на паутинке мостов и сейчас подходили к очередному, несколько длиннее предыдущих. Если бы это была единственная разница, Джон, может быть, не очнулся бы от своих мыслей. Но она не была единственной. Кто-то сделал так, чтобы по мосту нельзя было пройти. Якоря ближнего конца моста были погружены в скалу где-то на 7-8 метров выше. И надо было только что очень просто чуть подтянуть два несущих троса на дальнем конце. Прогиб пролета уменьшился, и край моста поднялся так, что его нельзя было достать. Обрывщик наполнил пропасть ругательствами. Ни лебедка, ни лачушка на дальнем берегу на них не ответили. «Что случилось?» — спросил Джон Тарди.
4: «Не знаю», — неожиданно задумчиво ответил обрывщик. «Его поднимают только по ночам, чтобы никто не вздумал проскочить, не уплатив сбора».
0: Он потянулся вверх чуть не до облаков, но все равно прилично не достал до края.
2: «Подними меня», — предложил Джон.
0: Они попробовали, и удерживаемый за лодыжки на вытянутых руках обрывщика Джон был вознагражден видом узловатой реки внизу, от которого захватывало дух.
4: «Обход через скользкий перевал займет 5 дней», — буркнул обрывщик, опуская Джона на землю.
0: Джон подошел осмотреть скальную стенку и не обрадовался увиденному, хотя должен был бы. По ней можно было залезть. И Джон полез с бьющимся у горла сердцем.
1: «Эй, ты куда лезешь?» — заревел горный обрывщик.
0: Джон не ответил. Надо было поберечь дыхание, а куда он лезет, было очевидно. Техника лазания была у него неплохая. Был кое-какой опыт. Но реакция наступила, когда Джон сомкнул руки вокруг грубого 6-дюймового каната. Дюйм за дюймом он залез наверх, обхватив трос руками и ногами, и начал ползти к концу моста, парящему в бездне впереди на вполне внушительные дистанции, учитывая обстоятельства. Покрыв таким способом примерно треть расстояния, Джон понял, что настоящий герой должен был бы встать и нормально пройти по тросу, как канатоходец. Это бы не только произвело впечатление на обрывщика, но и резко сократило время напряженного ожидания. Джон Тарди пришел к выводу, что он, очевидно, не герой, и пополз дальше. Наконец он добрался до моста, сполз на него, полежал тяжело дыша, потом встал и перешел по мосту. На дальнем конце он выбил запор лебедки тяжелым камнем, и мост с грохотом упал на место, подняв облако пыли. И из этого облака показался целеустремленный мрачный горный обрывщик. Он прошел мимо Джона и скрылся в хижине, откуда тут же донесся треск, удары и рев. Джон оглянулся, куда бы спрятаться. Он никогда раньше не видел драки двух Дилбиан, но слишком очевидно было, что именно она и происходит в хижине. Но он все еще оглядывался, когда звуки внезапно прекратились, и появился горный обрывщик, ощупывающий порванное ухо.
6: «Язык без костей», — буркнул он. «Она до него добралась».
0: «Кто?» — спросил Джон.
1: «Ну и фигура у нее». «Ладно, залезай, полпинты». «Кстати, отлично было сделано».
0: «Что?»
1: «Как ты через мост лез? Смелость нужна». «Ладно, поехали».
0: Джон залез в седло и задумался. «Ты его не убил?» — спросил он, когда они были уже в пути.
1: «Кого? Старого лебедочного троса? Нет, малость ума ему вложил. Должен же кто-то работать на мосту. Теперь держись. Отсюда все время под горку, а до брода мы и так доберемся только к сумеркам».
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». И действительно, были уже сумерки, когда они дошли до привала у кислого брода. Задремавший Джон Тарди резко очнулся и выпрямился в седле, моргая. Уходящий свет озарял большую поляну с высокой травой, окруженную лесом с трех сторон. Прямо впереди стоял длинный низкий бревенчатый дом, а за ним плавно текла река. Ее дальний берег был скрыт тенью деревьев и наступающими сумерками.
1: «Слазь», — сказал обрывщик.
0: Джон Тарди спрыгнул на онемевшие ноги, потопал, восстанавливая кровообращение, и вслед за обрывщиком отодвинул висевшую в дверях шкуру и вошел в дом, освещенный масляными лампами. Это была большая комната, похожая на зал в острой скале. Но здесь было чище, просторнее, и постояльцы были здесь куда как тише и трезвее. Оглядываясь в поиске причины такого различия, Джон заметил по-настоящему огромного дилбианина, посидевшего от возраста и ожиревшего. Он сидел с видом патриарха в кресле за столом в дальнем углу помещения.
1: «Одиночка»,
0: — почтительно сказал обрывщик.
1: «Вот это полпинты. Его отправили по почте».
0: Джон Тарди заморгал. Вблизи одиночка внушал еще больше уважения, чем на расстоянии. Он переполнял собой резное кресло, и седой мех на голове касался полированного посоха, лежащего на крючьях на стене в 2 метрах от пола. Массивные предплечья и огромные лапы кистей лежали на столе буграми костей и мускулов. Но лицо было библейски безмятежным.
1: «Садись», —
0: пророкотал он голосом глубоким, как далекий гул барабана в лесу.
1: «Я хотел видеть коротышку. Ты мой гость, полпинты, и будешь им сколько захочешь. Тебе кто-нибудь про меня говорил?»
0: «Я прошу прощения», — начал Джон.
1: «Ерунда».
0: Огромная голова чуть кивнула.
1: «Меня зовут Одиночка, полпинты, потому что я однажды выполнил кровную месть самолично. Я был сирота, а против меня был целый клан. Победил я».
0: Спокойные глаза рассматривали Джона.
1: «Что считалось невозможным.
2: Однажды они поймали его на тропе», — вставил обрывщик. «Он убил всех троих».
1: «Это оказалось возможным», —
0: произнес будто про себя одиночка, все так же не отводя глаз от Джона.
1: «Скажи мне, полпинты, что вы, коротышки, вообще здесь делаете?»
0: «Ну...» — Джон моргнул. «Я ищу смазанную рожу».
1: «Я про всех про вас», — сказал одиночка.
6: У вас наверняка есть какой-то план. Вас же никто сюда не звал, сам знаешь.
0: Ну, снова начал Джон довольно вяло и попытался пуститься в объяснение. Кажется, они шли не очень. Трудно было описать технологическую цивилизацию, пользуясь дилбийским языком. Когда Джон Тарди закончил, одиночка кивнул.
6: Понимаю. Если так, почему вы думаете, что мы должны вас, коротышек, любить?
0: «Должны?» – переспросил Джон, готовый на резкий ответ, потому что не зря же он носил рыжие волосы. «Ничего вы не должны. Вам решать». Одиночка кивнул.
6: «Дайте мою палку», – сказал он.
0: Один из стоящих рядом дилбиан снял посох с крючьев и передал ему. Одиночка положил посох на стол. Молодой ствол толщиной 10 сантиметров и ухватился за него, разведя руки на 2 метра.
6: «На это никто не способен, только я», — сказал он.
0: Не отрывая рук от стола, он развернул их в стороны. Посох напрягся в середине, как лук, и лопнул.
6: «Вот тебе на память», —
0: сказал одиночка, отдавая обломки Джону.
6: «Доброй ночи».
0: Он закрыл глаза и отвалился к спинке, будто задремал. Обрывщик похлопал Джона по плечу и повел прочь к отведенному им ночлегу. Но Джон, оказавшись в спальне, никак не мог заснуть. Изнуряющая усталость сменилась лихорадкой возбуждения, и все время крутился назойливой мухой и повторялся в голове эпизодик с одиночкой. В чем был смысл всего этого разговора и сломанного посоха? Джон внезапно сел, стараясь не шуметь. Рядом с ним на груди мягких ветвей неподвижно спал обрывщик, подобно остальным обитателям спальни. Вверху, подвешенная на кривом корне дерева, горела единственная лампа. При ее свете Джон достал и рассмотрел обломки дерева. У самой точки слома было видно какое-то уплотнение или узел. Мелочь, но... Джон нахмурился. Всюду вокруг загадки. И чем он больше думал, тем больше был уверен, что одиночка пытался ему так что-то сообщить. Что? И, кстати, что вообще происходит между людьми и дилбианами, и какое отношение его спасательная экспедиция за смазанной рожей имеет к заданию убедить упрямых дилбиан стать партнерами? А ведь в этом и есть его цель, как сказал Джошуа Гай. Джон соскочил с кучи ветвей. Он решил, что одиночка должен дать ему еще несколько ответов, и более ясных. Он тихо прошел через всю спальню в общий зал гостиницы. Дилбиан там было мало, у них в обычае ложиться рано. И одиночки тоже нигде не было видно. В спальню он не уходил, Джон это знал. Значит, у него своя комната, или он куда-то зачем-то вышел. Джон Тарди прошел к двери и вышел наружу. Постоял, давая глазам привыкнуть к темноте, и пошел вдоль здания, прочь от света, падавшего из окна. Постепенно ночные тени обрели форму. Широкая поверхность реки засверкала серебром под звездами и обозначились контуры, залитые мраком поляны.

0: Джон осторожно обошел гостиницу сзади. Здесь, в отличие от острой скалы, на заднем дворе не было мусора, и двор плавно спускался к реке. Там стояли хижины и сараи. Темнота между ними была гуще, и приходилось нащупывать дорогу. Передвигаясь ощупью, тихо, но все же издавая какие-то неизбежные шумы, Джон увидел тонкую полоску желтого света. Она падала из щели между двумя кожаными шторами в окне ближайшей хижины. Джон подобрался поближе и собирался заглянуть в щелку, когда из непроницаемой темноты около стены протянулась рука и взяла его за плечо.
1: «Вы что, очень хотите, чтобы вас убили?»
0: – прошипел чей-то голос. Голос, конечно, был человеческий и говорил, конечно, на бейсике. Державший подтащил Джона в темноту и прочь от здания, рядом с которым они стояли. Они подошли к другой хижине с дверью, распахнутой во внутреннюю черноту, и Джона провели внутрь. Державшая рука его отпустила, дверь тихо закрылась. Послышалось какое-то царапанье, чирканье, и вспыхнула коптилка, заправленная животным жиром. Джон прищурился от внезапной иллюминации. Когда зрение вернулось, оказалось, что он стоит лицом к лицу с молодой женщиной, такой красивой, какой он в жизни не видел. Она была на добрых 15 сантиметров пониже его, но на первый взгляд казалась выше из-за стройных очертаний фигуры в комбинезоне, сшитом на заказ. После двух дней с делбианами она показалась Джону миниатюрной, хрупкой. Каштановые волосы лежали на плечах двумя крыльями. Зеленые глаза светились над высокими скулами скульптурного лица. Нос тонкий, губы скорее твердые, чем полные, а небольшой подбородок выдавал решительность и волю. Джон заморгал.
1: «Кто?» «Я Тайла Морг», — прошипела она. «Тише говорите». «Тайла Морг? Вы?» «Да, да», — нетерпеливо отмахнулась она. «Теперь вы уверены?» — спросил Джон, заикаясь. «То есть... А на кого вы еще ожидали здесь наткнуться?» «А, понимаю».
0: Она яростно воззрилась на него.
1: «Из-за этого прозвища «Смазанная рожа» вы ожидали увидеть что-то ужасное?»
0: «Ни в коем случае», — твердо возразил Джон.
1: «Так вот, к вашему сведению, они как-то увидели, как я накладываю косметику. Вот откуда это прозвище?»
0: «Да, естественно, я же не думал, что...»
1: «Еще бы! Ладно, сейчас это не важно. Главное в том, что вы здесь делаете. Вам что, хочется по голове получить?»
0: «А кто?» Джон Тарди замер.
1: «Ужас здесь?» «Да нет», — сказала она с досадой. «Ну и фигура у нее здесь».
0: Джон нахмурился.
1: «Знаете, я все никак не могу этого понять. То есть, при чем здесь она?» «Она его любит», — ответила Тайла Морг. «Вообще-то они по дилбийским меркам идеальная пара. А сейчас дуйте в гостиницу, пока она вас не поймала. Туда она за вами не пойдет, вы гость».
0: «Да нет, подождите». Джон набрал побольше воздуха. «Это же глупо. Я сюда прибыл, чтобы найти вас. Так что давайте вернемся прямо сейчас, не в Хамрок».
1: «Вы», — перебила она с чувством, — «ни хрена в этом народе не понимаете, полпинты, то есть Тарди».
0: «Джон».
1: «Джон, ты не понимаешь ситуации. Береговой ужас оставил меня здесь, ну и фигура у нее, потому что я мешала ему идти быстро. Твой этот горный обрывщик идет слишком для него быстро, и он хочет попасть на землю своего клана раньше, чем вы его настигнете, на случай...»
0: Ее голос чуть дрогнул.
1: «Если ваша встреча повлечет последствия. Это все дело чести, и в этом весь смысл. Джон, ты почтовое отправление. Ты не понимаешь? Тут дело еще и в чести горного обрывщика».
0: Сказал Джон и замолчал на пару минут. «Ты хочешь сказать, он настаивает на том, чтобы меня доставить?»
1: «А ты как думал?»
0: «Понимаю». Джон снова замолчал.
1: «Ладно, гори оно все огнем», — сказал он наконец. «Переберемся через мост, обрежем веревки и с концами. Не можем же мы тебя здесь бросить».
0: Тайла Морг ответила не сразу, а ответом было то, что она потрепала его по руке.
1: «Ты отличный парень, Джон», — сказала она тихо. «Я этого не забуду. Теперь дуй в гостиницу».
0: С этими словами она задула лампу, и послышались шаги. Она ушла. На следующее утро одиночки по-прежнему нигде не было видно. И за полчаса, которые прошли до выхода, Джон Тарди не заметил также ни Тай, ни Дилбианки, которая могла бы оказаться, но и фигура у нее. Он снова залез на почтовый мешок обрывщика, продолжая обдумывать ночные события, и эти мысли не отпускали его в начале пути. Путь вел вниз, хотя они все еще оставались в горной стране. Долины и хребты становились более пологими, появились новые породы деревьев. Но у Джона не было времени это замечать. Уносимый вперед под прохладой утра, потом под жарой дня, он лихорадочно искал общее решение загадок, мучивших его разум. Одиночка. Похищение Тай Ламорки. Почему у него так подозрительно мало информации? «А скажи мне», — спросил он в конце концов у обрывщика, — «действительно никто из Дилбиан не может так сломать посох, как одиночка?»
2: «Никто не может», — ответил обрывщик, огибая бугор и уходя в узкую рощу. «И не сможет никогда».
1: «Понимаешь», — сказал Джон, — «там, откуда я родом, есть такой фокус с одной штукой, которая называется телефонный справочник».
0: Он остановился, потому что остановился и обрывщик, и остановился так резко, что Джон чуть не слетел с почтового мешка. Выпрямившись, он выглянул из-за плеча Дилбианина и застыл, глазея. Они вышли из лесу в долину, где стояла группа домов, бревенчатых, побуревших от непогод. Дома стояли безо всякого порядка вдоль ручья, идущего через всю долину. За ними изогнутые скалы образовывали что-то вроде естественного амфитеатра, восходящего к лесу. Но все это Джон заметил только потом. А сейчас перед ним стояла живая стена из пяти больших дилбиан с топорами.
2: «Вы кого останавливаете?» – зарычал горный обрывщик.
3: «Полный сбор клана Лощин», — ответил тот, что стоял в середине стены.
2: «Праотцы хотят видеть вас обоих. Идемте».
0: Вы слушаете модель для сборки на радио «Энергия». Гордон Диксон. Человек по почте. Окончание. Секироносцы обступили обрывщика и Джона и повели вниз через деревню к амфитеатру, где кишели дилбиани всех возрастов. Их было несколько сот, и подходили все новые. Над ними на скальном уступе сидели шестеро древних дилбиан.
2: «Это почта!» –
0: заявил обрывщик, подойдя ближе.
2: «Слушайте вы, клан Лощин!»
0: «Успокойся, почтальон», — обрезал его старый дилбианин, крайний справа среди шести сидящих лицом к Джону и обрывщику.
2: «Твоя честь под нашей защитой. Начинай сбор».
3: «Праотцы клана Лощин судят на горе чести», — прокричал юный дилбианин под уступом и повторил этот клич шесть раз.
0: По толпе прошло движение. Оглянувшись, Джон увидел Тай Ламорк. При ней стояла пухлая молодая дилбианка, вероятнее всего, ну и фигура у нее. Сейчас она вела Тай к подножью уступа и, как только привела, заговорила.
1: «Я, ну и фигура у нее», — объявила она.
2: «Мы тебя знаем», — сказал праотец, сидевший справа.
1: «Я говорю здесь от имени берегового ужаса, который в озерной долине поджидает коротышку, известного под именем Полпинты по почте. Этот коротышка здесь. Его кружка пролета, то есть кружка ужаса. Коротышка принадлежит ему, то есть вот этот, мужчина. Это не значит, что коротышка женщина ему не принадлежит. Он добыл ее честно и справедливо, и тут не о чем говорить. Ведь ни у кого нет большей чести, чем у берегового ужаса».
2: «Достаточно», — сказал судья. «Мы примем решение».
1: «Не могу не сказать, что вообще не надо было созывать сбор. В конце концов, тут все просто».
2: «Достаточно, я сказал», — зарычал судья. «Замолчи, женщина».
1: «Ну?»
0: — брезгливо произнес другой судья.
4: «Доводы выслушаны. Оба коротышки здесь. Чего же еще?»
2: «Дозволено ли мне будет сказать?» —
0: зарокотал новый голос, и толпа раздалась, пропуская одиночку к подножию уступа. Праотцы заметно оттаяли, как могут только великие мужи в обществе равных себе.
2: «Слово одиночки всегда желанно», — произнес старик, не сказавший до того ни слова. Его голос с возрастом стал высоким, почти как баритон землянина.
4: «Благодарю», — сказал одиночка.
2: Он поднял руки, и с ними взметнулся его голос, без усилия накрывая все собрание.
4: «Я прошу вас обдумать ваше решение. Это я только и хотел сказать. Обдумать глубоко, потому что решение клана Лощин свяжет нас всех надолго. И нас, и коротышек».
2: Он повел рукой в сторону судьи и вернулся в толпу.
4: «Благодарим тебя, одиночка», — сказал судья, сидящий справа. «Итак, выслушав всех, кто имел что сказать, мы говорим свое мнение. Это дело касается чести берегового ужаса».
5: «О моей!» — заревел горный обрывщик. «Почта должна быть...»
4: «Придержи язык», — оборвал его судья. «Как я говорил, кружка ужаса была пролита гостем в Хамраге. Ужас по всем правилам пролил кружку гостя, украв одну из его домашних. Само по себе это было бы спором между двоими и не касалось бы клана Лощин. Но вот приходит коротышка и хочет биться с ужасом за украденную коротышку. И вопрос вот в чем. Может ли клан Лощин с честью разрешить ужасу такую битву?»
2: Он замолчал, давая время, чтобы до слушателей дошло.
4: «Дабы мы разрешили это с честью», — заговорил он снова, «упомянутая битва должна быть делом чести. И вот возникает вопрос, возможно ли честь между мужем и коротышкой? Мы, працы клана, искали ответ всю ночь и в поисках его спросили себя, что есть коротышка? Он таков, как мы? Он способен иметь честь и страдать от ее потери?»
2: Он снова сделал паузу и по заинтригованной аудитории пробежал шепоток.
4: «Трудный вопрос», — произнес оратор с оттенком довольства собой. «Но наши праотцы решили его».
2: Толпа снова загудела, на этот раз с восхищением.
4: «Откуда берется честь?»
2: — риторически вопросил оратор.
4: «Честь — это вопрос прав, нарушение прав и отстаивание прав. Имеют ли коротышки среди нас какие-нибудь права? Только права гостя. Помимо этих, можно ли себе представить, что коротышка защищает и поддерживает свои права в нашем мире?»
2: В толпе возникли смешки, поплыли, стали шириться. Дилбиане представляли себе эту картину.
4: «Тихо!» —
2: рявкнул другой судья.
4: «Тут вам не праздник возведения дома».
2: Толпа затихла.
4: «Ваше проявление плохих манер, — сурово сказал судья справа, — указывает на то же заключение, к которому пришли мы, только путем правильных рассуждений. Смешно даже полагать, что коротышка может быть в нашем мире равным нам и несущим обязательство чести. Оба коротышки будут возвращены целыми и невредимыми гостю в Хамраге. Ужас не потерял ни капли чести. Вопрос закрыт».
2: Он встал, и остальные праотцы встали вслед за ним.
4: «Сбор окончен», — сказал сидевший справа. «Нет, еще!» — заревел горный обрывщик и вскочил на каменную скамью, волоча Джона Тарди за пиджак. «Что вы все знаете про коротышек?» — попросил он. «Я видел вот этого в деле. Когда шайка пьяниц в Острой Скале пыталась его заставить выделывать штуки, как дрессированного зверька, он оставил их в дураках и сумел уйти от них. Разве это не защита чести? Когда мы сюда шли, мост на узловатой щели был поднят так, что не достать. Этот вот рискнул шеей, забрался наверх и спустил мост, рвясь побыстрее наложить лапы на ужасы и не давая себя остановить. Это ли не воля защитить свои права?
5: И я говорю, что этот коротышка не хуже нас бывает. Пусть он не больше двухлетнего младенца, проревел обрывщик. Но я пришел вам сказать, что он мужик железный.
2: Он обернулся к Джону.
5: Что скажешь, коротышка? Хочешь ли ты, чтобы тебе отдали смазанную рожу, как объедки с тарелки?
2: Наконец-то размышления Джона дали плоды. Они, да еще кое-что увиденное на сборе клана, перебросили выключатель, который он пытался нашарить.
6: «Да где он там прячется, этот ваш ужас?» — крикнул он. «Подавайте его сюда!»
2: Не успел он это выговорить, как его уже схватили и потащили. Ветер свистел в ушах. Подхватив Джона огромными ручищами, горный обрывщик бежал к дальнему лесу, как регбист с мечом. За ним гнался рев голосов. Джон, обернувшись, увидел, что весь клан лощин пустился в погоню. Джон заморгал, прищурился. Его несли со скоростью около 50 км в час, и толпа догоняла примерно с той же скоростью. Или нет? Долгую секунду Джон приглядывался, потом разрешил себе признать неопровержимый факт. «Ура почтальону!» — он их перегонял. Возбуждение соревнования охватило и Джона. Пусть его и горного обрывщика разделяет биологическая пропасть, но видит небо в том, что касается соревнования. Внезапно вокруг сомкнулась лесная тень. Обрывщик побежал по опавшей хвое, избавив темп до рысцы. Джон перелез через его плечо на почтовый мешок и уселся, вцепившись в упряжь. В лесу приглушенно ревела погоня. Обрывщик спустился в неглубокую лощину и, поднимаясь по противоположному склону, перешел на свой обычный быстрый шаг. На следующем склоне он снова побежал и так двигался дальше, меняя шаг в зависимости от рельефа.
6: «Далеко еще до ужаса?» – спросил Джон.
5: «Он в озерной долине!» — выдохнул обрывщик и сообщил расстояние в дилбианских единицах, что было чуть меньше 8 земных километров.
2: Еще через 10 минут они вышли на лесную опушку на краю чашеобразной долины. На ее дне находился луг, а по нему бежал ручеек, в середине луга разливавшийся озерцом. Оно было 50 метров в диаметре и, судя по цвету, достаточно глубокое. У берега стоял дилбианин, поднявший глаза при их приближении. Джон наклонился вперед и тихо сказал обрывщику.
6: «Сади меня в самую глубокую воду!»
2: Опустив руки, он расстегнул пряжку ремня, пропущенного через петли на поясе штанов. Горный обрывщик утвердительно хмыкнул, продолжая спускаться. У края воды, метрах в 10 от ждущего дилбианина, он остановился.
5: «Привет, почтальон», — сказал дилбианин.
7: «Привет, ужас», — ответил обрывщик. «Почта!»
2: Ужас с любопытством посмотрел на Джона, выглядывающего из-за головы обрывщика.
7: «Так это и есть полпинты по почте?» — спросил ужас. «Они вас пропустили?»
5: «Нет, мы сами прошли», — ответил обрывщик.
2: Пока ужас таращился на Джона Тарди, Джон рассматривал ужаса. На первый взгляд дилбианин не оправдывал своей репутации. Он был крупный, но не имел ни роста обрывщика, ни впечатляющей массивности одиночки. Однако Джон, глазами умеющими оценивать физические возможности представителей своей расы, отметил необычайную ширококостность дилбианина, короткую толстую шею и, что было наиболее важным признаком, готовность к действию, заметную во всем теле ужаса. Бросив быстрый взгляд на озеро, Джон Тарди соскользнул со спины обрывщика. Обрывщик отодвинулся, и ужас, не делая никаких попыток обмена любезностями, бросился на него. Джон повернулся и нырнул в озеро. Он ожидал, что ужас бросится за ним сразу, считая, что противник слишком профессиональный боец, чтобы рисковать, даже имея дело с коротышкой. И правда,
0: Гидравлический удар от падения тяжелого тела заставил Джона представить себе лапы ужаса, чуть не схватившего его за пятки. Джон отчаянно рванулся прочь и вглубь. Стратегический план у него был, но все зависело от времени и от пространства для маневра. Он изменил направление, рванулся к поверхности, вылетел, стряхнул воду с глаз, мотая головой, и огляделся. Ужас возник из-под воды в 4 метрах от него, глядя в другую сторону. Джон снова нырнул и под водой сбросил сапоги, штаны и куртку. На этот раз он выскочил из воды под самым носом у ужаса и был вынужден снова нырнуть. Но на этот раз, уходя вглубь, он выпустил из руки один конец ремня, размахивая им, как стеблем водяного растения. Вынырнув в третий раз на достаточно безопасном расстоянии, Джон увидел, что ужас его заметил и плывет к нему. Джон про себя ухмыльнулся и нырнул, будто опять собрался прятаться. Но под водой он повернул в сторону противника и увидел над головой здоровенные руки и ноги, плывущие к нему. И это было последнее нужное ему доказательство. Он с самого начала предположил, что каким бы ни был ужас умелым бойцом в схватке с другим дилбианином, в воде он из-за самой своей величины будет действовать медленно и неуклюже по сравнению с человеком, кроме, быть может, в плавании по прямой. Джон пропустил противника над головой, в последний момент схватил его за ногу и потянул. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Ужас инстинктивно дернулся вниз и нырнул. Джон метнулся к поверхности, отпустил противника и тоже нырнул, на этот раз сзади и сверху. Он увидел огромную спину, колотящие по воде руки, а когда ужас снова повернул к поверхности, Джон пошел на сближение, охватил толстую шею ремнем и затянул. Задыхающийся ужас должен был всплыть, дав Джону возможность вдохнуть. Дилбианин так и сделал. Джон получил свой вдох, и потом бой пошел совсем не так, как Джон планировал. Он просто не смог дать полную волю воображению. Он, вопреки самому себе, думал о Дилбианине в человеческих категориях, как об очень большом человеке с огромной, но не невероятной силой. Не так уж невероятно задушить ремнем великана. Но насколько вероятно задушить ремнем медведя-гризли? Джон держался в недосягаемости, болтаясь на ремне, как минога на речной форели. Но время от времени массивная лапа ужаса задевала его на взмахе. Только задевала, но каждый удар бросал Джона в воде, как щепку. В голове звенело. Вода вокруг ревела. От одного удара онемело плечо, от второго затрещали ребра. Сознание начало туманиться, и он затянул ремень из последних сил. Тут либо убить, либо погибнуть. Если он не убьет ужаса, то сомневаться не приходится. Ужас убьет его. Задыхаясь и ловя ртом воздух, он обнаружил, что руки больше не держатся за ремень, а хватаются за траву у берега озера. Руки сами вытащили его на скользкий берег. Колени коснулись дна. Джон откашливал воду, и вдруг его безобразно стошнило.

0: Когда он пришел в себя, его голова лежала на чьих-то коленях. Он заморгал, и сквозь цветной туман над ним проступило лицо Тай Ламор, очень белое, напряженное и заплаканное.
1: «Что?» – прохрипел он.
2: «Да помолчи ты!»
0: Она вытирала его мокрое лицо куском материи, которая уже была не суша.
1: «Да нет!»
0: – сумел он выговорить.
1: «Что ты здесь делаешь?»
0: Он попытался сесть.
2: «Лежи!»
1: «Да ничего!» «Я в порядке, мне кажется».
0: Он с трудом сел. Вся озерная долина кишела дилбианами. Неподалеку целая их толпа сгрудилась около чего-то на берегу озерца.
1: «Что?» – начал он.
3: «Это ужас, полпинты», – сказал знакомый голос, и над Джоном нависла масса обрывщика, под таким углом зрения напоминавшая гору. «Он все еще в отключке. Битва за тобой».
0: Он отошел, и слышно было, как он сообщает другим, что коротышка пришел в себя и разговаривает. Джон Тарди посмотрел на Тай.
1: «Что произошло?»
2: «Им пришлось его вытаскивать. Ты вылез на берег сам».
0: Она извлекла откуда-то носовой платок, промокнула глаза и энергично высморкалась.
1: «Ты просто молодец». «Молодец?» – переспросил Джон все еще смутной головой. «Я просто идиот, что даже подумал в такое влезать!»
0: Он осторожно ощупал ребра.
1: «Надо бы мне вернуться в Хамрок и сделать рентген».
2: «У тебя ребра сломаны?»
1: «Может быть, только ушиблены». «Вау!» –
0: взвыл Джон, случайно попав на особо чувствительное место.
2: «Ой!» – заплакала Тай. «Тебя же могли убить! Это все я виновата!»
1: «Ты?»
0: – переспросил Джон. Тут он заметил массивную фигуру одиночки, отошедшего от лежащего ужаса и направляющегося к ним, и быстро прошипел.
1: «Помоги мне встать!»
0: Она помогла ему неуклюже подняться на ноги.
1: «Скажи, что-нибудь нашли на шее ужаса, когда его вытащили?»
0: Она уставилась на него, вытирая глаза.
2: «Нет, а что? Что там могло быть?»
1: «Ничего!» –
0: шепотом ответил Джон. «Ну?» сказал он, когда одиночка появился перед ним. «Что ты об этом думаешь?»
3: «Я думаю, полпинты», — сказал одиночка, «что все это очень интересно. Очень. Я думаю, что вы, коротышки, теперь найдете желающих отправиться к небесам и кое-чему научиться».
1: «Значит, ты так думаешь? А сам ты не хочешь?»
3: «Нет», — протянул одиночка. «Нет, я вряд ли. Малость я староват, чтобы так бросаться на новое. Но среди молодых найдутся охотники. Ужас, например. Он, знаешь, парень способный. Теперь, конечно, когда ты почву вспахал, я могу кое-где бросить про вас доброе слово».
1: «Очень мило с твоей стороны, особенно сейчас», — желчно сказал Джон.
3: «Идут за победителем, полпинты», — добродушно пророкотал одиночка. «Вам, коротышкам, следовало бы это знать. На самом деле я удивлен, что вы так долго соображали. Если ты придешь в дом, сядешь за стол и скажешь, что ты из этой семьи, ты же не ждешь, что тебе поверят на слово. Я тебя, помнишь, спрашивал, кто вас вообще сюда звал? Из чего вы решили, что должны нам понравиться? Когда ты был мальчишкой, если бы в твою деревню приехал новичок ростом тебе по пояс, зато с кучей новых блестящих игрушек, которых у тебя нет, и вот он тебя хлопает по плечу и говорит: «Пошли, теперь будем играть в мои игры», ты бы как ответил?»
0: Проницательные глаза с волосатого лица пристально смотрели на Джона.
1: «Понимаю», — ответил Джон, помолчав.
0: «Зачем тогда ты мне помог?»
3: «Я? Тебе? Я был абсолютно нейтрален. О чем ты это?»
1: «Там, откуда я родом, Есть такая штука, телефонный справочник. Это книга вроде тех руководств, что лежат у мелкого укуса в Хамраге. Вот такой толщины. Джон показал пальцами. И по виду можно сказать, что ни один коротышка ее пополам не разорвет. Но некоторые могут. Он пристально поглядел на одиночку. Конечно, это фокус.
3: Что ж, рассудительно произнес одиночка. Вполне могу поверить. Справочник, толстая палка или разбойник с гор. Со всем этим без фокуса не справишься. Хотя в серьезном деле я бы на коротышку ни против кого из нас не поставил. Даже и не думай.
1: Он огляделся. Береговому ужасу уже помогли выбраться из реки, и почти вся толпа разошлась.
3: Надо будет нам собраться и поговорить, Полпинте. Ладно, коротышки, до скорого.
1: Джон Тарди вытер мокрый нос рукой, глядя одиночке вслед. Потом повернулся к Тай Ламорг. «Ну», — сказал он, — «что значит, что это ты все виновата?»
2: «Так и есть»,
1: — несчастным голосом сказала она.
2: «Это была целиком моя идея. На земле знали, что мы не можем достучаться до Дилбианы, потому послали меня. И я...»
1: Она всхлипнула.
2: «И я посоветовала послать человека как можно ближе по психологическому профилю, подходящего к Дилбианам, и впутать его в дилбианскую эмоциональную ситуацию, чтобы они увидели, что мы совсем не такие чужие. Но у них тут очень необычная культура. Очень. Я даже думать не могла, что на фигуру у нее на тебя бросится и чуть не убьет, да еще и отберет телефон. Мы хотели, чтобы ты все время был в контакте с Джошуа Гаем, и он мог бы в любой момент тебя выручить».
1: «Понимаю. А почему?» — спросил Джон очень медленно и терпеливо. «Почему вы решили не говорить мне, что именно происходит?»
2: «Потому что...»
1: — всхлипнула она и разревелась, не удержавшись.
2: «Я думал, это лучше будет, если у тебя будет реакция, как у дилбианина. Естественная, открытая и необдуманная».
1: «Понимаю», — повторил Джон. Они стояли возле озера. Он приподнял ее, она была очень стройная и легка, и бросил в воду. Раздался визг, потом очень приятный на слух плеск. Джон повернулся и пошел прочь. Пройдя шагов 6, он притормозил, повернулся и возвратился. Тай цеплялась за берег. «На!» — буркнул он, протягивая руку.
2: «Спасибо большое!»
1: — приниженно произнесла она в полный воды нос, и он вытащил ее на берег.

0: Вы слушали рассказ Гордона Диксона «Человек по почте» в переводе Михаила Левина.
1: Попасть в среду почти невозможно. Как каждый, у кого есть хоть сколько-нибудь воображение, Том Пим часто думал, каково живется в других днях недели. Даже некоторые телешоу спекулируют этим. Том Пим участвовал в нескольких из них, однако у него никогда не возникало настоящего желания покинуть свой мир. А потом сгорел его дом. Это произошло накануне 8-го дня весны. Он проснулся и увидел пепел и пожарных. Один из них в белой асбестовой одежде жестом приказал ему оставаться внутри. Через 15 минут другой человек в таком же костюме дал знать, что опасность миновала. Нажав кнопку, Том Пим открыл дверь, и его ноги на 3 дюйма погрузились в пепел. При тушении пожара верхний слой пепла намок и превратился в корку, под которой все еще сохранялось тепло. Он спросил, что случилось, хотя в этом не было никакой необходимости. «Мы полагаем, короткое замыкание», — ответил пожарный, — «но точно пока не знаем. Это началось сразу после полуночи, как раз между окончанием среды и тем моментом, когда мы заступили на смену». «Все-таки пожарные и полицейские живут не так, как другие люди», — подумал Том Пим. Несмотря на то, что они, как и все остальные, ограничены рамками полуночи, график жизни у них совсем другой. Тем временем его соседи вышли из своих каминаторов, или, как их часто называли, гробов. Еще 60 остались заняты, ожидая своего часа. Людям нужно было явиться на работу к 8:00, и все проблемы с новой одеждой и жильем следовало решить до начала рабочего дня, так как телестудия, где они работали, готовила большое шоу, а времени оставалось только 144 дня. Они позавтракали в центре первой помощи. Госорганизации легко нашли бы для Тома вполне благоустроенное жилье, но он решил позаботиться об этом сам и, обратившись к одному из работников центра, спросил, не знает ли он подходящей квартиры. Тот знал. Такая квартира находилась всего в 6 кварталах от сгоревшего дома Тома Пима. Ее бывший хозяин, гример, недавно умер, и жилье, похоже, еще не было занято. Том тут же побежал звонить, но, как выяснилось, напрасно, поскольку офис открывался только в 10. Об этом его проинформировал автоответчик. Рыжеволосая красотка с турмалиновыми глазами и очень сексуальным голосом. Она произвела бы на него большое впечатление, если бы они уже не были знакомы. Девица играла несколько небольших ролей в двух его шоу. А потому он знал, что этот сводящий с ума голос ей не принадлежит, как, впрочем, и цвет глаз. В полдень он позвонил еще раз и попросил.

0: В ночлежке ему пришлось провести еще 3 ночи. Еще 3 дня весны, а осталось только 5. Правда, в Калифорнии это не имеет никакого значения. Вот когда он жил в Чикаго, зима была похожа на тополиный пух на ветру. Весна на зеленый взрыв, лето несло с собой буйство света и горячее дыхание. Осень походила на пьяного шута в ярком костюме, упавшего в грязную лужу. На 4-й день Том получил извещение о том, что наконец-то может переехать в ту самую квартиру. Это оказалось сюрпризом. Он знал с дюжину человек, которые в ожидании жилья по году 48 дней или около того прожили в ночлежках. Том переехал на 5-й день. Чтобы насладиться жизнью, в запасе у него оставалось еще целых 3 дня весны. Однако 2 из них пришлось потратить на покупку одежды, продуктов и других вещей, а также на знакомство с соседями. Иногда он жалел о том, что посвятил свою жизнь искусству. Телевизионщики напряженно работали 5, а то и 6 дней, тогда как сантехник, к примеру, только 3 из 7. Его новое жилище оказалось так же велико, как остальные, а дополнительная прогулка протяженностью в 6 кварталов была даже полезна. В доме жили 8 человек в день, включая его самого. В тот вечер Том попросил Мейбл Курту, невысокую, с пышными формами женщину лет 25, работающую с секретарем продюсера, познакомить его с жильцами и распорядком дома. А чтобы переезд был окончательно завершен, Тому оставалось лишь убедиться, что его комбинатор привезен и установлен, после чего можно было забыть о хлопотах и расслабиться. Мейбл Курта, взявшая на себя обязанности гида, сопровождала его в комбинаторную. Она 3 раза разводилась, и теперь замужество для нее ничего не значило, до тех пор, конечно, пока не появится мистер Настоящий. Том тоже не раз разводился и в данный момент был не прочь жениться опять, но ей об этом не сказал. «Пойдем посмотрим на твою спальню», — сказала Мейбл. «Она маленькая, но, слава богу, звукоизолированная». Том двинулся было за ней, но вдруг замер на месте. Мейбл оглянулась. «В чем дело?»
1: «Это девушка».
0: В комбинаторной стояло 63 высоких серых цилиндра, и Том смотрел на обитательницу ближайшего из них.
1: «Ох, как она прекрасна!»
0: Если Мейбл и ревновала, то ловко скрыла это.
2: «Да, пожалуй».
0: У девушки были длинные ноги, лицо, которое поражало бы Тома при каждой встрече, даже если бы они виделись по 1000 раз в день, черные, слегка вьющиеся волосы и стройная фигура. Ее открытые глаза в тусклом свете казались фиолетово-голубыми. Одета она была в тонкое серебристое платье. Табличка над дверью гласила: «Дженни Марлоу. Родилась в 2031 году, Сан-Марино, Калифорния. Следовательно, ей 24 года. Актриса, не замужем, житель среды». «В чем дело?» – спросила Мейбл.
1: «Ни в чем».
0: Как он мог рассказать о сладкой боли в паху, возникающей от страсти, которая не может быть удовлетворена, боли при виде прекрасного?
1: «Желание наше – прах пред волей рока. Любовь, не спрашивая нас, разит вслепую».
0: «Что?» – переспросила Мейбл и рассмеялась. «Ты, должно быть, шутишь?» Она не сердилась, поскольку понимала, что Дженни Марлоу не могла соперничать с ней, ведь эта женщина все равно, что мертва, и была права. Том жил во вторнике, а Мейбл не дурна, достижима и даже после нескольких стаканчиков довольно соблазнительна. После 6 они вернулись в комнату отдыха, где уже находилось большинство жильцов. Они слушали свои наушники. Другие переговаривали, смотрели по телевизору сводку новостей. Всем хотелось знать, что случилось в нынешний и прошлый вторник. Спикер дома вышел в отставку. Причина – истечение срока службы, а также неизлечимая болезнь. Он уже расплатился за фамильное кладбище в Миссисипи, где для него зарезервирован пьедестал. Когда наука откроет секрет омолаживания, он сможет выйти из комбинатора.
1: «Он выйдет, когда рак свистнет», – сказала Мейбл, скривив губы.
0: «О, я думаю, они решат эту проблему», – заметил Том. Ученым уже удалось приостановить процесс старения у кроликов.
1: «Я не это имела в виду», — ответила она. «Я уверена, что они придумывают, как омолаживать людей. И что тогда? Ты думаешь, всех их действительно собираются раскаменить? С теми, кто будет жить тогда, население удвоится, утроится, а тут учетверится. Ты думаешь, их не оставят в комбинаторах?»
0: Она рассмеялась и добавила: «А что без них будут делать?»

0: делать, голуби? Том обнял Мейбл за талию и представил себе, что обнимает ту девушку. Впрочем, у той на талии наверняка не было ничего лишнего. Забудь о ней. Думай о реальном. Смотри новости. Миссис Уайлдер ударила кухонным ножом сначала своего мужа, а потом себя. Сразу же после приезда полиции оба были закаменены и отправлены в госпиталь. Выясняется причина ухудшения работы окружного правительства. Получены жалобы, что работники понедельника не установили компьютеры для смены вторника. Дело направлено в соответствующие инстанции обоих дней. База Ганимеда сообщает, что большое красное пятно на Юпитере испускает слабые, но отчетливые импульсы, в которых прослеживается некая закономерность. Последние 5 минут программы были посвящены выдающимся событиям других дней. Миссис Кутмар, заведующая дома, переключила телевизор на другой канал, где демонстрировали комедию. Никто не возражал. Том ушел, предварительно сообщив Мейбл, что собирается лечь спать рано и один, поскольку впереди у него трудный день, а сам на цыпочках спустился в холл и направился в комбинаторную. В помещении, озаренном мягким светом и наполненном множеством теней, было тихо. 60 цилиндров стояли, как древние колонны подземного зала сгоревшего города. 55 мутно-белых бесстрастных лиц виднелись за светлым металлопластиком. У некоторых глаза были открыты, но большинство из них закрыло их в ожидании появления поля. Том посмотрел на Дженни Марлоу и опять затосковал. Она вне его досягаемости, не для него. До среды оставался всего один день. Нет, всего лишь 4,5 часа. Том дотронулся до двери, гладкая и слегка прохладная. Девушка смотрела на него. В ее опущенной правой руке был зажат ремешок портмоне. Когда дверь откроется, она шагнет наружу. Некоторые перед тем, как отправиться в комбинатор, принимали душ и приводили себя в порядок, чтобы после раскаменения не терять времени на туалет. Тому тоже хотелось выйти из своего гроба в то же самое время, но он был заперт в среде. Том вел себя как 16-летний мальчишка. Ему было 16, приблизительно 106 лет назад, но это не имело значения психологически, ему было 30. Поднявшись на второй этаж, он чуть было не вернулся, чтобы еще раз взглянуть на девушку, но заставил себя пойти в свою комнату и решил, что сразу же уснет. Может быть, она ему приснится? Говорят, что сны – исполнение желаний. Если это так, то он увидит ее. Правда, до сих пор данное свойство сновидения еще не было доказано, а вот то, что человек, лишенный сна, сходит с ума, сомнений не вызывало. Поле, создаваемое гипномашиной, погружало человека в сон. Ровно через 4 часа спящий пробуждался и отправлялся в комбинатор, где иное поле приостанавливало всякую атомную субатомную активность. В таком состоянии он оставался до появления активирующего поля. Том спал, но Дженни Марлоу не пришла к нему. А если и приходила, то он этого не помнил. Проснувшись, Том умылся и решительным шагом направился в комбинаторную, где уже стояло все население дома, выкуривая последнюю сигарету, разговаривая и смеясь. Скоро они войдут в свои цилиндры, и воцарится тишина. Том часто думал, а что бы случилось, если бы в один прекрасный день он не вошел бы в свой комбинатор? Как бы он себя чувствовал? Паниковал бы? Вся жизнь Тома состояла из вторников. Может быть, среда с грохотом обрушится на него, как приливная волна, подхватит и швырнет на рифы странного времени. Что если сейчас найти какую-нибудь причину, подняться наверх и не возвращаться до появления поля? Тогда он не сможет войти в свой цилиндр, двери которого открываются только в строго определенное время. Правда, можно успеть добежать до общественных аварийных комбинаторов, что в 3 кварталах отсюда. А если он останется в своей комнате и дождется среды? Такие происшествия случались. Если у нарушителя не было разумной причины, он шел под суд. Несоблюдение времени считалось 2-м по тяжести преступлением после убийства, и не имевшего оправдания, будь он в своем уме или нет, приговаривали к закаменению, или, другими словами, мононированию. Манонированного преступника, неподвижного и бессознательного, надлежало сохранять невредимым до тех пор, пока наука не найдет способа лечить безумцев, невротиков, преступников и больных. Манана? «Как оно там, в среде?» — спросил Том человека, который однажды из-за аварии вынужден был остаться.
1: «Откуда мне знать? Меня взяли минут через 15. Я был в том же городе, но так и не увидел ничего, кроме нескольких медбратьев из скорой. Они закаменили меня и так оставили до вторника, а во вторник меня начали лечить».
0: «А если бы я потерял сознание?» — подумал Том. Но даже думать о таких вещах было сумасшествием. Попасть в среду было почти невозможно. Почти. Но возможно. Это займет много времени, но это можно сделать». Он в нерешительности стоял у своего комбинатора. Соседи уже начали прощаться. «До встречи! До свидания! До вторника!» «Спокойной ночи, любимый!» — сказала Мейбл.
1: «Спокойной ночи!» — пробормотал Том.
0: «Что? Спокойной ночи!»
1: Том взглянул на прекрасное лицо за прозрачной дверью и улыбнулся. Ему вдруг показалось, что она могла услышать, как он пожелал спокойной ночи женщине, которая назвала его любимым.
0: У него оставалось еще 10 минут.
1: По всему дому гудел сигнал. «Все собирайтесь, пора отправляться в шестидневное путешествие. Бегом, помните о наказании!» Том помнил, но ему хотелось оставить сообщение для незнакомки.
0: Взяв со стола диктофон, он включил его и сказал: «Дорогая мисс Дженни Марлоу, меня зовут Том Пим. Мой комбинатор стоит рядом с вашим. Я тоже актер. Мы даже работаем с вами на одной студии. Я знаю, что поступаю несколько самонадеянно, но хочу вам сказать, что никогда не видел столь совершенной красоты. Вы очень красивы и, наверное, очень талантливы. Я бы с удовольствием посмотрел какое-нибудь из ваших выступлений. Не могли бы вы оставить для меня что-нибудь в пятой комнате? Думаю, хозяин не будет возражать. Искренне ваш, Том Пим».
1: Он положил диктофон и задумался. Послание получилось немного нескладным, но, вероятно, это было то, что надо. Чрезмерная лесть или настойчивость могли бы попросту вывести Дженни из себя. Он дважды отметил ее красоту, но не слишком акцентировал на ней внимание, и ей будет трудно противиться проявлению внимания к предмету ее гордости, актерскому мастерству. Никто не знал об этом лучше его. Том вошел в свой цилиндр, нажал на кнопку и посмотрел на часы. 5 минут до полуночи. Лампочка на огромном экране компьютера в полицейском участке не вспыхнет из-за него. Через 10 минут полицейские среды выйдут из своих комбинаторов и приступят к своим обязанностям. 10 минут между двумя днями. За это короткое время можно разрушить ад, и порою так и происходит. Но за то, чтобы стены времени стояли непоколебимо, приходится платить. Том открыл глаза. Его ноги немного затекли, а голова качнулась вниз. Активация длится миллионную долю микросекунды, и сердце никогда не узнает, что было остановлено надолго, но мышцы все же не успевают моментально среагировать и удержать тело в прежнем положении. Том нажал на кнопку и открыл дверь. Всякий раз, когда это происходило, ему казалось, что он включал новый день. Прошлой ночью, перед тем, как войти в комбинатор, Мейбл сделала макияж и теперь выглядела подчеркнуто свежо. Том сделал ей комплимент, от чего она радостно улыбнулась, и пообещал встретиться с ней за завтраком. Поднимаясь наверх, Том остановился на полпути, дождался, когда все разбрелись по своим комнатам, затем тихонько вернулся в комбинаторную и включил диктофон. Голос с легкой хрипотцой, но мелодичный, сказал: «Дорогой мистер Пим, я уже получала сообщение из других дней. Это интересно, общаться через бездну миров, если вы не возражаете против такого преувеличения. Но в подобном общении, если оно не ново, нет никакого смысла. Интерес к обитателю другого дня может принести только разочарование. Ведь этот человек всего лишь голос и холодное неживое лицо в металлическом гробу. Я слишком поэтична, извините. Но если человек вас не интересует, чего ради поддерживать отношения? Может, я и красива, но помимо красоты у меня есть и чувства. Я могла бы вообще не ответить на ваше послание, но мне бы не хотелось обидеть вас или показаться невежливой. Так что, пожалуйста, не оставляйте больше сообщений». Диктофон умолк, но Том ждал. Может быть, она сделала паузу для эффекта. Вот сейчас раздастся игривый смешок, и она скажет:
0: Но я не люблю огорчать мою публику. Пленка с записью моих выступлений в вашей комнате». Однако молчание затянулось.
1: Том выключил диктофон и пошел завтракать.
0: С 14.40 до 14.45 на работе полагалось отдыхать. Том лег в кровать, нажал на кнопку и через минуту уже спал. На сей раз Дженни ему приснилась. Она была белой сияющей фигурой, появившейся из темноты и плывшей ему навстречу, и выглядела еще красивее, чем в каминаторе. На службе Том настолько закрутился, что домой пришел только к ужину. Дольше задерживать его на работе администрация не могла, потому что поужинать на студии возможности не было. Визгливый голос миссис Кутмар должен был зазвучать в динамике лишь через минуту, и Том еще успел бы сбегать в каминаторную, чтобы еще раз взглянуть на Дженни, но он не стал этого делать. «Она меня околдовала», — думал он по пути в гостиную. «Нелепость какая! Я взрослый мужик, в конце концов. Может, стоит показаться психиатру?» «Да, напиши заявление и жди, пока психиатр найдет для тебя время. Дней 300, если повезет. А если этот психиатр не поможет, пиши заявление другому и жди еще 300 дней». «Заявление». Том замедлил шаг. «Заявление. А как насчет запроса, но не психиатру, а переходе? Почему бы и нет? Что он теряет? Может, конечно, ничего не выйдет, но попытка-то не пытка». Но даже достать бланк для запроса оказалось не так-то просто. Чтобы получить его, Том провел 2 выходных в очереди в Центральном городском бюро. Сначала ему дали не тот бланк, и пришлось стоять еще раз. Отдельной очереди для тех, кто хотел поменять день, не было, поскольку не находилось достаточно желающих, которые могли бы ее составить. Таким образом, ему пришлось выстроить очередь в общий отдел Центра передвижения Департамента важных замен и в бюро переводов. Но одно из этих учреждений, ни одно из этих учреждений иммиграции в другие дни не занималось. Получив, наконец, вожделенный бланк, Том не отошел от окошка, пока не проверил номер его формы и не попросил служащего перепроверить все еще раз. Очередь за спиной кричала и ругалась, но Том ни на что не обращал внимания и, лишь убедившись, что все действительно в порядке, направился в другой конец огромного зала, где снова встал в очередь, на сей раз к компостеру. Через 2 часа он уселся за некоторое подобие школьной парты с вращающимся верхом, над которой размещался большой экран, вставил бланк в прорезь и, глядя на проекцию, принялся нажимать на компостерные кнопки, помечая нужные места против соответствующих вопросов. После чего оставалось только опустить бланк в другую щель и надеяться, что он не затеряется и всю эту муторную процедуру не придется повторять. В этот вечер Том спустился в каминаторную, прислонился лбом к металлической стенке цилиндра и, обращаясь к строгому лицу за дверью, пробормотал: «Должно быть, я действительно влюбился по уши, раз уж отважился пройти через все это, а ты ничего не знаешь. Но даже если бы и знала, то вряд ли оценила бы мой подвиг, ведь я тебе совершенно безразличен». Чтобы доказать себе, что он все еще владеет своим серым веществом, Том прихватил с собой Мейбл и отправился на вечеринку, которую устраивал продюсер Сол Уоррен Волф. Он только что сдал государственный экзамен и получил статус А-13. Это означало, что в свое время, если, конечно, его не покинут удача и трудолюбие, он сможет стать исполнительным вице-президентом студии. Вечеринка удалась, и Том с Мейбл вернулись приблизительно за полчаса до каминирования. Том постарался воздержаться от чрезмерного употребления ликера, дабы не стать легкомысленным и не поддаться чарам Мейбл. Впрочем, он знал, что, несмотря на предпринятые предосторожности, выйдет из каминатора помятым и в полной мере ощутит все последствия вечеринки, а на работе будет выглядеть и чувствовать себя черт знает как. С извинениями он отстранил Мейбл и направился в каминаторную первым. И вовсе не потому, что хотел закаминироваться раньше времени. Сделать это в неурочный час было невозможно, ведь каминаторы активировались в строго определенный срок. Том подошел к цилиндру Дженни и постучал по двери. «Я весь вечер старался не думать о тебе. Мне хотелось быть честным по отношению к Мейбл, ведь это непорядочно быть с ней и все время думать о тебе. В любви все справедливо». Том записал было для Дженни еще одно сообщение, но, подумав, уничтожил его. Зачем? Кроме того, он знал, что сипит с перепоя, а ему хотелось предстать перед ней в лучшем своем виде. Для чего это ему? Какое ей до него дело? Просто ему так хотелось. И в этом не было никакой причины или логики. Он любил эту запретную, недостижимую, далекую и в то же время такую близкую девушку.
1: В каминаторную тихонько вошла Мейбл.
2: «Ты псих!»
0: Томаш подскочил. «Почему? Ему нечего стыдиться. Тогда отчего же он так зол на нее?»
1: Его замешательство было понятно, а вот гнев... Мейбл рассмеялась, и Том обрадовался. Теперь все можно было побратить в шутку. Он принялся недовольно на нее ворчать. Мейбл послушала и, развернувшись, удалилась, но через минуту вернулась, ведя за собой остальных жителей дома. Приближалась полночь. К этому моменту Том уже находился в цилиндре. Неожиданно он вышел, откатил на колесиках каминатор Дженни и развернул свой так, чтобы видеть ее, стоя внутри. Затем вернулся обратно и нажал кнопку. Пара прозрачных дверей слегка исказила лицо Дженни. Казалось, она переместилась больше, чем просто в пространстве, во времени, в недостижимости. Тремя днями позже, зимой, Том получил письмо. Проходя мимо почтового ящика у входа, он услышал жужжание и остановился. Ждать пришлось недолго. Через несколько секунд письмо напечаталось и выскочило в щель. Это был ответ на его просьбу перейти в среду. Отказано. Основание – нет веских причин для перехода. Это была правда. Но он не мог сообщить им настоящую причину, которая была менее убедительной, чем указанная. Он прокомпостировал клетку напротив номера 12. «Попасть в среду, где мой талант мог бы лучше реализоваться».
0: Он ругался, он пришел в ярость. Поменять свой день на любой другой – его человеческое и гражданское право. Это должно быть его правом. Ну и что процесс перехода чрезвычайно хлопотен? Ну и что необходимо переслать все его документы и все записи о нем с момента рождения? Ну и что?
1: Том мог злиться сколько угодно, но это ничего не меняло. Он прикован к вторнику.
0: «Пока нет», – пробормотал он.
1: «Пока нет».
0: К счастью, я могу подать неограниченное количество запросов. Я пошлю еще один. Они думают, что отвязались от меня? Ха. Ладно, я их доконаю. Человек против машины, человек против системы, человек против бюрократии, игра без правил.
1: Прошло 20 зимних дней, промчались 8 весенних, и опять наступило лето. На второй из 12 дней лета он получил ответ на очередной запрос. Это был не отказ, но и не согласие. В письме говорилось, если он считает, что ему будет психологически лучше в среде, поскольку так сказал астролог, то ему следует достать заключение психиатра по поводу астрологического анализа. Том Пим сделал антраша. Слава богу, что он живет в такое время, когда астрологов уже не считают шарлатанами. Люди, массы заявили, что астрология необходима и должна быть легализована и уважаема. Таким образом, закон прошел, и у Тома Пима был шанс. Он спустился в каминаторную, поцеловал дверь цилиндра и рассказал Дженни Марлоу хорошие новости. Та не отреагировала, но Тому показалось, что ее глаза стали чуть-чуть светлее. Это была, конечно, только игра его воображения, но ему нравилось так думать.
0: На то, чтобы добиться консультации у психиатра и трижды посетить врача, Том потратил еще один год, еще 48 дней. Доктор Зигмунд Траурик был другом доктора Стеллы, астролога, и для Тома таким образом все упрощалось.
3: «Я тщательно изучил графики доктора Стеллы и внимательно проанализировал вашу навязчивую идею насчет этой женщины», — сказал доктор. «Я согласен с доктором Стеллой в том, что вы будете несчастны во вторнике, но не уверен, что в среде вы станете счастливее. Однако, если вас так заклинило на этой мисс Марлоу, думаю, что вам все-таки следует отправиться в среду. Но только в том случае, если вы подпишете соглашение встретиться с психиатром для дополнительного обследования».
0: Только потом Том Пим осознал, что доктор мог просто отказать ему, сославшись на большое количество пациентов. Но тогда подобная мысль была бы неблагодарностью по отношению к доктору.
1: Теперь ему оставалось ждать, пока все необходимые бумаги перешлют в инстанции среды. Его битва была выиграна только наполовину, поскольку другой человек мог просто прекратить дело. Но если Том добьется своей цели, что тогда? Дженни может отвергнуть его, и второго шанса у него уже не будет. Думать о том, что это может случиться, было невыносимо, но ведь и такой поворот событий не исключался. Том погладил дверь и прижался к ней губами.
3: Пигмалион мог, по крайней мере, прикоснуться к Галатее, сказал он. Уверен, что боги, великие немые бюрократы, сжалились бы надо мной, потому что я этого сделать не могу. Уверен.
4: Психиатр сказал, что Том не способен к настоящему продолжительным отношениям с женщиной, как и множество мужчин этого мира, привыкших к легкопроходящим связям. Он влюбился в Дженни Марлоу по нескольким причинам. Прежде всего, она может походить на кого-нибудь из его детства, скажем, на мать. Нет? Хорошо. Глубокая и важная правда заключается в том, что он любит мисс Марлоу, потому что она не может отвергнуть его, прогнать или стать надоедливой, ворчать, плакать, кричать и тому подобное. Он любит ее, потому что она недосягаема и безмолвна.
3: «Я люблю ее так, как, должно быть, Ахиллес любил Елену, которую видел на стене Трои», — сказал Том.
4: «А я и не знал, что Ахиллес был влюблен в Елену Троянскую», — заметил доктор.
3: «Хоть у Гомера об этом не сказано, я знаю, что так должно было быть. Кто мог видеть ее и не любить?»
4: «Черт возьми, откуда мне знать? Я ее никогда не видел. Я так и знал, что ваше заблуждение усилится».
3: «Я поэт», — сказал Том.
4: «Вы имеете в виду само совершенство».
1: «Должно быть, она действительно нечто экстраординарное. На сегодня у меня нет никаких планов. Вот что я вам скажу. Вы меня заинтриговали. Я заскочу к вам вечером и взгляну на эту невероятную красавицу, вашу Елену Троянскую».
4: Доктор Траурик явился сразу после ужина, и Том Пим повел его вниз через холл в каминаторную в недра большого дома, будто гид, сопровождающий известного критика к только что обнаруженной картине Рембрандта. Доктор долго стоял напротив цилиндра, несколько раз хмыкал и проверял табличку над дверью. Затем он обернулся и сказал:
3: «Я понимаю, что вы имели в виду, мистер Пим. Очень хорошо. Я дам ход этому делу».
4: «Разве она не особенная?» — спросил Том на крыльце. «Она не из этого мира, фигурально выражаясь, конечно».
3: «Очень красиво. Но я считаю, что вы на пороге великого разочарования. Возможно, горе, а то и сумасшествие.
4: Терпеть не могу такие ненаучные термины».
3: «Я использую свой шанс», — сказал Том. «Я знаю, что это звучит чудаковато, но где бы мы ни были, в нашем мире все-таки случаются еще чудаки.
4: Вспомните человека, изобретшего колесо. Колумба, Джеймса Ватта, братьев Райт, Пастера. Да вы сами можете продолжить список».
1: «Едва ли корректно сравнивать этих пионеров науки с собой и своим стремлением жениться. Но, как я уже выяснил, она потрясающе красива. Это чрезвычайно любопытно. Почему она не замужем? Что с ней не так?»
4: «Да она дюжину раз могла выйти замуж», — воскликнул Том. «Главное, она не замужем сейчас. Может быть, она разочарована и поклялась дождаться того самого мужчину. Может быть,
3: здесь нет никаких «может быть».
4: Вы просто не в растенек», — сказал Траурик. «Но я верю, что для вас опаснее оставаться здесь, чем отправиться в среду».
3: «Так вы согласны?» – завопил Том, хватая руку доктора и пожимая ее.
4: «Возможно, но у меня есть некоторые сомнения».
3: Доктор был весьма дальновиден.
4: Том засмеялся, отпустил руку доктора и похлопал его по плечу. «Скажите «да». Ведь вы были по-настоящему потрясены. Только покойник устоит против такой красоты».
3: «Она в порядке», — сказал доктор. «Но вы должны все обдумать. Если вы попадете туда, а она даст вам отворот-поворот, ваш конец может стать очень печальным. О, как я не люблю использовать такие поэтические слова!»
4: «Нет, этого не произойдет. Мне не может быть хуже, только лучше. Я смогу хотя бы увидеть ее живой».
3: Пролетели весна и лето. И в одно прекрасное утро, которое Тому никогда уже не забыть, пришло письмо с разрешением и инструкциями по переходу в среду. Они оказались достаточно просты.
4: Тому предписывалось лишь дождаться техников, которые должны были переналадить таймер в основании цилиндра. Он никак не мог понять, почему ему не разрешили попросту не воспользоваться каминатором одну ночь и спокойно перейти в среду, но вскоре бросил попытки вникнуть в бюрократическую логику. Сообщать об этом кому-либо в доме он не собирался, главным образом из-за Мейбл, но она все равно узнала обо всем на студии, заплакала, увидев его за обедом, и убежала к себе в комнату. Она очень переживала, но никому не позволила утешать себя.
3: В тот вечер, когда Томс открыл дверь своего каминатора, его сердце билось как никогда сильно. К этому моменту остальные обо всем уже знали –
4: Ему не удалось сохранить свою тайну. В общем-то, он был даже доволен, что проболтался, поскольку соседи, похоже, обрадовались, натащили напитков и наговорили кучу пожеланий. В конце концов, спустилась и Мейбл со слезами на глазах и тоже пожелала ему удачи. Она знала, что Том не любил ее по-настоящему, и надеялась, что хоть кто-нибудь влюбится в нее, вот так же взглянув в ее каминатор. Узнав, что Том ходил на прием к доктору Трауригу, Мейбл сказала: «Он очень влиятельный специалист. Сол Воремволф, который тоже посещает его, говорит, что Траурик пользуется влиянием и в других днях. К тому же доктор Траурик издает Psyche Cross Currents. Ты, наверное, знаешь, это один из тех немногих журналов, что читают другие люди». Под другими Мейбл, конечно же, подразумевала тех, кто жил в дни со среды по понедельник. Том сказал, что рад встрече с Трауригом, поскольку тот использовал свое влияние, побудив инстанции среды пропустить так быстро его запрос. Стены между мирами ломаются очень редко, но очень влиятельные люди делают это, когда их очень попросят. Немного погодя, Том опять стоял, трепеща перед цилиндром Дженни. В предыдущий раз он думал, что всегда будет видеть ее только в каминаторе, но теперь уже совсем скоро увидит ее реальной, полной жизни. «Аве атке вале», — сказал он громко. Все радостно закивали, Мейбл усмехнулась: «Как старо». Они думали, что Том обращался к ним, хотя, возможно, так оно и было. Том вошел в цилиндр, закрыл дверь и нажал кнопку. Он будет держать глаза открытыми, чтобы...

0: Сегодня была среда. И хотя все оставалось по-прежнему, он как будто очутился на Марсе. Том открыл дверь и вышел. Он видел лица семи человек и читал их имена на табличках, но не знал их. Начал было здороваться, но вдруг застыл на месте. Цилиндр Дженни Марлоу исчез. Он схватил ближайшего человека за руку. «Где Дженни Марлоу?»
1: «Отпустите, мне больно. Она ушла. Во вторник».
0: «Вторник? Вторник?» «Да. Она давно хотела уйти. Здесь было что-то такое, что делало ее несчастной. Она была несчастна, это точно. 2 дня назад она сказала, что ее документы наконец-то приняты. Видимо, тот психиатр из вторника использовал свое влияние. Он приходил и видел ее в каминаторе, брат».
2: Стены, люди и каминаторы поплыли перед его глазами. Время водило хоровод вокруг Тома. Это не среда, это не вторник, это никакой день. Внутри он был прикован к какой-то сумасшедшей дате, которая никогда не могла существовать. Она не могла сделать это!
0: Она это сделала? Но ведь больше одного раза перемещаться нельзя.
2: Это ее проблема. Это было также и его проблемой. «Я не должен был показывать ее ему», – пробормотал Том. «Сволочь, свинья, непрофессиональная, неэтичная свинья!» Том Пим долго стоял в каминаторной, затем пошел на кухню. Если не принимать во внимание людей, то все осталось таким же, каким было всегда. Затем он пошел на студию и принял участие в ситуативной игре, точно такой же, как во вторник. Вечером Том посмотрел сводку новостей. Президент Соединенных Штатов имел другие лицо и имя, но слова его речи были такими же, как у президента во вторнике. Тома представили секретарю-продюсера, ее звали не Мейбл, но с таким же успехом ее имя могло бы быть и таким. Разница состояла лишь в том, что теперь Дженни была окончательно недосягаема для него, и еще, пожалуй, в том, что это в корне изменило его жизнь.

Джордж Мартин. «Башня из пепла». Моя башня построена из маленьких черно-серых кирпичей, связанных раствором из блестящего черного вещества, которое удивительно похоже на обсидиан, хотя, наверное, не может им быть. Она стоит над заливом Долгого моря, имеет 20 футов высоты, наклонена, и от края леса ее отделяют лишь несколько шагов. Я нашел эту башню почти 4 года назад, когда вместе с Белкой покинул порт Джемисон в серебристом автолете, лежащем теперь разобранном среди высокой травы возле порога. И до сего дня я почти ничего не знаю об этом архитектурном сооружении, но у меня на этот счет есть несколько предположений. Прежде всего, сомневаюсь, что она построена людьми. Башня явно старше порт Джемисона, и мне часто кажется, что ее построили до начала космической эры. Черно-серые кирпичики удивительно маленькие, каждый в четверть обыкновенного, очень стары, имеют неровную поверхность и крошатся под моими ногами. Везде лежит песок, и я хорошо знаю, откуда он, поскольку не раз вынимал расшатавшиеся кирпичи из парапета на крыше башни и лениво давил их в руке, превращая в мелкий темный порошок. Когда дует ветер с востока, над башней поднимается столб пепельной пыли. Внутри эти черно-серые кирпичи в лучшем состоянии, поскольку ветер и дождь обрабатывают только поверхность. Но, несмотря на это, башню кривой не назовешь. Внутри это единое помещение, лишенное окон, полное пыли и эхо. Свет проникает туда лишь через круглое отверстие в центре крыши. Спиральная лестница, сделанная из таких же древних кирпичей, как и все остальное, является частью стены и поднимается как резьба на винте, пока не достигает крыши. Белка, чьи кошачьи шажки довольно мелкие, легко взбегает по ступеням, но для человека они слишком узкие и неудобны. И все же я поднимаюсь по ним. Каждую ночь я возвращаюсь из холодных лесов со стрелами, черными от засохшей крови пауков сновидений, и сумкой, полной их мешочков с ядом. Отставив лук в сторону, я мою руки, а потом выхожу на крышу, чтобы провести там последние часы перед рассветом. По другую сторону узкого морского залива на острове горят огни порт Джемисона. Сверху он совсем не похож на хорошо знакомый мне город. Ночью черные квадратные здания окружают романтическое сияние. Серо-оранжевые и бледно-голубые огни города заставляют думать о тайнах, тихих песнях и одиночестве, когда космические корабли взлетают и опускаются на фоне звезд, как неутомимые светлячки времен моего детства на старой Земле. «Там кроется множество преданий», — признался я как-то Корбику, прежде чем научился не делать этого. «За каждым огнем находятся люди, а что не человек, то своя судьба. Но их жизнь не соприкасается с нашей, поэтому мы никогда не узнаем ее истории. Полагаю, что при этом я помогал себе жестами. Само собой, я был пьян в стельку». В ответ Корбик широко улыбался, отрицательно покачивая головой. Это был высокий, полный, темноволосый мужчина с бородой, торчащей во все стороны, как моток колючей проволоки. Каждый месяц он прилетал из города на своем черном обшарпанном автолете, чтобы доставить мне продукты и забрать яд, добытых мною пауков сновидений. И каждый месяц мы поднимались на крышу башни и напивались. Корбик был всего лишь водителем грузовика, торговцем второсортными сновидениями и бывшими в употреблении радугами, но считал себя философом и исследователем человеческой природы. «Не обманывайся, ты ничего не теряешь», — сказал он мне тогда с лицом покрасневшим от вина. «Рассказы о судьбах людей ничего не стоят. Настоящие рассказы обычно имеют какую-то фабулу. Они начинаются, продолжаются какое-то время и действительно заканчиваются. Только автор и пишет цикл. В жизни так не бывает. Люди бесцельно блуждают, ведут пустые разговоры и так без конца. Все идет своим чередом». «Люди умирают», — ставил я. «По-моему, это и есть конец». Корбик громко рыгнул. «Конечно. Но слышал ли ты, чтобы кто-то умер в нужную минуту? Нет, так не бывает. Одни уходят, так и не начав жить по-настоящему, другие в расцвете сил, а третьи продолжают влачить жалкое существование уже когда все кончилось.

часто сидя наверху с белкой на коленях. Я вспоминаю слова Корбика и то, как он их произнес, удивительно мягким голосом. Корбик не очень-то смышлен, но, думаю, в ту ночь, помимо своей воли, поведал истину. Впрочем, решительное отношение к жизни, которое он тогда высказал, является единственным противоядием против снов, которые плетут пауки. Однако я не Корбик и никогда им не буду, поэтому, хоть и понимаю эту истину, не могу жить с нею в согласии.

0: Когда они прилетели, я находился возле башни и стрелял по мишени. На мне были только штаны и висел колчан. Уже наступали сумерки, и я готовился к ночному походу в лес. С самых первых дней изгнания я жил от заката до рассвета, как пауки сновидений. Под ногами я чувствовал мягкую траву. Двойной лук из серебристого дерева как никогда хорошо лежал в моей руке. И стрелял я в тот день тоже здорово. Тогда я и услышал, как они подлетают. Оглянувшись через плечо в сторону пляжа, я увидел в небе быстро растущий темно-синий автолет. Конечно, это был Джерри, я узнал это по звуку мотора. Сколько себя помню, его машина всегда громко шумела. Повернувшись к ним спиной, я вынул из колчана еще одну стрелу и, не дрогнув, впервые за этот день попал в десятку. Джерри посадил свой автолет в зелени, растущей возле башни, лишь в нескольких футах от моего. С ним была Криста. Стройная и серьезная, а заходящее солнце зажгло красные искры в ее золотых волосах. Они вышли и направились ко мне. «Не подходите к мишени», — предупредил я, вынимая очередную стрелу и натягивая лук. «Как вы меня нашли?» Жужжание стрелы, вибрирующей в центре мишени, подтвердило слова предостережения.
1: Модель для сборки. On Energy.
0: Они подошли издалека, огибая линию выстрела.
2: «Когда-то ты говорил, что заметил это место с воздуха», — ответил Джерри. «Мы знали, тебя нет в Порт Джемисоне и решили поискать здесь».
0: Он остановился в нескольких футах от меня, уперев руки в боки. Выглядел он таким, каким я его помнил. Высокий, темноволосый и всегда в отличном настроении. Криста подошла и положила руку ему на плечо. Я опустил лук и повернулся к ним лицом.
3: «Ах, вот оно что! Итак, вы нашли меня. А зачем?»
2: «Я беспокоюсь за тебя, Джонни», — тихо сказала Криста, избегая моего взгляда.
0: Джерри властно обнял ее за талию, и я почувствовал, как во мне нарастает ярость.
2: «Бегство не решает никаких проблем».
0: В его голосе звучала та же странная смесь дружеской заботы и дерзости, с которой он обычно обращался ко мне.
3: «Никто не убегал», — ответил я напряженным голосом.
0: «Черт возьми, вы не должны были сюда прилетать». Криста взглянула на Джерри. Лицо ее было печальное, и я вдруг понял, что она подумала то же, что и я. Джерри только нахмурился. Не думаю, что когда-нибудь он понял, почему я говорил и думал так, а не иначе. Каждый раз, когда мы обсуждали произошедшее, а такое случалось нечасто, Джерри говорил, что сделал бы он, если бы наши роли поменялись. У него в голове не укладывалось, что кто-то может поступить иначе на его месте. На меня не произвело впечатление недовольное выражение его лица, но все-таки мне удалось вывести его из себя. Целый месяц своего добровольного изгнания в Черной башне я пытался понять причины собственных поступков и настроения, а это не так уж и легко. Криста и я были вместе очень давно. Почти 4 года, когда прилетели на планету Джемисона в поисках редких серебряных артефактов, которые раньше находили на Бальдуре. Я любил ее все это время и люблю даже сейчас, несмотря на то, что ради Джерри она меня бросила. Когда я хорошо себя чувствовал, мне казалось, что это благородный, лишенный эгоизма и импульс велел мне покинуть порт Джемисон. Я просто хотел, чтобы Крис была счастлива, а это было невозможно, пока там находился я. Она глубоко меня ранила, и я не мог скрыть терзающих меня чувств. Мое присутствие рождало у нее чувство вины и бросало тень на счастье, которое она нашла с Джерри. А поскольку у нее не было сил порвать со мной, я сделал это сам. Для них, для нее. Впрочем, возможно, это самовнушение. Бывали и такие минуты, когда это непрочное равновесие нарушалось, уступая место отвращению к себе. Таковы ли были истинные мотивы моих поступков? А может, в приступе гнева я хотел ранить себя и тем самым покарать их? Как капризный ребенок, рассуждающий о самоубийстве, как о своеобразной мести. Этого я действительно не знал. Весь месяц, размышляя над обеими причинами, пытался понять самого себя и прийти к какому-либо выводу. Я хотел выглядеть героем, готовым поступиться своим чувством ради счастья любимой женщины. Но слова Джерри говорили о том, что он видел мои поступки в совершенно ином свете.
2: «Зачем тебе все так драматизировать?»
3: «С
2: самого начала он решил вести себя очень вежливо и постоянно выглядел раздосадованным на меня, потому что я не мог взять себя в руки и забыть об обидах. Ничто не злило так, как его раздражительность. Я считал, что очень хорошо справлялся с ситуацией и чувствовал себя задетым позой Джерри, опровергавшей мою позицию. Однако Джерри был настроен наставить меня на путь истины и делал вид, что не замечает моих гневных взглядов. «Мы останемся здесь и будем обсуждать все до тех пор, пока ты не согласишься вернуться с нами в Джемисон», — сказал он в своей убедительной манере, — «не уступлю ни шага». «Никогда!» — выпалил я, отворачиваясь от них и вырывая из колчана стрелу. Накладывая ее на тетиву, прицелился и выстрелил, но слишком быстро. Стрела пролетела в добром футе от мишени и воткнулась в мягкую и темную стену моей башни.
4: «А вообще-то, что это за место?» — спросила Крис, глядя на башню, словно видя ее впервые в жизни. Может, именно так оно и было, и только полет моей стрелы, вонзившейся в кирпич, привлек ее внимание к древнему строению. Но, скорее всего, она намеренно сменила тему разговора, чтобы мы с Джерри не поссорились.
2: Я вновь опустил лук и подошел к мишени с целью вытащить из нее стрелы. «Точно не знаю», — отозвался я, несколько успокоившись и желая поддержать тему разговора. «По-моему, это охранная башня, но построена она не людьми. Планета Джемисона никогда детально не изучалась. Может, когда-то здесь жили разумные существа». Обойдя мишень, я подошел к башне и вырвал последнюю стрелу из рассыпающегося кирпича. «Может, они до сих пор здесь? Мы очень мало знаем о том, что происходит на континенте».
4: «А, по-моему, ты живешь в дьявольски мрачном месте», — вставил Джерри, разглядывая башню. «Башня выглядит так, словно в любую минуту может рухнуть».
2: Я глуповато улыбнулся. И мне пришла в голову эта мысль. Но когда я явился сюда впервые, мне это было все равно. Однако, произнося эти слова, я уже пожалел о них. На лице Крис появилась гримаса боли. Такова вся правда о последних неделях моего пребывания в Порт Джемисоне. Как бы ни ломал я себе голову, путь у меня был, похоже, один. Или обмануть ее... или ранить. Ни одна из этих возможностей меня не устраивала, поэтому я и оказался здесь. Но теперь они тоже были здесь, и значит, вся невыносимая ситуация повторилась. Джерри уже хотел что-то сказать, но не успел, потому что именно в это мгновение белка выскочила из кущи зелени прямо на Крис. Она улыбнулась и присела. Секундой позже кошка оказалась у ног девушки и принялась лизать ей руки и кусать пальцы. Белка явно была в хорошем настроении. Ей нравилась жизнь вокруг башни. Порт Джемисон ее свободу ограничивали, поскольку Криста боялась, что ее могут сожрать ворчуны, поймать собаки или повесить местные детвора. Здесь я позволял ей бегать сколько угодно, и это ей очень нравилось. В зарослях вокруг башни кишели хвостатики, местные грызуны с голыми хвостами, в три раза превышающими длину их тела. На конце находилась жало со слабым ядом, но белка не отказывалась от охоты, хотя после каждого соприкосновения с этим оружием распухала и становилась злой. Она всегда считала себя великой охотницей, хотя ожидание миски кошачьей похлебки не требовало никаких охотничьих талантов. Она была со мной еще дольше, чем Криста, и девушка тоже очень привязалась к ней за время нашей совместной жизни. Часто мне казалось, что она ушла бы к Джерри намного раньше, если бы не мысль, что придется покинуть и белку. Впрочем, это не значило, что животное было каким-то особенно красивым. Это была маленькая, худая кошка, производившая впечатление запаршивившей, с лисьими ушами, коричневым мехом и большим пушистым хвостом, раза в два длиннее, чем полагалось. Друг, который подарил мне ее на Авалоне, со всей серьезностью заявил, что белка — это потомок тощего обитателя крыши, генетически сформированной кошки-телепатки. Но даже если кошка и умела читать мысли своего хозяина, это ее само мало волновало. Когда она хотела, чтобы ее ласкали, то могла забраться на книжку, которую я читал, выбить ее из рук и кусать меня за подбородок. Но если она желала одиночества, то осыпать ее ласками было далеко не безопасно. Присев возле кошки и лаская ее, Криста очень напоминала именно ту женщину, которую я любил, с которой путешествовал, разговаривал бесчетное количество раз и спал каждую ночь. Внезапно я понял, как сильно мне ее не хватает. Кажется, даже улыбнулся. Ее вид в таких условиях вызвал болезненную радость. Может, я вел себя глупо и неловко, пытаясь отослать их после того, как они проделали такой путь, чтобы увидеть меня. Крис осталась сама собой, и если она его любила, то, значит, и Джерри был не таким уж плохим.
4: Молча глядя на нее, я вдруг решил, что позволю им остаться. Посмотрим, чем все это кончится.
0: Наступает вечер, услышал я свои слова. Вы голодны? Крис, ласкавшая кошку, подняла голову и улыбнулась, а Джерри кивнул.
4: Конечно, да.
0: Хорошо, сказал я, обошел их, потом остановился в дверях и жестом пригласил внутрь. Добро пожаловать в мои руины. Я включил электрические фонари и принялся готовить обед. В те дни моя кладовка была полна, поскольку я еще не начал жить только лесным промыслом. Я разморозил трех больших песчаных драконов, раков с серебристыми щитами, которых постоянно ловили рыбаки на джеме, и подал их с хлебом, сыром и белым вином. За едой мы вели вежливый и сдержанный разговор, вспомнили друзей из Порт Джемисона, а Криста рассказала мне о письме, полученном от пары, с которой мы познакомились на Бальдуре. Джерри рассуждал о политике и усилиях джемисоновской полиции по запрещению торговли ядом снов. Городской совет финансирует исследование какого-то суперпестицида, который полностью уничтожит пауков сновидений, сказал он мне. Думаю, интенсивное опыление прибрежных районов отсекло бы большинство поставок. Конечно, согласился я, уже слегка опьяневший и раздраженный глупостью Джерри. Слушая его, я вновь начал сомневаться во вкусе Кристы. Невзирая на то, как это может повлиять на экологию, верно? Джерри пожал плечами. Это же континент, просто ответил он. Он был джемисонцем до мозга костей. И его ответ следовало понимать так.
4: А кого это волнует?
0: Каприз истории привел к тому, что жителей планеты Джемисона отличало беззаботное отношение к единственному большому континенту их мира. Первые колонисты в своем большинстве были родом со старого Посейдона, где доминировал образ жизни, неразрывно связанный с морем. В новом мире бурлящие жизнью океаны и спокойные архипелаги привлекали больше, чем мрачные леса континента. За исключением горски, наживающиеся на нелегальной торговле сновидениями, их дети унаследовали те же взгляды.
4: «Не отметай этих проблем, не задумываясь», — с нажимом сказал я. «Будь реалистом», — ответил он. «Континент не нужен никому, за исключением торговцев сновидениями. Кому же это может повредить?» «Черт побери, Джерри, посмотри на эту башню! Как, по-твоему, откуда она здесь взялась?» «Говорю тебе, в этих лесах могут жить разумные существа. Ведь джемисонцы никогда не пытались это проверить».
0: Криста согласно кивнула.
4: «Не исключено, что Джонни прав», — заявила она, взглянув на Джерри. «Вспомни, зачем именно я сюда прилетела. Ради артефактов. Торговец на Бальдуре сказал, что они были привезены из Порт Джемисона. Все следы вели только сюда и никуда больше. Что касается выделки, то я давно торгую искусством неземлян, Джерри. Я знаю вещи Финдии, Дамуш, видела и другие артефакты, но те были совершенно иные».
0: Джерри только улыбнулся. «Это ничего не доказывает. Есть и другие расы, миллионы рас, живущих ближе к ядру галактики. Расстояния слишком велики, поэтому мы редко слышим об инопланетянах, да и тогда имеем дело с известиями из вторых рук. Однако это не исключает попадания к нам единичных экземпляров их произведений искусства». Он покачал головой.
4: «Нет, держу пари, что эту башню возвел один из первых поселенцев. Кто знает, может, до Джемисона здесь был еще один разведчик, который никогда не сообщал о своей находке. Не исключено, что именно он построил это. Меня никто и ничто не убедит в существовании разумной жизни на континенте».
0: «Что ж, подожди, пока эти чертовы леса будут дезинфицированы и обитатели выйдут, размахивая копьями», — кисло ответил я. Джерри расхохотался, а Криста улыбнулась мне.
4: И вдруг меня охватило неудержимое желание выиграть этот спор. Вино придало моим мыслям легкость и ясность, и все казалось так логично.
0: Несомненно, я был прав и видел в этом возможность показать Крис, что за деревня этот Джерри. Джордж Мартин. «Башня из пепла». Продолжение. Я наклонился к Джерри.
4: «Если бы вы, джемисонцы, хоть раз хорошо поискали, то могли бы найти разумную расу», — настаивал я. «Хоть я на континенте всего месяц, уже многое обнаружил. Вы и представления не имеете о красоте Земли, которую так беззаботно хотите уничтожить. Здесь уникальная экологическая система, отличная от островов. Множество видов, до сих пор еще не открытых. Но что вы об этом знаете? Что знает об этом хоть один из вас?
0: Джерри кивнул.
3: Так покажи мне все.
0: Он неожиданно встал.
4: Я готов учиться, Боуэн. Почему бы тебе не взять нас с собой и не показать чудеса континента?
0: Я думаю, Джерри тоже пытался что-то доказать. Вероятно, ему не приходило в голову, что я приму его предложение, но именно это я и сделал. На дворе было уже темно, и мы разговаривали при свете фонарей. Над нашими головами сквозь отверстие в крыше светили звезды. В это время в лесу, странном и прекрасном, кипела жизнь. Я вдруг захотел пойти туда с луком в руке, чтобы оказаться в мире, где был хозяином и другом, а Джерри просто неопытным туристом.
3: «Что скажешь, Кристо?» — спросил я.
0: Она, казалось, заинтересовалась.
5: «Звучит заманчиво, конечно, если это безопасно».
0: «Будет», — заверил я. «Я возьму лук». Мы оба встали, и Кристо выглядел довольный. Я вспомнил времена, когда мы вдвоем пробирались через бульдурианские пустоши и вдруг почувствовал себя очень счастливым, обретя уверенность, что все пойдет как по маслу.
4: Джерри был просто частью плохого сна. Невозможно, чтобы она его любила.
0: Для начала я нашел отрезвляющие таблетки. Они были необходимы, так как я чувствовал себя не настолько хорошо, чтобы идти в лес. Голова кружилась от выпитого вина. Мы с Кристой сразу проглотили по штуке, и секундой позже опьянение стало проходить. Джерри, однако, отказался от таблетки.
3: «Я выпил не так уж много», — уперся он. «Мне это не нужно».
0: Я пожал плечами, думая, что все идет хорошо. Если Джерри начнет шарахаться по лесу, это наверняка отвратит от него Крис.
3: «Как хочешь», — сказал я.
0: Ни у кого из них не было подходящей одежды для путешествия, однако я надеялся, что это не причинит неприятностей, поскольку не собирался везти в лес слишком далеко.
3: «Это будет короткая экскурсия», — подумал я. «Мы пойдем по моей тропе, я покажу им ту кучу черной пыли и расщелину пауков, возможно, подстрелю для них паука сновидений. Ничего особенного, только туда и обратно».
0: Надев темные комбинезоны, тяжелые пулевые ботинки и повесив через плечо колчан, я подал Крис фонарь и взял в руки лук.
3: «Он действительно тебе нужен?» — с сарказмом спросил Джерри.
0: «Для защиты», — ответил я.
3: «Это не может быть настолько опасным».
0: «И не является, если знаешь, что делаешь», — подумал я, но не сказал.
3: «Почему тогда вы, Джемисонцы, остаетесь на своих островах?»
0: Джерри улыбнулся.
3: «Я бы предпочел положиться на лазер».
0: «А я развиваю в себе желание совершить самоубийство. Кроме того, лук дает животному некоторый шанс». Крис, мысленно вернувшись к нашим общим воспоминаниям, улыбнулась мне.
5: «Джонни охотится только на хищников», — объяснила она Джерри.
0: Я поклонился. Белка согласилась последить за моей крепостью. Я был спокоен и уверен в своих силах. Повесив на пояс нож, я повел свою бывшую жену и ее любовника вглубь лесов планеты Джемисона. Мы шли гуськом на небольшом расстоянии. Я впереди с луком, за мной Крис, а последним Джерри. Уже в самом начале Крис включила фонарь, освещая им дорогу, когда мы продирались сквозь заросли шипострелы, стоявшие стеной над берегом моря. Деревья эти, высокие и прямые, с серой неровной корой, поднимались на удивительную высоту, прежде чем выпускали ветви. Они росли вплотную друг к другу, затрудняя проход, и не раз казалось, что непроходимая стена загораживает нам дорогу. Однако Крис всегда находил ее. Примерно через 10 минут после входа в лес вид резко изменился. Земля и сам воздух стали более сухими, ветер холодным, но без привкуса соли, поскольку жадные до воды шипострелы высасывали большую часть влаги из воздуха.

0: чаще выше пострела. Потом все больше толстые ковры под ногами. Мягкие навесы, свисающие с ветвей и покачивающиеся на ветру. Криста освещала пространство вокруг нас фонарем, находя все более толстые и красивые грозди голубых растений, а на границе темноты я начал замечать их свечение. «Хватит», — сказал я, и Крис погасила фонарь. Темнота воцарилась только на секунду, пока наши глаза к ней привыкали. Вокруг лес окутался мягким блеском, когда голубые мхи залили все призрачной фосфоресценцией. Мы стояли на краю небольшой поляны, под черной блестящей обеногневкой, но даже пламя ее красных жил казалось холодным в бледно-голубом сиянии. Мхи захватили весь подлесок, вытеснив травы и превратив кусты в голубые косматые шары. Они поднялись на стволы большинства деревьев, а взглянув на звезды сквозь сплетение ветвей, мы заметили, что другие колонии мхов окружили вершины деревьев светящейся короны. Я осторожно положил лук к стволу обеногневки, наклонился и подал Крис горсть света. Когда я поднес руку к ней, она вновь улыбнулась мне, а черты ее лица смягчились в волшебном сиянии. Я был очень счастлив тем, что могу показать ей такую необычайную красоту. Джерри, однако, только рассмеялся. «Это и есть то, что опасно, Боуэн?» — спросил он. «Лес, полный голубых мхов?» Я выпустил мох. «Ты не считаешь их красивыми?»
1: «Конечно, считаю», — пожал он плечами. «Но ведь это просто грибы-паразиты, имеющие опасную склонность к вытеснению всех прочих форм растительной жизни. Знаешь, когда-то этих голубых мхов было полно на Джоло-Старе и Барбисанском архипелаге. Мы полностью их выявили, поскольку в течение месяца они могли уничтожить урожай кукурузы», — говорил он, покачивая головой. А Криста поддакнула.
2: «Знаешь, Джерри прав».
0: Я долго смотрел на нее, совершенно трезво и забыв о выпитом вине, и понял, что помимо своей воли создал себе фантазию. Здесь, в мире, который я считал своим, в мире пауков сновидений и волшебных мхов, я каким-то образом убедил себя, что сумею вернуть давно утраченное, мою смеющуюся подругу. В древнем лесу континента она должна была увидеть нас обоих в новом свете и вновь понять, что любит только меня. И вот я соткал прекрасную паутину, светящуюся и привлекательную, как ловушки пауков сновидений, а Крис одним словом уничтожила это видение. Она принадлежала ему и не будет моей ни сейчас, ни потом. А если Джерри казался мне глупым, бесчувственным или слишком практичным, что ж, может, именно эти черты его характера определили выбор, который она сделала. А может и нет. Я не имел права умалять ее любовь. Возможно, я вообще никогда ее не понимал. Я стряхнул с рук последние крошки светящегося мха, а Джерри взял у Кристы фонарь и вновь зажег его. Моя голубая страна чудес растаяла, исчезла в яркой действительности луча света. «Что теперь?» — с улыбкой спросил он. «Значит, все-таки он был не так уж и пьян». Я поднял лук с того места, где его положил. «Идите за мной», — лаконично бросил я. Оба они выглядели заинтересованными, но мой настрой совершенно изменился. Внезапно вся прогулка показалась мне лишенной смысла. Я хотел, чтобы они наконец ушли. Мною вновь овладело желание оказаться в башне с белкой. Я был удручен и чувствовал себя с каждой секундой все хуже. Зайдя глубже в лес, мы наткнулись на быстрый поток, и яркий свет спугнул одинокого железорога, пришедшего утолить жажду. Бледный и испуганный, он вскинул голову, а потом быстро исчез среди деревьев. На мгновение он напомнил мне единорога из легенд Старой Земли. Я по привычке взглянул на Крис, но она, рассмеявшись, стала искать глаза Джерри. Потом, во время подъема на скальное возвышение, мы на расстоянии вытянутой руки увидели отверстие пещеры. Судя по запаху, это была нора лесного ворчуна. Я повернулся, чтобы предупредить их, но обнаружил, что лишился слушателей. Они находились в шагах в 10 от меня у подножия возвышенности. Медленно шли и спокойно разговаривали, держась за руки. Разозлившись, я отвернулся и молча продолжил подъем по склону. Мы не разговаривали до тех пор, пока я не нашел знакомую мне кучу пыли. На краю ее я остановился, а ботинки мои на дюйм погрузились в мелкую черную пыль. Они медленно присоединились ко мне.

0: «Выйди вперед, Джерри», — сказал я, — «и воспользуйся своим фонарем». Сноп света скользнул по окружающей местности. За спиной поднималось скальное возвышение, тут и там испятнанное огнем растительности, задавленной голубым мхом, но перед нами тянулась пустошь. Большая, черная и мертвая равнина. Джерри подвигал луч света взад-вперед, проведя им по краю черного поля. Свет бледнел, когда он направлял его в серую даль. Слышен был только шум ветра. «И что?» — спросил он наконец. «Потрогай пыль», — сказал я ему. На этот раз мне не хотелось нагибаться. «А когда вновь окажешься в башне, раздави один из моих кирпичей и потрогай то, что останется. Это та же субстанция, что-то вроде пепла». Я сделал широкий жест рукой. «Полагаю, когда-то здесь был город, но теперь все рассыпалось в прах. Понимаешь ли ты, что моя башня могла быть выдвинутым вперед аванпостом народа, который ее построил?» «Вымершие расы из этого леса», — с улыбкой ответил Джерри. «Что ж, должен признать, что на островах нет ничего подобного. И не без причины. Мы не позволяем лесным пожарам безумствовать у нас». «Лесные пожары? Надеюсь, ты шутишь? Пожар никогда не превращает все в пыль. Обычно остается несколько почерневших стволов или что-нибудь подобное». «Вот как! Вероятно, ты прав. Но во всех разрушенных городах, которые я знаю, всегда, по крайней мере, несколько кирпичей лежат друг на друге, чтобы туристы могли их фотографировать», — парировал Джерри. Луч света скользнул по куче пепла, потом удалился. «А здесь просто пыль». Криста молчала. Я повернул обратно. Они шли за мной. С каждой минутой его превосходство увеличивалось. Я поступил опрометчиво, приведя их сюда. Сейчас я хотел только одного — поскорее вернуться в свою башню, отослать их в порт Джемисон и остаться в своем добровольном изгнании. Когда мы спустились с возвышения и вернулись в лес, поросший голубым мхом, Криста остановила меня. «Джонни!» — позвала она. Я замедлил шаг, они догнали меня, и Крис указала на что-то. «Погаси свет», — приказал я Джерри. В бледном сиянии мхов легче было увидеть тонкую аполисцирующую сеть паука сновидений, наискось шедшую к земле от нижних ветвей псевдодуба. Светящиеся пятна мха не могли сравниться с ней. Каждая нить была толщиной с мой мизинец и маслянисто поблескивала, переливаясь всеми цветами радуги.
1: Модель для сборки On Energy.
0: Крис сделала шаг вперед, но я взял ее за руку и остановил. «Пауки где-то рядом», — объяснил я. «Не подходи слишком близко. Самец никогда не покидает паутину, а самка кружит в ночи среди соседних деревьев». Джерри с легким беспокойством взглянул вверх. Его фонарь не горел, и он вдруг перестал казаться всезнающим человеком. «Пауки сновидений — грозные хищники. Думаю, до сих пор он не видел ни одного, разве что в клетке зоопарка. На островах они не водились».
2: «Исключительно большая сеть», — заметил он. «Эти пауки должны быть довольно крупные».
0: «Да», — согласился я, и тут мне в голову пришла одна мысль. Я мог бы сильнее смутить его, коль скоро обычная сеть вроде этой испортила ему настроение. Он и так играл мне на нервах всю ночь. «Идите за мной. Я покажу вам настоящего паука сновидений». Мы осторожно обошли сеть, но не заметили ни одного из ее охранников. Я подвел их к расщелине пауков. Она имела сильно вытянутую форму. Возможно, когда-то это было русло небольшой речки, но теперь оно высохло и заросло кустарником. Днем видно, что расщелина не очень-то глубока, но ночью она выглядит достаточно грозно, особенно если смотреть с одного из холмов. Дно ее покрывает густой кустарник, среди которого мерцают призрачные огни, а выше — различные деревья, склоненные вниз и почти соединяющиеся на середине. Одно из них практически касается другой стороны расщелины. Какой-то старый трухлявый шипострел, высохший из-за отсутствия влаги, рухнул, образовав своеобразный мост. Этот мост оброс голубыми мхами и чуть светился. Мы втроем поднялись на этот фосфорицирующий искривленный ствол, и я указал рукой вниз. Там, от одного склона до другого, раскинулась многоцветная поблескивающая сеть. Каждая ее нить имела толщину каната и блестела от липкой слизи. Сеть захватывала все растущие ниже деревья, образуя сверкающую волшебную крышу над пропастью. Она была очень красива. Хотелось вытянуть руку и коснуться ее. Именно для этой цели и соткали ее пауки сновидений. Они являются ночными хищниками, и яркие цвета их сети, пылающие во мраке, служат приманкой.
3: «Смотри!»
0: — прервала молчание Криста.
3: «Паук!»
0: — она показала вниз. Он сидел в одном из темных уголков сети, наполовину скрытый гоблинцем, растущим из скалы. В блеске сети и призрачном свете мхов его было плохо видно. Он представлял собой крупное восьминогое создание размером с большую дыню. Паук сидел неподвижно, ждал. Джерри вновь беспокойно огляделся, подняв взгляд на ветви искривленного псевдодуба, частично нависшего над ним.
3: «Самка где-то рядом?»
0: Я кивнул. Пауки сновидений с планеты Джемисона не совсем похожи на пауков со старой Земли. Самка действительно грознее самца, но не съедает его, а образует с ним пожизненный союз. Именно этот крупный вялый самец смазывает паутину липкой слизью и оплетает добычу, привлеченную светом и красками. Тем временем более мелкая самка бродит во мраке по ветвям деревьев с мешочком, полным клейкого яда снов, обеспечивающего жертвам отчетливые видения, экстаз и, наконец, окончательное забвение. Она жалит животных по размерам во много раз больше себя самой и затаскивает их безвольные тела в сеть, чтобы пополнить съестные запасы. Несмотря на все это, пауки сновидений — мягкие и милосердные охотники. Что с того, что они предпочитают живую дичь? Ведь жертвы, вероятно, испытывают удовольствие, когда ее пожирают. Популярная джемисонская пословица гласит, что жертва паука стонет от радости, когда тот ест ее живьем. Как и все подобные сентенции, это серьезно искажает действительность, но правда здесь в том, что погибающие никогда не пытаются освободиться. Однако в ту ночь что-то билось в сети под нами. «Что это такое?» — спросил я, щурясь. Переливающаяся всеми цветами радуги сеть вовсе не была пуста. Прямо под нами лежало полусъеденное тело железорога, а чуть дальше — большой темный нетопырь, связанный светящимися нитями. Но не на них я смотрел. В углу сети, напротив укрытия самца, возле деревьев с западной стороны расщелины, какое-то существо попало в сеть и отчаянно билось в ней. Помню, что на мгновение передо мной мелькнули дергающиеся бледные конечности, большие светящиеся глаза и что-то похожее на крылья, но все это я видел смутно. И именно тогда Джерри поскользнулся. Может, из-за опьянения, может, дело было в мхе или кривизне ствола, на котором мы стояли. Вероятно, он просто пытался меня обойти, дабы увидеть, на что я смотрел, вытаращив глаза. Во всяком случае, он, поскользнувшись, потерял равновесие, вскрикнул и внезапно оказался в 20 футах под нами, запутанный в сеть. Под тяжестью его тела вся сеть пришла в движение, но не порвалась. Сети пауков сновидений достаточно прочны, чтобы удерживать даже железорогов и лесных ворчунов. «Проклятие!» — воскликнул Джерри. Выглядел он прикомично. Одна нога пробила светящиеся нити, руки безнадежно запутались в них, и только голова и плечо были свободны.
3: «Эта мерзость липкая! Я с трудом могу двигаться!»
0: «Даже не пытайся», — сказал я. «Ты только все ухудшишь. Я найду способ спуститься вниз и освободить тебя. У меня есть нож». Я осмотрелся по сторонам, ища взглядом ветку, по которой мог бы добраться до Джерри.
3: «Джон!»
0: В голосе Кристы чувствовалось напряжение. Самец покинул свое укрытие в углу и тяжело направился к человеку. Толстое белое тело паука, тихо движущееся по сверхъестественно красивой сети. «Черт возьми!» — выругался я. Я всерьез не беспокоился, но было не по себе. Белый самец — самый большой паук сновидений, которого я когда-либо видел. Жалко его убивать, но иного выхода я не находил. У самца нет мешка с ядом, но это хищник. И первый укус может оказаться последним, особенно если убийца так велик. Его нельзя подпустить на такое расстояние, чтобы он смог укусить Джерри. Медленно, осторожно я вытащил из колчана длинную серую стрелу и натянул тетиву. Я не волновался, хотя вокруг было темно. Стрелок я хороший, к тому же отлично видел цель на фоне светящейся сети. И тут Криста закричала. Я опустил лук, разозленный тем, что она паникует, когда я полностью контролирую ситуацию. Однако я знал, что при обычных обстоятельствах Крис никогда бы не стала вести себя так. Ее испугало что-то другое. Поначалу я не мог понять, что это может быть, но потом увидел. Там, куда она смотрела. Толстый белый паук размером с кулак взрослого мужчины спустился с псевдодуба на мост в 10 футах от нас. Слава богу, Крис была за моей спиной в безопасности. Не знаю, как долго я так стоял. Если бы я действовал, не задумываясь, то справился бы со всем. Сначала нужно было заняться самцом, лук у меня был готов к выстрелу, а потом осталось бы достаточно времени, чтобы второй стрелой убить самку. Однако я замер, без движения, парализованный этим страшным и великолепным мгновением, мимолетным и бесконечным, с луком в руке, но не в силах ничего сделать. Все так внезапно осложнилось. Паучиха бежала ко мне быстрее, чем я предполагал, и казалась гораздо грознее вялого белого создания внизу. Наверное, следовало избавиться от нее первой, ведь я мог промахнуться, и тогда нужно было бы время, чтобы вытащить вторую стрелу или схватиться за нож. Но я оставил бы Джерри, запутанного в сети и безоружного, на милость неумолимо приближающегося самца. Он мог погибнуть, умереть. Криста не имела права винить меня в этом. Она наверняка поняла бы, что я должен спасти и себя, и ее, и я вернул бы ее. Да?
3: «Нет!»
0: Криста пронзительно кричала, и вдруг все стало ясным. Я понял, что это значит, зачем я оказался здесь, в лесу, и какие действия необходимы. Это была чудесная и необыкновенная минута. Я утратил способность дарить счастье моей Кристе, но теперь на долгое, как вечность, мгновение силы это вернулось ко мне, и я снова мог предоставить ей доказательства любви, на которые Джерри никогда не осмелился бы. Думаю, что улыбнулся тогда. Даже уверен в этом. Стрела моя помчалась сквозь ночную тьму и вонзилась в цель толстого белого паука, бежавшего по сверкающей сети. Паучиха бросилась на меня, но я не сделал ни малейшего движения, чтобы отшвырнуть ее пинком или раздавить каблуком ботинка. Острая боль пронзила лодыжку. Яркие многоцветные сны, которые ткут пауки сновидений. Ночью, возвращаясь из леса, я старательно чищу стрелы и открываю большой нож с узким крючковатым лезвием, чтобы разрезать собранные мною мешочки с ядом. Я вскрываю их по очереди, как до этого вырезал из неподвижных белых тел пауков сновидений, а потом выжимаю яд в бутылку, где он ждет дня, когда за ним прилетит Корбек. Потом достаю миниатюрную чашу, искусно сделанную из серебра и обсидиана, украшенную светящимися рисунками пауков, и наполняю ее крепким темным вином, которое привозят мне из города. Затем мешаю вино своим ножом, пока лезвие снова не станет чистым и блестящим, а вино более темным, чем прежде, и поднимаюсь на крышу. При этом часто вспоминаю слова Корбика, вместе с ними и свою историю, мою любимую Кристу и Джерри, и ночь, полную огней и пауков. В то краткое мгновение, когда я стоял на поросшем голубым мхом стволе с луком, готовым к выстрелу, мне казалось, что я совершенно прав и принял решение. Но все обернулось для меня плохо, очень плохо. После месяца бредовых видений я очнулся в башне, куда забрали меня Крис и Джерри, чтобы заботливым уходом вернуть мне здоровье. Мой великолепный выбор не был таким значимым, как могло показаться. Иногда я думаю, а действительно ли это был выбор? Мы часто говорили об этом, когда я выздоравливал, и история, которую рассказала мне Крис, не похожа на ту, которую помню я сам. По ее словам, мы не замечали паучихи до тех пор, пока не стало слишком поздно. Она тихо опустилась мне на шею в ту самую секунду, когда я выпускал стрелу, убившую самца. А потом, говорила мне Крис, она раздавила самку фонарем, который Джерри дал ей подержать, а я свалился в паутину. И действительно... Рана у меня на затылке, а не на лодыжке, и рассказ Крис звучит вполне достоверно, поскольку за годы, прошедшие с той ночи, я успел хорошо узнать пауков сновидений и знаю, что самки — это коварные убийцы. Они неожиданно прыгают на свои жертвы, а не атакуют по поваленным деревьям, как обезумевшие железороги. Это не в обычаях пауков. И ни Криста, ни Джерри не обратили внимания на бледное крылатое существо, бившееся в сети. Но зато я помню его превосходно. Как помню в течение бесконечно долгих лет паучиху, несущуюся в мою сторону, когда я стоял, замерев. Впрочем, говорят, что укус паука сновидений вызывает у жертвы странную реакцию. Разумеется, так могло получиться и в моем случае. Порой, когда белка взбирается за мной по ступеням, царапая черные кирпичи когтями своих 8 белых ног, меня поражает несправедливость происшедшего, и я понимаю, что слишком много жил сновидениями. Ведь сны часто лучше действительности, а рассказы гораздо красивее жизни. Криста не вернулась ко мне ни тогда, ни позже. Они улетели, когда я выздоровел. И счастье, купленное мной для нее ценой выбора, который выбором не был, и ценой жертвы, которой жертвой не была, мой дар для нее на вечные времена, длилось меньше года. Корбик сказал мне, что Криста и Джерри порвали друг с другом, и что вскоре после этого она покинула планету Джемисона. Полагаю, это настолько отвечает действительности, насколько можно верить такому человеку, как Корбик. Однако меня это мало тревожит. Я просто убиваю пауков сновидений, пью вино, осыпаю ласками белку и каждую ночь поднимаюсь на башню из пепла, чтобы вглядываться в далекие звезды.

Далее Трускиновская. Три глотка светлого пива. Говорят, раньше возле Иоанновской церкви, что как раз посередке Старой Риги, можно было ночью встретить призрак монаха. Слонялся он, говорят, в потрепанной коричневой рясе, в сандалиях на босу ногу, с пивным бочонком на плече и ругался непотребными словами. А потом, говорят, куда-то пропал. И впрямь, куда пропадают привидения? Кто-нибудь знает? Может, на пенсию уходят? Казалось бы, еще вчера бродила по коридорам замка белая дама, сопровождали ее завывание ветра и адский скрип несмазанных дверных петель, и вдруг перестала являться, да и ветер потише стал выть, одни только двери скрипят, как 400 лет назад, потому что их как раз тогда в последний раз смазывали. Так вот, монах, что по ночам являлся у Иоанновской церкви, у ее высокой краснокирпичной стены, как раз тогда был в зените славы. Зимней порой, в несколько ночей между Рождеством и Новым годом, выходил он на прогулку, и горе тому, кто заступал ему путь. Монах гнался за ним, требуя, чтобы несчастный испил пиво из бочонка. А что хорошего в таком замогильном пиве? Выпьешь, и тут же попадешь в ад к чертям на сковородку. Случилась вся эта история, потому что монах не имел календаря. Как-то он иначе узнавал, что пора на службу. Может, голову из церковной стены высовывал и к уличному шуму прислушивался. Для порядочного привидения ночной обход владения и служба. Видимо, именно из-за нее какое-то неземное начальство расплачивалось с нашим монахом пивом. Ну да, бочонок-то пивной, его ни с чем не спутаешь. А какой смысл бродить с пустым бочонком? Некоторые горожане утверждали даже, будто видели, как монах к бочонку прикладывается и вволю пьет свое призрачное пиво. И что интересно, им верили. Если в Риге все, от бургомистров до малых детей, этим напитком баловались, отчего ж привидение должно соблюдать сухой закон? А теперь, когда насчет города и монаха все вроде ясно, перейдем к той зиме, которая стала последней в его загробной карьере. И сперва представим себе средневековый город, запертый в каменных стенах с толстыми башнями и окруженный широким рвом. Дома в этом городе стоят тесно.

0: Конечно.
1: Растут не вширь, а ввысь, потому что земля дорогая. А рижские бюргеры – люди экономные. Когда городу стало тесно в старых укреплениях и были построены новые, что сделали эти хитрецы? Они пристроили к старой городской стене дома так, что потратиться пришлось только на три стенки. Четвертую эта самая древняя стена заменила. И это еще не предел. Уговорившись, хозяева двух соседних домов возводили между ними одну стенку. На две-то зачем-то разоряться, если здания стоят вплотную друг к дружке. Вот и получилось, что в своем собственном жилище впору шепотом говорить, чтобы сосед не услышал, а тем более соседка. Так что пройдем по улице Песочной, свернем на Замковую, и вот перед нами жилище почтенного сапожника Брейтфуса. Он состоит в малой гильдии, исправно платит взносы и соблюдает все городские законы. Сама госпожа бургомистерша заказывает ему туфли, а это все равно, что золотая медаль на шее. Днем-то еще ничего, днем всюду шумно. В мастерской сапожника Брейтфуса на первом этаже стучат молотки, звенят голоса. Там трудятся двое подмастерьев, трое учеников. Вертятся под ногами младшие сыновья Генрих и Клаус. Туда приходят богатые заказчики, с некоторыми Иоганн Брейтфус может выпить рейнского вина или крепкого рижского пива. Рядом с мастерской кухня, где хозяйничают женщины, фрау Клара, почтенная супруга, дочки Гретхен и Анхен, служанка Эльза, и к ним частенько заглядывают гости, побаловаться сладкой настоечкой, имбирным пряником, обсудить новости и с особым удовольствием те, что про дела семейные. А если вдруг обнаружится, что купцу Дорфману жена изменила? Или что у Шварца в своей с копфами свадьба расстроилась из-за невестиных давних приключений, чуть ли не из-за внебрачного ребенка? Так все рижские кумушки поочередно с такой радостью примчатся. Это днем. А поздно вечером ученики ложатся спать прямо в мастерской, подмастерья поднимаются в каморке на чердаке, а хозяин с хозяйкой и дочками уходит наверх. Еще совсем недавно там все в одной комнате и спали. Но как попала Рига под власть русского царя, так и пришла новая мода. Чуть ли не каждому выгораживать свою комнатушку. И вечером в бюргерских домах уже должно быть тихо, разве что кто-то справляет именины или затеял домашний концерт. Поэтому герр Иоганн и фрау Клара вопили тихо, чтобы не устроить даровое развлечение соседям. А повод для скандала был основательный. Дочки Анхен и Гретхен раздевались в своей комнатушке, когда туда заглянула мать. Тут-то и обнаружилась беда. Когда Гретхен в зашнурованном платье все в порядке, а когда в одной тонкой ночной сорочке виден округлившийся животик. Начался строжайший допрос, отец рычал, мать шипела, сестренку Анхен выставили на лестницу, и она там тихо плакала. «Чья работа? Кто постарался?» — сурово спрашивали родители. «Когда? Как?» А что могла ответить Гретхен? Что целый год была влюблена в молодого купца Пауля Грюневальда. Что на Масленицу, когда весь город пил, пел, плясал и бегал в маскарадных костюмах, Пауль впервые тайно привел ее в свой роскошный дом на Господской улице. И что потом не раз приводил. И весной, и летом. А она была так счастлива, что даже ни разу не спросила о сватовстве. Ну да, Пауль молодой вдовец, и он не может никому свататься, пока носит траур. Он об этом раз 10 сказал между поцелуями. Но Гретхен слыхала, что родня уже держит для него наготове дочку Рацмана Видау. Правда, дочке этой лучше бы так и ходить в масленичной маске. Личка ей оспа поклевала, да и лет девице под тридцать. Зато какое приданое! И мельницы, и загородные мызы, и винные погреба. А у дочери сапожника, пусть даже богатого сапожника, девичья красота, да сундук с нарядами. Родители шипели и замахивались. Гретхен опустила голову и молчала.
2: «Ты мне больше не дочь! Убирайся из моего дома! Иди к тому, с кем брюхо нагуляла!»
1: — приказал герр Иоганн.
2: «Возвращайся в чепце замужней женщины или не возвращайся вовсе!»
0: Ох, что скажет госпожа бургомистерша? Она откажется забирать новые туфли. Какой ужас!
2: Вон из моего дома!
1: Вот и оказалась перепуганная и рыдающая Гретхен ночью на улице. Только платьишко успела накинуть, да сестренка Анхен потихоньку дала ей свою шубку. Что делать? Куда идти? Одно, пожалуй, оставалось — к Паулю. Сесть у него на пороге и не уходить, пока не сжалится. У Гретхен уже был с ним неприятный разговор, когда наконец-то она собралась с духом и заговорила о свадьбе. Это было осенью. И купец сказал прямо, он бы рад взять Гретхен за себя, только родня их обоих сосвету живет. Мать старая фрау Грюневальда спит и видит, как бы свида упороднится. А мать имеет свой капитал, завещанный ей дедом, и вложила его дело в единственного сына. Если заберет из оборота деньги, Паулю придется очень тяжко. Он так горестно говорил об этом, что Гретхен больше ни словечка не сказала о будущей свадьбе. И как не пожалеть молодого человека, который вынужден слушаться строгую и властную матушку? Тогда Гретхен еще не была уверена, что ждет ребенка. Да и теперь ей это казалось как-то странно, будто видит дурной сон и не может проснуться. Зима была красивая. Падали медленные и пышные снежные хлопья. Где-то над рекой проснулась и собралась на прогулку метелица. Но девушке было не до красоты. Пошла она пустым ночным городом, больше всего боясь натолкнуться на стражу, обходившую улицы для соблюдения порядка. Дорогу ей освещали выставленные в окнах свечи. По закону им следовало гореть до полуночи. И вышла бедняжка Гретхен на Сарайную улицу и пошла в сторону Господской, чуть ли не дрожа от страха. Ей нужно было пройти или мимо Иоанновской церкви, или мимо Петровской церкви. А у церквей, говорят, водятся привидения. Соседка фрау Доротея сама встречала двух шведских солдат, что померли от чумы 40 лет назад, и все бродят, не могут угомониться. А привидение, которое помнит про страшную чуму, может оказаться очень вредным.

0: Шла Гретхен вдоль краснокирпичной стены Иоанновской церкви, плакала и молилась, чтобы не тронули ее злые чумные духи. И надо же, бредет ей навстречу человек в коричневой рясе, подпоясанной веревкой, тащит на плече бочонок пива, да такой тяжеленный, что ноги у этого монаха подгибаются. Гретхен остановилась и от ужаса окаменела, даже в горле пересохло не крикнуть.
1: «Не бойся меня, девица!»
0: — сказал, подходя, монах.
1: «Никому я еще вреда не причинил, одному лишь себе. Вот и должен таскать проклятый бочонок до скончания веков. Постой хоть со мной немного, а то кто увидит, все прочь бегут. Да я по-человечески уж лет 200 ни с кем не разговаривал. Тебе жаль меня хоть немного?»
0: Гретхен несколько раз кивнула. И как не пожалеть пожилого монаха, который зимой разгуливает по снегу в сандалиях на босу ногу? Гретхен успела туфли обуть, и то ножки здорово мерзли.
1: «Дурак я был», —
0: признался монах.
1: «Ты, девица, истории не знаешь и не поймешь, когда я прибился к Домскому монастырю. А было это до беспорядков. Впрочем, о тех беспорядках, когда рижане громили церкви, жгли иконы в деревянных святых, ты тоже не знаешь. А ведь после них в Риге поменялась вера, и все католические монахи уплыли на кораблях. Один я остался, старый дурак. Тогда я уже утратил земную плоть. А скончался я смертью весьма благородной. Тебе, девиц, не понять, что такое слава. Женщинам сие недоступно. Я возжелал великой посмертной славы и велел замуровать себя в стене монастыря, который возводили вон там. Сейчас-то его нет. Настоятель мне говорит: «Опомнись, брат! На что тебе слава, о которой ты все равно не узнаешь? Честолюбие — великий грех!» А я ему: «Святой отец, обитель наша несколько раз страдала от пожаров, и если меня замуруют в стене, я буду охранять ее от огня». Спорили мы с ним, спорили, я его переспорил. Сделали мне в стене нишу с окошечком. Сел я в этой нише и сколько-то времени просидел. Есть хотелось страшно, а я терпел ради славы. Мне в окошечко хлеб и воду подавали. Вот стал мне от голода всякое мерещиться. Так в бреду я и скончался».
2: «Какой ужас!»
0: — ответила Гретхен.
1: «Ужас? Да!»
0: — гордо отвечал монах.
1: «Зато великая посмертная слава! Я прошел сквозь стену и возрадовался! Весь город только обо мне и говорил! Но потом... Ох, что было потом? Вот как ты полагаешь, девица? Может ли призрак совершить нечто такое, за что его накажут?»
2: «Я не знаю, господин призрак»,
0: — прошептала девушка.
1: «Я зато знаю!» — завопил монах. «Может, может, и как еще может? Ты слушай, слушай! Наконец-то нашлось живое существо, которое меня выслушает! Я бы предложил тебе присесть на мой бочонок, но он тебя не выдержит. Слушай! В земной своей жизни я не был горьким пьяницей. Я выпивал, да. Иногда выпивал вместе с братьями. Нельзя же жить в портовом городе и быть трезвенником. А когда я стал привидением, то ни в еде, ни в питье уже не нуждался. И вот я каждую ночь выходил из стены и исправно совершал обход монастыря. Я нравом был тих, спокоен и безмолвен. Я был честным привидением, пока не помер этот сукин сын, трактирщик Ганс Файзер. Все из-за него, все из-за него».
0: Гретхен уже дрожала от холода, но не осмеливалась убежать от разговорчивого монаха. А тот говорил все более пылко и страстно.
1: «А как ты полагаешь, за что трактирщика сделали призраком? За какое преступление?» «Ну так я тебе скажу. За то, что он прекрасное светлое пиво грязной водой разбавлял. Уж лучше бы он город с четырех концов поджег, разбавлять пиво! И поделом ему, что в посмертном бытии его обрекли таскать на плече бочонок с пивом. Ну вот и встретились мы с Гансом Файзером. Я сперва обрадовался. Будет у меня собеседник. Я ведь к горожанам с речами не приставал, считал, что неприлично почтенному призраку о мирских делах беседовать. А тот не выдержал. Сели мы с трактирщиком на ступеньки у церковных дверей и разговорились. Я ему первым делом рассказал о том, как возжелал посмертной славы. А он мне про вдову, про своих сироток. И дернул меня черт за язык. Спросил я его, как вышло, что и он привидением стал. Он мялся, вздыхал, охал. Наконец признался, все из-за пива. И велено ему носить на плече бочонок до скончания века. Тут-то я и рассвирепел. Пиво разводить! Так он еще, наверное, жене приказывал не ждать, пока в кружке пена осядет, а прямо с шапкой пены подавать, чтобы в кружку доливать не пришлось. Вот ведь какой вредитель! И не выдержал я. Набросился на него с кулаками. Подрались мы. Ты думаешь, девица, что раз мы привидения, то боли вовсе не ощущаем? Как еще ощущаем? Я бил этого подлеца, я месил его кулаками, и он меня бил. Все окрестные коты сбежались и так орали, глядя на нас, что уши закладывало. Да, девица, коты видят и слышат призраков. А вот горожане отворили окна и кидали оттуда в котов всякую дрянь, поливали их водой. Сквозь меня пролетела кружка с отбитой ручкой. Но я не сдавался. И совершилось великое чудо. Проклятый трактирщик позорно сбежал, а его бочонок мне достался. Ты хотела спросить, девица, как такое возможно?
2: Да,
0: еле пролепетала Гретхен.
1: Не знаю, но это было. Мерзавец сбежал, и куда он делся, я не знаю. Мне же достался бочонок. Смотрел я на него, смотрел.
3: И мне вдруг так захотелось хлебнуть пива. Тебе, девица, сего не понять. Такая жажда одолела, какой я при жизни не знавал. И я подумал, пусть оно разведенное, пусть в нем хоть тараканы плавают, пусть. И я взял бочонок, я поднял его над головой, и в рот мне полилось изумительное, чистейшее, свежайшее золотистое пиво. Я был счастлив, как никогда в земной жизни. Я пил и пил и пил, и в голове у меня помутилось.
0: Опомнившись, я уволок бочонок в свое убежище и с той поры каждую ночь к нему прикладывался. Оказалось, что бочонок неиссякаемый.
1: И знаешь, что произошло? Я променял свою посмертную славу на это чертово пиво.
3: Постой, выслушай меня. Хоть ты-то выслушай.

0: Гретхен обхватила себя руками. Морозец-то крепчал, пробирался под шубку. Но убежать она боялась. Мало ли что стукнет в голову взбалмошному привидению. Может, чумных шведских солдат в погоню пошлет.
1: «Не помню, в котором году весь город праздновал Рождество. В такую ночь люди спать не ложатся, ноги гуляют по улицам, даже песни поют. Разумеется, и выпивают. У кого есть заморское вино, тот пьет вино, у кого вина нет, тот пивом утешается. Вот и я ради праздника выпил чуть ли не треть своего бездонного бочонка. Сам праздник нельзя, нехорошо, так я решил накануне. И напился я до того состояния, когда сам черт не брат. А у пьяного человека вдруг слезы сами течь начинают. И принимается он сам себя жалеть. Вот и я стал оплакивать свою молодость. Сидел я в келье, читал умные книги, и было у меня в жизни очень мало веселья. Ведь мы, монахи, знаем всякие смешные истории, а рассказывать их боимся, чтобы не прознал и не разозлился наш настоятель. Ударило мне пиво в дурную голову, и решил я повеселиться. Ох, грешен я, грешен!
0: Монах поставил на землю бочонок и принялся бить себя кулаками в грудь, стеная и причитая. Не сразу он вернулся к своему горестному повествованию. Оказалось, набравшись призрачного пива, этот грешник в коричневой рясе отправился на прогулку. Он откуда-то знал, что в ночи между Рождеством и Новым годом люди могут и видеть, и слышать его. И вот он дошел до Ратушной площади, где было на удивление мало народа, выбрал компанию, чтобы к ней присоединиться, но добром это не кончилось.
1: «Язык у меня совсем развязался! Я просто не мог больше молчать!» — воскликнул монах. «Я говорил, говорил, говорил и был счастлив! Я рассказал им историю про мельника и трех старух. Я рассказал им про вдову и двух ее любовников. Я рассказал им, как женщины стали сравнивать достоинства своих мужей. Но они сперва слушали, потом стали меня ругать и велели заткнуться. Но я уже не мог заткнуться. Я просто обязан был рассказать им, как сапожник ходил к аптекарю за любовным напитком и как выпил вместо трех капель всю бутыль. Наконец эти жалкие и скучные людишки заткнули себе уши и побежали прочь. Тогда я опомнился. Пивной хмель стал с меня сходить, и я ужаснулся. Я понял, какой я великий грешник, и опрометью кинулся прочь. Я ворвался в свое убежище и распластался на полу, и я решил больше не выходить наружу. Я решил сам себя покарать. Мой стыд был таков, что, будь я живым, нашел бы веревку и повесился. Но где же это слыхано, чтоб привидение повесилось? Что ж ты молчишь, девица?»
0: Но перепуганная Гретхен и словечко вымолвить не могла.
1: «Молчишь», —
0: вздохнуло привидение.
1: «Тоже, наверное, думаешь, хорошо было бы, как бы этот старый дурак повесился. Так вот, лежу я в полу и слышу голос. «Бесстыдник», — говорит мне голос. «И где же ты такого непотребства набрался? Стыд и срам», — говорит голос. «Весь город переполошил, все только и говорят о монахе, который в такую ночь всякие пакости и непристойности незнакомым людям рассказывает». «Я спрашиваю, в какую такую ночь? Ведь Рождество только завтра празднуют». И оказалось, я дни перепутал. У всех настроение радостное, благостное. Все после ночной церковной службы домой не спешат, идут потихоньку. И тут я с мельником и тремя старухами. Стало мне жутко. Кабы какая другая ночь, оно бы и ничего, но это... Так слушай же,
0: продолжает незримый голос. Вот тебе кара за твои безобразия. Весь год сидеть будешь взаперти, и только в ночи между Рождеством и Новым годом сможешь выйти отсюда. А когда выйдешь с бочонком на плече, найдешь людей на Ратушной площади и со слезами попросишь у них прощения за свой грех. Тогда, может быть, будешь помилован. И больше ни капли пива не выпьешь. бочонок твой будет полон, но не для тебя. И все. И больше я в ту ночь голоса не слышал.
1: Целый год просидел я взаперти, целый год! Сижу, бочонок с пивом передо мной стоит, а выпить нельзя, кран не открывается. Сижу я и плачу.
0: Вспомнив о своем несчастье, монах даже прослезился.
1: Ай, год прошел.
0: Взвалил я на плечо бочонок, стена передо мной расступилась. И пошел я на Ратушную площадь. Там опять народ гуляет, песни поют, смеются. А мне нужно грех замаливать. Выбрал я компанию человек в 6, подошел и поклонился.
1: Простите меня, говорю, люди добрые. Простите меня непутевого.
0: Они, конечно, спрашивают, за что меня вдруг нужно прощать.
1: Да вот, говорю, год назад я вел себя тут на площади неприлично, непристойные истории рассказывал.
0: А они мне, какие такие истории?
1: Ну, не понимают и не понимают, о чем я им толкую. Рассердился и рассказал им про мельника и трех сластолюбивых старух. И словно с цепи сорвался. Вот, говорю, какие я непотребства рассказывал. И тут же им про любовный напиток, от которого мужская сила в 20 раз вырастает. И тут же, как вдова выбирала, какой любовник лучше.
0: А когда дошел до монахини, покупавшей огурцы, вдруг опомнился и кинулся прочь. Ворвался я в свое убежище и как заплакал, как зарыдал. Монах утер рукавом рясы глаза и продолжал.
1: Когда же я рыдать перестал, снова голос прозвучал.
0: Ты грешник болтливый, так мне голос, совсем ума лишился. Сиди взаперти еще год, а когда снова выйдешь на площадь и будешь просить прощения.
1: Год я просидел за стеной и чуть с ума не сошел.
0: А призрак, лишившийся ума, даже врача не может позвать, чтобы на него надели смирительную рубашку и отвезли в богадельню. Нет такой богадельни для призраков.
1: Прошел, значит, год. Снова я взвалил на плечо бочонок с недоступным пивом.
0: Снова пошел в грехе своем каяться и прощения просить. И снова не получилось.
1: Тупые людишки не желали понимать, про какие непристойные истории им толкуют.
0: Я не выдержал. И все им выложил и про монахиню с огурцом, и про конюха, который скакал верхом на госпоже, и про стеклянный стакан для измерения мужской силы.
1: Опомнился, а было поздно. Они уже бежали от меня прочь, призывая на мою голову самые страшные кары. Вернулся я в убежище, а там незримый голос меня поджидает. Ох, каких слов я от него наслушался. И вот так выходил я 286 раз. И ровно столько же раз не удавалось мне как следует попросить прощения. Наконец голос не выдержал. «Этак ты до судного дня будешь чушь нести», — сказал мне голос. «Поэтому сделаем иначе.
0: Выходить будешь в ночи между Рождеством и Новым годом по-прежнему, но не прощения просить. Ничего у тебя с этим прощением не получается. Будешь искать человека, который не побоится выпить 3 глотка пива из твоего бочонка. Найдется такой и освободит тебя. Тогда лишь тебя отпустят».
1: Я ему: «Так это же и вовсе невозможно».
0: А голос мне: «А ты постарайся, чудище зловредное, у тебя для этого вся вечность впереди».
1: И понял я, что до самого страшного суда таскать мне этот пивной бочонок. Выходить-то с ним выхожу, но никому даже не пристаю, бесполезно. Как хорошо, что ты слушаешь меня, девица. Наверное, пожалела меня, потому и стоишь, и слушаешь, как я осужден слоняться по ночам с этим проклятым бочонком. Вот такая беда вышла у меня с этой посмертной славой. И бочонок ведь полон пива, только я отведать его больше не могу. Сколько раз пытался, а не получается. Так тебе жаль меня?»
2: «Да»,
3: — ответила Гретхен.
2: «Очень жаль».
1: «Мне прямо сказано, если я найду человека, который не побоится выпить 3 глотка из моего бочонка, то меня отпустят. А где такого взять? Кто меня встретит, удирает без оглядки. Ты первая стоишь и слушаешь. Может, ты и отведаешь моего пива, девица? Ты боишься? Тебе кажется, что пиво коснется твоей глотки, и ты умрешь?»
3: Монах угадал. Гретхен шла к дому Пауля безо всякой надежды на успех. Просто больше идти было некуда. Молодой купец все и объяснил. Если бы им удалось встретиться тайно, он бы, может, дал денег. Но какие деньги помогут в девичьей беде? Что с ними делать? На что потратить? Уехать в Курляндию, там родить? А потом, когда талеры кончатся? Или сесть у его дверей и кричать на весь город, что Пауль Грюневальда обольстил невинную дуру? Чем это кончится, нетрудно догадаться. Прогонят в Ластадию, где уже который век живут портовые девки. Нет, лучше умереть.
4: «Вижу я, в чем твоя беда», — сказал монах. «Может, все обойдется. Вижу, почему ты ночью бегаешь по городу. Точно тебе говорю, все обойдется».
2: «Дай сюда!»
3: — крикнула Гретхен.
2: «Открывай свой бочонок, я выпью».
1: 3 глотка! Всего 3 глотка!
3: Монах снял с плеча бочонок, опустился на колено и кое-как приладил его на бедре. Потом он положил руку на деревянный кран.
1: «Смотрите, открылся!»
4: «Ну, девица, пристраивайся, точно не побоишься!»
2: «Это не очень больно, господин монах?» — спросила Гретхен.
1: «Совсем не больно. Пиво, оно пиво и есть. Ну, ежели ты сможешь...»
3: Гретхен села на брусчатку и приникла губами к крану. Призрачное пиво наполнило ей рот. Вкуса она не ощутила, только легкое покалывание. Сделав 3 глотка, Гретхен потеряла сознание.

0: Очнулась она в богато убранной комнате на роскошной кровати. Над ней склонился пожилой человек в парике. Она знала этого человека, доктор Гриндель, очень уважаемый в городе врач.
1: «Где я?»
0: – спросила Гретхен.
2: «Господин Грюневальде, госпожа Грюневальде!» – воскликнул доктор Гриндель. «Она заговорила! Я же говорил, что курение подействует лучше, чем соли!»
0: Тут Гретхен заметила, что в комнате как-то нехорошо пахнет. То ли жженными перьями, то ли чем-то еще похуже.
3: «Пустите, доктор!»
0: – приказала пожилая фрау и присела на край постели. Кружева ее чепца стоили дороже, чем вся мастерская сапожника Брейтфуса. Вокруг шеи у нее была обмотана в несколько слоев батистовая косынка. Дама строго смотрела на Гретхен.
4: Девушка покраснела.
0: Гретхен узнала строгую матушку Пауля. Когда эта суровая матушка приходила в мастерскую заказывать туфли, нужно было при каждом ее слове делать глубокий книксон и еще кланяться.
2: «Ну что же, по крайней мере, ты хороша собой», — сказала дама. «И еще очень молода. Тебя удастся научить хорошим манерам. Пауль!»
1: «Матушка!»
0: С другой стороны к постели подошел Пауль.
2: «Ты сделаешь это для меня?»
1: «Да, матушка».
0: И Пауль быстро прижал палец к губам. Это был знак для Гретхен. «Молчи, ни о чем не рассказывай и ни о чем не спрашивай».
2: «Мина, где ты там возишься? Подай барышне завтрак, кофе с яблочным штруделем. Все девицы любят штрудель. И скажи Анне, чтобы принесла для барышни утреннее платье, то розовое».
0: Не сразу старая фрау Грюневальде оставила Гретхен наедине с сыном. Она сперва убедилась, что девушку красиво одели и причесали, сама вдела ей в уши дорогие серьги с изумрудами.
1: «Пауль, любимый, что это значит?»
0: — шепотом спросила Гретхен, когда они остались одни.
1: «Дивное дело, любимая. Матушка среди ночи так закричала, что все сбежались в ее спальню. Она металась на постели, держась за горло, и ее лицо налилось кровью. Мы думали, она умирает. Минна трясла ее за плечи, чтобы разбудить. Я послал Клауса за доктором Гринделем и пытался оторвать ее руки от горла. А она стонала и рычала. Это было страшно».
2: «Что же это было?»
0: — испуганно спросила Гретхен.
1: «Было то, чего и представить никто не мог». Вдруг матушка замолкла, открыла глаза, пришла в себя. И тогда она сказала, что ей снился страшный монах, который хотел задушить ее, если она не выполнит его приказание. Мы спросили, что за приказание. Она сказала, нужно немедленно послать людей к боковому входу в Иоанновскую церковь. Там лежит на земле девушка, нужно принести ее и в следующее воскресенье обвенчать с Паулем Грюневальде. А за ослушание мучительная смерть вот такая». Мы стали ее успокаивать, и тут на шее у матушки проступили синие пятна. Мы думали, это она сама так в себя вцепилась. Но наш слуга Фридрих, отставной солдат, он немало повидал, так он увидел эти пятна и говорит: «Хоть убейте меня, но так за горло могут взяться только мужские руки». И точно. Как матушка не прикладывала пальцы, а следам они не соответствовали. Тогда Фридрих и Отто сразу побежали к церкви, нашли тебя, принесли. Матушка приказала все готовить к свадьбе. И это все, что я знаю.
2: А больше тебе и незачем знать.
0: Очень тихо прошептала Гретхен. Потом, уже став почтенной фрау Грюневальде, Гретхен пыталась узнать о судьбе монаха, много лет назад мечтающего о посмертной славе. Старики что-то припоминали, вроде бы когда-то встречали такого, то ли у Иоанновской, то ли у Петровской церкви. Правда, по бочонке ничего сказать не могли. Но никто, решительно никто, не мог вспомнить его имени.
5: Американская модель для сборки продолжается в прямом эфире «Серебряного дождя». Никаруганский писатель Рубен Дарио
3: Таинственная смерть брата Педро. Не так давно, будучи в одном из испанских городишек, мне случилось посетить монастырь. Приветливый священник, мой провожатый, показал мне все местные достопримечательности, а после повел на кладбище, где у могильной плиты, на которой было начертано «Здесь лежит брат Педро», естественно, на латыни, произнес: «Дьявол искушал его и погубил». «Так уж и дьявол! Куда ему искушать на старости лет?» – пошутил я и услыхал в ответ: «Ошибаетесь! Именно дьявол и новейшего образца, демон знания». И священнослужитель рассказал мне историю брата Педро. Злой дух, разжигавший жажду знания, терзал брата Педро. Худой, кожа дерзал брата.

подвигло брата Педро на изучение астрологии и хиромантии и отвратило душу его от мудрости, запечатленной в Священном Писании. Любопытство, погубившее прародителей наших, завладело и его душой. Все чаще, захваченный очередными экспериментами, он забывал о молитве. В его распоряжении была монастырская библиотека, вся без изъятия, ибо ему дозволялось читать любые книги, в том числе те авторы, которых глубоко заблуждались. Так что, в конце концов, брат Педро вознамерился и сам заняться колдовством и начал с белой магии. К самому краю пропасти увлекла его жажда знания. И брат Педро позабыл, что знание, орудие змея, крепит силу сатанинскую и отвращает от веры истинной, тверд в которой лишь тот, кому ведомо начало премудрости, страх Божий.

благо неведение священный дар. Но брат Педро не удостоился дара сего, о коем писал Гюисманс, не воссиял над ним нимб, позарявший некогда великих мистиков. Богословы растолковали нам, что душа, любящая угоднее Господу, чем душа, взыскующая знания. И оттого их птиц Господних в сине небесное сияние и звездном, и их осененных даром любви и милосердия, нищих духом, чистых сердцем, как голуби, и непорочных, как ирисы, запечатлел в своих витражах Эрнест Гело. И не случайно Жюрис Карл, брат, взысканный всеми добродетелями и, помнится, удостоенный, несмотря на пагубную склонность к сочинительству священнического сана, повествуя об обращении Дюрталя, упомянул о райском сиянии, озарившем непосвященного свинопаса, услыхавшего хоры ангельские. Но не ведал того брат Педро, а ведь верил он, как верят лишь искренние верующие. Жажда знания терзала его и влекла к тайне, да с такой силой, что брат Педро и думать забыл о том, сколь греховно его неодолимое стремление постичь непостижимое, разгадать тайну мироздания. Сам дьявол искушал его, и брат Педро погубил свою душу. Случилось это несколько лет тому назад. Попалась как-то брату Педро газета, в которой рассказывались об открытии рентгена, о лучах, просвечивающих тела и предметы, о пластинках, трубках, излучении и прочем. Там же был помещен снимок руки, сделанный в рентгеновских лучах, на котором явственно проступали все суставы и косточки, а рядом другие снимки, являвшие взору недра непрозрачных предметов. С тех пор брат Педро потерял сон и покой. Его вера и жажда знаний слились в едином кощунственном порыве. О, если бы он мог добыть тот прибор, если бы он мог осуществить свой тайный замысел, поставить теологический, в то же время естественно испытательский опыт. О, если б только добыть прибор. Не раз в часы общих молитв и бдений братья замечали горящий взор брата Педро, устремленный в пространство. Не раз их поражала его отрешенность, печать древнейшего из грехов, из вечного Адамова греха, погубившего у подножия древа прародителя рода человеческого. День и ночь думал брат Педро об одном, но так и не мог измыслить, как завладеть аппаратом. Все отдал бы он, бедный монах, ученый по зову сердца, только бы увидеть у себя в келье, в убогой своей лаборатории этот наиновейший прибор и поставить вожделенный опыт, который положит начало новой эпохи и станет векой в истории науки и человечества. Что в сравнении с ним эксперимент Фомы неверующего? Если люди уже запечатлевают на снимке невидимое глазу, значит, скоро они научатся запечатлевать и душу. А тогда почему бы не попытаться заснять с Божьей помощью чудеса, видения и, наконец, богоявления? О, если бы у кого-нибудь там, где являлась Бернадетте Богоматерь Лурдской, оказался фотоаппарат, если бы прибор зафиксировал на пленке явление Святой Девы, сколько неверующих обратилось бы к Господу, как торжествовала бы церковь! Такие мысли роились в голове бедного брата Педро, готового пасть жертвой князя тьмы. И случилось так, что однажды, в тот самый час, когда надлежало молиться, а молитва не шла на ум, дверь в келью брата Педро отворилась, и перед ним предстал монах со свертком, упрятанным в складке плаща. «Брат мой, — сказал он, — слышал я,

Что тебе необходим чудесный наиновейший прибор? Вот он. Бери. И посетитель исчез, оставив сверток потрясенному брату Педро, который не заметил, как из-под облачения, когда гость переступал порог, выглянула козлиная копытца. Немедля брат Педро принялся за опыты, от которых уже не мог оторваться. Сказавшись больным, он не ходил к мессе, забывал о молитве. Отец-настоятель отчитал его, но это не помогло. Скоро весь монастырь стал тревожиться о здоровье брата Педро, как о телесном, так и о душевном, ибо с каждым днем он становился все отрешеннее и завороженнее. Одна мысль владела им безраздельно. Он испробовал аппарат на себе, просвечивал яблоки и вообще все, что попадалось под руку. Клал в книгу ключ и обнаруживал на снимке изображение ключа. И, наконец, в один прекрасный день, точнее, ночь... Так вот, той ночью он, наконец, решился осуществить свой замысел. Тайком, крадучись, он пробрался в церковь, зашел в алтарь, устремился к дарохранительнице, открыл ее, схватил ломтик тела Господня и кинулся к себе в келью. На другой день отец-состоятель проводил в келью брата Педро самого архиепископа. «Ваше Преосвященство, сегодня утром обнаружилось, что брат Педро скончался. В последнее время он несколько повредился в уме. Должно быть, ученые занятия сказались. Хотите взглянуть?» И архиепископ поднял с пола фотопластинку, на которой был запечатлен распятый на кресте.

меня в крови. Я просто рожден, чтобы освещать новости. Крутые новости, можно сказать, обжигающие. Чем горячее, тем лучше. Дайте мне классную выездную бригаду. Да подвернись какая катастрофа или крушение, вы у меня от ящика не отклеитесь. Можете не сомневаться, я в этом просто супер. И если дело коснется очередной душераздирающей истории, будете хлюпать носами. Ну уж я сумею за 20-секундный репортаж выжать из вас все до последней слезинки. Только если на чистоту, все это пока мечты. Сам я в бизнесе всего 10 месяцев, и за дни пока получил вовсе не так много заданий, как хотелось бы. Но унывать не стоит, все это вопрос времени. В избранной мною профессии карьеру вот так с маху не сделаешь. Приходится подниматься с одной ступеньки на другую. Уж что-что, а таланта у меня хоть отбавляй. И когда, наконец, удача мне улыбнется, я встречу ее в полной боевой готовности. Телевидение у меня в крови. Вот увидите, я себя еще покажу. Через пару-тройку лет стану вторым Питером Дженнингсом или Уолтером Кронкайтом своего поколения. Жаль только, что слишком много времени потратил впустую, прежде чем обнаружил свое истинное призвание. Но думаю, Эйнштейн тоже не с колыбели знал, что когда-нибудь станет нехилым ученым. Таланту, как хорошему вину или импортному пиву, нужно время для вызревания. Сэм, оттащи-ка пленку к Бубе в Real Pete Barbecue. Узнай, какой из роликов им нравится больше. «Будет сделано, Эрл», — откликнулся я, прислоняя метлу к столу. «Можно взять Кадиллак?» Эрл нахмурился и покачал головой. «Ничего не поделаешь. Он владелец телестудии, и его слово — закон. Жаль только, что мне никак не доверят Кадиллак. Хотя бы разочек». И уже через несколько минут я пылил на старом, лязгавшем и скрипевшем грузовике «Шевроле» по 41-му шоссе. Здорово они сочетались. Пыльный, обожженный солнцем пейзаж Флориды и дряхлые развалины, лениво жующие милю за милей, поросшие соснами равнины. Самое место для телестудии, ничего не скажешь. Только мне все одно плевать. Нужно же с чего-то начать, если хочешь забраться на самый верх. До того, как стать репортером, я подвязался в торговле. По правде говоря, не слишком это дело давалось, но теперь прошлое мне до лампочки. Просто пылесосы и я никак не могли состыковаться. Что ж, бывает и такое. У меня куда больше выходит сидеть перед камерой и вещать зрителям все, что им необходимо знать, а это и есть душа и сердце телевизионного бизнеса. Кроме того, я успел накопить немалый жизненный опыт, что тоже, согласитесь, большое подспорье. До того, как стать камевоежором, я развозил на грузовике товары для универмага. Готов голову прозакладывать, в том не было моей вины. Не нужно было строить эту кирпичную стену слишком близко к погрузочной платформе. Крупно не повезло мне, что в тот день я вез ящики с дорогой стеклянной посудой. И кто бы мог подумать, что компьютеры, лежащие под этой самой посудой, так чертовски нежны. Могли бы упаковать их получше. Думаю о той работе у ветеринара, куда я нанялся мыть собак, и упоминать не стоит. Да и прокантовался я там всего пару дней, и псов почти всех успели переловить, так что... Только вот очень уж я тоскую по Спрингфилду. С той поры, как мать отослала меня на юг к дядюшке. Дейд-Сити и городишко в порядке, как десятки других во Флориде. Только скука тут смертная, и не слишком-то много чего случается. Но должен признать, мамаша была права. Сменить темп и начать сначала. Самое то, чтобы найти истинное призвание. Вот только по снегу я не скучаю. Если бы не снег, я, наверное, по сию пору развозил бы товары для этого дерьмового универмага вместо того, чтобы стать телезвездой. Если честно, я еще не совсем звезда, но работаю над этим.

0: трубы располагались еще и дешевые пигня, пивная пик-крик и веткое деревянное строение, немного покосившееся вправо. В доме мирно уживались студии керамики, государственный нотариус и гадалка. Сидевшая в качалке на крыльце старуха колола орехи и прихлебывала из стакана чай. В воздухе висел густой запах горящего древесного угля и соуса для барбекю. Я помахал женщине и вошел в ресторанчик. «Надеюсь, хоть это подойдет», — проворчал Буба, взяв у меня видеокассету. «Не могу сказать, что мой бизнес особо процветает с тех пор, как я связался с рекламой». «У меня два ролика на одной кассете», — сообщил я. «Какой-нибудь да попадет в точку. Скоро здесь будет не протолкнуться от посетителей». Должен признаться, я надеялся, что ему больше понравится первый ролик, поскольку сам записал сценарий и снимал тоже сам. Конечно, это не Касабланка, но я гордился своим первым детищем. Эрл позволил, потому что пленки у него горы и стоит она сущие пустяки. Похоже, дела у Бубы и впрямь шли, не так чтобы. В зале сидело всего четверо посетителей, да и то двое ничего не заказали, кроме пива. Буба вставил кассету в видик, и большой телеэкран на дальней стене переключился с ток-шоу на логотип студии. Шикарные часы начали обратный отсчет. «Вот увидите, забойный ролик», — шепнул я. Буба что-то буркнул. Один из ковбоев у стойки бара точно влюбился в ролик с первого же кадра. Заржал на весь зал. «Что это за дьявольщина?» — возопил Буба. «Корова», — пояснил я. Черт, можно было взять свинью. «Свинина! Любое белое мясо! Свинья! Как же я не догадался!» «Проклятая корова пялится прямо в камеру!» — рявкнул Буба. «И все время жует!» «Взгляните на эти огромные карие глаза!» — воскликнула женщина, отталкивая тарелку с жареными ребрышками. «Представить немыслимо, как можно хладнокровно есть существо с такими глазами!» «А что там намотано на шею этой скотины?» — поинтересовался Буба. «Нагрудник», — пояснил я. «Видите ли, основная идея в том, что корова наслаждается классным обедом». «Похоже, она просто жует жвачку». «В жизни не встречал коровы-каннибала», — проворчал Буба. «А этот нагрудник, ну, в точности скатерть».
1: «И как он угадал?»
0: «Слушайте», — потребовал я. «Не пропустите саундтрек». «Это что еще?» «Звуковое сопровождение. Такой технический термин у нас на телевидении».
1: «Я не об этом. Что там за шум?»
0: «Корова чавкает. Говорю же, вкусная жрачка и все такое». «А я думал, кто-то рыгает». «Нет, совсем не тот имидж, какого я добивался. Все же у меня ресторан».
2: «Лично мне казалось, что лучше не снимешь».
0: Один раз чавканье почти совпало с кадром, на котором корова облизнула собственный нос.
1: «Зато конец был моим основным блюдом, моим грандиозным финалом. Я снял стадо коров, идущих по пастбищу на закат. На фоне заходящего солнца плыли огромные буквы Real Pit Barbecue у Буббы. А голос за кадром вещал моим глубоким баритоном у Буббы. Именно там вы встретите лучших в мире коров».
0: Концовка была просто гениальной, но они так хохотали, что, скорее всего, не сумели оценить ее по достоинству. Только Буба почему-то оставался хмурым и, нажав кнопку паузу на пульте, сокрушенно покачал головой.
1: «Просто глазам не верю», — высказался он.
0: «Уж это точно! Не тот товар, что выдают местные студии, верно?» — гордо объявил я. «Такое качество можно требовать только от первоклассных нью-йоркских групп с бюджетом до небес и обратно».
1: «Ну и дерьмо», — сплюнул Буба. «Омерзительно».
2: «Да, нужно было снимать свинью», — пробормотал я.
1: «Посмотрим, что там еще у тебя».
0: Эрл снимал второй ролик прямо в зале ресторанчика, где я сейчас стоял. Тоска смертная. Всего лишь целые кодлы, рассевшиеся за столиками. Пьют, едят, скармливают медики музыкальному автомату. Словом, все как обычно. Но Бубе почему-то понравилось.
1: «Вот это то, что надо», — одобрил он. «Народ по локоть жру и соусе для барбекю, и вывеска как на ладони. Передай Эрлу, что этот годится».
0: Я совсем повесил нос и молча побрел к грузовику. Старуха все еще раскачивалась в кресле, она поманила меня, и я от нечего делать подошел.
3: «Почему это, парень, стоит тебе зайти к Бубе, ты тут же выскакиваешь обратно, как ошпаренный? Никогда не остаешься перекусить? Наверное, по-быстрому опрокидываешь пивка?»
0: «Да нет, ничего такого», — засмеялся я. «Продаю время на телевидении».
3: «Продаешь время? Что за вздор?»
0: Пекановая скорлупа была разбросана по всему крыльцу. «Вы, возможно, видели меня по телевизору?»
3: «У меня ничего такого нет и не будет. Если чему-то суждено случиться, я и без того узнаю. У меня, видишь ли, дар».
0: Глаза у старухи были ужасно темные и чем-то напоминали коровьи зенки. Мне стало как-то не по себе.
4: «Я... что же, пожалуй, мне пора».
3: «Погоди», — резко приказала она, сунув руку в карман передника.
0: Я оцепенел. Но она преспокойно вручила мне что-то твердое. Я было подумал, что это пекан, но, приглядевшись, увидел маленькую керамическую свинку размером с карамельку. «Это свинья», — заметил я.
3: «Вижу, ты парень наблюдательный», — улыбнулась старуха. «Далеко пойдешь».
0: «Но почему свинья?» Она пожала плечами.
3: «Когда-то слепила штук 50, и, представляешь, ни одну не продала».
0: «Это счастливая хрюшка», — допытывался я. «Что-то вроде талисмана».
3: «Понятия не имею. Наверное, если уж очень хочется».
0: «Удача мне не помешала бы. Уж сколько жду своего великого шанса, да все напрасно».
3: «О, вот увидишь, недолго осталось», — заверила старуха.
0: «Вы уверены?»
3: «У меня дар», — повторила она. «Так сказали звезды».
0: Я немного приободрился и по пути на студию все пытался сообразить, как уломать Эрла использовать свинью в следующем рекламном ролике. Эрл – мой дядя. Несколько лет назад он надыбал немного деньжонок и купил телестудию. Конечно, это не бог весть что, но, думаю, все должны начинать с чего-нибудь, даже я. Питер Дженнингс, он родом, как известно, из Канады, тоже начинал где-то в глуши. В захолустье, вроде Нуома. Возможно, снимал репортажи о моржах и китах-убийцах. При одной мысли об этом я благодарю небо, что очутился во Флориде, пусть тут и возятся жуки размером с кулак. Я, правда, не верил, что дядя Эрл сходу возьмет меня, но мамаша сказала, что он ей по-крупному обязан, и, видно, так оно и было, поскольку меня в два счета приняли и определили жалование. Разумеется, племянник или нет, но не мог же я вот так запросто вести шестичасовые новости. Так что в основном приходилось подметать студию и бегать по всяким поручениям. До сих пор это все еще входит в мои обязанности, но теперь и я появляюсь в эфире. Первым моим заданием было чтение объявлений. Пропавшие собаки, распродажа выпечки и тому подобное. И самое главное, голос за кадром в классном ролике, рекламирующем похоронное бюро «Бадди Шоу». Но час моего торжества настал немного позже. Боба, мужа Бетти, перевели в Холмстед. Первый и третий понедельник месяца Бетти освещала собрание городского совета, и мне поручили ее заменить. Надо было в основном следить, чтобы никто не споткнулся о протянутые по всему полу кабели, но в самом конце приходилось делать пятиминутные обзоры вечерних новостей. Я многому научился за это время. Например, думать стоя. Дважды пришлось сочинять все от начала до конца, потому что я просто-напросто заснул. Но, похоже, никто ничего не заметил. Я блестяще выворачивался, бормоча что-то о постановлениях, спаде и достижениях, и все сходило с рук. Это всего лишь маленькая студия в забытом богом городишке, что меня вполне устраивает. На этом этапе своей карьеры предпочитаю быть большой рыбой в крошечном пруду. Большую часть дня мы показываем старые фильмы и повторы комедии, о которых все благополучно успели позабыть. Видите ли, мы всего лишь придаток Тампы, и все по-настоящему забойные программы они отплатили себе. Но и у нас в сельской глуши есть свои поклонники, и мы балуем их местными новостями и местным колоритом. Зимой даже транслируем футбольные матчи между командами старшеклассников. Все же и это не предел. Мне до зарезу нужен хотя бы один шанс. Настоящий шанс. Ничего. Настанет и на моей улице праздник. Телевидение у меня в крови. Не успел я показаться на пороге, как Эрл вручил мне метлу.
3: «Ну?»
0: – осведомился он. «Почти удалось, но твой понравился Бубе немного больше. Думаю, все дело в вывеске».
3: «Вывеска. Люди любят видеть на экране свою вывеску. Запомни, более эффектный кадр, разве что сам владелец. Это дело беспроигрышное. Но только владелец или вывеска ничего больше просто не срабатывает. Правда, собаки тоже неплохо. В
0: Ставь в ролик симпатичного пса и делай в шляпе. Народ обожает собак.
4: Я подумывал о свиньях, с надеждой вставил я.
0: Ты слишком много думаешь, бросил он в ответ. Пришлось прибраться и вынести мусор. Да и окна не мешал помыть. На студии всегда полно работы.
4: Жаль, конечно, что мне дают так мало эфирного времени, но это всеобщая беда. Даже самые большие звезды ноют насчет эфирного времени. Но все же это несправедливо. Кроме собраний городского совета мне ничего не поручается. Стыдно упоминать об этом, но, думаю, все дело в улыбке. Не поймите меня превратно, у меня улыбка что надо. Просто я никак не могу с ней справиться. Стоит встать перед камерой, как губы сами собой растягиваются. И ничего тут не поделать. Не поверите, но я способен читать на телесуфлёре сообщение о том, как самолет, битком набитый монахинями, врезался в детский приют под самое Рождество и скалится при этом, как мешком ушибленный. Не все это знают. Я сам подслушал разговоры. Улыбчивый Сэм. Вот как они меня зовут. Улыбчивый Сэм. И близко не подпускайте его к горячим новостям. Вот что они болтают. Уж если придется дать ему эфирное время, пусть читает что-нибудь обтекаемое. Не слишком важное.
0: Но я им покажу. Всем покажу.
1: На телестудии время летит быстро. Не успел я опомниться, как шестичасовые новости подошли к концу. И поскольку собрание городского совета сегодня не предвиделось, я стал собирать шмотки, чтобы отправиться домой. Но, по правде говоря, не слишком торопился. Я живу в трейлере за домом дядюшки. Довольно уютно, хотя немного тесновато. Поэтому, когда появился Эрл, я спокойно наблюдал, как Сара заряжает в камеру эпизод 9 фильма «Моя мать – автомобиль». Эрл казался взволнованным.
4: «Очень не хочется просить тебя, Сэм, — начал он, — но не мог бы ты сделать вечером внестудийную передачу?»
3: «Не мог бы я умереть не встать? Еще бы!»
0: «Сегодня вечером в 7:10 ожидается лунное затмение. Целая орава астрономов-любителей едет в аэропорт, чтобы наблюдать его. Поезжай, сними репортаж и привези обратно. Сара смонтирует его и покажет в 11-часовых новостях. Ну как, справишься?»
4: «Легко», — заверил я. «Может, стоит добежать до библиотеки и посмотреть, что у них есть о затмениях?»
0: «Ни к чему, Сэм. Мы имеем дело не с настоящими учеными, а с обычными людьми, которым нравится глазеть на звезды. Луна заходит в тень Земли. Не такое уж важное событие, если не считать специалистов».
4: «И в чем тут гвоздь?»
0: «Гвоздь?
4: В каждой программе есть гвоздь. Ну, знаешь, что-то особенное, чем можно привлечь зрителей».
0: «Не такая уж это важная программа, Сэм. Весь округ к этому времени уже уляжется в постель. Но кое-что все-таки имеется. Комета. Одна из тех комет, которые подходят к Земле каждый миллион лет или около того. Может, тебе удастся уговорить дочь мэра, чтобы объяснила, откуда узнали, что Земля притянула комету так давно, ведь тогда некому было все это увидеть».
4: «Ого! Отпадная идея! И гвоздь ничего! Я и сам всегда гадал, как это им все известно».
0: «Стэн управится с камерой и звуком. Я уже вызвал его».
4: «Пойду приготовлю фургон».
0: «Это не фургон, а игрушка. И оборудован по последнему слову науки. Сверкающий новый додж, набитый кучей всяких прибамбасов». «Через мой труп», — возразил Эрл. «Бери футбол».
4: «Только не футбол».
0: «Именно футбол. Если уж Эрл что решил, его с пути не свернешь». «Да, неудача, но не все еще потеряно».
4: «Наконец-то мне дали самостоятельное задание. Внестудийная передача!»
0: Эрл отправился домой, а я пошел готовить футбол. Старую грузовую платформу с огромной трансляционной кабиной в виде футбольного мяча, оснащенной прожекторами, в количестве достаточном, чтобы ослепить полгорода. Жители Флориды с почтением относятся к футболу, даже если речь идет о соревнованиях старшеклассников. Я приволок камеру и захватил побольше пленки. Пленки у нас навалом. Мы просто снимаем новый материал на старом, так что запас не переводится. Но вот со Стэном вышла неувязка. Его привезла жена и, похоже, отыскала прямо в баре. Пришлось немало потрудиться, чтобы запихать его в футбол. Совсем обессилев, я сел за руль, а Стэн захрапел раньше, чем я выехал с парковки. Аэропорт, собственно говоря, представлял собой полоску травы и единственный ангар в окрестностях города.
5: Там обычно простаивало полдюжины спортивных самолетов, половина из которых постоянно нуждались в ремонте. Кто-то на въезде заставил меня выключить прожекторы. Я встал на краю поля. Когда глаза немного привыкли к темноте, я сумел разглядеть звездочетов. Собралась довольно-таки приличная толпа, вооруженная телескопами. Я подошел поближе, пока Стэн возился с оборудованием. В жизни не видел такого разнообразия телескопов и шикарных биноклей. Все таинственно перешептывались, что показалось мне довольно странным. За пределами поля было темно, даже при том, что наступило полнолуние. Местность была ровной, как стол, и на миле вокруг не виднелось ни единого деревца. Кто-то сказал, что можно увидеть куда больше, если луна не вышла, потому все и собрались здесь полюбоваться на комету во время затмения. Комету кликали как-то не по-нашему. Так сложно, что мне язык заплетался каждый раз, когда я пробовал произнести название. Оказалось, что ее поименовали в честь трех астрономов-любителей, которые обнаружили эту штуку. Еще один неожиданный гвоздь, вернее, полугвоздь, но все же... Я тут же бросился расспрашивать здешних чудиков, уж не открыли они кометы, планеты или что-то в этом роде. Облом. Никому из них не выпало такого счастья. Я был разочарован. Жаль, конечно. Представляю, каким клевым было бы вступление. Стэн, наконец, умудрился установить оборудование по всем правилам, и я взял несколько интервью под Луной, правда, весьма сомнительного качества, потому что освещение было совсем никудышным. Дочь мэра, пацанка лет 15, объяснила, как определяется возраст кометы. Для такой малышки она употребляла слишком много ученых слов, и я по большей части только кивал с умным видом, хотя нифига не понимал. Насколько мне удалось сообразить, они всего-навсего предполагали. Черт, да я делаю то же самое каждый раз, когда ставлю на лошадей в Тампа Даунс, и сами понимаете, сколько с этого поимел. Пришлось попросить астрономов показать мне свои навороченные телескопы, и неплохо поразвлекся, хотя снять ничего не сумел. Звезды все выглядят на одно лицо, если не считать Сатурна. Это что-то. Жаль, что у других планет нет таких колечек. Наконец настало время затмения. На краешек Луны наползала чернота. Сначала медленно, потом чуть быстрее. Честное слово, не по себе становится, когда видишь, как стирают Луну. Я наснимал пленки на целый специальный выпуск. Уже к началу 10-го Луна почти исчезла, зато звезд высыпала тьма тьмущая. Астрономы нацелили телескопы на то место, где по их вычислениям должна была появиться комета. Кто-то начал отсчет. 5, 4, 3, 2, 1.

0: И тут раздались восторженные вопли. Я ни черта не видел, поэтому подбежал к футболу и включил прожектора. Ослепительное сияние залило все поле. «Я ослеп!» – взвыл кто-то, сбив телескоп. «Ничего не вижу!» – вторил другой. Люди спотыкались, падали, натыкались друг на друга. Треножники с грохотом валились на землю. Я благоразумно стоял спиной к футболу и поэтому все прекрасно различал. Но такого... такого мне еще не приходилось наблюдать. Гигантский диск в форме блюдца медленно опускался на самую середину поля. «Вот он, мой счастливый шанс!» Я схватил микрофон и ринулся к космическому кораблю. «Снимай, Стэн, запускай камеру!» – завопил я на бегу. «Я ни черта не вижу, чтобы снимать!» – возразил он. Я добрался до корабля как раз в тот момент, когда дверца скользнула в сторону, и в проеме появилась свинья. Ну, если быть точным, не совсем свинья, но выглядела в точности как хрюшка в комбинезоне, зато шагала на задних ногах, а такого за свинками я до сих пор не замечал. Свинья-пришелец узрела меня и хрюкнула так громко, что даже сквозь шлем было слышно. Я, как всякий воспитанный человек, протянул руку, и моя ладонь тут же прилипла к чему-то твердому и липкому. Едва наши руки соприкоснулись, как у меня в ушах тоненько зазвенело, совсем как радио, настроенное на неработающую станцию. Но уже через секунду все стихло, и в голове зазвучал странный квакающий голос, словно инопланетянин передавал мне свои мысли или что-то подобное.
1: «Мы прибыли, чтобы исцелить тебя», — объявил он.
0: Он говорил так неразборчиво, что я так и не понял, то ли исцелить, то ли испепелить. Но предпочел надеяться на лучшее. Пришелец отнял руку, оставив в моей ладони липкий ком. Наверняка подарил мне что-то. Не желая оставаться в долгу, я выудил из кармана керамическую свинку и вручил ему. Похоже, это не понравилось пришельцу, который сильно возбудился и поднял вверх мой сувенирчик, чтобы двое его товарищей могли получше его рассмотреть. Потом пришелец отшвырнул свинку, поднялся на корабль и без звука отчалил. Вся эта история заняла не больше 30 секунд. «Успел, Сэм!» – окликнул я.
2: «Ты о чем? Я так ничего и не увидел».
0: Любители-астрономы превратились в незрячую и неуправляемую толпу. Не желали ничего слушать ни о каких пришельцах, и при мысли о том, что из-за паршивого футбола профукали счастье всей своей жизни, готовы были меня прикончить. Воображаемые инопланетяне прилетают и улетают каждый день, а вот комета не посетит Землю еще миллион лет. В нас стали швыряться комьями грязи и в конце концов прогнали с поля. Выбравшись на шоссе, я позвонил Эрлу по сотовому.
1: «Приезжай на студию, у меня обалденная запись, тебе во сне не снилось».
2: «Только не говори, что ради великого события к нам явились сразу известный американский спортсмен, первая женщина-летчик и судья, которому поручались самые громкие уголовные процессы в 40-х».
1: «Кое-что получше! Я заснял приземление летающего блюдца и даже пожал руку пришельцу».
0: «Сэм, скажи честно, это кто-нибудь видел, кроме тебя?»
1: «Боюсь, что нет. Смягчающие обстоятельства, видишь ли?»
2: «У тебя всегда находятся смягчающие обстоятельства».
1: «Но зато у меня есть запись. Встречаемся на студии. Это отпад. Мы прославимся на весь мир».
2: «Не стоило мне слушать твою матушку», — вздохнул Эрл. «Я приеду, но особой надежды не питаю».
1: «Ты не пожалеешь», — уверил я, но Эрл уже отключился.
0: Мы прибыли на студию одновременно. Я вбежал в аппаратную и сунул кассету в плеер.
2: «Ужасно темно», — заметил Эрл.
1: «Это интервью, которое я взял до того, как приземлилось блюдце», — пояснил я.
2: «Вот, эта белая штука и есть блюдце», — вмешался Стэн.
3: «Это моя улыбка», — обиделся я. «Лунный свет отражается от моих зубов».
2: «Что же, по крайней мере, ты успел потолковать с дочкой мэра», — обрадовался Эрл.
3: «Хоть ее не видно, зато слышно».
2: «Вот ее старик обрадуется».
0: Я прокрутил ленту вперед и нажал на кнопку «Пуск».
1: «Вот, сейчас начнется!»
0: По экрану пробежали полосы. Замелькали снежинки, статические разряды, и вновь появилась картинка.
2: «Это корова», — сообщил Стэн.
1: «Корова, обмотанная скатертью», — простонал Эрл. «И ради этого ты вытащил меня из постели?»
0: «Должно быть, что-то стряслось с пленкой», — посетовал я. «Это старый коммерческий ролик».
2: «Тут ничего нет.
1: Абсолютно ничего. Пшик, пробурчал Эрл. Я иду спать. Погоди, остановил я, вытягивая руку. Взгляни на это.
2: Похоже на пекановый орех, без особого интереса прокомментировал Эрл. Их тут у нас навалом.
1: Нет, это подарок пришельца. Настоящий инопланетный артефакт. Если мы коснемся его одновременно, сможем прочесть мысли друг друга.
2: Не уверен, что мне так уж хочется читать твои мысли, фыркнул Эрл. Я уверен, что тебе не слишком понравятся мои.
1: Брось, дядюшка, давай попробуем.
2: Липкий, задумчиво пробормотал Эрл, дотрагиваясь до пекана. Может, он и в самом деле действует, поскольку я ни черта не улавливаю.
1: Я тоже, выпалил я.
3: После этого обстановка немного осложнилась. Эрл уволил меня, но потом снова нанял, когда матушка за него взялась. Зато больше не позволил мне освещать собрание городского совета. Говорит, что и близко не подпустят меня к эфиру. Местный астрономический клуб назначил награду за мою голову. Единственное, что вышло хорошего из всех этих заморочек.
1: Теперь я понимаю свиней.
3: Этот передатчик мыслей, оставленный инопланетянином, срабатывает только тогда, когда имеешь дело со свиньями. К несчастью, у хрюшек не так уж много мыслей, а сказать им и вовсе нечего. Но с некоторых пор я приобрел привычку подолгу глядеть в небо. Там наверняка кроется сенсация, и не одна. И когда это произойдет, я буду наготове. Я рожден для новостей. Телевидение у меня в крови.
0: Дорогие друзья, вы слушали рассказ Джека Холдемана «Если бы свиньи умели летать». В переводе с английского Татьяны Ферцевой.
4: «Кошки-мышки», а написал его Фредерик Браун. Так уж получилось, что Билл Уиллер выглядывал из окна своей холостяцкой квартиры, находившейся на пятом этаже на углу 83-й улицы и Центрального парка, когда приземлился космический корабль, прилетевший неизвестно откуда. Он плавно спустился с небес и замер на лужайке парка между памятником Симону Боливару и главной аллеей всего в 100 ярдах от окна Билла Уиллера. Рука Билла Уиллера перестала гладить мягкий мех сиамской кошечки, лежавшей на подоконнике, и он удивленно спросил: «А это еще что такое, красотка?» Однако кошка ничего не ответила. Она перестала мурлыкать в тот самый момент, когда Билл перестал ее гладить. Вероятно, она почувствовала в нем какие-то изменения. Потому ли, что его пальцы застыли в напряжении, или потому что кошки вообще прекрасно ощущают изменения настроения. Так или иначе, но она перевернулась на спинку и жалобно сказала: «Мяу». Но Билл ничего ей не ответил. Он был слишком поглощен удивительными событиями, которые происходили в парке. Корабль имел форму сигары, примерно 7 футов в длину и 2 фута в самой толстой части. С точки зрения размеров он больше всего напоминал модель игрушечного дирижабля, но Биллу такое сравнение в голову не пришло. Даже в тот момент, когда он увидел, как корабль парит в воздухе. Нет, он не мог быть игрушкой или моделью. С первого взгляда в нем чувствовалось нечто чуждое, хотя нельзя было сказать, что именно. Так или иначе, инопланетный или земной, но корабль не имел видимых средств опоры и передвижения. Ни крыльев, ни пропеллеров, ни ракетных двигателей, и при этом он был сделан из металла и явно был тяжелее воздуха. Тем не менее, он опустился вниз, словно перышко, и замер в футе над землей. Затем, возле одного из его концов, они были практически одинаковыми, возникла ослепительная вспышка пламени. Вспышку сопровождало шипение. Кошка, лежавшая под рукой Билла Уиллера, одним грациозным движением вскочила на ноги и выглянула в окно. Потом она тихонько фыркнула, и шерсть у нее на спине и загривке встала дыбом, как и хвост, толщина которого увеличилась до 2 дюймов. Билл не прикасался к ней. Если вы хорошо знаете кошек, то вам известно. В такие моменты их лучше не трогать.
3: «Спокойно, красотка», — сказал он. «Тебе не о чем беспокоиться. Это всего лишь космический корабль с Марса, который намерен покорить Землю. Мышей там нет».
4: В первом своем предположении он оказался отчасти прав. А вот во втором отчасти ошибся. Но не будем забегать вперед.

0: Единственного выхлопа корабль преодолел последние 12 дюймов, опустился на траву и замер в неподвижности. На расстоянии 30 футов от одного из его концов появился веерообразный участок почерневшей земли. Некоторое время ничего не происходило, если не считать того, что с разных сторон к кораблю бежали люди. Появились полицейские, сразу трое. Они не подпускали зевак слишком близко к инопланетному объекту. Для полицейских безопасное расстояние составляло 10 футов. Билл Уиллер посчитал, что они ведут себя глупо. Если корабль взорвется, погибнут все, кто сейчас находится в этом квартале. Однако взрыва не произошло. Ракета лежала на боку, и все. Ничего, если не считать вспышки, испугавшей Билла и кошку. Однако кошка уже успокоилась, шерсть у нее на спине больше не стояла дыбом, а на мордочке появилось скучающее выражение. Билл рассеянно погладил ее желтовато-коричневый бок. «Какой удивительный день, красотка! Эта штука прилетела не иначе, как из космоса, или я племянник паука. Схожу, посмотрю!» На лифте он спустился вниз, подошел к двери парадной и попытался ее открыть, но у него ничего не получилось. Сквозь стеклянную панель Билл видел только спины людей, плотно прижавшихся к двери. Приподнявшись на цыпочки и вытянув шею, он сумел разглядеть лишь море голов, которое закрывало весь обзор. Билл вернулся к лифту.
1: «Похоже, там что-то интересное», — сказал лифтер. «Парад или что-то другое?»
0: «Да уж», — ответил Билл. «Космический корабль приземлился в Центральном парке. С Марса или еще откуда-то».
1: «Проклятье!» — пробормотал лифтер. «И что он делает?»
0: «Ничего». Лифтер ухмыльнулся.
1: «Вы большой шутник, мистер Уиллер. Как поживает ваша кошечка?»
0: «Превосходно, а ваша?»
1: «Капризничает. Швырнула в меня книгой, когда я вернулся домой поздно вечером, пропустив несколько стаканчиков, и полночи читал нотации, поскольку я потратил $3.5. Ваша кошечка явно лучше».
0: «Согласен с вами», — кивнул Билл. К тому моменту, как он вернулся к окну, внизу собралась большая толпа. Центральный парк был заполнен людьми, да и вокруг теснились зеваки. Лишь возле корабля оставалось свободное пространство, увеличившееся теперь до 20 футов, а полицейские образовали оцепление. Билл Уиллер осторожно пододвинул кошку и уселся рядом на подоконнике. «У нас места в ложе, красотка. Довольно глупо было спускаться вниз». Стоявшим в оцеплении полицейским приходилось нелегко. Однако к ним на помощь уже спешило подкрепление. К парку подъезжали грузовики с новыми блюстителями порядка. Они быстро пробились к кораблю и помогли увеличить свободное пространство вокруг него. Очевидно, кто-то пришел к выводу, что чем шире будет кольцо оцепления, тем меньше людей погибнет в случае взрыва. Внутри круга появились люди в военной форме.
2: «Начальство», — сообщил кошке Билл.
0: «Самая верхушка. Отсюда мне не разобрать знаки различия, но у одного парня не меньше 3 звезд. Достаточно посмотреть, как он держится». Наконец, полицейским и солдатам удалось оттеснить толпу на тротуар. Внутри круга уже было полно начальства. Несколько человек, часть в форме, часть в штатском, осторожно подошли к кораблю. Сначала сфотографировали, затем измерили, после чего человек с большим чемоданчиком вытащил инструменты и приборы и принялся делать какие-то тесты.
1: «Это металлург, красотка», — объяснил Билл своей сиамской кошке, которая не проявляла к происходящему никакого интереса. «Готов поставить 10 фунтов ливерной колбасы против одного твоего мяу, что он обнаружил неизвестный человечеству сплав. И в нем содержатся компоненты, которые невозможно идентифицировать. Лучше бы ты посмотрела в окошко, красотка, а то валяешься тут без дела». «Какой замечательный день, красотка! Возможно, он знаменует конец или начало чего-то нового. Скорее бы они уже вскрыли корабль».
0: К кораблю подъехали армейские грузовики. В небе кружило полдюжины больших самолетов, которые ужасно шумели. Билл с интересом посмотрел вверх.
1: «Могу поспорить, это бомбардировщики с полным боезапасом. Уж не знаю, что они намерены делать, разве что начнут бомбить парк, людей и все остальное, если из ракеты выскочат маленькие зеленые человечки с лучевыми ружьями и примутся убивать всех подряд. Тогда бомбардировщики прикончат тех, кто останется в живых». Но из лежавшего на земле цилиндра не выходили зеленые человечки. А люди, возившиеся с корпусом, никак не могли его вскрыть. Они успели перекатить его на другой бок, но обнаружили такой же гладкий металл. Определить, где у корабля верх, а где низ, не представлялось возможным. И тут Билл Уиллер выругался. Солдаты принялись быстро разгружать армейские грузовики. Они вытаскивали части огромного тента, устанавливали шесты и натягивали брезент. «А чего еще от них ждать, красотка?» — с горечью пожаловался Билл. «Конечно, они могли бы увести корабль, но оставить его прямо у нас под носом и закрыть со всех сторон тентом?» Между тем работы по монтажу огромной палатки продолжались. Вскоре ракета скрылась под брезентом. Приезжали и уезжали грузовики, приходили и уходили важные персоны. Вскоре зазвонил телефон. Билл в последний раз провел ладонью по мягкой кошачьей спинке и взял трубку.
3: «Билл Уиллер», — услышал он, — «говорит генерал Келли. Мне сказали, что вы являетесь одним из ведущих биологов-исследователей. Возможно, самым лучшим. Это правда?»
4: «Ну», — ответил Билл, — «я действительно биолог-исследователь, но с моей стороны было бы в высшей степени нескромно говорить, что я лучший. А в чем дело?»
3: «В Центральном парке только что приземлился космический корабль».
4: «Неужели?» — сказал Билл.
3: «Я звоню с места происшествия. У нас есть полевые телефоны, и мы собираем специалистов. Мы бы хотели, чтобы вы и другие биологи изучили то, что мы нашли внутри космического корабля. В городе находится Грим из Гарварда. Он скоро сюда прибудет. А Уинслоу из Нью-Йоркского университета уже здесь. Это рядом с 83-й улицей. Как скоро вы сможете явиться сюда?»
4: «Был бы у меня парашют, так добрался бы за 10 секунд. Я наблюдаю за вами из окна».
1: Он сообщил свой адрес и номер квартиры.
4: «Если у вас найдется парочка сильных парней в форме, которые помогут мне пробиться сквозь толпу, это произойдет намного быстрее, чем если я буду пытаться сделать это сам. Так как?»
3: «Договорились. Посылаю их за вами. Ждите».
4: «Ладно», — ответил Билл. «А что вы нашли внутри цилиндра?»
1: После коротких колебаний голос произнес:
3: «Приходите и сами увидите».
4: «У меня есть инструменты», — не сдавался Билл. «Анатомические скальпели, химикаты, реактивы. Я хочу знать, что захватить с собой. Это маленькие зеленые человечки?»
3: «Нет», — ответил голос и, немного помедлив, добавил: «Похоже на мышь. Мертвую мышь».
4: «Благодарю», — сказал Билл.
1: Он положил трубку, вернулся к окну и с укором посмотрел на кошку.
3: «Красотка», — строго проговорил он, — «неужели кто-то меня разыгрывает или...»
1: Нахмурившись, он смотрел на улицу. Двое полицейских вышли из палатки и торопливо зашагали к дому, где находилась его квартира.
4: «Посвети мне паяльные лампы, красотка», — пробормотал Билл. «Они настоящие».
1: Он заглянул в кладовую, схватил сумку, быстро зашел в кабинет и сложил в сумку инструменты и реактивы. К тому моменту, когда полицейские позвонили в дверь, он был готов.
4: «Оставайся на посту, красотка. Мне нужно встретиться с одним человеком, чтобы поговорить о мышке».
1: В сопровождении полицейских он спустился вниз. Они провели Билла Уиллера сквозь толпу, и он оказался внутри палатки в кругу избранных. Возле цилиндра собралось множество людей. Билл выглянул из-за их плеч и увидел, что цилиндр аккуратно разрезан на две части. Его внутренние стенки были обиты каким-то мягким материалом, напоминающим кожу. Стоявший на коленях человек продолжал говорить:
3: «Никаких следов активирующего механизма. Более того, я вообще не вижу здесь никаких механизмов. Ни единого провода, ни капли горючего. Полый цилиндр, обитый изнутри чем-то мягким. Джентльмены, эта штука не может перемещаться самостоятельно. Во всяком случае, ничего разумного мне в голову не приходит. Однако она прилетела к нам из космоса. Грейвсент утверждает, будто материал имеет внеземное происхождение. Джентльмены, я в полнейшем тупике».
1: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Зазвучал другой голос. «У меня есть идея, майор».
4: Это заговорил человек, над плечом которого Билл Уиллер наклонился, когда смотрел на цилиндр. Билл сразу узнал президента Соединенных Штатов и перестал налегать на его плечо.
1: «Я не ученый», — продолжал президент, — «и высказываю лишь предположение. Помните взрыв, который раздался перед приземлением? Возможно, тогда и был уничтожен двигатель и остатки топлива. Может, тот, кто послал к нам это устройство, не хотел, чтобы мы поняли, как оно работает? В таком случае оно специально сконструировано так, чтобы самоликвидироваться при посадке. Полковник Робертс, вы осматривали участок сожженной земли. Есть какие-нибудь подтверждения моей теории?»
4: «Определенно, сэр!» — раздался еще один голос. «Следы металла, двуокиси кремния и углерода. Такое впечатление, что они улетучились под воздействием мощного теплового удара, после чего равномерно распределились по всему участку обожженной земли. Мы не можем найти даже осколков, но приборы показывают присутствие этих веществ. И еще одно».
1: Билл сообразил, что к нему кто-то обращается.
5: «Вы Билл Уиллер, не так ли?»
4: Билл повернулся. «Профессор Уинслоу!» — воскликнул он. «Я видел ваши фотографии и читал статьи. Я рад знакомству с вами и...»
5: «Кончайте болтовню», — перебил его профессор Уинслоу, «и взгляните на это».
4: Он схватил Билла Уиллера за руку и подвел к столику в дальнем конце палатки.
5: «Ужасно похоже на мертвую мышь», — продолжал профессор. «Но это не мышь. Во всяком случае, не совсем обычная. Я еще не начинал вскрытие, ждал вас и Гримма, но успел сделать предварительные тесты, изучил под микроскопом волоски и мускулатуру. Это... Нет, лучше посмотрите сами».
4: Билл Уиллер посмотрел. Действительно, существо походило на мышь. Очень маленькую мышь, пока не приглядишься повнимательнее. И тогда ты увидишь некоторые различия, если, конечно, ты биолог. Вскоре появился Гримм, и они с величайшей осторожностью вскрыли маленькое существо. Вот тогда-то различия перестали быть едва заметными. Казалось, кости — это вовсе не кости. К тому же они были необычного желтого цвета. Но пищеварительная система не слишком отличалась от стандартной. Биологи также обнаружили систему кровообращения с молочно-белой жидкостью, но сердца не нашли. Вместо него они увидели наросты, расположенные через равные интервалы на главных сосудах.
5: «Промежуточные насосы», — сказал Гримм. «А центрального нет. Можно сказать, что у него множество маленьких сердец вместо одного большого. Эффективная система. У этого существа никогда не было проблем с сердечной деятельностью. Давайте посмотрим на белую жидкость в микроскоп».
4: Кто-то тяжело оперся на плечо Билла. Он повернул голову, чтобы попросить убрать руку, но увидел, что это президент Соединенных Штатов.
1: «Оно не из нашего мира?» — тихо спросил президент.
4: «Несомненно», — ответил Билл и после короткой паузы добавил:
5: «Сэр».
4: Президент хихикнул. Затем он спросил:
1: «Как вы считаете, существо умерло давно или погибло во время посадки?»
5: «Мы можем только строить предположения, мистер президент», — заговорил Уинслоу, «поскольку нам ничего не известно про химическую структуру этого существа, а также его нормальную температуру. Но ректальный термометр, который я ввел 20 минут назад, показал 95,3, а минуту назад 90,6 по Фаренгейту. При таком быстром остывании существо не могло умереть давно».
1: «Вы в состоянии оценить, насколько это существо было разумно?»
5: «Ничего определенного сказать нельзя, сэр. Оно слишком чуждое для нас. Но я бы предположил, что данное существо не обладало высокоразвитым интеллектом. Иными словами, не слишком отличалось от своего земного аналога — мыши. Размер мозга и мозговых извилин весьма похожи».
1: «Значит, вы считаете, что оно не могло сконструировать этот корабль?»
5: «Да, я готов поставить миллион против одного цента, сэр».
4: Космический корабль приземлился примерно в полдень. И лишь в полночь Билл Уиллер собрался домой. Только не из парка, а из лаборатории Нью-Йоркского университета, где продолжались исследования пришельцев. Билл возвращался домой как в тумане, но все же вспомнил, что не покормил свою кошку и резко ускорил шаг. Она укоризненно посмотрела на Билла и завела свое
6: «мяу-мяу-мяу-мяу»
4: да так быстро, что он даже слова вставить не сумел, пока не угостил ее ливерной колбасой из холодильника.
1: «Извини, красотка», — сказал Билл.
4: «И еще извини, что не принес тебе ту мышь. Мне не разрешили бы, даже если бы я попросил, а я не стал просить, поскольку у тебя случилось бы несварение желудка».
6: Билл был так возбужден, что почти не спал. Утром он вышел купить газеты, чтобы узнать, не удалось ли ученым выяснить что-нибудь новое. Но, как и следовало ожидать, в газетах сообщалось даже меньше, чем он уже знал. Однако новость была грандиозной, и все посвятили ей первые полосы. Большую часть следующих трех дней Билл провел в лаборатории Нью-Йоркского университета, где принял участие в проведении невероятного количества тестов. Довольно скоро все возможности были исчерпаны, останки мыши забрало правительство, и Билл Уиллер вновь оказался предоставлен самому себе. Три дня он сидел дома, читал газеты и слушал новости по радио и телевизору. Однако больше ничего не происходило. Никто не сообщал ни о каких открытиях, а если у кого-то и возникли оригинальные идеи, их не довели до сведений простых граждан. На шестой день произошло событие, которое всех заставило забыть о космическом корабле. Убили президента Соединенных Штатов. Два дня спустя убили премьер-министра Великобритании. А на следующий день в Москве мелкий служащий политбюро сошел с ума и застрелил важного функционера. Еще через день в Нью-Йорке было разбито множество окон, когда к небесам вознеслась немалая часть Пенсильвании. Никто не сомневался, что взорвалась атомная бомба. К счастью, население здесь было не слишком плотным, поэтому погибло всего несколько тысяч человек. В тот же день президент фондовой биржи перерезал себе горло, и последовала серия громких банкротств. Уже никто не обратил внимания на бесчинство возле озера Саксас на следующий день после того, как неизвестный флот подводных лодок потопил все корабли, находившиеся в гавани Нью-Орлеана. Вечером того же дня Билл Уиллер расхаживал по гостиной своей квартиры. Изредка он останавливался возле окна, чтобы погладить кошку по имени Красотка и взглянуть на центральный парк, озаренный светом прожекторов. Там шла заливка бетоном площадок для зенитных установок. Билл выглядел паршиво.
7: «Красотка, из нашего окна мы с тобой видели начало этой истории. Возможно, я спятил, но мне кажется, что все это устроил космический корабль. Бог знает, каким образом. Наверное, мне следовало скормить мышь тебе. Но не может так все вдруг измениться без внешнего вмешательства!»
6: Он задумчиво покачал головой.
7: «Давай попробуем разгадать загадку, красотка. Предположим, на космическом корабле, кроме мертвой мыши, к нам прибыл еще кто-то. Кто это мог быть? И что он мог сделать тогда и делает сейчас? Предположим, что эта мышь была лабораторным животным, подопытным кроликом. Ее посадили на корабль, и она проделала долгое путешествие, но умерла, когда добралась до Земли. Почему?
6: У меня появилось плохое предчувствие, красотка». Он уселся в кресло, откинулся на спинку и посмотрел в потолок.
7: «Предположим, что чужой высший разум, создавший тот корабль, прилетел сюда на нем. Предположим, он не имеет ничего общего с мышью. Будем называть это существо мышью. Тогда получается, что поскольку мышь являлась единственным живым существом на корабле, захватчик не обладает физическим телом. Он в состоянии жить отдельно от тела, которое хранится на его родной планете. Представим себе, что он может находиться в любом теле, поэтому свое собственное наш неизвестный гость оставил в безопасном месте, а к нам прибыл в теле одноразового использования, которое бросил сразу же по прибытии. Итак, мы получили ответ на естественный вопрос. Зачем вообще на корабле была мышь? И почему она умерла в момент посадки?
6: А существо просто перебралось в другое тело. Например, в одного из первых людей, подбежавших к кораблю, когда он приземлился. И теперь живет в человеческом теле. В отеле, на Бродвее, или в ночлежке, или в любом другом месте, делая вид, что оно человек. Звучит разумно, красотка? Билл встал и вновь принялся расхаживать по комнате.
7: А если учесть, что захватчик обладает способностью контролировать другие разумы, ему необходимо сделать все, чтобы наш мир, Земля, стал безопасным для марсиан или венериан или еще для кого-то. Он сообразит, достаточно провести здесь несколько дней, чтобы все понять, что наш мир нужно только немного подтолкнуть, и мы уничтожим сами себя. И он может нас подтолкнуть.

0: Эх, наблюдая за установкой зенитных батарей в ярком свете прожекторов. Захватчик уверенно делает свое дело. И даже если мои догадки верны, я не сумею его остановить, поскольку не знаю, где искать. К тому же мне никто не поверит. Очень скоро наш мир станет безопасным для высадки марсиан. Когда война закончится, множество маленьких кораблей вроде этого или больших приземлятся на Земле и завершат ее покорение, не прикладывая особых усилий. Билл зажег сигарету слегка дрожащей рукой. Чем больше я об этом думаю, тем... Он снова уселся в кресло. Красотка, я должен попытаться. И хотя идея кажется мне сомнительной, я обязан обратиться к властям, поверят они мне или нет. Майор, с которым я беседовал, показался мне разумным человеком, как и генерал Келли. Он встал и направился к телефону, но потом покачал головой и вернулся в кресло. Я позвоню обоим, но сначала все как следует обдумаю. Быть может, мне удастся разработать какую-то стратегию, предложить им способ поимки этого существа. Он простонал. Красотка, это невозможно. Оно может и не быть человеком. Оно способно вселиться в любое животное. Например, в тебя. Скорее всего, оно взяло под контроль ближайший разум. И если оно хотя бы отдаленно напоминало кошачьих, то вполне могло перебраться в кошку. Билл посмотрел на свою кошку. Я схожу с ума, красотка. Мне вдруг вспомнилось, как ты подпрыгнула и развернулась, как только произошел взрыв и приземлился космический корабль. Послушай, красотка, в последнее время ты стала спать вдвое больше, чем раньше. Неужели твой разум... А вдруг именно по этой причине я не сумел разбудить тебя вчера утром, когда хотел накормить? Красотка, кошки всегда легко просыпаются. Кошки... Ошеломленный Билл Уиллер встал со стула. «Кошка! Или я схожу с ума, или...» Сиамская кошечка томно посмотрела на него сонными глазами и отчетливо произнесла: «Забудь об этом!» На мгновение лицо Билла Уиллера приняло бессмысленное выражение. Он потряс головой, словно пытался понять, что происходит. «О чем я говорил, красотка?» – пробормотал он. «От недосыпания я становлюсь забывчивым». Он подошел к окну и мрачно выглянул наружу. Его рука привычно погладила чистый теплый мех, и кошка замурлыкала. «Проголодалась, красотка. Хочешь ливерные колбасы?» Кошка соскочила с подоконника и потерлась о его ноги.
1: «Мяу!»
0: — сказала она.

Вы слушали рассказ Фредерика Брауна «Кошки-мышки» в переводе с английского Владимира Гольдича и Ирины Оганесовой. Чарльз де Линд. Священный огонь. Жизнь, она не вечна, смерть лишь бесконечна, любая река беспечна когда-нибудь к морю свернет. Из фольклора Британских островов записано Стивеном Галлахером. По радио бесновались 10 тысяч маньяков, я имею в виду название группы, а не настоящих сумасшедших. Передавали их последний сингл. Отчетливый голос Натали Мерчант был в этом хаосе звуков, как бальзам на душу. «Поговори со мной». Разговоры лечат. Действительно, иной раз просто выложишь кому-нибудь все как на духу, и легче становится. Тут и психфак заканчивать не надо, и так ясно. Главное – найти того, кто тебя выслушает. Ники Строу это уже проходил. Он бы пошел на что угодно, лишь бы помогло, но все было бестолку. Нет, от его беды есть только одно спасение, и он долго боролся.

0: с собой, прежде чем принял эту истину. И все равно ему трудно приходится, ведь его работе конца не видно. Уберешь одного урода, тут же другой, откуда ни возьмись, летят, как мухи на кусок дерьма. Устал он порядок наводить. Бежать устал. А еще больше устал от одиночества.
1: «Поговори со мной!»
0: Из своей засады в кустах он слышал каждое слово. На одном краю расстеленного на земле покрывала стоял бумбокс и, знай себе, качал музыку, а на другом сидела она и читала «Как вызвать ветер» книжку рассказов Кристи Риддла. Надо же, она даже похожа чем-то на Натали Мерчант. Те же темные глаза, волосы, та же хрупкость. Одет, правда, получше. Никаких тебе платьев из уцененки и прочего барахла, из-за которого Мерчант выглядит настоящей старухой. Простенькая белая футболка с надписью «Университет Батлера» и ярко-желтые спортивные шорты. Вот и все. На ногах белые кроссовки «Рибок», шнурки под цвет шорт, на голове красный ободок. С неба сочился слабый свет. Скоро и его не будет. Может, тогда она, наконец, соберет вещички и уйдет. От сидения на корточках у Ники затекли колени. Он поерзал, перенося тяжесть тела с ноги на ногу. Может, на этот раз и обойдется, но надежды нет. Не с его везением. Везет ему, как утопленнику.
1: «Поговори со мной». «Но ведь я говорил», — подумал он. «По крайней мере, пытался. А толку?»
0: Вот и приходится опять возвращаться к тому единственному способу, который еще ни разу его не подводил. Звали ее Луэн. Луэн Сомерсон. Она подобрала его в катакомбах. Вряд ли найдется еще одно местечко, такое непохожее на зеленую гавань парка Фицгенри, как это, по крайней мере, не в Ньюфорде. Трущобный район, пустыня, в сердце сияющего всеми цветами неоновой радуги города. Целые кварталы полуразрушенных или обветшавших без присмотра многоэтажек. Здесь жгут свои костры бездомные, слоняются подростки с пивом. Наркота трясущимися руками меняет скомканные купюры на тугие пакетики скоротечного блаженства. Алкаши спят в пропахших блевотиной и мочой парадных. А из копов появляются только те, которые работают на мафию. Получить свою плату. Здесь же скрываются и уроды, дожидаясь, когда госпожа ночь выйдет на прогулку. Темноты ждут. Они любят местечки потемнее, где легче спрятаться. Да и он тоже. По пряткам он теперь специалист не хуже их, а может и получше. А иначе разве остался бы он в живых? Луэн подошла к нему, когда он сидел на асфальте, привалившись спиной к стене крайнего дома в катакомбах и, глядя в сторону Грейси-стрит, где медленно, но верно затихала дневная суматоха, поджидал уродов. Ноги он вытянул чуть не до середины тротуара, как бомж или пьяный. Роль давалась ему легко. Трехдневная щетина, нечесанные волосы, заскорузлая одежда и 2 10-центовика в кармане делали его игру убедительной. Спешащие по домам прохожие перешагивали через него или обходили стороной. Никто даже не посмотрел в его сторону дважды. Так, скользнут взглядами и дальше. И тут появилась она. Сначала она остановилась, потом присела, чтобы не стоять над ним. «Глянь-ка, какая чистенькая да здоровенькая, и что она только делает в этом бомжатнике?»
2: «По-моему, тебе не мешало бы поесть», — сказала она.
0: «Ты что ли платить будешь?» Она кивнула. Ники только тряхнул головой.
1: «Никак адреналина не хватает, дамочка, или еще чего?
0: А вдруг я бандит какой?» Она опять кивнула, чуть заметно улыбнулась.
2: «Ну, конечно», — ответила. «Разбойник с большой дороги. Ты же Ники Строу. Мы вместе в 201-й английской группе учились, помнишь?»
0: Он-то давно ее узнал, только надеялся, что она его не вспомнит. Ведь того парня, о котором она говорит, больше нет.
2: «Я знаю, что такое невезуха», — добавила она, видя, что он не отвечает. «Поверь мне, я тоже это испытала».
0: «Ничего ты не испытала», — подумал он. «Такое, через что прошел я, тебе даже и не снилось». «Ты Луэн Сомерсон», — выдавил он наконец. Она улыбнулась.
2: «Позволь мне угостить тебя обедом, Ники».
0: Именно этого он и хотел избежать, хотя с самого начала знал, что все равно не получится. Если уж охота заведет тебя в родной город, во что-нибудь в таком роде обязательно вляпаешься. Здесь нельзя слиться с фоном, прикинуться бомжом. Кто-нибудь обязательно узнает.
3: Эй, Ники, привет! Как жизнь? Как жена, дочка?
0: Можно подумать, им не все равно. Может, попробовать для разнообразия сказать правду? Помнишь, когда мы были маленькие, то верили, что в шкафах прячутся такие страшные твари?
4: Сюрприз!
0: Как-то раз одна из них вылезла ночью и отживала моей жене и дочке головы.
1: «Ну пойдем же», — настаивала Лоэн.
0: Она уже поднялась и стояла перед ним. Он тянул время, надеясь, что ей надоест, и она уйдет. Но она не уходила, так что пришлось и ему тоже вставать. «И часто ты это делаешь?» — спросил он. Она покачала головой.
1: «В первый раз».
0: «Хватит и одного раза».
1: «Вообще-то я такая же, как все», — продолжала она. «Притворяюсь, что не вижу, как кто-то умирает с голоду в канале. Но когда я тебя узнала, ты не смогла пройти мимо».
0: «А зря», — подумал он. От его молчания ей стало не по себе, и чтобы скрыть неловкость, она болтала всю дорогу до Йорк-стрит.
1: «А может, пойдем ко мне?» — предложила она наконец. «Почистишься заодно. Чет, это мой бывший, оставил кое-какую одежду, тебе подойдет».
0: И тут же смущенно примолкла. Поняла, как ему должно быть тяжело, что она встречает его в таком виде.
1: «Я...»
0: «Было бы здорово», — оттаял он. Ее улыбка была ему наградой. «Сколько в ней тепла! Того гляди, растаешь. Уроду на целый месяц хватило бы». «Так что это твой парень, Чет?» — спросил он. «Давно ушел?» Улыбка погасла.
1: 3,5 недели назад», — ответила она.
0: «Так вот в чем дело. Ничто так не помогает забыть о собственных неприятностях, как встреча с тем, кому еще хуже». «Дурак он, я тебе скажу», — сказал он вслух.
1: «Ты... Спасибо, Ники. Наверное, именно это мне и нужно было услышать».
0: «Эй, я же бомж, забыла? У меня времени вагон, знай себе, придумывай, чтобы такое полюбезнее сказать».
1: «Ты никогда не был бездельником, Ники».
0: «Что делать, времена меняются». Намек был понят. Остаток пути она рассказывала ему о книге, которую начала читать накануне. Лоэн жила на Маккеннет-стрит, в самом центре Нижнего Кроуси. Дорога туда заняла минут 15. Квартирка находилась на втором этаже, прямо над кафетерием, где продавали ливанскую еду. Поднимались туда по отдельной лесенке, крутой и узкой, которая начиналась на тротуаре и приводила вас на балкончик, откуда была хорошо видна вся улица. Квартира еще носила следы недавнего раздела имущества. У окна на оранжевом упаковочном ящике стоял усилитель, но ни проигрывателя, ни колонок нигде не было видно. Плотные ряды книг в шкафу справа от окна зияли пустотами. Тут и там не хватало томов. Два плетеных стула в ярких матерчатых чехлах стояли посреди комнаты, но ни приставных столиков, ни большого стола при них не было. Вместо него Луэн приспособила другой ящик, на котором в данный момент валялись какие-то журналы. Поверх них, одна в другой, расположились две немытые тарелки, а грязные кружки, похоже, все, какие были у нее в хозяйстве, занимали каждый дюйм свободного пространства. Маленький черно-белый «Зенит» примостился на нижней полке книжного шкафа, переносной кассетник рядом. Пара темных прямоугольников на обоях свидетельствовала о том, что еще недавно здесь висели картины. На полу у одного из стульев громоздилась примерно 2-недельная кипа газет. Она стала было извиняться за беспорядок, но тут же улыбнулась и только пожала плечами. Ники ответил вымученной улыбкой. Можно подумать, он будет претензии ей предъявлять, это с его-то видом. Она проводила его в ванную. Когда, приняв душ и побрившись, он вышел оттуда, одетый в вельветовые штаны и льняную рубашку Чеда, которые были ему велики как минимум на размер, на крохотном столике в кухне уже ждали салат, пара бокалов и закупоренная бутылка вина, а на плите шкварчали свиные отбивные в сухарях и картошка. Желудок Ники отреагировал на умопомрачительные ароматы еды голодным бурчанием. За обедом она немного поговорила о своем неудавшемся браке. Без всякой горечи, скорее с грустью, но больше вспоминала университет и добрые старые деньки. Скоро Ники понял, что кроме того семинара по английскому ничего общего в их прошлом не было. Но перебивать не стал, а сидел и слушал ее рассказы о событиях, которые он припоминал с большим трудом, и о людях, которые и тогда значили для него очень мало, а теперь и подавно. Ну и ладно. Зато они хоть уродами не были. «А кто их знает?» — поправился он. «Просто тогда он еще не умел отличать уродов от остальных».
4: «Господи, да ты же меня совсем не слушаешь», — сказала вдруг Лоэн.
0: Они уже поели и теперь сидели в гостиной и пили кофе. Кстати, он оказался неправ. Еще пара чистых чашек в буфете нашлась.
3: «Нет, слушаю», — ответил он.
0: Она снова улыбнулась ему своей особой улыбкой, только на этот раз в ней была заметна легкая грусть.
4: «Конечно, слушаешь. Просто я все о себе, да о себе болтаю. Ну, а ты, Ники? Что случилось с тобой?»
3: «Со мной?
0: Ну, и с чего начать?
4: Чтобы ей соврать такое. Чем хороши бомжи, они никогда не задают вопросов. Что бы ни привело тебя на улицу, их это не касается, а порядочным людям вечно подавай всякие «почему?», «да как?», «да что из этого следует?».
0: Пока он сидел и думал, что ответить, она, кажется, поняла, какой промах совершил.
4: «Извини», — сказала она. «Если не хочешь об этом говорить...»
0: «Дело не в этом», — ответил Ники. «Просто
4: трудно начать?»
0: «Точнее, невозможно». Но, как ни странно, Ники и впрямь хотелось рассказать ей все.
4: Объяснить. Разделить с ней свое бремя. Даже предупредить, она ведь как раз из тех, на кого так падки уроды.
0: Огонь внутри нее горел так ярко, что кожа, казалось, вот-вот заискрится, как высоковольтный провод под напряжением, обращая в бегство тени.
4: Он ослеплял, как удар молнии, и мягко золотился, как мед. И все это в одно и то же время. Он искорками плясал в ее глазах, вспыхивал в ее улыбке. Рано или поздно целая свора уродов нападет на ее след. Им это как наркоману дорожку кокаина вынюхать. «Понимаешь, есть такие твари», — медленно начал он. «С виду они такие же, как ты, да я, ну, по крайней мере, ночью так кажется. Но они не люди».
0: Ее лицо приняло озадаченное выражение, чему он нисколько не удивился.
4: «Они уроды», — продолжал он. «Не знаю, как они устроены и откуда взялись, но природа их точно не создавала. Они кормятся нами, нашими надеждами, с нами, нашей жизненной силой. Они как, ну, наверное, как вампиры, лучше сравнения не подберешь. Увяжутся за тобой раз и больше уже не стряхнешь. Они от тебя не отстанут, пока не выжмут досуха».
0: Ее изумление на глазах перерастало в тревогу, но Ники чувствовал, что раз начав, не остановится, пока не выложит все.
4: «А ты?» — начала была она.
0: «А я?» — предупредил он ее вопрос. «Охочусь на них».
2: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
0: Песня «Десяти тысяч маньяков» отгремела, и бумбокс тут же огласил угасающий день новый. На этот раз Ники не узнал группу, но пульсирующий ритм был ему знаком. Певец кричал что-то про горящие постели. Тем временем Лоэн положила книгу и потянулась.
4: «Ну давай», — подумал Ники. «Вставай и уходи, давай же, пока можно».
0: Но вместо этого она растянулась на покрывале, руки за голову, и уставилась в темнеющее небо, слушая музыку. Может, первой звезды дожидается. Желание загадать.
4: Ее собственный огонь горел ярче любой звезды.
0: В такт ее мыслям он то вспыхивал, то затухал снова. Притягивая уродов. Ники стиснул кулаки. Усилием воли заставил себя смотреть в другую сторону, но и с закрытыми глазами от огня некуда было деваться. Его жар согревал Ники даже на расстоянии, словно он бок о бок лежал рядом с ней на покрывале. Его пульс участился в торе биению ее сердца. То же самое чувствуют и уроды. Этого они хотят больше всего на свете, этого жаждут, этим живут, но этого-то они и не получат. Он им не даст. Искры жизни. Священного огня. Он больше не мог отворачиваться.
4: Ему просто необходимо было увидеть хотя бы один раз, как горит, пылает ее огонь.
0: Открыв глаза, он увидел, что парк Фицгенри накрыли сумерки. А среди их расплывчатых теней праздничным костром сияла Луэ.
4: «В каком смысле охотишься?» – спросила она.
0: «Я их убиваю», – ответил Никит.
4: «Но...» «Понимаешь, они не люди. Просто похожи на нас. Только лица у них сидят кривые, и в телах им неудобно, как в новом костюме или в слишком большой одежде».
0: И он потянул за ворот данной ему взаймы рубахи. Она смотрела на него, не говоря ни слова. Прежняя улыбка исчезла бесследно. В глазах поселился страх. «Ну, все», — подумал он. «Добился своего. Теперь вставай и уходи». Но раз начав, он уже не мог остановиться. Все, что накопилось в его душе за долгие годы одинокой охоты, неудержимо рвалось наружу.
4: «Они выходят на улицы ночью», — говорил он. «В темноте их трудно отличить от обычных людей. Когда слышишь их шаркающую походку, можно подумать, что это плетется какой-нибудь пьяница или немощная старуха-кошелочница, но никак не чудовище. Они уроды. Их пища — огонь, который им делает нас людьми».
5: «Как? Какой еще огонь?»
0: Он коснулся рукой груди, которую у нас вот здесь, пояснил он. «И сильнее всего их тянет к тем, чье пламя горит особенно ярко», — добавил он. «Как у тебя». Она отодвинулась от стола вместе со стулом, явно готовясь вскочить и бежать, куда глаза глядят. И тут до нее дошло, что бежать-то некуда. Едва она это поняла, как страх, поселившийся в ее глазах еще прежде, превратился в панический, обездвиживающий ужас. Что бы она ни сделала, он все равно доберется до нее первым.
4: «Я знаю, о чем ты думаешь», — сказал он. «Если бы кто-нибудь пришел ко мне с такой историей еще до того, как я узнал про них...»
5: «Мама! Папа!»
0: — звала его дочь.
5: «Чудовища хотят меня утащить!»
0: Он успокоил ее тогда. Показал, что в шкафу никого нет. А про окно и пожарную лестницу за ним даже не подумал. Ему и в голову не пришло, что уроды залезут по ней и возьмут обеих, его жену и дочь, пока он будет на работе. Правда, тогда он еще ничего о них не знал. Он уставился в стол, откашлялся. Когда он снова поднял на нее взгляд, боль в его глазах могла сравниться разве что с ее ужасом.
4: «Если бы кто-нибудь пришел с такой историей ко мне», — продолжал он, «я бы тоже решил, что его надо запереть в психушке, в камере с обитыми войлоком стенами и ключ подальше запрятать. Но теперь я так не думаю, потому что вижу их. Узнаю на улицах. Стоит один раз убедиться, что они существуют, и никогда больше не усомнишься.
0: И не забудешь».
5: «И ты... ты просто убиваешь этих людей?» — спросила она.
0: Голос ее был еле слышен, почти сошел на шепот. Одна и та же мысль беспрестанно вертелась в голове, остального она просто не слышала.
4: «Я же тебе объясняю, они не люди», — начал было он, но тут же в отчаянии покачал головой. «Что толку? На что он вообще надеялся, затевая этот разговор? Что она скажет? Ой, какой ты молодец, я хочу тебе помогать. Давай кол подержу осиновый, пока ты ешь. Еще чесночку второе, дорогой».
0: Так они не вампиры. Он не знал, что они такое, но был уверен, что они опасны.
4: Уроды.
0: «Они обо мне тоже знают», — продолжал он. «Сколько лет я охочусь за ними, столько и они охотятся за мной. Только я слишком быстро бегаю, им не угнаться. Но рано или поздно я сделаю ошибку, и тогда они меня поймают. Или копы запрут меня в камеру, где я не протяну и ночи. Уроды тут же пронюхают и явятся всей компанией, не успеешь оглянуться». Он умолк. Ее нижняя губа дрожала. Глаза были напуганные, как у зверька, который попал в ловушку и видит, как к нему приближается охотник.
4: «Ладно, пойду я», — сказал он.
0: Притворяясь, будто не заметил выражения недоверчивого облегчения, промелькнувшего в ее глазах, он встал из-за стола. Подошел к балконной двери, задержался возле нее на мгновение. «Я не хотел тебя пугать», — сказал он.
5: «Я... ты...»
0: Он покачал головой. «Не надо было мне сюда приходить.
5: я...
0: Она по-прежнему не могла и двух слов связать. Не верила, что в живых осталась. Ему было не по себе от того, что он так ее расстроил, но в конце концов, может, оно и к лучшему. Не станет в следующий раз, кого попало домой приводить. Может, и уроды ее не найдут. «Ты все-таки подумай о том, что я тебе сказал», — добавил он, открывая дверь. «Что, если я прав?» С этими словами он шагнул за порог и плотно закрыл дверь. Когда ему было нужно, он двигался очень быстро, это помогало ему выживать. Пока она подошла к окну и выглянула наружу, он уже спустился с лестницы, перешел улицу и свернул в темную подворотню между рестораном для Япи и книжным магазином. Оба были уже закрыты. Оттуда ему было хорошо видно, как она оглядывает улицу, высматривая его. Зато она его не видела. «Вот и дальше, пусть так будет», — решил он. Он вылез из кустов. Маска его лица странно подергивалась и плыла в неверном свете. Лоэн как раз крутила ручку настройки своего бумбокса, перебирая каналы. Она не видела его до тех пор, пока он не оказался прямо у нее за спиной. Тут она обернулась, и вся кровь отлила у нее от лица. Пытаясь бежать, она опрокинулась на спину и застыла в таком положении, не в силах ни оторвать от него взгляд, ни вскрикнуть. Он рванулся вперед. Но Ники оказался быстрее. Охотничий нож, который он носил в ножнах под рубашкой, сам прыгнул ему в руку. Заточенный край лезвия тускло блеснул. Он схватил урода за ворот и рванул на себя. Не успел тот и пальцем шевельнуть, как Ники по самую рукоятку вогнал лезвие ему в живот и одним движением выпустил кишки. Хлынула кровь, заливая обоих. Он слышал визг Луэн. Чувствовал, как бьется в предсмертных судорогах урод. На губах было солоно от его крови. Но мысли его были далеко. Память перенесла его за годы и километры отсюда, в крохотную квартирку, где остались лежать его жена и дочка, умерщвленные уродами, которые, как говорила малышка, жили в шкафу ее комнаты. Урод выскользнул из его хватки и растянулся на траве. Ники бросил нож. Посмотрел на Луэн, точно впервые заметил ее присутствие. Она стояла на коленях, уставившись на него и убитого им урода так, словно перед ней были два инопланетянина.
5: «Он... его лицо... он...»
0: — говорила она с трудом. «Я больше не могу», — сказал Ники. Он был опустошен. Внутри все как будто онемело. Похоже, годы охоты на уродов погасили его собственное пламя. Вдалеке завыла сирена. Значит, кто-то видел, что здесь произошло. Наверняка добропорядочный какой-нибудь. Бродяги в чужие дела не вмешиваются, что бы ни случилось.
1: «Вот и конец», — сказал Ники.
0: Он опустился на землю рядом с трупом урода и стал ждать прибытия полиции.
1: «Вот и все.
0: Кончилась моя охота». Прошли почти сутки, но Луэн так и не оправилась от потрясения. Кое-как вырвавшись из-под перекрестного огня вопросов полиции и журналистов, она обнаружила, что одиночество не приносит желанного облегчения. Лицо человека, который напал на нее, по-прежнему стояло перед глазами. В самом ли деле оно ерзало, как неплотно прилегающая маска, или это ее воображение, введенное в заблуждение неверным сумеречным светом и подогретое рассказами Ники, сыграло с ней злую шутку? Лица у них сидят криво. Она не могла выбросить их из головы. То лицо, и кровь, и полицейских, которые тащили Ники в патрульную машину, и все, о чем он ей рассказывал.
1: «Они уроды.
5: Бред какой-то.
1: Их пища — огонь, который делает нас людьми».
0: Казалось, глубокая внутренняя боль, о которой он не забывал ни на миг, подсказывала ему эти слова.
1: «Они не люди. Просто похоже».
0: Что-то тяжело шлепнулось на ее балкон. Она подскочила от страха, но тут же успокоилась, сообразив, что это просто-напросто мальчишка-разносчик забросил сегодняшнюю газету. Никакого желания читать, что пишут в Daily Journal, у нее не было, но она все-таки вышла на балкон и подобрала газету. Вернулась в комнату, села, разложила печатные листы на коленях. Как и следовало ожидать, вчерашнему происшествию в парке отведена вся первая полоса. Вот она на фотографии, ну и видок. Напуганные, ни на что не похожие. А вот уносят труп в черном мешке. Ники крупным планом. Вдруг она замерла.
4: Сердце забилось, как сумасшедшее. До нее дошел смысл заголовка под фотографией Ники. Убийца найден мертвым в камере. Полиция озадачена.
5: «Нет»,
4: – прошептала она.
5: «Они про меня тоже знают».
4: Она столкнула газету с колен, та упала на пол. Но и оттуда Ники все равно смотрел на нее.
5: «Они охотятся за мной. Не может этого быть. Все, что он ей тут наговорил, просто бред безнадежно больного человека. В камере я не протяну и ночи.
3: Уроды тут же пронюхают и явятся всей компанией, и оглянуться не успеешь.
5: Но ведь раньше, много лет назад, когда они вместе учились в университете, он был нормальный. Правда, со временем люди меняются».
4: Она подобрала газету и быстро пробежала статью глазами, ища какого-нибудь рационального объяснения случившемуся, чтобы успокоить страхи и не поддаваться панике. Но полиция ничего не знала. Никто не знал.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Чарльз де Линд. «Священный огонь». Продолжение. «Полагаю, что в настоящий момент никто, кроме самого Ники Строу, не мог бы объяснить, что именно произошло», прокомментировал случившийся представитель полиции. «Никто, кроме Ники и тебя», мелькнула в голове Луэн пугающая мысль. Она встряхнулась, пытаясь отогнать ее подальше. «Их тянет к тем, чье пламя горит всего ярче». Она глянула в окно. За давно немытыми стеклами собирались сумерки. «Скоро совсем стемнеет». Наступит ночь. В темноте цвет виден издалека. Чем ярче свет, тем дальше его видно. Те, чье пламя горит всего ярче, как твое.
1: Но это же неправда, выдавила она. Ее голос эхом отозвался от стен полупустой комнаты. Совсем неправда. Ну скажи, что ты пошутил, Ники.
0: Но Ники больше нет. Она выпустила газету из рук, встала, бесцельно, как призрак, прошла по комнате, остановилась у окна. Все окружающее вдруг показалось ей бесконечно чужим, не имеющим к ней никакого отношения. На улице было странно тихо. Движение почти прекратилось, ни машин, ни пешеходов. Напротив, у витрины книжного магазина, привалившись спиной прямо к стеклу, стоял человек. Сначала ей показалось, что он наблюдает за ее окном, но из-за широких полей шляпы трудно было сказать наверняка. «Раз увяжутся за тобой, и больше уже не стряхнешь».
2: Тот человек в парке, его лицо, оно ерзало, как будто кожа была ему слишком велика.
0: «Они от тебя не отстанут, пока не выжмут досуха».
2: «Все это ей снится». Она отвернулась от окна и обхватила себя руками, чтобы унять дрожь, которая навалилась, стоило ей вспомнить слова, сказанные Ники перед уходом.
0: «А что, если я прав?»
2: «Нет, с этим она не могла смириться». Она снова выглянула на улицу.
0: Фигура перед магазином исчезла. Замерев, она стала ждать, когда на узкой крутой лесенке, ведущей к ее балкону, раздадутся шаги, и чья-то тень упадет на стекло.
3: Эксклюзивный выпуск культовой программы «Модель для сборки». Специально для Samsung Fan Club. www.samsungmobile.ru

0: Тим Скоренко. «Бремя хорошего человека». Дилижанс появляется на горизонте. Главное событие недели – вести извне. Иногда дилижанс не доезжает, его грабят, пассажиров убивают или бросают в прерии. Это примерно одно и то же. Тогда приходится ждать дольше, так как новый дилижанс появляется не менее чем через месяц. Поднимается пыль. Я стою у крайнего дома и смотрю на приближающийся экипаж. Жители постепенно скапливаются. Они покидают дома с надеждой, что сегодня что-нибудь изменится, что в каком-нибудь из писем будут жизнеутверждающие новости. К примеру, к нам строят железную дорогу, или нас решил посетить шериф. Впрочем, какой шериф? Ему добираться 500 миль. Джек Бонд объявился в городе 17 дней назад. Он приехал с востока на собственной лошади, у него было с собой полфляги воды, два кольта и неотразимая улыбка. В его глазах было то, чего не было в наших – жизнь. Он спешился, зашел в салон и попросил пива. Пиво Бак варит сам. Хорошее пиво, не думаю, что где-нибудь еще есть такое. Джек Бонд сидел у стойки и провожал глазами Китти, дочку старика Картера. Картеру за 60, а девочке 17. У нее ладная фигурка. Грудь под блузкой вздымается так привлекательно. Волосы черные, ниже пояса. То есть были. Была фигурка, были волосы. Бонд прожил в городе 3 дня. А затем сел на лошадь и уехал. Ночью. И забрал с собой Китти. Она оставила Картеру записку, мол, захотела уехать сама, не желаю прозябать в этой дыре, Джек увозит меня в город, буду писать, все в порядке. Наивная глупышка. Но вернусь к дилижансу. Он останавливается. Кучер сползает вниз. Это Дженги, молодой парень, решившийся на такую работу из-за неплохих, в общем, денег. Он приезжает всего в 4-й раз, но его уже любят. Он заботлив, письма раздает лично, всегда спрашивает, не надо ли кому что привезти из большого города, и ведь привозит. Но сегодня он мрачен. «Привет, Дженги», — говорит Систей. Систей — это начальник нашей полиции, то есть единственный носитель закона в городе. Он не именует себя шерифом, шериф в 500 милях. Систей вроде местного представителя. Ему около 50, но он подтянут и силен. Только стреляет плоховато из-за зрения, зато справедлив. Когда у жителей возникают конфликты и ссоры, они идут к Систею, и он всегда находит верное решение. «Привет!» Дженги подбоченись стоит у дилижанса. «У меня тут невеселый груз!» Толпа обступает его. «В городе около 200 жителей, даже больше. Для такой дыры достаточно. Зато у нас есть море». Дженги забирается на крышу дилижанса и аккуратно начинает спускать вниз большой сверток из тряпья. Это человеческое тело, запеленутое в тряпки и простыни. Систы и бык принимают груз. Бык 2-метрового роста, туповатый, но очень добрый и отзывчивый. Его все любят. Он всегда помогает с тяжелыми работами. Тело кладут на землю. Систый разворачивает покровы. Это Джек Бонд. Его еще можно узнать, хотя лицо покрыто пятнами разложения. Старик Картер поднимает голову и смотрит на Дженги. Когда Дженги начинает спускать второе тело, старик Картер падает на колени и плачет. Берта Хоспейна поначалу никто не замечает. Они разворачивают второй сверток, смотрят на обезображенное лицо Китти, переговариваются. Кто-то пытается успокоить Картера, гладит его по сутулым плечам. Дженги молча стоит у дилижанса. Дверь кареты открывается, и выходит Берт Хоспейн. Я сразу его замечаю, потому что не хочу смотреть на трупы. Пока все рассматривают Китти, Берт идет по направлению к салуну, прочь от толпы. Собственно, тут большая часть жителей города. Но у Берта другие цели. Я провожаю его взглядом, он оборачивается и обращает на меня внимание. Подходит ко мне. «Привет, я Берт Хоспейн». «Билл». «Очень приятно».
1: У него столичный выговор, здесь так не говорят.
0: «Сколько жителей в вашем городке?» – спрашивает он.
1: «Человек 200».
0: Отец учил меня читать, писать и считать. Я могу сосчитать до 1000, умею складывать и умножать, делить, кстати, тоже. Большая часть городка неграмотные. Иногда меня зовут на помощь, чтобы рассчитаться за что-нибудь.
2: 201-й не помешает?
0: Это шутка. Она сейчас неуместна, но он, видимо, не понимает ситуации. Его можно простить. Он одет в серые брюки и сапоги с острыми носами. Пиджак поверх клетчатой рубашки. Такое ощущение, будто он насмотрелся на ковбоев из Родео. Я видел Родео дважды, когда мы ездили в большой город с отцом пару лет тому назад. Так ярко и вычурно тут не одеваются. Хотя, черт его знает, может, в центре так принято? Это у нас в глуши одеты все непонятно во что, никто ни перед кем не выставляется. Хотя не думайте, мы тоже умеем принарядиться. На праздники всякие, на свадьбы.
1: «Не помешает, думаю. Хотя сейчас не время», — киваю я на толпу и мертвецов.
2: «Это кто-то из жителей?»
0: Он мгновенно мрачнеет. Киваю.
2: «Дочь старика?»
0: Снова киваю.
2: «Ну, извини, не знал».
0: Пожимаю плечами. В общем, он ничего не сделал. Мне она, конечно, нравилась, как все девчонки нравятся парням в моем возрасте, но в целом мне ее смерть безразлична. Все когда-нибудь скопытимся.
2: «Тут у кого можно остановиться?» – спрашивает он.
0: «Можно у Бака, можно у Дылды, можно у Роджерсов. В общем, много у кого можно. Вон, показываю, Роджерсы стоят, у них спросите».
2: «Спасибо».
0: Он идет к чете Роджерсов. Они благонравные, лет 50, спокойные. Они всегда ждут писем от своих детей, все трое уже давно уехали покорять мир, но к дилижансу подходят последними, чтобы не создавать толпу. Они разговаривают. На самом деле это довольно сложно, создавать видимость безразличия.
3: Мне страшно интересно, что это за человек? Что ему понадобилось в нашей дыре? Как он будет тут жить и чем заниматься?
0: Старик Картер лежит лицом вниз и бьет кулаком по земле. Дженги достает письма и передачи. Жизнь идет своим чередом. Джек Бонд за 2 дня своего пребывания в городе успел организовать местечковые соревнования по стрельбе. Мишень сколотили из досок и намалевали на них красный круг с белым пятном посередине. То есть сделали 2 таких мишени, конечно. Одну единственную пулю расколошматили бы в минуту. Бонд взялся быть судьей и обещал обучить стрельбе мальчишек. Он очень красиво доставал револьвер, крутил его на пальце, а потом стрелял от бедра, не целясь, и всегда попадал в белое пятно, пусть и не в самый его центр. Он сказал, что принимать участие в соревнованиях не будет, поскольку так нечестно. Соревноваться пришли все, у кого было хоть какое-то оружие. Старик Картер принес огромное ружье, переделанное из охотничьего в боевое. Его засмеяли. У этой штуковины не было даже прицела, а 2 ствола были такого калибра, что можно положить слона. Картер целился быстро. Он вскидывал ружье, и откуда только силы у старика, и нажимал на спуск. Картер не промахнулся ни разу. Его удивительная ручная мортира в умелых руках оказалась точнее новенького кольта Дылды. Ему как раз привезли из большого города и проверенного годами Смита энд Вессона Систея. Джек Бонд вручал Картеру приз, ящик пива от Бака и отличный нож от самого Бонда с видимым уважением. Китти смотрела на отца и на Бонда с восторгом. Она уже знала, что завтра уезжает со своим героем. Но она мысленно клялась писать отцу, я уверен. Вряд ли она бросила бы его навсегда и никогда бы не вспоминала. Каждый день я вижу Берта Хоспейна. Он хорошо вписался в городок. В какой-то мере он своим появлением облегчил старику Картеру утрату Китти. Каждый день они играют в карты на крыльце дома Роджерсов. Билл Роджерс иногда присоединяется к ним, но все-таки большую часть времени проводит на огороде. В какой-то момент я иду мимо забора вдовы Бранк и вижу Берта, развешивающего белье. Я останавливаюсь и смотрю на него.
2: «Привет!»
0: Он широко улыбается. «Привет!» «Это не мужская работа». Берт качает головой.
2: «Нет работы, которая была бы женской или мужской. Запомни это. Если мужчина может помочь женщине развесить белье или вымыть посуду, он не перестает быть мужчиной. Зато он становится галантным и вежливым мужчиной».
0: «Да вдове Бранк ваша галантность уже ни к чему. Ей, кажется, 90 лет. Ее дочь умерла, но внуки поддерживают ее».
2: «Но помощь-то ей нужна! Она сама постирать любит, а вот повесить уже не может, потому что позвоночник старый. Мне-то помочь нетрудно».
0: Это эпизод, очень хорошо характеризующий Берта Хоспейна. Я постоянно замечаю его, помогающего тому или иному человеку. Вот он вырезает деревянную лодку для сына Джета Филза. У Филза нет трех пальцев на правой руке, и он не может сделать сыну хорошую лодку. Вот Берт перекрывает крышу у Маргарет Бэнкс, и Маргарет, 40-летняя старая дева, провожает его томными взглядами. Вот Берт первым встречает дилижанс Дженги и помогает выгружать посылки и письма. Вот он ведет лошадей в стойло, чистит их, кормит. Через некоторое время Берт становится неотъемлемой частью городка. Это чувствуется. Будто Берт — это какой-то очень нужный и полезный инструмент, и совершенно непонятно, как мы раньше жили без него. Даже мой отец, человек принципиальный и живущий крайне обособленно, один раз позвал Берта на помощь, когда нужно было выкорчевать огромный пень на окраине нашего участка. Да, я забыл сказать, у отца ферма в 20 минутах ходьбы от города. Он очень много работает, но меня привлекает крайне редко. Он не хочет, чтобы я прожил жизнь на ферме. У него есть мечта отправить меня учиться в большой город. Джека Бонда убили выстрелом в спину. Может, он и кичился своим умением стрелять, преувеличивал его, но все же стрелять он умел неплохо. Не думаю, что кто-то победил бы его в честном поединке, хотя в своей жизни я видел всего двух ганфайтеров. Я точно помню эту сцену. На рынке в большом городе. Отец прикрыл меня собой, чтобы в меня не попала шальная пуля. Ганфайтеры стояли на расстоянии примерно 50 футов друг от друга. У каждого было по два револьвера, тяжелых, длинноствольных Дакоты, блестящих на солнце. Они смотрели один на другого, не отрывая глаз. Толпа ждала развязки. Конечно, за их спинами не было никого. Ганфайтеры довольно часто промахиваются, ведь игра идет не на точность, а на скорость. Первым выхватил револьвер «Латинос» в драных кожаных штанах. Его пистолеты стоили больше всей его одежды, я думаю, но он промахнулся. Второй доставал оружие не торопясь, вальяжно, будто издеваясь. «Латинос» сделал уже 4 выстрела, когда первый и последний выстрел белого ударил его в живот. Он лежал на земле и стонал, а белый подошел... Никто не решался сделать это раньше победителя и забрал пистолеты соперника. И растворился в толпе. Джек Бонд был именно из такой породы. Он доставал револьвер четко, легко, но как-то театрально, не торопясь, не дергаясь. Он был ганфайтером до мозга костей, мне кажется. Поэтому его нельзя было убить спереди. Поэтому дыра на уровне сердца в его кожаном жилете располагалась на спине. А вот про Китти Картер доктор Джонсон ничего не сказал. Первым он осматривал Бонда и вынес вердикт через 10 минут. Чистое попадание, кольт 38-го калибра, насмерть. Чтобы рассказать про Китти, он позвал к себе троих. Старика Картера, Систея и Бака. Бак всегда был очень надежным и логичным человеком, поэтому Систей часто привлекал его к решению мировых проблем. Но был и четвертый слушатель. Я.
2: «Я не знаю, как это описать», — сказал Джонсон.
4: «Как есть», — прохрипел Картер.
0: И Джонсон рассказал все, как есть. Китти Картер изнасиловали перед смертью. Она сопротивлялась, у нее были синяки на запястьях и на ногах, шишка на лбу. После изнасилования убийца задушил девушку. Но не это потрясло доктора. Изнасилования были вполне распространенным делом в солдатской среде, где раньше работал Джонсон. До переезда в нашу глухомань он был военным медиком. Здесь же девушки надрезали вены и аккуратно сцедили кровь. Не всю. Часть успела свернуться.
3: «Возможно, я ошибаюсь», — тихо сказал доктор. «Возможно, душили ее уже после того, как сцедили кровь. У меня нет инструментов и знаний, чтобы это определить».
0: Старик Картер поднялся с места и спросил:
5: «Это Бонд?»
0: «Нет», — ответил доктор. «Точно не Бонд. Она умерла на несколько суток позже его». Вот так все и было. Мне не было страшно. В отличие от взрослых, я верю, что вампиры существуют. И мне казалось, что они в этом замешаны. Я сижу на берегу озера. Мы называем его морем, потому что до настоящего моря нам никогда не добраться. То есть я, может, и доберусь, а вот большинство жителей городка нет. Озеро довольно большое. Питьевую воду мы берем, конечно, из колодцев, но для стирки, например, проще пройтись полчаса до озера. Оазис вокруг небольшой, пара деревьев и все. Остальное — такая же выжженная прерия. Я слышу шаги позади. Это Берт Хоспейн. Он, как всегда, улыбчив, в хорошем настроении. Он подходит, молча садится рядом, протягивает мне тканевый мешочек. Это крекеры мадам Миллер. Она сама когда-то попросила называть ее не миссис, а мадам. Мы не возражали. Мне кажется, ей это идет. Только настоящая мадам может так жестоко держать своего муженька под каблуком. Я зачерпываю крекеров. «О чем думаешь?» «Ни о чем». Это разговор взрослого с подростком. Он не может быть естественным. Я не могу сказать, что меня тяготит общество Берта, но все же одному мне было лучше. «Какие добрые дела сегодня сделали, мистер Хоспейн?» — спрашиваю я, потому что мне неловко сидеть в тишине. Он усмехается. «Стойку с баком подремонтировали. Баннерсу револьвер починил, там курок заедал». Я не даю ему договорить. «Вы умеете чинить оружие?» «Я много чего умею. Работал как-то на оружейном заводе». «А почему у вас нет пистолета?» «Мне не нужен пистолет. У меня нет врагов». Мне кажется, что в его голосе проскальзывает печаль. Ему грустно от того, что у него нет врагов. Это как в старом анекдоте. Едут два всадника, вдруг мимо них кто-то проносится с огромной скоростью. «Это кто?» — спрашивает один. «Это неуловимый Джо», — отвечает второй. «А что, его никто не может поймать?» «Да нет, его просто никто не ловит». Так и тут. Берта никто не ловит. Неуловимый Берт. «А стрелять вы умеете?»
6: «Немного».
3: «А вы можете меня научить?» Отец отказывается. Он говорит, что я с пистолетом — это конец всему городу. Берт смеется.
6: «Может, в какой-то мере он прав».
3: «Ну?» —
0: он демонстративно думает.
6: «Наверное, я мог бы тебе помочь. Я одолжу револьвер у Баннерса, мы потренируемся немного».
0: Я знал, что он не откажет. Он и в самом деле никому ни в чем не отказывает. Это странный человек. Джек и Бонда похоронили на городском кладбище, будто он прожил тут всю жизнь. Старик Картер проникся к мертвому ганфайтеру каким-то отцовским чувством, потому что тот разделил судьбу его дочери. Тем не менее, цветов на могилу Джека никто не принес, зато их принесли вдоволь на могилу Китти. Даже мой отец, человек строгий и занятой, бросил небольшой букетик, хотя я думал, что он вовсе не придет на похороны. Берт тогда был совсем новым человеком в городе, но я заметил, что он долго стоял у могилы Китти, даже когда все разошлись. Но самым странным было не это. Я люблю засунуть нос не в свое дело, это факт. Таким образом, я и подслушал монолог доктора на вскрытии Китти. Я просто спрятался наверху и приложил ухо к щели между досками. Я заметил, что Берт иногда ходит на кладбище по вечерам, в темноте, когда все уже сидят по домам или отдыхают в салуне. Он ходил на кладбище без фонаря, будто прекрасно видел ночью.
3: И в один такой вечер я пошел за ним. В целом, по кладбищу несложно пробираться, особенно при яркой луне. Трава и четкие силуэты крестов, за которые можно ухватиться, если начнешь падать. Я шел тихо и осторожно. Фигура Берта маячила впереди. Он остановился. Я догадался, что это могила Китти. Я подобрался ближе и через некоторое время услышал плач. Берт сидел, обняв деревянный крест на могиле погибшей девушки, и рыдал. Послушав его рев еще несколько минут, я отправился домой.
7: «Быстрее!»
3: — кричит во дворе Боб, парень с соседней фермы. Я вылетаю из дома и бегу за ним. У него нет ни времени, ни желания объяснять, куда и зачем мы бежим. Я едва поспеваю. До города идти около 20 минут, а бежать вдвое меньше, зато тяжело. Впрочем, я выносливый. Когда мы вбегаем в город, я сразу вижу, что-то не так. Из переулка между домом Хиллари Спейн и конюшней, это общая конюшня для путников, которых тут почти не бывает, она выходит на главную улицу, столпотворение. Мы, мальчишки, легко пробираемся через толпу. Первое, что я вижу, это широкая спина Систея. Он сидит на корточках и рассматривает то, что лежит на земле. Это тело. Белое, точно из него слили всю кровь. Я узнаю лицо. Это жена молочника, миссис Хайнс. Ей было около 35, она уже начинала заметно полнеть. Но теперь ее тело выглядит худым, опавшим. Напротив меня доктор Джонсон. Он едва заметно кивает шерифу, и тот накрывает тело покрывалом.
8: «Это он!»
3: — слышен хриплый мужской голос. Говорит старик Картер. Шериф свирепо смотрит на Картера, и тот все понимает. Все эти детали подмечаю только я, потому что я, что называется, в курсе дела. Шериф прав. Не стоит людям знать о том, что среди них бродит вампир. Неожиданная догадка проскальзывает в моем мозгу. Детали постепенно складываются в одно целое. Берт Хоспейн, появившийся одновременно с трупом девушки. Он же рыдающий на ее могиле. Многого не хватает для полноты картины, но, конечно, я не могу рассказать об этом даже Систою. Он попросту мне не поверит. Когда мне было 8 лет, отец дал мне почитать книжку о вампирах. Это были рисованные истории в мягком переплете. Точно такие я уже читал, про Джесси Джеймса. В то время как мои сверстники были в восторге от героических приключений и ограблений, совершенных легендарным бандитом, я листал книжку про вампиров и думал, каково это — никогда больше не увидеть рассвет, зато обрести вечную жизнь. Конечно, в том восторженном возрасте рассвет был гораздо притягательнее, чем любая вечность. Сама жизнь казалась вечностью. Теперь, 5 лет спустя, я несколько изменился. Я видел смерть своими глазами и стал понимать, что это навсегда. Если человек уедет в большой город или даже в другой штат, или в другую страну, он может еще вернуться. Вы можете встретиться с ним в каком-нибудь другом месте, например. Но если человек умирает, его не будет больше никогда. Совсем никогда. Мне нравилось смаковать это понятие. Я вертел его на языке, как леденец, и мне становилось действительно страшно, что я тоже когда-нибудь умру. Именно ради этого чувства дрожи во всем теле и чего-то тяжелого на душе я и думал о смерти. Впрочем, эта забава тоже прошла со временем.

0: взрослый. Берт Хоспейн дома. Его силуэт только что промелькнул в окне. «Я к мистеру Хоспейну», — говорю я, и миссис Роджерс пускает меня внутрь. Я поднимаюсь на второй этаж и стучу в дверь. С собой у меня только моя собственная решимость и ничего больше. Берт открывает дверь. Он бледен. У него под глазами круги. «Мистер Хоспейн, мне нужно с вами поговорить». Мне кажется, он прекрасно все понимает. Но я не боюсь его, потому что я уверен, что он не принесет мне вреда. Я прохожу и сажусь на кушетку. Он стоит у окна спиной ко мне. «Вы вампир, мистер Хоспейн?» Он молчит, глядя в окно. По сути, все уже понятно, осталось только выбрать правильную развязку. Он оборачивается, и на его щеках я вижу потеки от слез. Он садится на стул тяжело, падает точно мешок с мукой.
1: «Не бойся меня», — говорит он. «Я не причиню тебе зла. Я вообще никому не причиню зла. Я не хочу. Просто иногда он просыпается во мне. Раз в полгода примерно. Иногда чуть чаще. В большом городе он проснулся в неудачный момент. Мне пришлось уехать. Я думал, что смогу его задушить, но не получается».
0: Он говорит это монотонно, точно заученный текст.
1: «Кто?» «Я не знаю. Тот, кто заставляет меня делать это. Но я не могу жить без этого. Без крови я умру».
0: Я встаю.
1: «Уезжайте из города, мистер Хоспейн.
0: Я никому не скажу. Вы хороший человек. Нам очень нужны такие люди, но вам лучше уехать». Он кивает.

0: Миссис Хайнс хоронили на закате. Хоспейн дольше всех стоял у ее могилы. Это было еще до нашего разговора. Я уже тогда планировал этот диалог. Почему-то мне казалось, что я ничем не рискую. Когда дети ловят всяких злых и сказочных существ на темных чердаках и в заброшенных карьерах, они мечтают в первую очередь о сражении. Они мечтают уничтожить зло и принести его отрезанную голову на блюде в город, чтобы все знали об их героическом поступке. Я ни в коем случае не хотел причинять зла Берту. Я как-то сразу понял, что он и тот, кто живет в нем, это два разных существа. И Берт сражается с ним и старается заплатить людям вокруг него за причиненное зло. Я думал тогда, что Берт уедет из города, а я через много лет буду рассказывать внукам, что был знаком с настоящим вампиром, и он был добрым. Но все вышло иначе.
1: «Поймали!»
0: — орут на улице. Мы с Бобом выскакиваем из дома, как ошпаренные. Мы рассматривали новую книгу, которую тетушка Боба, жившая в большом городе, прислала с очередным дилижансом. Боб, конечно же, хочет посмотреть на преступника. Посмотреть, как того будут вешать, например. Хотя кого поймали, пока непонятно. Я же боюсь за Берта Хоспейна. Он должен был уехать вчера, но задержался, чтобы отремонтировать забор миссис Харгривз. По улице идет толпа. Они ведут человека, он избитый, грязен, и я узнаю в нем Дылду. Дылда живет в городе около 2 лет, поэтому до сих пор считается человеком новым, пришлым. У него есть револьвер. Я не знаю его настоящего имени. Кличку Дылда ему дал старик Картер в первый же день после появления того в городе, и это словцо приклеилось насмерть. Ноги Дылды волокутся по земле, он гораздо выше несущих его людей. Я хватаю за рукав Джонни Монка, своего сверстника, который идет вместе с толпой.
2: Что тут? Убийцу поймали, который молочницу убил, и Китти.
0: А как догадались, спрашиваю я.
2: У него револьвер точно такой, из которого Бонда пристрелили. И вещицы Китти дома нашлись.
0: Дылда был влюблен в Китти. Этого почти никто не знает, но я уже говорил, что люблю засунуть нос не в свое дело. Я видел, как он тайком приносил ей подарки.

0: Арки оказывал мелкие знаки внимания. Она принимала это как должное, но близко не подпускала. Это свидетельство против Дылды на самом деле. Они скажут, что он убил ее из ревности. Дылда частенько уезжает из города на охоту. Вряд ли у него есть алиби на то время. Я бегу с толпой. У нас в городе есть несколько деревьев. Самое большое на отшибе, минутах в 10 ходьбы от границы города. Я понимаю, что Дылду волокут туда. Впереди широкими шагами идет Систей. Он возглавляет закон в городе, значит, он должен принять решение о казни убийцы. Собственно, оно уже принято. Я оглядываюсь. Берта Хоспейна не видно. Может, он уже уехал? Я не подумал о таком раскладе. Берт уезжает, а Систей находит ложного виновника. И погибает невинный человек. Но я не могу крикнуть, что все знаю, потому что мне никто не поверит. Дылду бросают под деревом. Он силится встать, но он избитый, это непросто. Его руки связаны за спиной. Кто-то подводит лошадь. Суд очень скор. Пока Дылду сажают на лошадь, пока надевают ему на шею петлю, а другой конец веревки укрепляют на дереве, Систей оглашает приговор. Ветер дует в другую сторону, свистит, я не слышу половины слов.
1: За убийство Кэтрин Картер, супруга достопочтенного Уиллис,
0: и еще какие-то слова. Уиллис — это, наверное, фамилия Дылды. Ирония судьбы — узнать фамилию человека за несколько секунд до его смерти. Веревка натягивается. С секунды на секунду лошадь пришпорит. Я думаю, что Берт Хоспейн хотел уйти картинно. Он не мог себе позволить просто исчезнуть. Подсознательно он хотел, чтобы все произошло так, как произошло. Когда веревка натягивается, раздается выстрел. Все оборачиваются, и я тоже. Конец веревки болтается в воздухе. Дылда падает лицом вперед. Берт Хоспейн сидит на лошади, и в руке у него револьвер. Это кольт 38-го калибра. По бокам седла сумки, на голове широкополая шляпа. Лошадь из конюшни Роджерсов. Вряд ли он украл ее. Скорее всего, они разрешили забрать животное за все хорошее, что он делал для них и для города. «Дылда никого не убивал», — говорит Берт Хоспейн. Толпа начинает роптать, к Берту проталкивается Систей.
1: «А кто убил?» — кричит. «Кто?»
0: Я смотрю на Хоспейна во все глаза. В какой-то момент я встречаюсь с ним взглядом. «Я убил», — говорит Хоспейн и трогается с места. Это красивая картина. Он едет через толпу молча. Высокий, статный, в широкополой шляпе, с револьверами на поясе. Он едет медленно, и толпа расступается перед ним. Перед этим хорошим человеком, никогда ни в чем не отказывавшим, принесшим в город свет и доброту. Он едет через толпу, и все молчат и просто провожают его взглядами. Так он и едет. И удаляется, и спина его становится меньше и меньше. Так он и едет. Вплоть до тех пор, пока старик Картер не вскидывает свое старое ружье и не всаживает ему в спину заряд свинца.

0: Слушай новые выпуски подкаста «Модель для сборки», а также другие подкасты на сайте www.samsungmobile.ru.
1: Ну что ж, еще одно произведение Евгения Лукина, которое называется «Седьмой кол из плетня супостата». «Богаты мы, едва из колыбели, ошибками отцов и поздним их умом». Михаил Юрьевич Лермонтов. Второй день подряд то накрапывало, то моросило. Физические капли бились о крышу, астральные пролетали здание насквозь, чуть ли не до фундамента. Души мокли, настроение было соответственное. «Это где ж тебе так физию русифицировали?» — ворчливо полюбопытствовал старый колдун Ефрем Нехорошев, присматриваясь к переплюснутым чертам ученика. Правый глаз Глеба Портнягина был объят траурным фингалом. Левый и вовсе заволокло. «На митинге!» – мрачно ответствовал воспитанник. «Ишь ты!» – подивился колдун. «На митинге? Никак в политику потянуло!» Ведя отшельнический запойный образ жизни, он настороженно относился к любому общественному начинанию, справедливо подозревая в нем напущенную кем-то порчу. «Да не в политику!» – с досадой отозвался Глеб. «Друган у меня бывший, склад с ним брали». «Так, и что?» «Ну, иду проспектом, а там митинг. Потом смотрю, вроде оратор знакомый. Пригляделся он. Ну, хотел я ему рыло о динамик поправить. Другану-то?» «Таких друганов!» — вскипел Глеб. «Думаешь, из-за кого нас тогда на складе ментовка повязала? 1,5 года по его милости отмотал». Насупился приостой. «Ну вот, всем митингам меня и...» «Суров ты, однако». Старый знахарь кряхтя поднялся с табурета и изучил повреждения. «Дай-ка заговорю». Нахмурился, зашептал. Глеб прислушивался в надежде запомнить слова заговора, но больно уж тихо и быстро бормотал Ефрем. Однажды только проступило из общей невнятицы что-то вроде «у киски заболи, у собачки заболи», а дальше опять пошло неразборчиво. Обработав последнюю травму, чародей аккуратно наложил на нее заклятие, после чего напутственно чиркнул Глеба кончиками пальцев по маковке. То ли подзатыльником ободрил, то ли астральную слякоть с души стряхнул. «Слышь, Ефрем!» — помолчав, спросил ученик. «А тебе по молодости лет с толпой махаться случалось?» Ответил колдун не сразу. Присел на табурет, призадумался. Брюзгливо скомканное лицо разгладилось, подобрело. Юность Ефрема прошла на хуторке, расположенном аккурат меж двух недружественных колхозов. Корни вражды уползали в седую древность. Надо полагать, животноводы так и не смогли простить земледельцам убийство Авеля, поэтому драки молодежь обеих хозяйств по праздникам учиняла грандиозное. «Да!» – выдохнул наконец чародей, и воспоминание осветило его смягчившиеся черты. «Метелились почем зря! Теперь уже не то. Совсем не то. Поймали это, мы помню, одного с красного бухая. Там мальчонка-то с хренову душу». И дальше, пристановая от уважения: «Как вертелся! Четверо за ноги, за руки держали. Куртка в руках осталась, сам ушел. Друг подружки попали по нему ни разу. И тебе, небось, доставалось?» Как-то больно уж неспроста продолжал допытываться Глеб. «А то! Таких однажды плюх с двух сторон наловил, уж поплыли. И еще, прикинь, на завтра встретить обещались. Ну, а ты?» «А я? Что я? Сколдовать решил, пришибут ведь, думаю. Оберег, что ли, сделал?» — с сомнением спросил Глеб. «Скажешь тоже», — чародей усмехнулся. «Мне ведь не просто уцелеть, мне еще плюхи им вернуть хотелось. Я ж говорю, молодой был, обидчивый. Ну, сварил, короче, ататуй».
2: «Кого-кого?»
1: «Зелье такое», — пояснил колдун. «Ататуй называется. А оберег нет. Ататуй с оберегом не ладит. Тут надо либо то, либо это».
2: «Ну, и как же ты его варил?»
1: Колдун озадачился и заморгал. «Погоди, что ж я брал-то, а? А, седьмой кол из плетня супостата.
2: Ты ж говоришь, тебя толпой били».
1: «Не. Ну не у всех, ясное дело, колы дергать. Только у главаря. Причем брать не абы когда, а сразу по первой звезде. И чем быстрее, тем лучше.
2: Ну, это понятно. А считать от угла или от калитки? Без разницы. Я от угла считал. А если, допустим, штакетник у него? Ну, значит, седьмую штакетину выломить. Погоди, погоди. А варить-то ее как? Да не варить! Колдун всхохотнул глумливо. Из дровины этой костерок складывают. А на него уже шлем ставят. Опа! Тихонько выдохнул Глеб. Что за шлем? Ну, лучше всего, конечно, рыцарский. Со дна Чудского озера. Но таких теперь не добыть. Во-первых, за граница, во-вторых, ржавь, а в-третьих, там сразу после побоища лед еще не сошел, а волхвы да колдуны все уж повыгребли. Потому сейчас ничего и не находят, даже с металлоискателем. Ну а замена какая тут может быть? Солдатская каска или пожарная, но с трагически погибшего. Ага, пробормотал Глеб, явно размышляя, где достать подобную посуду. И что туда класть? Чародей возвел глаза к потолку, подставив лицо незримым астральным каплям и принялся перечислять. В рецепт входили и лапка жабы, и пепел повестки из прокуратуры, и одолень трава, и хрен трава, и укроп трава. Много чего входило. Вот. Помешивать непременно посолонь. Это как? По часовой стрелке. Пальцем убийцы. Отрубленным? Ну а каким же? А где же его взять? Ну, в морге попросить можно. Глеб прикинул и повеселел. Ненадолго, на миг. Так это что ж потом? Содрогнувшись, похватился он. Самому что ли пить? Гитлеровскую каску с выразительной осколочной пробоиной в районе виска Глеб выменял на пузырек отворотного зелья у вахтера краеведческого музея. Вопреки ожиданиям, на диво легко удалось приобрести и палец убийцы. Сотрудница морга, смешливая деваха, с которой воспитанник колдуна учился когда-то в параллельных классах, выслушав просьбу, прыснула и спросила: «Тебе сколько?» Думал, шутит. Выяснилось, ничего подобного. Не далее, как вчера, некий вспыльчивый пенсионер, обидевшись за что-то на паспортный стол, заявился туда столовой шашкой, полочереди уложил себя за компанию. Так что пальцев хватало. В итоге, как это ни странно, самым сложным и рискованным предприятием оказалось изъять седьмую от угла штакетину из забора Никодима Людского, так звали бывшего друга, а ныне заклятого врага Глеба Портнягина. Собственно, само-то изъятие тоже особого труда не составило. Серая от дождей рейка держалась всего на одном гвозде. А вот убегать пришлось быстро. Вернувшись с добычей, Глеб застал Ефрема непривычно тихим и благостным. По сморщенным устам старого колдуна бродила мечтательная улыбка. Не иначе все еще вспоминал боевую юность. «Да, кстати», — встрепенувшись, сказал он, «знаешь, что я тогда еще в варево клал? Сушеного шершня в ступке растертого». Благо стояла осень, и с дохлыми сухими шершнями в баклужина было особенно хорошо. Зелье Глеб на всякий случай варил при лунном свете, чтоб крепче вышло. По черно-серому пустырю, прилегающему к кладбищенской стене, шмыгли тени. Собиралась к малому костерку выродившаяся нечисть городской окраины. Помешивая варево по солонь, привязанным к прутику пальцем престарелого убийцы, юный чародей угрюмо шевелил ноздрями и еще сильнее ненавидел бывшего другана, из-за которого ему придется потом все это выпить. До дна и залпом. К двум часам остуженное зелье от Атуй было слито в особую склянку. Оставалось выяснить время следующего митинга и, задержав дыхание, произвести первый глоток. Лишь бы обратно не полезло. Минуло два дня. На улице похолодало. Старый колдун Ефрем Нехорошев сидел на табурете и прикидывал, как бы это половчее приспособить зациклившегося барабашку в перегоревшем электрокамине, когда хлопнула дверь, и на пороге живым укором возник Глеб. Лицо его выглядело разбитым. Учитель и ученик молча смотрели друг на друга. «Ну как? А то не видно», — злобно процедил юноша. Старый колдун озабоченно почмокал губами. «Крепко досталось!» Ответа не последовало. «Ну, хоть помогло чуток!» — с надеждой спросил Ефрем. «Какое там помогло?» — взорвался Глеб. «Вообще не сработало!»
1: Чародей печалился, покивал.
2: «Вот и у меня тоже», — сокрушенно признался он. «Ох, помню, и вломили мне тогда. Еле ноги унес».
1: И тихая ностальгическая улыбка вновь тронула сухие сморщенные губы старого колдуна.

Герман Гессе. Лесной человек. В начале древнейших эпох, когда молодой род человеческий не расселился еще по земле, были лесные люди. Они боязливо жались друг к другу в сумраке диких лесов, жили в вечной вражде со своими сородичами-обезьянами, и один только бог, один закон владычествовал над их бытием – лес. Лес был им родиной и пристанищем, колыбелью, норой, могилой, и никто из лесных людей не мыслил жизни вне леса. Они боялись приблизиться к краю леса. Если же Припять судьбы бросала охотника или беглеца туда, на край, то, вернувшись, он рассказывал, пугливо вздрагивая о белой пустоте за краем леса, где под палящим гибельным солнцем простиралось страшное ничто. И был среди лесных людей старец, который когда-то, много десятков лет назад, спасаясь от хищных зверей, выбежал за крайний предел леса и в то же мгновение ослеп. Ныне он был жрецом и святым, и звали его Мата-Далам, что значит «видящий внутренним оком». Он сложил священную песнь леса. Песни отупели, когда налетала большая гроза, и повиновались жрецу лесные люди. В том, что он воочию видел солнце, но не погиб, были слава и тайна жреца. Лесные люди были низкорослы, смуглы, волосатые, ходили пригнувшись, смотрели вокруг настороженно, словно звери. Они умели ходить, как люди, и лазать, как обезьяны, и высоко над сводами ветвей им было жить привычно, как на земле. Ни домов, ни хижин в то время они еще не знали, но знали уже оружие и всевозможные орудия, знали и украшения. Они умели делать луки и стрелы, копья и палицы из твердого дерева, ожерелья из орехов и ягод, нанизанных на шнуры из древесных волокон. На голове и на шее они носили драгоценные украшения – кабаньи клыки, когти тигра, пестрые перья птиц и речные ракушки. Посреди нескончаемого векового леса катил свои воды могучий поток, но лишь темной ночью осмеливались выйти на его берег лесные люди. Многие же вовсе реки не видали. Лишь самые храбрые изредка ночью, боязливо таясь, прокрадывались сквозь чащу на берег, и тогда в тусклом неверном свете видели, как купаются в реке слоны, а подняв глаза к нависшим над берегом ветвям, с испугом смотрели на яркие звезды, мерцающие в зарослях многоруких манговых деревьев. Солнце они не видели никогда, и страшной опасностью почитали увидеть в воде его отблеск. В том племени лесных людей, что возглавлял слепой Мата-Далам, был юноша по имени Кубу, вожак и заступник молодых и недовольных. А недовольные появились в племени с той поры, когда Мата-Далам начал стареть, и властолюбие его возросло. Когда-то у него было только одно преимущество перед другими. Он, слепец, получал от соплеменников пропитание, они приходили к жрецу за советом и пели его лесную песнь. Но со временем он завел в племени всевозможные новые тягостные обычаи, говоря, что их явило ему во сне само божество леса. Однако иные из молодых и недоверчивых утверждали, старик – обманщик, он ищет лишь собственные выгоды. Последним из введенных слепцов обычаев был праздник Новолуния, когда он восседал в середине круга людей и бил в барабан с натянутой бычьей шкурой. Все остальные должны были плясать в кругу, распевая песню «Голо Элла», пока в смертельную усталость не падали на колени. И тогда каждый должен был острым шипом проколоть себе мочку левого уха, а юных девушек подводили к жрецу, и каждый он прокалывал мочку острым шипом. Кубу и несколько его сверстников уклонились от совершения этого обряда. Они же решили уговорить девушек, чтобы те дали отпор жрецу. И однажды блеснула надежда. Они могли победить, сокрушить власть жреца. В тот раз он снова устроил празднество новолуния и прокалывал девушкам левое ухо. И вдруг одна сильная молодая девушка, громко вскрикнув, оттолкнула жреца, и за это он ударил ее шипом в глаз, и глаз вытек. Закричала девушка так отчаянно, что все бросились к ней, увидев же, что стряслось, люди безмолвно застыли, пораженные и негодующие. Но когда юноши, уже торжествуя победу, вышли вперед, и Кубу, осмелев, схватил жреца за плечо, тот встал, заслонив собой барабан, и выкрикнул скрипучим, глумливым фальцетом проклятие, столь страшное.

еще? Жрец предал проклятию глаза юноши, предсказав, что их выклюют грифы. Предал проклятию его печени сердца, предсказав, что палящее солнце иссушит их в открытом поле. Вслед за тем старик, чья власть в тот час возросла небывало, повелел вновь привести непокорную и выколол девушке второй глаз. И все в страхе взирали на происходящее, не смея даже вздохнуть. «Ты умрешь там, за краем!» — так проклял старик Кубу, и с тех пор все сторонились обреченного. «Там, за краем» значило «вне родины», «вне сумрачного леса». «Там, за краем» значило «под страшным палящим солнцем в пылающей гибельной пустоте». Кубу в страхе метался по лесу. Когда же он понял, что все его избегают, спрятался в дупле дерева, чтобы все думали, что он пропал. Дни и ночи лежал он в дупле, терзаясь то смертельным страхом, то яростью, страшась, что соплеменники придут и убьют его, что само солнце прорвется сквозь лес, загонит его, захватит, убьет. Но не ударили стрелы и копья. Солнце и молния, не было никого и ничего, кроме глубокого изнеможения и звериного рыка голода. И тогда Кубу встал и спустился из дупла, отрезвленный, почти разочарованный. Проклятие жреца – ничто, с удивлением подумал он и занялся поиском пищи. А когда утолил голод и ощутил, что жизненные токи вновь побежали по телу, в душе его вновь пробудились гордость и ненависть. Теперь он уже не хотел возвращаться к своим. Теперь он хотел быть одиночкой, изгнанником, тем, кого ненавидят, тем, кого жрец, безглазая тварь, проклял в бессильной злобе. Он хотел быть одиноким, всегда одиноким, но прежде хотел совершить свою месть. И он шел и думал. Он раздумывал обо всем, что когда-либо пробудило его сомнения, оказалось обманом, но больше всего о барабане жреца, о его празднествах. И чем дольше он думал, тем дольше он был один, тем яснее он видел обман. Да, все было обман и ложь. Поняв же это, он продолжал думать и всю свою обострившуюся недоверчивость обратил к тому, что почиталось истинным и священным. Что хотя бы такое бог леса или лесная священная песня? И они – ничто, и здесь обман! И преодолевая ужас в душе, он запел лесную священную песнь с насмешкой, с презрением, коверкая каждое слово, и он трижды выкрикнул имя лесного бога, имя, которое никто, кроме жреца, не смел произнести под страхом смерти. Ничего не случилось. Не грянула буря, не вспыхнула молния.

несколько дней и недель блуждал по лесу, покинувший племя. На его лбу под бровями пролегли морщины, взгляд стал острым. Он совершил то, на что никто никогда не отваживался. Вышел на берег лесного потока при полной луне. Там он долго смотрел без страха прямо в глаза отражению луны, а затем и самой луне, и всем звездам, и не стряслось никакого несчастья с ним. Ночь напролет он сидел у воды, предаваясь запретным радостям света, и пестовал свои мысли. Множество смелых и страшных замыслов зародилось в его душе. «Луна, мой друг», — думал он, — «и звезда, мой друг, а старый слепец, мой враг. Значит, это за краем может быть лучше, чем наше в лесу. И, может быть, все, кто говорит о священности леса, тоже лгут». И, опередив многие поколения людей, однажды ночью он пришел к дерзновенной, поразительной идее. Можно связать лианами несколько древесных стволов, сесть на них и плыть по течению. Его глаза блестели. Сердце билось гулко, но идея осталась невоплощенной. Река кишела крокодилами. Итак, единственный путь в будущее — выйти за край леса, если только у леса есть край, и отдаться во власть пылающей пустоты, зловещей земли за краем. Он должен выстоять перед этим чудовищем, солнцем. Потому что кто знает... Не окажется ли и древняя истина о том, что солнце ужасно, еще одной ложью? При этой мысли последней в стремительно быстром жарком потоке Кубу охватила дрожь. Еще никогда, ни в одну мировую эпоху не смел лесной человек добровольно покинуть лес и предаться во власть страшного солнца. И снова он день за днем бродил по лесу, вынашивал свою мысль и, наконец, решился. Ясным полднем... Дрожа, прокрался он к реке, опасливо подполз к сверкающей кромке воды и робко взглянул на лик солнца в воде. Слепящий, режущий блеск ударил в глаза, и он быстро зажмурился, но чуть позже осмелился вновь приоткрыть глаза, и, наконец, в третий раз удалось. Он смог, он вытерпел и преисполнился радости и отваги. Кубу доверился солнцу. Он возлюбил солнце, пусть даже солнце его убьет, и возненавидел старый мрачный гниющий лес, где гнусаво бормочут жрецы, а он, молодой и отважный, стал отверженным, изгнанным. Теперь решение его созрело, и деяние пало в ладони, как зрелый плод. С новым легким молотом из железного дерева, к которому он приделал очень тонкую, но крепкую рукоять, Кубу на другое утро отправился искать старого жреца. Он напал на его след, настиг жреца и ударил его молотом по голове и увидел, как его душа излетела из перекошенной пасти. Он положил оружие на грудь убитого, чтобы все узнали, кто его убил, а на гладкой поверхности молота с большим трудом вырезал обломком ракушки изображение. Круг с прямыми лучами. Лик солнца. Смело пустился он в путь к далекому краю леса и шел с утра до ночи. Шел вперед и вперед, и спал по ночам на деревьях, а с рассветом снова шагал и шагал вперед. Много дней он шел, перебирался через ручьи и черные топи, и вышел однажды на круто вздымавшийся вверх горный склон к замшелым скалам, каких он еще никогда не видал, и стал подниматься в горы все выше, минуя опасные бездны, и вновь карабкался вверх по склонам сквозь вековой нескончаемый лес. И шел так долго, что зародились в его сердце сомнения и печаль. Может быть, правда, что некий бог запретил лесным существам покидать родные пределы? И вот уже к ночи, после долгого подъема по склонам, где воздух с каждым шагом становился все легче и суше, он вдруг очутился у края. Лес кончился, но с ним кончилась и земля. Лес обрывался здесь в пустоту воздуха, словно мир в этом месте разломился надвое.
Увидеть нельзя было ничего, кроме тускло-рдяного блика вдали редких звезд в вышине, ибо уже наступила ночь. Кубу опустился на землю под краем света и привязался лианами к дереву, чтобы не сорваться вниз. Бледный от неуемной тревоги, просидел он всю ночь без сна и при первом проблеске бледного рассвета неторопливо вскочил и склонился над пустотой в ожидании дня. Желтые блики ясного света забрезжили вдали, и небо, казалось, пронизал трепет ожидания, как пронизал он Кубу, никогда за всю свою жизнь не видевшего рождения дня в широком воздушном просторе. И вспыхнули снопы желтого света, и вдруг вдалеке над великой бездной миров взмыло в небо рдяное огромное солнце. Оно взмыло ввысь, покинув бесконечное блеклое ничто, и ничто стало сине-черным морем. Перед дрожащим лесным человеком открылось то, что было за краем. У ног Кубу обрывался вниз горный склон, убегавший в смутно туманные глуби. Впереди вздымались розовые кристаллы скалистых гор. Слева вдали лежало могучее темное море, и берег бежал вдоль него, белый, кипящий пеной, скивающими крохотными деревцами. И надо всем, над тысячей новых неведомых мощных видений, всходило над морем солнце. Катило по небу пылающий свет, и вспыхивал мир в ликующих красках. Кубу не смог поглядеть в лицо солнцу. И все же он видел, как солнечный свет потоками ярких красок залил горы и скалы, и берега, и далекие острова в синеве, и пал ниц Кубу, и склонился к земле пред богами блистающего мира. Да кто он, Кубу? Он маленький грязный зверек, и вся его тусклая жизнь прошла в сумрачной топкой низине густого леса, и жил он в страхе и тьме, в покорности подлым богам чищобы. Здесь же был мир, и верховным его божеством было солнце, и долгий постыдный сон жизни в лесу оборвался и начал тускнеть в душе Кубу, как потускнела память об убитом жреце. Цепляясь за камни, Кубу спустился по отвесной стене в бездну навстречу свету и морю, и над душой его трепетало в летучем счастливом вихре подобное сну предчувствие светлой солнцу подвластной земли, на которой живут среди цвета освобожденные люди, покорные солнцу и только солнцу.

Сэм сидел, заказав еду и пиво, в новом автомате на берегу Ярры и смотрел на огненные изваяния над древней рекой. Мангалы, обжаривая диких голубей, выбрасывали языки пламени в ночное небо. Когда появились Уолт, Сенни и Джимми Луч, они застали его за этим занятием. Сэм созерцал, как всполохи плазмы кромсают тьму. «Опасные люди и удивительные друзья эти, Уолт и Джимми», — подумал он. «И место, куда они пришли, тоже опасное и удивительное, учитывая, во что сейчас превратился Мельбурн. Вернее, во что его превратили. Мельбурн и всю цепь прибрежных городов». «Сэм!» — окликнул его Уолт Сенни, такой же, как в старые времена, скупой на слова. Он был в своем длинном плаще с изображением молнии на рукавах, весь как солнечная вспышка. На его щеках горели огненные насечки в виде маленьких серпов. Такие насечки назывались дивами в честь божественных певиц, и каждая такая дива означала чью-то смерть. А в случае с Уолтом насечка целый десяток смертей. Сэм ответил на приветствие. «Уолт?» «Сэм», — сказал Джимми Луч. Все тот же щеголь в своем ладно скроенном боевом деянии. «Джим?» Сэма удивило, что каждый из них имел при себе дуэльную трость, даже и не думая скрывать это. Как будто и в самом деле не прошло тех 10 лет, и никто не сворачивал их работу и не отправлял в отставку. «В честь чего парад?» — спросил Сэм, помимо воли переходя на прежний тон. Ему на мгновение показалось, что долгие 10 лет рассеялись, как дым. «Набираем команду», — коротко сказал Джим. «Что-то не так на площадках». «Есть такое мнение», — добавил Уолт. «Новый очаг?» — спросил Сэм, смекнув, о чем идет речь. «Крупное наступление или даже новая площадка?» Уолт сосредоточенно изучал окружающую публику, задействовав, похоже, те способности, о которых знали лишь единицы. «Еще надо уточнить», — осторожно ответил он, помолчав. Сэма начала веселить эта таинственность. «И чье же это мнение?» — усмехнулся он. «Голос свыше», — ответил Джимми Луч. «Это означало, что информация просочилась из конфиденциальных источников и еще нуждается в проверке. По-видимому, Сэму передали все, что пока было известно. Возможно, никакого наступления и никакого очага не существовало, а дело было совсем в другом». Сэм сдерживал себя, чтобы не улыбнуться и не покачать головой, как он обычно делал в те далекие, но памятные дни, когда Сэм Эйчандер, Уолт Сенни и Джим К.

0: Осима по прозвищу «Луч» сражались в одной команде. Они назывались «Летучий отряд», и другой такой отряд еще надо было поискать. «Уолт, Джим, сейчас, по-моему, лучше не соваться. Там по-прежнему парусник». Выложил все как есть. Парусник был посадочной площадкой, которая могла поражать на большом расстоянии, захватывать и уничтожать даже самых опытных. «Нужно набрать пятерку», — сказал Уолт Сенни, как будто процарапал лопатой по гравию. «Скорее всего, рисуется, хотя кто его разберет. Уже 100 лет мы подражаем рекламным героям. Нас воспитал Серджо Леоне со своими киношными ковбоями. Думал взять Анжелу. Будет головной и тебя снова замыкающим. Но 10 лет все-таки не сбросишь со счетов. Все изменилось. Уолт, я сейчас занят другими делами», — ответил Сэм, выполняя обещание, данное самому себе. «Не думаю, что на площадках требуется мое присутствие». Уолт и Джим, по-видимому, ожидали этого и разыграли козырную карту. «Посылает еще одну команду», — сказал Джимми Луч, как будто невзначай. Когда знаешь его и Уолта, можно предположить, что они блефуют, основываясь только на своих догадках. Но загвоздка заключалась в том, что догадки Уолта и Джимми всегда оказывались истинными. «Задира Баннес сколачивает пятерку. Королевские усмирители снова в седле».
1: «Задира? Значит, ты...»
0: «Вот именно», — закивал Уолт. Его голос прозвучал так, словно лопата наткнулась на камень. «Вот меня и купили», — подумал Сэм. «Если задира, значит, и с ним Мэйзи Дэй и все остальные».
1: «Но ведь прошло столько лет. Вместо Мэйзи будет кто-то совсем другой».
0: Хотя задира ценил проверенные кадры не меньше, чем Джимми Луч и Уолт. Ему тоже необходимо набрать побольше проверенных людей, чтобы его усмирители выступили сплоченной командой. «Кого берут младенцем?» Невольно это прозвучало так, будто Сэм давал согласие.
2: «Сигналим общий сбор укротителям, солончаковым бойцам». Джим даже продемонстрировал свою полуусмешку, продержав ее на лице секунду и две.
0: Уолт Сенни от улыбок воздержался.
3: «Крошка по имени Джако. Хенна Джако.
0: Первый класс». «А кто у нас?» — спросил Сэм.
3: «Это был промах. Надо было сказать «у вас». «Новый паренек. Зовут Томас Ганн. Заметь, Томас, а не Томми. То, что надо. Вербовщик откопал его в сухой гавани в какой-то ночлежке».
0: «Все остальное», — попросил Сэм. «Мне нужны все детали». Джим снова одарил присутствующих своей улыбкой. Уолт Сенни тростью нарисовал в воздухе вензель. Зрители завороженно раскрыли рты. Кто-то, надсаживая голос, крикнул:
2: «Браво!»
0: «Не здесь», — сказал Уолт. «Едем в следопыт. Встретишься с командой». Сэм усмехнулся в ответ. «Следопыт».
3: «В целом все как 10 лет назад.
0: Призраки явились из туманного прошлого. И шанс встретиться с Мэйзи Дэй».

0: Сэму не пришлось ждать, пока они доберутся до следопыта. У Джима был фургон, взятый на прокат у Ральфа Свейва, и как только они выехали на дорогу, ведущую в город, Сэм включил звукопоглотители и спросил: «Новая площадка?» «Не все так просто», — Джим сделал неопределенный жест рукой. «У парусника появился братишка», — сообщил Уолт с заднего сиденья. «Точная копия старшего брата». Сэм искренне удивился. 186 площадок в самых разных концах Земли, все были более-менее предсказуемы, пока не появился парусник. «Для меня это новость». Даже не оборачиваясь, он знал, какого рода выражение будет на лице Уолта.
1: «Нужно выяснить, это что-то местное или новая высадка», — добавил Джимми Луч.
0: Излишнее пояснение, но времена действительно настали другие, и Джим имел основание опасаться того, что Сэм попросит сейчас притормозить у обочины и выйдет.
1: «Не хотел рисковать и говорить об этом при всех в новом автомате. Всемирная здравоохрана желает иметь надежные команды. Две самые лучшие».
0: «Всемирная организация здравоохранения снова развела кипучую деятельность. ВОЗ полный охранителей здоровья».
2: «Тяжелый случай?»
0: — осторожно осведомился Сэм, вспоминая появление первого парусника, который перевернул все вверх дном, уничтожил десятки команд и отбил охоту у всех остальных.
1: «Пока он только набирает силу, но к настоящему времени уже подмял под себя 14 городов в Европе и Азии.
0: Америку в этот раз не затронуло. Доходят слухи о еще 6 городах, но сведения противоречивые, так что трудно сказать наверняка».
2: «Потери?»
1: «В тех 14 городах парусник положил 240 тысяч человек. Спасательные команды уже работают там, где он прошелся по Европе, но в Азии, сам знаешь, как бывает».
0: Сэм чуть было не сказал, помня об ушедших годах, «как бывало», но оставил реплику при себе. «Если подумать, ничто и никогда не меняется». «Как далеко от первого?» — спросил он, вспоминая про первый парусник, который появился когда-то в жаркой пустыне, там, на севере Австралии, на краю солончака Амадей.
1: «Совсем рядом с танцовщицей Дорис. 60 километров от ступенчатого холма».
0: «Все будет зависеть от нашего младенца», — сказал Сэм. Это была очевидная мысль, даже слишком очевидная. Но ему вдруг захотелось показать, что перед ними снова Сэм Эй Чандер, тот самый ликвидатор. И еще ему захотелось неожиданно сильно, чтобы все вернулось и было как тогда, четко и понятно. Джимми и Уолт больше не возвращались к этой теме. И Сэм тоже их ни о чем не спрашивал. Они проехали молча остаток пути и въехали в Мельбурн через заставу Бендиго. При таком раскладе можно было радоваться встрече и вспоминать общих друзей. Но сейчас все заслонил страх.
2: «Парусник нарушил границу», — думал Сэм. «Мы идем в бой».

0: Пивная «Следопыт» стояла на самом краю Кракенской низины. Большой участок расплавленной породы напоминал о том случае, единственном на всей Земле, когда удар по человеческой цивилизации был нанесен изнутри площадки. Тогда площадка сработала сильно и жестко, многих лишив рассудка, и те, кто сумел выжить и прийти в себя, уже никогда не могли вспомнить, что творили в безумии. Это злосчастье повергло в ужас всю Восточную Австралию, а 8 лет спустя появился парусник. Специалисты высказывали предположение, что именно зарождение парусника стало причиной той катастрофы. А теперь это. Парусник 2. Второе явление первого. Хотя, как его ни называй, но он снова здесь, в Австралии. Трудно даже поверить. И что бы там ни говорили, все доказывает, что площадки стали обычным явлением нашей жизни. Можно сказать, ее частью. Они оставили фургон на парковке при гараже Беккера и прошли через заставу Бендиго и, наконец, оказались в большом пивном зале «Следопыта», сквозь окна которого виднелась красная земля и багровое небо. 46 австралийских площадок были в нескольких часах езды от Мельбурна, разбросанные на территории в более чем 340 гектаров, пересечь которые можно за 20 дней, если идти пешком, или за 6 на гусеничных вездеходах ВОЗа. Шел уже второй день с того момента, как появился «Парусник-2».
1: «Привет, Эйч», — сказала Анджела Флит.
0: Она сошла с подмостков, где только что отбивала чечетку. Она постарела, похудела. Ее кожа высохла и поблекла. И от сильного солнца, и от недостаточного внимания к самой себе. Но Сэм был очень рад встретить Анджелу живой и здоровой и увидеть прежний живой блеск в ее глазах. Если подумать, чем еще может зарабатывать на жизнь человек, который всегда остается бойцом, ставившим все на удачу, рыцарем-крестоносцем, Божьей милостью, изведавшим схватку с драконами?
1: Паренек сидит в читальне, зубрит инструкции. Джим говорил, тебе будет нетрудно ввести его в курс дела, спокойно начала разговор Анджела.
0: Сэм ожидал услышать именно эти слова. Но сейчас это не имело значения. Сейчас все отодвинулось на второй план. Главное, он снова в следопыте, и он встретил Анджелу, пусть даже постаревшую. Как ты живешь, Анж?
1: Помаленьку. Я рада, что о нас вспомнили. А ты, Эйч?
0: Прихожу в себя. Он кивнул на дверь читальни. Что вы уже успели сказать парню?
1: То, что обычно. Зона инопланетного вторжения. Задание опасное. Мы с Джимом как следует с ним побеседовали. Чтоб не думал, будто мы едем на курорт.
0: И какой результат?
1: Да никакого. Он минуты через две словно отключился. Эта молодежь знает все о ликвидаторах, может перечислить, как называются все команды, но о сути этой работы никакого представления. Уолт сказал, пусть Сэм займется им, как раньше бывало.
0: «Пусть будет, как раньше», — кивнул Сэм.

0: Его звали Томас Ганн, и никто не говорил ему Томми. Парень 16 лет, подтянутый, среднего роста, с честным открытым лицом и довольно приятными чертами. Он имел привычку, прислушиваясь к чему-то интересному, наклонять голову на бок. «Хорошо, что прислали вас, мистер Эйч», — сказал он, когда Сэм, войдя в читальню, сел в тяжелое дубовое кресло. «Они все так нагнетают. Я надеюсь, что вы объясните все толком». Парень знал, что имеет право задавать вопросы. «Томас, а почему вы оказываете такое доверие именно мне, а не кому-нибудь другому?» Вообще-то Сэм знал, каким будет ответ. Все шло по накатанному сценарию. Сэм уже настроил себя на жесткий тон, а новичок пусть слушает или как хочет. И вот тебе вся история в двух словах. Появились первые площадки, пришли в действие, подавляя целые города и районы по всей земле без какой-либо видимой логики, вызывая ступор и потерю памяти у тысяч, сотен тысяч людей. Тогда призвали ликвидаторов, чтобы прекратить воздействие этих зон на человеческое сознание, и кое-кого удалось спасти, прежде чем многие из тех тысяч начали умирать. Но Томас явно ждал подробностей.
1: «Вы более доступный, так говорят».
0: «Был когда-то. Прошло немало времени».
1: «Вы вернулись, я проверял. Некоторые больше не возвращаются».
0: Сэм заставил себя сохранять вежливый тон. Только так можно наладить деловые отношения. Зачем же совсем отрываться от действительности? Время от времени нужно спускаться на землю.
1: «Это в крови», — проницательно заметил Томас.
0: Отрицать очевидное не было смысла. «Что-то вроде этого», — нехотя кивнул Сэм.
1: «И куда именно нас направляют, мистер Эйч?»
0: Сэм помолчал, приглядываясь к новичку и оценивая его. Этот паренек, пожалуй, и правда им подойдет. Сэм уже подметил его сметливость, которую не смогли разглядеть Анжела и Джим, оценил нетерпеливость, характерную для новичков. Однако обращение мистер Эйч действовало Сэму на нервы.
1: «Как будто официальные бланки заполняем или подаем рапорт по службе», — подумал он. «Черт бы побрал Уолта и Джима».
0: Но раз уж так вышло, нужно терпеть, как бывало много раз в прошлом.
1: «Нет уверенности, что вообще куда-то пошлют. Еще рано говорить об этом. Возможно, в район Лошади, но не дальше Жемчужины». «Лошадь? Хотел бы на нее взглянуть. А как насчет парусника?»
0: «Мы держимся подальше от него. Всегда. Это гиблый номер».
1: «Вы уверены?»
0: Глаза Томаса горели по-боевому. «Сам подумай. 10 лет все было тихо. Ликвидаторы осмелели, и вдруг площадки наносят ответный удар в этой вот низине. Через 8 лет появляется парусник». Он повел разговор так, будто Томасу все эти факты должны быть хорошо известны. Томас кивал.
1: «Само название говорит за себя, да? Площадка. Значит, что-то приземлилось на нашей планете? Что-то явилось, кем-то послано?»
0: Разговор перепрыгивал с одного на другое, впрочем, так всегда бывало с новичками. Хорошо то, что парень придерживался темы. «Похоже, что так оно и есть, Томас».
1: «Но ведь это не космические аппараты. Я слышал, как мистер Сенни сказал: держи язык за зубами, корабли не поплывут гробами. Что-то в этом духе. Я побоялся переспросить».
0: «Не все так просто. Но ты отчасти прав. Площадка — место, куда что-то село. Прибыло. Можно рассматривать их как узловые точки, в которых происходит аккреция».
1: «Простите, я не понял», — напряженно переспросил Томас.
0: «Некоторые считают, что каждая площадка занимается сбором проб.

0: вокруг тебя.
1: Их бомбили?
0: Да, еще бы. Много раз, и дальше будут бомбить. Новые способы ищут, солдат посылают.
1: Упокой Господь их душу.
0: Спецназ. На площадке это только подстегивает, приводит в движение. Что бы там ни говорили, тактика здравоохраны дает результаты. Нужно принимать во внимание еще одну вещь. Когда площадка развивает активность, она начинает блокировать людей. Какая-нибудь площадка в Австралии блокирует улицу или город где-то на другом конце земли. По площадке начинают стрелять, и тогда все гибнут. У тех, кто попал под ее колпак, происходит повальный шок. Мы считаем, что наши действия более эффективны. Лучше не прибегать к грубой силе. Ликвидаторам сообщают, что такая-то площадка поразила где-то населенный пункт. Мы выдвигаемся туда, направляем свои усилия на этот конкретный район, по частям, по кусочкам, треплем и изматываем этот новый очаг. Так что площадка не совсем понимает, что там произошло, и тогда она меняет тактику. А только на это мы и можем надеяться, чтобы она изменила тактику.
1: Но в тех городах, которые были у нее под колпаком, ко многим возвращается сознание.
0: Верно. Поэтому нужно поддерживать карантин, который установила здравоохрана. Следить, какая из площадок начала действовать, и усмирять ее. Это все, на что мы способны, Томас. Хотя кое-кто станет утверждать обратное. Чиновники ВОЗа отслеживают, какие пункты стали мишенью площадки и подверглись нападению.
1: Целые города. Их захватывают по плану или как попало?
0: После чего мы вступаем в дело и исправляем положение. И это все. Все, на что мы способны. Возвращаем некоторым сознание.
1: Кое-кто умирает.
0: Но большинство выживает.
1: И у вас, получается, есть для этого силы?
0: В голосе Томаса звучало восхищение, отнюдь не ирония. Он склонил голову на бок. Верно. Вспомни, почему вербовщик выбрал тебя? Почему просил заполнять все эти вопросники?
1: Их возвращают к жизни, но через какое-то время они снова могут попасть под колпак.
0: Иногда так и происходит. Но все замыкается на количестве. Наша цель — сократить на тысячи число тех, кто умирает просто потому, что помощь опоздала. Ты видел цифры? Парень кивнул, что можно было понимать как угодно. Похоже, Анжела права. В большинстве своем новички совсем не представляют, в чем состоит суть дела.
1: «Мне выдадут плащ и трость?» —
0: спросил Томас, возможно, стараясь скрыть свое замешательство.
1: «Какие носят ликвидаторы? Научусь владеть тростью, как вы. У меня будет диво на щеке».
0: Его мысли снова запрыгали. У новеньких всегда так. Из-за перевозбуждения, из-за нервов, из-за страха. Но у этого парня, похоже, все скоро станет на свои места. «Если ты не решишь уйти, то, конечно, все будет. Это уж тебе решать». Как будто так оно и есть.
1: Плащи, синие мундиры, саржи.
0: Парень, возможно, просто мальчишка, вот и все. Сэм допускал и такое. Есть у нас и плащи, и мундиры, если тебе понадобится.
1: А вам не нужны? Я смотрю, никто из вас не носит.
0: Когда-то нравилось чувствовать, что ты в форменной одежде. Сейчас предпочитаю ходить просто так.
1: Вы делаете работу, но не хотите выглядеть так, будто кто-то нанял вас на службу. Как у Робин Гуда или у Зорро.
0: Приграничная вольница, вот что это такое. Мы больше никому не подчиняемся. Люди, которых удалось спасти, радуют больше, чем бляхи и знаки различия.
1: «Обратимся к цифрам», — деловито сказал Томас.
0: «Обратимся к цифрам», — в тон ему ответил Сэм.
1: «Вы крутые ребята. Мне это нравится. Мне все это подходит».
0: «Мы ликвидаторы, Томас. Мы направляем энергию в нужное русло. Отводим в сторону те потоки, что несут вред. Прерываем сигналы, идущие от площадки. Меняем минус на плюс, и люди приходят в себя. Возвращаем к жизни часть того, что пытались умертвить. Площадки». Томас помолчал, глядя в окно. Такое молчание – хороший знак. Это снова попадало под отношение 70-30. 70% активность, 30% в думу.

0: вам это удается?» — спросил наконец Томас.
1: Сэм пожал плечами. В общем-то, нетрудно отвечать на вопросы, на которые никогда не было ответа. «Понятия не имею. Некоторые просто способны делать это, как в сказках про птицу Феникс».
0: «Феникс?»
1: «Была такая сказка. Составь команду из людей определенного типа, и мы сделаем то, что надо. У нас получится. Насколько нам известно, площадки тоже объединяют свои усилия. Например, выставляют защитный экран».
0: Он с легким сердцем произносил эти фразы, которые, казалось, давали приемлемые объяснения. «У тебя есть шанс быть среди тех, кто преграждает путь призрачному чудовищу». «Площадки наносят ответные удары», — задумчиво сказал Томас.
1: «Похоже, что так. Здесь ни в чем нельзя быть абсолютно уверенным. Может быть, они просто приводят в порядок свою энергетику, но сотни мертвых лучше, чем тысячи в отключке, так?»
0: «Все те же 70 на 30. Коэффициент, который вывели ВОЗ и ООН».
1: Сэм сморгнул. Паренек снова удивил его. «Все верно. А ты как считаешь?»
0: «Как будто все правильно. Справедливое решение. А вы сами что думаете, мистер Эйч?»
1: «Опять неожиданный поворот. Какая разница, что думаю я? Все настаивают на таком подходе. В нем есть свой риск, но это лучше, чем превратиться в зомби и умереть из-за того, что на тебя не хватило спасателя или спасатели появятся слишком поздно».
0: «Лучше уж просто умереть», — вздохнул Томас.
1: «Большинство так и считает».
0: «И вы тоже?»
1: Томас пытался заглянуть Сэму в лицо.
0: «Мы просто ликвидаторы, Томас. И не более того. Выполняем задачу, которую перед нами поставили». «Вы 10 лет не занимались этим».
1: «Вот ты и дождался, дружок. Тот, кто был ликвидатором, знает, что такое депрессия и разболтанные нервы. Это неизбежный простой. Потому что ты выжат, как лимон. Ты истощен до такой степени, что нужно побыть в стороне от этого. Слова сами слетели с языка».
0: «Но атаки площадок продолжались, вас это не смущало?»
1: «Всегда есть другие команды. В тот момент я не считал, что поступаю плохо. Это была пощечина, мол, не твое дело, но парень не обиделся».
0: «А почему вернулись? Почему именно сейчас?»
1: «Но не сказал, почему именно я, или что случилось с вашим последним новичком. Он просто искал поддержки. Соображение личного характера. В зону пойдут люди, которых мы хорошо знаем. Красивая ложь. Еще не пришло время сообщить о двойнике».
0: «Вас беспокоит, что они обнаружат что-нибудь?»
1: «Я бы так сказал. Нас беспокоит, что они сделают что-нибудь не так. Несмотря на мощность парусника, все было относительно спокойно после его первого появления. Количество очагов уменьшилось, и площадки захватили не так уж много городов. Эти ребята могут нарушить равновесие».
0: «Я об этом и говорю. Но при этом вы подыскиваете и таких, кто ни разу не ходил на задание. То об одном, то о другом, то о третьем. С ума сойдешь с этими новичками.
1: Нужно укомплектовать пятерку. Обычно требуется, чтобы за работой команды наблюдала другая команда. Нас пригласили, чтобы держать под наблюдением ту самую команду».
0: «Не совсем так, но почти что правда».
1: Томас кивнул, глянул в окно на улицу, где уже начинало светать.
0: «Еще один вопрос, мистер Эйч. Говорят, есть два секрета, о которых знают только ликвидаторы».
1: Сэм испугался, что сейчас он попросит «откройте мне эти секреты», но у парня хватало ума и так-то промолчать. Он, конечно, торопил события, но все-таки понимал, чего не следует говорить.
0: «Сколько должно пройти времени, когда мне начнут доверять настолько, что можно будет узнать эти секреты?»
1: «И в самом деле, два секрета. Альфа и Омега для всех, кто идет в ликвидаторы. Спросишь снова, когда мы вернемся с этого задания. А теперь у меня к тебе вопрос, Томас».
0: «Валяйте!»
1: «Как это вышло, что у тебя не получилось разговора с нашими ребятами?» Томас Ганн развел руками И этот жест, понятный, наверное, со времен кроманьонцев, означал: «Ну, вы знаете, как бывает». Самое первое, чему я научился у ликвидаторов: никогда не выкладывай все сразу. Сэму захотелось улыбнуться, но вместо этого он встал, чтобы скрыть охватившее его волнение.

Как выяснилось, в операции будут участвовать сразу несколько команд, имевших громкие заслуги. И как всегда, в воздухе витали догадки, земля ополнилась слухами. Сообщение об одной задействованной команде указывало на активную деятельность, но без огласки. Остальные на всякий случай стали держать нос по ветру. Как по мановению волшебной палочки возникли желающие субсидировать операцию. Правительство, корпорации, организации по защите гражданских прав, биржевики и земельные спекулянты всех мастей. Разумное решение. Если принять меры безопасности, то удастся избежать роковых последствий и получить выгоду. Бэйн Каус, один из бывших заместителей Задиры, наспех сколотил разношерстную команду. В регистрационном списке они значились как «серебряные молнии». В их состав вошли легендарные Ролла Джейн и Тос Гатров. Молли Дай вновь созвала своих одиноких всадников, которые некогда занимали твердо второе место среди всех летучих отрядов. И сейчас в их ряды влились новые силы. К ним пришел Род Синнер, занявший место Кормина, погибшего на паруснике в 1935 году. Джулия Фаро и Ян Сикада обновили состав своих знахарок и рвались в бой. И еще команды, которые Сэм знал когда-то. И много совсем новых. Направляясь на воздушном трамвае к заставе Бейли, Сэм только головой качал, удивляясь происходящему. Ставка на секретность всегда приводила к обратному результату. Все информационные средства только и говорили о летучих отрядах, все Приморье взбудоражилось. Во всех новых городах на побережье сделали из этого сенсацию. Сначала выступали 4 отряда, следом направлялись еще 40. Они будут наступать друг другу на пятки, не успев выдвинуться на километр, ведь большинство — собранные на скорую руку поисковые команды из новичков и дублеров. Те, скорее всего, участвовали лишь в мелких стычках на дальних подступах к паруснику. Рискнули, может быть, сунуться в испанский фонарь, кливер или арабские пряности, затем ретировались в бары и пивнушки, наполняя их своими невероятными россказнями, которые становятся все более фантастическими в каждом новом пересказе. Говорят, не только в Австралии, но и в Африке приморские районы приводят в готовность свои отряды. Западные штаты Америки опередили всех, отправив команду следить за площадками к югу от Сахары. Французские ликвидаторы уже вылетели в пустыню Гоби в район Сяграна. Ликвидаторы. Рейнджеры. Любимцы вузовских медиков.

ВОЗовские подразделения, выставленные по периметру, впускали в зону по две команды. Укротители и усмирители заверили, что им предоставят целые сутки, чтобы оторваться от остальных, и только потом запустят серебряные молнии, конников, затем знахарок, контрабандистов и весь остальной зарегистрированный состав. Какие-нибудь доморощенные отряды, конечно, пролезут без очереди через эту невероятно растянутую границу. Их, как водится, ждет печальный конец. Некоторые быстро выдохнутся. Остальных власти перехватят на выходе из зоны. С площадками лишь бы разобрались, а там посмотрим. Будут наказания, районные суды дадут условные сроки. Но, по большому счету, для ВОЗа главное, чтобы очаг был подавлен и чтобы к ним поступили новые сведения. Катастрофически не хватало информации любого рода. Втайне они рассчитывали, втайне надеялись и в частных разговорах признавались. Лучше ответный удар площадок и еще одна катастрофа, чем недостаток информации о страшных пришельцах. Укротителей, конечно, долго продержали на заставе Бейли. Прежде чем дать добро, постам на кольцевой дороге требовалось установить общую картину потоков в атмосфере и дождаться таких показаний, когда, по их мнению, проход в зону будет наименее опасен. Угнетающе бесполезное занятие с точки зрения ликвидаторов, которые в дальнейшем будут полагаться только на собственный опыт. Было уже 14.00, когда укротители на своем тяжелом вездеходе, предоставленном ВОЗом, миновали контрольно-пропускной пункт Синбад и простились с цивилизацией, человеческой цивилизацией. И теперь в который раз они начинают действовать по своим законам. Защита и надежда человечества. Официально незаменимые. Неофициально расходный материал.

Первой точкой, которую они достигли, двигаясь на северо-запад, вскоре после того, как все радиопередатчики переключились только на прослушивание, была Винва, известная ранее как «Костер», поскольку эта площадка периодически ставила завесы плазмы и выбрасывала в небо беспорядочные снопы искр. Некоторые площадки ослабли, захерели, перекочевали, изменив форму в другие места и стали непредсказуемы. Здесь остались только высоковольтные мачты, опоры и фермы от портала, построенного когда-то ВОЗом и местными властями на границе площадки. Так обстояли дела с Винвой. В прежние годы муниципалитеты, сотрудничая с Всемирной организацией здравоохранения, возводили такие порталы для слежения за площадками. Портал чаще всего представлял собой длинные переходы на сваях с наблюдательными вышками и телеметрическими пунктами. Строили их на возвышенных местах, какие только имелись в округе. Порталы выглядели как морские прогулочные причалы давно ушедших времен и, помимо прочего, огораживали площадки, или как там еще можно было назвать этот чертов феномен. Порталы служили обрамлением, придавали форму самым чудовищным площадкам, были тем, что можно нанести на карту и считать осязаемыми границами вокруг чего-то неосязаемого. Песчаные наносы скрыли часть конструкции старого портала, от зноя и ветра облупилась краска. Винва стала призрачным городом, в котором никто никогда не жил. Они провели ночь, укрывшись за седьмой опорой, слушая, как над головой потрескивают остывающие обломки ферм и наблюдая за слабо различимой игрой нарядных огоньков, которые оставил после себя сияющий шлейф в глубине площадки. Вот и все, что оставалось от площадки, именовавшейся некогда костром. Они загрузились в вездеход ранним утром и двинулись вперед, проделав 40 километров вдоль дельфинии дорожки, и миновали гребень до того, как он ожил в полную силу. Затем слева от них показалась недотрога. До нее километра 3, и она уже проснулась, изгибает и выбрасывает по сторонам свои полупрозрачные щупальца в поисках человеческих душ. Отряд осторожно проезжал мимо удачливых гребцов, когда вдали было замечено рождение первого вихря. 3 из его 14 составляющих кружились, огибая друг друга в прогретом воздухе, определяя точку, в которую вихрь, сомкнувшись, направит свою энергию. Укротители уйдут далеко вперед, прежде чем вихрь будет представлять серьезную угрозу, и какой-то другой команде придется иметь с ним дело. Так обычно и происходило. Площадка готовится к бою при появлении одной команды, но ее удар приходится на следующих ликвидаторов. Это доказывало, что до них еще никто не вторгался в пределы Винвы или, принимая во внимание соперничество между различными службами ООН, что кто-то прошел здесь намного раньше, так что вихрь успел завершить весь свой цикл из 14 ступеней и теперь собирается на второй круг. Ближе к полудню они продвигались вдоль восточной кромки испанского фонаря, сосредоточив свое внимание на дороге перед собой, лишь иногда отвлекаясь, чтобы взглянуть на оранжевые, синие и красные огоньки, которые бежали, вспыхивая точками и тире по гирлянде из лампочек, огибали балконы и рифленые бастионы, порожденные игрой плазменных языков. Укротители надели шлемофоны, чтобы заглушить пульсирующие удары сирен, дробные, как звук кастаньет, из-за чего площадка и получила свое название. Множество новичков и самодеятельных любителей подходили поближе, чтобы разглядеть праздничные огоньки на нижних балконах, уверенные, что с ними ничего не случится. Некоторые, неверно настроившись на звуковые колебания, кончали тем, что вовлекались в убийственную фиесту и становились частью антуража. Томас заявил, что различает какие-то фигуры. Это были танцоры, которые когда-то не уловили зловещих синкоп, не смогли высвободиться вовремя и теперь исполняли свой последний страшный танец. Все сделали вид, что не заметили этой бестактности. Томасу предоставили самому догадаться, что здесь никогда не говорят об умирающих и умерших. Пусть возьмет это за правило.

0: Второй день они увидели лошадь. Для многих самую удивительную площадку. Здесь одна за другой появлялись лошади в полный рост. Художественные образы из всех культур, известных на Земле. Как будто разум, управляющий этой площадкой, ее командный пункт, ее нервные окончания или что там приводило в движение этот феномен, сфокусировал все свое внимание на единственной биоформе и воспроизводил ее снова и снова. Бронзе, дереве, глине, пластмассе, вулканическом стекле, в кости и кожаных лоскутках ряды и шеренги стилизованных, словно отштампованных форм, расставленных по гряде остроконечных холмов. В районе лошади Томас получил также первое представление о репейнике. Закаленные укротители готовили его к такой встрече. Каждый из них внес свою лепту, рассказывая о возможных последствиях. Даже Уолт расщедрился на пару слов.
1: «Это все уловки для отвода глаз. Просто следи, чтобы твой уголек всегда был на месте».
0: Описание репейника имелось в базе данных ВОЗа. Типичный репейник — круглый фарфоровый комок размером с волейбольный мяч. Он перемещался над поверхностью земли, обычно на уровне груди, нацеливаясь на зобную железу, защищенную грудной костью. Не понять, почему он это делал, не понять, что это такое, ясно только, что нужно защищаться. Кусочек антрацита в кармане как будто защищал от большинства репейников. Так появилась когда-то кличка «Угольщик», которые до сих пор называли ликвидаторов в некоторых местах. Но бог ты мой, антрацит против того, что нацелено на твою иммунную систему, как будто у него и не было других применений. И это порождение каких-то инородных сил, что приблизилось к ним стремительно, как молния со стороны ближайших конных фигур, зависло над Томасом и сопровождало их целый час, иногда подскакивая, дергаясь резко и пугающе, а затем вдруг беззвучно умчалось. Тут же у них на пути появились два клона. Комичные существа, если бы не их способность взрываться наподобие шрапнельного снаряда. Как обычно, общение с клонами возлагалось на Сэма. Он проинструктировал Томаса, пока фигуры приближались.
2: «Теперь следи. Это подложки. Их штампует особый вид площадок, который назвали остроумом с подачи одного рьяного профессора из ВОЗа. Я займусь ими».
3: «Подложки от слова подлость?» — спросил Томас, не спуская глаз с фигур на пути вездехода.
2: «От слова подложный», — объяснил Том. «То же самое, что поддельный. Куклы, созданные и посланные каким-то остроумом».
3: «Так похоже на людей», — изумился Томас.
2: «Они считают себя людьми, хотя сами искусственные. Клоны, биороботы».
3: «Эти площадки брали пробы человеческого ДНК», — догадался Томас.
2: «Верно. Поскольку площадка представляет собой ловушку, она использует все, что ей попадается для заманивания. В этом квадрате мы оказались ближайшим проявлением жизни, вот нас и зондируют. Послали этих двух».
3: «Часть ловушки».
0: Томас прищурил глаза.
2: «Да, но клоны не знают этого. Дело вот в чем. Если правильно наладить общение, они ведут себя мирно, следуют за тобой до какой-то границы, потом поворачивают обратно».
0: Речь клонов удивительно напоминала отрывистый телевизионный жаргон, сложившийся за 100 лет спутникового вещания.
4: «Холонер де Горнемакс», — представился тот, что был повыше и постройней, имитируя мужской голос в соответствии со своей внешностью не столько мужчины, сколько мужского манекена. «Мы знаем хорошую дорогу».
0: Вот так просто, бесхитростно.
5: «Хутман фон Фексетер»,
0: — назвал себя второй, изображая женщину, и такой же ненастоящий, как манекен в витрине магазина.
5: «Холл прав. Будет намного короче, если пойти мимо 4 привратников. Доедете очень быстро. И никаких энергетических потоков».
0: Голос был на удивление приятным.
2: «В ту сторону?» — спросил Сэм. «Нам нужно сначала взглянуть на пуховик. Есть кое-какие дела в районе пуховика. А потом проверим вашу дорогу».
0: Клоны озадаченно переглянулись. Они были сбиты с толку и не знали, как понимать отказ, прозвучавший в форме согласия. Сэм продолжал в шутливом тоне, позволив им выложить все уловки, которые у них имелись.
2: «Будет интересно еще раз взглянуть на 4 привратников. Только сначала нужно сделать по-быстрому этот крюк. Будем рады встретиться снова».
0: После чего Джим направил вездеход прямо к приятному свиданию. В
4: Времени на обычный маршрут мимо пуховика не оставалось. Во всяком случае, не теперь, когда возник новый очаг. Двойник нанес удар.

Приятное свидание уже крутило кого-то в своих жерновах. Молодого скаута, который, похоже, проскочил незаметно через кордоны. Одиночкам это удается. Он был уже без одежды и размечен для разделки. По его лицу было видно, что он напуган, но принимает все как должное, с тупым восхищением смотрит на свое тело с разметкой для препарирования. Затем, когда колебания потока изменились, его охватило блаженное спокойствие, что было еще ужаснее наблюдать. Прошло 11 лет, прежде чем ВОС установил, что так называемый «вихрь» — скопление 14 элементов, поглощающих все на своем пути, является порождением приятного свидания и воплощает охотничий дух этой площадки, который единственный из всех включает в себя три раздельные части. Собрав воедино все свои составляющие, «вихрь» захватывает жертву, которая переходит в другое состояние сознания, но не впадает в забытье, как думали раньше. Несмотря на значительную потерю жизненных сил, человек передается самой площадке. Вихрь выследил этого юношу, схватил и транспортировал на площадку, где он и висел сейчас без какой-либо поддержки в воздухе на расстоянии 3 метра над землей. Жертву обласкивали и умиротворяли, и тут же демонстрировали ей весь ужас предстоящей кончины, как будто быстрая смена эмоций стимулировала площадку. Такая игра в кошки-мышки была присуща и двум другим отросткам приятного свидания, которые находились в центре Африки и на американском Среднем Западе. Сэм обратился к клонам. «Вы подождите нас около того гребня. У нас есть время в запасе. Мы проверим свой маршрут, а потом можно будет взглянуть на 4 привратников». Клоны ничего не заподозрили. Они направились к периметру приятного свидания, где внешние щупальца площадки сразу потянулись к ним, схватили, подняли в воздух и тут же уничтожили, так как площадка опознала в них существа родственного происхождения. Вот они были, и вот их нет.

0: По мере того, как дорога вела их все ближе к двойнику, укротители рано или поздно должны были пересечься с командой задиры. Ближе к вечеру они впервые обнаружили присутствие своих давних соперников. В сумерках, через несколько минут после того, как усталые бойцы развели огонь, в миле от них или чуть дальше появился еще один костер. Прямая радиосвязь, конечно, не допускалась, но Джим воспользовался своей трубкой и послал сигнал в виде атмосферных помех, включив и выключив несколько раз аппарат. Это было приглашение. «Идите к нам, опасности нет, трубка мира». Поставили на огонь кофе, достали чашки и еду для гостей. Через 20 минут делегация усмирителей подала условный сигнал, сообщая о своем приближении. Затем они вышли из темноты. Задира, Джек Кроуфедер и она. Мэйзи Дэй. И снова те 10 лет забылись, как будто их и не бывало. Сидя у костра, Сэм криво усмехнулся, вспоминая, что собирался покончить с прежней жизнью. Если ты пошел в ликвидаторы, неважно, на своем ли ты оказался месте или притворяешься, что на своем, но из ликвидаторов ты уже никогда не уйдешь. После того, как на твоих глазах волнолом превратил забывших об осторожности товарищей в охапку дров, а фонарь отправил их извиваться на тропе к смерти, и ты видел шеренги антикварных лошадок, которые замерли в прыжке через гряду остроконечных холмов, видел ослепляющий переливчатый блеск жемчужины с ее, подумать только, двустворчатой устричной ловушкой, придуманной только для того, чтобы заманивать любопытных. Казалось бы, и укротителей, и усмирителей не должно быть здесь, как, впрочем, и никого другого. Но, вкусив, осилив и завоевав победу, ты уже не мог не вернуться. Затем, увидев воочию Мэйзи, высокую, крупную, из тех рослых женщин, что были не в его вкусе, пока он не встретил ее, Сэм спохватился, что выглядит глупо со своей усмешкой, и стер ее с лица, возможно, с некоторым опозданием. У каждого из них присутствовали решимость и отрешенность от того, что не имело сейчас значения. Встретились две команды, связанные давним соперничеством, одним прошлым и жаргоном. И начался традиционный обмен любезностями. «Наше почтение укротителям, поныне здравствующим душой и телом», — приветствовал их задира, поджарый, мускулистый, затянутый в форменный пыльник. Казалось, ему удается рассеивать темноту своей белозубой улыбкой и ежиком седых волос. Джек Кроуфедер, как уверенный в своей ловкости фехтовальщик, тоже улыбался. Это был во всех отношениях достойный соперник Уолту Сенни, вот только изящество в последнем ударе оставалось прерогативой Уолта. Джек сказал: «Да посетят вашу песчаную поляну самые изворотливые клоны». Мэйзи Дэй вежливо кивнула, но держалась холодно и смотрела в одну точку. Подходя к костру, она и в самом деле заметила кривую усмешку Сэма. Джимми Луч и Анжи ответили витиеватыми приветствиями. Невозмутимый Уолт произнес коротко: «Привет». Сэм как будто со стороны услышал свое бормотание и изобразил улыбку более или менее удачно. Теперь она вышла сухой и сдержанной. Он представил Томаса, который смотрел на прибывших во все глаза, а потом, когда заговорили о деле, ловил каждое слово. «Хотите верьте, хотите нет, но это «Парусник-2», — заговорил Джим, непринужденно, стараясь, как всегда, сглаживать углы. «Или, если хотите, будем звать его двойником». Задира опустился на остывающий песок, вытянул длинные ноги и стал греть ладони у костра. «Все так, старший привел младшего. Кто бы мог подумать. Как будем действовать?» Он еще не договорил, а Уолт уже задал вопрос. «Твои условия?» Задира ослепил всех своей улыбкой, грея руки, по ночам в пустыне довольно прохладно. Сэм посмотрел в темноту, перевел взгляд на Мэйзи, потом снова отвернулся. Он прекрасно понимал, что усмирители, оставшиеся в лагере, не думая о любезностях, готовятся к тому, чтобы завтра обойти соперников. Джим был прав на все 100. Нужно быть готовым к тому, что дела пойдут не так, как этого ожидаешь. И Мэйзи. Она была великолепна, сильна и красива, хоть и чуть-чуть пополнела, стала чуть грузнее, но по-прежнему полна сил. «Самое важное — перевести его волны на другой режим», — сказал задира, демонстрируя деловой подход. «Наградными поделимся. Идем связкой. Сначала одни впереди, потом другие. Твое мнение, Джим? Мы первые выдвигаемся или можно бросить жребий?» «Щедро», — промолвил Уолт ледяным тоном.
1: «Выгодно тому, кто отсидится», — проговорил испытующий Кроуфеттер.
0: «Первое слово», — ответил Уолт. «Пусть будет так, как предложил задира». Он бросал вызов Кроуфеттеру. «Или торгуйся дальше, или заткнись. И кроме того, знай свое место». «Собратья!» — заговорил Джимми Луч, переводя на себя общее внимание, напоминая о законах перемирия, лучшей из всех традиций. «Песни всегда будут слагаться о таких, как Уолт Сенни, но в полевых условиях настоящий герой — ликвидатор вроде Джимма. Первый ход ваш! Мы выдвигаемся следом, когда начнет светать». «Другие команды на подходе», — напомнил задира, и этим дал всему объяснение. «Зачем они пришли, для чего эти любезности? Прикройте нас, мы прикроем вас. Как в те ненавистные, предательские прошлые времена». Замешательство повисло над костром. Мускулы напряглись, но со стороны этого не заметишь. Да, были старые счеты, и Сэм с Мэйзи пустяк по сравнению с другими обидами. Сейчас так решалось: или вместе, или брось. «Опасность новая, и начинать надо заново, так я считаю», — сказал Джимми Луч, сохраняя в силу своих возможностей цивилизованный тон и рамки приличий в этом враждебном одичалом краю. «Мы прикрываем ваш тыл. Выжидаем 2 часа, потом вы действуете так же. Наградные пополам». «По рукам», — сказал задира и, протянув чашку, попросил еще кофе вместо того, чтобы встать и уйти, как все ожидали. «Полчашки на дорогу». И затем, словно только сейчас придумав: «Сэм, Мэйзи как будто хотела перекинуться с тобой словом тет-а-тет». Сэм встал и двинулся. В темноту, где ловушки, где опасности, только сейчас его ничего не пугало. Он чувствовал. Томас смотрит ему вслед, гадая, что же, собственно, происходит, и слышал шаги Мэйзи за спиной. Он отошел на 40 шагов и, обернувшись, увидел костер, а вокруг сидят люди вперемешку из обеих команд, в свете огня, который отвоевал немного места у темноты в этой безлюдной пустыне. Картина такая же невероятная, если подумать, как чужеземная площадка. Тут он различил темную фигуру Мэйзи на фоне огня. «Сэм!» — позвала она. «Дэй!» — он никогда не называл ее по имени. «Не ожидала, что мы встретимся здесь», — сказала она, — «и подольем масло в огонь». «Вот ты получил, и было за что». «Никогда не знаешь, чем все кончится, Дэй». Это все, что он мог сказать. «Никогда». Изысканные слова из стихов.
2: «Ты бросил укротителей, ты бросил всех».
0: «Если отрекаешься, то сразу от всего». Идиотская фраза, но ведь это правда. Он мог бы добавить про парусник, но она и сама знала. Не могла не знать. Тогда погибли Боукер и Стейн, и Шпана. Команда Крофта Деннера потеряла большинство своих людей. О них поют в песнях, и прошлое окрашивается в романтический цвет. Но на самом деле то было жестокое время, даже для самых опытных команд. Особенно для самых опытных.
2: «Негодяй!»
0: «Я не по личным мотивам, Дэй».
2: «Все, что делается, это все личное, Сэм».
0: Сердце сделало 4 удара. Но она не ушла.
2: «Ты была с задирой в команде соперников. Ты же понимаешь, как мне теперь?»
0: Она пробормотала что-то с отвращением. «Еще 4 удара, все еще не уходит».
2: «Ты вернулся».
0: Он мог бы сказать: «Благодаря Уолту и Джиму», или «Так время рассудил», даже «Из-за парусника». «Да», — сказал он, что все объясняло и все в себя включало, надеясь, что она понимает. Одно слово, в котором заключено так много.
2: «Негодяй».
0: Давняя закалка спасала его. Он мог бы сказать: «Ну и ладно. Если уж ты Зорро, то оставайся хладнокровным в любой ситуации». Но не сказал, промолчал. «Будь со мной», — попросил он и выдержал ее взгляд, который был очень жестким и в который она вложила все свое презрение, подлинное или притворное, необузданные грубые чувства, подавляющие даже те эмоции, из которых оно, может быть, выросло. 2 удара сердца,
2: «Будь ты проклят», — повторила Мэйзи, повернулась и ушла.
1: Впоследствии, буквально через минуту и потом, когда Сэм лежал без сна под открытым небом на голой земле, он возвращался к этому разговору снова и снова, пытаясь объяснить то, что не было сказано. Он мог бы сказать: «Помнишь, Дэй, ту ночевку в пустыне? Парусник рвал и метал. Команды теряли людей, соперничая друг с другом. Взаимовыручки почти никакой. Помощь извне так и не пришла. Поддержки ждать неоткуда. И то, что мы оказались в разных командах, было как-то оправдано. Мы никак не могли притереться друг к другу. Мы все ужасно усложняли. Ты сама знаешь это».
2: Но все это было не то, что нужно. Совсем не то. Мэй понимала это. Сердце стукнуло дважды, прежде чем она ушла. И Мэй это знала.
1: И как назвать все это, если не искуплением вины? Мэй снова вернулась к Задире. Ну так и что?
2: Костер усмирителей светился в километре от них в холодной темноте. Там тоже спали тревожным сном, и, вглядываясь в кромешную темень, Сэм представил, что Задиры и площадки — часть сомкнутого обруча, который можно сломать и таким образом освободиться, наконец, от их мертвой хватки. Ничто не бывает законченным, и ничто не расписано до конца —

0: На рассвете, как только небо окрасилось в розовый цвет, укротители уже были на ногах, отряхивая пыль, совершая омовение и творя молитвы. Подогрели консервы и разлили кофе. Усмирители, нетрудно догадаться, занимались тем же. Собирались молча. Теперь не до разговоров. И когда Джим дал команду, отряд выступил из лагеря в классическом боевом порядке, известном как магический жезл. Ромбом, со стандартным интервалом 2 метра друг от друга. Анжела шла впереди, на острие ромба. Уолт шагал левее, позади нее на месте орла. Джим был латной рукавицей, шел справа. На Томасе, младенце, ромб замыкался, и Сэм позади всех лучом. При соприкосновении с врагом Томас перейдет в середину ромба. Сэм тоже продвинется вперед, замыкая боевой порядок. В каком-то смысле кинофильмы и интернетовские сайты выполняли роль тренеров. Томас уже знал, что будут раздавать пластыри со стимулирующим препаратом, и когда через 5 минут Джим передал ему первую липучку-стимулятор, он просто прилепил ее и проделал это уверенно, без лишних вопросов и колебаний. Как будто всю жизнь делал это. Кто бы мог подумать, что кино, телевидение и интернет экономят столько времени, постоянно пополняя наш мозг новыми познаниями. Впереди двигались усмирители под командой Задиры, также построившись ромбом с ракетным и лазерным оружием наперевес, готовые к встрече с новыми порождениями площадки, любыми вихрями, репейниками и клонами, которые двойник может направить против них. А двойник надвигался издали, не оставляя сомнений в том, что это еще не совсем развившийся парусник. Также торчат вылепленные под старину мачты, некоторые уже 6 метров в высоту, те же полотнища из содранных шкур на реях. Это вовсе не шкуры, ничего подобного, только уже никого не переубедить, что растянутая и надутая ветром парусина выделана не из человеческой кожи. Тот же отчетливый звук, будто завывает ветер и хлопают паруса. Отчасти благодаря этому площадка и получила свое название. Всем без исключения казалось, что обвисшие паруса с резким хлопком наполняются воздухом, и этот звук, повторяясь, раздирает стылый утренний воздух. Тишина. Только доносятся похоронные подвывания, и ванты с такелажем издают хлопки по силе, равные пушечному выстрелу, то поскрипывает песок под идущими в ногу людьми. В считанные секунды укротители перестроили свою оптику на сильное увеличение, и Сэм увидел, как младенец усмирителей, Хенна Джакко, вдруг вспомнилось ее имя, старательно приклеивает последнюю липучку стимулятор. Стимулятор, который придает человеку боевой дух. На его глазах Джек Кройфедер, Мартин Атта и Мейзи почти одновременно прилепили пластыри, которые обеспечивают единство всей команды. Хенна передвинулась в середину, и Задира замкнул задние грани ромба. Они вступали в соприкосновение с врагом. Рисковать больше нельзя. До двойника оставалось 200 метров, и тут появились его первые перевоплощения. Никаких вихрей, клонов или репейников, самых известных его уловок. На них двигались существа, похожие на тех кукол-роботов, что терзали Западную Европу, когда там впервые дали знать о себе рикши и раса. Не считая клонов, это самые обычные... Нет, это вовсе не искусственные создания. Люди!
1: Ложись! — крикнул Уолт.
0: Джим тоже понял, в чем дело.
1: Делай, как я!
0: Усмирители как один бросились на землю. Уолт потянул за собой Томаса, а Сэм подтолкнул его в спину. Через секунду все целились, приготовившись к стрельбе из позиции лежа. Оптика с самонаводкой поймала цель настолько точно, насколько позволяли помехи, создаваемые площадкой. Сомнения в сторону. Выстрел! Выстрел! Взрыв! Выстрел! Взрыв! Выстрел! Куклы падали, фонтанчики земли поднимались там, куда попадал их ответный огонь.
1: «Кто они?» —
0: выкрикнул Томас, съежившись в испуге. Донесся запах мочи. Никто не ответил. «Сам делай выводы, новичок». Между выстрелами Сэму удалось отыскать взглядом усмирителей. Тоже лежат и стреляют, но не разглядеть, есть ли у них потери, кто жив, а кто нет. Куклы падали и падали, но их так много. Чересчур много, благодарение богам, что помехи, созданные площадкой, мешали целиться ее куклам. Сейчас не время обсуждать эту тему. Сэм перекатился на бок, взял на прицел крайние паруса двойника. Другие заметили его маневр. Уолт добавил огня, выпустив несколько ракет из своего оружия. Джим провел лазером по внешним экранирующим сеткам парусника. Двойник нанес ответный удар и, как и надеялся Сэм, поразил все движущиеся цели. Он выбросил свои невидимые щупальца и, подчиняясь каким-то своим закодированным установкам, сорвал и собрал все лица. Именно лица. Схватил и перенес на свой внешний периметр, где привел их в движение. Растянул на небе.
1: Одно лицо с потрясенным взглядом, затем два, 20 огромные плакаты, циклопические портреты, паруса, 20-30 метров от края до края, и, что самое удивительное, лица сохранили полностью свои черты. И, несмотря на размер, их пропорции не исказились. Выделка парусов. Укротители и усмирители не решались пошевельнуться. Куклы исчезли, превратились во что-то иное. Двойник усердно демонстрировал боевые трофеи, точь-в-точь, как его жуткий старший брат тогда на солончаке Амадей. Шлепанье парусины исчезло, остался только заунывный вой. Но на этом дело не кончается. Когда задействуются силы ударных отрядов, операция продумывается досконально. Мишенью становится не двойник. Мишень — они, ликвидаторы. Они дублируют главный удар. Конечно, сейчас будет огневой залп. Официально необходима бомбардировка двойника, чтобы не допустить его разрастания. Возможно, было заявлено, что он уже разросся. Обычная практика. Неофициально устранение лучших команд тем или иным способом. Им нужно, чтобы двойник разросся. Старые приемы, старые ошибки. Все старо, только повторяется в обновленном виде. Новая наука, новые возможности для активной молодежи, которая вынашивает теории и пробивает себе путь в жизни. Забудь о прошлом. Хватай то, что идет в руки сегодня.
2: «Воздушный удар!»
1: — сообщил Сэм громким шепотом, не осмеливаясь говорить в полный голос. Стояла тишина, если не считать воющего звука, который происходил, возможно, из-за постоянной перетасовки лиц в небе. Джимми Луч осторожно повел рукой очень-очень медленно и привел в действие детектор шума на своем шлемофоне. «У них есть координаты», — сказал Уолт.
3: «Мы этого никогда не узнаем», — добавила Анжела.
1: «Верно. Все так и случится».
4: «Прослушаем эфир», — сказал Джим. Он знал, что летные экипажи вряд ли нарушат радиомолчание, но все-таки надеялся хоть что-нибудь услышать. Так что оставалось только слушать вой и ждать.
1: Дейзи Мэй занимала мысли Сэма. Его злила и чем-то забавляла сложившаяся ситуация. А как не рассмеяться? Не стоит труда отстрелять героев и сделать из них чучела. «Мы ничего не могли поделать», — оправдаются потом эти напыщенные ослы, шествуя с важным видом. «Кого волнуют те несчетные тысячи, что умирают на перенаселенной планете? Но на публике ты расскажи о своей озабоченности, прими надлежащие меры, чтобы все видели, ты делаешь правильные вещи». Всем наплевать на ликвидаторов, на их секреты. Те два секрета, которые известны лишь первоклассным командам и которые так хочется узнать остальным, непрофессионалам и новичкам. Выбывшие из строя народные герои. Потери станут частью легенды. Избавимся от старых бойцов, вырастим новых. Хлеба и зрелищ. Сэм засмеялся в песок. Обычные ликвидаторы. От начала до конца. С ними считаются, но ими не дорожат. «На подходе!» — сообщил Джим, не слыша даже намека на радиопереговоры, но улавливая изменения атмосферных помех там, где такие переговоры могли бы звучать. Ощущая незримое присутствие голосов, он взялся за определение дальности с учетом углов и скорости волн и сообщил свои приблизительные подсчеты.
5: «В 10 километрах курсом на нас!»
1: Все знали, его грубые прикидки имеют большую степень точности.
3: «Что они сделают?»
6: «Выпустят ракеты», — сказала Анжела, «прямой наводкой».
1: «У них нет головы на плечах», — пробормотал Джим, удивляясь беспечности пилотов и глупости тех штабных чиновников, кто разрабатывал операцию. «Откуда такое невежество могло взяться там, на высоких должностях?» Это звучало почти как шутка.
3: «По старинке. В который раз? Как получится, так получится. Но ведь это парусник, черт возьми!»
1: «Сейчас он получит», — сказал Уолт Сенни, целясь в небо, в лица. «Испортим его трофеи».
3: «Только не лазером», — предупредила Анжела.
1: «Гранатой и невидимкой», — кивнул Уолт. «Она не оставляет теплового следа».
3: «Будем надеяться».
1: «Надеемся», — повторил за ней Джим. Сэм обнаружил, что в мыслях у него Мэйзи Дэй из отряда усмирителей и еще бедный Томас, который лежит в луже собственной мочи, притихший, но, слава богу, живой. Если Хенны Джакка больше нет, он понадобится сильнее, чем раньше.
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
4: Уолт прикинул сближение, сделал поправку на помехи, точно как Джим, когда тот, определяя свои 10 километров, учитывал направление ветра, шум двигателей и курс, взятый летчиками. Он выстрелил в лица, точно попал в цель. Паруса загорелись, один за другим, перекашиваясь и вздымаясь на своих невидимых растяжках. Судя по всему, парусник не обнаружил, откуда произвели выстрел. По крайней мере, немедленного возмездия не последовало. Возможно, выстрел для него мелочь, пустяк, который не предполагал ответной реакции. Затем реакция последовала. Двойник обнаружил то, что отвечало его требованиям. Мощное движение. Он засек самолет на подходе. Он потянулся в ту сторону, выставил паруса. Новые лица растянулись по небу. 6 лиц, здесь, тут и там. Бомбардировщик последовал за ними, похожий на распятие обтекаемой формы в вышине, без единой живой души на борту. Почти сразу атмосферные потрескивания раздались в их шлемофонах, неся точками и тире сообщения от усмирителей. «Хенна погибла. Ваш ход». Продолжая прижиматься к земле, укротители сменили тактику. Томас приладил новую липучку к предплечью. Остальные, действуя медленно и осторожно, прилепили по очереди свои накладки, сообщая громким шепотом «Готово!». И после того, как все сообщили о своей готовности, все так же распластавшись на песке, укротители уже представляли собой команду импульсивного воздействия. Двойник еще не имел большого опыта. Его ослепил боевой успех, возможно, что первый в истории его существования. Его вдохновляло собственное присутствие в этом мире. Пока двойник ничего еще не подозревал, если вообще существовал интеллект, управляющий его деятельностью, способный подозревать и давать объяснение тому, что он творил. Укротители обрели голос, опору под ногами, силу. Они приготовились к нанесению импульсного удара. Сэм сосредоточил мысли, все свое сознание, больше не смея думать ни о Мэйзи, ни об опасности, ни о тех людях, что дожидались полной отключки своего шанса на спасение. Он сфокусировал всего себя на Томасе, на том, чтобы через Томаса замкнуться на двойнике, на лицах в небе. Глаза у него остекленели, прояснились. Снова остекленели и прояснились. Затем остановились на одном из лиц, ставших добычей парусника. Лицо с пустыми глазницами, огромное, растянутое во все стороны, 20 метров от края до края, но не имеющее каких-либо повреждений. Только рот застыл в крике, а в остальном черты не искажены. Молодое лицо, похоже, что очень молодое. Это не Мэйзи, кто-то другой из усмирителей. Он использовал это лицо для концентрации своих усилий. Через Томаса на то лицо. Трудно сказать, как долго все это продолжалось. Стрелки часов доползли до полудня. Солнце, ярко сверкая, ползло по небу прямо над головой. Стояла поздняя осень, жара еще давала знать о себе, но все же не угнетала и была вполне терпимой. И уже далеко за полдень колебания стали меняться, в конце концов изменился диапазон звуков, вой пропал и снова донеслось хлопанье парусины. Где-то люди начали выходить из забытья, протирать глаза от накопившейся пыли, обметать с себя насекомых, растирать руки и ноги, которые занемели или отекли от замедленного кровообращения. Они возвращались к жизни, оживали. Но кто-то платил за их воскрешение. Лица исчезли. Небо над мачтами и постройками парусника стало прозрачно-голубым. Укротители справились с заданием. Они зашевелились, поднялись один за другим с земли, тоже разминая и растирая затекшие, сведенные от напряжения мышцы, радуясь, что остались в живых. У усмирителей дела обстояли хуже. Трое встали, двое остались на земле. Двое. Укротители направились в их сторону. Скорым шагом, но все же с оглядкой, так как местность, над которой возобновились заунывные вои и пощелкивание парусов, по-прежнему представляла собой опасность. Они подошли к тому, что оставалось от второй команды. Хенна Джака была мертва. Ее молодое лицо было тем парусом, который Сэм видел в небе и который он использовал. Вторым был Джек Кроуфедер. В него попали 2 выстрела при атаке кукол. Задира, Мартина и Мэйзи укладывали их тела в похоронные мешки. Теперь уже без лишней спешки и резких движений. Мешки отволокут как можно дальше от площадки, туда, где в этих зловещих краях найдется более или менее пристойное место для придорожной могилы. «Спасибо», — сказал Задира. «Награда ваша, ясное дело». Никаких вопросов о том, через кого направляли энергию и чем это кончилось, все понимали это и так. «Поделимся», — сказал Джимми Луч. «Как договаривались».
1: Мы держим слово и закладываем традиции, которые, быть может, переживут нас всех. Вместе вошли в зону, вместе и выйдем из нее». Задира хмыкнул, не одобряя настойчивую щедрость Джима, считая ее глупой. «Из-за наших потерь?» «В первую очередь из-за них», — сказал Джим и без тени смущения приказал. «Вы идете на юго-запад мимо молельщика. Мы двигаемся в северо-западном направлении. Используем азбуку Морзе при необходимости и голос, когда отойдем на безопасное расстояние. Нужно довести дело до конца». «Договорились», — сказал Задира. «Скажу своим людям, чтобы не лезли вперед вас». Уолт проворчал. «Теперь им надо думать, как попасть в хорошую команду». Мартина и Мэйзи кивнули. Мэйзи задержала взгляд на Сэмми 2-3 секунды и вернулась к делам, которыми до этого занималась. Усмирители приготовились поднять мешки с телами, но и тут Джим опередил их.
6: «Мы возьмем девушку».
1: «Не Джека, а новичка». Задира кивнул. «Будем признательны». Волочить мешки было бы для них большой обузой. И сейчас очень нежелательно замедлять темп. Двойник поставил паруса. Он снова может собраться с силами. Вероятность мала, если исходить из имеющейся оценки его возможностей, но опасность все-таки оставалась. Команда укротителей и усмирителей отправились каждая в свою сторону, мерным шагом, без особой спешки, как того и требовала ситуация. Они бросили свои вездеходы. Возможно, парусник уже превратил их в свои ловушки, и машины теперь сразу распознавались как потенциальная мишень. Так что они двинулись дальше пешком, оставив мешки с убитыми в расщелине между скал. Дорога заняла, казалось, целую вечность, но каждый был рад посвятить ей часть своей жизни. Впереди просматривалась северо-западная граница зоны. Они прижались на всякий случай ближе к контрольно-пропускному пункту Рувим, и только теперь Сэм затронул щекотливую тему. «Есть вопросы, Томас?»
6: «О чем?»
1: — спросил парень, погруженный в свои мысли. Затем он понял.
6: «Два секрета? Можно спрашивать?»
1: «После схватки с двойником самое время». Сэм остановился. И Томас остановился. Остальные ушли вперед, группа разделилась. Анжела и Джим, соблюдая для безопасности большой интервал, двигались на север. Уолт свернул на запад. Уходит, оставив Сэма в роли доброго папаши или злого дяди, смотря как повернется разговор.
6: «Что же это за тайны?»
1: Томас спросил прямо, но без вызова, глядя вслед остальным. Сэм ответил без колебаний. «Первое. Чтобы спасти тысячи, приходится пожертвовать сотнями».
6: «Вроде бы правильно. Вполне справедливо. Невозможно спасти всех до единого. Я не... Постойте, или вы хотите сказать, что когда мы переводим потоки на другую частоту, кто-то всегда умирает? Должен умереть?»
1: Сэм снова неторопливо зашагал, делая вид, что все не так уж трагично. Когда разговор заходил об этом, ему всегда хотелось соврать, рассказать красивую сказку. «Копай глубже, парень». Томас шел за ним по пятам.
6: «Постойте, что значит глубже? Нам приходится действовать жестко, естественно, кто-то погибнет. Сильное воздействие на психику».
1: «Еще глубже, я говорю». Сэм повернулся и стал у него на дороге. Добрый папаша и злой дядя в одном лице. Пистолет и дуэльная трость наготове.
6: «Куда же глубже?»
1: Затем лицо юноши словно окаменело. Глаза широко раскрылись. Рот тоже открылся, как у тех лиц, ставших трофеями парусника.
6: «Вы убиваете их!»
1: И еще тише.
6: «Это мы их убиваем».
1: Сэм старался говорить как можно спокойнее. Его голос звучал тихо и почти на одной ноте. «Мы используем энергию нескольких случайных людей, что дает нам возможность спасти остальных».
6: «И вы использовали меня для такой цели?»
1: «Как видишь, использовали. Всегда используем. И будем использовать. Каждый раз. Сделка с дьяволом, но это самое большее, что можно выторговать».
6: «Это убийство!»
1: «Скажем так, неизбежные потери. Свои накрыли своих. Ничего личного. Кто-то должен стать источником нашей силы».
6: «Но вы убиваете их!»
1: Томас произнес это уже спокойнее. Ярость прошла, прошла первая оторопь. «И это вы беспокоило Сэма вместо мы».

0: насекомые и собаки. Они дышат, но сознание полностью отключилось.
1: А вы становитесь героями!
0: Сэм даже не попытался возразить. Что скажешь на это? Мы всего лишь ликвидаторы, Томас. Просто ликвидаторы. Что же лучше? Все, что он смог сказать.
1: Все!
0: В отчаянии выкрикнул Томас. Или мы стараемся спасти хоть кого-то, или пусть все погибают.
1: Старайтесь спасти всех!
0: У парня слезы текли по щекам.
2: Не получится. Так что же лучше?
1: Одно не освобождает от ответственности за другое.
0: Никогда не освобождает и не может освободить. Найти оправдание – все, что мы можем. Сегодня ты сделал доброе дело. Ты спас тех, кто мог бы умереть.
1: Вы убьете меня, если я расскажу об этом, обо всем?
0: Страх исчез из его глаз. Он смотрел холодно, понимающе.
2: Это и есть второй секрет.
0: «Зачем заходить так далеко?» – сказал Сэм. «Пора рассказать последнюю красивую ложь. Мы предложим тебе лекарство, которое дает забвение. Ты ничего не вспомнишь потом».
1: «Лекарство забвения? А если я откажусь?»
0: «Мы заставим. Или это сделают врачи из ВОЗа. Или засадят тебя под замок, зашлют куда-нибудь подальше. Остальной мир не должен узнать об этом». Томас мог бы сказать:
1: «А если я притворюсь, как тогда?»
0: Но Сэм помнил результаты его тестов и выводы психологов, и он был уверен, что ничего такого парень не скажет. «Сам подумай и во всем разберись», — посоветовал Сэм и пошел догонять остальных.
1: «Ненавижу!» —
0: крикнул Томас ему вслед.
1: «Я считал вас героями! Ненавижу вас всех!»
0: Брать на себя ответственность — само по себе героический поступок. Поэтому тебя и выбрали. Я буду в зоне соприкосновения. Сэм ушел, оставив Томаса сидеть на песке и утирать злые слезы. Когда день склонился к закату, он устроился в тени больших камней, обдумывая в очередной раз все происходящее. Нельзя не оценивать свои поступки.
2: Что хотят от нас?
0: Сэм спрашивал себя об этом уже в который раз. Только хороших новостей? Спасайте, но без жертв? Что-то взамен ничего? Он снова и снова прокручивал в голове все старые вопросы и доводы. Мысли возвращались упорные с новой силой к Мэйзи Дэй, к Уолту и к Джиму. Ему вспомнилось, с каким выражением смотрела на него Анджела тогда, в следопыте, встретив вновь после стольких лет.
2: «У тебя есть предложение.
0: Пусть проведут голосование. Скорее всего, это ничего не изменит. Нет, всем нужны герои, чтобы верить в кого-то. Нужны больше, чем точные цифры и правда. Нужен не просто человек, который принимает трудные решения, прикрывается красивой ложью и скрывает такие факты, как этот. Нужны спасители, которые не отступят, даже когда по ним наносится удар с обеих сторон, которые, даже не имея на то намерения и желания, оберегают всех от правды. От правды и от непредсказуемости человеческой природы. Парень вернулся только ранним утром. Сэм, как правило, мог с хорошей вероятностью предсказать дальнейшее развитие событий, но на этот раз у него не было полной уверенности. Предохранитель на его пистолете на всякий случай был снят, если дойдет до лекарства, дающего забвение, но кобура оставалась застегнутой. Дуэльная трость покоилась в своих ножнах. Парень шел прогулочным шагом, пиная пыль.
2: «Решил стать героем, мистер Эйч», — сказал он, подстраиваясь, чтобы идти рядом и в ногу с Сэмом. «Вот и все».
0: «Понятно», — сказал Сэм. «Итак, будем играть свою роль, Томас. Не страшно, что герою приходится иногда делать что-то на публике».

временно Влад куда-то отошел, но это буквально одну минуту. Сейчас продолжаем слушать это не быстрое, неизвестно что. Вот. Даже слова такого нет, чтобы это обозвать. О, а вот и Влад.

При этих волшебных звуках мы продолжаем наше путешествие. И сейчас мы с вами отправимся в Древний Рим. Состязание.

Император Нерон на 29-м году своей жизни и 13-м году правления отплыл в Грецию в самом странном сопровождении и самым неожиданным намерением, какое когда-либо приходило на ум монарху. Он вышел в море из Путиол на 10 галерах, везя с собой целый склад декораций и театрального реквизита, а также изрядное число всадников и сенаторов, которых опасался оставить в Риме, и которые все до последнего были обречены умереть во время предстоящего путешествия. В свиту императора входили Нат, его учитель пения, Клувий, человек с неслыханно зычным голосом, его обязанностью было возглашать императорский титул, и тысячи молодых людей, натасканных и выученных встречать единодушным восторгом все, что не споет или разыграет на сцене их владыка. Такой тонкой была эта выучка, что каждый исполнял свою особую роль. Иные выражали свое одобрение без слов, одним только низким грудным гулом. Другие, переходя от одобрения к полному неистовству, пронзительно орали, топали ногами, колотили палками по скамьям. Третьи, и эти были главной силой, переняли от александрийцев протяжный мелодический звук, похожий на жужжание пчелы, и издавали его все разом, так что он оглушал собрание. С помощью этих наемных поклонников Нерон, несмотря на посредственные голосы и топорную манеру, вполне основательно рассчитывал вернуться в Рим с венками за искусство пения, которыми греческие города награждали победителей в открытом для всех состязании. Пока его большая позолоченная галера с двумя рядами гребцов плыла по средиземноморским водам к югу, император сидел целыми днями в своей каюте бок о бок с учителем и с утра до ночи твердил песни, которые выбрал. И каждые несколько часов нубийский раб растирал императорское горло маслом и бальзамом, приуготовляя его к тому великому испытанию, которое ему предстояло в стране поэзии и музыки. Пища, питье и все упражнения были строго расписаны заранее, словно у борца, который готовится к решающей схватке, и бряцанье императорской лиры вперемешку со скрипучими звуками императорского голоса неслось беспрерывно из его покоев. А случилось так, что в эти самые дни жил в Греции Казопас по имени Политул. Он был пастухом, отчасти и владельцем большого стада, которое щипало травку по склонам длинной гряды холмов вблизи Гереи, что в 5 милях к северу от реки Афея и не так далеко от прославленной Олимпии. Этот человек был известен по всей округе редкими своими дарованиями и странным нравом. Он был поэт, дважды увенчанный лаврами за свои стихи, и музыкант, для которого звуки кефары были

0: его я. Вдобавок он был красив, смугл и горяч, с головой Адониса и такой силой рук, что никто не смог с ним тягаться. Но все было не впрок. Все шло прахом из-за его характера, такого властного, что он не терпел никаких возражений. По этой причине он постоянно враждовал со всеми соседями и в припадках дурного настроения проводил иной раз целые месяцы в горной хижине, сложенной из камней, ничего не зная о мире и живя лишь для своей музыки и для своих коз. Однажды утром, весною 67-го года, Политл со своим рабом Дором перегнал коз повыше, на новое пастбище, откуда открывался далекий вид на город Олимпию. Глядя с горы вниз, пастух был изумлен, заметив, что часть знаменитого амфитеатра покрыта тентом, словно давали какое-то представление. Живя вдали от мира и всех его новостей, Политл и вообразить не мог, что там готовится. Ведь до греческих игр, как он отлично знал, оставалось еще целых 2 года. Да, несомненно, идут какие-то поэтические или музыкальные состязания, о которых он ничего не слышал. А ежели так, есть, пожалуй, кое-какие возможности склонить судей на свою сторону. Да и без того он любил слушать новые сочинения и восхищался мастерством больших певцов, которые всегда собирались по таким случаям. И вот, кликнув Дора, он оставил коз на его попечение, а сам с кифарой за спиной быстро зашагал прочь, чтобы посмотреть, что происходит в городе. Добравшись до предместий, Политл увидел, что они пусты. Еще более он изумился, когда, выйдя на главную улицу, не встретил ни души и там. Ускорив шаг, он приблизился к театру, и тогда его ушей коснулся низкий, сдержанный гул, извещавший о стечении большого числа людей. Никогда, даже во сне, не мог он представить себе музыкального состязания такого размаха. Несколько солдат тесно загораживали ворота, но Политл быстро протолкался внутрь и присоединился к толпе, которая наполняла широкое пространство под кровлей, растянутую над частью национального стадиона. Оглянувшись, Политл увидел очень многих своих соседей, которых знал в лицо. Они сидели на скамьях вплотную друг к другу и не сводили глаз со сцены. Еще он заметил, что вдоль стен выстроились солдаты и что среди присутствующих много молодых людей чужеземного обличья, в белых ногах и с длинными волосами. Все это он видел, но что это означает, сообразить не мог. Он наклонился к соседу, чтобы спросить, но солдат тут же ткнул его ротовищем копья и яростно приказал держать язык за зубами. Человек, к которому он обратился, решил, что Политл просит подвинуться и присоединился к своему соседу еще плотнее. Так пастух очутился на самой ближней к выходу скамье, и теперь все внимание его обратилось к тому, что происходило на сцене. Мета, известный певец из Коринфа и старый друг Политла, пел и играл, не вызывая у слушателей особого воодушевления. Политлу казалось, что Мета заслуживает большего. Он громко захлопал в ладоши и тут же обнаружил, что солдат грозно нахмурился, а соседи взирают на него с каким-то недоумением. Но как человек сильный и упрямый, он только захлопал еще громче, когда заметил, что большинство судит не так, как он. Однако ж в совершенное и крайнее изумление повергло пастуха поэта то, что за этим последовало. Когда Мета из Коринфа раскланялся и удалился под нерешительные и вялые рукоплескания, на сцену, встреченный бешеным энтузиазмом части собравшихся, вышел человек с самой необыкновенной наружности. Коротенький, жирный, неопределенного возраста, с бычьей шеей и круглым тяжелым лицом, которое обвисало складками точно под грудок у коровы. Он был нелепо наряжен в короткую синюю тунику с золотым поясом. Шея и часть груди были открыты, и короткие жирные ноги обнажены от катурнов до середины бедер, то есть до того места, где кончалась туника. В волосах у него блестела пара золотых крылышек, и такие же крылышки были на пятках, в подражание богу Меркурию. Следом шел негр с арфой, а рядом богато одетый служитель со свитками нот. Странно, этот певец взял арфу из рук раба и, подойдя к краю сцены, поклонился и улыбнулся ликующей аудитории. «Верно, какой-нибудь хлыщ из Афин», — подумал Политл, но тут же возразил себе, что лишь великий мастер пения мог встретить такой прием у греческих слушателей. Нет, очевидно, что это какой-то замечательный исполнитель, чья слава опередила его в пути. Политл облегченно вздохнул и приготовился отдать душу во власть музыки. Человек в синей тунике ударил несколько раз по струнам и вдруг разразился песнью о Необе. Выпрямившись на своей скамье, Политл изумленно взирал на сцену. Мелодия требовала быстрого перехода от низких тонов к высоким, и специально ради этого перехода была выбрана певцом. Низкие тона оказались ворчливым и громким, но не стройным рычанием сварливого пса. Потом внезапно певец поднял лицо к небу, встал на цыпочки, вся приземистая его фигура вытянулась, голова затряслась, щеки побагровели, и он издал такой вой, какой мог бы издать только тот же самый пес, если его ворчание было бы пресечено хозяйским пинком. Тем временем арфа гнусаво тренькала, то отставая от голоса, то забегая вперед. Но всего более удивил Поликла отклик, который вызвало у аудитории это выступление. Каждый грек был опытный критик и столько же беспощаден в свисте, сколько расточителен в рукоплесканиях. Многие певцы, куда лучшие, чем этот дурацкий хлыщ, бежали с возвышения, спасаясь от града проклятий и насмешек. Но тут, когда человек умолк и вытер пот, обильно струившийся по жирным щекам, разразилась целая буря бешеного восторга. Голова у пастуха раскалывалась. Он сжал виски ладонями, чувствуя, что разум покидает его. Бесспорно, это всего лишь музыкальный кошмар. Сейчас он пробудится и начнет хохотать, вспоминая нелепый сон. Но нет, люди вокруг были настоящие. Он видел лица своих соседей, восторженные клики, которые гремели у него в ушах, действительно испускали зрители, заполнявшие театр в Олимпии. Восхваления были в самом разгаре. Жужжальщики жужжали, крикуны выкрикивали, гладильщики с головой ушли в работу, молотя палками по скамьям, и то и дело проносился музыкальный циклон. «Несравненно! Божественно!» Эта вымуштрованная фаланга выводила нараспев свои похвалы. Их дружные голоса покрывали всеобщую сумятицу. Их дружные голоса, как гудение ветра, заглушали рев моря. Это было безумие. Нестерпимое безумие. Если его не остановить, всей музыкальной справедливости в Греции конец. Совесть не даст Поликлу остаться безучастным. Он вскочил на скамью, замахал руками и, напружившись во всю силу легких, принялся протестовать против безумного суждения аудитории. Сперва среди сумятицы его протест едва ли был замечен. Его голос тонул в общем реве, который вспыхивал вновь при каждом поклоне и самодовольной усмешке глупца-музыканта. Но мало-помалу народ вокруг Поликла перестал хлопать и уставился на него в крайнем недоумении. Тишина все ширилась, пока, наконец, громадное собрание не умолкло, глядя на этого разъяренного и прекрасного человека, который бешено кричал на них со своего места у выхода. «Дураки!» – бушевал он. «Чему вы рукоплещете? Чему радуетесь? И это вы называете музыкой? Да у малого нет голоса и в помине! Вы либо оглохли, либо сошли с ума, и да будет вам стыдно за ваше безумие, вот что я вам скажу!» Солдаты ринулись, чтобы стащить его со скамьи, и вся аудитория пришла в замешательство. Иные похрабрее одобряли слова пастуха, иные требовали выгнать его вон. Тем временем удачливый певец, отдавший арфу черному прислужнику, расспрашивал людей на сцене, чем вызвано волнение среди публики. Кончилось тем, что глашатый с невероятно мощным голосом выступил вперед и объявил: «Если придурковатый субъект из задних рядов, который, по-видимому, расходится во мнениях с остальными зрителями, выйдет вперед и поднимется на возвышение, он может, если дерзнет, показать, на что способен он сам, и убедиться, достанет ли у него сил, чтобы затмить то изумительное и восхитительное выступление, которое все собравшиеся имели счастье только что услышать». В ответ на вызов Поликл живо вскочил с сиденья. Ему очистили проход, и минутой позже пастух в небрежном своем наряде, соблезлый, обленявший под дождем кефарой в руках, уже стоял перед напряженно ожидавшую толпой. В мгновение он помедлил, настраивая кефару, натягивая одни струны, отпуская другие, а потом под шум смешков и острот с римских скамей прямо перед ним запел. Готового сочинения у него не было, но он приучился импровизировать, перекладывая в песню все, что копилось на сердце, просто из любви к музыке. И он стал рассказывать о любимой Зевсом стране Элиде, где они собрались в этот день, о ногих горных склонах, о сладостной тени облаков, об извилистой синей реке, о бодрящем воздухе на горе, о прохладе вечеров, о красотах земли и неба. Рассказ был по-детски прост. Но граждан Олимпии он брал за душу, потому что говорил о стране, которую они знали и любили. И тем не менее, когда Поликл наконец опустил руку, лишь немногие из них посмели выразить свое одобрение, и слабые их голоса захлестнул ураган свистков и жалобных стонов с передних скамей. В ужасе от столь непривычного приема, Поликол отпрянул назад, и тут же его место занял соперник в синей тунике. Если прежде он пел плохо, то теперешнее его выступление уже невозможно и описать. Его визг, рычание, диссонансы и грубые, отвратительные неблагозвучия были оскорблением самому имени музыки. И однако всякий раз, когда он умолкал, чтобы перевести дыхание или утереть мокрый от пота лоб, новый гром рукоплесканий прокатывался над аудиторией. Поликол спрятал лицо в ладонях и молил богов, чтобы ему остаться в здравом уме. Потом, когда страшное выступление окончилось, и рев восхищения засвидетельствовал, что венок наверняка будет присужден толстомордому мошеннику, ужас перед публикой, ненависть к этому племени дураков и страстная жажда мира и тишины пастбища овладели всеми его чувствами, всем существом. Он пробился через массу народа, столпившуюся по обе стороны сцены, и выбрался на свежий воздух. Его старый соперник и друг Мета из Коринфа ждал его снаружи. Лицо Меты выражало тревогу. «Скорей, Поликол, скорей!» – закричал он. «Моя лошадка привязана вон за той рощицей, серая, в красной попоне. Скачи во всю прыть, потому что если тебя схватят, нелегкая предстоит тебе смерть».
1: «Нелегкая смерть? О чем ты толкуешь, Мета? Кто этот малый?»
2: «О, великий Зевс, ты не знал? Где ж ты жил?
0: Это император Нерон. Он никогда не простит того, что ты сказал о его голосе. Быстрей, друг, быстрее, или стража ринется следом». Спустя час пастух был уже далеко на пути к своему дому в горах. И примерно в то же время император, получив олимпийский венок за несравненную красоту пения, хмуро расспрашивал, кто этот наглый тип, который позволил себе так высокомерно критиковать его искусство. «Немедленно привести его ко мне», — сказал он. «А Маркс с ножом и раскаленным железом пусть будет наготове». «С твоего позволения, великий Цезарь», — промолвил Арсений Плат, офицер личной стражи, — «его невозможно сыскать, и очень странные слухи носятся в воздухе».
1: «Слухи!» — сердито вскричал Нерон. «На что ты намекаешь, Арсений? Говорю тебе, что этот малый невежда и выскочка с повадкой грубияна и голосом павлина. И еще говорю тебе, что многие среди народа провинились не меньше, чем он. Я слышал собственными ушами, как они хлопали ему, когда он спел эту свою смехотворную песню. Я уже почти решился сжечь этот город, у которого такие нечуткие уши. Пусть помнит Олимпия, как я побывал у нее в гостях».
0: «Нет ничего удивительного, Цезарь, что они высказались в его пользу», — ответил воин. «Сколько я понял из разговора, тебе, даже тебе, было бы не стыдно выйти и побежденным из этого состязания».
1: «Мне? Побежденным? Ты рехнулся, Арсений. На что ты намекаешь?»
0: «Никто не знает этого человека, великий Цезарь. Он спустился с гор и снова исчез в горах.
1: Ты заметил дикую, необычную красоту его лица? Во всю душе шепчется, что великий бог Пан в виде особой милости снизошел до смертного, чтобы помериться с ним силой искусства».
0: Угрюмые складки на лбу Нерона разгладились.
1: «Конечно, Арсений, ты прав. Никто из людей не осмелился бы бросить мне такой дерзкий вызов. И каков рассказ для римлян? Пусть гонец едет нынче же в ночь и пусть поведает им, как их император удержал сегодня в Олимпии честь Рима».

Лада стоял в одиночестве на первозданном пляже мыса Канаверал в белом лунном скафандре, держа в руках коробку лунных камешков и инструментов для добывания грунта. Он поднял золоченый щиток и оглядел

Песок был плотный, укатанный волнами. Чуть в стороне виднелись низкорослые сосны. Космодрома для запуска межконтинентальных баллистических ракет поблизости не наблюдалось. Его и не могло быть ввиду отсутствия космического центра имени Кеннеди как такового. Космической программы тоже, судя по всему, не существовало, если не считать самого Бадо. Он был на этом пустом пляже совсем один. В небесах сияла незнакомая луна. Бадо посмотрел на нее и сказал: «Шестая луна. Вот черт!» Он снял шлем и тяжелые перчатки, взял ящик с грунтом и инструментами под мышку и пошел прочь от моря. Его неуклюжие синие ботинки, все еще покрытые темно-серой лунной пылью, оставляли во влажном песке рельефные следы.

0: Бада спрыгивает с третьей ступеньки лесенки на покрытый фольгой пятачок и поднимает фонтанчики пыли. Слейд поджидает его с камерой наготове. «Теперь повернись и ослепи меня зубастой улыбкой! Умница! Шикарный вид! Добро пожаловать на Луну!» Лица Слейда он не видит, оно скрыто блестящим золотым щитком. Держась правой рукой за лесенку, Бада торжественно перемещает левую ногу с фольги на лунную поверхность. Потом ставит туда же правую ногу и перестает держаться за перекладину. Вот он и на Луне. Он чувствует себя в скафандре, словно в теплом пузыре. Слышит, как работают насосы в переносном комплексе жизнеобеспечения у него за плечами. Его лицо обдувает кислородный ветерок. Он делает первый неуверенный шаг вперед. Пыль хрустит под ногами, словно снежный наст. Под податливым верхним слоем глубиной в несколько дюймов залегает плотная корка. Огромные лунные ботинки оставляют в пыли удивительно четкие следы, как в мокром песке. Он не удерживается и фотографирует один особенно выразительный отпечаток своей подошвы. Отпечаток сохранится в лунной пыли миллионы лет, как окаменелый след лапы динозавра, хотя когда-нибудь в необозримом будущем все-таки будет уничтожен микрометеоритным потоком, этим слабеньким эхом могучей бомбардировки незапамятного прошлого. Он озирается. Спускаемый аппарат стоит в широком неглубоком кратере. Близкий горизонт прочерчивают пологие холмы. Поверхность усеяна разнокалиберными от пары дюймов до нескольких ярдов в диаметре кратерами, кромки которых отбрасывают длинные густые тени. Место прелунения назвали кратером Тейлор в честь квартала в хьюстонском районе Эль-Лаго, неподалеку от центра пилотируемых космических полетов, где поселились они с Фэй. Дно кратера, состоящее из остывшей лавы, представляет собой довольно гладкую поверхность. Главная задача экспедиции – обследовать другой кратер, несколькими сотнями ярдов западнее. Они прозвали его Уайлдвуд, в честь квартала, где обитает Слейд. В этот кратер несколько лет назад опустилась автоматическая станция, и теперь астронавты должны проверить ее состояние. От места прелунения станции рукой подать до Тихо, идеально круглого яркого кратера на южном лунном взгорье. В детстве у Бада было острое зрение, и он мог разглядеть Тихо невооруженным глазом с Земли. Четкую точку на ярко-белой поверхности. И вот теперь он здесь. Он поворачивается и торопится назад, к спускаемому аппарату. Пройдя несколько миль, он увидел городок. Спрятав лунный скафандр в канаве, он проник на задний двор какого-то дома и натянул поверх своего охлаждающего комбинезона, усеянного трубками, джинсы и рубашку, сохшие без присмотра на веревке. Ему претило чувствовать себя вором, и он дал слово, что поступает так в первый и последний раз. В городке он нашел маленькие бары, сходу спросил, не найдется ли для него работы. Он не мог допустить промедления, не мог выжидать, соображая, в каком мире, собственно, оказался. У него совершенно не было денег, зато он пока что был выбрит и еще мог произвести приличное впечатление. После нескольких ночей под открытым небом он бы уже не получил работы. Дурно пахнущим неряхам всюду дают отворот-поворот. Ему поручили мойку стекол и чистку туалета. Первую ночь он скоротал на парковой скамейке, зато на утро нормально позавтракал и привел себя в порядок в туалете на автозаправке. За неделю он скопил немного денег. Запихав одежду астронавта в старый рюкзак, он добрался автостопом в Дайтону-Бич, несколькими милями севернее по побережью. Они легко выбираются из кратера Тейлор. Их первый маршрут представляет собой неправильный круг, позволяющий посетить несколько кратеров. Геологи утверждают, что кратеры все равно, что дыры, просверленные вглубь лунной истории. Первую остановку они делают примерно в 300 ярдах от спускаемого аппарата на северной кромке кратера шириной в 100 ярдов под названием Гекльберри Финн. Бада ставит на грунт поддон с инструментами и емкостями для проб и начинает ковырять Луну заступом. Сняв серый верхний слой, он добирается до более светлого монолита. «Взгляни-ка, Слейд!» Слейд наполовину идет, наполовину плывет на зов. «Ну что скажешь?» «Кажется, это следы столкновения, приведшего к образованию кратера Тихо». геологии Луны огромную роль сыграли встречи с метеоритами, неустанно бомбардировавшими ее в незапамятные времена. Южное направление поиска было избрано именно для того, чтобы отойти от места стычки, приведшей к образованию в северном полушарии моря изобилия, и определить время более позднего катаклизма, украсившего Луну кратером Тихо. Первое же их путешествие по лунной поверхности увенчалось успехом. Слейд поворачивается так, что Бадо видит сквозь щиток его лицо и радостно улыбается.
1: «Вот это да! Не успели шагу ступить, и готово!»
0: Они быстро берут пробы грунта и торопятся к следующему пункту. Слейд походит на мяч, у которого выросли ноги и голова. Его скафандр ярко белеет над лунной поверхностью. Он посвистывает на ходу. Теперь они приближаются к кратеру Уайлдвуд. Бадо ощущает подъем. Громоздкий поддон с инструментами и пробами становится тяжелее. Чтобы камни не вывалились, Бадо приходится прижимать ношу к груди. Двигаться в скафандре нелегко.
1: «Бадо!»
0: — окликает его Слейд, быстро спускаясь по склону.
1: «Ты видишь?»
0: Бадо понимает, что достиг верхней точки на кромке кратера, похожей то ли на песчаную дюну, то ли на выветренную скалу. Внизу, в самом центре кратера, меньше чем в 100 ярдах от него, красуется станция «Сервеер». Приземистая трехногая конструкция, похожая на осколок их спускаемого аппарата. Слейд ликует.
1: «Вот он, как на ладони! Мы у цели, Бадо!»
0: Бадо хлопает командира по плечу. «Поздравляю!» Он знает, что главная задача Слейда — добраться до «Сервеера» и снять с него несколько деталей. Бадо смотрит на восток, в ту сторону, откуда они пришли. Там, в широкой неглубокой впадине под названием «Кратер Тейлор», остался их спускаемый аппарат. Его хочется сравнить с игрушкой на чьей-то гигантской ладони. Он сияет золотом и алюминием, ощетинился антеннами, стыковочными блоками и радарами. От меньшего кратера к большему тянутся, совсем как по земному пляжу, выровненному прибоем, две цепочки следов. Голову в таком скафандре не запрокинешь, поэтому Бадо откидывается назад всем корпусом и глядит на небо. Оно совершенно черное, без единой звездочки. Слишком ярок солнечный свет, слишком неистово отражение света от светло-бурой лунной поверхности. Зато Земля тут как тут. Внушительный месяц, вчетверо превосходящий размером полную Луну, какой она видна с Земли. Нет, одна звезда, яркая, не мигающая, все же горит во тьме. Это орбитальный модуль «Аполлон», на котором их дожидается Эл-Понт. Потом эта неподвижная звезда начинает мерцать, словно на нее наползло газовое облачко. Несколько секунд мерцания, и звезда исчезает. Только что она горела прямо над головой Бадо, а теперь ее не стало. Бадо моргает, надеясь, что ему помешало солнечное сияние. Тщетно. Звезда действительно пропала. Что это значит? Может быть, ее затмил своей тенью Луна? Но нет, взаимное расположение Солнца, Луны и Аполлона это исключает. А как объяснить мерцание, похожее на дрожание раскаленного воздуха в безвоздушном пространстве? Бадо опускает голову. «Ты видел, Слейд?» Рассчитывать на ответ не приходится. Слейд тоже исчез. На склоне, где он только что стоял, нет ни одного следа. У Бадо ноет сердце. Он роняет поддон. Инструменты и камни прыгают в пыли. Он устремляется вперед, высоко возносясь над поверхностью при каждом прыжке. Слейд славится своими розыгрышами. Кое-какие традиционные Бадо известны, другие, как видно, коллега припас специально для этого полета. Непонятно, правда, где он укрылся. Вокруг негде спрятать даже кролика, не то что человека в громоздком скафандре. Бадо торопится туда, где, по его мнению, только что стоял Слейд. Однако по-прежнему не находит следов командира. Видны только его собственные следы, цепочка протяженностью в несколько ярдов, уходящая в северном направлении. Там, в нескольких ярдах отсюда, его следы и начинаются. Можно подумать, что он вырос из песков Луны, шагнул на лунную поверхность из пустоты. Он оглядывается и не видит спускаемого аппарата.
1: «Перестань, Слейд! Это не смешно!»
0: Он бросается назад огромными неуклюжими прыжками, заставляя взмывать фонтанами непотревоженный реголит. У него перехватывает дыхание. Паника только усугубит положение. Он убеждает себя, что спускаемый аппарат скрыт кромкой кратера. Отсутствие атмосферы делает селение резкими, а расстояния обманчивыми.
1: «Вызываю Хьюстон. На связи, Бада. Непредвиденная ситуация».
0: Ответа нет, но он привык ждать, пока сигнал доберется до земли.
1: «Я потерял Слейда. Наверное, он куда-то свалился. Я его не вижу. Ни его, ни спускаемого аппарата. Это еще не все. Пока я смотрел в другую сторону, кто-то стер наши следы».
0: Постепенно он понимает, что ответа не будет, и замолкает на полуслове. Потревоженная пыль медленно оседает. На поверхности Луны властвует неподвижность.
1: Бада в отчаянии смотрит на земной полумесяц. «Хьюстон! Бада на связи! Хьюстон! Джон! Ответьте хоть кто-нибудь!»
0: Но ответа нет. Один треск в наушниках. Бада снова бредет на восток, тяжело дыша и обливаясь потом.
2: Он снял квартиру и нашел работу поприличней прежней, в радиомагазине. До перехода в НАСА он служил в ВВС и специализировался в области электроники. Сначала он боялся, что не справится на новом месте, но все оказалось очень просто, а по сравнению с тем, к чему он привык, даже примитивно. В приборах использовались транзисторы, но они все еще соседствовали с громоздкими электронными лампами и бумажными конденсаторами. Ему казалось, что он вернулся в начало 60-х годов. Радиоприемники имелись у всех, зато телевизоров было пока что мало. Они оставались черно-белыми, с плохим изображением. Он начал смотреть телевизионные новости и читать газеты, стараясь понять, где очутился. Прогнозы погоды редко сбывались. Новости из-за рубежа, даже телевизионные, передавались по проводам, как в годы его детства, и часто опаздывали на день или два. Война во Вьетнаме набирала обороты, но о протестах все каналы молчали. Не было ни прямых телевизионных репортажей, ни переданных по спутнику цветных изображений солдат, тонущих в грязи, поливаемых дождем, жгущих напалмом мирных жителей. О том, что творится там, вдали, никто не имел четкого представления. Отношение к этой войне было примерно таким же, как когда-то к событиям Второй мировой. И никакой космической программы. Не было не только пилотируемых полетов, но и метеорологических спутников и спутников связи. Ни советских космосов, ни американских эксплореров, ни всего остального. Луну считали всего-навсего и привычным небесным телом, совсем как в годы его детства. Зато этот мир обходился без баллистических ракет. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия FM».
0: От чистого кислорода, который приходится вдыхать, у него пересохло во рту. Дыхание тяжелое. В системе охлаждения скафандра, трубках, обвивающих его торс и конечности, хлюпает вода. Происходящему нет рационального объяснения. Однако какое-то объяснение обязано существовать. Например, такое. Непонятным образом пропала связь со спускаемым аппаратом. Он соединяется с ним на ультракоротких волнах, оттуда на коротких с Землей. По-видимому, какой-то элемент лунного рельефа препятствует прохождению сигнала между рацией и транслятором. Как только перед его глазами снова покажется спускаемый аппарат, он восстановит связь с Землей и, возможно, со Слейдом. Непонятно только, как он умудрился потерять из виду спускаемый аппарат, не говоря уж о пропавших следах командира. Об этом он старается не думать. Все его усилия сосредоточены на том, чтобы добраться до спускаемого аппарата. Несколько минут, и он уже в кратере Тейлор. Но ничего земного там теперь нет. Реголит выглядит совершенно нетронутым. Бада из последних сил волочит ноги по девственной поверхности. Возможно ли, что он угодил не туда? Лунная поверхность лишена ориентиров. Но нет, астронавт совершенно уверен, что вернулся в кратер Тейлор. Он хорошо узнает очертания его граней. Сомнения попросту неуместны. Что же произошло? Быть может, Слейд каким-то образом вернулся сам и стартовал один без него? Тоже невероятно.
2: Баду обязательно увидел бы старт громоздкого аппарата, а на грунте следы выхлопа, и главное, в кратере должна остаться спускаемая платформа. Он соображает все медленнее, объясняя это шоком. Одно ясно. Единственное, чем осквернена теперь лунная поверхность, это его собственные следы. Остается предположить, что он упал сюда с небес. Тем временем Хьюстон хранит упорное молчание. К своему стыду Бада не может сдержать слез. Он что-то несвязно бормочет. Слезы катятся по щекам под шлемом, а он не в силах их утереть. Он придет обратно на запад вдоль цепочки следов, которую оставил, когда надеялся обнаружить спускаемый аппарат. Оставив позади кратер Тейлор, он возвращается к кратеру Уайлдвуд. Хотя на самом деле идти некуда. На ходу он без устали вызывает Слейда, Хьюстон, но не слышит ничего, кроме эфирных помех. Он знает, конечно, что без усилителя на спускаемом аппарате ему до земли не докричаться. На гребне кратера Уайлдвуд он находит только свои собственные следы. Зато в самом кратере по-прежнему стоит станция «Сервейер». Целые и невредимые, мерцающие, как игрушка из алюминия. Баду поднимает поддон, складывает в него разбросанные инструменты. Поразмыслив, он кладет туда же и добытые образцы породы. Затем спускается по внутреннему склону кратера, вздымая фонтанчики пыли. Он осматривает станцию. На высоте 10 футов расправлена солнечная батарея. Станции обвешаны резервуарами с горючим, аккумуляторами. Во все стороны торчат антенны и датчики. Механическая клешня для забора грунта неподвижно застыла над поверхностью. Белая краска, которой выкрашена вся станция, покрылась чем-то вроде солнечного загара. Ровная поверхность грунта под соплами двигателей нарушена завихрениями. Сервей рассчитан на энергичное прилунение, обязательно оставляющее следы. Бадо обхватывает пальцами в перчатках одну из опор и сильно ее трясет. «Проба на прочность», — говорит он вслух. «Стоит, как влитая». Астронавтам положено первым делом выяснить, не обрушится ли на них станция, когда они начнут работу. Бадо определил, что такой опасности нет. Он вынимает из поддона кусачки, берется одной рукой за камеру станции, а другой принимается обкусывать кронштейны и проводку. Судя по таймеру на рукаве, время его пребывания на лунной поверхности истекает. Он будет передавать свои наблюдения на случай, если у него найдутся слушатели. А потом... Потом, когда время прогулки подойдет к концу, он сообразит, как поступить. Настанет момент, когда он употребит весь кислород из переносного комплекса жизнеобеспечения. Что ж, он будет решать проблемы по мере их возникновения. А пока у него есть работа. Камера падает в его громоздкие перчатки. Поймал. Она наша. Он опускает камеру в поддон, тяжело дыша. Во рту нестерпимо сухо. Он все бы отдал за стакан воды. В следующую секунду пустота между ним и станцией начинает вибрировать. Так уже было с орбитальным модулем. Он смотрит вверх и видит старушку Землю. Кроме Земли он видит яркую звезду. Она летит в черном небе прямо у него над головой. Это не что иное, как орбитальный модуль «Аполлон». Он снова роняет поддон вместе со всем содержимым в пыль и начинает прыгать, как ребенок, размахивая руками, словно в надежде привлечь внимание человека на лунной орбите. «Эй, Эл! Эй, Понт! Ты меня слышишь?» На этом расстоянии Понт может поймать сигнал его рации. Только что настроение Бада было упадническим, а теперь он испытывает неуемный восторг. Он не знает, где пропадал орбитальный модуль, но раз вернулся, значит, скоро появятся и спускаемый аппарат, и Слейд, и все остальное. Когда все снова станет на свои места, Бадо попытается разобраться в природе феномена. «Эл! Это я, Бадо! Ты меня слышишь? Прием!» Но что это? Звездочка в черном небе, вопреки логике орбитального полета, разгорается все ярче и мчится к поверхности Луны. Это не орбитальный блок. К нему приближается искусственный аппарат, похожий на короб, гораздо меньших размеров, чем спускаемый аппарат Аполлона. Бадо хватает свой поддон и, инстинктивно загораживаясь им, отступает назад, прижимается спиной к сервейеру. По мере того, как расстояние между неведомым аппаратом и им сокращается, его все больше охватывает безотчетный страх. Первыми не выдерживают почки. Бада стоит неподвижно, моча собирается в резиновую емкость. Он испытывает стыд, как будто обмочил штаны. Чужой аппарат, не дать не взять ящик на четырех хилых ножках. Теперь он снижается вертикально на одном центральном двигателе. Бада не видит пламени, но лунная пыль под ящиком уже свивается в воронку. Прилунение произойдет ярдах в 50 от сервеера Строга в центре кратера. Судя по тому, как серебрится нелепый ящик, он сделан из материала наподобие алюминия. У ящика есть не только опоры. В нем устроился за рычагами астронавт в шлеме с отливающим золотом щитком, совсем как у самого Бада. Астронавт сосредоточенно управляет своим неуклюжим механизмом. Бадо видит на борту ящика синий логотип НАСА и звездно-полосатый прямоугольник. Когда до лунной поверхности остается ярдов 50, двигатель выключается, и ящик устремляется отвесно вниз, исчезая в долго неоседающем пыльном всплеске. Где-то под ногами у астронавта начинает работать маленький вспомогательный двигатель, замедляя падение. Все происходит в полной тишине. Потом безмолвие нарушает тяжелый удар, звук падения ящика. Астронавт дергает еще несколько рычагов и спрыгивает на грунт. Преодолев огромными прыжками расстояние, отделяющее его от остолбеневшего Бада, он занимает позицию в нескольких футах и долго не может восстановить равновесие, еще не привыкнув к тяжести переносного комплекса жизнеобеспечения. Его скафандр очень похож на стандартный. Конструкция, общий вид, цвет. Неуклюжие ботинки уже запорошены лунной пылью. Бада узнает трубки для подачи кислорода и воды, кармашки для фонарика и прочих мелочей на штанинах и рукавах. На левом рукаве красуется, помимо прочего, нашивка – американский флажок. Но чего Бада не узнает, так это фамилия на нагрудной табличке. Уильямс? Он не припоминает такого в отряде астронавтов. Неожиданно в наушниках раздается треск. Бада вздрагивает. «Тебя можно было расслышать», — слышится голос в наушниках. «Ты комментировал свои действия. Смотрю вниз, а там ты». Бада совершенно растерян. Голос женский. Астронавт Уильямс — женщина. Он даже не знает, что ей сказать.

Он изготовил фальшивые документы с выдуманным прошлым. Ввиду примитивности существующей компьютерной техники, разоблачение ему не грозило. Он пришел к выводу, что там, дома, толчком для компьютеризации стал проект «Аполлон». О том, чтобы попасть домой, нечего и думать. Он застрял здесь прочно. Но это еще не означало, что он обречен до конца жизни чинить древние радиоприемники. Он досконально разобрался в устройстве камеры со станции «Сервейер», которую прихватил с собой с Луны. Конструкция, конечно, намного превосходила достигнутый в этом мире уровень, однако некоторые ее элементы вполне могли бы производиться на существующих предприятиях. Он стал предлагать детали камеры компаниям, разрабатывающим и выпускающим электронику. Пришлось разобрать на мелкие части лунный скафандр. В этом мире не было ничего даже отдаленно похожего на миниатюрную телеметрическую систему скафандра. Он сумел приспособить ее для передачи данных электрокардиограммы больного из машины скорой помощи в приемное отделение больницы. Он передал образцы внешнего покрытия скафандра фирме, производящей стекловолокно, и надоумил специалистов начать делать из подобного материала пожарные шланги. Другие образцы попали к военным поставщикам, и те приступили к производству походных одеял с высокоизолирующей способностью. Высокопрочные линзы от камеры оказались в руках оптической компании, которая стала выпускать более совершенные защитные очки и так далее. Для миниатюрных высокоэффективных моторчиков, приводивших в движение насосы и вентиляторы переносного комплекса жизнеобеспечения, нашлись десятки сфер применения. Он предусмотрительно выправлял патенты на все, что конструировал. Очень скоро к нему потекли деньги. Продолжение рассказа Стивена Бакстера «Шестая луна» через несколько минут в модели для сборки на радио «Энергия-ФМ».

0: На волне радио «Энергия FM» по-прежнему модель для сборки. Сегодня мы знакомимся с рассказом Стивена Бакстера «Шестая луна».
1: It's a search for the truth that has to be undertaken. So it goes beyond culture, it goes beyond religion, you know, and it's to really find the spirit in all things.
0: А это не бред? Спрашивает Уильямс. Мало ли к чему может привести обезвоживание. В общем, я страшно рада с тобой познакомиться. У нее отчетливый теннессийский акцент. Баду трясет ей руку. В ее перчатке определенно присутствует человеческая плоть. Кажется, я нащупал кость. Значит, ты не привидение. Как и ты, отвечает она. И потом, где это видано, чтобы привидения пользовались УКВ-передатчиками? Он выпускает ее руку. Ума не приложу, откуда ты тут взялся, говорит она. Кажется, ты сам понимаешь не больше, чем я. Это уж точно. Может, хотя бы просветишь, чем ты тут занимаешься? Он показывает свой поддон. Разборкой сервеера. Я уже снял камеру. Что-то не верится. Полюбуйся, вот она. Она оборачивается на станцию. Не хочешь взглянуть? Сервеер снова стал прежним. Камера на месте, все кабели и кронштейны в целости и сохранности. Но заглянув в свой поддон, он видит там снятую камеру. «Где твой спускаемый аппарат?» – спрашивает женщина-астронавт. «В кратере Тейлор». «Где это?» Он кое-как объясняет, привязываясь к элементам ландшафта. «Понятно. Мы называем этот кратер Сан-Хасинто. Только твоего спускаемого аппарата там нет». «Знаю, я туда наведывался. Кратер пуст». «Опять мимо». На сей раз в ее голосе слышна тревога. «Он не пуст, просто там стоит мой спускаемый аппарат, а не твой. Вместе с моим напарником и блоком полезной нагрузки». «Что еще за полезная нагрузка?» «Ладно, лучше один раз увидеть. Пошли». Она поворачивается и прыжками, раскачиваясь из стороны в сторону, возвращается к своему летучему ящику. Бада стоит неподвижно, провожая ее взглядом. Астронавт Уильямс оборачивается и тоже замирает. «Хочешь, подброшу?» «А что, твоя тележка выдержит двоих?» «Запросто. Пошли. Куда тебе еще деваться, раз ты застрял?» Ее здравомыслие придает ему сил. Теперь они скачут по Луне вдвоем. Вот и средство передвижения. Алюминиевый ящик на четырех коротких опорах, опоясанный гроздьями вспомогательных двигателей. Пилот карабкается в ящик сзади и занимает место позади кожуха главного двигателя, который не отличается размером от автомобильного мотора. Из-за сферических емкостей с ракетным топливом и окислителем в ящике негде повернуться. Бада узнает кратковолновую и ультракратковолновую антенны. Ящик завален всякой всячиной. Молотками, лопатами, мешками для образцов, камерами. Уильямс, недолго думая, выбрасывает все это хозяйство на лунный грунт и хватается за рычаги. Вид панели управления не вызывает у Бада удивления. Он кладет в ящик свой тяжелый поддон и лезет следом за ним. «Наверное, это чудо техники зовется лунолетом?» «Именно так». «Я смутно помню что-то в этом роде», — говорит Бада. Но концепция не получила развития из-за свертывания программы «Аполлон». «Свертывание? Когда это произошло?» «После «Аполлона-17» нам пришлось остановиться». «Интересно», — тянет Уильямс с сомнением, глядя на поддон. «Хочешь забрать с собой?» «Обязательно. Или получится перевес?» «Сойдет. Но зачем тебе все это?» Бада смотрит на запыленные камни. «Это все, что у меня есть». «Понятно. Ладно, сматываемся». С этими словами Уильямс запускает главный двигатель. Бада получает заряд пыли в лицо. Из сопел вырывается замерзший пар, переливающиеся кристаллы, словно заработала невиданная паровая машина, созданная фантазией инженера викторианских времен. Они стремительно покидают воронку кратера Уайлдвуд. Бада наслаждается ощущением и панорамой. «Эй-эй-эй!» — кричит Уильямс. «Неплохо, а?» Они взмывают на 60 футов, зависают, потом разворачиваются и удаляются от кратера. Баду догадывается, как действует этот странный летательный аппарат. Горизонтальное положение ему обеспечивают периферийные вспомогательные двигатели. Когда большой реактивный двигатель выбрасывает струю газа под углом к вертикали, аппарат движется вперед, назад, в сторону. Уильямс показывает ему приборы ручного управления, которые мало отличаются от соответствующих приборов его спускаемого аппарата. Система ориентации работает импульсно. При разовом включении реактивных двигателей аппарат поворачивается на 1 градус. С помощью включения особого тумблера аппарат поднимается со скоростью 1 фут в минуту. «Хорошие машинки», — говорит Уильямс. «Летают на том же горючем, что и спускаемый аппарат. Горючего хватает на несколько миль. На каждый можно сделать 3 вылета».
2: «На каждой?»
0: «У нас их 2. Вторая спасательная». Баду постепенно начинает понимать, что с ним стряслось. В некотором смысле его ободряет то, что в поддоне осталась снятая со станции камера. Это доказательство, что он не спятил. Сервейеров оказалось 2. С одним он поработал, к другому не прикасался. У Луны тоже появились копии. Первая Луна — это старый добрый фонарь в небесах, на который они со Слейдом опустились накануне. Возможно, Слейд все еще там, вместе со спускаемым аппаратом. Но Бада там нет. Он каким-то образом очутился на второй Луне, где есть сервейер, но нет спускаемого аппарата. А потом откуда-то взялась эта Уильямс, но к тому времени он уже находился на следующей Луне под номером 3, где тоже имеется экземпляр сервейера, а также отдельная экспедиция со своеобразным оборудованием. Как будто недостаточно одной Луны. Баду размышляет о странном дрожании, как перед миражом в пустыне. Возможно, оно как-то связано с его невероятными перемещениями. Но обсуждать это с Уильямс невозможно, потому что она всех этих изменений не видала. Во всяком случае, пока. Держась за борта лунолета, Бада разглядывает лунную поверхность. Она усеяна кратерами, наползающими друг на друга. Некоторые трудно разглядеть, настолько стерлись их края за миллиарды лет микрометеоритной бомбардировки. В реальность этого безжизненного пространства с резким делением на черное и белое невозможно поверить. Он знал, что сильно рискует, но все-таки продемонстрировал образцы лунного грунта в 2 университетах. Как он и предполагал, его подняли на смех, особенно когда он не сумел объяснить, каким образом эти куски породы попали с Луны на Землю.

бактерии способны бесконечно долго пребывать в спячке. Значит, жизнь может преодолевать гигантские расстояния и распространяться таким образом по всей Вселенной. Он с сомнением повертел в руках лунный камень. Но где в таком случае следы прохождения через земную атмосферу? Кроме того, это не вулканическая порода, хотя, как известно, лунный рельеф – результат вулканической активности. Так что, мистер Бадо, к Луне этот камешек не имеет никакого отношения. Бадо отнял у него свою драгоценность. Полковник Бадо. С этими словами он вышел. Пришлось возвращаться в Дайтону-Бич. Лунолет движется над кратером Тейлор, или Сан-Хасинто. Левее расположен кратер Гекльберри Финн, где они со Слейдом сделали первую остановку. В центре кратера Тейлор стоит себе спускаемый аппарат, блестит, как огромная драгоценность, самый красочный предмет на обозримой лунной поверхности. Перед ним прыгает астронавт, похожий на белый шарик. Он или она развертывает нечто вроде портативной экспериментальной станции. Белые коробочки, цилиндры и мачты образовали на поверхности фигуру, напоминающую звезду. Они соединены оранжевыми кабелями с генератором. Однако спускаемый аппарат не единственный объект. Рядом стоит нечто приземистое, похожее на паука. Вместо кабины на платформе установлены грузовые контейнеры. «Это и есть блок полезной нагрузки?» «Он самый», — отвечает Уильямс. «Лунная лаборатория, доставленная сюда с мыса Канаверал раньше нас, автоматическим кораблем. Мы готовимся к экспедиции на Сатурн. Здесь мы пробудем 4 недели». Бадо смутно помнит подобные предложения. Хорошо оснащенные двухступенчатые экспедиции с промежуточными остановками. Однако в 1966 году произошло существенное уменьшение финансирования, заставившее отказаться от столь амбициозных проектов. Видимо, там, откуда прилетел Уильямс, привыкли сорить деньгами. Лунолет наклоняется назад, сбрасывая скорость. Уильямс включает главный двигатель и начинает снижение. Бадо видит на датчике параметры высоты и скорости. Видимо, лунолет снабжен несложным радарным высотомером. Теперь спускаемый аппарат на поверхности и астронавт рядом с ним скрыты облаком пыли, поднятым снижающимся лунолетом. На высоте 50 футов Уильямс выключает главный двигатель. Падение вызывает у Бадо безотчетный страх. Луна стремительно несется к нему со всеми подробностями своей негостеприимной поверхности, острыми валунами, ямами, следами ботинок. Но тут включаются вспомогательные двигатели за бортами, и скорость падения снижается. Бадо облегченно переводит дух. Правда, прелунение происходит столь жестко, что он падает на колени. Несколько секунд он ничего не может разглядеть из-за пыли. Постепенно клубы оседают, покрывая все вокруг, включая его скафандр. Он снова замечает зловещее дрожание. Черт! Уильямс деловито глушит все двигатели своего лунолета и оборачивается к Бадо. Лицо за щитком невозможно разглядеть.

Работа в библиотеках принесла неутешительный результат. Астрономия находилась в плачевном состоянии. Старички, приникшие к окулярам нескольких больших телескопов, продолжали выполнять свои программы, составленные несколько десятилетий назад. Все проекты были связаны с изучением глубокого космоса, далеких звезд. Солнечная система никого не интересовала, не говоря уже о такой банальности, как Луна. Изучая шестую Луну, ее девственно чистый северо-западный сектор, Бада задавался тревожным вопросом. Если метеорит изобилия не врезался в Луну не 3 миллиарда лет назад, не в 1970 году, то куда он подевался? Уж не несется ли он к цели прямо сейчас? Не привлекая к себе внимания, он начал финансировать университетские программы изучения ближайших к Земле астероидов. Одновременно он тратил деньги на то, чтобы получить ответ на вопрос, что с ним произошло, как он здесь оказался. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия-ФМ».

0: Когда пыль, наконец, исчезает, БАДы видят в центре кратера Тейлор, где находились два спускаемых аппарата, какую-то массивную конструкцию. Он чувствует облегчение. Слава богу! Возможно, новое перемещение менее радикально, чем предыдущие. Или это даже не перемещение? Однако спускаемого аппарата Уильямс больше нет. Исчез ее напарник, охранявший полезный груз. Впрочем, кратер не опустел. Аппарат, заменивший грузовой модуль, похож на него очертаниями. Такой же приземистый, на четырех опорах, с торчащей кабиной. Правда, он пониже, футов 15 вместо 20. Кабина тоже меньших размеров.
1: «Боже!»
0: – произносит Уильямс, потрясенные переменой гораздо больше, чем пообвыкший БАДа. «Добро пожаловать на четвертую луну», – произносит он тихо.
1: «Боже! Боже!»
0: – повторяет она ошеломленно. Он поворачивается и поднимает щиток скафандра, чтобы она видела его лицо. «Слушай внимательно. Ты не сошла с ума. Просто мы переживаем какие-то перемещения. Объяснения этому у меня нет». Он улыбается. Ему легче от мысли, что кто-то напуган, потрясен сильнее его. БАДу посвящает Уильямс в свою существующую от силы час теорию множественности лун. Она вглядывается в чужой спускаемый аппарат.
2: «Мне уже приходило в голову что-то вроде этого».
0: От удивления у него отваливается челюсть. «Уже?
2: А как еще ты мог здесь оказаться?»
3: «Ладно, БАДа, отложим размышления до лучших времен. Скажи, что же нам делать?»
0: Она смотрит на свой массивный Rolex.
2: «Насколько хватит твоего комплекта жизнеобеспечения?»
0: Он смущен. Она быстрее его пережила потрясение и задает вполне здравые вопросы. Он смотрит на свои часы, укрепленные на манжете скафандра. «Еще на 2 часа. А твоего?»
2: «Моего не хватит даже на час. Идем».
0: Она вылезает из своего лунолета, поднимая синими ботинками невообразимую пыль. «Куда?»
2: «К маленькому спускаемому аппарату. Куда же еще? Ничего пригодного помимо него вокруг не наблюдается».
0: И она бежит большими прыжками по дну кратера. Немного постояв, БАДу берет свой поддон и следует за ней. Теперь он может лучше разглядеть новый спускаемый аппарат. Жилая капсула представляет собой шар, к которому прикреплен диск, видимо, причальное устройство. 2 антенны размером с обеденную тарелку. Все вместе обернуто каким-то зеленым одеялом, наверное, термоизолирующей оболочкой. БАДу видит лесенку. Грунт вокруг нижней ступеньки испещрен следами.
2: «Какая маленькая кабина», — удивляется Уильямс. «Всего на 1 человека».
0: «Думаешь, он американец?»
2: «Только не из известной мне Америки».
3: «Погоди, что-то знакомое. Больше всего это похоже на переделанный орбитальный модуль «Союз». Ну, знаешь, русский космический корабль. Их эквивалент Аполлона».
0: «Русский?»
3: «Что-то я не вижу никакого переходного шлюза», — удивленно произносит Уильямс.
0: «И я не вижу», — говорит БАДа. «Только нашлепка сверху».
3: «Значит, чтобы попасть в эту капсулу на орбите, надо выйти в космическое пространство?» «Ну и конструкция».
0: Из-за спускаемого аппарата появляется человек. Он раскачивается из стороны в сторону и зачерпывает пыль. При виде БАДа и Уильямс он замирает, как вкопанный. В руках у него флаг на древке. Флаг заключен в проволочную рамку. Он ярко-красный, с золотым серпом и молотом в верхнем углу.
3: «Вот тебе и раз», — шепчет Уильямс. «Значит, не всегда нам выигрывать».
0: Космонавт делает 2 шаговых направления и потом принимается жестикулировать. Он размахивает руками, тычет в БАДу Уильямс древком флага, словно копьем. Вокруг его талии неподвижно закреплен широкий обруч.
3: «Кажется, он к нам обращается», — говорит женщина.
0: «Вряд ли наши рации работают на одинаковых частотах. Наверное, он может вести передачу и прием только на коротких волнах, чтобы связываться с Землей. У кого ему ни к чему. Ты только погляди, как туго ему приходится».
3: «Вижу. Боюсь, у него жесткий скафандр. Сочувствую бедняге».
0: «А это что за хула-хуп?» — спрашивает БАДа.
3: «Чтобы не упал, если споткнется. Он же здесь совсем один. Для 2 в его шарике нет места».
0: Космонавт приходит в неистовство. Он швыряет в чужаков флаг, который падает к ногам Бада. Потом поворачивается и торопится к своему аппарату. «Видишь шарниры?» – спрашивает Бада. Наверное, его скафандр разнимается, и он залезает в него, как в футляр. Уильямс поднимает щиток своего шлема. «Пусть видит наши лица. Надо же как-то установить с ним контакт». Бада разбирает смех. «Может, подскажешь, зачем нам это?» Следующий момент – кратер накрывает тень. Бада уже не до смеха. «Черт, неужели опять?» «В чем дело?» – испуганно спрашивает Уильямс. «Очередное перемещение». Он ждет появления рокового дрожания. «На этот раз вряд ли», – тихо отвечает Уильямс. По дну кратера Тейлора скользит узкая черная тень длиной в несколько сот футов. Баду запрокидывает голову, то есть максимально наклоняется назад. Корабль похож на огромный серебристый артиллерийский снаряд, поставленный вертикально. В таком положении он скользит над лунной поверхностью на высоте полусотни футов, мощно разгоняя пыль невидимым ракетным выхлопом. Полет корабля полон тяжеловесной грации. Он уже выбросил 4 толстых опоры с широкими пружинными амортизаторами. У носа корабля желтеют многочисленные иллюминаторы. На борту красуется эмблема в виде красно-бело-синей круглой мишени. «Черт!» – не выдерживает Бада. «В этой штуковине добрая сотня футов!» Его исчезнувший спускаемый аппарат был в 4-5 раз ниже. «Интересно, сколько он весит? 200-300 тонн?» «Вертикальный взлет», — отвечает Уильямс не впопад. «То есть?» «Видишь, какой он обтекаемый? Он опускается на Луну, снова стартует в таком же положении и возвращается на Землю». «Очень старомодная конструкция, детище фон Брауна и его команды. Такой корабль слишком тяжел для ракетных двигателей на химическом топливе». «А кто говорит о химическом топливе?» «Нет, здесь, скорее всего, атомный двигатель». Огромная серебристая рыбина ненадолго зависает над кратером, а затем начинает опускаться. Как Баду не вглядывается, он не замечает никакой дрожи. Непонятно, как достигается такое равновесие. Он не видит вспомогательных двигателей, поэтому представляет себе спрятанные под оболочкой судна маховики. Снижение корабля вызывает в кратере могучую пыльную бурю. Крупные частицы колотят Бада по шлему, как дождевые капли. Он загораживает щиток тяжелыми перчатками и наклоняется, чтобы устоять на ветру. Маленький спускаемый аппарат русского не выдерживает напора, опрокидывается и катится прочь.

Стоя в спальне перед зеркалом, он рассматривал свои сидеющие волосы и наметившиеся брюшко. Как ни странно, он не тосковал по Фэй, своей жене. Да он вообще не слишком жалел о случившемся. Он считал, что обязан выжить в новых условиях, заработать на жизнь, остаться в здравом рассудке. К чему проливать бесполезные слезы? Одно его радовало – они не успели завести детей. Искать Фэй в Хьюстоне было бессмысленно. Без программы освоения космоса Хьюстон так и остался городом нефтяников. К северу от озера Клэр, где в его мире вырос центр пилотируемых космических полетов, простиралось большое пастбище. Жилые поселки Эль-Лаго и Тейлор не были построены. Он съездил в Атлантик-Сити, где 2 десятилетия назад познакомился с Фэй, но не нашел ее в телефонной книге. Видимо, она жила теперь под фамилией мужа. Пришлось отказаться и от этой надежды. Несколько раз он пытался знакомиться с женщинами, но сблизиться с кем-то было трудно, потому что всякую минуту он боялся сболтнуть лишнее. В конце концов, он здесь был пришлым. Поэтому он жил в одиночестве. Выяснилось, что одиночество можно вынести. С годами это становилось все проще. Удивительно, но больше всего, даже больше прежней своей земной жизни, ему недоставало прогулок по Луне. Он беспрестанно проживал в мыслях те недолгие часы. Он вспоминал Слейда, прыгающий по лунным пескам ярко-белый шарик. Вспоминал свое счастье.

0: Серебряная ракета плюхается на поверхность Луны. Пружинные опоры амортизируют толчок. В носу корабля в футах в 80 от лунной поверхности открывается люк. По кратеру шарит желтый луч света. Появляется фигура в скафандре, опускается лестница. Человек машет Баду Уильямс рукой, приглашая их в корабль. «Ну, что скажешь?» – спрашивает Бада.
1: «По-моему, это англичане. Взгляни на эмблему. Откуда бы они ни прилетели, их родина сильно отличается от миров, где выросли мы с тобой».
0: «Думаешь, нам стоит туда подняться?» – спрашивает он. Женщина разводит руками.
1: «Разве у нас есть альтернатива? Самим нам отсюда не выбраться. Скоро мы оба задохнемся, а эти ребята, видимо, знают, что делают. Да и с русским можно посоветоваться. Пойдем».
0: Космонавт подпускает Уильямс к себе. Он пытается перевернуть свою шарообразную кабину. Бада видит, что она треснула, словно яйцо, так что усилия космонавта лишены смысла. Уильямс указывает на серебристый корабль, из люка которого им по-прежнему призывно машет человек в скафандре. Космонавт позволяет себя увести. Вблизи корабль выглядит еще внушительнее, чем издали. Он так высок, что стоя под ним, невозможно увидеть нос. Первый подходит к лестнице Уильямс. Она начинает подтягиваться на руках, легко преодолевая слабое лунное тяготение. Космонавт снимает свой обруч и, оставив его в лунной пыли, следует за ней. Последним карабкается Бада. Он двигается медленнее, чем они, потому что прижимает к груди свой драгоценный поддон. Подъем вдоль сияющего корпуса корабля длится целую вечность. Металл оболочки больше всего похож на свинец. Не изоляция ли это от ядерного реактора? Чтобы перемещать такую колоссальную массу металла, нужна чудовищная энергия. Баду невольно сравнивает этот корабль со своим тщедушным спускаемым аппаратом, кабину которого ради максимального облегчения уподобили пузырю из алюминиевой фольги. И тут оболочка корабля подергивается знакомой рябью.

В сегодняшнем эфире «Модели для сборки» на радио «Энергия FM» мы знакомимся с рассказом Стивена Бакстера «Шестая луна» в переводе с английского Аркадия Кабалкина.

0: Он смотрит вниз и не находит ни обломков русского корабля, ни лунолета «Уильямс». Поверхность под опорами корабля-гиганта и вокруг девственно чиста. Окрестная топография радикально изменилась. Откуда-то взялся неровный горный хребет и широкие извилистые борозды в реголите. «Час от часу не легче», — произносит над ним Уильямс бесстрастным тоном. Бада трудно ее расслышать. Переговорам больше не помогает усилитель на лунолете. «Добро пожаловать на пятую луну!» — кричит он.
1: «На пятую?»
0: «Главное не сбиться со счета».
1: «Возможно. Гляди-ка, Бада, на этот раз изменилась вся геология. Наверное, эта луна так и не перенесла один из самых сильных изначальных ударов, поэтому вид ее поверхности нам совершенно неизвестен».
0: Они добираются до люка. Бада отдает свой поддон человеку в скафандре и на коленях вползает внутрь. Человек закрывает люк и запирает его поворотом большого тяжелого колеса. На рукаве у него британский флаг, на груди нашивка с фамилией Тейн. Четверка в разных скафандрах застыла в шлюзе, дожидаясь, пока стихнет шипение заполняющего шлюз воздуха. Потом открывается следующая дверь, и Тейн нетерпеливым жестом приглашает их внутрь. Они входят в длинный коридор с форсунками в потолке. На них прямо на скафандры обрушиваются струи воды. Уильямс приподнимает свой золотой щиток и смотрит на Баду.
1: «Душ», — говорит она.
0: «Зачем?»
1: «Чтобы смыть радиоактивность от ракетного выхлопа».
0: Она стряхивает воду со штанин рукавов. Бада еще не видел на Луне такого количества воды. Она медленно падает вниз, но на лету собирается в крупные искрящиеся капли. Серо-черная лунная пыль уходит в стоки. Но много пыли остается в ткани штанин, навсегда перекрашенных в серый лунный цвет. Когда вода высыхает, вся четверка переходит в третье, более просторное помещение с круглыми иллюминаторами в изогнутых стенах. Судя по всему, это помещение кольцом опоясывает носовую часть корабля. Здесь собрались десятки людей. Взрослые, дети, старики. Все в простых хлопчатобумажных комбинезонах. Они расположились на жестких стальных койках и смотрят в иллюминаторы. При появлении новеньких они отрывают от иллюминаторов испуганные взгляды. Человек по фамилии Тейн откидывает щиток своего шлема. Щиток открывается наружу, как дверца. Бада снимает капюшон и начинает стаскивать шлем аквариум. Он разнимает зажимы на шее и чувствует боль в ушах. В корабле более высокое давление, чем внутри скафандра. Ему бьет в ноздри острый запах лунной пыли, отдающий дымком. Но еще сильнее другой запах – молочной рвоты. Кого-то из детей стошнило. Русский, уже снявший шлем, морщится. «Ужасно!» – бормочет он. Обнаживший голову Уильямс можно дать лет 40, примерно столько же, сколько самому Баду. У нее умное суровое лицо, коротко стриженные светлые волосы. Тейн строит троих новичков в шеренгу. «Добро пожаловать на Прометей», – говорит он. «У нас еще найдутся свободные места». У него слабый акцент, похожий на бостонский. В действительности это, конечно, британец. Видимо, выходец из Южной Англии. «Полагаю, вы последний. Пора улетать. До столкновения остается всего 12 часов». Бада тащит по полу свой нелепый поддон.
1: «Какое столкновение?» – спрашивает он.
0: «С метеоритом, конечно», – отвечает Тейн нетерпеливо. «Зачем еще мы стали бы эвакуировать колонии заодно с вами? Конечно, Масса Лайт подобрал большинство, но...»
1: «Масса Лайт?» – переспросила Уильямс.
0: «Переносчик массы», – устало поясняет Тейн. «Мы очень торопились, поэтому не все прошло гладко. Но мы заранее знали, что не успеем вовремя переправить всех домой. Ведь в больших колониях тысячи людей. Масса Лайт – это наилучшее, что мы могли придумать». Они подходят к трем пустым койкам. «Надеюсь, вам будет здесь удобно. Если вы сядете, я покажу, как застегнуть привязные ремни и расскажу о мерах безопасности».
1: «А этот ваш Масса Лайт как-то связан с...»
0: Уильямс не находит подходящих слов и в отчаянии смотрит на Бадо. «С перемещением между параллельными мирами», — договаривает за нее Бадо. «Никаких перемещений», — бросает Тейн с раздражением. «Это всего лишь огрехи в конструкции. Мы пытаемся их устранить. Что-то вроде нелинейной квантовой утечки. А теперь садитесь. Нам пора стартовать». Бада снимает свой заплечный комплекс жизнеобеспечения, задвигает под койку шлем и поддон. Штейн помогает им надеть поверх скафандров ремни. Труднее всего русскому космонавту. Скафандр у него жесткий, как броня. Сам космонавт молод, ему не больше 30. Его мокрые волосы стоят дыбом, он недоверчиво смотрит на американцев из своей раковины. В иллюминаторы хорошо видна поверхность Луны. Баду отмечает про себя, что это по-прежнему пятая Луна, гористая, изрезанная широкими извивающимися бороздами. Он отвлекается на пассажиров корабля. Взрослые малопримечательны, некоторые сильно растолстели, но ножки и ручки у всех худые, как спички. Вот что бывает от длительного проживания на Луне с ее слабым тяготением. Зато у детей, а они здесь всех возрастов, от младенцев на руках. У матерей до подростков очень необычный вид. Все они болезненно тощие, но весьма рослые. Те, кому не дашь больше 7-8 лет, вымахали выше родителей. Пассажиры, цепляясь за свои ремни, таращатся на Бада с таким же любопытством, как он на них. Раздается лязг, вой сирены. Корабль слегка дрожит, раскачивается.

0: Год за годом он следил за новостями, пытаясь определить, насколько происходящее расходится с реальностью его родного мира. Холодной войне, казалось, не будет конца. В этом мире не было межконтинентальных ракет, но их с успехом заменяли армады бомбардировщиков, атомные подводные лодки и несметные армии, противостоящие друг другу в Европе. Из-за отсутствия разведывательных спутников никто не знал толком, что замышляют русские и китайцы. По мнению БАДу, орбитальные спутники помогли бы избежать многих неприятностей. Сведения о действиях противника просачивались в газеты с опозданием во много месяцев, а то и лет. Китайцы сумели тайком произвести атомную бомбардировку Тибета, а Советы долго утюжили Афганистан. Советский Союз оставался грозным непроницаемым монолитом. Американцы поколение за поколением страдали коллективной паранойей, дружно учились своевременно эвакуироваться с бомбоубежища и всегда имели при себе йодные таблетки от радиации. Казалось, они навечно застряли в начале 60-х. Проклятой войне в Индокитае не было видно конца. Дома о ней почти забыли, но она продолжала впитывать человеческие жизни и деньги, как кровавая губка. В 1986 году БАДа заела тоска. Он представлял, как по другую сторону дрожащего экрана человек делает первые шаги по Марсу. Возможно, даже это его старый приятель Слейт или парень вроде Джона Янга. Да что там, это мог быть сам БАДа. Еще больше он тосковал по прямым спортивным репортажам. Дождавшись невесомости, Тейн вручает новичкам удобные, хоть и неподходящих размеров, комбинезоны. На комбинезоне БАДа красуется фамилия Ледюк. Уильямс стала Хассел. БАДа с облегчением снимает с себя слой за слоем скафандр. Внешнюю противометеоритную оболочку, среднюю изолирующую и внутреннюю охлаждающую. Последняя, пронизанная трубочками, вызывает у пассажиров особое любопытство. БАДа складывает все это в большую сетку, которую отправляет под койку к шлему и поддону. Им дают поесть. Густое рагу, приклеенное соусом к тарелке и подобие десерта. Сухой смородиновый рулет. От шума некуда укрыться. Гул вентиляторов и насосов, голоса людей, детский плач выматывают нервы. Пятилетний мальчишка, шестифутовая каланча, спасается, размахивая руками-щупальцами от своего толстяка-папаши, которого вот-вот стошнит от перегрузки. К новичкам подплывает улыбающийся Тейн. «С вами хочет поговорить капитан Ричардс. Вы трое вызываете у него большое любопытство. Колонистов из других миров мы подбирали, но пионеры вроде вас встречаются редко. Прошу в капитанскую рубку. Надеюсь, вам больше понравится наблюдать за зрелищем оттуда». Уильямс и БАДу переглядываются. «Какое зрелище?» «Столкновение, конечно. Идемте». «Обязательно захватите своего русского друга». Последние слова Тейн произносит неуверенно. Космонавт никак не расстанется с рвотным пакетом. «Лучше его не трогать», — отвечает БАДа. «Иди один», — говорит ему Уильямс. «Я попробую заснуть». У нее слабый голос и изможденный вид, словно она никак не придет в себя. Наверное, ей все же трудно справиться с шоком от множественных перемещений. Коническая рубка находится в самом носу корабля. Тейн пропускает БАДа в овальную дверь. Стены рубки увешаны графиками, математическими таблицами, картинками и фотографиями. Здесь и могучие летательные аппараты, и члены капитанской семьи, и четвероногие друзья человека. К стенам прикреплена клейкая лента и всякая всячина для работы и повседневной жизни. Помимо прочего, на стене висят три пустых скафандра того же типа, в котором их встречал Тейн. Эластичные, с стальными обручами и шлемами на шарнирах. Три кресла перед тремя пультами. Сейчас кресла развернуты к носу корабля, но конструкция позволяет им опрокидываться при вертикальном старте. Из носа торчит наружу короткий толстый перископ, дающий возможность обозревать панораму при посадке. По бокам кабины расположены иллюминаторы, больше похожие на обычные окна. За ними черно, если не считать точечек звезд. В центральном кресле сидит человек в кожаной летной куртке, в кепке с козырьком, и БАДа не верит своим глазам, с трубкой во рту. Человек протягивает ему руку. «Рад с вами познакомиться, мистер БАДа. Джим Ричардс, Королевские военно-воздушные силы». «Полковник БАДа». Они пожимают друг другу руки. ВВС США переведен в НАСА. НАСА? Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства. Ричард скивает.
1: Американец? Любопытно.
0: Среди перемещенных американцев немного. Жаль, что мы не смогли как следует разглядеть ваш корабль. Мне, правда, показалось, что для троих он тесноват.
2: Это не наш корабль, а русского. Он предназначался для одного человека.
0: Неужели? Бормочет Ричард без особого интереса. Присядьте. Он приглашает Бада занять одно из кресел. В третье кресло садится Тейн, сосущий через соломинку чай. Вы когда-нибудь видели такой корабль, полковник Бадо?
2: Бадо озирается. Роль приборов управления исполняют традиционные рычаги, рулевые колеса, приспособленные к требованиям космического полета. Вспомогательные приборы тоже громоздкие, устаревшие тумблеры, рукоятки, колесики. В одном месте, где отсутствует кусок панели, Бадо видит светящиеся вакуумные трубки.
0: «Нет, не видел», — признается он. «Разве что в комиксах». Ричардс и Тейн встречают его слова смехом. «Ума не приложу, как происходит запуск», — говорит Бадо. «С помощью старушки Беты», — объясняет Ричардс.
2: «Бета?»
0: «Этот лунный корабль называется «Альфа», — вмешивается Тейн. «Бета помогает нам преодолеть земное тяготение. Стартовая площадка находится в Вумере, Западной Австралии. Бета — это летательный аппарат со сверхзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем». Ричардс подмигивает Бадо.
1: «Не будем темнить. Двигатель-то ядерный».
0: «Вы запускаете из центра Австралии атомную ракету?» — недоверчиво переспрашивает Бадо.
1: «А как же выхлоп?»
0: «Не пойму, о чем вы», — удивленно пожимает плечами Тейн. «Вы должны подробно описать нам свой корабль», — говорит Ричардс. Бадо начинает сбивчиво рассказывать про систему Аполлона. Ричардс вежливо слушает, но через некоторое время Бадо замечает, что тот поглядывает на свои приборы, вертит в пальцах курительную трубку, вытряхивает остаток табака в большую пепельницу. Потом Ричардс догадывается, что Бадо заметна его невнимательность.
1: «Вы уж меня простите, полковник Бадо, я постоянно беседую с перемещенными, так что...»
2: «Сочувствую.
1: Это все масса Лайт и злосчастная квантовая утечка. Его никак не настроят как следует».
0: «Какая жалость. Но вы не беспокойтесь, земные ученые обязательно с вами разберутся».
2: Бадо приходит к выводу, что эти англичане ему не по нутру. Слишком они самодовольны, снисходительны, неискренни. Не разберешь, что у них на уме.
0: «Пора, Джим», — говорит командиру Тейн, наклоняясь вперед.
1: «Что ж...»
0: Ричардс берется за свой рычаг управления. «Ожидается роскошное зрелище». Он поворачивает рычаг, и Бадо слышит в корабельном чреве скрежет шестерен. Мимо иллюминаторов плывут звезды. «Придется немного поработать шоуменом. Я так разверну корабль, чтобы пассажирам было лучше видно. Ну и нам, конечно. Все-таки приближается величайшее астрономическое явление столетия». Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия FM». В иллюминаторы заглядывает половина серой луны. Бадо полагает, что это по-прежнему пятая луна. Она похожа на потрескавшийся стеклянный шар, в который полили картечью. Приглядевшись, Бадо приходит к выводу, что лик луны изменился, и пытается понять, в чем дело. В центре, к югу от экватора, он отчетливо видит кратер Тихо, к северу — кратер Коперник. В восточном полушарии он различает моря ясности, кризисов, спокойствия. Эти серые пространства застывшей лавы окаймлены более старыми лунными возвышенностями. Видимо, в море спокойствия этой луны нет спускаемой ступени Аполлона-11. Часть лунного диска, погруженного в темноту, усеяна точками света. Это брошенные колонии пятой луны. И все же Бадо улавливает какую-то несообразность. Западное полушарие имеет непривычный вид. Он узнает море Нектара, но к северу от этого моря никаких других морей нет.
1: «Эй, где же море изобилия?»
0: Ричардс глядит на него с удивлением и некоторым укором.
1: «Вот тут, на западе, не унимается Бадо. Это же не шутка. 800 миль в диаметре, сплошь застывшая лава. Куда это все подевалось?»
0: Ричардс хмурится. Тейн берет Бадо за руку.
2: «В
1: «Все луны чем-то отличаются друг от друга», — говорит Тейн примирительно. «Но мелочи не должны. Целое лунное море — это не мелочь». Баду не нравится их снисходительность. «Вы говорите о моей луне, черт побери!» Впрочем, если не было столкновения, приведшего к образованию моря изобилия, то неудивительно, что у пятой луны совсем другой облик. Ричард смотрит на часы. «Еще несколько секунд, и... если, конечно, наши умники все правильно рассчитали». В северо-западном секторе Луны происходит яркая вспышка. Поверхность в районе взрыва сотрясается. Старые горные породы расплавляются, превращаются в красную текучую массу. По лунной поверхности разливается огненное море. Бада наблюдает, как по круглой алой ране ходят сейсмические волны. Даже на таком расстоянии видно, как над лунной поверхностью проносятся клубы осколков и пыли, заслоняя привычный рельеф. В колониях другого полушария быстро гаснут один за другим огоньки света. Ричардс вынимает изо рта трубку. «Боже всемогущий!» — шепчет он. «Слава богу, что мы успели эвакуировать наших людей!» «Еще немного, и было бы поздно», — поддакивает Тейн. «Теперь понимаю», — шепчет Бада. «Столкновение, задержавшееся на 3 миллиарда лет». Ричардс и Тейн с любопытством смотрят на него. Оказалось, что для создания телепортера необходимо разбираться в квантовой механике, особенно в принципе неопределенности. Согласно одной из интерпретаций, этот принцип – следствие существования бесконечного количества параллельных миров, находящихся по соседству друг с другом, совсем как страницы в книге. В момент события эти миры сливаются, а потом расходятся. Принцип неопределенности гласил, что положение и скорость любой частицы невозможно определить с абсолютной точностью. Однако для телепортации необходимо именно это – записать объект, передать и воссоздать его в целости на другом конце. Однако способ обойти принцип неопределенности существовал, по крайней мере, в теории. Квантовые свойства частиц перемешаны, так как их информационное наполнение имеет фундаментальную информационную связь. Этим и воспользовались хитроумные британцы. Взяв набор перемешанных и неразделимых частиц, они одну их половину оставили на своей Луне как передатчик, а другую половину перенесли на Землю. Вникать в тонкости теоремы Эйнштейна-Подольского-Розена Бада было недосуг. Он усвоил главное. Загрузив описание телепортируемого в передатчик, можно воспроизвести его на другом конце из тумана в приемном приборе. Однако существовала одна проблема. При небольших нелинейностях в квантово-механических операторах, а точность, как утверждали ученые, к которым обратился Бада, не могла превышать единицу, деленную на число с несколькими сотнями нулей, возникала опасность нарушения параллельности миров, вытекающей из принципа неопределенности. Британцы из пятого мира попытались построить прибор для телепортации, пренебрегая осторожностью. Из-за огромных расстояний крохотная нелинейность выросла в значительную погрешность. Произошла утечка. Так, по чистой случайности, открылись ворота в параллельные миры. Баду был склонен верить этому объяснению. Оно подтверждалось неясными намеками капитана Ричардса на нелинейные квантовые утечки. Однако, осознав случившееся, Баду не смог ничего изменить в своем положении. Он так и застрял в чужом мире. Даже при верности теоретических построений телепортер, рожденный фантазией ученых на основании отрывочных сведений, которыми их снабдил Баду, не смог бы появиться в этом бескрылом мире и десятилетия спустя.

Возвращение на Землю проходит легко. Ускорение, по ощущению БАДа, не превышает 2G, перегрузки не сильнее, чем на американских горках. Однако многим пассажирам хватило и этого, а их худосочные дети, уроженцы Луны, пригвожденные к креслам, как насекомые, верещат от страха. Потом большие двери Альфы распахнулись, и БАДа увидел плоскую голую пустыню. БАДа и Уильямс были среди первых, кто спустился вниз по веревочным лестницам. Они не забыли забрать сетки со сложенными скафандрами. БАДу прихватил и поддон. Неподалеку раскинулся городок с домами, похожими на казармы. Навстречу прибывшим выезжают грузовики со встречающими. Начинается обработка. Команда «Прометея» подробно докладывает, кто где подобран. Спасенные, стоя под палящим солнцем пустыни, получают таблички и анкеты. Тощих лунных детей с длинными бессильными конечностями спускают с корабля на землю и увозят в креслах-каталках. БАДу тревожится за их будущее на земле с ее чудовищным, по их меркам, тяготением. «Взгляни-ка!» — окликает его Уильямс. «Еще один Прометей!» Они видят вдали пусковой рельс, протянувшийся как карандашная линия до самого горизонта. На рельсе замер острый серебряный снаряд с прикрепленным к нему сверху снарядом поменьше. Еще одна пара — Альфа и Бета. Пусковой комплекс огражден канатами. К БАДу и Уильямс подходит Тейн. «Боюсь, настало время прощаться», — говорит он и протягивает руку. «Мы хотим как можно быстрее отправить вас обратно. Я имею в виду перемещенных. Получилась ужасная мешанина. Чем скорее вы из нее выберетесь, тем лучше». «Обратно это куда?» — интересуется БАДа. «Во Флориду», — отвечает Тейн. «Вы ведь оттуда стартовали?» «Оттуда», — подтверждает БАДа, пожимая плечами. «А дальше по своим мирам». Тейн делает движение рукой, словно перемешивает в невидимой чашке какую-то гадость. «Мы боимся перепутать временные линии. Мы плохо разбираемся во всех этих перемещениях, не знаем, какой они могут нанести урон. Конечно, процесс возвращения все еще остается в стадии эксперимента, но, надеюсь, все пройдет нормально. Что ж, желаю удачи. Ступайте вон туда». Он указывает направление. Их ждет самолет с прямоточным воздушно-реактивным двигателем. Тейн, не теряя времени, переходит к другой кучке ошеломленных пассажиров. Русский космонавт волочит по сухой земле свою броню, похожую на сброшенный панцирь огромной черепахи. Потом его уводит британский летчик. «Черт, мы так и не узнали, как его зовут!» — запоздало спохватывается Уильямс. Он получил доклад от группы изучения метеоритов. Оказалось, что по Солнечной системе мчится крупный объект. Ждать его осталось несколько лет. БАДа решил, что это все тот же метеорит, только припозднившийся еще сильнее, чем метеорит из мира пятой Луны. И метил метеорит в Землю, а не в Луну. Траектория должна была, согласно расчетам, привести его прямиком в центр Атлантического океана. Правда, погрешность была очень велика, поэтому... БАДа попытался предупредить человечество о надвигающейся катастрофе. Используя свои деньги и славу, он стал появляться в телепередачах. Однако никто в этом мире не был способен всерьез отнестись к происходящему во Вселенной. БАДа быстро прослыл полоумным. Пришлось замолчать. Он стал финансировать строительство баз на полюсах и на океанском дне, то есть в местах, которые должны были пострадать меньше остальной планеты, чтобы хоть кто-то выжил. Одновременно он продолжал оплачивать изучение летящей к Земле горы, чтобы поточнее узнать, когда и куда она врежется.

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия FM». Это завершающая часть нашего эфира и финал рассказа Стивена Бакстера «Шестая луна». Перелет во Флориду длился 10 часов. Самолет военный и более совершенный, чем все летательные аппараты в родном мире Бадо. Рядом с его громадным впускным жерлом красуется все та же эмблема королевских военно-воздушных сил. При взлете Бадо видит еще более чудовищный атомный самолет, огромные океанские лайнеры на рейде, густую сеть монорельсовых путей. Восхитительный мир. Мечта инженера. Впрочем, Бадо уже пресыщен чудесами, поэтому засыпает еще до того, как пропадает из виду австралийский континент. Они приземляются на небольшом аэродроме, по прикидкам Бадо, где-то к северу от Орландо. Их встречает худенький молодой англичанин в очках в синей форме королевских ВВС. «Перемещенные?» «Они самые», — чеканит Уильямс. «Вы отправите нас домой?» «Извините за причиненные неудобства», — произносит англичанин заученно. «Прошу следовать за мной». Их поджидает дизельный тяжеловоз, вылитая реликвия Второй мировой войны. Уильямс и Бадо приходится тесниться вместе со своим крупногабаритным багажом в кузове без окон, рядом с нагромождением непонятной электроники. Грузовик трясется по неровной дороге. Бадо рассматривает приборы. «Гляди», — обращается он к Уильямс, — «снова вакуумные трубки». «Что ж, они ушли дальше нас», — пожимает плечами женщина. «Они создали то, о чем у нас только болтали». Бадо уже успел позабыть, что они с Уильямс выходцы из разных миров. К острову Мерритт ведет разбитая грунтовая дорога. На последних милях болтанка особенно невыносима. До острова они добираются уже под конец дня. Никакого космического центра имени Кеннеди там не оказывается. Бадо спрыгивает на песок. Перед ним длинный плоский пляж. Где-то к югу будет построен в его мире, конечно, космический пусковой комплекс. Прямо здесь расположатся установки для запуска межконтинентальных ракет. Но пока здесь ничего нет. За полосой песка раскинулось болото с низкорослым кустарником. Дальше чуть повыше растут сосны, дубки, низкие пальмы. И никаких следов хозяйственной деятельности. Колеса английского грузовика глубоко увязли в песке. Здесь нет даже дороги. На востоке над океаном встает большая полная луна со свежим красным шрамом. У Бада отлегает от сердца. Это по-прежнему пятая луна. Долгожданная стабильность. В глубине кузова английский электрончик включает свою технику. «Мы готовы, а вы?» — кричит он. «Погодите, сперва натяните свои доспехи!» Он ухмыляется. «Не хотелось бы, чтобы вы...» «Знаем, знаем, перепутали временные линии!» — откликается Уильямс. Бадо и Уильямс снимают комбинезоны и, помогая друг другу, переодеваются в скафандры. Бадо берет подмышку шлем и прижимает к груди поддон с инструментами и пробами лунного грунта. «Представляю, сколько всего мне придется объяснить после возвращения», — говорит он. «И мне», — Уильямс смотрит на Бадо. «Похоже, мы больше не увидимся». «Получается так». Бадо кладет на песок шлем и поддон и неуклюже обнимает Уильямс. Потом машинально надевает и застегивает шлем, натягивает перчатки и щелкает застежками. Уильямс следует его примеру. Бадо поднимает поддон. Англичанин машет им рукой, опять залезает в грузовик и поворачивает тумблер. Бадо видит в раскаленном воздухе дрожание. Уильямс исчезла. Грузовик тоже. Бадо испуганно оглядывается. Пусковые установки так и не появились. Он по-прежнему стоит на девственном пляже. Луна стала ярче, только на ней нет ни древнего моря изобилия, ни свежего шрама на месте будущего моря. «Шестая луна», — произносит Бадо вслух. «Проклятие!» Выходит, англичане так и не устранили все шероховатости своего экспериментального процесса. Бадо снимает шлем, вдыхает насыщенный озоном океанский воздух и бредет вглубь острова туда, где шуршат листьями низкие пальмы.

тот день он поехал на остров Мерит. Низкое утреннее солнце ярко сияло над океаном. Небо было чистое, синее, безмятежное. Он достал из багажника старый лунный скафандр и надел его по всем правилам. Сначала охлаждающую оболочку, потом изолирующую, потом белую противометеоритную, потом синие лунные ботинки. Оказалось, что скафандр сидит на нем уже не так хорошо, как прежде, особенно в талии. Баду не удивился. В конце концов, с момента снятия мерки прошла четверть века. Его больше удивила тяжесть скафандра, даже без комплекса жизнеобеспечения. А ведь многих деталей не доставало. С их помощью он год за годом пытался ускорить научно-технический прогресс. Зато штанины ниже колен так и остались в лунной пыли, а на рукавах и на груди сохранились все нашивки. Он направился к пляжу. Начался отлив, и он оставлял в плотном влажном песке отчетливые глубокие следы, совсем как в лунной пыли. Он застегнул шлем. Он недаром занял позицию на уровне моря. Он навсегда запомнил слова старого профессора Корнеллского университета о камнях переносчиков жизни, достигающих других планет при столкновении с большими метеоритами. Вдруг то же самое произойдет и на этот раз. Этой Земле сегодня, судя по всему, настанет конец. Оставалось надеяться, что какие-то частицы его организма, предположим, прилипнув к стеклу щитка, окажутся на шестой Луне, на Марсе, в облачной оболочке Юпитера, и все начнется сначала. Его охватила невыносимая тоска по его собственному утраченному миру. В этом он тоже пожил неплохо. Но этот мир бесконечно скучен. 25 лет скуки – большой срок. Он не сомневался, что там, дома, в отличие от этого мира, вьетнамская война давно кончилась, высвободив деньги на космические исследования. Только бы в достаточном количестве, чтобы все делать как следует, а не кое-как. У НАСА наверняка уже есть лунные базы. На земной орбите трудятся сотни людей. Человек ступил на Марс. Разрабатывается программа высадки на спутники Юпитера. Больше всего ему хотелось бы хоть разок заглянуть за нелинейный занавес, отделяющий его от дома. Он посмотрел вверх. Солнце било в глаза, поэтому он опустил золотой щиток, поцарапанный частицами лунной пыли. Той, которую поднял при посадке атомный двигатель британской ракеты. Через короткое время в небе появился еще один ослепительный шар. Прочертив в небе огненную полосу, шар достиг океана.

0: Пауль Госсен, Сергей Чекмаев, Готик Блюз. Сначала дорога петляла между невысоких оград общинных выпасов. Пожухлая осенняя трава и изъеденные непогодой замшелые камни навевали уныние. Потом луга закончились, дорога пошла на подъем, с каждым новым поворотом становясь все хуже и хуже. Вместе с ней на горные склоны карабкался лес. Осенний лес, темный и пустой, с голыми ветками, холодным туманным маревом у земли и запахом прелых листьев. Темно-вишневый «Мерседес» не первой свежести неспешно накручивал километры серпантина. В уютном теплом салоне совсем не хотелось думать, что вокруг царит промозглая осенняя сырость. Звук мотора глушил разухабистое диско местной радиостанции. Девушка, сидящая за рулем, покачивала головой в такт музыке. Неожиданно приемник замолк, послышался треск помех.
1: «Мартин, оставь, пожалуйста! Хорошая музыка!»
0: «Что в ней хорошего? От нее уже зубы ломит!» «Подожди, сейчас найду чего-нибудь получше». Прокрутив ручку настройки почти до конца шкалы, Мартин остановился. Салон заполнили мрачные хоралы какого-то классического произведения. «Вот», — удовлетворенно сказал он, — «другое дело. Угадаешь, чья музыка?»
1: «Ну, Вивальди».
0: «Да, Линда. Ты, конечно, моя старшая сестра, но иногда я поражаюсь твоей необразованности. Это Вагнер. Опера «Гибель богов», тетралогия «Кольцо Нибелунга». Помнишь, как там начинается?» Линда поморщилась.

0: Опять Вагнер. Вот от кого зубы сводит. Но Мартин от него без ума. Сейчас еще песня о Нибелунгах начнет цитировать. «А Зигфрид Нидерландский созвал бойцов своих, собрались они вскоре в доспехах боевых». Ну, точно. Ты прям помешался на этих мифах. Тебя послушать, так я на всем помешался. На мифах, на путешествиях, на вампирах.
1: А что, разве нет? Если бы не твои вампиры, поперлись бы мы в эту глушь, как же?
0: Линда тут же пожалела о своих словах. Доктор Валенштейн просил быть с Мартином помягче, не волновать его, стараться во всем потакать брату.
2: «Когда медицина бессильна, любовь и внимание родных иногда творят чудеса, фрау Келлер».
0: «Они не мои, Линда», — холодный голос брата заставил ее вздрогнуть. «Они просто есть, и это факт».
1: «Да нет никаких вампиров! Их не существует, пойми же, наконец!»
0: Линда уже не могла остановиться. Сколько раз уже возникал этот спор, и каждый раз она уступала, вспоминая слова доктора. Наверное, так будет и сегодня. Но ей просто нужно было выговориться.
1: «Не существует! Это не более чем старые европейские сказки, и в наше время верить в них по меньшей мере странно!»
0: «Линда, ты же знаешь, у меня есть причины верить в существование вампиров».
1: «Ну да, старые хроники из разрушенной церкви, которые ты купил на распродаже в Ахене, и обгорелая копия какого-то трактата. Неизвестно, был ли он вообще, или тебе подсунули фальшивку».
2: «Ах да, как я могла забыть? Плакаты деревенских ярмарок 40-летней давности. Усатая женщина, человек-дельфин и настоящий вампир. Да еще эти дурацкие объявления в газетах. Вот и все твои свидетельства».
0: Мартин хмыкнул. «Тебе кажется, что этого мало?»
1: «Да. Из-за трех пожелтевших бумажек мы пятый месяц ночуем по гостиницам. Тратим черт знает сколько сил неизвестно на что. Где мы только не побывали, разыскивая твоих разлюбезных вампиров. И в Германии, и во Франции, и в Дании, и в Италии, даже на Готланде. И все безрезультатно. Всякий раз вампиры оказывались фальшивыми. Нету их, понимаешь? Нет. Никто и никогда их не видел».
0: «Это ты так считаешь. А видели их многие, и тому есть доказательства».
1: «Многие — это кто? Неграмотные суеверные крестьяне, которые считали сумасшедших старух ведьмами, а немых пособниками дьявола. Знаешь, я где-то читала, что когда медицина додумалась до кровопускания, практикующие в маленьких городках врачи не торопились пользовать больных этим новым способом лечения. Они вполне обоснованно боялись, что их примут за вампиров и, недолго думая, сожгут на костре».
0: «Но ведь с чего-то эти суеверия начались?» Мартин победно посмотрел на сестру.
1: «Не могли же они родиться на пустом месте. Значит, кто-то когда-то действительно видел вампиров в действии, рассказал сыновьям, внукам, а потом уже история обросла кучей ненужных подробностей. Думаешь, Брэм Стокер выдумал своего Дракулу? А Грэмбок? Фрэнк де Лорко, например, перед смертью?»
0: Мартин запнулся на полуслове, судорожно выхватил из кармана платок, прижал к губам. Через секунду рвущийся из легких кашель согнул его пополам. Платок моментально окрасился кровью. Мартин украдкой глянул на сестру, не видит ли. Линда смотрела вперед. Разбитая дорога петляла, то и дело под колеса попадались лужи, заполненные стылой осенней водой. Про платок она, конечно, знала. В такую погоду Мартину лучше бы сидеть дома. А еще лучше в больнице, откуда он сбежал полгода назад, когда все уже стало ясно. Но все равно, куда как легче умирать в тепле и уюте под присмотром врачей. Но вслух она сказала о другом.
1: «Не знаю, как ты, но я никогда не видела ни одного вампира. Мы исколесили пол Европы,
0: Линда!» Мартин кашлянул в последний раз и обернулся к сестре, пряча платок. На щеках снова алел нездоровый румянец. Линда упрямо мотнула головой.
1: 28 лет, Линда! Не перебивай, дай мне сказать! Мы мотаемся по Европе, тратим отцовское наследство неизвестно на что, хотя в твоем положении лучше расходовать деньги на врачей и лекарства, чем на поиски несуществующих вампиров!»
0: «Ты не хуже меня знаешь», — произнес Мартин совсем тихо, «что лекарства мне не помогут». Горный серпантин змеился по склонам. Несколько раз машина ныряла в туннель. Вечереющее небо затянули тучи. Видимость ухудшилась. Линда переключила фары на ближний свет и, несмотря на протесты Мартина, снизила скорость. Теперь старенький «Мерседес» полз вперед не быстрее пешехода.
1: «Да я поведу. С такой скоростью мы и через неделю не приедем». «Нет уж, за руль ты больше не сядешь. Забыл, что было в прошлый раз?»
0: По По крыше забарабанили первые капли, мокрые дорожки расчертили лобовое стекло. Через несколько минут дождь пошел по-настоящему. Обзор затянули косые струи. Дворники работали в полную силу и все равно не справлялись. «Где же этот чертов замок?» — выругался Мартин, вглядываясь вперед. Развернул на коленях потрепанную карту и, подсвечивая фонариком, принялся водить пальцем по бумаге. Кашель поймал его неожиданно. Мартин едва успел прикрыть рот ладонью. На полях карты расплылось несколько кровавых пятен. Линда снова сделала вид, что не заметила. В свете фар мелькнула стершаяся вывеска. «Останови!» Мартин опустил стекло, высветил фонариком угловатые, похожие на древние руны, готические буквы. Указатель поставили очень и очень давно. Дерево потемнело от времени, краска почти выцвела. Надпись читалась с трудом. «Замок Ван Ден Мор, 500 метров!» Мартин довольно откинулся на сиденье. «Это он! Добрались!» Пожав плечами, Линда вздохнула. «В смысле, ох уж эти твои вампиры!» Дорога вильнула еще раз, и, наконец, из-за поворота показался старый, изрядно посеченный дождями дом. Фары осветили его. Угловатый, с мощными стенами, увенчанный башенками и флюгерами, он словно пришел из другой эпохи. Габсбурги, 30-летняя война, ланскнехты. Узкие, как бойницы, окна закрыты ставнями. Лишь над парадной дверью горел одинокий фонарь. «Какой же это замок?» — сказала Линда. «Обычный дом, старый, конечно, но все равно просто дом. Тебя опять обманули!» «Останови!» — коротко приказал Мартин. В его голосе явственно прозвучала злоба. Скрипнув тормозами, машина остановилась. Линда нажала на клаксон.
1: «Тихо, ты что?»
2: «Если нас ждут...»
0: «Помолчи». Мартин, прищурившись, рассматривал дом. Ноздри его расширились.
1: «Ты сам как вампир», — сказала Линда. «Может, мне имеет смысл тебя дождаться?»
2: «Линда, мы же договорились».
1: «Да ты посмотри, какой дождь!»
0: Мартин отмахнулся. «Какая разница? Если у этой Ван Ден Мор действительно есть настоящий вампир, то я останусь в доме надолго».
2: На секунду Линде показалось, что брат улыбается.
0: «Нет, ну что за ерунда мерещится в самом деле?»
1: «А если вампира нет?»
0: Она хотела добавить, что там внутри точно нет никакого вампира, но сдержалась.
2: «Все равно, я должен проверить. Ты себе даже не представляешь, что это такое, живой вампир!»
1: «И не хочу!»
0: «Вот и отлично. Поэтому возвращайся в гостиницу и ложись спать. А утром приедешь за мной. И не беспокойся. Если что, я всегда смогу заночевать у хозяйки. Думаю, от лишней двадцатки она не откажется».
1: «Ну...»
2: «Все, хватит! Не хочу больше ничего слушать. До завтра!»
0: Мартин резко открыл дверь. В салон тут же ворвался сырой холодный воздух. Схватил с заднего сиденья объемистую сумку и пошел к дому. Линда некоторое время смотрела ему вслед. У самой двери Мартина снова согнул приступ кашля. Она даже хотела выскочить на помощь. Но в этот момент брат обернулся, гневно махнул рукой. «Уезжай, мол!» Линда вздохнула, осторожно развернула «Мерседес» на мокрой дороге и уехала.

0: Дождавшись, пока машина скроется за поворотом, Мартин позвонил в дверь. Где-то внутри дома задребезжал колокольчик. Такие обычно ставят на входе в провинциальный паб. Минуты две ничего не было слышно, и Мартин хотел позвонить еще раз, но тут послышалось приглушенное шарканье, что-то звякнуло, и на уровне груди открылось маленькое окошечко.
1: «Фрау Ванденмор?» — спросил Мартин.
2: «А кто же еще?»
0: Голос у хозяйки оказался хриплый, надтреснутый, как рупор довоенного патефона.
2: «Слуг не держим. Это вы звонили мне вчера?»
1: «Да, я», — нетерпеливо произнес Мартин. «Могу я войти?»
0: За дверью немного помедлили, звякнуло еще раз, скрипнули петли, и дверь, наконец, отворилась. На пороге стояла заспанная, сердитая женщина лет 40 в самодельных бегуди и застиранном халате.
2: «Мартин, да? Что-то вы припозднились».
1: «Простите, неискренне», — сказал Мартин. «До вас очень тяжело добираться».
2: «Ладно, коли уж вы здесь, заходите».
0: Фрау Ванденмор чуть посторонилась, пропуская Мартина в дом. За спиной гостя звякнула накинутая щеколда. Хозяйка подняла повыше допотопную масляную лампу, оглядела Мартина с ног до головы. Наверное, его внешний вид доверия не вызывал, потому что она нахмурилась и спросила:
2: «У вас с собой сумма, о которой мы договорились?»
1: «Да», — ответил Мартин. «Показать?»
2: «Пойдемте в гостиную».
0: Гостиная оказалась довольно большой комнатой, сверх меры захламленной мебелью, какими-то коробками и сундуками, да еще вдобавок довольно безыскусно драпированной дешевыми гардинами. Мартин мельком подумал, что «гостиная» — это, пожалуй, слишком громко сказано. Фрау Ванденмор поставила лампу на стол, подкрутила фитиль, от чего по гардинам запрыгали причудливые тени, и спросила:
2: «Итак?»
0: Мартин достал из кармана деньги, развернул их веером, чтобы можно было разглядеть номинал купюр. Глаза фрау Ванденмор широко раскрылись. Она протянула руку, но Мартин прихлопнул пачку ладонью.
1: «Прежде чем я заплачу, — сказал он, — я хотел бы убедиться, что ваш вампир настоящий».
2: «Конечно, настоящий, — ответила хозяйка. — Он достался мне в наследство. Мой дядя показывал его на ярмарках. Тогда были хорошие времена, не то что сейчас. Люди верили в чертей, русалок и вампиров, и на этом можно было хорошо заработать».
1: «А где доказательства?» — спросил Мартин.
2: «Какие вам нужны доказательства? Вампир впервые попал в этот дом молодым, 18-летним парнем. Прошло 30 лет, а вампир молод, как и прежде».
1: «Все это, конечно, замечательно, но это лишь слова. Я не могу их проверить, а мне нужны доказательства. Я не покупаю подделок».
2: «Хорошо».
0: Фрау Ванденмор посмотрела на него, прищурилась и, как ему показалось, даже подмигнула.
2: «Если вы удвоите сумму, я разрешу вам ударить вампира ножом прямо в сердце. Возможно, вы за этим сюда и приехали. Бывали такие случаи. Тогда вы убедитесь, что такие вещи ему не страшны».
0: Несколько секунд Мартин напряженно размышлял.
1: «Хорошо, я вам верю», — сказал он наконец. «Но тогда у меня к вам есть другое предложение. Я заплачу не в два раза. Я заплачу в 20 раз больше той суммы, о которой мы договорились».
0: Фрау Ванденмор немигающим взглядом следила, как он вынимал из кармана деньги. «Много. Пачку за пачкой.
1: И вы мне позволите вонзить в вампира осиновый кол».
0: Хозяйка онемела. Но Мартин видел, что жадность постепенно пересиливала в ней испуг и осторожность.
2: «Вы хотите убить вампира?» —
1: тихо спросила она.
0: «Да», — спокойно ответил Мартин. «Я не люблю вампиров. В детстве меня чуть не укусил один из них, и я посвятил свою жизнь борьбе с ними».
1: Фрау Ванденмор дернулась, хотела что-то сказать, но Мартин не дал ей произнести ни слова. Он говорил быстро и настойчиво. «Вампиры — это зло, а зло надо уничтожать. А вы пытаетесь на нем заработать. Не буду взывать к вашей морали, просто подумайте, что случится, если вампир случайно обретет свободу. Вам не сдобровать. Или, например, окрестным жителям на пивном празднике придет в голову убить вампира и сжечь ваш дом».
0: Хозяйка вздрогнула еще раз.
1: «Что? Вы об этом никогда не задумывались? Так подумайте. Вы даете объявления в газетах уже 30 лет. Согласен, газеты не местные, но вы действительно уверены, что все ваши посетители после незабываемой встречи с вампиром держали язык за зубами? В любом городке у подножья достаточно дешевых пивных. Полагаете, что о вашем вампире еще не прослышала вся округа? Не знаю, не знаю. Я предлагаю решить этот вопрос раз и навсегда, да еще получить хорошие деньги. Вряд ли такой случай представится вам еще раз.
2: «Деньги действительно хорошие», — сказала хозяйка. «Но все же этот вампир — единственный источник моих доходов. Мой муж рано умер и оставил только долги. Лавка в городе приносит одни убытки».
1: Мартин кивнул. Раз дело дошло до торга, значит, хозяйка уже почти согласилась.
3: «Подумайте, фрау Ванденмор, так ли много людей посещают ваш дом с целью взглянуть на вампира, особенно в последнее время? 2-3 визита в год? А может, и того меньше. Вампир не Эйфелева башня, их время прошло. А я...»
1: Он сделал паузу, аккуратно разложив пачки на столе. Хозяйка следила за ними, как завороженная.
3: «Я готов оплатить 20 визитов. На 10 лет вперед. Не прогадаете?»
1: Но фрау Ванденмор все никак не могла решиться.
3: Ей почему-то казалось, что поддайся она сейчас на уговоры странного незнакомца, случится нечто непоправимое.
2: «Лавка приносит одни убытки», — повторила она. «Деньги разойдутся, а вампира больше не будет. И на что я тогда буду жить?»
1: «Хорошо», — кивнул Мартин.
3: «Я удваиваю сумму».
1: Он достал из кармана еще несколько пачек, положил сверху.
3: «Здесь сумма, которую вы получите за 40 визитов. 15, а то и 20 лет спокойной жизни. Без ночных страхов, когда любой скрип или шорох заставляет вздрагивать. Без ожидания разъяренной толпы с факелами».
1: Фрау Ванденмор жадно притянула деньги к себе. Пересчитала их дважды, медленно, внимательно рассматривая каждую купюру.
2: «Хорошо. Я согласна».
1: Мартин улыбнулся. Как всегда. Стоит чуть напугать их, прибавить денег, и они всегда соглашаются. «Где он? В подвале?»
2: «Да»,
1: — кивнула хозяйка, пряча купюру за отворот халата.
2: «Вас проводить?»
1: «Нет». Мартин расстегнул молнию сумки, перевесил ее с плеча на плечо, чтобы была под рукой. «Убийство, пусть и вампира, грязное дело. Мне не нужны свидетели».
2: «Вход в подвал справа за лестницей. Будьте осторожны».
1: Фрау Ванденмор ничуть не выглядела обеспокоенной, но остатки воспитания, видимо, не позволяли ей молчать.
2: «Вампир прикован к стене цепями. Как-то ночью он смог вырваться и пытался проникнуть в дом. Мы завалили дверь мебелью и дождались рассвета. Когда взошло солнце, мы открыли все ставни и впустили в подвал свет. Ожоги заставили вампира сдаться».
1: «Спасибо, я справлюсь. Как его зовут?»
2: «Никак. Дядя звал его Мюке. Это значит комар».
1: Мартин усмехнулся. «Я знаю. Ваш дядя был шутник.

0: По темной каменной лестнице Мартин спустился в затхлый чулан. По стенам тянулись полки с жестяными банками, старые сломанные домашней утварью, ржавым садовым инструментом. У самого входа громоздился древний комод, увенчанный внушительным, хотя и потемневшим от времени зеркалом. Судя по всему, им дядя фрау Ванденмор смог загнать вампира обратно в подвал. Точно напротив зеркала находилась дверь, заваленная как баррикадой всяким хламом. Мартин хмыкнул. «Этим барахлом вампира не остановишь». Пинками расшвыряв коробки, Мартин откатил две бочки, набитые, судя по весу, камнями или железными чушками, убрал подпирающие дверь доски. Засов показался ему слишком тяжелым. Он остановился перевести дух, и в этот момент раздирающий нутро кашель снова настиг его. Мартин едва успел прикрыть рот платком. Потеряв равновесие, он покачнулся вперед и уперся локтем в засов. Тот неожиданно поддался, и дверь распахнулась. В подвале было темно. Мартин настороженно огляделся, повел фонариком по сторонам. У дальней стены луч наткнулся на человеческую фигуру, прикованную цепями к стене. Наткнулся и остановился, осветив вампира целиком.
1: «Ты есть, Мюке?» — громко спросил Мартин.
0: Вампир поднял голову. В свете фонарика блеснули воспаленные глаза с узкими, вытянутыми зрачками. Фрау Ванденмор не обманула. Выглядел он действительно лет на 18, не больше. Совсем мальчишка. Его даже можно было назвать красивым, если бы не бледная синеватая кожа и нечесанные свалявшиеся в колтуны волосы. На щеках багровели следы старых ожогов.
2: «У меня хороший слух», — сказал вампир. «Я слышал, как шел торг. Оказывается, моя жизнь стоит не так уж и дорого».
0: «Но ведь сам ты не собираешься отдавать ее задешево?» Мартин положил фонарь на полку перед собой, порылся в сумке, и в его руках появился осиновый кол. «Ты будешь сопротивляться, ты будешь рвать цепи, рычать и скалить клыки. Так?» Вампир какое-то время молчал.
2: «Кто ты такой?» — спросил он наконец.
0: «Я охотник на вампиров», — ответил Мартин. «Про детство я, конечно, наврал. Бывают любители охоты на уток, бывают любители охоты на слонов. А я охочусь на вампиров. Я убил 37 вампиров. Ты 38-й. Ты последний вампир, хотя, наверное, даже не подозреваешь об этом. Я внимательно изучил все объявления в газетах, предложений больше нет».
2: «Но какая же это охота, если я прикован к стене?»
0: «Не тебе рассуждать о справедливости». Мартин взвесил в руке осиновые колы и посмотрел на вампира так, что того передернуло.
2: «Мне важен результат.
0: Зло должно быть мертвым. Все остальное не важно». Мартин сделал шаг, другой, третий. Внезапно вампир дернулся, натянув цепи. В его глазах вспыхнула ярость.
2: «Да», — сказал Мартин, — «я не ошибся.
0: Ты будешь сражаться до последнего». Вампир помотал головой.
2: «Это инстинкт. Вид твоей шеи вызывает слюноотделение. Вы, люди, наша пища».
0: «Конечно», — Мартин улыбнулся.
2: «На это я и рассчитывал. Я убил 37 вампиров, и все они до последней секунды тянулись к моей шее. Так любовники тянутся друг к другу. Инстинкт размножения — главный инстинкт. А вы размножаетесь, кусая людей».
0: Глаза вампира продолжали гореть, но слушал он молча.
2: «Я убил 37 вампиров», — снова повторил Мартин. «И ни одному из них я не позволил себя укусить. Это действительно несложно сделать, когда вампир прикован к стене. Но ты последний. И сегодня все будет иначе».
0: Мартин отложил кол в сторону и принялся расстегивать ворот рубашки, внимательно следя за каждым движением вампира. Тот отшатнулся от человека и испуганно прижался к стене.
2: «Что ты хочешь?» — недоверчиво спросил он. Всего один укус.
1: «Вот здесь», — ответил Мартин, хлопнув себя по шее.
0: Вампир зажмурился и помотал головой.
1: «Не отводи глаза! Не отводи глаза, я сказал!»
0: «Ты укусишь меня, а потом я вобью в тебя кол!»
1: «Я болен, вампир! Неизлечимо болен!
0: Мне осталось месяц, может быть, два. Став вампиром, я излечусь.
1: Вампиры не болеют. Я буду бессмертен! Вот только мне не нужны конкуренты, и поэтому ты сегодня умрешь. И не ты, а я стану последним вампиром. Ну же, кусай! Если ты все сделаешь хорошо, я подарю тебе быструю смерть».
2: «Уходи», — ответил вампир. «Убирайся прочь! Я не сделаю этого!»
0: Мартин рассмеялся.
1: «Ты боишься?»
0: «Не стоит. Я все равно убью тебя, но в первом случае ты умрешь, зная, что вас больше не осталось, что ты последний. А во втором случае ты умрешь не зря. Род вампиров будет продолжен». Мартин медленно, шаг за шагом, двинулся к вампиру. Тот, не отрываясь, смотрел на человека, и чем дольше он на него смотрел, тем ярче разгорались его глаза, рот приоткрылся, и, наконец, стали видны клыки. «Инстинкт размножения», — констатировал Мартин, все еще улыбаясь, но голос его казался холодным, как лед. Он снова хлопнул себя по шее.
1: «Ну уже, ведь тебе хочется».
0: «Я знаю, хочется». Он придвинулся к вампиру. Тот зарычал, с клыков потекла слюна.
1: «Я знаю, ты все равно не сможешь удержаться».
0: Вампир резко оттолкнулся от стены. «Спокойно, Мюкке», — с презрением произнес Мартин. Осиновый кол уперся вампиру в грудь. Одно усилие, и он проткнет сердце.
1: «Спокойно.
0: Вот я тебя и поймал. Не понимаешь? Теперь я знаю, ты настоящий. Все те, кого я убил раньше, были подделками.
1: Они играли свою роль до последнего, но они не были вампирами.
0: Не знаю, на что они надеялись. Может, рассчитывали на помощь своих хозяев, которые должны были остановить меня в последний момент. Но этого так ни разу и не случилось. Я слишком хорошо платил.
1: Или считали, что у меня не хватит сил или смелости. Но все они всего лишь играли свою роль. Мне нужен был вампир. Настоящий вампир. Ты, Мюке. Ты действительно последний. И если я убью тебя сейчас, то смогу умереть спокойно.
0: Мне действительно осталось недолго, но ты умрешь раньше меня. И это будет хорошо». Мартин упер ладони в основание кола.
1: «Готов?»

0: Фрау Ван ден Моур проводила Мартина до самых дверей. Он видел, что хозяйка хочет что-то спросить, но никак не решается. Вампир мертв. Все кончено.
1: Вы убили его?
0: Да, фрау Ван ден Моур, ответил Мартин. Это было потрясающе. И вампир самый настоящий. Вы были совершенно правы. Простите, что не поверил вам с самого начала. Как странно, что люди почти разучились в них верить.
1: Вы легко с ним справились?
0: Без проблем, ответил Мартин. От него осталось только горстка пепла. В вашем подвале даже не нужно прибирать. Они вышли на крыльцо.
1: На улице такой дождь, сказала хозяйка. Вы можете дождаться утра в доме. Я постелю на диване в гостиной и не возьму с вас денег.
0: «Дождаться утра?» – переспросил Мартин, подставляя лицо дождевым струям. «Нет, фрау Ван ден Моур, утром я буду далеко отсюда».
1: «Что ж, тогда прощайте».
0: «Прощайте, фрау Ван ден Моур». С минуту за дверью грохотали засовы. Наконец все стихло. Мартин оглянулся на дом. Окна все так же закрыты ставнями, но теперь погас даже фонарь у входа. Он усмехнулся, потер шею. Успел, дурачок. Достав из кармана платок, какие-то медицинские пузырьки и флакон с таблетками, Мартин с гиканьем зашвырнул их в темноту. Успел, бедняга Мюке, предпоследний вампир.

0: Наталья Болдырева. Семья. Ник не мог бы сказать, когда все это началось, но отчетливо помнил, как это все случилось. Уже в который раз он пришел домой за полночь. На пороге стояла сумка с его вещами, в дверном проеме, привалившись к косяку, с руками скрещенными на груди, расположилась мать.
1: «Забирай и уходи! Ночуй, где захочешь! Раз тебе больше не нужен дом!»
0: Мать постепенно повышала голос, и это могло бы затянуться надолго, но по Пятому каналу уже транслировали артхаус, и потому Ник просто поднял сумку и ушел. Мать замолчала. И больше уже никогда не пыталась разговаривать с ним. Лишь сталкиваясь на общей кухне у микроволновки, смотрела долго и пристально, чуть из-под лобья. Думала, что он не замечает. Потом Ник долго размышлял, не искала ли она других слов, правильных, тихих. Эти размышления не приносили ничего, кроме раздражения и головной боли. Тем вечером, как и несколько недель после, он ночевал этажом выше, у Конопатова Тимки. Ну и с Тимкиными предками не все было ладно. Каждый день, не в силах поделить 18 квадратов, они приводили покупателей и каждый день отказывали им, несмотря на предлагаемые суммы. Поток желающих приобрести комнату не иссякал, только за последний месяц цены на жилье выросли втрое, но и взаимное недоверие супругов росло в геометрической прогрессии. Вот уже год страх неравного раздела имущества связывал их прочнее 13 лет брака. И каждый день бритые лбы в черных стеклах перешагивали туда-сюда через лежащих на полу мальчиков. Уйти во второй раз было еще проще. Они сместились на пару комнат

0: вдоль по коридору. Баба Клава не приветствовала непрошенное вторжение, но все же была ему сдержанно рада. Они переключали ее любимые сериалы, чтобы смотреть жестокие и не слишком понятные фильмы, но позволяли ей трындеть, сколько влезет, а Ник иногда даже слушал. В такие минуты взгляд его терял фокусировку, а голова склонялась чуть на бок. Монологи бабки всегда завершались глубоким вздохом. Ник поднимался с пола и, взгромоздившись на подоконник, подолгу смотрел на улицу, в узкий, вечно темный проем межмертво притиснутых друг к другу домов. Увидеть, что там делается внизу, ему не удавалось никогда. 42-й этаж слишком высоко. Оставшись в одиночестве, Тим чувствовал себя неуютно, вырубал матюгальник и предлагал: «Выйдем!» Бабка вскакивала на кровати, лезла под матрасы за кредиткой и замусоленным списком. С появлением мальчишек отпала необходимость спускаться в супермаркет, и она практически перестала ходить. Вставала, придерживаясь за спинку кровати, делала два шага в коридор, шаг в санузел. Это и были все ее прогулки. Кредитку брал Ник, Тим проявлял себя неразумным растратчиком. Они выходили в коридор и устраивали скоростной спуск по перилам давно сломавшегося эскалатора. На уровне мультиплекса царил упорядоченный хаос. Там можно было увидеть зелень и прищуриться на лампы дневного света, посмотреть самую новую рекламу, ту, которая на социально проплаченных экранах появлялась лишь через месяц после презентации продукта в национальной торговой сети. Тим норовил застрять у ярких голографических роликов, но Ник целеустремленно тянул его дальше. На этом уровне они могли находиться бесплатно не более часа в день, а потому первым делом совершали покупки. Толкали устаревшие тележки на механическом ходу, сметая с полок стандартный набор продуктов, рекомендованных Министерством здравоохранения. Когда появлялись карманные деньги, выделяемые отделом социального контроля на их детские кредитки с ограничением прав потребителя, они отрывались по полной. Королями шли по мультиплексу, позволяя себе и поиграть в многомерные игры, и окунуться в бассейн. Тим любил игровые автоматы, практичный Ник предпочитал купание. Ионный душ перед бассейном гарантировал дополнительный ресурс чистоты, а погружение в воду целиком дарило непередаваемую гамму ощущений. Как ни странно, каждый раз новую. И Ник доказывал Тимке, что ни один симулятор не сравнится с реальностью, во всяком случае, ни один из тех, что стояли в мультиплексе.
1: «Удешевленные матрицы, я тебе кричу, они ее облегчают до минимума! Физика мира и вполовину не просчитана!»
0: Тим пожимал плечами. Он любил яркие краски, и на физику мира ему было начхать. Иногда Тимка мечтал. Предлагал пойти в социальный отдел и заявить об отказе от родителей. Ник осаживал его.
1: «Карту потребителя с открытыми правами до 14 лет тебе никто не даст. А вот отправить на верхние этажи в зону социальной защиты — это запросто».
0: Наверху было плохо. На этажи выше 60-го вели только служебные лифты и никаких лестниц. Тим грустнел. Полтора года казались ему вечностью. Ник был почти на год старше, но и взрослеть не торопился. Он подозревал, что когда через 7 месяцев получит карту, его мать переселит в другую малогабаритную комнату. На какой этаж, в каком блоке, сможет ли он также изредка подходить к двери в общую кухню и смотреть, как она стоит, придавливая пальцем заклинившую кнопку на давно сломанной панели плиты? Подниматься 11 пролетов по застывшим ступеням эскалатора с покупками в руках было слишком тяжело и долго. И обратно они ехали в общественном лифте. Тесно, душно и дорого, зато быстро и весело. Из прозрачной капсулы был виден весь мегаполис. Сияющий, устремленный к небу. Не верилось, что та стена, которая наблюдалась из любого окна их блока, часть этого светлого, сверкающего гранями мира. Небо казалось и реально синим, чистым. Иногда можно было увидеть идущее на закат солнце. Большое и красное, подернутое едва различимой сероватой дымкой. Дверь в комнату открывалась, как только они появлялись в конце коридора. Баба Клава переключала экран на камеру слежения, и то, что она ни разу не заснула, ожидая их, непривычно радовало мальчишек. Они с гиканьем залетали в комнату, и старушка встречала их чахлым смехом. Покупки вываливались на пол, сортировались и долго обсуждались. Иногда баба Клава заказывала подарки.
2: «Тим, ну что ты в обносках ходишь? Погляди, бахрома на брюках. А вот я по визору видел, и сейчас мальчики носят
0: и по-детски радовалась, когда мальчишки угадывали ее желание. А через месяц пришла Рита. Когда днем, собравшись в супермаркет, Ник открыл дверь, она сидела, привалившись к стене напротив. Спала. Ник замер в узком проеме. Тим боком прыгнул мимо. Подошел, раскачиваясь на ходу, слегка пнул перегородившие коридор ноги, длинные, худые, плотно обтянутые черными кожаными лосинами. Девушка проснулась, подняла руку к глазам, запястье было одето в серебристый пластик.
1: «Неформалка какая-то», — прокомментировал Тим. «Ты что тут делаешь?»
0: Ник не любил сюрпризов. И неприятностей с мусорщиками тоже. Бомж под их дверью мог привлечь ненужное внимание.
3: «Я к вам пришла».
0: Девушка поднялась и оказалась почти на голову выше него.
1: «Пришла и пришла».
0: Ник вдруг почувствовал, что любые объяснения будут неуместны, по крайней мере, сейчас.
1: «Почему не заходишь?»
3: «Дверь закрыта, а зуммер сломан».
0: Тим заржал, схватился за стену.
1: «А постучать? Руки отвалятся!»
0: Она вспыхнула, нервным движением заправила за ухо темно-синюю прядь.
3: «Не догадалась».
1: «Жертва технического прогресса!»
0: Тим уже лежал на полу, хохоча во всю глотку. Ник ухмыльнулся.
1: «Ну, пойдем с нами. Мы на 30-й за жвачкой».
3: «А остаться можно?»
0: Она уже улыбалась приподнявшейся на кровати бабке. Белозубо улыбалась широко. Такую стоматологию делали только в VIP-блоках.
2: «Как хочешь». «Тебя как звать, деточка?»
0: Баба Клава слабо махала рукой, приглашая ее подойти ближе, и девушка ловко просочилась мимо загораживающего дверной проем Ника. Просочилась, не задев, но обдав странным, будоражащим нервы ароматом. Индивидуальный запах. Право на индивидуальный запах имели лишь высокооплачиваемые специалисты, элита или их дети. Несмотря на свой рост, девица не казалась достаточно взрослой, чтобы зашибать такие деньги самостоятельно.
3: «Рита!»
0: С этой прогулки по супермаркету они возвратились необыкновенно быстро. Дома все было уже иначе. Немногочисленные вещи лежали на тех же местах, но уже как-то по-другому. Если бы Ник не знал наверняка, что комплексная очистка помещений работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, поглощая пыль и уничтожая болезнетворные бактерии, он решил бы, что в комнате стало чище и светлее. Рита спала на полу. Бабка сидела на кровати молча и, глядя на девушку, улыбалась чему-то. Так они и просидели до самого вечера, глядя на спящую посреди комнаты Риту и улыбаясь. Потом пили ледяной чай из пакетов «Тетрапак», ели соленые крекеры и спорили об игровом кино. Тим смеялся, заваливаясь на бок, Ритка хихикала, пряча кончик носа в кулак, Ник ухмылялся. Баба Клава отзывалась с кровати шелестящим покашливанием. Как не выгадывал Ника подобрать удобного момента для объяснений, так и не смог. Ни в этот день, ни в другие. Ритка мало говорила, но часто спрашивала, не знала элементарных вещей. Ее приходилось всему учить, даже пользоваться дистанционным пультом визора. Забываясь, она пыталась переключить каналы в голосовом режиме. Сломанные вещи ставили ее в тупик. Она никак не могла усвоить, сломанная вещь не становится бесполезной, просто меняет свои функции. А еще у нее не было персональной карточки потребителя. Через месяц она отважилась выйти в супермаркет. С диким визгом они катали ее на тележке, покупали ей новые шмотки, руководствуясь подробно составленными описаниями бабы Клавы. Тим демонстрировал свои любимые игры, а Ник затащил Ритку в бассейн. Он подныривал и хватал ее за щиколотки, тянул вниз. Она хохотала и дрыгалась, вырываясь. Плавала она гораздо лучше Ника. Позже, в солярии, глядя на ее худые голенастые ноги, Ник понял, что она еще очень маленькая, может быть, даже младше Тимки. Хотя и вымахала такая дылда. Только чип-контроллер электронной карты не позволил им просадить все деньги разом. Домой они возвращались поздно. Когда, постепенно ускоряясь, тронулся с места лифт, прозрачную каплю насквозь пронзил алый свет заходящего солнца. Ник услышал сдавленный вздох Ритки и почувствовал ее пальцы, нырнувшие в его ладонь. Он слегка качнулся вперед, к упершемуся в стекло Тимке, обхватив свободной рукой, вздохнул, прижал к себе, зарылся лицом в мягкую рыжую шевелюру. Дома их ждали мусорщики. Ник еще никогда не видел столько мусорщиков разом. Баба Клава сидела на своей кровати. Очень прямо. С ногами, опущенными на пол. Казалось, она сейчас встанет и пойдет. По любым инстанциям. Настолько далеко, насколько понадобится. Мусорщики толпой набились в комнату и с трудом разместились на 12 квадратах. Посреди, на раскладном стульчике, сидел человек. Он был одет в серое, но по сравнению с униформой мусорщиков, серый цвет его костюма казался праздничным. Человек жевал никотиновую палочку. Тим вытаращил глаза. Ник постарался скрыть удивление. Еще никто из них не видел человека, чье благосостояние позволило бы ему приобрести лицензию на употребление наркотиков. Само существование такой лицензии казалось мифом. Как только они вошли, закрылась дверь. В комнате стало совсем уж тесно. Сумрачно. Человек в сером первым начал разговор. Пошевелился на стуле, чуть склонился в сторону. Ближайший мусорщик поспешно подставил ладонь. Человек сплюнул никотиновый огрызок. «Маргарита, ты взрослая девочка. Прекращай играть в эти игры и возвращайся домой. Будем считать, что я тебя простил». Ритка побледнела, откинула голову вызывающе. Человек продолжил, как ни в чем не бывало. «Мать в истерике. Доктор Зи не отходит от нее ни на минуту. Она губит свое здоровье валиумом. Я снова начал употреблять никотин. Тебе должно быть стыдно». Ритка молчала, опустив голову, сжав кулаки. Ник протянул руку, спрятал маленький кулачок в свою ладонь. Как будто только заметив, мужчина обернулся к нему. «Я говорил с Клавдией Петровной. Вы хорошо заботились о моей дочери. Я окажу вам ответную любезность и не стану официально заявлять о том, что здесь творится. Я бы посоветовал вам, молодые люди, вернуться к родителям. В семью. Маргарет, у тебя 5 минут». Он поднялся и вышел. За ним потянулись мусорщики. Когда вышел последний, Тимка метнулся, захлопнул дверь. Потом они сидели на полу. Втроем. Уткнувшись в колени бабы Клавы.

спавший в гамаке Лайл проснулся от противного металлического стука. Он со стоном сел и оглядел свою захламленную мастерскую. Натянув черные эластичные шорты и взяв с верстака замасленную безрукавку, он поплелся к двери, недовольно косясь на часы. Было 10:04:38 утра, 27 июня 2037 года. Лайл перепрыгнул через банку с краской, и пол загудел у него под ногами. Вчера работы было столько, что он завалился спать, не прибравшись в мастерской. Лакокрасочные работы неплохо оплачивались, но пожирали уйму времени. Лайл был сильно утомлен работой, да и жизнью тоже. Он распахнул дверь и оказался перед глубоким провалом. Далеко внизу серела бескрайняя пыльная площадь. Голуби пикировали в огромную дыру в закопченном стеклянном перекрытии. Где-то в темной утробе небоскреба они вили свои гнезда. Стук повторился. Юный курьер в униформе слез со своего трехколесного грузового велосипеда и ритмично колотил по стене, свисающей сверху колотушкой, изобретением Лайла. Лайл зевнул и помахал курьеру рукой. Отсюда, из-под чудовищных балок пещеры, бывшей некогда атриумом, взору открывались три выгоревших внутренних этажа старого комплекса Четануга-Архиплат. Элегантные прежде поручни превратились в рваную арматуру, обзорные площадки в смертельные ловушки для неосторожных. Любой неверный шаг грозил провалом в стеклянную бездну. В бездне мерцало аварийное освещение, громоздились курятники, цистерны с водой, торчали флажки скваторов. Опустошенные пожаром этажи, искривленные стены и провисшие потолки были соединены кое-как сколоченными пандусами, шаткими лесенками, винтовыми переходами. Лайл заметил бригаду по разбору завалов. Ремонтники в желтых робах устанавливали мусорососы и прокладывали толстые шланги на 34-м этаже возле защищенных от вандализма западных лифтов. 2-3 раза в неделю город посылал в зону разрушения бригаду, делавшую вид, что она работает. Лицемерно отгородившись от любопытных глаз козлами и лентами с надписью «Проход воспрещен», компания лентяев бездельничала на всю катушку. Лайл, не глядя, налег на рычаг. Велосипедная мастерская с лязгом опустилась. Велосипедная мастерская.

0: Все красишь? Он заглянул в электронный блокнот. Примешь посылочку для Эдварда Дертузаса. Как всегда. Лайл поскреб небритую щеку с татуировкой. Если надо, конечно. Парень протянул ему ручку. Распишись за него. Лайл устало сложил на груди голые руки. Эй, нет, братец. Расписываться за ловкача Эдди я не стану. Эдди пропадает в Европе. 100 лет его не видел. Курьер вытер потный лоб под фуражкой и оглянулся. Скваторский муравейник служил поставщиком дешевой рабочей силы для выполнения разовых поручений, но сейчас там не было видно ни души. Власти отказывались доставлять почту на 32-й, 33-й, 34-й этажи. Полицейские тоже обходили опасные участки стороной. Не считая бригады по разбору завалов, сюда изредка забирались разве что полубезумные энтузиасты из системы социального обеспечения.
1: «Если ты распишешься, мне дадут премию!»
0: Парень умоляюще прищурился.
1: «Наверное, это непростая посылка, Лайл.
0: Сам понимаешь, сколько денег отвалил отправитель за доставку». Лайл оперся о дверной косяк. «Давай-ка взглянем, что там». Посылка представляла собой тяжелую противоударную коробку, запаянную в пластик и покрытую европейскими наклейками. Судя по количеству наклеек, посылка не меньше 8 раз передавалась из одной почтовой системы в другую, пока не нашла путь к адресату. Обратный адрес, если он вообще существовал, трудно было разглядеть. Возможно, она пришла откуда-то из Франции. Лайл поднес коробку к уху и встряхнул. Внутри что-то брякнуло.
1: «Ну, будешь расписываться?»
0: «Пожалуй». Лайл начертал нечто неразборчивое на пластинке и покосился на курьерский велосипед. «Тебе надо отрегулировать переднее колесо». Парень безразлично пожал плечами. «Что-нибудь передашь на Большую Землю?» «Ничего», — проворчал Лайл. «Я больше не выполняю заказы по почте. Слишком сложно, и есть опасность, что обжулят». «Тебе виднее». Парень сел на велосипед и помчался, как угорелый, прочь из зоны. Лайл вывесил на двери табличку «Открыто» и надавил ногой на педаль. Крышка огромного мусорного бака откинулась, и он бросил коробку в кучу прочего имущества Дертузаса. Но закрываться крышка не пожелала. Количество мусора, принадлежащего ловкачу Эдди, достигло критической массы. Ловкач Эдди ни от кого не получал посылок, зато постоянно слал их самому себе. Отовсюду, где он останавливался. Из Тулузы, Марселя, Валенсии, Ниццы и особенно из Барселоны поступал Валдискет. Из одной Барселоны он переправил столько гигабайт, что позавидовал бы любой киберпират. Эдди использовал мастерскую Лайла в качестве сейфа. Лайла это устраивало. Он был перед Эдди в долгу. Тот установил в его мастерской телефон, систему виртуальной реальности и всевозможные электронные примочки. Кабель, продырявив крышу 34-го этажа, впивался в разводку 35-го и исчезал в рваной дыре, проделанной в алюминиевые крыши передвижного домика Лайла, подвешенного на тросах. Соответствующие счета оплачивал неведомый знакомый Эдди, а довольный Лайл только переводил наличные анонимному абоненту почтового ящика. То был редкостный и ценный выход в мир, где имелась организованная власть. Приходя в мастерскую Лайла, Эдди посвящал много времени марафонским виртуальным заездам. Кабели спутывали его по рукам и ногам, как тесемки смирительной рубашки. В один из таких заездов Эдди завел непростой роман с немкой, которая была заметно старше его. Родители Эдди без особой симпатии наблюдали за всеми сложностями, взлетами и падениями этого виртуального романа. Не мудрено, что Эдди покинул родительский кондоминиум и переселился к самозахватчикам. В велосипедной мастерской Эдди прожил в общей сложности год. Лайлу эту пошло на пользу, так как его гость пользовался немалым уважением у местных скваторов. Ведь именно он

был одним из организаторов гигантского уличного празднества в Чаттануге в декабре 1935 года, вылившегося в вакханалию и оставившего три этажа комплекса «Архиплат» в их теперешнем виде. Лайл учился с Эдди в одной школе и был знаком с ним много лет. Они вместе выросли в «Архиплате». Несмотря на юный возраст, Эдди Дертузос был чрезвычайно хитроумным человеком, имел связи и солидный выход в сеть. Жизнь в трущобах была для обоих хорошим вариантом, но когда немка проявила интерес к Эдди не только в виртуальном обличье, он улетел первым же рейсом в Германию. Лайл и Эдди расстались друзьями, и Эдди получил право отсылать свой европейский информационный мусор в велосипедную мастерскую. Вся информация на дискетах была тщательно зашифрована, и никакие представители властей никогда не сумели бы их прочесть. Хранение нескольких тысяч дискет было для Лайла мелочью по сравнению с невольным участием в сложной, компьютеризированной личной жизни Эдди. После неожиданного отъезда Эдди Лайл продал его вещи и перевел деньги ему в Испанию. Себе он оставил экран, медиатор и дешевый виртуальный шлем. Насколько Лайл понял их уговор, все, что осталось от Эдди в мастерской, за исключением программ, принадлежало теперь ему, Лайлу, и могло использоваться по его усмотрению. По прошествии некоторого времени стало абсолютно ясно, что Эдди никогда не вернется в Теннесси, а у Лайла накопились кое-какие долги. Лайл выбрал подходящий инструмент и вскрыл посылку Эдди. Среди прочего в ней оказался кабельный телеприемник. Смешная древность. В Северной Америке чего-то похожего было не сыскать. За подобным антиквариатом пришлось бы наведаться к полуграмотной баскской бабуле или в бронированный бункер какого-нибудь индейца. Лайл поставил телевизор рядом с настенным экраном. Сейчас ему был не до игрушек. Наступило время для настоящей жизни. Сначала он наведался в крохотный туалет, отгороженный от остального помещения занавеской, и не спеша отлил. Потом кое-как почистил зубы полувылезшей щеткой и смочил лицо и руки водой. Чисто вытеревшись маленьким полотенцем, он обработал подмышки, промежности, ноги дезодорантом. Живя с матерью на 51-м этаже, он употреблял старомодные антисептические дезодоранты. Удрав из матушкиного кондоминиума, он многое понял. Теперь он пользовался гель-карандашом с полезными для кожи бактериями, жадно поглощавшими пот и выделявшими приятный безвредный запах, напоминающий аромат спелых бананов. Жизнь упрощается, если наладить отношения с собственной микрофлорой. Потом Лайл сварил себе тайской лапши с сардиновыми хлопьями. Помимо этого, его завтрак состоял из немалого количества биоактивной кишечной добавки доктора Бризейра. После завтрака он проверил, высохла ли краска на раме велосипеда, с которым он возился перед сном, и остался доволен своей работой. Чтобы так хорошо поработать в 3 часа ночи, надо обладать незаурядными способностями. Покраска неплохо оплачивалась, а ему позарез нужны были деньги. Но, конечно, собственно, к ремонту велосипедов такая работа имела мало отношения. Здесь все диктовалось гордыней владельца, что Лайла совершенно не устраивало. Наверху, в пентхаузах, хватало богатых ребят, увлекавшихся уличной эстетикой и готовых платить за украшения их машин. Но боевая раскраска не сказывается на достоинствах велосипеда. Важнее сама конструкция рамы, крепление, правильная регулировка. Лайл присоединил свой велотренажер к виртуальному рулю, надел перчатки и шлем и на полчаса присоединился к гонкам Tour de France 2033 года. Пока дорога вела в гору, он оставался в пелотоне, но потом на целых 3 минуты оторвался от участников французов и догнал самого Альдо Чиполлини. Чемпион был настоящим монстром, сверхчеловеком со слоновьими ляжками. Даже в дешевой игре без костюма, дающего всю полноту ощущений, Лайл не рискнул обогнать Чиполлини. Он вышел из виртуальной реальности, проверил свой сердечный ритм на ручном хронометре, слез с тренажера и осушил пол-литровую бутылку противостарителя. Жизнь казалась гораздо легче, когда у него был партнер.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия FM». Второй сосед Лайла, вернее соседка, была из компании велосипедистов, опытная гонщица из Кентукки. Звали ее Бриджит Роинсон. Лайл сам был неплохим гонщиком, пока не запорол себе стероидами почку. От Бриджит он не ждал неприятностей. Она разбиралась в велосипедах, обращалась за помощью к Лайлу при починке своей двухколесной машины, не гнушалась тренажером и была лесбиянкой. В гимнастическом зале и за пределами гонок она была спокойной и неполитизированной особой. Однако жизнь в зоне сильно повысила градус ее эксцентричности. Сначала она стала пропускать тренировки, потом перестала нормально питаться. Скоро в мастерской начались шумные девичники, быстро превратившиеся в наркотические оргии с участием татуированных штучек из зоны, которые заводили непотребную музыку, лупили друг друга чем попало и воровали у Лайлы инструменты. Лайл вздохнул с облегчением, когда Бриджит упорхнула из зоны, спутавшись с обеспеченной ухажеркой с 37 этажа. И без того скудные финансы Лайла успели к этому времени полностью иссякнуть. Лайл покрыл часть рамы еще одним слоем эмали и отошел, чтобы дать ей подсохнуть. Поддев крышку древнего аппарата, присланного Эдди, он, даже не будучи электронщиком, не обнаружил ничего опасного. Стандартная начинка и дешевый алжирский силикон. Он включил медиатор Эдди, но тут на настенном экране появился видеоробот его матери. Экран был так велик, что лицо этого компьютерного творения походило на рыхлую подушку, а галстук бабочка на огромный башмак.
1: «Оставайтесь на связи. Вас вызывает Андреа Швейк из Карнак Инструментс», — елейно проговорил видеоробот.
0: Лайл ненавидел видеороботов всей душой. Подростком он сам завел такого и установил на телефон кондоминиум. Видеоробот Лайла, подобно всей этой братии, выполнял единственную функцию — перехватывал ненужные звонки чужих роботов. Так Лайл скрывался от консультантов по выбору профессии, школьных психиатров, полиции и прочих напастей. В свои лучшие времена его видеоробот представлял собой хитрющего гнома с бородавками, гнусавого и истекающего зеленым гноем. Общаться с ним было неприятно, что и требовалось. Однако Лайл не уделял ему должного внимания, и это привело к трагическому исходу. Дешевый робот впал в безумие. Удрав от матери и примкнув к когорте самозахватчиков, Лайл прибег к простейшей самообороне. Почти перестал включать телефон. Но это было половинчатым решением. Он все равно не смог спрятаться от ушлого, дорогого корпоративного видеоробота-матушки, который с неусыпным механическим рвением ждал, когда оживет его номер. Лайл со вздохом вытер пыль с объектива медиатора.
1: «Ваша мать выходит на связь», — предупредил робот.
0: «Жду не дождусь», — пробурчал Лайл, поспешно приглаживая волосы.
1: «Она распорядилась вызвать ее для немедленного общения. Она очень хочет с вами поговорить, Лайл».
2: «Потрясающе!»
0: Лайл не мог вспомнить, как называет себя матушкин робот. То ли мистером Билли, то ли мистером Рипли, то ли каким-то еще дурацким именем.
1: «Вам известно, что Марко Сингиалта выиграл летнюю гонку в Льеже?»
0: Лайл привстал и заморгал. «Ну да».
1: «У велосипеда мистера Сингиалты керамические колеса с тремя спицами и жидким наполнением».
0: Видеоробот сделал паузу, учтиво ожидая реплики собеседника.
1: «Он был обут в дышащие бутсы Kelvar Microlock».
0: Лайл терпеть не мог манеру этого видеоробота узнавать об интересах абонента и, соответственно, строить разговор. При полном отсутствии человеческого тепла эта беседа была, тем не менее, поразительно интересной и притягивала. Такое бывает иногда реклама в глянцевом журнальчике. На получение и обработку всей статистики по льежским гонкам у матушкиного видеоробота ушло не больше 3 секунд. Потом Лайл увидел мать. Она завтракала в своем кабинете.
3: «Лайл?»
0: «Привет, мам». Лайл помнил, что говорит с единственным человеком в целом свете, способным в случае чего внести за него залог и освободить от суда. «Какими судьбами?»
3: «Как обычно.
0: Мать отставила тарелку с проростками и телепией. Захотелось узнать, живой ли ты. Пойми, мам, быть скватером вовсе не так опасно, как утверждают полицейские и домовладельцы.
4: Я в полном порядке, сама видишь.
0: Мать поднесла к носу секретарские очки-половинки на цепочке и с помощью компьютера внимательно осмотрела сына. Лайл навел объектив медиатора на алюминиевую дверь мастерской. «Видишь, мам, это электрическая дубинка. Если кто-то вздумает меня донимать, то получит удар в 15 тысяч вольт».
4: «А это законно, Лайл?»
0: «Вполне. Заряд не убивает, а просто-напросто вырубает. Надолго. Я отдал за эту штуковину хороший велик. У нее много полезных защитных свойств».
4: «Звучит ужасно».
0: «Дубинка совершенно безвредна. Видела бы ты, чем теперь вооружены фараоны».
4: «Ты продолжаешь делать себе инъекции, Лайл?»
0: «Какие инъекции?» Она нахмурилась.
4: «Сам знаешь, какие».
0: Лайл пожал плечами. «Это тоже безвредно. Гораздо лучше, чем мотаться в поисках знакомства.
4: Особенно с такими девицами, что болтаются там у вас в зоне бунта».
0: Мать боязливо поежилась.
4: «Я надеялась, что ты останешься с той приятной гонщицей, кажется, Бриджит? Куда она подевалась?»
0: «Женщина с таким прошлым, как у тебя, могла бы понять значение этих инъекций», — игнорировал вопрос Лайл. «Речь идет о свободе от воспроизводства. Средства, устраняющие половое влечение, дают человеку истинную свободу от потребности к размножению. Ты бы радовалась, что у меня нет сексуальных партнеров».
4: «Я не возражаю против отсутствия партнеров, просто обидно, что тебя это вообще не интересует».
0: «Но, мам, мной тоже никто не интересуется». «Никто. Что-то незаметно, чтобы женщины ломились в дверь к механику-одиночке, живущему в трущобе. Если это произойдет, ты узнаешь первый». Лайл радостно улыбнулся. «Когда я был гонщиком, у меня были девушки. Я уже через это прошел, мам. Если у человека в голове мозги, а не сплошные гормоны, то секс – пустая трата времени. Освобождение от секса – это главная форма движения за гражданские права в наше время».
4: «Глупости, Лайл. Это противоестественно».
0: «Прости, мам, но тебе ли говорить о естественности? Ты ведь вырастил меня из зиготы в возрасте 55 лет». Он пожал плечами. «И потом, для романов я слишком занят. Мне хочется как можно лучше разобраться в велосипедах».
4: «Когда ты жил у меня, ты точно так же возился с велосипедами. У тебя была нормальная работа и нормальный дом с возможностью регулярно принимать душ».
0: «Да, я работал. Но разве я когда-нибудь говорил, что хочу работать? Я сказал, что хочу разбираться в велосипедах, а это большая разница. Зачем мне вкалывать, как какому-то рабу на велосипедной фабрике?» Мать промолчала.
4: «Я ни о чем тебя не прошу, мам. Просто мне не нужно начальство, учителя, домовладельцы, полицейские. Здесь мы нос к носу, я и моя работа с великой».
0: «Знаю, власть не выносит, когда человек 24 лет от роду живет независимой жизнью и делает только то, что ему хочется. Но я стараюсь себя не афишировать, и пусть никто мной не интересуется». Мать побежденно вздохнула.
4: «Ты хоть нормально питаешься, Лайл? Что-то ты осунулся».
0: Лайл показал объективу свое бедро. «А это видала? Скажешь, что перед тобой недокормленный болезненный слабак?»
4: «Может, навестишь меня? В кои-то веки нормально поужинаем».
0: «Когда?»
4: «Скажем, в среду. Я пожарю свиные отбивные».
0: «Может быть. Посмотрим. Я еще позвоню, ладно?»
5: Лайл первым повесил трубку.

Присоединить кабель медиатора к примитивному телевизору оказалось нелегко, но Лайл был не из тех, кто пасует перед простой технической загвоздкой. Покраска была отложена на потом. Он покопался в мини-зажимах и вооружился резаком для кабеля. Работая с современными тормозами, он научился справляться с волоконной оптикой. Наладив телевизор, Лайл убедился, что тот предлагает до смешного узкий набор услуг. Современный медиатор обеспечивал навигацию в бескрайнем информационном пространстве, тогда как по этому ящику можно было смотреть всего лишь каналы. Лайл успел забыть, что в Читануге можно принимать старомодные каналы даже по оптиковолоконной сети. Каналы финансировало правительство, которое всегда тащилось в хвосте по части овладения информационными сетями. Интересоваться ерундой на каналах общественного доступа мог только закоренелый ретроград, зануда и тугодум, не поспевающий за современными веяниями. Оказалось, что телевизор может транслировать только политические каналы. Их было три. Законодательный, судебный, исполнительный. Для всех существовала только североамериканская территория свободной торговли – НАФТА. Законодательный канал усыплял парламентскими дебатами по землепользованию в Манитобе, судебный – адвокатским витийством о рынке прав на загрязнение воздуха, исполнительный канал показывал толпу, собравшуюся где-то в Луизиане в ожидании некоего события. По телевизору нельзя было узнать о политических событиях в Европе, в сфере, на юге. Ни оглавления, ни картинки в картинке. Приходилось пассивно ждать, что покажут дальше. Вся трансляция была построена так безыскусно и примитивно, что даже вызывала извращенное любопытство, словно вы подглядывали в замочную скважину.

Это модель для сборки на радио «Энергия FM». В сегодняшнем эфире рассказ Брюса Стерлинга «Велосипедный мастер». Продолжение через несколько минут.

На радио «Энергия FM» модель для сборки. В сегодняшнем эфире рассказ Брюса Стерлинга «Велосипедный мастер» в переводе с английского Аркадия Кабалкина.

0: Лайл остановился на исполнительном канале, так как на нем ожидалось событие. Рассчитывать на то, что монотонная жвачка по другим каналам сменится чем-то побойчее, не приходилось, он даже решил вернуться к покраске. На экране появился президент НАФТА, доставленный вертолетом к месту сборища толпы. Из людской гущи выбежала многочисленная охрана, в облике которой странным образом сочеталась деловитость и ледяная невозмутимость. Внезапно по нижнему краю изображения побежала текстовая строка из старомодных белых букв с неровными краями. «Смотрите, он не знает, где встать! Почему его толком не подготовили? Он похож на бездомного пса!» Президент пересек бетонную площадку и с радостной улыбкой пожал руку кому-то из местных политиков. «Так жмет руку только отъявленная деревенщина! Этот южанин остолоп – бомба под твои следующие выборы!» Президент побеседовал с политиком и со старухой, видимо, женой политика. «Скорее прочь от этих кретинов!» – бесновалась строка. «Быстрее на трибуну! Где твои помощники? Опять наширялись? Забыли о своих обязанностях?» Президент хорошо выглядел. Лайл давно заметил, что президент НАФТА всегда хорошо выглядит, словно это его профессиональное свойство. Европейские руководители всегда казались погруженными в свои мысли интеллектуалами. Политики сферы убеждали своим видом, что скромны и преданы делу. Руководители Юга выглядели злобными фанатиками, а президент НАФТА, казалось, только что поплавал в бассейне и побывал на массаже. Его широкая, лоснящаяся, жизнерадостная физиономия была испещрена мелкими татуировками на обеих щеках, на лбу, над бровями, еще несколько буковок на каменном подбородке. Не лицо, а рекламный плакат сторонников и заинтересованных групп. «Он что, думает, что нам нечего делать?» — не унимался текст. «Что за пустота в эфире? Неужели исчезли люди, способные как следует организовать трансляцию? И это называется информировать общественность? Если бы мы знали, что инфобан кончится подобным идиотизмом, то никогда бы ни на него не согласились». Президент повернул к трибуне, заставленной ритуальными микрофонами. Лайл заметил, что президенты питают слабость к старым пузатым микрофонам, хотя существуют микрофоны с маковые зернышко. «Ну, как делишки?» — с улыбкой осведомился президент. Толпа приветствовала его воодушевленным криком. «Подпустите людей поближе!» — внезапно распорядился президент, обращаясь к фаланге телохранителей. «Давайте, братцы, подходите, садитесь на землю, мы тут все равны!» Президент благодушно улыбался потной толпе в шляпах, сгрудившейся вокруг и не верящей своему счастью. «Мы с Мариеттой только что отменно пообедали в Опелузасе», — сообщил президент, похлопывая себя по плоскому животу. Он сошел с трибуны и смешался с луизианским электоратом. Пока он пожимал тянущиеся к нему руки, каждое его слово фиксировалось спрятанным у него в зубе микрофоном. «Лопали темный рис, красную фасоль, ох и острая, и устриц, да таких, что проглотят любого лангуста!» Он прищелкнул языком. «Ну и зрелище, доложу я вам. Я глазам своим не поверил». Президентская охрана, не привлекая к себе внимания, обрабатывала толпу портативными детекторами. Нарушение протокола, допущенное президентом, не застало молодцев врасплох. «Все понятно. Опять собирается разразиться своей болтовней насчет генетики», — гласили титры. «В общем, у нас и у вас есть право гордиться сельским хозяйством своего штата», — сказал президент. «Агронаука у вас хоть куда. Я знаю, конечно, что на севере, в снежном поясе, есть узколобые луддиты, которые долдонят, что мелкие устрицы лучше». Смех в толпе. «Заметьте, я не против. Если есть ослы, готовые расходовать честно заработанные деньги на мелких устриц, мы с Мариеттой не возражаем. Ведь правда, дорогая?» Первая леди улыбнулась и помахала рукой в перчатке. «Но, братцы, мы-то с вами знаем, что эти нытики, жалующиеся на убывание естественной пищи, устриц глаза не видели». «Естественная пища, скажите, пожалуйста, кого они пытаются обвести вокруг пальца?» «Да, у вас тут не город, но это не значит, что ДНК вам не подвластна». Он неплохо выстроил региональный уклон. Для уроженца Миннесоты это успех. «Но почему так бездарно работают операторы? Неужели всем на все наплевать? Что творится с нашими некогда высокими стандартами?» К обеду Лайл покрыл велосипед последним слоем эмали. Потом подкрепился кашей из тритикалии и сживал богатую йодом и прочими минералами губку. После обеда он уселся перед настенным экраном, чтобы повозиться с инерционными тормозами. Лайл знал, что инерционные тормоза принесут большие деньги. Когда-нибудь, где-нибудь, кому-нибудь. От самого принципа пахло будущим. Лайл вставил в глаз лупу и стал копаться в механизме. Ему нравилось превращение кинетической энергии в электрическую. Энергия, затраченная на торможение, снова шла в дело. В этом было заключено волшебство. Лайл видел будущее в инерционных тормозах, улавливающих энергию и возвращающих ее посредством цепной передачи непосредственно к мускулам ездока без помощи опостылевшего бесплотного электричества. Если у него получится, велосипедист будет чувствовать себя естественно и одновременно ощутит себя немножко сверхчеловеком. Система должна быть простой, поддающейся несложному ремонту. Всякие выкрутасы не годились, с ними велосипед потерял бы свою сущность. У Лайла было много конструкторских идей. Он не сомневался, что притворил бы их в жизнь, если бы не выбивался из сил, пытаясь удержать на плаву мастерскую. Многие велосипеды оснащались теперь микросхемами, но между настоящим велосипедом и компьютером все равно нет ничего общего. Компьютеры — просто коробки. Принцип их работы не виден глазу. К велосипедам же люди испытывают сентиментальные чувства. Когда речь заходит о велосипедах, в человеке просыпается романтик. Поэтому на рынке не прижились велосипеды с лежачим положением ездока, хотя у них было много механических преимуществ. Людям не захотелось сложных велосипедов. Они испугались, что как бы велосипеды не стали вредничать, жаловаться, ныть, требовать внимания и постоянного усовершенствования, как это происходит с компьютерами. Велосипед – сугубо личный предмет и обязан служить долго. Лайл услышал стук в дверь и пошел открывать. Внизу стояла рослая брюнетка в шортах, синей фуфайке без рукавов, с волосами, собранными в хвост. Под мышкой у нее был легкий тайваньский велосипед.
1: «Это вы, Эдвард Дертузас?» – спросила она, задрав голову.
0: «Нет», – спокойно ответил Лайл. «Эдди в Европе». Она подумала и сказала:
1: «Я недавно в зоне. Сможете заняться моим велосипедом? Я купила его подержанным и думаю, что его надо поправить».
0: «Конечно», — отозвался Лайл. «Вы обратились к кому следует. Эдди Дертузас не умеет чинить велосипеды, он просто жил здесь. А мастерская принадлежит мне. Давайте-ка свой велик». Лайл нагнулся, поймал руль и втянул велосипед в мастерскую. Женщина уважительно смотрела на него снизу вверх.
1: «Как вас зовут?»
0: «Лайл Швейк».
1: «А меня Китти Кэссиди».
0: Она помялась.
1: «Мне можно войти?»
0: Лайл взял ее за широкое запястье и помог забраться в будку. Ее нельзя было назвать хорошенькой, зато она была в отменной спортивной форме, как горная велосипедистка или мастер триатлона. На вид ей можно было дать лет 35, но внешность обманчива. Косметические операции и биокорректировка получили такое распространение, что определение возраста превратилось в серьезную проблему. Тут требовался вдумчивый, прямо-таки медицинский анализ век, верхнего слоя кожи и прочего. Она с любопытством огляделась и тряхнула своим коричневым хвостом.
2: «А вы откуда?» – спросил Лайл, уже успевший забыть ее имя.
1: «Я родилась в Джуно. Это на Аляске».
2: «Значит, канадка? Здорово! Добро пожаловать в Теннесси».
1: «Вообще-то Аляска была штатом США».
0: «Кроме шуток», — удивился Лайл. «Я, конечно, не историк, но карту с американской Аляской не видел».
1: «Надо же, у вас тут умещается целая мастерская. Поразительно, мистер Швейк. Что за этой занавеской?»
0: «Незанятая комната», — ответил Лайл. «Раньше там ночевал мой сосед».
1: «Дертузас?»
0: «Он самый».
1: «А теперь кто ночует?»
0: «Теперь никто», — грустно ответил Лайл. «Теперь у меня там склад». Она кивнула и с явным любопытством продолжила осмотр.
1: «Что это за трансляция?»
0: «Трудно сказать», — ответил Лайл и выключил телевизор. «Какая-то несусветная политическая чушь».
2: Он осмотрел ее велосипед. Все серийные номера были спилены. Типичный велосипед из зоны.
0: Первым делом, начал он, надо подогнать его под ваш рост и фигуру. Подрегулировать высоту седла, педали, руля. Потом я перетяну цепь, выровняю колеса, проверю тормоза и подвеску. Все подкручу, смажу. В общем, все как обычно. Седло надо бы сменить, это мужское. У вас кредитная карточка? Она кивнула и сразу нахмурилась. Только кредита уже немного. Не беда. Он открыл потрепанный каталог. Здесь то, что вам нужно. Выбирайте любое дамское седло. Его доставят завтра утром. А потом... Он полистал каталог. А закажите вот это. Она подошла ближе и взглянула на страницу.
1: Набор керамических гаечных ключей?
0: Да. Я чиню вам велосипед, вы покупаете мне набор, и мы квиты.
1: Идет. Это совсем недорого.
2: Она улыбнулась.
1: Мне нравится ваш подход, Лайл.
0: Проживите в зоне с мое, тоже привыкните к бартеру.
1: Раньше я не была скваторшей, задумчиво молвила она. Вообще-то мне здесь нравится, но, говорят, здесь опасно.
0: Не знаю, как в других городах, но в трущобах Читануги совсем не опасно, если, конечно, вы не боитесь анархистов, которые опасны только когда напьются. Самое худшее, что может произойти, вас время от времени будут обворовывать. Ну, бродит тут парочка крутых парней, хвастающих, что у них есть пистолеты, но я еще ни разу не видел, чтобы кто-нибудь пустил в ход огнестрельное оружие. Старые пистолеты раздобыть нетрудно, но для того, чтобы наделать боеприпасов, нужно быть настоящим химиком. Он тоже улыбнулся. А вы, кажется, способны за себя постоять.
1: Я беру уроки танцев.
2: Он понимающе кивнул и вынул из ящика рулетку.
1: Судя по тросам и блокам, у вас на крыше вы можете поднять свою мастерскую. Подвесить где-то наверху.
0: Могу. Это спасает от взлома и нежелательных визитов.
2: Лайл посмотрел на электрическую дубинку на двери. Она проследила за его взглядом, и в ее глазах отразилось уважение. Лайл измерил ей руки, торс, расстояние от паха до пола и все записал. Готово. Приходите завтра днем.
1: Лайл.
0: Я вас слушаю. Он выпрямился.
1: Вы не сдаете угол? Мне нужно безопасное местечко в зоне.
0: Прошу извинить, вежливо ответил он. Но я так ненавижу домовладельцев, что никогда не буду сам выступать в этом качестве. Мне нужен сосед и партнер, который мог бы работать наравне со мной в мастерской. Чтобы поддерживал жилище в порядке или вместе со мной чинил велосипеды. Да и вообще, если бы я взял с вас деньги или назначил квартплату, у налоговой полиции появился бы дополнительный повод ко мне привязаться.
1: Это верно, но...
2: Она помолчала, потом томно взглянула на него из-под ресниц.
1: Со мной вам было бы лучше, чем в пустой мастерской.
2: Лайл удивленно приподнял брови.
1: Я женщина, умеющая приносить мужчине пользу, Лайл. Пока что никто не жаловался.
0: Вот как?
1: Представьте себе.
2: Она отбросила смущение.
0: Я обдумаю ваше предложение, сказал Лайл.
1: А как, говорите, вас зовут? Китти. Китти Кэссиди.
0: Сегодня у меня полно работы, Китти, но мы увидимся завтра, хорошо?
1: Хорошо, Лайл.
2: Она улыбнулась.
1: Подумайте, ладно?
2: Лайл помог ей спуститься и смотрел, как она шагает по атриуму и исчезает в дверях переполненного трущобного кафе. Потом он позвонил матери.
1: «Ты что-то забыл?»
2: – спросила она, оторвавшись от рабочего дисплея. «Знаешь, в это трудно поверить, но только что ко мне в дверь постучала незнакомая женщина и предложила себя».
1: «Ты, видимо, шутишь».
2: «Надо полагать, в обмен на кров и стол. Я же обещал, что если это случится, ты узнаешь первое».
1: Лайл.
2: Мать подыскивала нужные слова.
1: По-моему, тебе надо меня навестить. Давай вместе поужинаем дома. Поедим, обсудим твои дела.
0: Идет. Все равно я должен доставить один заказ на 41 этаж.
1: Все это мне не слишком нравится, Лайл.
2: Ладно, мам, увидимся вечером.

0: Лайл собрал свежевыкрашенный велосипед, переключил подъемное устройство на дистанционное управление и покинул мастерскую. Сев на велосипед, он нажал кнопку. Мастерская послушно взмыла в воздух и, слегка покачиваясь, повисла под черным от пожара потолком. Лайл покатил к лифтам, туда, где прошло его детство. Сначала он вернул велосипед счастливому идиоту-заказчику, а потом, спрятав заработанную наличность в ботинок, отправился к матери. Там он принял душ, побрился. Они полакомились свиными отбивными и выпили. Мать жаловалась на конфликт с третьим мужем и плакала навзрыд, хоть и не так долго, как обычно, когда всплывала эта тема. У Лайла создалось впечатление, что она скоро совсем остынет, а там и подберет себе четвертого муженька. В районе полуночи Лайл отклонил ритуальное материнское предложение пополнить его гардероб и устремился обратно в зону. После матушкиного хереса у него плыло перед глазами, и он провел некоторое время у разбитой стеклянной стены атриума, глядя на тусклые звезды в подсвеченном городскими огнями небе. Ночью пещерная темнота зоны привлекала его, как ничто другое. Тошнотворное круглосуточное освещение, которым был залит весь остальной архиплат, здесь в зоне так и не было восстановлено. По ночам в зоне кипела жизнь. Все нормальные люди принимались обходить здешние подпольные пивнушки и ночные заведения. О том, что там происходило, можно было только догадываться. Все двери были предусмотрительно затворены. Редкие красные и синие сполохи только добавляли загадочности. Лайл вынул прибор дистанционного управления и опустил мастерскую. Дверь оказалась взломанной. Его последняя клиентка лежала без сознания на полу. На ней был черный комбинезон военного образца, вязаная шапочка, специальные очки и альпинистское снаряжение. Первое, что она сделала, вломившись в заведение Лайла, это вытащила из чехла, висевшую у двери, электрическую дубинку. За что и поплатилась разрядом в 15 тысяч вольт и смесью краски и разрешенных к применению нервно-паралитических химикатов, ударившей ей в лицо. Лайл обезвредил со своего дистанционного пульта сделавшую свое дело дубинку и аккуратно вернул ее в чехол. Незваные гости еще дышала, но иных признаков жизни не подавал. Лайл попробовал вытереть ей платком нос и рот. Парни, продавшие ему чудо-дубинку, не зря хихикали, говоря о несмываемости. Лицо и горло женщины были теперь зелеными, а на груди красовалось пятно, отливавшее всеми цветами радуги. Половину лица закрывали ее диковинные очки. Подбирая для нее подходящее сравнение, Лайл остановился на еноте, повалявшемся на мольберте пейзажиста. Попытка снять с нее испорченную одежду традиционными способами к успеху не привела, и он сходил за ножницами по металлу. С их помощью он избавил женщину от толстых перчаток и перерубил шнурки ее пневмореактивных башмаков. У черной водолазки оказалась абразивная поверхность, а грудь и спину незваной гостьи закрывала кираса, которую вряд ли удалось пробить даже из пушки. В ее брюках он насчитал 19 карманов, набитых всякой всячиной. Там было электропаралитическое оружие, аналогичное по действию его дубинки, фонарик, пакетики с пыльцой для снятия отпечатков, нож с несколькими десятками лезвий, какие-то лекарства, пластмассовые наручники, а также мелкие деньги, щетки, расческа и косметичка. В ушах у женщины Лайл обнаружил крохотные микрофонные усилители. Их удалось извлечь с помощью пинцета. После этого он сковал ей руки и ноги цепочкой для парковки велосипеда. Он боялся, как бы она, очнувшись, не принялась бесчинствовать. Часа в 4 утра она разразилась кашлем и сильно задрожала. Летними ночами в мастерской действительно бывало зябко. Лайл придумал, как решить проблему. Принес из незанятой комнаты теплосберегающее одеяло. В середине одеяла он, как в пончо, проделал дыру для головы и надел на свою гостью. Потом, сняв с нее велосипедные кандалы, они бы все равно ее не остановили, он наглухо зашил все одеяло снаружи прочнейшей седельной нитью. Прикрепив края пончо к ремню, он надел ремень ей на шею, застегнул и для верности повесил на пряжку замок. Тело оказалось в мешке, из которого торчала одна голова, хрипевшая и пускавшая слюни. Не пожалев суперклея, он намертво приклеил мешок с женщиной к полу. Одеяло было достаточно прочным. Если она все равно сумеет освободиться, пустив в ход ногти, значит, она даст фору самому Гудини, и Лайлу здесь делать нечего. Он смертельно устал и вполне протрезвел. Лайл выпил глюкозы, заглотнул 3 таблетки аспирина, сживал шоколадку и завалился в гамак. Проснулся Лайл в 10 утра. Пленница сидела в мешке с бесстрастным зеленым лицом, красными глазами и слипшимися от краски волосами. Лайл встал, оделся, позавтракал и починил сломанный дверной замок. Он помалкивал. Отчасти потому, что надеялся на молчание как на способ привести ее в чувство, отчасти потому, что опять забыл ее имя. К тому же он сомневался, что она назвалась настоящим именем. Починив дверь, он повыше подтянул колотушку, чтобы их не беспокоили. Сейчас им надо побыть наедине. Наконец Лайл включил настенный экран и антикварный телеприемник. При появлении дурацких титров женщина заерзала. «Кто ты такой?» — выдавила она. «Я ремонтирую велосипеды, мэм». Она фыркнула. «Полагаю, ваше имя мне ни к чему», — сказал Лайл. «Важнее узнать, кто вас послал и зачем, а также, что я сам смогу извлечь из этой ситуации».
1: «Ничего не выйдет».
0: «Возможно», — согласился он. «Но вы-то полностью провалились. Я всего-навсего механик, 24 лет, из Теннесси. Чиню велосипеды и никого не трогаю. Зато на вас столько всяких штучек, что их хватило бы на 5 таких мастерских, как моя». Он открыл зеркальце из ее косметички и показал ей, как оно выглядит. Зеленое лицо напряглось еще больше. «Лучше расскажите, что вы замышляли».
1: «И не мечтай», — огрызнулась она.
0: «Если вы надеетесь на подмогу, то вынужден вас разочаровать. Надежды тщетны. Я вас хорошенько обыскал, нашел все приспособления, которые на вас были, и повынимал из них батарейки. Некоторые я вижу впервые и понятия не имею, зачем они и как работают, но батарейка, она батарейка и есть. Прошло уже несколько часов, а ваши коллеги все еще не торопятся. Вряд ли они знают, где вас искать». На это она ничего не ответила. «В общем», — подытожил он, — «вы провалили операцию. Вас поймал полный профан, и вы попали в положение заложницы, которое может длиться сколь угодно долго. Моих запасов воды, лапши и сардин хватит на несколько недель. Если в вашу берцовую кость вмонтировано какое-нибудь тайное устройство, вы можете связаться хоть с самим президентом. Но мне все же кажется, что у вас возникли серьезные проблемы». Она еще немного повозилась в своем мешке и отвернулась. «Наверное, дело в этом антенном приемнике». Она промолчала. «Вряд ли он имеет какое-то отношение ко мне или к Эдди Дертузесу. Прислали-то его, видать, для Эдди, но он вряд ли об этом просил. Просто кому-то, может, его психованным дружкам в Европе захотелось, чтобы у него был этот ящик. Раньше Эдди принадлежал к политической группе Кап-Клак, что ли? Слыхали о такой?» Не приходилось сомневаться, что она слышала это название не в первый раз. «Лично мне эти типы всегда были не по душе», — продолжал Лайл. «Сначала я клюнул на их разглагольствование про свободу и гражданские права, но достаточно разок побывать на их собрании на верхних этажах в пентхаусах и послушать, как они изрекают: мы должны подчиняться технологическим императивам или окажемся на свалке историй. И сразу становится ясно, что это просто никчемные богатенькие зазнайки, не умеющие завязать собственные шнурки.
1: Это опасные радикалы, подрывающие национальную безопасность».
0: Лайл прищурился. «Чью национальную безопасность, если не секрет?»
1: «Вашу и мою, мистер Швейк. Я из НАФТА. Я федеральный агент».
0: «Почему же вы тогда вламываетесь в чужой дом? Разве это не запрещено 4-й поправкой?»
1: «Если вы имеете в виду 4-ю поправку Конституции Соединенных Штатов Америки, то этот документ отменен много лет назад».
0: «Ну да. Что ж, вам виднее. Я не очень-то внимательно слушал учителей.
1: Простите, вы называли свое имя, но я...» «Я говорила, что меня зовут Китти Кэссиди». «Ладно, Китти. Мы сидим тут с тобой нос к носу и решаем нашу личную проблему, да? Как ты думаешь, что я должен сделать в этой ситуации, чисто практически? Китти раздумывала недолго. Немедленно меня освободить, вернуть все, что забрал, отдать мне приемник и то, к чему он относится. Записи, дискеты. Потом ты должен тайком провести меня через архиплат, чтобы из-за краски на лице меня не остановила полиция. Еще мне бы очень пригодилась сменная одежда.
0: Ты считаешь?
1: Такое поведение было бы наиболее разумным. Она прищурилась. Ничего не могу обещать, но это самым благоприятным образом сказалось бы на твоем будущем.
0: А ты не скажешь, кто ты, откуда явилась, кто тебя послал, что все это значит?
1: Не скажу. Мне запрещено раскрываться при любых обстоятельствах. Да тебе и не нужно ничего знать. Если ты действительно тот, за кого себя выдаешь, зачем тебе все это?
0: Не хочу всю жизнь оглядываться, опасаясь, что ты выскочишь из темного угла.
1: Если бы я хотела причинить тебе вред, то сделала бы это при первой же встрече. Кроме нас с тобой здесь никого не было, и я могла бы запросто тебя нейтрализовать и забрать все, что мне требовалось. Так что лучше отдай мне приемник с дискетами и прекрати нелепый допрос.
0: Представь, что я вломился в твой дом, Китти. Что бы ты со мной сделала? Молчание. Так у нас не получится. Если ты не скажешь, что здесь происходит, мне придется прибегнуть к крутым мерам. Она презрительно скривила губы. Что ж, сама напросилась. Лайл взял медиатор и сделал голосовой вызов. «Пит?»
1: «Видеоробот Пита слушает», — ответил голос в телефоне. «Чем могу вам помочь?»
0: «Передай Питу, что у Лайла Швейка крупные неприятности, и я жду его у себя в мастерской. Пускай приведет с собой ребят покрепче из пауков».
1: «Что за неприятности, Лайл?»
0: «С властями. Крупные. Больше ничего не могу сказать. Боюсь прослушивания».
1: «Будь спок. Дело на мази. Бывай, братан».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия FM». В сегодняшнем эфире рассказ Брюса Стерлинга «Велосипедный мастер» в переводе с английского Аркадия Кабалкина. Окончание. Лайл сердито сбросил с верстака велосипед Китти. «Знаешь, что меня больше всего злит?» — сказал он. «Что ты не пожелала обойтись со мной по-человечески. Поселилась бы здесь честь по чести и могла бы утащить свой дурацкий ящик и что угодно в придачу, но у тебя не хватило порядочности. Кстати, тебе даже не пришлось бы ничего красть, Китти. Достаточно улыбнуться, вежливо попросить, и я сам вручил бы тебе приемник и любые другие игрушки. Я все равно ничего не смотрю. Терпеть не могу эту дребедень». Это был экстренный случай. Времени на дополнительное обследование и внедрение не было. Так что перезвони своим гангстерам и скажи, что произошла ошибка. Пусть лучше не приходят.
1: Ты готова к серьезной беседе?
0: Никаких бесед.
1: Что ж, посмотрим.
0: Через 20 минут у Лайлы зазвонил телефон. Прежде чем ответить, он выключил экран. Звонил Пит, один из городских пауков.
2: «Эй, где твоя клатушка?»
1: «Прости, я втянул ее в мастерскую, чтобы не беспокоились. Сейчас спущу мастерскую».
0: Пит был высок ростом и худ, как и положено верхолазу. У него были загорелые руки и колени и огромные башмаки-прыгуны с крючками на носках. На кожаном комбинезоне без рукавов было полно зажимов и карабинов, за плечами болталась здоровенная матерчатая сума. На левой щеке, заросшей щетиной, красовалось целых 6 татуировок. Пит глянул на Китти, приподнял заскорузлыми пальцами очки и внимательно изучил пленницу.
1: «Ну и ну, Лайл, никогда бы не подумал, что ты так влипнешь».
0: «Да, дело серьезное, Пит». Пит повернулся к двери и втащил в мастерскую женщину в костюме с кондиционером, в длинных брюках, ботинках на молнии и очках в металлической оправе.
3: «Меня зовут Мейбл».
1: «А меня Лайл. Там в мешке Китти».
2: «Ты говорил, что тебе нужна тяжелая артиллерия, вот я и захватил с собой Мейбл», — объяснил Пит. «Она социальный работник».
3: «Как я погляжу, ты держишь ситуацию под контролем», — сказала Мейбл, почесываясь в затылке и озираясь. «Что случилось? Она проникла в мастерскую?»
0: Лайл утвердительно кивнул. «И первым делом схватилась за твою электрическую дубинку», — догадался Пит.
2: «Я же предупреждал, воры сразу тянутся к оружию».
0: Пит довольно поскреб у себя под мышкой. «Главное, оставить ее на виду. Вор никогда не избежит такого соблазна». Он осклабился. «Срабатывает, как часы».
1: «Пит из городских пауков», — объяснил Лайл Китти. «Эта мастерская построена его ребятами. Как-то темной ночью они подняли мой дом на высоту 34-го этажа посреди архиплата, и никто даже слова не сказал. Никто ничего не видел. Они бесшумно проделали в стене дыру и втащили через нее мой домик. Потом загнали в стену арматуру и подвесили мастерскую. Пауки — фанатики верхолазания, как я — фанатик велосипедов. Только они относятся к своему занятию еще серьезнее, чем я. Их очень много. Они были среди первых скваттеров зоны. Это мои друзья».
0: Пит встал на одно колено и заглянул Китти в глаза.
2: «Я люблю вламываться в разные места, а ты? Самое разлюбезное дело — взять и куда-нибудь вломиться».
0: Он порылся в своей сумке и вытащил фотоаппарат.
2: «Только воровать — это не спортивно. Разве что прихватить трофеи как доказательство, что вы где-то побывали».
0: Он сделал несколько снимков.
2: «Но вы, мэм, не устояли перед алчностью, внесли дух собственничества и присвоения в наше прекрасное дело и тем его предали. Вы поставили пятно на наш спорт».
0: Он выпрямился.
2: «Мы, городские пауки, не любим заурядных грабителей, особенно тех, кто проникает с корыстными целями в жилище наших клиентов вроде Лайла. А больше всего безмозглых воров, застигнутых на месте преступления, как вы».
0: Пит нахмурил кустистые брови.
2: «Знаешь, как бы я предложил поступить, старина Лайл? Давай обмотаем твою приятельницу кабелем с ног до головы, вынесем на людное место и повесим вниз головой под куполом».
3: «Не очень ты человеколюбиво», — серьезно заметила Мейбл.
0: Пит оскорбленно засопил.
2: «Учти, я не собираюсь брать с него плату. Представь, как изящно она будет вращаться при свете сотен фонарей, отражаясь в бесчисленных зеркалах».
0: Мейбл опустилась на колени и заглянула Китти в лицо.
3: «Она пила воду после того, как лишилась чувств?»
2: «Нет».
3: «Ради бога, Лайл, напои бедную женщину водой».
0: Лайл подал Мейбл пластмассовую бутылку.
2: «Кажется, вы оба так и не врубились», — сказал он. «Полюбуйтесь, что я с нее понаснимал».
0: Он показал им очки, ботинки, оружие, перчатки, альпинистское снаряжение и все прочее.
4: «Ух ты!
2: Пит нажимал на своих очках кнопки, чтобы рассмотреть инвентарь в мельчайших подробностях. Это не простая грабительница, а прямо уличный самурай из «Пташек войны» или того почище. Она называет себя федеральным агентом. Мейбл резко выпрямилась и отняла у Китти бутылку. «Шутишь?» «Спроси у нее сама». «Я социальный работник 5-й категории из Управления городского развития». Она показала Китти удостоверение. «А вы кто?»
3: «Я не готова к немедленному разглашению подобной информации».
2: «Прямо не верится». Мейбл убрала потрепанное голографическое удостоверение обратно в фуражку.
3: «Как я погляжу, ты поймал члена правореакционного секретного формирования».
2: Она покачала головой. «У нас в управлении только и слышишь о правых военизированных группах, но я никогда не видела их боевиков живьем».
3: «Внешний мир полон опасностей, мисс социальный работник».
2: «Она еще будет мне рассказывать», — возмутилась Мейбл. «Я работала на горячей линии, уговаривала самоубийц не расставаться с жизнью, а террористов не казнить заложников. Я профессиональный социальный работник. Я видела столько ужаса и страдания, сколько тебе и не снилось. Пока ты отжималась в своем тренировочном лагере, я имела дело с реальным миром». Мейбл машинально глотнула из бутылки.
3: «Что тебе понадобилось в скромной велосипедной мастерской?»
2: Китти не соизволила ответить.
1: «Кажется, дело в этом телеприемнике», — подсказал Лайл. «Его доставили сюда вчера. Через несколько часов явилась она и давай со мной заигрывать, намекать, что хочет здесь пожить. У меня сразу возникли подозрения».
2: «Естественно», — откликнулся Пит. «Промашка, Китти! Лайл сидит на антилибидантах».
3: Китти презрительно покосилась на Лайла. «Теперь понятно», — выдавила она. «Вот, значит, во что превращается мужичок, перестав интересоваться сексом. В бесполое существо, ковыряющееся в гараже».

0: подслушивающее устройство, присоски для лазания, специальный трос, все вместе. Только не ее военная обувка. Все это мое, серьезно предостерег Лайл. Я первым это увидел. Давай так, Лайл. Ты уступаешь нам ее барахло, а мы прощаем тебе должок по монтажу мастерской.
1: Держи карман шире. Одни ее боевые очки стоят всей этой мастерской.
2: А меня интересует этот телеприемник, алчно заявила Мейбл. Кажется, это не слишком сложное устройство. Оттащим-ка его парням из синего попугая и попросим разобрать на части. Запустим схему в сеть и подождем, что выпадет из киберпространства.
3: За ужасные последствия столь глупого и безответственного поступка будешь отвечать сама, прошипела Китти.
2: Ничего, я рисковая, беззаботно ответила Мейбл, заламывая фуражку. Пусть моя либеральная головка от этого немного пострадает, зато твоя фашистская башка треснет, как гнилой орех.
0: Китти отчаянно завозилась в мешке. Все трое с интересом наблюдали, как она пускает в ход зубы и ногти, как молотит ногами. Результат был нулевым.
2: «Ладно», — прохрипела она, отдуваясь. «Я сотрудница сенатора Крейтона».
0: «Кого-кого?» — спросил Лайл.
2: «Джеймса П. Крейтона. Он сенатор от вашего Теннесси на протяжении последних 30 лет».
0: «А я и не знал», — признался Лайл. «Мы анархисты», — объяснил Пит. «Я, конечно, слыхала об этом старом маразматике», — сказала Мейбл. «Но сама я из Британской Колумбии, а мы там меняем сенаторов, как вы, носки». «Если вы тут, конечно, меняете носки».
2: «Сенатор Крейтон чрезвычайно влиятелен. Он был сенатором США еще до избрания первого сената НАФТА. У него огромный штат из 20 тысяч опытнейших и преданных делу сотрудников. К нему прислушиваются в комитетах по сельскому хозяйству, банковскому делу, телекоммуникациям».
0: «Ну и что?»
2: «А то, что нас, повторяю, целых 20 тысяч».
0: Голосу Китти недоставало бодрости.
2: «Мы работаем не одно десятилетие и добились хороших результатов. Сотрудники сенатора Крейтона заправляют важными делами в правительственных структурах НАФТА. Если сенатор отойдет от дел, это приведет к нежелательным политическим потрясениям. Возможно, вам странно слышать, что сотрудники сенатора могут быть так влиятельны. Но если бы вы потрудились разобраться, как функционирует власть, то поняли, что я нисколько не преувеличиваю».
0: «Ты хочешь сказать, что даже у какого-то паршивого сенатора есть собственная карманная армия?» — спросила Мейбл, почесывая в затылке.
2: Китти оскорбленно вскинула голову. «Он прекрасный сенатор. Когда у тебя 20 тысяч сотрудников, вопрос о безопасности стоит очень остро. В конце концов, у исполнительной власти всегда были свои силовые формирования. А как же баланс властей?»
0: «Кстати, твоему старикашке уже лет 120 или около того», — напомнила Мейбл.
2: «117».
0: «Как бы о нем ни заботились лучшие медики, ему осталось совсем чуть-чуть».
2: «Вообще-то его уже, можно сказать, нет», — призналась Китти. «Лобные доли отказали. Он еще способен сидеть и повторять то, что ему нашептывают, если подпитывать его стимулирующими препаратами. У него два обживленных слуховых аппарата, и вообще им управляет его видеоробот».
0: «Видеоробот?» — задумчиво переспросил Пит.
2: «Очень хороший видеоробот», — сказала Китти.
0: «Он тоже стар, но его надежно обслуживают. У него твердые моральные устои и отличный политический нюх. Робот почти ничем не отличается от самого сенатора в расцвете сил. Но старость есть старость. Он по-прежнему предпочитает старомодные информационные каналы, все время смотрит официальную трансляцию, а в последнее время совсем свихнулся и начал транслировать собственные комментарии».
1: «Всегда говорю, видеороботам доверия нет», — вставил Лайл.
0: «Ненавижу».
1: «И я», — подхватил Пит. «Но даже роботы бывают приличнее политиков».
2: «Не пойму, в чем, собственно, проблема», — озадаченно произнесла Мейбл. «Сенатор Хиршхеймер давно уже находится на прямой нейронной связи со своим видеороботом, и у него самый обнадеживающий избирательный рейтинг. То же самое у сенатора Мармалеху из Тамаулипаса. Она, конечно, немного рассеянная, все знают, что она подсоединена к медицинской аппаратуре, зато она активный борец за права женщин».
0: «По-вашему, такого не может быть?» — спросила Китти. Мейбл покачала головой.
2: «Не собираюсь судить об отношениях индивидуума и его цифрового воплощения. Насколько я понимаю, это один из важнейших элементов неприкосновенности личности».
0: «Я слыхала, что в свое время это вызывало страшные скандалы. Возникала паника, когда становилось известно, что крупный правительственный чин не более чем ширма для искусственного интеллекта». Мейбл, Пит и Лайл переглянулись. «Вас удивляет это известие?» — спросила Мейбл.
1: «Нисколько», — ответил Пит. «Велика важность», — поддакнул Лайл.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия FM. Кити, устав сопротивляться, уронила голову на грудь. Иммигранты в Европе распространяют приемники, способные дешифровать комментарии сенатора, то есть его видеоробота. Робот говорит так, как когда-то говорил сам сенатор. Не на людях, конечно, и не под запись. В стиле его дневниковых заметок. Насколько известно, робот исполнял роль дневника. Раньше это был его портативный персональный компьютер. Он просто переводил файлы, совершенствовал программы, обучал его новым штукам, вроде узнавания голоса и письма, а потом оформил ему кучу доверенностей. И в один прекрасный день робот вырвался на свободу. Мы считаем, что робот принимает себя за сенатора.
1: Так велите ему заткнуться, и дело с концом.
0: Невозможно. Мы даже не знаем наверняка, где он физически находится и как вставляет свои саркастические комментарии в видеорепортажи. В былые времена у сенатора было полно друзей в видеоиндустрии. Робот может вещать из множества разных мест.
1: И это все, расстроился Лайл? Весь твой секрет? Почему ты сразу не сказала нам про приемник? Зачем понадобилось вооружаться до зубов и высаживать мою дверь? Твой рассказ меня убеждает. Я бы с радостью отдал тебе ящик.
0: Не могла, мистер Швейк.
1: Почему? Потому, ответил за нее Пит, что она представляет надутое чиновничество, а ты нищий механик из трущоб.
0: Мне твердили, что здесь очень опасно, сказала Китти.
2: Вовсе не опасно, возразила Мейбл. Нисколечко. Для того, чтобы представлять опасность, у них нет сил. Здесь просто общественная отдушина. Городская инфраструктура Читануги перегружена. Сюда долго вкладывали слишком большие деньги. Городская жизнь полностью утратила свою непосредственность. Моральная атмосфера стала удушливой. Поэтому все втайне радовались, когда бунтовщики устроили пожар на трех этажах. Убытки были возмещены по страховке. Первыми сюда пришли мародеры, потом здесь стали прятаться дети, жулики, нелегалы. Наконец настал черед постоянного самозахвата. Дальше стали появляться мастерские художников, полулегальные мастерские, заведения под красным фонарем, кафе, пекарни. Скоро здесь станут открывать свои офисы и кабинеты адвокаты, консультанты, врачи. Благодаря этому будет починен водопровод, восстановлено центральное энергоснабжение, цены на недвижимость подскочат, и вся зона превратится в пригодный для жизни благоустроенный город. Такое происходит сплошь и рядом. Мейбл ткнула пальцем в дверь.
0: Если вы хоть что-нибудь смыслите в современной городской географии, то понимаете, что подобные спонтанные возрождения городской среды – обычнейшие явления. Пока хватает энергичной наивной молодежи, которая обитает в таких трущобах с иллюзией, будто она свободна от остального мира, это будет происходить и дальше.
2: О, представьте себе, такие зоны удобны всем. Некоторое время люди могут баловаться нестандартными мыслями и позволять себе экстравагантные поведения. Поднимают голову разные чудаки и безумцы. Если им удается зашибить деньгу, они обретают законность. Если нет, они падают замертво в спокойном местечке, где считается, что каждый отвечает за себя сам. Ничего опасного в этом нет.
0: Мейбл засмеялась, потом посерьезнела. Ну-ка, Лайл, выпусти эту дурочку из мешка.
1: Она там абсолютно голая.
0: Значит, прорежь в мешке дыру и накидай ей туда одежды. Живее, Лайл.
1: Лайл сунул в мешок велосипедные шорты и фуфайку.
0: А как же мой инвентарь? Спросила Китти, одеваясь на ощупь. Значит так, постановила Мейбл. Пит вернет тебе его через неделю, когда его приятели все перефотографируют. Пока что пусть инвентарь останется у него. Считай, что так ты расплачиваешься с нами за наше молчание. А то возьмем и расскажем, кто ты и чем тут занимаешься.
1: Отличная мысль, одобрил Пит. Разумное, прагматичное решение. Он стал сгребать имущество Китти в свою сумку. Видал, Лайл? Всего один звонок старому пауку Питу, и все твои проблемы решены. Мы с Мейбл умеем устранять кризисные ситуации, как никто другой. Вот еще одна конфронтация, чреватая жертвами, разрешена без кровопролития. Пит застегнул сумку. Все, братцы, проблема решена. Лай, дружище, если потребуется подсобить, только свистни. Держи хвост пистолетом. Пит вылетел в дверь и понесся прочь со всей скоростью, какую им помогали развить реактивные башмаки.
0: «Большое спасибо за передачу моего снаряжения в руки общественно опасных преступников», сказала Китти. Потом, высунувшись из дыры и схватив с верстака резак, она стала вспарывать мешок.
2: Это побудет вялых, коррумпированных, плохо финансируемых полицейских Читануги более серьезно относиться к действительности, сказала Мейбл, сверкая глазами. К тому же глубоко недемократично делать специальные технические сведения достоянием тайной военной элиты.
0: Китти попробовала пальцем керамическое лезвие резака, выпрямилась и прищурила глаза.
2: Мне стыдно работать на то же правительство, что и ты.
3: Ваша традиция, именуемая глубокой правительственной паранойей, безнадежно устарела.
2: Раскрой глаза. Нами управляет правительство из людей с острым шизофреническим раздвоением личности.
0: Какая низость. Я презираю тебя больше, чем могу выразить. Она указала на Лайла.
2: Даже этот спятивший евнух-анархист в сравнении с тобой выигрывает. По крайней мере, он ни у кого ничего не просит и ориентируется на рынок.
0: «Мне он тоже сразу понравился», — беззаботно откликнулась Мейбл.
2: «Хорош собой, в отличной форме, не пристает. К тому же умеет чинить мелкие приборы и имеет свободную квартиру. Переезжай к нему, детка».
0: «Ты это к чему? Считаешь, что я не смогу устроиться в зоне так удачно, как ты? Думаешь, что у тебя авторское право на жизнь не по закону?»
2: «Нет, просто тебе лучше засесть с дружком за запертыми дверями и не высовываться, пока не сойдет с лица краска. У тебя вид отравившегося енота».
0: Мейбл развернулась на каблуках.
2: «Займись собой, обо мне забудь!»
0: Она спрыгнула вниз, села на свой велосипед и укатила. Китти вытерла губы и сплюнула ей вслед.
2: «Ты когда-нибудь проветриваешь помещение?» — окрысилась она на Лайла.
0: «Смотри, не доживешь даже до 30, так и подохнешь здесь от запаха краски». «У меня нет времени на уборку и проветривание. Я слишком занят».
2: «Значит, уборкой займусь я. Приберусь тут и проветрю. Все равно мне придется здесь побыть, понял?»
0: «Может, довольно долго».
1: «Как долго?» — осведомился Лайл.
0: Китти уставилась на него.
2: «Кажется, ты не принимаешь меня всерьез. Учти, мне не нравится, когда меня не принимают всерьез».
1: «Ничего подобного», — поспешно заверил ее Лайл. «Ты серьезная, даже очень».
2: «Слыхал что-нибудь о поддержке мелкого бизнеса, дружок? О стартовом капитале, например? О федеральных субсидиях на исследование и развитие?»
0: Китти пристально смотрела на него, взвешивая слова.
2: «Обязательно слыхал, мистер спятивший технарь. Считаешь, что федеральной поддержкой пользуется кто угодно, только не ты? Учти, Лайл, дружба с сенатором переводит тебя совсем в другую категорию. Улавливаешь, куда я клоню?»
1: «Кажется, да», — медленно ответил Лайл.
2: «Мы еще об этом побеседуем, Лайл. Надеюсь, ты не будешь возражать».
1: «Какие могут быть возражения?»
2: «Здесь в зоне творится много такого, чего я сперва не понимала. Это очень важно».
0: Китти смолкла и стряхнула с волос каскад зеленых хлопьев высохшей краски.
2: «Сколько ты заплатил этим гангстерам-паукам за подвешивание твоей мастерской?»
1: «Это была бартерная сделка», — ответил Лайл.
2: «Как ты думаешь, они сделают то же самое для меня, если я заплачу наличными?»
0: «Сделают?»
2: «Мне тоже так кажется».
0: Она задумчиво кивнула.
2: «Эти пауки вроде бы неплохо оснащены». «Ничего, я избавлю их от этой ведьмы-левачки, прежде чем она превратит их в революционеров».
0: Китти вытерла рукавом рот.
2: «Ведь мы находимся на территории, подопечной нашему сенатору. Мы совершили глупость, отказавшись от идеологической борьбы только из-за того, что здесь живут отбросы общества, не посещающие избирательные участки. Именно поэтому здесь важнейшее поле битвы. Эта территория может сыграть ключевую роль в культурной войне. Сейчас же позвоню в офис и все обговорю. Мы не можем оставить этот участок в лапах самозваной королевы мира и справедливости».
0: Она фыркнула и вытащила из спины занозу.
2: «Немного самоконтроля и дисциплины, и я спасу этих пауков от них самих и превращу их в поборников законности и порядка. За дело!»

0: Две недели спустя на связь с Лайлом вышел Эдди. Он звонил из пляжного домика где-то в Каталонии. На нем была шелковая цветастая рубашка и новенькие, с виду чрезвычайно дорогие очки.
1: «Как дела, Лайл?»
0: «Порядок, Эдди».
1: «Жалоб нет?»
0: У Эдди на щеке появились две новые татуировки.
1: «Никаких. У меня новая напарница. Специалистка по боевым искусствам».
0: «На этот раз ты с ней ладишь?»
2: «Да».
0: «Она не сует нос в мою работу с велосипедами. Последнее время велосипедный бизнес набирает обороты. Возможно, я получу официальную линию электроснабжения, дополнительную площадь, стану опять принимать заказы по почте. У моей новой напарницы уйма полезных связей».
1: «Поздравляю, Лайл.
0: Дамочкам ты по вкусу. Ты ведь никогда им не противоречишь. Им только этого и надо».
1: Эдди наклонился вперед, отодвинув пепельницу, полную окурков с золотыми фильтрами.
0: «Ты получаешь посылки?»
1: «Регулярно».
0: «Хорошо», — поспешно сказал Эдди. «Теперь можешь от всего этого избавиться. Мне эти копии уже ни к чему.
1: Сотри данные, а диски уничтожь или продай. У меня тут наклевываются новые делишки, и старый мусор мне без надобности. Все равно это детские игрушки».
0: «Ладно, как скажешь».
1: «Ты не получал одну посылочку? Аппаратик, вроде как телеприемник».
0: «Как же, получил».
1: «Отлично, Лайл. Скрой его и все внутри закроти».
0: «Прямо так?»
1: «Да, закроти, разбей на куски и повыкидывай в разные места. Это опасная вещь, Лайл, ты понял?
0: Я больше не хочу головной боли».
1: «Считай, что ты уже от нее излечился».
0: «Вот, спасибо. Больше тебя не будут беспокоить посылками». Он помолчал.
1: «Но это не значит, что я не ценю твои прежние усилия и добрую волю».
0: «Лучше расскажи, как твоя личная жизнь, Эдди», — скромно предложил Лайл.
1: Эдди вздохнул. «В разгаре. Сначала это была Фредерика. Раньше мы ладили, а потом... Не знаю, с чего я взял, что частные детективы — сексуальная порода. Видать, совсем спятил. В общем, теперь у меня новая подружка. Политик. Радикальный член испанских кортесов. Можешь себе представить? Я сплю с депутатом одного из местных европейских парламентов». Он засмеялся. «Политики, вот где таится секс. Знал бы ты, Лайл, какие-то горячие штучки. У них и харизма, и стиль, и влияние.
0: Деловой народец. Знают обходные дорожки, умеют подлезть с изнанки.
1: С Виолеттой мне так весело, как еще ни с кем не бывало».
0: «Рад слышать, дружище».
1: «Это еще приятнее, чем ты можешь подумать».
0: «Ничего», — снисходительно ответил Лайл. «У каждого ведь своя жизнь, Эдди».
1: «Истинная правда».
0: Лайл кивнул.
1: «У меня дела, Эдди».
0: «Все, совершенствуешь свои инерционные... как их там... тормоза».
1: «В общем, да».
0: «Здесь нет ничего невозможного. Я много над этим работаю и уже близок к решению. Принцип ясен, а это самое главное. До всего остального можно додуматься».
1: «Слушай, Лайл...» Эдди отхлебнул из бокала. «Ты часом не подсоединял этот ящик к антенне и не смотрел его?»
0: «Ты меня знаешь, Эдди», — ответил Лайл. «Кто я такой?» «Простой парнишка с гаечным ключом.

Дмитрий Тихонов. Эрлек Хан. В том же лете по грехам нашим придоши языцы незнаемы, их же добры никто же не весть, кто суть и отколи изидоша, и что за язык их, и которого племени суть, и что вера их. Новгородская первая летопись.

0: Ночь унимает ярость. Ночь смягчает боль. Рассыпались по степи уцелевшие князья и дружины, остатки городовых полков. Бегут прочь от поганой реки, прочь от поганой сечи. Но ветер следует за ними. Ветер несет из степи сны. Хрипит на ложе в своем шатре молодой Даниил, ворочается, скрипит зубами от жара и гнева. Повязка на груди опять пропиталась кровью. Под крепко сжатыми веками звенят клинки, гремят копыта. Вновь и вновь пытается он настичь ненавистных супостатов, но те не позволяют приблизиться, уходят, увлекая князя за собой. А он не может отступиться, остановить гибельную погоню, хоть и понимает уже, что это уловка, что сейчас охватят страшные неведомые всадники его войска с двух сторон, словно кузнецкими клещами стиснут, сомнут. В отчаянии кричит Даниил, в ужасе плачет Даниил, молит о пробуждении. И отступает лихоманка. Гаснет кошмар милостью Господа нашего Иисуса Христа. Открывает глаза. Тишина. Он один. Нет наложницы, стройной Тагизай, племянницы хана Катяна Сутоевича, принесенной в дар давно невзлюбившему половцев молодому витязю. Волосы ее черные и блестящие, словно корчажный деготь, пахли травами, и запах этот приносил ему успокоение. «Но ты ошибся, княже. Не пуст шатер. Три темных фигуры застыли у полога. Недвижные, едва различимые». Стрепенулся Даниил, потянулся к кинжалу и тут же замер. Узнал. Лиц не видя, узнал. Мертвых ни с кем не спутаешь. Великий князь киевский здесь, Мстислав Романович, прозванный Старым. Седая борода свалялась, засохла багровым комом, по груди и животу расползлись грязные пятна. Обнажен Старый, раздет до нога, как и оба спутника его, Александр, князь Дубровицкий, и Андрей, князь Пинский. Стянуты задубевшими веревками запястья их изломанных рук, ребра и плечи измяты, перепачканы травой и землей. Все трое избегли сечи, остались с дружинами в лагере на каменистом холме на закатном берегу поганой реки. Все трое оттуда наблюдали за бегством половецких отрядов, за разгромом черниговских, смоленских и волынских войск. Но от смерти не укрыться за крепким тыном, верно? Не переждать ее за широкими спинами ратников никому еще не удавалось, даже владыке Стольного Града. «Нам нет прощения», — говорит Мстислав Романович, не шевелясь, не раскрывая рта. «Спасайся, Даниил».
1: «Под дощатым настилом лежим мы», — говорит Александр Глебович. «А они пируют на нас».
2: «Почетная смерть», — говорит Андрей Иванович. «Без пролития крови».
0: «Потому мы и здесь», — говорит Мстислав Романович. «Беги, Даниил».
1: «Они обещали не проливать нашу кровь», — говорит Александр Глебович. «И слово свое сдержали».
2: «Под досками мы обрели свободу», — говорит Андрей Иванович. «Спасайся, Даниил».
0: «Вам иная уготована участь», — говорит Мстислав Романович. «На черном дне».
1: «В черном котле», — говорит Александр Глебович. «Иди прочь, Даниил».
2: «Слова сказаны», — говорит Андрей Иванович. «Слова услышаны. Прячься, Даниил».
0: «Они пляшут на нас», — говорит Мстислав Романович. «Они поют на нас проклятые песни».
1: Они зовут его, говорит Александр Глебович. Беги прочь, Даниил.
2: Спасай свою душу, Даниил, говорит Андрей Иванович. Спасай свою кровь.
0: Умри, Даниил, говорит Мстислав Романович. Задохнись, Даниил.
1: Удавись, Даниил, говорит Александр Глебович. Утопись, Даниил.
2: Береги кровь, храни кровь, люби кровь.
1: Слова, сказанные и услышанные, взвиваются вокруг черным водоворотом стаи встревоженного воронья.
2: Вздымается следом молодой князь, стремясь то ли поймать, то ли разогнать дьявольских птиц.
1: Тишина.
2: Нет никого, только тяжелое, влажное дыхание рвется из пылающей огнем груди. Даниил, наконец, просыпается по-настоящему, стонет, приподнимается на локтях. Снова ошибся он. Не пуст шатер. Тагизай сидит у входа, повернувшись лицом к пологу. Тонкие руки ее вытянуты вперед, двигаются беспрерывно, словно вычерчивая в воздухе письмена.
1: Шепот ее достигает его ушей. Чужая речь, диковинный языческий узор, вытканный из незнакомых слов. Он хочет окликнуть ее, позвать к себе, но не может издать ни звука.
2: Рана горит, сжигая последние силы. 3 дня назад ты бился, как зверь, не замечая ее, но сейчас не сможешь самый меч из ножен вытянуть. Откидывается Даниил на тюфяк, набитый свежим ароматным сеном. Серая ткань шатра кружится у него перед глазами. Сердце колотится неровно, отчаянно, словно только что пойманная рыба, брошенная на траву и пытающаяся сбежать от гибели. Дыхание прерывается, но голос Тагизай успокаивает его, убаюкивает истерзанную гневом и страхом душу. Опускаются веки.
1: «Спи, княже.
2: Тот, кто идет из степи, не тронет тебя, пока она здесь». Пока она хранит твою кровь, сплетая слова в непроницаемую для тьмы завесу.
1: Спи, княже. Спи.

0: Отсветы костров и минувшей битвы оседают на лицах людей багровой росой. Темноту наполняет тягучее нестройное пение. Истекая соком, жарится над огнем мясо, теперь нет недостатка в конине. Плещется в братинах брага. Здесь, в 7 верстах к северо-востоку от стоянки Даниила, в лагере Мстислава Ярославича Луцкого, воины празднуют то, что остались в живых. Невеселый праздник. Но если замолчать, отказаться от хмельного, как отличить себя от тех, кто до сих пор лежит там, в 3 днях позади, среди вытоптанного ковыля? Лишь племянники князя Изяслав и Святослав улыбаются и смеются. Ни позор, ни разгром, ни почем этим плечистым молодцам. Их ждет в шатре связанная по рукам и ногам девка, одна на двоих, последняя из пленных, захваченных во вражеском кочевье незадолго до битвы. С ее соплеменницами вдоволь натешились братья минувшей ночью, отыгрались на них, отомстили за поруганную честь. На рассвете изувеченных, но еще дышащих татарок бросили в балке стервятником на забаву.
1: «Наберем новую рать и раздавим нехристей!»
0: Захмелевший Изяслав громко спорит с воеводой на свою беду случившимся рядом.
1: «Сношаем их войско хваленое, как блудную девку!»
0: Он хохочет. Святослав тоже. Воевода, не зная, что отвечать, смотрит на сидящих вокруг кметов, но те отводят глаза.
1: «Если бы половцы не дрогнули, наша бы взяла!»
0: Не унимается Изяслав.
1: «Поганые косые псы! Степная гниль! Они нас сюда притащили, сами же бросились бежать!»
0: Так и есть. Воины Катяна Сутоевича, призвавшего русских князей на подмогу против явившейся с восхода беды, дали слабину, первыми не выдержали натиска татарских всадников. Их бегство породило панику, оказавшуюся губительной для всего союзного войска. Да только опытные бойцы, тот же воевода или сам Мстислав Ярославович, побывавший в десятках браней, не сомневались. Даже окажись половцы в 10 раз храбрее, исход сечи оказался бы тем же. Никогда прежде не доводилось им видеть ничего подобного татарским полчищам. Их полки вели себя так, словно являлись частями одного огромного тела. Их воины были бесстрашны, прекрасно вооружены и обучены. Их кони, казалось, не знали усталости, а стрелы разили без промаха. Но хуже всего, половцы утверждали, будто это лишь разведка. Передовой отряд, посланный Акаян-ханом Тимучином, уже покорившим все восходные земли и царства. Что будет, если следом придут основные силы? Кто остановит их? Спаси нас, грешных, Господи, и помилуй.
1: «И нечего с ними играть! Нечего с ними возиться!» — кричит меж тем вконец разошедшийся Изяслав. «Послов принимать, разговоры разговаривать! Голову давай! Вот и весь разговор!»
2: «Вот и весь разговор!» — подхватывает Святослав. «Правильно первых посланников казнили! И со вторыми так же стоило! Они ответ выслушали, отпустили с миром! Тьфу, паскуды! Смерть им!»
0: «Тоже верно, не поспоришь. Казнили первых послов. Еще там, у Днепра, когда никто не сомневался, что впереди обычный малый поход против очередного племени степняков. Пришли послы татарские и просили русских князей повернуть назад, оставить половцев с ними один на один. Хитрили, конечно. Хотели рассорить противников между собой, разбить и без того не слишком прочный союз. Зато и голов лишились. За коварство. Но теперь, спустя всего несколько суток, то решение уже не кажется правильным. Поспешили.
3: сгубили доверившихся.
1: Мы перед ними гнуться не станем и страшиться их не собираемся.
2: Порубим нехристы.
0: Братья разошлись не на шутку. Мстислав Ярославич наблюдает за ними, поджав губы. Будь жив их отец, его старший брат Ингварь, сиди он здесь, разве дошло бы до такого?
3: Разве позволялось бы им подобное непотребство? Но попробуй, скажи, попробуй утихомирь, нарвешься на брань или на отточенную сталь.
0: Они сами нынче князья, пусть вотчины их и невелики. Они сами нынче себе хозяева и перед людом своим, перед родом своим отвечают сами.
3: Куда больше приходился по душе Мстиславу другой племянник. Даниил Волынский, отданный ему на воспитание после смерти брата Романа.
0: Тоже молод, тоже горяч, но и разумен, и скромен в меру.
3: А как сражался он третьего дня, как хватко рубился с татарами!
0: Да, увлекся, увяз в битве, не приди Мстислав с ратниками на помощь, наверняка бы погиб.
3: Однако, когда положение стало отчаянным, не раздумывая, повернул коня.
0: В суматохе всеобщего бегства Мстислав потерял его из виду, их пути разошлись, и теперь остается лишь уповать, что племянник скрылся от погони целым и невредимым. Даст Бог, свидеться еще.
1: Клянусь, я насажу голову Сабудая на копье!
0: Святослав грозит кулаком кметам, будто это они помешали ему расправиться с татарским ханом, пока была возможность.
1: Я потопчусь на его жирном брюхе!
0: Изяслав хлопает брата по плечу, смеются. Отводит взгляд Мстислав Ярославич. На своем веку немало видывал он пьяного бахвальства, но всякий раз становится тошно. Небо с расплесканными по нему звездами куда более приятное зрелище. Звезды не принимают ничьих сторон, одинаково светят и победителям, и побежденным, и гордым, и слабым. Звездам нет никакого дела до поражения, которое принесут домой на своих плечах русичи, и это чуть облегчает ношу.
3: Князь зевает, торопливо крестит рот. Годы не обманешь. Все сложнее и сложнее обходиться без сна.
0: Пожалуй, пора на боковую хоть немного вздремнуть до рассвета. Хоть немного отдохнуть от жгучего стыда за родичей. Он поднимается, тяжело опираясь на меч.
3: На мгновение смолкают разговоры, и в наступившей тишине слышен лай собак, которых немало возле лагеря. С их помощью гонят русичи скот, захваченный в разграбленном перед битвой татарском кочевье. Лают ожесточенно, захлебываясь яростью. Так встречают лесного зверя, забравшегося во двор. Так встречают врага.
2: «Чу!»
3: — встревоженно вертит головой воевода.
2: «Что за бесовщина?»
4: «Может, нехристи подобрались?»
3: — спрашивает кто-то. Изяслав снова хохочет.
1: «Нехристи подобрались, мамочки!»
3: — кричит он. Язык плохо слушается, но это с лихвой восполняется напором и лихостью.
1: «Но нужны ли мы нехристям, трусы паршивые?
5: Чуть что готовы бросить вся и бежать прочь! Пясий лай пугает вас пуще срама, пуще гнева божьего! Под степняков драпали так, что и стреле не угнаться! Но ты, старшой, драпал быстрее всех!»
3: С этими словами хватает Изяслав воеводу за бороду, подтягивает его к себе. Слитный гул множества недовольных голосов проносится по рядам кметов. Воевода, сперва растерявшийся от такой наглости, с размаху бьет молодого князя по лицу. Бьет тяжело, умело. Выпустив бороду, падает на спину Изяслав. Его брат выхватывает из ножен меч.
2: «А ну!»
3: — рявкает Мстислав Ярославич.
2: «Хватит!»
3: Святослав, с трудом удерживаясь на ногах, поворачивается к нему, поднимает оружие, направляет острие на дядю.
1: Ты зачем вылез, старик? Ты не отец нам, не хозяин.
6: Акстись, дурень, скрипя зубами, говорит Мстислав Ярославич. Христа ради опусти клинок. Не гневи ни Господа, ни соратников своих.
1: Соратников? Вот этих бессовестных трусов, любителей половецких баб.
6: Замолчи, язык свой пьяный прикуси. Иди проспись, тебе же лучше будет.
3: Комок дерна, брошенный кем-то из темноты, попадает Святославу в плечо. Он пошатывается, недоумевающе смотрит на грязь, оставшуюся на рукаве парчевой рубахи. Лают, лают, лают собаки.
5: Ишь, надрывается,
3: бормочет сивобородый дружинник рядом с Мстиславом Ярославичем.
5: И вправду что-то неладно.
3: Святослав поднимает взгляд на кметов, оскаливается.
1: Кто? А, сучьи дети!
3: Глаза его белы от ненависти.
1: Парабля! Христом Богом клянусь! Парабля! Кто?
3: Воевода, подкравшись со спины, хватает его за запястье, держащий меч руки. На протяжении нескольких вдохов борются они под одобрительные выкрики дружинников. Затем воевода отбирает меч и, толкнув князя в грудь, валит его на землю.
1: «Доктор!»
3: — говорит он, тяжело дыша, глядя на пытающихся подняться Ингваревичей.
1: «Так-то! Неповадно будет честных людей за бороды таскать! Идите спать, отцы! Отдохните от трудов праведных!»
3: Несмотря на все свое раздражение, Мстислав Ярославич не может сдержать улыбку. Знает воевода, как обращаться с разбуянившимся князем, как обратить все в шутку, унять гнев зря оскорбленных кметов. Даст бог, завтра поутру никто и не вспомнит о произошедшем. Ведь вспомнить-то вспомнят, конечно, такое не забывается, но есть надежда, что достанет ума не поминать. Собаки вокруг лагеря лают, не переставая. Кажется, будто сама ночь огрызается, рычит, рвется в бешенстве с цепей, роняя в траву пену с десятков ощеренных пастей. Воевода подходит к Мстиславу Ярославичу, протягивает Святославу меч.
6: «Пусть побудет пока у тебя, княже».
3: «Не держи зла на них. Дело молодое, проспятся, прибегут завтра прощения просить».
1: «Мне прощения-то не жалко. Разве ж они передо мной виноваты? Они перед отцом своим виноваты, перед дедами своими». Эх!
3: Воевода машет рукой, замирает, прислушиваясь к непрекращающемуся лаю.
1: «Он чего творится-то? Надо все-таки осмотреть окрестности. Вдруг и в самом деле поганые пожаловали».
3: «Два дня назад они отстали», — возражает князь. «Тут как стол, земля ровная, во все стороны на много верст видать. И получилось бы у них столько времени незамеченными за нами следовать. Скорее уж волки в гости наведались».
1: «Тоже так думаю, но проверить не мешает».
3: «Верно». Воевода отходит в сторону, подзывает дружинников, раздает указания. Мстислав Ярославич вновь переводит взгляд на племянников. Они поднялись и бредут к шатру, опираясь друг на друга. Молчат. То ли хмель выветриваться начал, то ли живительные кулаки воеводы помогли. Не глядят молодые князья по сторонам, опустили головы. Верно, наука, она легкой не бывает. Изяслав и Святослав вваливаются в шатер. Здесь темно и влажно, пахнет мокрой шерстью. Мутными отблесками ложатся на полотнище стен сполохи костра, извиваются, словно танцуя или сгорая в них серые тени. Непроглядным пятном у дальней стены застыла связанная татарка. Она что-то бормочет, шепотом еле слышно.
5: «Будь они прокляты!»
3: — полголоса говорит Изяслав. Он то и дело ощупывает стремительно опухающую скулу, куда пришелся удар воеводы.
5: «Как посмели!»
3: Святослав не произносит ни звука.
0: Пальцы его дрожат. Он подходит к девушке, резким рывком переворачивает ее на спину. Глаза пленницы широко открыты, в них стоят слезы. Губы беспрерывно шевелятся, выговаривая снова и снова одно и то же слово. Мрак полнится многоголосым лаем, возгласами дружинников, ржанием коней, бряцанием оружия. Лагерь встревожен, разбужен, и Святославу приходится наклониться, чтобы расслышать.
7: «Эрлекан!»
0: Горячее дыхание касается его лица.
7: «Эрлекан! Эрлекан!»
0: Он бьет ее в живот. Девушка стонет, сгибается, насколько позволяют путы, но не замолкает.
7: «Эрлекан! Эрлекан! Эрлекан!»
0: Святослав бьет повторно сильнее, и на сей раз неведомое татарское заклинание прерывается. Пленница давится болью, принимается судорожно хватать ртом воздух.
1: «Ну так!»
0: — ухмыляется Святослав.
1: «Присутствие знатного мужа бабе должно помалкивать!»
0: Он опускает ладонь на ее бедро, гладит влажную загорелую кожу, тискает упругую задницу. Девка хороша, хотя некрасива, плоска лицом. Что ему до лица? На него и смотреть вовсе не обязательно. Навалишься сзади, схватишься за тугую черную косу и крой татарку, как кобель-сучку. С нехристями так можно. От срамных мыслей ут напрягается, застывает раскаленным колом. Святослав тянется к завязкам штанов, намереваясь немедленно пустить его в ход. Но тут девушка поворачивается к нему и начинает смеяться. Хрипло, безумно, взахлеб, точь-в-точь собачий лай, что никак не желает стихать снаружи. Святослав ошеломленно отшатывается, но через мгновение берет себя в руки, замахивается тяжелым кулаком.
1: «Умолкни, погонь!»
0: Татарка умолкает. Тотчас глаза ее закатываются. На губах выступает пена. Она опрокидывается на спину и бьется в судорогах. Выгибается дугой, словно умирающий от столбняка. А в ответ на ее мучение вздрагивает земля под ногами князей. Будто что-то ворочается глубоко внизу, под истоптанным дерном почвой и камнями. Будто что-то поднимается из недр.
1: «Чертово семя!» —
0: вскакивает Изяслав, хватается за рукоять меча.
1: «Наколдовала дрянь!»
0: Его брат поднимается, шарит ладонью на поясе, но оружия там нет. Оно осталось у Мстислава Ярославича. Второй меч и нож должны лежать где-то в головах постели, однако отыскать их Святослав уже не успевает. Земляной пол шатра вздыбливается и разверзается черной ямой, огромной уродливой пастью, извергающей удушливый дым. А спустя время, достаточное, чтобы набрать в грудь воздух для крика, из ямы вырастает дьявол. О, они узнают его сразу же. Голова размером с походный котел, черная борода, свисающая на безразмерное брюхо, растянутый в кошмарном клыкастом оскале рот, толстые витые рога, растущие из исчерченного пересекающимися шрамами лба, и глаза, полные смерти.
1: «Господи!» —
0: шепчет Святослав, не в силах отвести взгляды от этих глаз. Чудовищная ладонь опускается ему на темя. Испачканные засохшей кровью пальцы смыкаются вокруг головы. Грязно-желтые когти впиваются в шею и плечи. Во тьме визжит, отчаянно визжит Святослав. Одно движение гигантской руки, и голова его отрывается, отлетает прочь, оставляя за собой в воздухе дугу из рубиновых капель. Дьявол подхватывает падающее тело, припадает пастью к обрубку шеи, жадно глотает кровь, хлещущую ему прямо в глотку. Изяслав, позабыв весь хмель, выбегает наружу. Взгляды целого лагеря прикованы к шатру за его спиной. К шатру, из которого валит вонючий подземный дым. К шатру, в котором чавкает, пожирая душу его брата,
8: рогатый подземный ужас.
5: «Бегите!»
0: — вопит Изяслав. Он роняет меч. Он несется прочь, не глядя перед собой, натыкается на замешкавшегося кмета, валит того наземь, тут же спотыкается и падает сам. Мир вокруг, кажется, состоит только из криков, лошадиного ржания и запаха свежей крови.
8: «Что там? Что там, княже?»
0: — спрашивает кто-то, помогая ему подняться.
7: «Эрлек-хан!»
0: — отвечает Изяслав.
7: «Эрлек-хан! Эрлек-хан! Эрлек-хан!»
0: Гаснут костры. По всему лагерю один за другим огонь не в силах сопротивляться воле своего хозяина, и в наступившей темноте владыка царства мертвых выходит из шатра Ингваревичей. В исполинскую фигуру летят копья и стрелы, но не могут причинить вреда. В суете и толчье люди ранят друг друга, в гвалте и страхе тонут редкие приказы, в навсегда недостижимом небе хохочут довольные звезды. Тощие, заскорузлые пальцы впиваются в рукав Изяслава. Это Мстислав Ярославич, брат его отца. Борода трясется, словно вот-вот разрыдается луцкий князь.
5: «Что вы сделали?»
0: — кричит старик в ухо Изяславу.
5: «Ничего! Клянусь, ничего! Это все девка, татарская ведьма!»
1: «Господи Иисусе!»
5: «Клянусь, мы ничего не делали! Клянусь!»
0: Эрлек черной громадой движется сквозь лагерь. Его борода развивается на ветру, как проклятое боевое знамя. Самые отважные и самые хмельные из кметов встают у него на пути, вооруженные топорами и мечами, но ни топор, ни меч не в состоянии пронзить закаленную пламенем преисподней плоть. Вот плечистый парень с длинными золотыми волосами, успевший надеть кольчугу, подбегает сбоку, рубит с плеча, целя великану в колено. Клинок отскакивает, подобно тому, как отскочил бы от каменной глыбы. Чудовище отмахивается лапой, золотоволосый валится навзничь. Грудь и живот его разорваны. Изо рта хлещет кровь, меж лоскутов оказавшейся бесполезной кольчуги скользят, влажно поблескивая внутренности. Вот подбирается с другой стороны жилистый ветеран. Умелым привычным движением наносит удар секирой в спину, и лезвие ломается, не оставив ни следа на серой коже. Воин пытается отступить, но Эрлек, стремительно развернувшись, хватает его за ногу, взмахивает им как дубиной, бьет об землю, затем поднимает над головой и, раскрыв рот, ловит раздвоенным языком кровь, струящуюся из расколотого черепа несчастного.
5: «Господи, укрепи!»
0: — разносятся во мраке голоса.
1: «С нами крестная сила!»
0: Но это ложь. Здесь никто не услышит молитв. Здесь небо слишком высоко. Здесь, между ним и человеком, Эрлек-хан, явившийся завершить то, что начали его дети. И люди, измученные долгим переходом, раздавленные тяжелым поражением, теряют веру в победу, в правду, в Бога. Потому что Бог в степи один, и Он перед ними, и кровь струится по его смоляной бороде. Люди бегут. Сначала поодиночке, затем группами. Воины, обозники, псари, кашевары. Ломая шатры и навесы, бросая оружие и скарб, роняя и топча друг друга, они бегут во все стороны прочь из лагеря к лошадям.
1: «Спасайся, братцы!
9: Нечто зазря помирать! Свят, свят, свят!»
0: Мимо пробегает один из десятников Изяслава Ингваревича, нагло бритый детина, три дня назад лишившийся кисти. Завидев знакомое лицо, молодой князь пытается было увязаться следом, но Мстислав Ярославич не пускает, держит его за рукав, держит крепко, мертвой хваткой.
5: «Пусти, дядька!»
0: — визжит Изяслав, брызгая слюной.
5: «Пусти!»
1: «Куда? Прочь бежать! Так ведь дьявол за тобою вяжется!»
7: Пусти, сказал! Пусти, а то зашибу!
0: Старый князь бьет племянника навершием Святославова меча в зубы. Изяслав стонет, прижимает руку к разбитым губам. На ладони остаются темные пятна.
1: «Не зашибешь, сучонок!» — шипит Мстислав Ярославич. «Рожей не вышел меня зашибить!»
0: Он замахивается мечом. Изяслав зажмуривается. Кровь течет по его подбородку тонкой дорожкой.
7: Нет больше лихого удальца, не знающего ни стыда, ни страха. Вместо него невесть, откуда взявшийся сутулый и дрожащий недомерок, дерзнувший напялить на себя княжескую парчу.
1: «Нечто я не видел! Нечто я не понимаю!» —
0: продолжает Мстислав.
1: «Дьявол за твоими грехами явился, пока душу твою гнилую, смрадную не заберет, не уйдет. Сколько еще невинных ты готов загубить, чтобы ее спасти?»
7: «Дядь, пожалей меня!»
0: Мстислав снова замахивается мечом. Между тем воевода пытается восстановить хоть какое-то подобие порядка, удержать хоть сколько-то бойцов. Зычный рев его разносится над тонущим в хаосе лагерем.
1: «Стоять, пес язык! Строй! Вы воины или бабы? Коли воины, ко мне! Строй! В бой!»
0: Немногие отзываются на этот призыв. Но отзываются. И вот растет возле воеводы строй, ощетинившийся копьями, укрепленный щитами. Две дюжины бритых чубатых голов, две дюжины храбров, готовых биться даже с тем, кого человеку ни за что не одолеть.
1: «Не разбегаться!» — ревет воевода. «В глаза ему медь! В глаза!»
0: Они метят. Копье, брошенное чьей-то сильной рукой, вонзается Эрлегу под правую бровь, но демон, даже не дрогнув, вырывает его и отбрасывает прочь. Он нависает над горсткой смельчаков, непроглядной рогатой тенью закрывает звезды, в его бороде извиваются змеи. Раздвигается строй. Выступает вперед воевода, подняв над головой походную икону Божией Матери в простом медном окладе. Он держит ее обеими руками, и больше нет у него никакого оружия. Ни меча, ни булавы, ни кинжала.
1: «Изыди!»
0: — рычит воевода на повелителя преисподней.
1: «Именем Пресвятой Богородицы! Изыди!»
0: Но не остановить Эрлек-хана. Не запугать Эрлек-хана. У Богородицы нет власти над ним, и чистый лик ее исполненной печали не заставит его отступить. Безжалостным ураганом обрушивается он на отважных дружинников, ломает копья и ребра, крушит щиты и головы, отрывает руки, вырывает еще бьющиеся сердца и пьет, пьет, пьет горячую кровь. Воевода, до последнего вздоха не поменявший икону на клинок, падает наземь, опрокинутый мощным ударом, и тут же тяжелая ступня опускается ему на грудь, дробя кости, сминая крепкое жилистое тело, прежде ни разу не подводившее своего хозяина. Ни крика, ни стона не издает воевода перед смертью, сурово наблюдая остекленевшими глазами за тем, как умирают пошедшие за ним кметы. Вот последний из них, отбросив щит и топор, бросается на врага с голыми руками и, увернувшись от когтистой пятерни, ловко прыгает ему на брюхо. Уцепившись за бороду чудовища, воин карабкается по массивному туловищу, словно по крепостной стене. Миг, и он уже на груди, выхватывает из-за пояса кривой нож, бьет им резко, без замаха, всаживает по самую рукоять в левую глазницу Эрлега. В следующее мгновение демон срывает бойца с себя, вздымает его над собой, пронзает рогами. Стонет дружинник, скрипит зубами, пытаясь дотянуться пальцами до жуткой морды своего убийцы, но силы утекают стремительно вместе с кровью, широким потоком льющейся по лбу и щекам Эрлега прямо в бездонную пасть.
3: Сны, грехи, мечты и клятвы. Все смыто. Все кончено. Тишина. Отбросив тело Кмета, хан подземного мира поворачивается к двум последним русичам, оставшимся в опустошенном, разрушенном лагере. Двум князьям, старому и молодому. Мстислав Ярославич прижимает лезвие меча к горлу племянника. Изяслав скулит по-звериному, кусает губы, глаза его крепко зажмурены.
10: «Кайся, сучонок!»
3: — шипит Мстислав Ярославич ему в ухо.
10: «Пора ответ держать!»
3: Эрлек приближается. Черный силуэт на фоне черного неба. Запах крови бьет в ноздри, кружит голову, заставляет сердце трепетать от ужаса и жажды. Он настолько густой, что кажется осязаемым. Проведи рукой в воздухе, всколыхнешь медно-соленую волну.
10: «Ты пришел за ним!»
3: — кричит Мстислав Ярославич в надвигающийся мрак.
10: «Забирай же! И оставь нас в покое!»
3: Его голос, дребезжащий и полный страха, звучит нелепо, постарушечье в этом пропитанном смертью безмолвии. Эрлек ничего не отвечает. Он все ближе. В левой его глазнице до сих пор торчит кинжал.
10: «Я отдаю то, что принадлежит тебе!»
3: говорит Мстислав Ярославич и добавляет слово, которого не собирался произносить, но которое станет последним когда-либо сказанным им.
10: «Владыка!»
3: Одним движением он перерезает горло племяннику и толкает того вперед, навстречу своему хану, а сам опускается на колени и прижимается лицом к земле.
8: «Это очень просто. Это проще всего на свете. Это как разжать пальцы, вися над пропастью. Как отвернуться от нищей старухи, тянущей грязную и трясущуюся руку за подаянием. Как прикинуться спящим».
3: Он слышит чавканье, слышит хруст разрываемой плоти и треск ломающихся костей. Слышит влажный шелест огромных.

Когда Мстислав Ярославич Луцкий осмелится поднять голову, лагерь окажется пуст. Огонь будет вновь плясать в кострищах, освещая груды изувеченных мертвецов, разбросанное повсюду оружие, поломанные шалаши и шатры, растоптанные стяги. Князь попробует прочесть молитву, возблагодарить Господа за свое чудесное спасение, но не сможет. Вместо слов изо рта будет выходить лишь невнятное мычание. Он подползет к тому, что осталось от Изяслава, сына его брата, станет целовать перемазанные багровым софьяновые сапоги и попытается попросить прощения, однако язык вновь откажется служить ему. И он поймет, что это навсегда, и оставит попытки заговорить, и, съежившись у трупа племянника, станет ждать смерти, но не дождется. Смилуйся над ним, Господи, на страшном суде Твоем.

0: Летняя ночь коротка. Близится утро, и вот-вот на восходной стороне горизонта появятся первые проблески света. Но тьма еще не насытилась, еще не собрала причитающийся ей оброк. 5 верстами севернее разгромленного луцкого лагеря стоянка Михаила Всеволодовича, владельца крохотного княжества близ Чернигова. Здесь нет ни костров, ни браги, ни застольных бесед. Дружинники спят в повалку, измотанные тяжелым дневным переходом. Лишь немногочисленные часовые всматриваются в темень, да время от времени окликают друг друга. Михаил тоже бодрствует в княжеском шатре. Сидя у тела Василька Мстиславича, своего двоюродного брата, наследника Черниговского престола, молится он за упокой его души. Василько умер на закате, не совладав со злыми ранами. Отмучился, отметался, впал в забытье и вскоре перестал дышать. Глядя на кажущееся в сумраке белом лицо покойника, снова и снова просит Михаил простить ему прегрешения, вольные и невольные, открыть врата ему в Царствие Небесное. Он не любил Василька, был тот чванлив и высокомерен, скор на грубые слова, да, говорят, затаскивал иногда мальчика в свою постель. Но нынче, перед наступающими последними временами, все равны, все грешны. Из безбожных восточных земель явились Гог и Магог, проклятые народы, коим предначертано прервать тысячелетнее торжество Христовой веры. Отгремевшая 3 суток назад битва, величайшая битва из всех виденных им, лишь начало, начало конца света. Молится Михаил. Молится, потому что освобожден сатана из темницы своей и свободно ходит по земле. Потому что ночная тишина степи сводит с ума, наполняет уши смрадным шепотом, призывает радоваться смерти Василька, ведь теперь Черниговский престол отойдет ему, старшему живому родственнику. Теперь сумеет он выбраться, наконец, из опостылевшей деревни, получит в свои руки настоящую власть. 40 лет ждал, и вот оно свершилось. Ликуй, княже! Но Михаил только хмурит сильнее брови, да крепче стискивает пальцы, сложенных перед грудью рук, ни на мгновение не прерывая молитвы. Ибо стоит замолчать, и зло немедленно воспользуется возникшей брешью. Снаружи какой-то переполох. Лязгает железо, шуршат шаги, встревоженно перекрикиваются часовые.
1: «Слыхал? Конский топ!»
2: «Где? С восхода?»
1: «С юга, братцы! Да ты ухо, ухо-то к земле приложи!

0: Ну, точно, скачут. Князь бы сказать. Да коней всего один или два. Наши это. Нечего попусту тревожить. Бог его знает, наши это или не наши.
1: Михаил поднимает взгляд. Суетятся сторожа, страшатся врага, пропустить и не ведают, что главный враг уже здесь, уже в лагере. Вон он ходит вокруг шатра, невидим и неслышим для всех, кроме князя. Ступает тяжело, неспешно, не пытается проникнуть внутрь. Скользит по ткани огромная рогатая тень, хоть нет ни луны, ни огня, способных породить ее. Ждет. Снаружи лошадиное ржание, чей-то приглушенный смех.
2: «Ишь ты, без всадников!
0: Отбельсь, поди, от лоцкого табуна!
3: А вы, вояки, тревогу поднимать уже собрались! Так поди пойми, в темноте-то!»
1: Не видят дружинники тех, кто прискакал на двух конях. Не слышат, не чувствуют, разве что повеет вдруг холодом или заноет сердце. Но тут посреди степи, вдали от дома, и без того часто болит в груди. Берут они взмыленных скакунов под уздцы, треплют их по шеям, успокаивают. Кто-то находит в суме недозрелое яблоко, неизвестно почему не съеденное в походе, угощает утомленную зверюгу. А послы Эрлек-хана тем временем входят в шатер, не колыхнув полога. Входят как к себе домой. Хозяйски озираются, садятся напротив, сложив ноги по степному.
4: Михаил помнит их. Братья Ингваревичи, племянники Мстислава Луцкого. Молодые, отчаянные, наглые. У обоих в лицах ни кровинки. Бледные, как мел, бледнее василька, лежащего рядом.
1: Оба улыбаются, хотя в мертвых глазах только мука. «Здравствуй, княже», — говорит Святослав.
2: «И спалать тебе»,
1: — вторит ему Изяслав. Не отвечает Михаил. Молится.
3: «Владыка девяти нижних миров, хозяин Красных озер и Железных кочевий, великий хан Эрлек направил нас сюда».
1: Сам он стоит позади, за спинами своих послов, отделенный от них тончайшей льняной стеной. Михаил видит его очертания. Длинные, плавно изгибающиеся рога, большую бритую голову, массивные плечи. Не верится, что вот-вот взойдет солнце, чьи первые же лучи развеют эту жуткую тень, отправят ее владельца в отведенные ему чертоги. Приторный липкий аромат бойни наполняет шатер, заставляет волосы на загривке шевелиться, пробуждает тошноту. Держись, Михаил.
3: Великий хан Эрлек был призван своими детьми, дабы вернуть в мир справедливость.
2: Мы убили доверившихся нам посланников, и теперь он берет с нас плату, кровавую плату.
3: Многих из нас он нашел в эту ночь. Не всех, но многих. Ты последний, княже.
1: Молится Михаил. Шевелятся беззвучно губы, складывая слова молитвы в неприступный тын, за который не проникнуть ни степной нечисти, ни ее повелителю.
3: Василько ускользнул, но тебе не выйти, искалится Святослав. Отдай свою кровь.
2: Признай вину и понеси наказание,
1: тявкает Изяслав.
2: Умолкни. Твой бог не защитит тебя здесь. Ему не дотянуться так далеко.
1: Молится Михаил. Неслышные слова вылетают изо рта облачками белесого пара. Его бог в нем. Бьется изможденным сердцем в груди. Растекается тягучей тяжестью в костях, наполняет силой уставшую душу. Тьма дышит ему в лицо, но он не отводит взгляда.
3: «Великий хан Эрлек получит тебя, пусть не сегодня.
5: Великий хан Эрлэк получит тебя через 23 года, 3 месяца и 20 дней!»
1: Все так же ухмыляясь, они придвигаются ближе, садятся по обе стороны от Михаила, склоняются к его ушам и шепчут в них правду о будущем, о грядущем нашествии, о падении городов русских, о пламени и плаче, что охватят землю от края до края, о громадной, богато украшенной ханской юрте и двух кострах по обе стороны от ее входа, о черном идоле, поганом рогатом идолище, возвышающемся над кострами и требующем поклонения, об острой стали и не менее острой боли. Скоро рассвет. Молится Михаил. Молится Михаил. Молится.

0: Аккуратно! Вот так, вот так!
1: Ценнейший груз собирали и разбирали с величайшими предосторожностями и передали работникам космопорта в громадных ящиках и коробах величиной с комнату. Наложили один, потом второй слой обертки, прошили ватой, перетянули шпагатом и сверху, во избежание поломок, обтянули бархатом. При всем бережном обращении с тюками, картонками и упакованным имуществом все спешили.
0: «Поторапливайся! Шевелись!»
1: Это пришел черед второй аварийно-спасательной ракеты. Первая ракета взмыла к Марсу вчера. В этот миг она, исчезнув из виду, рокотала по великим черным прериям космоса. Второй ракете предстояло, словно ищейки на заколдованном торфянике, выслеживать по пятам первую, вынюхивая мельчайшие следы стали, выжженных атомов и фосфора. Этой второй неуклюжей, тучноватой ракете с чудаковатыми людьми на борту никак нельзя было опоздать. Вторая ракета была забита до отказа. Она билась в судорогах и содрогалась, сжалась в пружину, как небесная гончая, и сорвалась изящным прыжком в небо. По пути из ракеты извергались лавины огня. Она обрушила вниз град раскаленных угольев и пламени, словно внезапно взлетевший горн. На бетонке еще дымилась зола, пепел и окалина, а ракеты уже и след простыл.
2: «Будем надеяться, она благополучно долетит», — сказал ассистент психолога, вглядываясь в небо.

Первая ракета прибыла из ночного неба и села на планету Марс. Машины сделали богатырский глоток прохладного воздуха. Ракета принюхалась к нему механическими ноздрями, продула сквозь легкие и провозгласила сей воздух изысканным, 10 миллионов лет выдержки, пьянящим, но чистым. Космонавты шагнули наружу. Они оказались в одиночестве. 30 человек с командиром очутились в краю, где вечно дул ветер над морями пыли и мертвыми городами, вымершими, когда Земля еще только распускалась, словно цветок джунглей за трижды по 20 миллионов миль отсюда. Небо было неправдоподобно прозрачным, будто кристально чистый спирт из куба, и на нем, не мерцая, горели звезды. Воздух щекотал горло и легкие, как ножом. Его приходилось хватать ртом. Он был разреженный, призрачный, неуловимый, требовал за собой погони. Люди почувствовали головокружение и тягучую тоску. Песок завывал над ракетой. «Дайте срок», — говорил ночной ветер. «И я похороню вас, если будете стоять, не двигаясь, как я похоронил каменные города и запрятанные там человеческие мумии. Запорошу, заровняю, как иголку с ниткой, и следов своих оставить не успеете». «Внимание!» — вмешался командир. Ветер унес его голос, словно кувыркающийся лоскут невидимой газеты. «В одну шеренгу становись!» — скомандовал он назло одиночеству. —

0: движениях людей чувствовалась заторможенность. Они беспорядочно толклись, пока, наконец, не встали на свои места. Командир встал к ним лицом. Планета лежала у них под ногами и повсюду. Они стояли на дне пересохшего моря. Приливные волны многих лет и столетий обрушились на них. Они были здесь единственными живыми существами. Марс был безжизнен и так далек от всего, что у них аж забегали мурашки по коже.
1: «Ну?»
0: — жизнерадостно воскликнул командир.
1: «Вот мы и здесь!»
0: «И здесь!» — отозвался призрачный голос. Люди оглянулись. У них за спиной стены города, наполовину занесенного пылью, песком и древними мхами, стены города, погрязшего во времени по самые высокие шпили, ответили эхом. Черные стены расплывались, как песок под струей воды.
1: «Каждый из вас знает, что делать!» — кричал командир.
2: «Что делать? Что делать?»
0: — вторили ему городские стены. Командир был заметно раздражен. Экипаж не стал снова оборачиваться, но по их затылкам пробежал холодок, и они почувствовали каждый свой вставший дыбом волосок.
3: 60 миллионов миль,
0: прошептал в конце шеренги капрал Энтони Смит.
1: Разговорчики в строю, закричал командир.
3: 60 миллионов миль,
0: повторил про себя Энтони Смит, оборачиваясь. В вышине холодного темного неба сияла Земля. Звезда, не дать не взять, звезда далекая, прекрасная, но всего лишь звезда. Ничто в ее очертаниях или свечении не выдавало существования морей, стран, городов.
1: «А ну тихо!»
0: — гневно заорал командир, сам удивившись своей злости. Все посмотрели на Смита в конце шеренги.
3: А он смотрел в небо.
0: Они перехватили его взгляд и узрели Землю, недосягаемо далекую, на расстоянии полугода во времени и в миллионах, миллионах миль. Их мысли беспорядочно заметались. Много лет назад человечество на судах и кораблях, аэростатах и самолетах вышло на арктические просторы Земли. Брали храбрейших, как на подбор, энергичных, несгибаемых, чистых душой, притертых друг к другу. Но сколько ни отбирай, кто-то ломался, погружался в арктическую белизну, в долгие ночи, безумие суток, тянувшихся месяцами. Было так одиноко. Одиноко. Статный человек, оторванный от жизни, от женщин, мнил, будто мозг его размякает. Как все гнусно и тоскливо.
4: 60 миллионов миль,
0: произнес Энтони Смит уже громче. А теперь возьмем 30 человек, сколотим, выстроим по ранжиру, расфасуем, разложим по полочкам, впрыснем им противоядие в душу и тело, рафинируем, пропсихоанализируем, зарядим этими крепкими орешками пистолеты и огонь по мишеням. И что получим в конечном счете? 30 человек в шеренге, один из которых сначала забормотал себе под нос, потом заговорил громче.
3: 30 человек вперились в небеса и видят далекую звезду, зная, что Иллинойс, Айова, Огайо и Калифорния канули в бездну.
0: А ты очутился в каком-то жутком мире, где ветер никогда не перестает, где все умерло, где командир пытается строить из себя добряка. И тут, как будто тебе это раньше не приходило в голову, ты говоришь себе: «Черт возьми, я же на Марсе!» А Энтони Смит это сказал вслух.
4: «Я не у себя дома. Я не на Земле. Я на Марсе. Где Земля? Вон она! Видишь, светится чертова булавочная головка. Так это она и есть. Какая глупость! А тут мы что делаем?»
0: Люди напряглись.
1: Командир резко повернулся к психоаналитику Уолтону. Они быстро прошлись вдоль шеренги, пытаясь выглядеть непринужденно. «Ну что, Смит, какие проблемы?»
4: «Я не хочу здесь находиться!»
1: Смит побледнел.
4: «Боже праведный, ну зачем я сюда прилетел? Это же не Земля!»
1: «Ты же сдавал все экзамены. Ты знал, что тебя ждет?»
4: «Нет, я закрывал на это глаза!»
1: Командир метнул сердитый взгляд на психиатра, как будто доктор был виноват. Последний пожал плечами. «Каждый может ошибаться», — хотел было он сказать, но сдержался. Молодой капрал готов был расплакаться. Психиатр мгновенно сориентировался.
5: «Все за работу! Развести костер, ставить палатки, не терять времени!»
1: Люди расходились и роптали. Они уходили нехотя, оглядываясь назад.
3: «Вот чего я опасался», — сказал психиатр. «Этого.
1: Космические путешествия, черт бы их побрал, штука новая, слишком новая. Никому не дано понять, что могут сделать с человеком 60 миллионов миль». Он взял в оборот молодого капрала.
5: «Так вот, все в порядке. Вам лучше приниматься за свою работу, капрал. Займите себя чем-нибудь, да поскорее».
1: Капрал закрыл лицо руками.
4: «Это жуткое ощущение. Знать, что ты так далеко от всего. И вся планета мертва. Никого, кроме нас».
1: Ему поручили разгружать коробки с замороженным провиантом. Психиатр и командир стояли невдалеке на песчаной дюне, наблюдая за работой людей.
6: «Конечно, он прав», — сказал психиатр. «Мне тут тоже не нравится. Это опустошает, совершенно подавляет. Здесь одиноко. Все до чертиков мертво и далеко. Еще этот ветер, опустевшие города. Мне паршиво».
1: «Я и сам не в своей тарелке», — сказал командир. «Что вы думаете насчет Смита? Выдержит или загнется?»
6: «Я присмотрю за ним. Ему сейчас нужны друзья. Если он загнется, то, боюсь, потянет за собой остальных. Мы все связаны одной веревкой, даже если она незримая.
3: Я только уповаю на то, что вторая ракета прорвется. Увидимся позже».
1: Психиатр удалился. Ракета стояла в ночи на морском дне посреди Марса, и тут без предупреждения выскочили две белые марсианские луны, словно кошмарные воспоминания, и понеслись по небу вдогонку друг за другом. Командир стоял, глядя в небеса, где сияла Земля. Ночью Смит свихнулся. Рассудок у него помрачился, но он никого не потянул за собой. Он изо всех сил дергал за эту веревку, всю ночь вызывая потаенные страхи, крики, вопли, предсказания ужасной погибели. Но остальные держались крепко, трудились, обливались потом в темноте. Он никого не смог увлечь за собой в свое убежище у подножия высоченного утеса. Он падал всю ночь. Утром долетел до дна. Под воздействием успокоительных средств Смита с закрытыми глазами, свернувшегося калачиком, уложили в постель на корабле, откуда его вопли доносились как шепоты. Воцарилась тишина. Трудились только ветер и люди. Психиатр раздавал дополнительные пайки еды, шоколады, сигареты, бренди. Они с командиром неусыпно вели наблюдение. «Не знаю, что и сказать. Я начинаю подозревать...»
5: «Что?»
1: «Человек не был создан для того, чтобы забираться так далеко в одиночестве. Путешествие в космосе требует слишком многого. Изоляция,
6: Оторванность совершенно противоестественная. Космос сам по себе, если призадуматься, сумасшествие наяву, сказал командир. Будьте начеку, я и сам слетаю с катушек.
7: Не молчите, сказал доктор.
6: Что скажете? Выдержим мы здесь?
7: Справимся. Признаю, людям тошно. Если в течение суток не будет улучшения и спасательный корабль не появится, нам придется уходить в космос. Одно осознание того, что мы летим домой, выведет людей из этого состояния.
6: Боже, все пойдет прахом.
4: Какая досада, $1 миллиард в трубу.
6: Что мы скажем сенаторам, когда вернемся, что струсили?
7: Иногда трусость — единственное, что нам остается.
6: Человек способен выдерживать до определенного предела, потом нужно убегать. Если только не найдется никого, кто побежит вместо него.
7: Посмотрим.
6: Взошло солнце. Две луны исчезли. Но и при дневном свете Марс оказался ничуть не гостеприимнее, чем ночью. Кто-то выстрелил в животное, которое ему померещилось за спиной. Кто-то бросил работу из-за ослепляющей головной боли и ушел на корабль. Хотя большую часть дня они проспали, сон их только измотал. Многие просили доктора дать им успокоительные и бренди. С наступлением темноты доктор и командир подвели итоги.
7: «Нам лучше сматываться отсюда», — сказал Уолтон. «Еще один случай, Соренсен. Бернард то же самое. Очень жаль, оба отличные ребята, замечательные, но мы не смогли воспроизвести Марс в наших лабораториях на Земле. Никакое испытание не может воспроизвести незнаемое. Шок от изоляции, от одиночества в тяжелой форме. Что ж, это была достойная попытка. Лучше быть счастливыми трусами, чем бесноватыми психами. Что до меня, так мне здесь плохо. Как сказал тот бедняга, я хочу домой.
6: Итак, должен ли я отдать приказ?» — спросил командир. Психиатр кивнул. «Боже мой.
7: Я не хочу сдаваться без борьбы.
6: Не с чем бороться, только ветер и пыль. Мы могли бы дать настоящий бой, если бы прибыл спасательный корабль, а его все нет и нет.
7: Капитан, сэр!»
6: «Да». Капитан и психиатр обернулись.
7: «Взгляните, сэр, в небо! Спасательный корабль!»
6: Ничего, кроме правды. Люди высыпали из корабля, из палаток. Солнце село и подул холодный ветер, но никто не расходился. Все до рези в глазах смотрели, как в вышине разгорается огонь. Вторая ракета возвестила о своем прибытии длинным шлейфом красного пламени, которое ширилось и ширилось и ширилось. Она приземлилась, она остыла. Люди из первой ракеты с криком побежали к ней по морскому дну.
7: «Ну?»
6: — спросил командир, отступая. «Что это значит? Уходим или остаемся?»
7: «Пожалуй, остаемся», — сказал психиатр.
6: «На сутки?»
7: «Немного дольше», — ответил Уолтон.

0: Из второй ракеты кранами поднимали огромные контейнеры. «Осторожней, осторожней!» Держали наготове чертежи, кувалды, ломы и рычаги. Психиатр верховодил.
1: «В эту сторону! Ящик номер 75? Туда! Контейнер номер 067? Сюда! Вот так! Вскрывайте! Язычок А в прорезь Б! Язычок Б в прорезь С! Хорошо, отлично! Замечательно!»
0: Все было собрано до рассвета. За 8 часов из ящиков и контейнеров они смонтировали чудеса. Убрали долой шпагат, вощанку и картон, в отдельности протерли и перебрали каждую деталь целого. Когда подошло время, люди из первой ракеты выстроились на подступах к этому чуду, не веря своим глазам, в благоговейном ужасе.
1: «Готово, капитан?»
2: «Еще бы!»
1: «Включайте рубильник!»
0: Капитан включил рубильник. Маленький город засветился.
2: «Бог ты мой!» —
0: вырвалось у командира. Он вступил на единственную главную улицу города. С каждой стороны улицы стояло по 6 домов. Бутафорские фасады, сияющие гирлянды красных, желтых, зеленых огоньков. Из полудюжины потайных музыкальных автоматов лилась музыка, хлопали двери, из парикмахерской возник некто в белом халате с синими ножницами и черной расческой в руках. За его спиной медленно вращался символ всех цирюльников — красно-белый полосатый шест. Рядом закусочная с журнальной стойкой у порога. Ветер трепал газетные полосы, на потолке крутился вентилятор, изнутри раздавалось змеиное шипение газировки. Мимоходом они заглянули внутрь. Им улыбнулась девушка в зеленом хрустящем накрахмаленном колпаке.
2: «Бильярдные! Зеленые столы, как прогалины в лесу, мягкие, манящие! Разноцветные бильярдные шары, выложенные треугольниками, замерли в ожидании. Напротив — церковь. Окна из имбирного, земляничного, лимонного стекла, а в ней — человек в черном костюме с белым воротничком.
1: Дальше библиотека. Поодаль отель. Мягкие постели, первая ночь бесплатно, кондиционер.
0: За конторкой служащий, рука на серебристом колокольчике. Но то место, куда они шли, притягивало их, как запах воды приманивает скот в пыльных прериях. Здание в начале улицы. Салун Мейлбек. Человек с напомаженными курчавыми волосами, рукавами, засученными выше полосатых локтей и схваченными красными подвязками, стоял там, подпирая столб. Он исчез за качающимися дверями. Когда они стояли в дверях, он уже начистил стойку бара и теперь разливал виски в 30 сверкающих стаканчиков, выстроенных в линейку на прекрасном длинном баре. Над головой уютно светила хрустальная люстра. Наверх вела лестница, а там... На балконе из нескольких дверей струился тончайший аромат духов. Все молча подошли к бару, взяли виски и залпом осушили, не вытирая губ. В глазах защипало. Стоя в дверях, командир прошептал психиатру:
3: «Подумать только, какие затраты!
1: Студийные декорации. Сборно-разборно-складные. Священник в церкви по соседству, конечно, настоящий. Трое бродобреев тоже. Да еще топер».
0: Человек за пианино с пожелтевшими клавишами клыками заиграл женщину из Сент-Луиса с бриллиантовыми кольцами.
1: «Аптекарь, две девушки, продавщица газировки, хозяин бильярдный, чистильщик обуви, гардеробщик, два библиотекаря, то да сё, работники, электрики и так далее. Это еще 2 миллиона долларов. Отель в самом делешний, сверху донизу. В каждом номере душ, комфорт, отменные кровати. У остальных зданий внешние стены на 3/4 ложные. Все аккуратно выстроено со своими пазами и выступами. Даже ребенок за час соберет эту игрушку».
0: «А она сработает?»
1: «Взгляните на их лица. Они уже успокаиваются».
3: «Почему вы раньше мне не сказали?»
4: Потому что если бы они прознали, на какую ерунду тратятся деньги, газеты разорвали бы меня на куски.
1: Вмешались бы сенаторы, конгресс, Господь Бог. Все это глупо и наивно до чертиков, но ведь работает.
4: Это земля. Больше меня ничего не интересует. Это земля. Клочок земли, к которому человек может прикоснуться и сказать: «Это Иллинойс, город, который я знавал, и здания мне знакомы. Это уголок земли, перенесенный сюда ради меня, чтобы я мог за него держаться, пока сюда не привезут еще и не прогонят одиночество навсегда».
1: Дьявольски изощренно.
0: Улыбаясь, люди заказали виски на всех по второму кругу.
1: «Командир, а члены экипажа на нашем корабле родом из 14 маленьких городов. Их так специально отбирали. На этой улочке из каждого городка взято по одному зданию. Бармен, священник и бакалейщик, все 30 человек экипажа второй ракеты из этих городков».
0: 30? Не считая спасательного экипажа. Психиатр не без удовольствия пробежался взглядом по лестнице на балкон, по запертым дверям. Одна из них чуть приоткрылась, и в щелочке на мгновение мелькнуло прекрасное синее око.
1: «Каждый месяц мы будем привозить все больше огней и городов, все больше людей, больше земного. Все должно быть знакомое. То, что знакомо, здравому уму на пользу. Первый раунд мы выиграли. Не будем стоять на месте, будем выигрывать и дальше».
0: Люди начали смеяться, разговаривать, хлопать друг другу по плечу. Некоторые вышли и направились в дом напротив постричься, поиграть в бильярд, в бакалейную лавку. Кто-то скрылся в церковной тиши, и органная музыка послышалась как раз перед тем, как пианист в салуне, освещенном хрустальной люстрой, заиграл Фрэнки и Джонни. Двое, смеясь, поднялись по лестнице к дверям, что на балкончике.
1: «Командир, я человек не пьющий. Как насчет ананасного коктейля в закусочной напротив?»
0: «Что?
1: А, я вот думаю про Смита».
0: Командир повернулся к нему. «Он остался на корабле.
1: Как вы считаете, может привести Смита сюда, к нам? Будет ли от этого толк? Понравится ли ему здесь? Осчастливит ли его?»
5: «Во всяком случае, попытаемся», — сказал доктор.
0: Пианист очень громко заиграл «Мою старую компанию». Все запели, некоторые затанцевали, и городок, словно алмаз, сверкал в темноте пустыни. Одинокий Марс, черное небо, полное звезд, напор ветра, луны восходят, моря и древние города мертвы. Но лучезарный полосатый шест над парикмахерской вращался, и окна церкви окрасились в цвета кока-колы, лимонада и ежевичного напитка. На пианино кто-то тренькал «Skip to my Lou» через полчаса после того, как командир, психиатр и некто третий вошли в закусочную и сели.
1: «Три ананасных коктейля», — сказал командир.
0: Они сидели, почитывая журналы и медленно покручиваясь на винтовых табуретах, пока девушка за стойкой не принесла и не поставила к локтю каждого из них по стакану коктейля. И все трое разом потянулись к соломинкам. Вы слушали рассказ Рэя Брэдбери «Лети домой» в переводе Арама Оганяна.

Однажды днем в конце июля Рик Монро, старейший житель Бостон-Фоллс, что в Нью-Гэмпшире, сидел на скамейке в городском сквере и поджидал почтово-торговый фургон из Гринвича. Чертов фургон должен был появиться к 2 часам пополудни, но часы на городской церкви пробили уже 3 раза, а на дороге из Гринвича так никто и не появился. У коновязи перед главным универмагом Бостон-Фоллса стояли 4 верховые лошади, рядом чей-то фургон, в дорожной пыли играли обнаженные по пояс мальчишки, в воздухе надоедливо жужжали мухи. Рик вытянул ноги и заметил грязные пятна на штанине своего старого комбинезона. Опять его приходящая раз в неделю домработница мисс

0: Миссис Чандлер пренебрегла стиркой. Надо бы сделать ей замечание, но Рику этого не хотелось. Иметь домработницу считалось роскошью, и плохая прислуга все-таки лучше, чем никакой. Даже если она всюду совала свой нос, иногда совершала набеги на его ледник, и хмуро напоминала о необходимости посещать еженедельные церковные службы. Кто-то из мальчишек закричал, и они сбились в стайку на дороге. Рик выпрямился и дрожащей ладонью прикрыл от солнца глаза. Две уставшие лошади тащили фургон с высокими бортами и полотняным верхом. Рик подождал, пока повозка остановится у магазина, подождал, пока ее разгрузят. Нет причин торопиться, спешить совершенно некуда. Пусть мальчишки суетятся и бегают вокруг фургона. Наконец повозка тронулась и медленно потащилась дальше, к следующему на дороге городку под названием Иерихон. И Рик поднялся со скамейки, поморщившись от скрипа бедренного сустава. Он прошел по прохладной траве, пересек пыльную дорогу и поднялся по деревянным ступенькам. Все мальчишки уже разбежались, за исключением Тома Купера, уставившегося на него широко раскрытыми глазами. Навстречу Рику вышел Глен Раундл, хозяин магазина и один из трех членов городской управы. В руках он держал небольшой бумажный пакет и тонкую пачку писем, перевязанных бечевкой. «А, вот и вы, мистер Монро!» — официальным тоном обратился к Рику хозяин магазина, одетый в накрахмаленную белую рубашку и белый фартук, свисающий почти до земли. «Это лучшее, что мы получили за всю неделю. Говядины не было, зато привезли немного бекона. Не успеет испортиться, если вы быстро доберетесь до дома». «Спасибо, Глен», — сказал Рик. «Запишешь на мой счет, как обычно?» «Отлично», — кивнул Глен. Рик повернулся, чтобы спуститься со ступеней, но тут из полумрака магазина появился мужчина. Это был Генри Купер, отец Тома, в плотно застегнутой фланелевой рубашке, голубых джинсах и с черной густой бородой до середины груди. «Мистер Монро, не хотите ли проехаться с нами до дома?» Рик повертел в руках сумку. «Это было бы превосходно!» Как хорошо, что Генри приехал в магазин без своей жены Марсии. Хоть она и была прилежной прихожанкой, ее отношения с соседями, особенно со стариком Риком Монро, который держался особняком и не ходил в церковь, нельзя было назвать христианскими. Рик пошел вслед за Генри и его сыном и уселся сзади между двумя деревянными ящиками и бочонком.
1: «Вы можете сесть впереди, если хотите», — предложил Генри.
2: «Нет, это место вашего сына», — ответил Рик. «Пусть остается рядом с вами».
0: Генри отвязал поводья, и через пару минут параконная повозка покатилась по шоссе, носящему название 12-й Нью-Гемпширской магистрали. Жесткий кузов повозки подпрыгивал на каждой неровности, но Рик радовался, что ему не пришлось возвращаться пешком. Теперь ему требовался почти час, чтобы добраться от дома до центра города, и он снова, уже не в первый раз, вспомнил, как один раз в жизни ему потребовалось 90 минут, чтобы преодолеть многие тысячи миль. Рик оглянулся на городской сквер и стоящие там каменные обелиски с фамилиями погибших на войне жителей Бостон-Фоллза. Тех, кто был убит в гражданскую войну, испано-американскую, Первую и Вторую мировые, кто погиб в Корее, Вьетнаме и даже в Первой и Второй войнах в заливе. Но вот сквер скрылся из виду, и немного времени спустя фургон покинул маленький Нью-Гемпширский городок, переживающий шестое десятилетие 21 века. Доехав до фермы Рика, Генри с сыном спрыгнули с козел, чтобы помочь ему разгрузиться.
1: «Разрешите, я принесу воды для лошадей?» – спросил Генри. «Сегодня ужасно жарко».
2: «Конечно, пройдите прямо», – ответил Рик.
0: Генри кивнул и окликнул сына.
1: «Том, помоги мистеру Монро внести покупки в дом. Не стой без дела».
0: «Есть!» — отозвался мальчик и взял сумку из рук Рика. Неожиданная помощь обрадовала и несколько смутила старика. В доме было прохладнее, чем на улице, но не намного. Рик вспомнил о тех временах, когда достаточно было повернуть выключатель и охладить помещение так, что можно было замерзнуть. Мимо плиты, которую приходилось топить углем, Рик прошел в кухню. Из хозяйственной сумки он достал несколько консервных банок с небрежно приклеенными черно-белыми этикетками и сверток вощеной бумаги с беконом. Открыв ледник, он быстро сбросил туда продукты и плотно затворил дверцу. Том остался в комнате, оглядываясь, рассматривая висящие на стенах фотографии в рамках. На них Рик был моложе и сильнее, как и вся эта несчастная страна.
2: Том?
3: Да, сэр.
2: Хочешь полакомиться?
0: Мальчик почесал чумазую щеку такой же грязной рукой.
3: Мама говорит, чтобы я ничего не брал у незнакомцев. Никогда.
2: «Как ты можешь называть меня незнакомцем?» — воскликнул Рик. «Я живу рядом с вами, на той же улице».
3: «Угу».
2: «Значит, мы не чужие друг другу? Присядь, не уходи».
0: Том уселся на деревянный кухонный стул, а Рик обошел вокруг стола, открыл буфетный ящик, вытащил ложку. Снова повернувшись к леднику, он открыл морозильное отделение и быстро наполнил белую кофейную чашку с отбитой ручкой. Запотевшую от холода чашку он поставил перед Томом и протянул ему ложку.
2: «Вот, попробуй», — произнес он.
0: Том с любопытством посмотрел на угощение, осторожно зацепил немного ледяной смеси и отправил в рот. Едва он распробовал вкус, как его лицо вспыхнуло от удовольствия, словно электрическая лампочка под пыльным пергаментом. Мальчик отправил в рот следующую порцию, и на этот раз ложка была полной. Том быстро съел все, что было в чашке, облизал ложку и даже попытался вылизать чашку.
3: «Здорово! Это было вкусно!» — сказал он. «А что это, мистер Монро?»
2: «Просто немного лимонада, замороженного с сахаром. Неплохо, правда?»
3: «Восхитительно! А у вас нет еще немного этого лакомства, сэр?»
0: Рик засмеялся, вспоминая, как готовил этот десерт себе на ужин. Лакомство предназначалось вовсе не для мальчика, но что с того?
2: «Нет, боюсь, больше не осталось. Но приходи завтра. Я сделаю еще, если не забуду».
0: Он повернулся к раковине, чтобы помыть чашку, и голос вернулся.
4: «Почему бы и нет? Расскажи мальчику, чего он лишился. Расскажи, что в те времена мальчик его возраста просто рассмеялся бы на предложение полакомиться замороженным лимонадом. Расскажи, что, имея в кармане немного мелочи, он мог выйти на улицу и встретить тележку мороженщика, где продавалось роскошное угощение, которое теперь недоступно даже в самых шикарных ресторанах. Расскажи ему, почему бы и нет».
0: Рик кашлянул и обернулся. Том снова рассматривал фотографии на стенах.
3: «Мистер Монро!»
2: «Да?»
3: «Мистер Монро, а вы правда летали к звездам?»
0: Рик улыбнулся, заметив, что на лице мальчика не было страха, а только любопытства.
2: «Что ж, мне кажется, я был к ним так близко, как это было возможно в те времена. Понимаешь?»
0: Снаружи раздался голос отца Тома.
2: «Том, пора ехать! Выходи скорее!» «Думаю, тебе надо послушаться отца, сынок», — сказал Рик. «Вот что я скажу. Заходи как-нибудь в другой раз, и я расскажу все, о чем ты захочешь узнать. Договорились?»
0: Мальчик кивнул и выбежал из кухни. Бедро все еще болело, и Рик решил полежать, а потом разобрать почту, но сначала вышел из дому проводить Тома и его отца. Генри подошел и протянул руку на прощание. Рик пожал ее и с удовольствием отметил, что мужчина не стал демонстрировать свою силу старику.
2: «Мистер Монро, могу я сказать вам пару слов?» — спросил Генри. «Конечно», — кивнул он. «Но только если вы будете называть меня Риком».
0: Под густой бородой мелькнула слабая улыбка.
2: «Хорошо, Рик».
0: Они присели на старые плетеные кресла-качалки.
2: «Рик, я сразу перейду к сути», — сказал Генри. «Хорошо. Сегодня вечером будет городское собрание. Мне кажется, вам лучше прийти». «Почему?» «Потому... знаете, ходят разные слухи, вот и все. Насчет учреждения особого комитета.
0: комитета по морали, который будет следить, чтобы в Бостон-Фоллзе жили только достойные люди.
2: «А кто будет решать, достоин тот или иной человек жить здесь или нет?» —
0: спросил Рик с трудом.

0: Хотел сказать, что это из-за ваших прошлых занятий, и еще вы не ходите в церковь и другие вещи. Мне кажется, вам лучше прийти на собрание и защитить себя. Даже в этот жаркий день Рик ощутил холодный озноб.
1: «А вот теперь мы действительно сделали шаг назад», — подумал он, — «как перед Второй мировой. И тогда следили, чтобы только этнически достойные расы могли голосовать, делать покупки, жить. А если комитет решит, что кто-то недостоин, что тогда? Арест? Высылка? Сожжение на костре?»
0: Генри еще больше смутился и встал с кресла. «Вы должны прийти, мистер, то есть Рик. 20:00 в городскую ратушу».
1: «В темноте эта прогулка займет слишком много времени. Нельзя ли мне поехать с вами?»
0: Даже по спине своего соседа Рик понял, как тому неловко. «Ну, я не думаю, Рик. Понимаете, Марсия наверняка захочет навестить свою сестру, и я не знаю, когда мы будем возвращаться, и... Извините меня». Генри взобрался на козлы, взял у сына вожжи, но прежде чем лошади тронулись, Рик успел его окликнуть.
1: «Генри?»
2: «Да?»
1: «Есть вероятность того, что твоя жена войдет в состав комитета?»
0: По выражению лица соседа он все понял. Фургон развернулся на пожелтевшем газоне и выехал на дорогу.

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Брэндон Дюбуа. «Падающая звезда». Окончание. Вернувшись в дом, Рик забрал письма и поднялся на второй этаж, где еще в первый год после возвращения превратил свободную спальню в кабинет. Он подошел к закрытой двери и обнаружил, что замок не заперт. Проклятая память, она дает знать о возрасте, как и больное бедро. Он-то был уверен, что в прошлый раз запер замок. Рик сел за стол и развязал бечевку, намереваясь ее сохранить. Как там говорили янки в свое время, используй до конца или останешься нищим. Строжайшая бережливость — вот один из многих уроков, которые пришлось вспомнить за эти годы. Один конверт Рик сразу отложил в сторону, чтобы отнести Глену Раундулу, хозяину магазина. Это был чек государственной пенсии, запоздавший всего на 3 месяца. И Глен, который одновременно был городским банкиром, возьмет его, чтобы покрыть счета Рика. В эти годы не так уж много товаров поступало в продажу, так что даже ничтожной пенсии обычно хватало, чтобы долги не накапливались. Следующим ему попался пригласительный билет на сельскохозяйственную выставку в Графтоне, назначенную на следующую неделю. Еще пришло приглашение отдохнуть недельку в бывшем скаутском лагере на озере Конвей на то же самое время. Наверняка конкуренты постарались. Особую радость доставил тонкий конверт, пришедший, судя по штемпелю, из Хьюстона, штат Техас. Письму потребовался всего месяц, чтобы добраться до места назначения, и это было добрым предзнаменованием. Может, хоть что-то улучшается в этой стране? Может быть. Рик старым ножом разрезал конверт и увидел знакомый почерк. «Дорогой Рик, надеюсь, мое письмо найдет тебя в добром здравии в твоем Нью-Гемпширском захолустье. У нас здесь понемногу продолжается восстановление. В прошлом месяце целых 2 городских квартала снова стали получать электричество. Его включают на несколько часов каждый день, и ни о каких счетах пока нет речи, но все же это немалый прогресс, не так ли? Получены данные о состоянии большого парня. Должен тебя огорчить, но он продолжает снижаться. По последним подсчетам, большой парень продержится не более 5 или 6 лет. При одном воспоминании, сколько в него было вложено средств и сил, у меня разрывается сердце. Если тебе скучно или одиноко, не пора ли подумать о том, чтобы перебраться сюда? Насколько я понимаю, с возрождением Национальной корпорации пассажирских перевозок дорога должна занять всего 4 недели. У нас чертовски жарко, но, по крайней мере, ты окажешься в хорошей компании тех, кто еще помнит. Твой друг Брайан». Вместе с рукописным письмом в конверте лежал еще один листок, на котором были указаны даты и время.

0: Просмотрев данные, Рик разочарованно покачал головой. Большинство сеансов наблюдения были, возможно, рано утром, а он ненавидел вставать до рассвета. Но сегодня, как удачно, наблюдение было возможно вскоре после 8 вечера. 8 вечера. Почему это о чем-то напоминает? Он вспомнил. Городское собрание назначено сегодня на это время, и, возможно, на нем будет решена его участь и участь других грешников. Рик аккуратно свернул письмо и вложил его в конверт. Он решил, что наблюдение важнее, чем целый вечер болтовни. А кроме того, учитывая известную ему обстановку в городе, решение уже принято. Он окинул взглядом кабинет, посмотрел на самодельные книжные полки с книгами, на фотографии в рамках, висящие на потрескавшихся штукатуренных стенах. На одном снимке он был сфотографирован вместе с Брайаном Пулом. Они оба в наглухо застегнутых голубых комбинезонах стояли перед большим и сложным сооружением, созданным давным-давно в болотах Флориды. «Спасибо, дружище!» – пробормотал он и стал спускаться. Пора было позаботиться об ужине. Позже, этим же вечером, Рик вышел на просторный задний двор, где разрешал другому своему соседу, Джорджу Томпсону, пару раз залито косить траву и сушить сено. В обмен Джордж приносил ему оленину и коптил свинину для запасов на зиму. Рик прихватил с собой изрядно потертое и выгоревшее складное кресло и уселся с удовольствием, вытянув ноги. Эта ночь, как и почти все ночи с тех пор, как он здесь поселился, выдалась тихой. Он улыбнулся в темноте, вспомнив, какие странные повороты судьбы заставили его вернуться на старую семейную ферму. Здесь прошло его детство, но затем отец вместе с семьей перебрался на юг, в пригород Бостона, откуда после обучения в подразделении подготовки резервистов военно-воздушных сил отправился в бесконечные странствия по стране. Рик почти забыл о ферме и никогда бы не вернулся, если бы не произошла эта катастрофа, когда шум заставил его повернуть голову. В зеленой изгороди хрустнула ветка. «Кто там?» — крикнул он, подумав, что кто-то из наиболее горячих молодых голов не стал дожидаться окончания собрания. «Выходи и покажись!»
1: Из темноты легкой походкой выступила маленькая фигурка, затем раздался детский голос.
2: «Мистер Монро, это я, Том Купер».
3: «Том! Ах да, проходи сюда!»
0: Паренек, смущенно сопя, подошел ближе.
3: «Том, ты меня немного удивил», — сказал Рик. «Чем я могу тебе помочь?»
0: Том остановился рядом с креслом.
2: «Я просто хотел спросить, то лакомство, которым вы меня угощали днем, было такое вкусное, и хотел узнать, нет ли у вас еще немного?»
0: Рик рассмеялся.
3: «Извини, парень, может быть, завтра. А почему же ты не поехал на собрание вместе с мамой и папой?»
2: «За нами осталось присматривать старшая сестра Рут, но я выскользнул из своей комнаты и пришел сюда. Мне было скучно».
3: «Что ж, скука — это не так уж и плохо. Она означает, что должно что-то произойти. Вот что, Том, сейчас я покажу тебе кое-что интересное».
2: «А что это?»
3: «Эй, подожди немного, и сам увидишь».
0: Рик сложил руки на коленях и посмотрел на юго-восток. Много лет тому назад та часть неба была бы совсем светлой из-за многочисленных городских огней, а сейчас небо со всех сторон было одинаково темным и звездным, каким было и 2 столетия назад.
3: Вот. Вот оно. Маленькое яркое пятнышко, поднимающееся над горизонтом. Посмотри, Том. Видишь эту летящую звезду?
2: Угу.
3: Хорошо. Следи за ней. Смотри, как она движется.
0: Сгусток света поднимался над горизонтом и постепенно становился ярче. Рик ощутил, что у него стало покалывать руки и в груди не хватало воздуха.
3: Господи, как прекрасно! Как красиво было там, наверху! Смотреть на гигантский глобус, наблюдать за медленно поворачивающимся миром. Каким бы дорогостоящим, неудачно сконструированным и морально устаревшим это сооружение ни было, оно все же поднялось и стало первым постоянным аванпостом человечества, первым шагом к познанию других планет и звезд.
0: Трескотня сверчков стала громче, где-то в лесу заухала сова.
2: «Что это, мистер Монро?» – спросил Том.
0: Яркая точка стала понемногу тускнеть, а потом и вовсе скрылась за высокими соснами. И тут Рик понял, что глаза у него стали влажными. Он вытер их ладонью и спросил:
3: «А ты сам как думаешь?»
2: «Я не знаю. Иногда я замечаю движущиеся огни, но мама говорит, что это творение дьявола, и я не должен на них смотреть. Это правда?»
0: Рик потер подбородок и задумался. Может, лучше оставить мальчика в покое, и пусть он растет со своими иллюзиями и какой-то болезненной верой, которую вдалбливает ему мать. Пусть думает о своем хозяйстве, охоте и рыбалке. Пусть заботится о том, что необходимо в данный момент, о достаточном количестве пищи и тепла. И тут снова закричал его внутренний голос:
1: «Нет, это неправильно! Нельзя обрекать этого и многих других мальчишек на первобытную жизнь только потому, что задолго до его рождения произошло величайшее несчастье!»
0: Он задумчиво покачал головой.
3: «Что ж, я понимаю, почему некоторые люди считают это явление происками дьявола. Но на самом деле там летает творение человеческих рук. Понадобился труд многих мужчин и женщин, чтобы запустить это сооружение на много миль вверх».
0: Том скептически хмыкнул.
4: «А как же оно не падает на землю?»
1: «Прекрасно. Может, рассказать ему теорию Ньютона? Как ты считаешь?»
0: Рик ненадолго задумался.
3: «Это сложно объяснить, Том, и я не хочу тебя утомлять. Но поверь, это действительно так. Сооружение действительно летает там, наверху, и хоть на нем теперь никого не осталось, продержится еще какое-то время».
0: Том поднял голову и посмотрел на небо.
2: «А куда оно делось?»
3: «О, сейчас, я думаю, оно уже где-то над Канадой. Понимаешь, оно летает вокруг всего земного шара по пути, который называется орбитой. На целый оборот ему требуется около 90 минут».
0: Том помолчал, а потом застенчиво спросил:
2: «Мой отец говорит, что раньше вы были кем-то другим, что вы летали к звездам. Это правда?»
3: «Почти правда. Мы никогда не приближались к звездам, но много думали об этом».
5: «Он говорил, что вы летали по воздуху, как птицы, и забирались так высоко, что приходилось даже брать с собой воздух. Это тоже правда?»
3: «Да, так и было».
5: «Господи, моя мама, она...»
3: «Твоя мама меня немного недолюбливает, не так ли?»
2: «Угу. Она говорит, что вы плохой, что вы нечестивец и еще всякие другие вещи».
0: Рик подумал было рассказать мальчику кое-что о его матери, но решил, что тот должен сначала подрасти. Он и сам со временем все узнает.
3: «Я возвращаюсь в дом», — сказал он вслух. «Хочешь, подарю тебе кое-что?»
5: «Еще холодное лакомство?»
0: — с надеждой спросил мальчик.
3: «Нет, не сегодня. Может быть, завтра. А сегодня... сегодня я подарю тебе нечто другое, что займет тебя гораздо дольше, чем любое угощение».
0: Спустя несколько минут они были уже в кабинете Рика. По дороге Том успел рассказать о рыбалке в это лето, о ночном на Дальнем Выгоне и о своем кузене Ллойде, который жил в соседнем городке Ханкок и недавно умер от болезни под названием полиомиелит. Рика передернуло от того, как обыденно звучал рассказ о смерти в устах этого мальчика. Еще поколение назад такая смерть была бы немыслимой. Черт побери, поколение назад стоило мальчику его возраста заболеть чем-то подобным, как его стали бы обследовать целые консилиумы врачей, и все удивлялись бы, как такое могло произойти. А теперь просто возрастная болезнь. В кабинете Том ахал и охал, разглядывая фотографии, а Рик, насколько мог, объяснял, что на них изображалось.
3: «Ну, а это то самое пятнышко света, которое мы только что видели. На самом деле это сооружение называется космической станцией. А вот здесь можно увидеть устройство, которое доставляло людей на космическую станцию. Это называется космический корабль или ракета, как тебе больше нравится. А вот здесь изображен я во время полета на станции».
5: «Правда?»
1: — воскликнул Том.
5: «Вы действительно там были?»
0: Рик был вынужден сесть в кресло, настолько сильно разболелось его бедро.
3: «Да, я действительно там был. Сказать по правде, я был одним из последних, кто побывал на станции, Том. До того, как все изменилось».
0: Том остановился перед снимком полной луны. Кратеры, горы и моря виднелись так отчетливо, словно снимок был сделан только вчера.
2: «Мама говорит, что Бог наказал людей за их зло, за то, что они забыли его. Это правда, мистер Монро? Что тогда произошло на самом деле?»
0: Воспоминания нахлынули с такой силой, что у Рика непроизвольно сжались кулаки.
3: как же объяснить все это мальчику? С чего начать?
0: Наверное, с того, что в давние времена компьютеры применялись повсюду, вплоть до автомобиля, домашнего тостера и кассового аппарата в любом магазинчике. Все было связано в одну сеть, все взаимозависимо. А когда системы стали такими сложными, нашлись молодые несерьезные вандалы, агрессивные хакеры, которые решили доказать, что у них достаточно сил, знаний и средств, чтобы разрушить систему. Да, защита становилась все сильнее и изощреннее, но точно так же совершенствовались и вирусы, и хакеры удваивали свои старания. Они были настоящими вандалами, как и те, что пришли в Рим и сожгли и разрушили все, что было создано другими людьми. Защита системы разрабатывалась со всей тщательностью, но нашлась одна светлая голова, если можно назвать ее светлой, и был создан непобедимый вирус.
6: Модель для сборки. On Energy.
0: Нет, этот вирус не был похож на своих предшественников, поражавших программное обеспечение или отдельные программы. Совсем не так. Этот вирус атаковал железо, корпуса, поражал микросхемы. Бог знает, как он распространялся, на этот счет существовали различные версии, где учитывалось все, от человеческого прикосновения до прохождения импульсов по оптоволоконным каналам. Вот и все. Вирус пожирал микросхемы и оставлял после себя лишь обугленные крошки. Через несколько дней все вещи, в которых использовалась микроэлектроника, стали глухими, слепыми, мертвыми. О, это был умный парень. Лучшие хакеры всегда были мужчинами, и Рику очень хотелось, чтобы создатель последнего вируса в момент атаки находился в самолете или в диспетчерском пункте. Ведь с гибелью компьютерной системы в мире воцарился сущий хаос. Он затронул все. Поезда, автобусы, самолеты, автомобили. Все замерло и больше не могло двигаться. Сотни тысяч людей оказались отрезаны от дома. Корабли беспомощно дрейфовали по морям, не в состоянии произвести ни одного маневра. Биржевые рынки, банки, корпорации, все учреждения, которые управляли активами государства частных лиц при помощи электронных систем, замерли. Все связи, благодаря которым питались, одевались, обогревались и защищались миллиарды людей, были разорваны. За несколько дней города обезлюдили, а жители хлынули в сельскую местность. Правительства самораспускались и низвергались. Информация не могла распространяться, поскольку радиостанции, как и проводная связь, вышли из строя. За неимением информации слухи и страхи распространились по всей земле, как чума. Четыре всадника апокалипсиса проскакали по миру. Лишь несколько отдаленных уголков не были затронуты бедствием. Антарктика и кое-какие уединенные острова. А для остального мира... Иногда единственным освещением в городах на ночной стороне планеты были только погребальные костры, на которых сжигались тела умерших. При воспоминании о том, что ему пришлось пережить, и о дороге в дом его детства, к горлу Рика подступила тошнота. Он постарался не думать о том, чем приходилось питаться. Фермеры делились с ним едой, и иногда жареная тушка слишком напоминала собачью, но, боже, как голоден он был тогда. Рик глянул на Тома. Как же можно рассказать об этом ребенку? Нет, нельзя.
7: Это не Бог наказал нас в те далекие времена, Том. Мы сами это сделали. Мы жили в удивительном и прекрасном мире. Возможно, он не был идеальным, и многие люди забывали о Боге, забывали и о других важных вещах. Но мы производили много хорошего. Мы кормили и одевали людей, а кое-кто мечтал долететь до звезд.
0: Рик подошел к стене и снял фотографию той самой Международной космической станции, которую они называли «Большим парнем».
7: Мужчины и женщины строили это сооружение на Земле, а потом отправили в космос. Они делали это во имя добра, ради того, чтобы узнать много нового, чтобы открыть для человечества путь к Луне и Марсу, чтобы исследовать Вселенную. В этом нет никакого зла. Никакого.
0: Том внимательно разглядывал снимок.
8: Это его мы видели там, высоко в небе?
7: Да.
8: А что с ним теперь будет?
0: У Рика задрожали руки. Он осторожно повесил фотографию в рамке обратно на стену.
7: В наши дни станция постепенно спускается все ниже и ниже. Полет на орбите не может длиться вечно. Если только кто-нибудь туда не доберется и не примет меры, станция упадет.
1: Он опустился в кресло и поморщился от боли в бедре. В те времена ему могли сделать новый бедренный сустав, новое колено или, если бы потребовалось, новые почки. Но пройдет слишком много времени, пока это снова станет возможным. Из нечастых писем Брайана Рик знал, что в немногочисленных уединенных лабораториях работы еще ведутся. Люди пытаются найти противоядие против последнего вируса. Но в неосвещенных городах все еще умирают от голода люди. Большая часть страны отброшена в 19 век, когда источниками энергии служили только мускульные силы людей и животных и пар. Компьютерам придется подождать.
8: «Мистер Монро, я надеюсь, что этого не случится», — сказал Том. «Это было бы слишком грустно».
7: «Что ж, возможно, когда ты вырастешь, у тебя хватит ума, и ты сможешь долететь до него и снова поднять на орбиту. Если сделаешь это, вспомни обо мне. Как тебе такой вариант?»
1: Мальчик кивнул, и Рик вспомнил, ради чего он привел его в кабинет. Он снова поднялся с кресла, подошел к книжному стеллажу и стал перебирать толстые и тонкие книги, пока не нашел совсем маленькую, которую купил для своего будущего ребенка. Когда-то он обещал Кэти Мезерв, что они поженятся.
7: Бедная Кэти.
1: Удар последнего вируса застал ее в Лондоне во время деловой поездки, и с тех пор он не видел девушку и ничего не слышал о ней. Он подошел к мальчику и протянул ему книжку. Она была старой, но обложка еще сохранила яркие цвета, и заголовок гласил: «Моя первая книга о межпланетных полетах».
7: «Ты ведь умеешь читать?» — спросил Рик.
8: «Угу, конечно, умею».
7: «Вот и хорошо».
1: Рик погладил мальчика по голове, стараясь не думать о Кэти и детях, которые могли бы у них родиться.
7: «Возьми ее домой и прочитай. Ты узнаешь много интересного о звездах и планетах, о том, как начиналось исследование космоса, как был построен первый звездный корабль. Может, и ты поднимешься туда, Том».
1: «Или дети твоих детей», — подумал он, но не стал разочаровывать мальчика.
7: «Может, ты станешь тем, кем был я много лет назад».
8: «Звездным человеком?» — задумчиво спросил Том.
7: «Нет, это слишком фантастично. Астронавтом, вот и все. Смотри-ка, уже совсем поздно. Тебе пора возвращаться домой».
1: И мальчик выбежал из кабинета, крепко сжимая книжку, словно боялся, что Рик передумает и заберет у него подарок. Ранним утром Рика разбудили ржание и топот лошадей во дворе перед домом. Рик выбрался из постели, обругал свои занемевшие суставы и стал неторопливо одеваться. В изножье кровати лежал рюкзак. Понятно, что чемодан ему не пригодится. Он взял рюкзак за лямку и потащил за собой на первый этаж. Рик шел медленно, любуясь резьбой и деревянными украшениями лестницы. Давным-давно прапрадедушка с любовью построил этот дом, и Рику тяжело было его покидать. Он вышел на крыльцо и заслонил рукой глаза от жаркого утреннего солнца. Во двор въехали 6 или 7 всадников и 3 запряженных лошадьми повозки. Группа людей собралась перед дверью. Ближе к дороге, под старым кленом, собрались дети. Родители наверняка приказали им держаться подальше. Рик узнал всех, кто собрался во дворе, и порадовался, что среди них нет ни Глена Раунделла, члена городского управления и хозяина магазина, ни Генри Купера. Зато была жена Генри, Марсия, тонкогубая и постоянно сердитая женщина. Она стояла во главе группы, держа что-то под мышкой. На Марсии была кофта с длинными рукавами и хлопчатобумажная юбка почти до земли, и неугомонный внутренний голос отметил, что с возвратом технологии на 2 столетия назад за ней последовала и мода. Марсия сделала еще шаг вперед и громко провозгласила:
8: «Рик Монро, ты знаешь, почему мы здесь, не так ли?»
7: «Конечно, миссис Купер, у меня есть кое-какие догадки на этот счет, но... почему бы вам не сказать мне обо всем прямо во избежание ошибки? Среди прочих ваших прекрасных качеств, желание исправить ошибки других бесспорно доставляет вам наибольшее удовольствие».
1: Женщина оглянулась, словно ища поддержки, затем продолжила с тем же напором.
8: «На вчерашнем специальном городском собрании большинством голосов жителей было решено, что ваше проживание в Бостон-Фолзе нежелательно из-за прошлых преступлений и аморальности.
7: преступлений?
0: Рик заметил в толпе мужчину в полинялой форме и обратился к нему.
7: Шериф Годин, вы меня знаете. Какие преступления я совершил?
0: Сэм Годин явно смутился. Парню было всего 22 года, и начальником полиции его выбрали за крепкие плечи и меткую стрельбу. Форменная рубашка на нем была почти вдвое старше своего хозяина, но она олицетворяла власть, и парень носил ее с гордостью. Но сегодня шериф был явно не прочь переодеться во что-нибудь другое. Он даже покраснел.
9: Ну, мистер Монро, не было никаких преступлений с тех пор, как вы вернулись. Но ходят разговоры, что раньше, до перемены, вы были ученым или кем-то в этом роде. Ну, работали с компьютерами. Возможно, имели какое-то отношение к переменам. А вот об этом преступлении мы и подумали.
7: «Очень хорошо», — вздохнул Рик. «Значит, меня обвиняют в том, что я имею образование. Это я могу понять. Но аморальность? Где ваши доказательства?»
5: «А вот здесь», — торжествующе воскликнула Марсия. «Видите? Этот старый журнал с непристойными картинками и развратными женщинами. Вы держали его у себя в доме, чтобы показывать молодым людям. Будете отрицать, что это ваше?»
0: Рик едва удержался от смеха, поскольку миссис Купер держала над головой и держала очень крепко, чтобы никто не смог заглянуть внутрь, старый номер «Плейбоя». Этот чертов журнал лежал в ящике его стола, и Рик иногда перелистывал глянцевые страницы, тоскуя по давно исчезнувшему миру и прежнему типу женщин. Все стало ясно.
7: «Нет, я не буду этого отрицать», — сказал он. «Как не буду отрицать и то, что миссис Чандлер хотя бы однажды в своей жизни добросовестно отнеслась к уборке моего дома». «Нашли еще что-нибудь достойное внимания соседей, миссис Чандлер?»
0: Его домработница только сердито посмотрела в ответ, но ничего не сказала. Вперед вышел Сэм Годин.
9: «Мы не хотим никаких неприятностей, мистер Монро. Но решение собрания — это закон. Вы должны покинуть город».
0: Рик поднял рюкзак и чуть не охнул от тяжести.
7: «Я знаю.
9: Если хотите, я могу подвезти вас до следующего города».
7: «Нет», —
0: ответил он и ничуть не удивился резкости своего голоса.
7: «Нет, мне не надо вашей лицемерной благотворительности. С Божьей помощью я пришел в этот город несколько лет назад и уйду из него так же, как и пришел».
0: С этими словами он спустился по скрипучим ступеням и пошел через некошенный газон. Толпа медленно расступилась перед Риком, словно опасаясь какой-то заразы или проклятия. Он видел их чумазые лица, тупые взгляды, нахмуренные брови и не смог удержаться.
7: «Знаете, мне вас жаль. Если бы не проделка того неизвестного клоуна несколько десятилетий назад, вы бы сюда не пришли. Вы бы катались на теплоходе по озеру, гуляли бы по магазинам с кондиционерами, сидели бы с прохладительными напитками в кафе и обсуждали, куда полететь зимой на праздники. Вот чем вы занимались бы».
5: «Это была Божья воля», — сказала миссис Купер. «Значит, так надо».
0: Рик покачал головой.
7: «Нет, это была блажь какого-то идиота, из-за которого вам пришлось превратиться в крестьян. Храни, Боже, вас и ваших детей».
0: Никто не произнес ни слова в ответ, но Рик заметил беспокойные взгляды нескольких молодых людей. Они словно прикидывали, вмешается ли Сэм Годин, если они начнут кидать камни или что-нибудь еще. Пора было уходить, и Рик старался не думать о лежащей впереди долгой дороге. «Просто надо делать шаг за шагом, вот и все. Если не подведут ноги, возможно, ему удастся дойти до железнодорожной станции в Конкорде. Возможно. Принять предложение Брайана». Он свернул налево по пыльной дороге, решив идти на Гринвич, чтобы не проходить через весь город. Зачем испытывать судьбу? Он оглянулся, чтобы в последний раз посмотреть на свой дом, а заодно и на старый клен, под которым заскучавшие дети затеяли какую-то игру. Но не все принимали в ней участие. Один мальчик остался стоять на обочине. Он беспокойно оглянулся на толпу взрослых, а потом задрал рубашку, и даже с этого расстояния Рик узнал Тома Купера с подаренной книжкой, засунутой за пояс штанов. Том опустил рубашку и помахал. Удивленный Рик улыбнулся и тоже помахал ему в ответ. А потом он повернулся спиной к своему дому и к городу и отправился в долгий путь. Это был рассказ Брэндона Дюбуа «Падающая звезда» в переводе с английского и Савельевой. Мы начинаем наш сегодняшний эфир рассказом Рэя Брэдбери «В путь недолгий». Имелось два немаловажных обстоятельства. Первое – ее весьма преклонный возраст. Второе – то, что мистер Тиркель собирался припроводить ее к Господу Богу. Разве не он поглаживал ее руку, приговаривая: «Миссис Беллоус, мы с вами вместе полетим в космос на моей ракете на поиски Бога!» Значит, так тому и быть. Ах, прежние группы, к которым раньше примыкала миссис Беллоус, это и в подметки не годились. В своем рвении осветить путь своим миниатюрным нетвердым стопам она чиркала спичками в темных переулках, прокладывая дорогу к мистикам-индусам, которые мерцали ресницами над хрустальными шарами. На лужайках она прогуливалась по тропинкам в компании импортных индийских философствующих аскетов, выписанных духовной роднёй, и обожательницами мадам Блаватской. Она совершала паломничество во штукатуренные джунгли Калифорнии, выслеживая ясновидящего астролога в его естественной среде обитания. Она даже согласилась уступить право собственности на один из своих домов в пользу ордена вопиющих евангелистов, которые взамен пообещали ей золотистый дымок, хрустальное пламя и большую ласковую Божью длань, которая отнесет ее домой. Они не пошатнули веру миссис Беллоус, даже когда у нее на глазах их увозили в черных фургонах по двое сирены ночную мглу, или же когда она обнаруживала их бесцветные, пустые, неудухотворенные, неромантичные физиономии в утренних таблоидах. Их травят и упрятывают с глаз долой за то, что они слишком много знают, это же ясно! И тут... Две недели назад в Нью-Йорк-Сити ей на глаза попалось объявление мистера Тиркеля. «Прилетайте на Марс! Проведите неделю в пансионате Тиркеля, затем отправляйтесь в космос навстречу величайшему приключению вашей жизни! Обращайтесь за бесплатным буклетом «Ближе к тебе, мой Господь!» Экскурсионные расценки. Билет туда и обратно несколько дешевле».
2: «Туда и обратно», — подумала миссис Беллоус. «Кто же захочет возвращаться после встречи с ним?»
0: И вот она приобрела билет и полетела на Марс, где провела несколько приятных деньков в пансионате мистера Тиркеля, на котором красовалась вывеска «На космическом корабле Тиркеля в Царствие Небесное». Она совершала омовение в прозрачных водах, избавляя свои хрупкие косточки от забот и треволнений, но вот у нее стали появляться признаки беспокойства. Она жаждала быть помещенной в частную ракету мистера Тиркеля, чтобы ею выстрелили, как пулей, в космос за пределы Юпитера, Сатурна и Плутона. И тем самым, кто бы сомневался, разве не становишься все ближе и ближе к Богу? Разве не начинаешь ощущать его приближение, не чувствуешь его дыхание, его пристальный взгляд, его присутствие?
2: «Посмотрите на меня», — сказала миссис Беллоус. «Я древний, скрипучий, готовый к подъему лифт. Богу остается лишь нажать на кнопку».
0: На седьмой день осторожного хождения вверх-вниз по ступенькам пансионата в ее голову начали закрадываться сомнения.
2: «Начнем с того», —
0: воскликнула она во всеуслышание, не обращаясь ни к кому конкретно,
2: «что Марс вовсе не такая уж земля обетованная, как нас уверяли. Моя комната смахивает на тюремную камеру, а плавательный бассейн никуда не годится. К тому же, много ли найдется грибовидных и скелетообразных вдовушек, изъявляющих желание поплавать? И, наконец, весь этот пансионат насквозь пропах тушеной капустой и кедами».
0: Она отворила парадную дверь и хлопнула ею не без раздражения.
1: Ее изумляли старушки, собравшиеся в зале, который напоминал карнавальный зеркальный лабиринт, где

0: непрерывно сталкиваешься с самим собой. Тоже мучнистое личико, цыплячьи ручонки и бренчащие браслеты. Перед ней проплывала вереница ее же собственных отражений. Она протянула руку, но оказалось, что это не зеркало, а дама с тряскими пальцами, которая промолвила:
1: «Мы ждем мистера Тиркеля.
0: Прошелестели все собравшиеся. Бархатный занавес раздвинулся. Возник невообразимо безмятежный мистер Тиркель. Взглядом египетских глаз он охватил всех присутствующих, и все же его внешность позволяла заподозрить, что он сейчас воскликнет: «Всем приветик!» И лохматые собачонки примутся перепрыгивать через его ноги, спину и сквозь сомкнутые обручем руки, после чего он спляшет в компании своей живности, улыбаясь ослепительным зубным рядом наподобие фортепианных клавиш, и упорхнет со сцены на невидимых крыльях. Потаенные мысли миссис Беллоуз, ею всегда подавляемые, подсказывали ей, что сейчас дешевый китайский гонг возвестит о явлении мистера Тиркеля. Его большущие водянистые глаза были до того неестественны, что одна старушенция легкомысленно заявила, что видела перед ними завесу из мошкары, точь-в-точь как над бадьей с летней дождевой водой. А миссис Беллоуз уловила запашок театрального нафталина и пар из ярмарочного парового органа, калиопы, источаемые его тщательно отутюженным костюмом. Но с тем же неистовым рационализмом, с каким она встречала все прежние разочарования в своей неустроенной жизни, она, отринув все подозрения, прошептала:
1: «На этот раз все по-настоящему! На этот раз все получится! Разве у нас нет ракеты?»
0: Мистер Тиркель отвесил поклон и внезапно расплылся в улыбке комедийной маски. Пожилые дамы присмотрелись к его кадыку и почуяли неладное. Не успел он раскрыть рот, как миссис Беллоуз приметила, что он, взвешивая каждое слово, смазывает его маслом, обеспечивая ему плавное скольжение. Ее сердечко сжалось в кулачок, и она заскрежетала своими фарфоровыми зубками. «Друзья!» — молвил мистер Тиркель, и стало слышно, как сердца всего благородного собрания сковало холодом.
1: «Нет!»
0: — вскрикнула миссис Беллоуз раньше времени. Она слышала, как на нее стремительно накатывают недобрые вести, как угрожают огромные черные колеса и истошно воет гудок, а она, беспомощная, привязана к рельсам.
2: «Ожидается небольшая задержка»,
0: — объявил мистер Тиркель. В следующий миг мистер Тиркель мог бы воскликнуть, либо испытывал соблазн воскликнуть в духе менестрелей: «Дамы, оставайтесь на своих местах!» Ибо дамы повскакали с кресел и со всех сторон надвигались на него, сотрясаясь от негодования.
2: «Совсем крохотная задержка!»
0: Мистер Тиркель всплеснул руками, поглаживая воздух.
1: «Насколько?»
2: «Всего на неделю».
1: «На неделю?»
2: «Да». «Вы ведь можете провести в пансионате еще 7 дней?» «Что вам небольшая задержка в конечном счете?
0: Вы же ждали всю жизнь. Всего несколько дней».
1: «За $20 в сутки»,
0: — мрачно подумала миссис Беллоуз.
1: «В чем дело?»
0: — вопрошала одна из женщин.
2: «Юридическая заминка», — ответил мистер Тиркель.
1: «У нас есть ракета?»
2: «Да».
1: «Я тут торчу целый месяц, все ожидаю», — сказала одна пожилая дама. «Задержки, задержки!»
2: «Да, именно!» — подхватили все. «Дамы, дамы!» — бормотал мистер Тиркель, лучезарно улыбаясь.
1: «Предъявите ракету!»
0: Это уже миссис Беллоуз пошла в наступление в одиночку, потрясая кулачком, словно игрушечным молоточком. Мистер Тиркель посмотрел в глаза пожилой дамы, как миссионер в окружении людоедов-альбиносов.
2: «Знаете ли, сейчас», — промямлил он.
1: «Сейчас же!» —
0: вскричала миссис Беллоуз.
2: «Я опасаюсь», — начал было он.
1: «Это я опасаюсь», — отрезала она. «Поэтому мы хотим увидеть корабль».
2: «Нет-нет, миссис...» Он щелкнул пальцами, чтобы вспомнить ее имя.
1: «Беллоуз!»
2: — рявкнула она. Она являла собой небольшое вместилище, но теперь все, что накипело у нее на душе за долгие годы, вырывалось струями пара сквозь тончайшие поры. Ее щеки раскалились. С протяжным стоном заводского гудка миссис Беллоуз выбежала вперед и вцепилась в мистера Тиркеля чуть ли не зубами, как шпиц, сбрендивший от летней жары. Она ни за что бы не выпустила его, пока он живой. Ее примеру последовали остальные дамы. Они запрыгали и загалдели, словно обитатели собачьего приюта, напавшие на своего дрессировщика, того самого, кто их поглаживал и кому они ластились, повизгивая от удовольствия еще час назад, а теперь окружили его, хватая за рукава, и от его египетской невозмутимости не осталось ни следа.
1: «Сюда!»
2: — вопила миссис Беллоуз, воображая, будто она мадам Лафарж.
1: «За кулисы! Мы слишком долго ждали, чтобы увидеть наш корабль! Каждый день он откладывал, каждый день мы ждали, а теперь посмотрим!»
2: Они хлынули на сцену и выбежали в дверь, увлекая за собой беднягу в подсобку, а потом, к своему удивлению, в заброшенный спортзал.
1: «Вот она!»
2: — сказал кто-то.
1: «Ракета!»
2: И тут воцарилась невыносимая тишина. Ракета. Миссис Беллоуз взглянула на нее, и у нее опустились руки, державшие мистера Тиркеля за воротник. Ракета напоминала помятую медную кастрюлю. На ней тысячами зияли прорехи и вмятины, из нее торчали ржавые трубы, и глаза мозолили замусоренные отдушины. Под слоем пыли иллюминаторы напоминали кабанье бельма. У всех единым духом вырвался стон.
1: «Это и есть корабль во славу Божию!»
2: — в ужасе закричала миссис Беллоуз. Мистер Тиркель кивнул, потупив очи долу.
1: «Это за нее мы выложили по 1000 своих кровных долларов и притащились на Марс, чтобы взойти с вами на ее борт и лететь на поиски Бога?»
2: — вопрошала миссис Беллоуз.
1: «Да она же гроша ломаного не стоит!» — заключила миссис Беллоуз. «Хлам!
3: Хлам!»
2: — прошептали все, впадая в истерику.
1: «Держи его!»
2: Мистер Тиркель пытался вырваться и убежать, но был зацапан со всех сторон множеством капканов и поник головою. Все ходили кругами, как ослепшие мыши. Отхождение вокруг ракеты и прикосновение к ней минут на пять воцарилось смятение, и полились слезы, пока они кружились и ощупывали ракету, дырявый чайник, ржавую лоханку для тщерей божьих.
1: «Так-так»,
2: — сказала миссис Беллоуз. Она поднялась к перекошенному люку ракеты и повернулась ко всем лицом.
1: «Похоже, с нами приключилось ужасное происшествие», — сказала она. «У меня нет денег на возвращение на Землю, но я слишком горда, чтобы обращаться к правительству и признаваться в том, что какой-то ничтожный человечишка обвел нас вокруг пальца и прикарманил все наши сбережения. Не знаю, что вы все думаете об этом, но мы все очутились тут, потому что мне 84, вам 89, а вам 78, и все мы, расталкивая друг друга локтями, стремимся к своему столетию. А на Земле нам ничего не светит, да и на Марсе, по всей видимости, тоже. Мы все надеялись, что не будем вдыхать слишком много воздуха или вышивать множество салфеточек, иначе бы мы никогда не добрались сюда. Так что я просто предлагаю, давайте рискнем».
2: Она протянула руку и прикоснулась к ржавой ракетной обшивке.
1: «Эта ракета наша. Мы заплатили за свой полет, и мы отправимся в этот полет.
0: Все заволновались, привстав на цыпочки и раскрыв от изумления рты. Мистер Тиркель заплакал, причем это получалось у него очень легко и эффектно.
1: «Мы взойдем на этот корабль», —
0: продолжала миссис Беллоуз, не обращая на него внимания,
1: «и полетим туда, куда он нас понесет».
0: Мистер Тиркель прекратил лить слезы ровно настолько времени, чтобы сказать:
3: «Но это же была афера. Я не имею никакого понятия о космосе. К тому же все равно его там нет. Я солгал. Не знаю, где он, и не смог бы отыскать, даже если бы захотел. А вы, дурехи, мне поверили».
1: «Да»,
0: — призналась миссис Беллоуз.
1: «Мы дурехи. Ничего не скажешь. Но нас нельзя в этом винить. Ведь мы старые, а замысел был такой отличный, замечательный, превосходный, самый гениальный замысел на свете. На самом деле мы не обманулись в том, что можем приблизиться к нему телесно. Это трогательная, сумасбродная старческая мечта, которой мы тешимся по несколько минут на дню, хоть и знаем, что она несбыточна. Итак, все, кто хочет лететь, за мной на корабль!»
3: «Вы не можете лететь», — возразил мистер Тиркель. «У вас нет навигатора. К тому же корабль ни на что не годится».
1: «Вы»,
0: — изрекла миссис Беллоуз,
1: — «будете навигатором».
0: Она взошла на корабль, и спустя мгновение за ней валом повалили остальные старушки. Мистер Тиркель преграждал им путь, лихорадочно размахивая руками, как крыльями ветряка, но через минуту люк захлопнулся. Под всеобщий гвалт мистер Тиркель был обездвижен и пристегнут к креслу навигатора. На каждую седую голову был надет особый шлем для снабжения кислородом на тот случай, если корпус корабля прохудится. Наконец, час пробил, и миссис Беллоуз, встав за спиной мистера Тиркеля, произнесла:
1: «Мы готовы, сэр!»
0: Он не проронил ни слова, а безмолвно умолял их, прибегая к помощи своих большущих черных влажных глаз, но миссис Беллоуз покачала головой и ткнула в приборную доску.
3: «Взлетаем!»
0: — мрачно согласился мистер Тиркель и нажал на кнопку. Все попадали. Оставляя за собой огненный шлейф, ракета стартовала с планеты Марс, грохоча, словно кухонная утварь, спихнутая в шахту лифта вкупе с кастрюльками, сковородками, чайниками, кипящим и булькающим варевом на огне, источая запах жженого ладана, резины и серы, с желтым пламенем и тянущейся за ракетой красной лентой, под хоровое пение старушек, взявшихся за руки, с миссис Беллоуз, ползущей вверх внутри стонущего, дрожащего от напряжения корабля.
1: «Курс на космос, мистер Тиркель!»
3: «Она не выдержит»,
0: — сказал печально мистер Тиркель.
3: «Ракета не выдержит. Она может...»
0: Так и случилось. Ракета взорвалась. Миссис Беллоуз подбросила и головокружительно швырнула, словно куклу. Она услышала истошные вопли и увидела тела, мелькающие вперемешку со шметками металла в свете, просеянном сквозь частицы пыли.
1: «Помогите! На помощь!»
0: — кричал мистер Тиркель издалека на слабой радиоволне. Корабль рассыпался на миллион частиц, и все 100 старушек полетели вперед с той же скоростью, что и он. А мистера Тиркеля, видимо, по причине траектории, выбросил из другого борта. Миссис Беллоуз видела, как он падает отдельно, в сторону ото всех остальных, и кричит, кричит.
1: «Вот и мистер Тиркель полетел», —
0: подумала миссис Беллоуз. И она догадывалась, куда именно он летит. Туда, где он как следует поджарится, обуглится и сгорит. Мистер Тиркель падал на солнце.
1: «А вот летим мы»,
0: — думала миссис Беллоуз.
1: «Летим все дальше и дальше и дальше».
0: Движение едва ли ощущалось ею, но она знала, что летит со скоростью 50 тысяч миль в час и будет лететь с такой скоростью целую вечность. До тех пор, пока... Она видела, как остальные женщины кружатся вокруг нее, каждая по своей траектории. Кислорода в шлемах оставалось на несколько минут. Все смотрели туда, куда они летят.
1: «Конечно»,
0: — думала миссис Беллоуз.
1: «Мы летим все дальше и дальше в космос, во мглу, как в грандиозную церковь, где звезды горят, как свечи. И вопреки всему, мистеру Тиркелю, ракете и мошенничеству, мы летим навстречу Господу».
0: И действительно, в своем падении она почти разглядела очертания того, кто приближается к ней, его могущественной золотой длани, протянутой, чтобы принять ее и утешить, словно напуганного воробья.
1: «Я миссис Амелия Беллоуз»,
0: — промолвила она тихо своим лучшим светским голосом,
1: — «с планеты Земля».

0: Николай Немытов, «Беспризорники». Кто на лавочке сидел, кто на улицу глядел, то ли пел, Борис молчал, Николай ногой качал. Дело было вечером, делать было нечего. А что у вас, Сергей Михалков?
1: Максимка, иди, Максим, зараза, башку сломаешь, домой не приходи.
0: На фоне окна второго этажа виднелся силуэт мамы Максима с поднятым в гневе кулаком. Танька фыркнула в ладошку. Ильюшка оторвался от экрана газетки, прищурился, глядя на окно. Максим, висевший на турнике вверх ногами, раскачался и соскочил на землю.
1: «Хорошо, мам!»
0: — откликнулся он.
1: «Быстро домой!»
2: «Мам, мы Дмитрия Валентиновича ждем!»
0: Женский силуэт в окне на мгновение замер, быстро поправил прическу, огладил талию, расправляя складки на платье.
2: «Дмитрия Валентиновича?» — повторила мама.
1: «Ага!» — кивнул Максим. «У нас это, ночные занятия по астрономии!»
0: Танька уже тихонечко захихикала, закрывая рот ладошкой. Мамы двора дома номер 27 по улице 8 Марта очень уважали умного, вежливого, а главное, холостого учителя из 15-й квартиры.
2: «Ну, раз так...»
0: Максимкина мама высунулась из окна, оглядела скрытый сумерками двор. Неловко получилось. Вдруг молодой преподаватель стоял в тени тополей и слышал ее крик...
2: «Ну, раз так, то, конечно, занимайтесь. Но после сразу домой. А завтра я спрошу Дмитрия Валентиновича, какие такие занятия по ночам, понял?»
0: «Да понял, понял», — пробормотал сын в ответ.
1: «5 баллов, Сим!»
0: Ильюшка растопырил пальцы.
2: «Врешь и не краснеешь».
0: «Да ладно», — отмахнулся Максим.
2: «По-твоему, ей все в подробностях рассказать? Потом узнает сама».
0: «Скорее увидит», — уточнил Ильюшка.
3: «Ах, мам, у нас ночные занятия!»
0: Передразнила Танька, прогуливаясь по перекладине брусьев, словно в цирке по канату.
3: «По астрономии!»
0: Кокетливо поправила волосы похожим жестом.
3: «Ах, Дмитрий Валентинович! О, Дмитрий Валентинович!»
0: «Артистка!» — пробормотал Максим.
2: «Враль!» — парировала Танька. «Тебе же от отца влетит, Сим!»
0: «Как говорит наш общий друг и мудрец Ил, — врунишка указал на Илью,
2: — это весьма проблематично».
0: Мудрец вздохнул, нажал на кнопку «Не проливайте» ученической ручки компа, вновь разворачивая из ее корпуса гибкий тонкий экран газетку.
2: «А разве мама не знает, что ты врешь?» — спросил третий мальчик.
0: Он тихо сидел на скамейке, с удивлением наблюдая за происходящим. Эдик, так его звали, приехал из-за границы в гости к Таньке, мама которой приходилась двоюродной сестрой его отцу. Максим взглянул на Эдика, как на говорящий камень.
4: «А разве я соврал?»
0: Враль пожал плечами. «Сейчас придет Валентинович, проведет занятия. Ночные». Эдик нахмурился. Ответ скрывал какой-то подвох.
4: «Звучит правдоподобно», — пробормотал он, проглотив сомнение.
2: «Не заморачивайся», — Танька спрыгнула с брусьев. «Скоро все увидишь сам».
0: «Что увижу?» — насторожился Эдик.
3: «Секрет».
0: Девчонка приложила палец к губам.
3: «Ты умеешь хранить секреты?»
0: Она смотрела на гостя с загадочной улыбкой.
2: «Наверное».
0: Ильюшка произнес беззвучную фразу в газетку. Экран булькнул в ответ, отправляя сообщение. У Таньки в кармашке брюк отозвалась непроливайка.
3: «А во время звездопада я видала, как по небу две звезды летели рядом».
0: «Ничего себе!» — Максим усмехнулся. «И на кого это у нас такой рингтон?»
1: «Не твое дело!» — прошипела Танька, доставая ручку комп с мигающим зеленым огоньком входящего сообщения.
0: Девочка развернула газетку.
2: «Ты уверена в нем?» — писал Илья. «Родители ушли в театр, закрытие сезона. Куда его девать?»
0: — набрала Танька пальцами по клавишам. Прозвучал колокольчик отправления.
2: «Ах-ах!» — скривился Максим. «Меня бы постеснялись, жених и невеста, голова как тесто».
4: «Прекрати поясничать!» — возмутился Ильюшка. «Три месяца готовились, и что?»
0: «Что?» — кривляка нахмурился.
4: «Скажем Валентиновичу, что?»
0: Илья вздохнул, потер пальцами переносицу.
2: Эдик с самого знакомства вел себя странно.
0: Например, не стал здороваться с ребятами за руку и спрятал ладони за спину. Может, в их стране так не принято? Максим не упустил момент поиздеваться над чужаком. плюнул в ладонь, протянул иностранцу. «Замажемся на дружбу», — со своей привычной усмешкой предложил он. «Зови меня просто Сим. Идет?» На что гость отступил, брезгливо морща нос. «Прекрати», — вступилась за троюродного брата Танька. «Убери эту гадость».
4: «Ладно».
0: Сим остался доволен. Тряхнул пальцами, вытер штаны.
4: Вот и получалось, с одной стороны неприятно пожимать обслюнявленную ладонь, с другой, так все мальчишки в городе заводили друзей.
0: И неписанный закон не вчера придуман.
4: «Не обращай внимания», — сказала Танька гостю.
0: «Сим у нас немного с придурью».
4: «Сама дура», — беззлобно откликнулся Максим. «А разве его не надо лечить? Разве за ним не должен присматривать врач?» — пролепетал Эдик.
0: В общем, с общением не получалось. Не вовремя появился странный гость, очень не вовремя. «Возможно, тебе придется остаться с ним», — скрипя душой, нашептал в экран Илюшка.
4: «Еще чего?» — вслух выпалила Танька, делая обиженный вид.
0: «Не понял», — растерялся Максим. «Тебя не касается», — отмахнулась девчонка. Из подъезда вышел высокий рыжий мужчина с большим тубусом за плечами и инструментальной сумкой в руках.
4: «Привет пилотам!» — крикнул он друзьям.
0: Максим сорвался с места.
5: «Добрый вечер, Дмитрий Валентинович! Ого, вы сбрили бороду!»
0: Учитель приосанился, улыбнулся.
4: «В честь такого события пришлось».
0: Говорил Валентинович неспешно, немного растягивая слова, и отвечал после некоторой паузы, словно взвешивая каждое слово. «В нашем отряде пополнение?» — спросил он, заметив Эдика.
4: «Танькин троюродный брат с мамкой приехал», — пояснил Сим, многозначительно ткнул пальцем в небо. «Из-за границы».
0: При знакомстве учитель не подал Эдику руки, словно знал заранее, жест напугает гостя. Возникла неловкая пауза, в которую тут же вклинилась Танька.
4: «Вот решила показать брату, чем мы занимаемся», — затраторила она. «Обменяться опытом».
0: «Что ж, хорошо, конечно», — кивнул Валентинович.
4: «Тогда не будем терять время».
0: Он передал инструментальную сумку Симу. «Выдвигаемся к железяке. Мы должны успеть добегаем».

0: «Извините», — подал голос иностранный гость. «Вы собираетесь выйти со двора?»
1: Ребята переглянулись. Танька закусила губку. Опасность остаться нянькой при брате становилась все реальней.
0: «Мы едем в другой район города», — пояснил Дмитрий Валентинович.
1: «Если хочешь, можешь остаться дома».
0: «Не знаю», — пожал плечами Эдик. «Но разве Айдорс позволит детям покинуть двор без разрешения родителей, заверенного нотариально?»
2: «Какой еще Торс?» — нахмурился Ильюшка.
0: «Системная охрана двора», — пояснил гость.
1: Сим хмыкнул, а Валентиныч поднял руку, останавливая его. «В нашей стране достаточно устного уведомления», — пояснил учитель и обратился к ребятам. «Ведь все сказали родителям, куда мы собираемся?»
2: «Как же! Мама меня только что отпустила», — не соврал Максим.
1: «Илья?»
2: «Мои знают», — ответил тот.
0: «Я всем сказала», — пылко заговорила Танька. «Сказала, что Эдик будет со мной, и я глаз с него не спущу».
1: «Вот видишь», — сказал Валентиныч, — «все в порядке». Эдик с сомнением посмотрел на мужчину и ответил:
0: «У вас должно быть очень крутой преподавательский диплом и хороший адвокат».
2: «Диплом есть точно», — подтвердил учитель.
1: Заграничный гость снова почувствовал недосказанность, но промолчал.
0: «Дмитрий Валентинович!»
1: Танька выскочила вперед.
0: «Я буду следить за Эдиком, с ним ничегошеньки не случится, правда-правда?»
1: За нее вступился Ильюшка.
0: «У Таньки на газетке часть программы: возведение стартового стола, управление опорами, скачивать на другую непроливайку, распаковывать архивы, потеряем много времени, или на другой непроливайке не хватит памяти».
1: «Согласен», — кивнул учитель. «И раз у нас новый член команды, каждый из нас должен заботиться о нем, ясно?» Пилоты согласились, а Танька едва не светилась от радости. Она хотела отправить Ильюшке смайлик, но Максим вдруг тихо запел:
0: «Я тебе, конечно, верю, разве могут быть сомнения, дурак?»
1: «Ого!» Сим довольно усмехнулся.

0: Электромагнитная трасса пролегала по центральным улицам. Трассовик, электроавтобус, доставил команду в старый город, откуда пилоты во главе с наставником двинулись пешком к Петровским скалам, сначала по асфальту, а потом вовсе по узкой тропе.
1: «Ваш учитель очень богатый человек», — прошептал Эдик сестре, с опаской вглядываясь в ночной сумрак, освещенный лишь ручными фонариками ребят. «Очень амбициозный и талантливый».
0: Танька слегка растерялась. «Насчет таланта ты прав», — согласилась она. «А в остальном... с чего ты взял?»
1: «Он ведет нас по тропе без дипломированного проводника, без сопровождающих рейнджеров».
0: «И чего?» Сестра не понимала, к чему клонит Эдик. Любой мальчишка или девчонка могли ночью отправиться в Петровские скалы на прогулку. Потом, возможно, влетит от родителей за опоздание к ужину и недетское время.
1: «Значит, он закончил Академию рейнджеров и Школу проводников», —
0: гнул свое Эдик.
1: «Два учебных заведения одновременно. Если бы не так, то учитель был бы старше лет на 5. Вот я и говорю, талантливый и амбициозный. А за обучение знаешь, сколько заплатить надо?»
0: «Нет, не знаю». Таньке надоел разговор. «В нашей стране обучение бесплатное. Мы в Малой Академии проходим много предметов, потом выберем, что понравится». «Эй, вы там!» — окликнул их Ильюшка. «Не задерживайтесь, уже пришли!» Железкой оказался ржавый остов автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. «Лада и Лада!» — хлопнул по крыше механических останков Максим. «Ее б в музей к нам в школу!» Ильюшка цыкнул на него, погасил фонарь, и ночь обступила друзей со всех сторон. Эдик судорожно вцепился в руку сестры.
1: «Секта!» —
0: прошептал он Таньке в самое ушко.
1: «Дурачок!»
0: — так же тихо ответила та и показала на небо.
1: «Смотри!»
0: Огни города остались позади, и ясное звездное небо раскинулось над ними.
1: «Красота!» — завороженно произнесла Танька. «Млечный путь, Кассиопея!»

0: медведицы, туманность рака. Свободной рукой девчонка показывала брату созвездие, а когда взглянула на него, разочарованно вздохнула. Эдик зажмурился. Мелкая дрожь охватила все его тело.
1: «Страшно!»
0: — цакая зубами, произнес он.
1: «Космос — холодная бездна, смертельная для человека!»
0: Максим в сердцах сплюнул. «Придурок!» Танька обняла брата за плечи, принялась успокаивать. «Возвращаемся», — тихо произнес Дмитрий Валентинович. «Так дело не пойдет».
2: «Нет!»
0: Ильюшка едва не подпрыгнул на месте.
1: «Мы не можем! У нас все договорено! Когда представится такой момент?»
0: Максим угрюмо молчал. Тогда заговорила Танька.
1: «Нет-нет, не надо возвращаться! Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, Валентинович, не надо!»
0: Она подбежала к учителю, молитвенно сложив ладони.
1: «Он справится! Он сильный!»
0: Гость опустился на колени, дрожа как осиновый лист, обнимая себя руками.
3: «Дмитрий Валентинович», — подал голос Максим,
4: — «а как же идти до конца к поставленной цели?»
0: «Не ценой жизни родных и близких», — парировал учитель. «Наша цель в данный момент не глобальна».
3: «Это скорее трудность на пути», — заключил Сим.
0: Учитель взглянул на мальчишку сверху вниз. Тот упрямо смотрел на преподавателя, не отводя глаз, пальцы на ремне инструментальной сумки побледнели. «Достань одеяло, терм с чаем и стульчик», — распорядился Валентинович. Готовил запас для единственной девочки, а пришлось поить и согревать ее брата. Максим быстро взялся за дело. «Таня, тебе придется побыть сестрой милосердия», — сказал наставник девочки. «Пока».
1: «Хорошо, хорошо», —
0: часто закивала Танька, укутывая Эдика в одеяло вместе с раскладным стульчиком, на который его усадили. Ильюшка протянул к ней руку.
3: «Что?»
0: — не поняла девчонка.
1: «Давай не проливайку», — сказал тот. «Начинаем сборку стартового стола».
0: Ребята под руководством Валентиновича быстро установили вокруг острова три штатива в человеческий рост, закрепили на их вершинах ручки компани-проливайки и активировали газетки.
1: «А вы получили разрешение у хозяина, а авто или его наследников?» — спросил Эдик.
0: Горячий чай и заботы сестры постепенно приводили его в чувство.
1: «Получили», — соврала Танька.
0: Вот уж не было заботы искать хозяина старого хлама.
1: «Конечно, получили. У нас есть разрешение на все-все».
0: Она перешла на шепот.
1: «Валентинович, он меценат, очень богатый человек», — врала сестрица. «Знаешь, сколько он вкладывает в русскую науку? У него даже государственные премии есть за заслуги».
0: Брат недоверчиво покосился на нее.
3: «Как Илон Маск?» — пробубнил он.
1: «Круче!» — отмахнулась девчонка. «Ваш Илон уже древний старик, а Дмитрий Валентинович в расцвете лет».
0: Эдик взглянул на учителя, на то, как три радужных луча непроливаек лепят стартовый стол из старого автомобиля, и согласился с сестрой.

0: Машина дрогнула, с металлическим скрежетом осела, раскалилась до малинового цвета и стала таять прямо на глазах.
1: «Что происходит?»
2: «Мы собрали 3D-принтер», — пояснила Танька. «Лазеры разогревают железо до температуры плавления и лепят фермы стартового стола».
0: Раскаленное железо дышало жаром. Надев защитные маски, ребята во главе с учителем следили за процессом, манипулируя лучами непроливаек. Эдик высунул голову из-под одеяла, удивленно наблюдая за растущей конструкцией. Танька взвизгнула от радости, когда дело было закончено, и металл стал темнеть, остывать. В порыве она обняла брата, чмокнула его в щеку.
1: «Ой, даже не верится!»
0: «Полдела сделано», — выдохнул Дмитрий Валентинович, снимая маску, вытирая вспотевшее лицо. Он придирчиво осмотрел конструкцию, обойдя ее вокруг. Теперь непроливайки освещали ее дневным светом. «Хорошая работа, Татьяна», — похвалил учитель. «Молодец. 5 баллов. Танька закусила губку, заливаясь румянцем от радости. Ее программу строительства одобрили. «Сим, готовь автоматику», — распорядился учитель. «Ил, убираем штативы на стартовую позицию». Ильюшка мельком глянул на часы. «Отставание от графика 2 минуты 47 секунд». «Наверстаем», — отмахнулся Максим.
1: «Взрывоопасный снаряд!» — заскулил
0: Эдик, но никто не обратил на него внимания. Ракету осторожно извлекли из тубуса, водрузили на стартовый стол, закрепили опорами. Белое веретено с надписью на корпусе «Кассиопея». «Контроль», — сказал Валентинович. Каждый стоял у своей непроливайки, проверяя состояние всей системы. Даже Танька позабыла о брате, подскочила к штативу, стала листать графики и схемы.
1: «Здорово, здорово, здорово!»
0: Едва сдерживаясь, она захлопала в ладоши. «Не отвлекайся», — строго произнес учитель. Максим хмыкнул, покачал головой.
1: «Ну вообще!»
0: Танька потупилась, проверила показания, доложила по форме.
1: «Отклонение в пределах нормы!»
0: Голос дрогнул от волнения.
1: «Я бы не рекомендовал!»
0: — проблеял Эдик. 5-минутная готовность», — объявил Дмитрий Валентинович. Отступать было поздно. «Что ж, девчонке, так не повезло с братом?»
1: «Я вынужден...»
0: «Всем отойти на стартовую позицию!» Со стороны Кассиопея смотрелось красиво, даже величественно. Танька достала свою маску визуализации, немного подумала, вертя ее в руках. «Хочешь посмотреть?» — протянула брату.
1: «Что именно?»
0: — с опаской спросил тот, пряча руки в складках одеяла.
1: «Взлет корабля.
2: Все как на настоящем, как на симуляторе, только лучше».
1: «У меня 374 часа налета на симуляторе шаттла»,
0: — не без гордости сообщил Эдик.
2: «Кассиопею мы построили сами», — Танька улыбнулась. «Она настоящая. Ну, почти».
0: Брат поднял руку. Замер в нерешительности.
1: «Бери, у меня есть запасная».
0: И он взял визуалку в руки.
2: «Давай, астронавт, и будет у нас почти союз Аполлон», — подбодрила сестра.
0: Эдик сглотнул.
2: «Волга впадает в Каспийское море, как бы что ни вышло», — с усмешкой произнес Максим.
0: «Минутная готовность», — объявил Дмитрий Валентинович. Кто знает, что в тот момент больше повлияло на решение. Колкие слова Симы или уговоры сестры? Эдик сбросил с себя душное одеяло, нацепил маску, тут же оказавшись в кабине корабля. «Кассиопея, это башня», — раздался голос Дмитрия Валентиновича. «Начинаем отсчет. 10». Несмотря на волнение, Эдик с интересом рассматривал кабину, жалея, что осталось мало времени на ознакомление с устройством корабля.
2: «Нравится?» — спросила Танька, сидящая в соседнем кресле.
0: «Нравится, не нравится. Не засоряйте эфир», — ответил вместо нее капитан корабля Сим. «0!» — отсчитал голос учителя. «Старт!»
1: Показалось, что Кассиопея так и останется стоять на стартовом столе, и ничего не вышло, и долгая работа пошла крахом. Но вот с сильным хлопком под ракетой появился огненный шар, раскалился до белого цвета, вытянулся острым языком к земле, превращаясь в синее пламя.
2: «Первая ступень набирает расчетную мощность», — доложил бортинженер Ильюшка.
0: «Убираем опоры», — ответила башня.
1: Фермы отошли в стороны, и Кассиопея стала медленно подниматься.
2: «Пошла, родимая!» — закричал Максим, оглушая радиоканал. «Теперь мама увидит!»
0: На радостях он хлопнул Ильюшку по плечу.
2: «Не ори в эфире!»
0: — напомнил тот.
1: Рядом с ними еще один человек орал, сжимая кулаки, но в реве двигателя его вряд ли кто услышал бы, тем более что в маске визуализации.
0: Забытая радость взлета вернулась к Эдику, ломая поставленные запреты.

0: Добрейшего вам вечерочка, дамы. В беседку вошел отец Максима, подсел к жене, чмокнул в щеку. Женщина отстранилась, поморщилась. Ты бы побрился, леший нечесанный. Утречком брился, приложив руку к груди, признался мужчина. Так она же растет, как зараза. Он взглянул на сидящих за столом женщин. Мама Татьяны, подруги Максима с незнакомой теткой, одетые в вечернее платье, поздоровались. «Сегодня праздник какой?» – поинтересовался мужчина.
1: «Мы только из театра», – ответила Танина мама. «Ездили на закрытие сезона».
0: «О, и к жене. Слушай, мать, может, нам тоже как-нибудь чуть в театр или киношку намылиться?» Он обнял супругу за плечи. Та взглянула строго, стряхивая руку, прошептала. «Вроде трезвый». Слух произнесла. «Вот слушаем про заграницу, к соседке сестра приехала». Мужчина выпрямился, неожиданно как-то огладил волосы. «А, ну так оно, конечно...» Протянул гостье руку. «Здрасте». Жена дернула, процедила сквозь зубы. «У них так не принято». Мужчина тяжело вздохнул. «В женский разговор лучше не встревать, тут свои правила». Поднялся и, ступив за порог беседки, спросил. «А бармот наш где?»
1: «Ой!» — супруга всплеснула руками. «Да ракету они свою запускать поехали, вот жду!»
0: Женщина взглянула на тонкие часики на руке.
1: «С минуты на минуту стартуют!» «Ну ладно, ваш Максимка!» — подала голос мама Татьяны. «Хоть пацан! Ильюша тоже! А моя-то девка куда?»
0: «Будет Терешкова или Савицкая!» — ответил мужчина, доставая из кармана пачку примы. «Одним словом, женщина-космонавт — герой!» Немного подумал, взглянул на мамаш и спрятал сигареты. «С этими не покуришь. Дымишь, как паровоз, и табачищем прет».
1: «Постойте!» — спохватилась заграничная гостья. «Так ведь мой Эдик сейчас с Таней. Он что, тоже?»
0: Она побледнела, достала из сумочки смарт-косметичку.
1: «Пропущенный вызов!»
0: — заикаясь, произнесла гостья.
1: «Мама, мы взлетаем? Кто взлетает? Куда?»
0: В ответ где-то далеко за городом раздался хлопок. Через некоторое время на южной стороне неба появилась огненная черта. Уверенно поползла к звездам. Люди выглядывали из окон, тыча пальцами в ракету. Кто-то восторженно воскликнул. «Это же наши! Наши космонавты свою Кассиопею запустили!» «Поехали!» — загорланил папаша, размахивая над головой мастеркой.
1: «Да чё ж ты так орёшь?» — возмутилась жена, сияя от радости. Соседи видели дело её сына, хвалили и радовались за него.
0: «Штурмовать далёкое море посылает нас страна, не в тему!» — запел отец космонавта. «Молодые капитаны! Где они?» Крик гостьи заглушил далёкий рокот ракеты. Вмиг рассеянная женщина превратилась в разъярённую фурию, готовую убить за отпрыска.
2: «Да хрен их знает», — озадаченно ответил папаша.
3: «Вы не знаете, где ваши дети?»
0: Голос перешел на визг.
2: «И чё? Сейчас запустят эту?» — он взмахнул руками. «И вернутся».
1: «Вернутся? А если они там сгорели?»
0: «Типун тебе на язык, мадам!» Трясущимися руками гостья принялась листать смарт-косметичку, входя в сеть, выискивая нужную карту и сигнал сына.
1: «Беспризорные дети», — приговаривала она. «Дикость какая-то, уму непостижима. Беспризорники».
2: «На Петровских скалах они», — сказал отец Максима. «Тут и без навигатора понятно. Ракета с той стороны взлетела».
1: «Такси! Такси!»
0: Слова о беспризорниках не понравились маме Максима. Она вскочила с места следом за сестрами.
4: «Подождите, я с вами!»
0: «Не сходи с ума», — шепнул ей супруг, поймав за руку. «Максим уже взрослый, обидится, что мы за ним бегаем».
1: «А если эту дуру придется держать? Глянь, как ерится. Я уж за сына боюсь, да и Валентиновича, может, защищать придется».
0: Муж почесал подбородок. «Мудрая женщина».
2: «И я с вами», —

0: Программа была простенькой. Разогнать спутник до первой космической, а потом, сделав виток вокруг планеты, включить самоликвидацию. Нано-обшивка рассыплется в пыль и сгорит в плотных слоях атмосферы. Визуализацию выключили через 20 минут после выхода на орбиту. Встретили рассвет. Голубая полоса по краю планеты расползлась в стороны, и яркая вспышка солнца ударила в глаза, окрашивая поверхность Земли в перламутр. А еще послушали космический голос.
1: «Слышите?»
0: — тихонько произнесла Танька.
1: «Такое впечатление, что на нашей планете вовсе нет суши. Планета — океан».
0: В эфире, словно глубоко под водой, ухало, гудело, перекликалось голосом китов.
2: «Пошла запись!» — откликнулся Ильюшка. «Отключаем визуализацию через 5, 4...»
0: И стало темно, звуки исчезли. «Ну что ж», — Валентинович улыбнулся, — «поздравляю, программа успешно выполнена, у нас теперь есть свой ракетоноситель». Покрытые пылью и сажей космонавты стояли перед ним в шеренгу, держа в руках визуалки, словно шлемы первопроходцев. Только лица белели в сумраке ночи. Земля вокруг стартового стола парила. Автоогнетушители еще плевались пеной, гася мелкие язычки огня в траве.
2: «Как астронавт?» — обратилась Танька к брату. «Понравилось?»
0: Тот смущенно пожал плечами.
1: «Круто! Только...»
0: Он совсем скис и виновато произнес.
1: «Я нашим родителям позвонил».
0: «И что?» — не поняла сестра.
2: «Да нас весь город видел», — отмахнулся Максим. «Чи не тайна».
0: Свет фар двух Эл-мобилей ослепил ребят. Хлопнули дверки салонов.
2: «Эдик! Эдик!» —
0: истошно завопила женщина.
1: «Все значительно хуже», — пробормотал Ильюшка, высматривая среди взрослых своих родителей, и вздохнул с облегчением. «Не приехали».
0: Эдик втянул голову в плечи, словно ожидая удара. Женщина в вечернем платье подбежала к нему, упала на колени, обняла. Следом подошли родители Максима, Танькина мама и двое патрульных полицейских.
3: «Вы-то чего?» – недовольно произнес Сим.
2: «Я тебе покажу сейчас чего!»
0: Мать хлопнула сына ладошкой по плечу.
2: «Ты как с родителями разговариваешь? Я тебе таких чего покажу, мало не покажется!»
3: «Цит, женщина!» – заступился за Максима отец и к сыну.
2: «Мы так, на попутке, посмотреть!»
0: Он протянул руку.
2: «Поздравить!»
0: Обнял Максима. «Молодец, сын. Горжусь». Сим покосился на Ильюшку, взглянул на Таньку. Девчонка восторженно рассказывала матери о полете, пока та вытирала перепачканные уши дочери.
1: «Тебе всю надо в ванну», — наконец сдалась женщина. «Целиком».
0: И поцеловала в чистый лоб.
2: «Арестуйте этого человека!»
0: Мама Эдика указала на Дмитрия Валентиновича.
2: «Он похитил моего сына! Он едва не убил детей! Арестуйте!»
0: Патрульные подошли к учителю, козырнули. «Здесь небольшое недоразумение», — спокойно произнес наставник. «Мы из Малой Академии Наук, работаем совместно с заводом беспилотных аппаратов и малой ракетной техники». Лейтенант кивнул.
3: «Завод «Фиолент», знаем».
0: Открыл газетку, сверил данные на Дмитрия Валентиновича, пролистал разрешение на запуск.
2: «Педофил! Маньяк!»
0: Не унималась мать Эдика, и второму патрульному сержанту пришлось преградить ей путь.
3: «Спокойно, гражданочка. Товарищ преподаватель может подать на вас иск за публичное оскорбление».
0: Женщина задохнулась от возмущения.
1: «Иск? На меня? Вы знаете, с кем разговариваете?
2: Я иностранка. Я свободный гражданин иностранного государства».
1: «Прекрати, мама!» — воскликнул Эдик. «Перестань!»
0: Женщина замерла с открытым ртом.
2: «Никто меня не похищал. Я сам пошел с ребятами и Таней».
1: «Молчи, сынок, молчи».
0: Мать прикрыла ему рот ладонью.
2: «Ты в шоке, я понимаю». «Я летал вместе со всеми», — признался Эдик, отстраняясь. «Я вновь летал в космос».
1: «Нет-нет, мы же с тобой все решили. Космос не твое», —
0: гладя сына по плечам, уговаривала женщина.
1: «Мы же договаривались, помнишь?»
0: Она обернулась к лейтенанту.
2: «Вот видите? Видите, до чего довели Эдуарда эти беспризорники?»
0: «Давайте обойдемся без оскорблений», — попросил ее патрульный.
3: Как вижу, у этих родителей есть дети, у этих детей есть родители, а документы на запуск в порядке. Он вновь козырнул учителю. Извините, Дмитрий Валентинович. Ничего, ничего, я понимаю.
2: А если вы, мамаша, так боитесь за своего сына, держите его при себе, заявил лейтенант.
1: Женщина удивленно взглянула на полицейского.
2: И вы не предпримете никаких мер?
1: А какие тут меры? Лейтенант снял фуражку, вытер платком вспотевший лоб. В июле ночи жарки. Можно только пожелать удачных стартов.
2: Моего сына подвергли опасности. Его сбили с толку какими-то дурацкими идеями о космосе.
1: Она в отчаянии сжала кулаки.
2: Знаете, сколько пришлось ходить к психоаналитику, чтобы выбить из его головы эту блажь, космические полеты? Не надо, мама.
1: Эдик испуганно взглянул на сестру. Танька стояла, прижав руки к груди, с ужасом глядя на происходящее.
2: Нет! Я знаю, что нужно моему сыну!
1: Женщина вытащила из сумочки предмет, похожий на непроливайку, направила его на Эдика.
2: Не делай этого, мама, не надо! Я буду юристом, я сделаю все, что ты захочешь!
1: Предмет тихо пискнул в руках матери. Эдик замер, паник. Руки безвольно повисли вдоль тела. Мать, наоборот, воспрянула духом, поправила сбившееся платье.
2: «Я знаю, что нужно моему сыну»,
1: — твердо повторила она.
2: «Он не будет расти беспризорником. Ко мне!»
1: Эдик подчинился. Безвольной куклой подошел, позволил взять себя за руку.
2: «Завтра ты забудешь!»
1: Она взмахнула носовым платочком, которым только что вытирала потекшую тушь.
2: «Весь этот бред!»
1: «О, Господи!» — выдохнула мать Максима, когда такси с иностранными гостями укатило прочь.
2: «Вы видели, как она его выключила?»
1: Женщина поцеловала сына в макушку, взлохматила вихры.
2: «Уж лучше ты у меня будешь лоботрясом!» «Я буду космонавтом, мам!»
1: Не вырываясь из ее объятий, ответил Максим. Женщина вздохнула.
2: «Ты хоть сантехником!»
1: «Ты уроки сделал?»

0: Лекарство. В глаза я называл ее Марией Павловной, а за глаза Марусей, Мэри и Мышоночком. Сегодня, когда я ехал к ней, то думал, соберусь с духом и скажу. Если она ответит «да», в груди моей запоют птицы, и жизнь раз навсегда окрасится приятным розовым цветом. Если нет, я ничего не скажу, повернусь и выйду из комнаты. И никто никогда не услышит обо мне ни слова. Только, может быть, через несколько лет до нее и всех ее знакомых дойдет слух о странном монахе, известном своей суровой отшельнической жизнью, который поселился в пустыне одинокий, таинственный, со следами красоты на изможденном лице, благоволящий мужчинам и отворачивающийся от женщин. Это буду я. Я вошел к Марье Павловне сосредоточенно сжатыми губами и лихорадочным блеском в глазах. «Что это вы такой?» – удивленно спросила она. «Я должен иметь с вами один очень важный для меня разговор». В глазах ее засветились два огонька и погасли.
1: «Хорошо. Только я раньше должна съездить в два места. Надеюсь, вы меня проводите?»
0: «Конечно, как можно задавать такие вопросы?»
1: «Я сейчас оденусь, заедем в мануфактурный магазин и потом к портнихе, ладно?»
0: «Хотя бы к двум портнихам», — поклонился я. Она призадумалась.
1: «К двум? Мне бы, собственно, нужно было к двум, да я не знаю адреса одной. Посидите, я скоро оденусь. Даша, сбегай-ка за дворником».
0: «Зачем это вам дворник понадобился?» — изумился я.
1: «Не могу же я выйти на улицу в одном платье».
0: «А разве дворник?»
1: «Это длинная история. Жена дворника, которая служит у каких-то квартирантов, имеет сестру, работающую у той самой портнихи, которой я отдала переделать свою ротонду. Так вот, если жена дворника сообщит сейчас мужу адрес, где работает ее сестра, ей пошлют Дашу туда за ротондой».
0: «Так-так, это и есть тот адрес, один из двух, который вы не знаете?»
1: «Что вы путаете? Это тот адрес, который я знаю. Как же иначе я бы нашла его?»
0: «Смешные вы, женщины», — улыбнулся я. Она показала мне язык и убежала в другую комнату. Марья Павловна одевалась. Я пересмотрел альбом, взял какую-то книгу, прочел три главы. Марья Павловна одевалась. После шестой главы я имел совершенно точные данные, что Марья Павловна еще не совсем одета, а девятая глава заставила ее выглянуть из комнаты и спросить меня:
1: «Нет ли у вас крючка для застегивания ботинок? Я не могу найти свой, целый час ищем. Почему вы не носите с собой крючка?»
0: «Хорошо», — кротко отвечал я. «Теперь я буду носить его с собой».

0: избежание задержек. На будущее время я также буду иметь щипцы для завивки волос, ротонду и головные шпильки. Если вам нужно еще что-нибудь, вы предупредите. Она, очевидно, не поняла меня, потому что отвечала: «Нет, щипцы у меня есть, а вот головные шпильки, если бы вы носили, я иногда брала бы у вас, потому что они страшно теряются». Вошла Даша и спросила: «Не видали, барин, крючка для ботинок? Он тут где-то». «Не знаю. Я пересмотрел альбом, его там не было. И в книге нет. Может быть, спросить того дворника, который имеет сведения о ротонде?» И Даша меня тоже не поняла. «Демьян!» – закричала она, выбегая в переднюю. «Не видел барышнину крючка?» Я вошел в ту комнату, где одевалась Марья Павловна, и сказал: «Придется мне поискать». Из деликатности я старался не смотреть на причесывающуюся Марью Павловну, но она воскликнула: «Только ради бога, не смейте на меня смотреть!» Не посмотреть было уже неловко. Я взглянул на нее, настоящую около нее пару крошечных ботинок, и спросил: «Вы эти ботинки и хотите надеть?» «Да, только вот крючка нет». «Крючок можно купить», — отвечал я. «Его можно сделать, найти, украсть, но, увы, он будет вам бесполезен». «Почему?» «Потому что ботинки ваши не на пуговицах, а на шнурках». Она засмеялась. «Да? А ведь и в самом деле, Даша, не ищи крючка, а вы, сударь, уходите пока». Я вышел и от скуки опять взялся за газету. Выглянула Даша и спросила: «Барин, не видели барышниной брошки?» «Не знаю, где она. Впрочем, вы можете взглянуть на крышу соседнего дома. Не зацепилась ли она каким-нибудь образом за дымовую трубу?» Даша с озабоченным видом взглянула в окно, развела руками и ушла обратно в комнату барышни. «Там нет. Под ковром смотрели?» «Смотрел, и в умывальнике нет. Ах ты ж, Господи!» Я нервно вошел в их комнату и спросил: «Куда вы ее обыкновенно кладете? Какого она вида?» «Обыкновенно она у меня на груди. А вид у нее такой, знаете, как вот у лошадей на лапах бывает».
1: «На каких лапах?»
0: «Ну, такое, копыто называется».
1: «Я не помню у вас такой брошки копыта. Вероятно, подкова».
0: «Да-да, такое, знаете, что стучит».
1: «Так бы вы прямо и сказали. Такое, что стучит, это всякий догадается. Подкову я помню».
0: «Ювелир, значит, уже вставил бирюзу, которая выпала. Помните, мы на той неделе вместе отдавали?»
2: «Нет еще».
1: «Так она, значит, у ювелира. Скажите, сколько времени затрачиваете вы обыкновенно на поиски в этой комнате вещи, находящейся на другой улице?»
0: «Действительно она у ювелира. Даша, глупая, не ищи, я совсем и забыла».
1: Так как я был признан дамами очень сообразительным, толковым парнем, то меня оставили на всякий случай присматривать и присутствовать при завершении туалета. Все пошло гладко, если не считать того, что дамы тщетно пытались открыть флакон с духами, проклиная тугую пробку. Мне не стоило большого труда убедить их, что открывать его не имеет смысла, так как он совершенно пуст, и что, вероятно, можно достигнуть больших результатов, если открыть другой флакон, стоявший тут же, и по горло наполненный духами. Когда мы приехали в магазин, приказчик галантно поклонился нам, но сейчас же побледнел и взглядом полным ужаса уставился на розовую улыбающуюся Марью Павловну.
0: «Покажите мне что-нибудь новенькое на блузку. Только самые новые. Я всегда бываю у вас, и вы всегда показываете мне старые».
1: «Какой негодяй», — подумал я.
0: Приказчик полез на какую-то лестницу и стал сбрасывать на прилавок целый водопад разных разноцветных тряпок с таким видом, будто бы он хотел устроить между собой и покупательницей крепкую, надежную баррикаду, за которой можно укрыться. В глазах его виднелось отчаяние и покорность судьбе.
3: «Вот это, сударыня, прелестный рисунок!»
0: «Этот? Вы смеетесь надо мной, это бабы платки такие носят!»
3: «Тогда вот! Самый последний крик де ля мод».
0: «Этот? Нет, вы правы, надо мной смеетесь».
1: Я никогда не видел, чтобы так смеялись. На лбу приказчика выступил пот, а губы пересохли и нервно дрожали. Куски материи сыпались с полок дождем, развертывались, забраковывались, скрывались под свежей струей новых материй, которые отверженные, в свою очередь, стонали под тяжестью все новых и новых кусков, которые то были олиповаты, то слишком в крупную, то слишком в мелкую клетку. А одна материя подверглась суровому осуждению даже за то, что клетка на ней оказалась слишком средней.
0: «Вот это мне нравится», — робко сказал я, указывая на какой-то желтый угол, торчавший снизу. Приказчик с благодарностью взглянул на меня, но потом вздохнул и сказал:
4: «Это не материя. Это оберточная бумага из середины куска. Вот это очень недурно, кажется».
0: «Это?» — в искусственном восхищении вскричал я.
1: «Это великолепно!»
5: «Покажите еще что-нибудь в этом роде», — ласково попросила моя спутница.
1: Приказчик уже не стоял за прилавком, а лежал где-то наверху на огромной груди измятых скомканных кусков. Мы должны были задирать голову, чтобы видеть этого доброго человека, который хриплым голосом кричал нам сверху:
4: «Вот тоже рекомендую! Dernier крик de la mode!»
1: Образ действий приказчика меня изумлял. Что могло удержать его от одного незаметного жеста руки, которым можно было бы опрокинуть на голову покупательницы честь этой груды чего-нибудь на блузку? Откапывание погребенной под развалинами покупательницы и вся последующая веселая суматоха дали бы приказчику некоторую возможность передохнуть и собраться с силами. А покупательница на собственной голове в плечах убедилась бы, что бывает очень неудобно, когда что-нибудь на блузку весит от 8 до 10 пудов. Последние крики «De la mode», доносившиеся сверху, делались все тише и тише. Я понял, почему приказчик, увидев мою спутницу, побледнел от ужаса, а моя спутница в это время мягким, как серебряный бубенчик, голосом говорила:
6: «Этот цвет немного темен. Вернее, слишком для меня светел. Кажется, ничего я не подберу».
1: Она вздохнула и встала, ласково кивнув головой извивавшегося где-то наверху телу приказчика.
0: «Мы уходим?» — спросил я. «В таком случае заверните мне, господин приказчик, вот этот кусок, и этот, и этот».
1: «Для чего это вам?» — изумилась Марья Павловна. Я хотел сказать ей, что приказчик в самом худшем случае заслужил не этой бессмысленной для меня покупки трех кусков, а пожизненные пенсии и воспитание детей на казенный счет. Впрочем, едва ли ему нужна была пожизненная пенсия, так как по своему наружному виду бедняга мог дотянуть не дольше, чем до конца текущей недели. Мы вышли из магазина. Я, нагруженный громадным свертком, она пустая, с победоносно веселым лицом, и сели на извозчика. «Ну?» – спросил я.
0: «Ну?»
1: «Куда же ехать?»
0: «Да к портнихе ведь, я же говорила».
1: «Извозчик, к портнихе».
3: «Но какую улицу прикажете?»
0: «На какую улицу?» — спросил я, оборачиваясь к своей спутнице.
6: «Такая длинная. Я позабыла, право, как она называется».
1: «А, длинная. Так бы вы и сказали. Вероятно, еще по бокам стоят дома, и у каждых ворот сидит дворник, да?»
6: «Да-да, что-то в этом роде. Там еще есть такой четырехэтажный дом с такими воротами».
0: «С какими?»
1: Она вытянула вперед пальцы и неопределенно пошевелила ими.
6: «Вот с такими, знаете?
1: А вот такие ворота очень красивые.
0: А улицы вы так и не знаете».
6: «Да я знала, да позабыла. Помню, сейчас нужно вправо завернуть».
1: «Извозчик, направо».
6: «Да куда он едет? Не туда, направо».
1: «Он едет направо.
6: Тогда, значит, налево».
1: «Эти извозчики вечно путают», — сурово проворчал я. «Дело в том, что у извозчиков и у прочих мужчин правая сторона случайно совпадает с правой рукой, а у женщин она совпадает с левой, и мужчины так тупы, что не могут к этому привыкнуть».
6: «Вообще вы мужчины», — критически сказала Марья Павловна и улыбнулась с сознанием собственного превосходства.
1: Мы повернули на какую-то улицу и поскакали по ней, причем я бросал проницательные взгляды на все дома с такими воротами, а моя спутница в это время украдкой перекрестилась.
0: «Что это на вас напала такая богомольность?» – пожал я плечами. «Не хотите ли вы посвятить себя Богу?»
6: «Нет», – сказала она. «Я так узнаю, где правая сторона».
1: «То есть, как же это?»
6: «Да ведь крестится правой рукой. Я перекрещусь и думаю, ах, вот она где, правая сторона».
1: «Изумительно просто. И дорогу можно находить, и грехи в то же время замаливать. Если бы все знали этот остроумный способ, не было бы заблудившихся и грешных людей».
6: «Вы льстите мне!» — кокетливо хлопнула она меня перчаткой по руке. «Да это и не я придумал. Подруга».
1: «Богато одаренная натура», — одобрительно сказал я.
5: Ввиду громадного количества домов с такими воротами, портниху мы их не нашли. Когда через час ехали обратно, Марья Павловна вспомнила.
6: «А что вы мне хотели сказать такое серьезное? Помните, давеча дома говорили? Еще говорили, что это для вас очень важно?»
5: И я не назвал ее мысленно ни Мэри, ни мышонком, а зевнул и сказал.
1: «Ах да, я хотел спросить только, где вы покупаете такое прекрасное печенье к чаю?»
5: И с этого момента пустыня лишилась одного из лучших отшельников, которые когда-либо спасались от меня.

В этот вечер бар «Супернова» на дипломатической космической станции «Пантикопей» был почти заполнен. Не то чтобы был какой-то особый повод, он и не требовался. Просто конец рабочей недели, и разношерстный народ из дипкорпусов множества раз, населяющих этот рукав галактики, решил расслабиться. Кого тут только не было. И люди, и котоподобные каджийцы, и синекожие лосардийцы, и даже похожие на короткомордых крокодилов касуры, которых за глаза называли попросту рептилоидами. Гарпы, конечно, тоже были. Вернее, гарпины, поскольку мужчин этой крылатой расы, населяющей Дракендар, галактическое сообщество не видело уже давно. Наметанный взгляд ракуна мигом выделил из толпы троицу гарпин, расположившихся за столиком в углу. Что же, целевая аудитория определена. Его выход. Поправив свой белоснежный с блестками костюм и нежно, словно любовницу, обнимая восьмиструнную хатейру, ракун выплыл на сцену. Скажи ему всего год назад, что он будет работать музыкантом в баре для дипломатов, ракун бы только рассмеялся в ответ, покрутив пальцем у виска. Кем только не приходилось ему становиться за полную немыслимых жизненных поворотов карьеру охотника за редкостями, но вот музыкальных инструментов он с детства в руках не держал. Не держал бы и дальше, но дело есть дело. Пришлось освоить, причем учителя по довольно-таки экзотической хатэри найти оказалось очень непросто. Оставалось надеяться, что все это не зря. Начал он с обычных мелодий, популярных у большинства присутствующих рас, перемежая веселые танцевальные с балладами. Стандартный набор из того не шибко богатого репертуара, что ему удалось освоить. Если б не редкий инструмент с весьма оригинальным звучанием и довольно-таки колоритный облик длинноволосого альбиноса, на который ракун потратил немало кредитов, оставшихся с прошлого дела, ему вряд ли бы светила работа здесь. Охотник за редкостями подозревал, что еще несколько дней, и владелец бара попросит его на выход, но рассчитывал, что нескольких дней ему хватит, чтобы клюнула та рыба, на которую готовилась вся эта дорогостоящая снасть. Ракун играл, а сам время от времени бросал короткие взгляды в сторону гарпин. Те в углу, похоже, не на шутку увлеклись своим разговором и на сцену даже не смотрели. Это они зря. Значит, пришло время ходить с козырей. Первым из них была облачная серенада. О, ракун хорошо выучил домашнее задание. Попасть на планету Дракендар было весьма непросто. Кого попало, гарпы к себе не пускали. Или, вернее, практически никого не пускали. Но долгое и тщательное изучение гарпийской мифологии, а затем и музыкальных пристрастий, подсказали охотнику за редкостями единственную возможную лазейку. Именно поэтому в репертуаре ракуна-музыканта появилось несколько композиций, которые могли привлечь внимание гарпов и которые он исполнял особенно хорошо. Начать с облачной серенады ему показалось хорошей идеей. И в справедливости своего заключения охотник за редкостями убедился практически сразу же. Головы всех трех гарпин, как по команде, повернулись к сцене. Внутри ракуна что-то ёкнуло, и он едва не сложал на начале следующего куплета. К счастью, эта композиция была отработана им до автоматизма, и там, где спасовал мозг, выручили пальцы. Серенаду он закончил прямо-таки вдохновенно, и над головами всех трех гарпин с хлопками вспыхнули маленькие фейерверки разноцветных искр, что у этой расы было аналогом аплодисментов. Что ж, начало было положено. Но теперь следовало удерживать на себе фокус внимания крылатых представительниц дракендарского дипкорпуса, чтобы в их головах возникли определенные ассоциации. Поэтому следующим номером пошла «Баллада о вольном ветре». Эта вещь у ракуна была отработана чуть похуже, зато ему пару раз удались удачные импровизации, которые при желании можно было счесть творческой обработкой канона. И, судя по яркости фейерверков после ударного финала, гарпины именно так и посчитали. На лбу ракуна выступила испарина. Ну, теперь финальный аккорд. Если он их не добьет, тогда... Хотелось бы охотнику за редкостями сказать, что у него есть на такой случай план «Б»,
но такового, увы, не имелось. Так что полет над бездной, последний из дракендарского репертуара, он начинал играть в статусе «пан или пропал». Ракун никогда бы не подумал, что будет столь вдохновенно отдаваться игре на чужепланетном музыкальном инструменте и вкладывать в исполнение, опять-таки совершенно чуждой его слуху мелодии, все старание и всю душу. Но когда он закончил, гарпины восторженно вскочили с мест, и то, что сверкало над их головами, напоминало небольшой салют. Аплодировали и остальные дипломаты, хотя и куда сдержаннее, все же дракендарская музыка весьма специфична. Ракун облегченно вздохнул, сыграл в качестве традиционного финала гимн галактического сообщества, поклонился и ушел со сцены. Недалеко ушел, конечно, только оставил Хатейру в кладовой, вернулся в зал, взял бутылочку лассардийской настойки и сел на одно из немногих свободных мест в дальнем конце зала. Конечно же, далеко от гарпин. И, конечно же, даже не глядя в их сторону. Собственно, он уже сделал все, что мог. Дальше дело за ними. Насколько они отчаялись, насколько сохранили веру в древние легенды, или, быть может, дипломатическая элита очень отличается от основной суеверной массы, а потому лишь с презрительной усмешкой слушает мифы о белом спасителе и вовсе не считает, что гарпов нужно от чего-то спасать. В общем, это был самый тонкий момент плана Ракуна, из-за которого могло пойти прахом все. —

0: Нам понравилось, как ты играл.
1: Погрузившись в собственные размышления и прикидывая расклады, ракун на время выпал из реальности и даже не заметил, как одна из гарпин приблизилась к его столику. В полумраке Барады, еще с аккуратно сложенными за спиной крыльями, ее вполне можно было даже за человека принять, если бы не когтистые птичьи лапы вместо рук и хищное остроносое лицо с желтыми глазами, прорезанными по вертикали узким черным зрачком. Симпатичное, впрочем. «Спасибо», — устало произнес ракун, поспешно погасив радостный блеск в глазах. Рыба клевала пока осторожно, словно пробуя наживку на вкус, и сейчас важно было не облажаться в словесных играх, не спугнуть, не подсечь слишком рано и не опоздать с подсечкой. Впрочем, уж на таких-то делах за свою почти 20-летнюю карьеру охотника за редкостями ракун поднаторел изрядно. Мастер-классы мог давать.
0: «Не хочешь подсесть к нашему столику?»
1: Вот теперь правдоподобно изобразить короткую растерянность и легкий испуг.
2: «Я не по этой части».
1: Гарпина рассмеялась.
0: «Ты меня не так понял, белый человек. Мы хотим с тобой просто поговорить об очень важном деле. Закажем все, чего ты захочешь».
1: Ракун пожал плечами и хлебнул настойки. «До завтрашнего вечера я совершенно свободен».

0: Скромничать с ужином ракун не стал. Заказал как следует. Первый закон космического авантюриста гласит: «Неважно, есть ли у тебя в данный момент деньги или нет, халява есть халява». А гордость и щепетильность — вещи сугубо ограниченного применения. В большинстве жизненных ситуаций они скорее вредны. Ну а на отсутствие аппетита ракун никогда не жаловался.
1: «Что ты знаешь о дракендаре и о гарпах?» —
0: осведомилась светловолосая гарпина, старшая из всей троицы.
1: «Опять тонкий момент. Излишнюю осведомленность показывать нельзя.
0: Но, изображая неведение, важно не перегнуть палку. Ну, вы летаете. Почти никого не пускаете на свою планету. В космосе появляются только женщины вашей расы. А еще у вас музыка интересная». Короткая пауза, якобы на раздумье. «Вроде все». Старшая удовлетворенно кивнула.
1: «Вот. Только женщины — это ключевой момент. А знаешь почему?»
0: Ракун только отрицательно помотал головой. Рот у него в этот момент был занят хорошо прожаренным стейком из молесской мурены.
1: «Мужчин в космос не пускают, потому что берегут их. А берегут их, потому что их осталось мало. А мало их осталось, потому что они практически перестали рождаться».
0: У этой словесной матрешки, несомненно, был и четвертый слой, но на него у гарпины, похоже, не хватило дыхания. Впрочем, как выяснилось, последнее, потому что было самым длинным, и перед ним требовалась драматическая пауза. Жевать в этот момент было категорически неприемлемо, так что ракун замер, с искренним интересом глядя в глаза старшей гарпине. Та, удовлетворенная вниманием, продолжила рассказ.
1: «Видишь ли, белый человек, у нас все держится на балансе питания. Точнее, в растительной части нашей пищи. Пол будущего ребенка определяется тем, каких веществ больше употребляет будущая мать во время беременности. Мужские и женские вещества содержатся в разных растениях. А теперь главное. Наш мир двухслойный. Мы живем на верхнем ярусе, а нижний, бездна, не обитаем. Вернее, там водится всякое зверье, а для нас, гарпов, там слишком мало воздуха. В бездне растут преимущественно мужские растения, а на верхнем ярусе женские. Так что в бездну мы спускаемся только за растениями, вернее, спускались. Бездна с верхним ярусом соединялась с двумя огромными естественными колодцами, по которым гарпы свободно летали туда и обратно. Но примерно 200 лет назад случилась катастрофа. В один из колодцев упал здоровенный метеорит. Он вызвал страшное землетрясение, в результате которого один из колодцев стал непроходим полностью, а второй... Со вторым случилось нечто странное. В самом низу колодца, на выходе, полная невесомость. Мы не можем спуститься. Зависаем в воздухе и беспомощно смотрим на растения внизу, до которых не в состоянии добраться. Очень быстро немногочисленные запасы мужских растений на верхнем ярусе подошли к концу, и мальчиков у нас стало рождаться все меньше и меньше. Сейчас, много поколений спустя после катастрофы, это уже не просто проблема. Мы практически на пороге вымирания».
0: Она замолчала, переводя дыхание, и ракун воспользовался паузой, чтобы задать естественный вопрос. «А генераторы искусственной гравитации не пробовали?» Ответила средняя по возрасту гарпина рыжеволосая, которая до сих пор не проронила ни слова.
2: «При всем уважении, белый человек, неужели ты думаешь, что никому до тебя эта мысль не приходила в голову?»
0: Ее перебила самая молодая, темноволосая, та, что приглашала ракуна за столик.
1: «Нас приняли в галактическое сообщество всего лишь 30 лет назад, по среднегалактическому времени. До этого мы ни о чем таком и понятия не имели, а как узнали, сразу решили применить. Увы, эти генераторы есть лишь двух видов. Мелкие, индивидуальные, нас не устраивают, что-то внизу выпивает из них энергию практически мгновенно. Мы не то что собрать растения, Оглядеться толком не успеваем, когда нас вновь подбрасывает вверх. А большие корабельные нам туда просто не спустить. После катастрофы колодец очень сузился.
0: Ракун помолчал, делая вид, что самым тщательным образом обдумывает услышанное, а потом осторожно спросил. «Все это, конечно, очень печально, и я вам безмерно сочувствую. Но зачем вы мне все это рассказываете?» Три гарпины переглянулись, как-то синхронно вздохнули, и самая старшая кивнула самой молодой. «Говори, мол». Та, казалось, немного смутилась, кашлянула, и над головой ее на короткое время возникло зеленое сияние. А ракун попенял себе, что не удосужился разобраться в цветовых разновидностях гарпийских эмоций.
2: «Видишь ли, белый человек?»
0: — медленно начала темноволосая.
2: «У нас есть старинная легенда о том, что белый мужчина с неба принесет нам спасение от гибельной напасти. И еще там говорилось, что мужчина этот — музыкант. А белее тебя мы в космосе никого не видели. И волосы, и кожа, и одежда».
3: Внутри охотника за редкостями началась буря ликования, но, будучи асом лицедейства, показал он совсем другое — обалдение и испуг. «И вы хотите сказать, что верите в это?»
2: «Верим»,
0: — серьезно сказала старшая.
2: «Наши легенды не лгут. Звезду с неба и катастрофу они предсказали точно».
0: На пару секунд ракуну стало не по себе. Впрочем, он тут же загнал внезапно вспыхнувшую тревогу на задворки сознания. Он фальшивый мессия и никого спасать не собирается. Получит разрешение сесть на планету, добудет идола и поминай, как звали. Царапнуло, конечно, неприятно, жалко гарпин, но он-то что может сделать? Нет, эмоции в его профессии — непозволительная роскошь. Охотник за редкостями снова хлебнул настойки, будто у него враз пересохло в горле, и тихо спросил. «И что вы хотите, чтобы я сделал?» В ответ — молчание и три пары пронзительных гарпийских глаз.
3: «Рептилоидного бога душу мать, да я понятия не имею, как справиться с вашей напастью! Какой из меня спаситель? Все, что я умею, это бренчать на хатере!»
0: «Так, ракун, легче, легче, а то они сейчас еще подумают, что их прям не на того поставить решили, и весь твой план полетит в черную дыру!» Но старшая неожиданно улыбнулась.
2: «В легенде белый спаситель тоже сначала не знал. И ругался, похоже.

0: Джет Ракуна припланетился аккурат рядом с единственным оставшимся колодцем. Гарпины намалевали на нем белой краской какой-то заковыристый знак и такой же прицепили к его космокомбинезону. «Это чтобы наши тебя не трогали», — было краткое пояснение.
1: «Ишь ты, поди ж ты, прям режим наибольшего благоприятствования, только еще ковровую дорожку.
0: Режим наибольшего...»

Чуть побольше, чем у тех гарпин, что пытались применять старые образцы. Не шибко много, но ракун рассчитывал, что ему хватит. К несчастью для гарпин, серийно такие генераторы, как у него, не выпускаются. Их мастерит только кустарь-одиночка Пауль. Так, что еще? Силовой парашют для спуска, реактивный ранец для возвращения на верхний ярус, кислородный прибор на случай, если с воздухом внизу и впрямь будет не ах. Легкий ручной лазган, потому как зверье всякое. И, пожалуй, все. Ну, поехали! Шаг в бездну, свист воздуха в ушах, проносящиеся мимо стены колодца. Так, активировать силовой парашют, а то что-то он уж больно разогнался. Хорошо, замедлились. Он, кажется, и выход уже. По оценкам ракуна, толщина слоя тверди между верхним ярусом и бездной составляла чуть больше 3 километра. Невесомость встретила его, как невидимая подушка, мягко приняла и оставила висеть в воздухе. Пришло время включать генератор искусственной гравитации. Пока длился последний участок спуска, ракун оглядел ландшафт под собой. Трава, холмы, лес. Впрочем, какой там лес? Так, заросли кустарников. Так, вода. Воды почти не видно. Воздух. Паршивый, спертый, но дышать можно. Пока. Стоп, а это что? По правую руку от него, примерно в километре из земли, торчало нечто странное. Камень не камень, уж больно какие-то грани ровные. Оно, конечно, все было покрыто местной ползучей растительностью, но у ракуна складывалось совершенно четкое ощущение, что объект этот искусственный. А мгновением позже у ракуна возникла абсолютная уверенность, что ему туда. Спустившись на поверхность нижнего яруса, ракун деактивировал силовой парашют и вытащил на всякий случай лазган, хотя и сомневался, что в зоне невесомости есть всякое зверье. А вообще было бы забавно понаблюдать какого-нибудь клыкастого и когтистого хищника, беспомощно барахтающегося в воздухе, не в силах достать идущую по земле добычу. Отогнав неуместные мысли, ракун резво зашагал в сторону странного объекта. Времени у него было в обрез. Вблизи объект несколько менее смахивал на искусственный, хотя... Ракун аккуратно подошел к нему, достал вибронож и прошелся по ползучим растениям, что оплели зарывшуюся в грунт неведомую махину размером... разве что раза в полтора уступающую имперскому крейсеру-дестройеру. Охотник за редкостями посмотрел на расчищенное место и усмехнулся. «Металл!» Вот он, здоровенный метеорит, звезда с неба, вызвавшая катастрофу. Обычный космический корабль. Стоп, обычный? Очертания его были совершенно незнакомы ракуну, хотя он-то в кораблях разбирался. Подобных посудин не было ни у имперцев, ни у каджийцев, ни у ктулхиан, ни у рептилоидов. Остальные в основном покупали корабли у Большой Четверки, потому как строить собственный космический флот было куда дороже. Занятно, однако. Чужие? Неизвестные чужие? 200 лет назад их корабль брякнулся на Дракендар, и с тех пор о них больше никто не слышал? Значит, идол — артефакт чужих. Но это-то как раз неудивительно, учитывая, что заказ поступил от Джупеса. Этот селестинский тюлень был крупнейшим коллекционером редкостей в известном секторе галактики, и предпочтение он отдавал вещицам, что называется, с двойным дном. Вспомнить хотя бы ту каджийскую статуэтку, из-за которой едва война не началась. Но идол... Интересно, откуда вообще просочилась информация об этом артефакте? Значит, кто-то знал, что подобные корабли посещали наш сектор галактики? Знал, что один из них упал на Дракендар 200 лет назад? Но откуда? Или... Тут у ракуна мороз пробежал по спине от копчика до шеи. Джупес получил на идола заказ из первых рук? От хозяев упавшего корабля, которые по каким-то причинам не желают сами соваться сюда? От этих мыслей у ракуна голова пошла кругом, и он поспешил их отогнать.

Разберется потом, когда со временем у него будет посвободнее. А сейчас надо придумать, как проникнуть внутрь корабля. Впрочем, эта проблема решилась неожиданно быстро и просто. Наполовину обойдя его кругом, охотник за редкостями наткнулся на черный провал люка примерно в метре над землей. Из этой дыры веяло холодной угрозой, и лезть туда не хотелось. Вот совсем. Дурные предчувствия разыгрались не на шутку, и ракуну пришлось заткнуть их вслух, помянув чертей рептилоидных. Отступить сейчас, находясь всего в шаге от цели? Ну уж нет. Ракун решительно забрался в люк. Внутри было темно, хоть глаз выколи, и охотник за редкостями включил фонарь. Сделал несколько шагов по коридору и замер. На сей раз его продрал озноб посерьезнее. Корабль был жив и функционировал. Ноги ракуна ощущали вибрацию от работы какого-то мощного устройства.

0: Это казалось бредом, но являлось фактом. Всю жизнь Ракун провел в полной уверенности, что школьный курс физики не врет и вечный двигатель невозможен. То, что древняя космическая посудина чужих, два века назад упавшая на злосчастный Дракендар, все еще работает? Ты скажи подобное кому угодно из современных ученых любой расы, насмех поднимут, за исключением, быть может, Пауля. Работает же, черти рептилоидные, работает! Вибрация не чудилась Ракуну. Он ощущал ее достаточно четко. Звука не слышал, но легкое ритмичное дрожание пола от работы мощного двигателя или источника энергии он не спутал бы ни с чем другим. Это не было землетрясение или любой иной естественный процесс. Стабильная частота и интенсивность. Внезапная догадка озарила Ракуна, и он, схватившись за какую-то выступающую часть оборудования корабля, отключил генератор искусственной гравитации и не взлетел к потолку. Значит, корабль чужих поле тяготения генерировал внутри себя сам. Стоп. А невесомость снаружи? Да еще таким радиусом. Мог ли он? И еще вчера Ракун сказал бы, что не мог. Но то же самое он сказал бы и про устройство, непрерывно пашущее 200 лет без какой бы то ни было подпитки. Корабль чужих весь был артефактом. Только его не утащишь с собой и не продашь. Он зарылся в грунт бедной планеты и убивал ее. Вернее, не ее, а обитающую на ней разумную расу. Вот если бы можно было его как-то отключить, все проблемы Дракендара решились бы. Но как? В чужой технике он не разберется и вряд ли сможет выключить, раз уж она за 200 лет не отрубилась. И на чем она только работает? На воздухе, что ли? Что он тут может сделать? Найти что-то похожее на источник энергии и расфигачить его из лазгана? В принципе, возможно, только не исключено, что корабль при этом взорвется, распылив на атомы охотника за редкостями, решившего поиграть в белого спасителя. Нет уж, надо придерживаться первоначального плана. Найти идола, забрать его и убираться отсюда по добру, по здорову. А Дракендар... Ну, что Дракендар, найдет себе другого мессию? «Ладно, вперед, Ракун, вперед!» Он двинулся по коридору вглубь корабля, понятия не имея, где может быть то, что он ищет, и даже как оно примерно выглядит. Единственным возможным ориентиром могло быть нарастание вибрации, свидетельствующее о приближении устройства ее испускающего. Там ли находится идол? Ой, не факт. Но что ему еще оставалось? Тыкаться во все стороны наугад? Через пару поворотов коридора охотник за редкостями убедился, что его выбор был правильным. Тьма впереди перестала быть такой непроглядной, и откуда-то пробивалось призрачное зеленоватое свечение. Приободрившись, Ракун ускорил шаг, однако на всякий случай взял лазган на изготовку. Свечение привело его к чему-то напоминающему центральный пульт управления. Непонятные машины занимали больше половины площади круглого зала, ничего похожего на органы управления Ракун не увидел, а многочисленные сферы, как установленные на консолях, так и закрепленные на стенах, видимо, представляли аналоги мониторов. Некоторые из них светились, но не они привлекли внимание Ракуна. На какой-то высокой консоли было установлено продолговатое нечто неопределенной обтекаемой формы, смутно напоминающее оплывшую матрешку. Это нечто, похоже, было изготовлено из материала, родственного стеклу, и сияло. Главным источником света здесь, по всей видимости, был этот непонятный предмет. Но самое странное, что источником вибрации тоже. Ракун прямо физически ощущал, как дрожит сам воздух вокруг этого идола. Уверенность в том, что догадка его верна, практически сразу стала непоколебимой. А в самом деле, чем еще могла быть эта странная светящаяся штуковина? Охотник за редкостями, словно зачарованный, не сводя взгляда с артефакта, шагнул к нему. И тут, мигнув, включилась еще одна сфера. То, что Ракун увидел в ней, ненадолго отвлекло его. Там имелось и что-то вроде текста, состоявшего из предсказуемо непонятных символов, но главной все же была графика. То, что увидел Ракун, очень напоминало планету Дракендар. Двухслойная сфера, два уровня которой соединялись тонким каналом. Но был и еще канал, совсем тонкий, похожий на светящуюся нить. И он вел с поверхности второго слоя еще ниже, к пульсирующему светящемуся шару в самом центре планеты.
1: «Ядро!»
0: — с изумлением понял Ракун.
1: «Черти рептилоидные! Это что ж, получается, чужой корабль как-то ухитряется качать энергию из самого ядра планеты?»
0: Звук он услышал и даже уловил тень движения, но вовремя отреагировать ему помешало ошеломление. Уродливое угловатое нечто выступило из тьмы одного из ведущих к залу коридоров.
1: У Ракуна возникла мысль, что это боевой кибер.
0: Эта мысль стала для него последней. Яркая вспышка, сильная боль и темнота.

0: Черти рептилоидные!
1: Ракун не верил своим глазам. Перед ним ярко светилась вывеска бара «Супернова» на станции Пантикопей. Он стоял и ошеломленно пялился на то, как в бар постепенно втягиваются вечерние посетители, а на спине его висел, неудобно упираясь выпуклостями в лопатки, чехол с хатейрой.
0: «Какого...»
1: Ракун глянул на свой хронометр, настроенный на среднегалактическое время, и не поверил своим глазам. Прибор показывал день и час, когда он пришел в бар, чтобы устраиваться туда на работу музыкантом. Охотнику за редкостями показалось, что он сходит с ума.
0: «А как же все, что было потом? Концерт, беседа с гарпинами, спуск на планету, потом в бездну, чужой корабль, реалистичный сон, глюк, пророческое видение? Да с чего бы вдруг?
2: Это Акватов с розовой росы так прет, бывает, но он-то ничего не употреблял. Никогда, между прочим. Лосардийская настойка не в счет, она слабенькая, как компотик.
1: Однако видение видением, а на работу ему устраиваться надо. Нет другого пути к дракендарскому идолу, стало быть, он пойдет этим. И никакие реалистичные глюки его не остановят».

0: Мигнув, включилась еще одна сфера. Ракун вздрогнул. Он знал, что на ней увидит, и беглый взгляд его догадку подтвердил — схематичное изображение Дракендара. Но знал он и то, что будет потом, поэтому прянул в сторону, разворачиваясь и вскидывая лазган. Он ошибся. Боевой кибер появился из другого коридора. Или их было двое? Яркая вспышка, сильная боль, темнота. Вывеска «Супернова» мерцала, словно издевательски подмигивая ракуну.
1: «Рептилоидного бога душу мать!»
0: Дальнейший пассаж охотника за редкостями, цветастый, витиеватый, демонстрирующий его богатую фантазию, знание языка, биологических и анатомических особенностей различных рас, входящих в галактическое содружество, пожалуй, заставил бы восхищенно присвистнуть даже грузчиков с товарного терминала «Пантикопея». Проходившая мимо стройная, словно бамбука, итарианка, шарахнулась от неистово ругающегося альбиноса с музыкальным инструментом на спине, ускорила шаг и скрылась за углом. На хронометр ракун глянул просто за подтверждением. Он и так знал, какие на нем цифры. День, час, все в точности, как в прошлый раз.
1: Сон? Глюк? Видение?
0: Нет, вряд ли. Только не два раза подряд.
1: Тогда что?
0: В голове царил полный сумбур и легкая паника. С дельными мыслями было напряженно, зато бредовых завались. Вот, например, к чему-то всплыло воспоминание о точности пророчеств гарпийских легенд, в том числе о ругающемся белом спасителе. Это что же, теперь он обречен выполнить чертово пророчество из мифа и будет воскресать, пока этого не произойдет? Последняя мысль оборвала фонтан красноречия, и ракун обессиленно прислонился боком к стене дома.
1: «Да ну бред!
0: Сейчас только в мистику удариться не хватало.
1: Легенды, пророчества, мессии! Тут должно быть какое-то другое объяснение, например, петля времени!»
0: Ракун слышал подобные истории в барах. Только истории эти начинались в стиле
1: «Я знал мужика, сестра которого слышала от своего мужа, что его друг...»
0: Надежный источник, нечего сказать. Но теперь он сам столкнулся с подобным.
1: Его убили уже дважды, а вот он стоит перед баром на космической станции живой и здоровый.
0: И тут ведь не просто воскрешение, но и откат по времени. Петля, как есть петля, но что же ее запускает? Слово «идол» всплыло в голове сразу, как только ракун сформулировал этот вопрос.
1: Как?
0: А фиг его знает. 200-летняя посудина неведомых чужих творит настоящие чудеса, качает энергию из ядра планеты, создает поле антигравитации неэпических размеров. Что ей какая-то там петля времени?
1: Фу, мелочь, недостойное упоминание. Тогда вопрос номер три. Как эту петлю разорвать?
0: К сожалению, ответ на него в точности повторял ответ на вопрос второй. Фактов охотнику за редкостями ощутимо не хватало, да и специфических знаний тоже. Если он сейчас зайдет в бар и устроится на работу, а потом также привлечет внимание гарпины из дракендарского дипкорпуса, все повторится. Может, с иным финалом, но может и нет. Мысль о том, чтобы еще пару раз помереть, чтобы набрать фактического материала, не вызывала ничего, кроме содрогания. Не, дальнейшие попытки наобум могут идти к чертям рептилоидным.
1: Тогда кто среди знакомых ракуна обладает достаточно специфическими знаниями?
0: Всплывшее в голове имя заставило ракуна улыбнуться. Он бросил еще один взгляд на вывеску бара, решительно тряхнул головой и двинулся прочь в направлении стоянки джетов. Его план подождет. Сначала надо заглянуть на Мосос, ибо ктулхианин Пауль до сих пор ходит у ракуна в должниках.
2: «Малое количество мозгов в черепной коробке заставляет напрягаться нижние конечности».
0: Кое-что никогда не меняется. Например, сколько бы времени ни прошло, лихие языковые выверты, несущиеся из кулона переводчика ктулхианина Пауля, почему-то обожавшего цитировать земные поговорки, продолжали каждый раз приводить ракуна, его старого знакомого охотника за редкостями, в состояние легкого офигения. Впрочем, гениальному изобретателю простительно. Его-то черепная коробка, украшенная десятком живописных щупалец, на малое количество мозгов пожаловаться уж никак не могла. «Дурная голова ногам покоя не дает, это не про меня», — Пауль парировал Ракун. «Я всегда тщательно готовлю свои операции».
2: «Моя — это очень хорошо заметить, потому как твоя появляться здесь уже второй раз за неделю. Это быть признак того, что план у твоя отличный», —
0: проворчал изобретатель, проводя какие-то тонкие манипуляции с небольшим устройством, лежащим перед ним на столе.
2: «Надеяться, что когда моя отдать твоя эта штука, наша стать наконец в расчете. И моя быть избавлена от необходимости делать сложные работы за маленькие деньги. Это есть вредить моя репутация».
0: «Разумеется, Пауль», — лучезарно улыбнулся Ракун. Широкая обаятельная улыбка, вызывающая у собеседника однозначное доверие и расположение, в нелегком ремесле космического авантюриста и охотника за редкостями была компонентом немаловажным. И Ракун этот свой навык использовал с непринужденным изяществом, не дающим повода кому бы то ни было заподозрить, что улыбается он неискренне. Работа этого кустаря-ученого обычно стоила очень дорого. И сделать его своим должником было для охотника за редкостями удивительной удачей. Впрочем, он и сам для этого немало постарался. Избавить ученого от назойливого внимания имперской службы безопасности — это вам не каджийца валерьянкой напоить. Правда, Ракун скромно умолчал о том малозначительном факте, что изначально сам способствовал этому вниманию, выкручиваясь из последствий своего предыдущего дела. Поэтому изобретатель, похожий на оранжевого спрута-мутанта, всерьез считал себя очень обязанным охотнику за редкостями, а быть чьим-то должником он очень не любил, так что с готовностью ухватился за представившуюся возможность этот долг погасить. Конечно, сам Ракун предпочел бы использовать его долг иначе, но обстоятельства не оставили ему выбора. Разумеется, даже Пауль был не настолько крут, чтобы на коленке прямо с листа по запросу создавать супергаджеты. Но у оранжевого ктулхианского спрута имелось одно замечательное хобби, которое кое-кто назвал бы дурацким — создавать различные устройства с совершенно непонятной областью применения. Вот, например, мутагенная сыворотка, позволяющая отращивать крылья существам, изначально для полета не предназначенным. Или агрегатный преобразователь, превращающий наркотическую розовую росу смолессы в сильнейший газ-афродизиак, действующий, разумеется, только на ктулхиан. Но когда ты приходишь к нему с капитальным головняком и квадратными глазами от полного непонимания, что же делать, он за очень хорошие деньги, разумеется, зарывается в свой паноптикум странных поделок и, о чудо, почти всегда вытаскивает оттуда какую-нибудь штуковину, которая именно тебя и как раз в таких обстоятельствах может выручить. Эта штука, которую Пауль извлек из своей необъятной сокровищницы и на ходу адаптировал под цели Ракуна, предназначалась для высасывания энергии из любых устройств и рассеивания ее в пространстве. Некоторый оптимизм она, конечно, внушала, но Ракун не очень представлял, как и где может ее применить. К боевому киберу этот гаджет поди еще прилепи, да не умри при этом. А где находится устройство, питающее энергией корабль? Тайна, покрытая мраком. Да и что такое кустарный энергетический вампир Пауля против монстра, сосущего энергию из ядра планеты? В общем, с Мососа Ракун улетал с ощущением, что дико продешевил, простив ктулхианину долг чести за это изобретение, зато с напутствием, сносящим крышу.
2: «Да не быть у твоя ни набивки для подушек, ни того, что покрывает крылья птиц».
0: Совершенно ошалевший от этого идиоматического шедевра охотник за редкостями все же нашел в себе силы сдержать смех и выдать в ответ ритуальное «к черту». А вот сейчас, сидя за столиком в баре «Супернова», смеяться ему уже не хотелось, и затеянная авантюра представлялась чистым самоубийством. И что с того, что потом будет воскрешение, за ним еще одно и еще...
1: Сколько таких повторений выдержит его рассудок, проверять не хотелось. И вообще...
3: «Нам понравилось, как ты играл»,
0: — произнес знакомый женский голос, и Ракун обреченно поднял взгляд.

Их было все же двое боевых киберов, и появлялись они всегда с разных сторон. Ракун потерял счет своим попыткам прорваться к консоли, обманув их, избежав лучей тяжелых лазганов и схватить идола. Пару раз он был очень близок к успеху, но, как известно, почти не считается. И попытки найти устройство, питающее энергией корабль, где-то в другом месте тоже обернулись пшиком. Все равно приходилось возвращаться в зал управления с тем же до боли предсказуемым результатом. Прямо как компьютерная игра какая-то, в которой не можешь пройти сложный уровень и загружаешься с сейва снова и снова. Но тут-то, черти рептилоидные, не игра! Тут все смерти взаправду! Вот снова шаг в зал и сразу рывок назад в коридор, как только в сиянии идола возникает уродливая тень его охранника. Бег, тяжелая поступь смерти за спиной, выстрел из тяжелого лазгана, оплавивший стену над головой ракуна, нырок за угол, ожидание в засаде, гаджет Пауля на руку киберубийцы, вот он замирает, и тут же волна смертной тоски, ибо сзади даже вспышки нет, просто боль и тьма. И вывеска «Супернова». Ругаться уже сил не было. Не физических. При перезагрузке ракун каждый раз стартовал как огурчик. А моральных. Охотник за редкостями мог только выть и рычать от безысходности. Всегдашняя бамбуковая эйтерианка даже поинтересовалась, не нужен ли ему врач, но ракун так зыркнул на нее, что бедняга рванула прочь во все лопатки. Он и сам не знал, почему до сих пор не бросил свои попытки. Внезапная мысль, что будь речь только о контракте и барыше, бросил бы давно, почти шокировала ракуна. Неужели для него столько значит полные надежд взоры трех гарпин из дипкорпуса и стоящая за их спиной целая вымирающая раса? Чужие, чужие. Что ему до них? Раса и больше, раса и меньше. Ему до них. А идолу до него. Почему он раз за разом перезагружает жизнь ракуна, словно пытаясь от него чего-то добиться? Может, идолу скучно? А ракун первый черт знает за сколько лет, кто сумел добраться до него через все препоны, да еще проявляет настойчивость. Так, стоп. Идолу. Скучно? Что за бред? Ага, а все остальное в этой истории не бред. Что такое идол? Может, искусственный интеллект? Да, в обитаемой галактике они запрещены уже более 50 лет, но то в известной галактике. А чужим, которые совсем чужие, ее законы не писаны. Тем более эта штука создана более 200 лет назад. Штука? Может, он живой? Долгоживущий, для которого 200 лет не срок. Что если идол и есть чужой? Да, он похож на изделие не слишком умелого стеклодува, так чужие на то и чужие, чтобы быть непохожими. Вселенная богата на формы жизни. А время перезапускает. Может, он спит и видит, как бы выбраться из этого корабля, а ракун его первый за столько лет шанс? Ладно, а киберы тогда кто? Может, его тюремщики? Может, корабли и киберы вообще принадлежат одной расе, а идол совсем другой? Ну и фантазии у тебя, ракун. Хорошо. Допустим, ты прав. И что с того? Что это дает тебе в сугубо прикладном смысле? Если... Внезапно возникшая идея заставила охотника за редкостями вздрогнуть. А ведь может получиться! Правда, сил умирать и возрождаться уже никаких не осталось. Ну ладно. Последняя попытка, и он завязывает. А гарпы, идол и джупес со своими дурацкими заказами могут катиться к чертям рептилоидным. Он, ракун, на такое не подписывался.

Все же Ракун не зря столько раз умирал. Накопленный статистический материал сыграл свою роль. Манеры и технологии действий киберов стали ясны. А еще помогла мысль, что идол — пленник. И консоль? Консоль, видимо, его тюремная камера. А киберы будут стараться не задеть ее лучами. И помни, Ракун, у тебя всего одна попытка. Последняя. Ты обещал. Себе, да, но именно такие обещания ты всегда старался держать. Сдержишь и это. Рывок, падение, перекат, тени киберов. Вскочить вот именно здесь, не в какой-то иной точке. Если они боятся попасть в консоль, встанут вот так и окажутся друг у друга на линии огня. Время реакции — секунда, поэтому вскочить и сразу упасть. Вспышка! Противно пахнет опаленными волосами, но Ракун жив. А вот оба кибера застыли неподвижными грудами металла. Ух, не расслабляться. Кто знает, может, эти киберы не единственные? Приложить гаджет Пауля к консоли под идолом? Да, способности этой поделки ктулхианина и устройства чужих несопоставимы, и надолго его не хватит. Но Ракуну-то нужно всего ничего. Свечение идола померкло, замерцало и погасло. Кинуться к нему, схватить? Черт, какой же он холодный! Ходу, Ракун, ходу! Он не успел. Совсем чуть-чуть. Все двери зала управления закрылись, отрезая ему путь к спасению. Противный режущий уши звук стал ввинчиваться в мозг, а одна из сфер замерцала багровым, и на ней стали сменяться какие-то непонятные значки. Обратный отсчет, похолодев, понял Ракун. Включилась система самоуничтожения. Вот и все, охотник за редкостями, отпрыгался ты. Идол больше не сможет отмотать время, потому что будет распылен на атомы вместе с тобой. Правду ты сказал? Попытка последняя. А легенды гарпов ошибались. Хреновый из тебя спаситель. Ракун не знал, сколько времени осталось, но надеялся, что немного. Ожидание смерти хуже самой смерти. Он хотел закрыть глаза, но передумал. Посмотрел на идола в своих руках. Хотелось бы ему знать, ради чего или кого он отдаст сейчас свою жизнь. И тут идол засветился. Не так ярко, как когда стоял на консоли, но тоже очень заметно. Пока Ракун пытался сообразить, что это значит, время вышло. Оглушительный грохот и ослепительная вспышка, а следом темнота.

0: Придя в себя, Ракун удивился. Во-первых, самому этому факту. Во-вторых, тому, что не увидел перед собой опостылевшие хуже зубной боли вывески бара «Супернова». Только огромный круг выжженной земли и испепеленных растений, обломки металла, когда-то бывшие кораблем чужих. И никакой невесомости, конечно. А посреди всего этого он живой, с идолом в руках. Тот был темным, без малейшей искры свечения. Похоже, всю накопленную энергию он потратил на поле, которое спасло их от взрыва. Мгновенная вспышка безудержного ликования тут же погасла. Идол энергию потратил, а как у Ракуна. Быстрая ревизия всего, что у охотника за редкостями было с собой, заставила его заскрипеть зубами. Полный ноль во всех устройствах. Гарпины же говорили, что тут энергия утекает только так. Корабль чужих высосал ее под ноль. Из устройства связи и реактивного ранца в том числе. Даже если колодец не обвалился от взрыва, подняться по нему не удастся. А гарпы... Гарпы давно бросили попытки спускаться сюда. Ракун тоскливо выругался и плюнул себе под ноги. «Видно-то как! После стольких смертей добиться своей цели и закончить жизнь Робинзоном в бездне!» «Однако надо идти к колодцу. Мало ли что!» Выжженный круг закончился. Кажется, Ракун в том месте, где спустился. Он поднял голову. «Надо ж, колодец цел!» Слегка покорежен, но цел. По крайней мере, видимая его часть. Кто знает, как там выше, куда не достигает человеческий взгляд. Так, а это что? На мгновение Ракуну показалось, что ему в глаз попала какая-то соринка. Моргнул, протер глаза. Соринка не исчезла, а к ней добавилась еще одна. И еще.
1: Черти рептилоидные!
0: Нет, это были гарпины. Много гарпин. Ну, конечно, какой он идиот! Ведь там наверху остался его джет, а внизу не слабо так жахнуло. Естественно, они решили проверить, что за фигня происходит. И вот теперь уже ликование вырвалось на волю. Ракун вскинул свободную от идол руку и заорал что-то восторженное и бессвязное. А гарпины, вылетевшие из ствола колодца, отозвались, оглашая воздух бездны ликующими криками. Они повторяли на незнакомом языке одно и то же слово. Кулон-переводчик Ракуна был в коме, как и все остальное его оборудование, но он и так знал, что значит это слово. «Спаситель!»

Я снижался, совершая посадку на поверхность Венеры. Тормозные двигатели работали превосходно. Уж не снится ли мне все это? Но вот мой кораблик мягко опустился на дно неглубокой, сильно вытянутой лощины, поросшей ярко-зеленой травой. А минуты позже первый человек, достигший Венеры, вышел из ракеты и осторожно шагнул в сочное луговое пышнотравье. Келгар сделал глубокий вдох. Воздух пьянил, как вино. Кислорода, пожалуй, маловато, зато какие свежесть и сладость! Какое ласковое тепло! Уж не попал ли он в рай? Келгар достал блокнот и записал впечатление. Ведь по возвращении на Землю каждое такое наблюдение пойдет на вес золота, а денег ему понадобится много. Сделав запись, он спрятал блокнот и тогда увидел куб. Тот лежал совсем рядом, чуть вдавившись в землю, так, словно упал с небольшой высоты. Этакий полупрозрачный кристалл с 8-дюймовым на глаз ребром. На одной из граней нечто вроде ручки. Поверхность куба матово лучилась, так отражает свет полированная слоновья кость. Странная штуковина могла быть чем угодно. У Келгара имелось при себе несколько анализаторов, и он поочередно дотрагивался концами проводов до разных мест хрустального куба. Тот не излучал ни электрической, ни атомной энергии, не был радиоактивен, не реагировал на пробы кислотами, не пропускал электрического тока и отражал пучки электронов высоких энергий. Астронавт натянул резиновые перчатки и прикоснулся к тому, что могло служить ручкой. Ничего не случилось. Тогда он осторожно, почти нежно ощупал поверхность куба. Снова ничего. Наконец, крепко сжал ручку пальцами, подумал, потом дернул вверх. Кристалл легко оторвался от земли. Весил он, как прикинул Келгар, фунта 4. Он вновь опустил куб на траву, чуть отступил и принялся внимательно наблюдать за непонятным предметом со все большим интересом и волнением, постепенно сознавая, что именно находится перед ним. Несомненно, куб являлся плодом чьей-то технической деятельности. А раз так, выходит, на Венере существует высокоразвитая жизнь. Целый год провел Келгар в унылом одиночестве космического пространства, мечтая о встрече с любым живым существом. И вот теперь выясняется, что Венера населена. Напряженно раздумывая, Келгар направился к кораблю. Надо было найти какой-нибудь здешний город. О расходе горючего теперь беспокоиться нечего. Несомненно, запас можно будет пополнить там. Напоследок Келгар снова бросил взгляд на куб. На какой-то миг энтузиазм его поугас. Что, спрашивается, делать с этой штуковиной? Оставлять здесь не имеет смысла. Покинув эту лощину, он уже вряд ли сумеет найти ее снова. Однако в отношении любого предмета, вносимого внутрь корабля, следовало проявлять предельную осторожность. А вдруг куб подброшен сюда нарочно? Само это предположение показалось Келгару столь фантастичным, что сомнения разом рассеялись. Или почти. Пожалуй, еще несколько проверок произвести все же стоило. Он снял перчатку и легонько прикоснулся к ручке голыми пальцами. «Во мне краска!» — произнес загадочный куб. Ахнув от удивления, Келгар отскочил. Потом осмотрелся по сторонам. Поблизости ровным счетом никого. Он снова притронулся к ручке хрустального куба. «Во мне краска!» Мозг Келгара работал ясно и четко. Сомнений не оставалось, говорил сам загадочный предмет. Келгар медленно выпрямился и теперь стоял, ошеломленный открытием, загипнотизированно вглядываясь в артефакт венерианской цивилизации. Чтобы вообразить технические возможности и интеллектуальные способности расы, додумавшейся до столь фантастической упаковки для краски, понадобилось немало времени. Мысль его воспарила в заоблачные выси и упорно не хотела возвращаться на Землю. Келгар пребывал в глубоком оцепенении. Ведь среди всех творений человеческого разума не было ничего подобного изделию, с которым он столкнулся. Хотя удивляться в сущности нечему. Подумаешь, говорящая банка с краской. По всей видимости, она оснащена каким-нибудь простеньким думающим устройством. Келгар улыбнулся. Его довольно-таки заурядная физиономия пошла сетью морщинок. Серо-зеленые глаза заблестели, губы раздвинулись, приоткрыв белые зубы. Он искренне веселился. Банка краски! Само собой, ее содержимое состоит из иных компонентов, нежели цинковые белилы, льняное масло или какой-нибудь секатив. Но это можно будет выяснить и потом. Пока же довольно самого факта обладания.
И пусть Келгару не удастся сыскать на Венере ничего больше, его путешествие оправдано уже одной этой находкой. Ведь наибольшую ценность представляют как раз предметы повседневного обихода. Келгар наклонился и решительно схватился за ручку. Но стоило поднять банку, как сверкающая прозрачная жидкость брызнула ему на грудь, тотчас разлившись по комбинезону, липкая, словно клей, но клей чрезвычайно текучий. Поначалу белая, краска на глазах стала менять цвета, проходя через все оттенки спектра, от красного до фиолетового. И когда Келгар наконец выпрямился, его комбинезон сиял всеми цветами радуги. Сперва это не столько встревожило, сколько разозлило.

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Альфред ван Вогт. Панка краски. Окончание. Он принялся раздеваться. Под комбинезоном на нем были лишь шорты да легкая рубашка, и то, и другое сияло, как фейерверк. Келгар сбросил их наземь и почувствовал, как жидкость стекает по коже. С рубашки краска успела полностью перейти на тело. Валявшиеся рядом шорты также оказались девственно чистыми. Сверкающая краска все шире растекалась по коже. Келгар со стервенением пытался стереть ее рубашкой, тщетно. Краска лишь пенилась, переливаясь мерцающими цветами, да прилипала к пальцам. Пятно краски быстро расползалось по телу, не растекаясь ручейками и не оставляя потеков. Казалось, это перемещается кусок пестрой шали. За 10 минут Келгару так и не удалось снять с себя ни капли. Вернувшись на корабль, астронавт схватился за химический справочник. «Удаление краски, — вычитал он, — производится при помощи скипидара». По счастью, скипидар в складском отсеке нашелся, хотя и немного. Келгар плеснул в пригоршню пахучей жидкости, но та бестолку пролилась на землю. Краска не позволила ей даже прикоснуться к себе. Однако Келгар не собирался сдаваться. Поочередно он пытался отмыться газолином, вином и даже драгоценным ракетным топливом. Но все тщетно. Переливчатое цветное пятно не реагировало ни с одним из этих веществ. Тогда он забрался в душевую, однако вода орошала лишь свободные от краски участки кожи, только они ощущали тонизирующий массаж тонких и острых струй. Тело под краской было словно анестезировано. В конце концов, Келгар наполнил складную походную ванну и по горло погрузился в воду. Пятно переползло на шею, подбородок, залепило нос и рот. Забраться внутрь оно, похоже, не могло, дышать становилось все труднее, однако Келгар крепился до тех пор, пока краска не стала закрывать глаза. Тут он не выдержал, выскочил из ванны и погрузил в воду голову. Краска медленно отступила к подбородку, но спускаться дальше не желала, хотя Келгар и окунал голову все глубже и старался удержать ее под водой как можно дольше. Келгар раскинул на выдвижной койке надувной матрас и уселся, чтобы хорошенько обдумать сложившуюся ситуацию. В сущности, история вышла комическая. Не стань кому-нибудь известны ее подробности, Келгар неминуемо оказался бы посмешищем в глазах всей Солнечной системы. Он стал жертвой венерианской банки с краской, то ли забытой здесь, то ли кем-то брошенной. Причем краска эта может представлять смертельную опасность для любых живых существ. Ведь не отступи она, в конце концов, и Келгар задохнулся бы, как пить дать. По спине у него побежали мурашки. Он представил себя ослепшего, задыхающегося человека, ощупью ищущего выход из штурманской рубки. И даже убедившись, что вполне мог бы проделать в слое краски отверстие, позволяющее дышать, он все еще не мог успокоиться. Прошло немало времени, прежде чем улеглась бившая Келгара нервная дрожь. Он сидел в оцепенении, лихорадочно и напряженно размышляя. Плеснувшая на него из банки краска и не думала высыхать. Впрочем, она и не была жидкостью в обычном понимании, поскольку не впитывалась в одежду, не подчинялась закону всемирного тяготения, растекалась не только вниз, но и вверх, а также отталкивала любые другие жидкости. Келгар попытался разобраться, почему она обладает всеми этими свойствами. Вода отталкивающая, понятно, в идеале краска и должна быть такой, но остальное... Он вскочил и принялся расхаживать по рубке. На протяжении четверти века, с тех пор, как первые сверхракеты достигли Луны, а затем и полумертвого Марса, Венера являла собой наиболее заманчивую цель для всех космопроходцев. Однако любые экспедиции в этом направлении были запрещены, вплоть до появления кораблей, способных избежать опасности падения на Солнце, участи уже постигшей два космолета. Неизбежность подобных катастроф была доказана математически. Существующие ракеты могли без риска достичь Венеры лишь при строго определенном ее положении в пространстве относительно Солнца, Земли и Юпитера. Однако возникновение таких благоприятных условий в ближайшие два десятка лет не ожидалось. И лишь за полгода до полета Келгара известный астроном установил, что необходимое взаиморасположение планет произойдет в этом году. Его статья породила бурные дебаты в профессиональной среде. Разумеется, правительство не могло полагаться на особое мнение одного, пусть даже весьма авторитетного ученого. Однако до Келгара дошло высказывание некоего высокопоставленного чиновника космической патрульной службы. Мол, дело приняло бы совсем иной оборот, решить кто-либо отправиться на Венеру на собственный страх и риск. В подобном случае у него, чиновника, сыскалось бы достаточно единомышленников, чтобы выполнить все необходимые предварительные исследования и расчеты.
В результате, когда Келгар на своем маленьком корабле стартовал к Венере, с размахом велась подготовка сразу нескольких экспедиций на Марс. От Венеры ждали сенсаций, но не столь значительных, как эта. Ибо раса, способная создать идеальную...

0: пленки. «Идеальная краска», — записал Келгар в своем блокноте, — «должна обладать красивым цветом, быть нечувствительной к любым внешним воздействиям и обязательно легко удаляться». Он мрачно перечитал последние слова, отложил карандаш и посмотрелся в зеркало.
1: «Ну, дела», — пробормотал он, обращаясь к собственному отражению. «Это ж не я. Пестр, что твой цыган».
0: Всматриваясь в представшее его взгляду колористическое буйство, Келгар отметил, что сама краска, собственно, оставалась невидимой, поскольку испускала яркий, отбрасывающий резкие тени свет. Она являла собой не цветное покрытие, а как бы жидкий свет, в переливах которого слились воедино все мыслимые оттенки. Причем ни яркость, ни пестрота отнюдь не оскорбляли вкуса даже самого изысканного. Келгар развеселился, осознав, что не может глаз оторвать от этого невероятного явления. Однако, в конце концов, он все же отвернулся от зеркала. «Если бы удалось зачерпнуть хоть немного краски и перелить ее в реторту, — подумал он, — можно было бы произвести анализ». Келгар предпринял несколько попыток, но краска, охотно вливаясь в ложку, тут же стекала обратно, стоило оторвать ложку от кожи. Он попробовал удержать краску в ложке с помощью ножа, но безуспешно. Та выскальзывала из-под лезвия, текучая, словно масло. Келгару явно не хватало силы и ловкости, чтобы достаточно плотно прижать лезвие ножа к ложке. Он попробовал было воспользоваться предназначенным для отбора проб черпачком с резьбовой крышкой, но тот оказался слишком круглым и маленьким. К тому же завинчивание крышки занимало чуть ли не минуту. Келгар без сил опустился в кресло. Он чувствовал, что заболевает. Мысли путались. Лишь некоторое время спустя он вновь обрел способность рассуждать трезво. Ему все-таки удалось набрать в черпачок немного краски, что-то около чайной ложки. По логике вещей, теперь следовало тем же способом очистить и всю поверхность тела. Однако краски на нем, судя по всему, не меньше 500 таких доз. На снятие каждой из них уходит больше 2 минут. Итого 1000 минут. Почти 17 часов. Келгар жалко улыбнулся. 17 часов! Вдобавок за этот срок ему хоть пару раз да понадобится поесть. Вот тебе еще час. И тут он ощутил голод. Пожалуй, самое время подкрепиться. За завтраком он обдумывал случившееся со спокойствием человека, нашедшего одно из решений проблемы и теперь имеющего право позволить себе поразмыслить над другими вариантами. 17 часов – это слишком много. Теперь, когда ему удалось заключить немного краски в черпачок, ее можно исследовать. Возможно, откроется дюжина более радикальных способов избавиться от загадочной напасти. Возможно, в лучше оборудованной лаборатории это и оказалось бы Келгару по силам, но корабельная была слишком убога. Удалось лишь установить, что краска абсолютно инертна, ни с чем не смешивается механически и не реагирует химически, не поддавалась она и термическому воздействию, не горела и не замерзала. «Естественно!» — со злостью признал в конце концов Келгар. «Если это идеальная краска, то именно так и должно быть!» Он взялся за дело и постепенно настолько навострился, что некоторое время спустя соскабливание краски с кожи в черпачок и завинчивание крышки стало занимать от силы секунд 45. Он так углубился в это занятие, от результатов которого зависело слишком многое, что успел уже наполовину заполнить краской колбу, прежде чем заметил нечто потрясшее его до глубины души. Краски на теле оставалось столько же, сколько и в начале процедуры. Келгар оцепенел. Дрожащими руками он замерил количество краски в колбе. Он собрал все или почти все, что плеснуло из венерианской банки, в этом можно не сомневаться. Но и количество краски на теле от этого не уменьшилось. Похоже, она ко всему обладала еще способностью восстанавливать пострадавшую от чего-либо часть покрытия. Келгар пополнил столь ценным наблюдением список свойств венерианской краски. И к этому времени заметил, что не может свободно потеть. Капельки влаги проступали на коже лишь в местах, не покрытых переливчатой дрянью. Интенсивная работа разогрела Келгара, а краска лишала организм возможности полноценной теплоотдачи. Астронавт чувствовал, как прямо-таки распаляется от внутреннего жара. Он ужаснулся. «Надо любой ценой убраться отсюда, — подумал он, — отыскать ближайший венерианский город и раздобыть растворитель, способный совладать с этой психованной жижей!» Ему было уже наплевать, станут над ним смеяться или нет. Келгар кинулся в штурманскую рубку и уже схватился было за рычаги управления, но в последний миг что-то удержало его,

0: Ведь чертов куб сам заявил: «Во мне краска». Значит, там могут быть заключены сведения, необходимые для использования содержимого, в том числе его удаления. «Ну и дурак», — сказал себе Келгар, поднимаясь с пилотского кресла. «Как же я сразу не сообразил!» Хрустальный куб валялся на траве в том самом месте, где Келгар оставил его. Стоило астронавту прикоснуться к кристаллу, как тот заговорил:
1: «Я полон краской на четверть».
0: Значит, на Келгара выплеснулось 3/4 содержимого сосуда. Обстоятельства немаловажные.
1: «Инструкция. Разместить банки с краской вокруг подлежащей покраске поверхности, после чего приступить к работе», — продолжал излагать куб. «Краска высохнет, как только поверхность будет покрыта ею полностью. Краска удаляется при помощи затемнителя, который следует приложить к окрашенной поверхности, плотно прижать и выдержать в таком положении в течение 1 терарда».
0: Последнего слова Келгар не понял, но что какая-то мера времени, разумеется, ясно.
1: «Затемнитель», — продолжал между тем куб, и только теперь до Келгара дошло, что голос не звучит, а передается непосредственно в мозг, «можно приобрести в ближайшем магазине москательных товаров или скобяных изделий».
0: «Замечательно!» Келгар почувствовал прилив бешенства. «Остается только сбегать в лавку и купить затемнитель!» Впрочем, высказавшись, он заметно успокоился. Слава богу, он попал в практичный мир москательных лавок, а не восьминогих жукоглазых монстров, которыми люди давно уже пугают собственное воображение. Существа, изготовляющие идеальную краску и торгующие ею, наверняка не примутся сразу же пытать пришельца с земли. Ясно, как божий день. Воображение Келгара тут же нарисовало картину упорядоченного, отлично организованного мира, скорее всего, не имевшую ничего общего с реальностью. Естественно, не все обитатели космоса полны априорной симпатии к представителям рода людского. Впрочем, последние тоже умеют ненавидеть. Судя по краске и кубу, в которой она упакована, приходится признать, что цивилизация Венеры стоит на более высоком уровне, чем земная. Если допустить, что венериане обнаружили корабль Келгара еще до посадки, то им могло прийти в голову предложить пришельцу некие тесты. И фантастическая краска, в которую он по уши вляпался, могла играть в этом тестировании не последнюю роль.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Однако все эти рассуждения, вне зависимости от их справедливости или ошибочности, не могли приостановить внутреннего разогрева организма, покрытого непроницаемым слоем краски. Нужно было попытаться постичь образ мышления венериан. Келгар осторожно поднял кристалл. Согласно государственному стандарту, мысленно проинформировал его куб, краска состоит из следующих компонентов. 7%, 13%, сжиженный свет 80%.
1: «Сжиженный что?» – опешил Келгар.
0: Куб продолжал, игнорируя вопрос. «Внимание! Хранение краски поблизости от горючих материалов и летучих веществ категорически запрещено». Вопреки ожиданиям Келгара, никаких дополнительных разъяснений не последовало. Похоже, венериане привыкли подчиняться инструкциям без рассуждений. «Но ведь Келгар уже пробовал соединять краску и с летучими веществами вроде эфира, и со скипидаром, и с газолином, и даже с ракетным топливом. Однако ничего страшного не произошло. Вообще ничего не произошло. Либо инструкцию составлял перестраховщик, либо все это означает нечто совершенно иное». Прихватив с собой куб, Келгар вернулся на корабль и сел за пульт управления. Он положил руку на главную головку пускового рычага и передвинул его вперед. Щелкнув, тот зафиксировался в крайнем положении. Потом, в ожидании, пока автомат запустит двигатель, Келгар застегнул привязные ремни. Но двигатель молчал. В этом молчании Келгару почудилось негрозное предостережение. Предостережение исходило от некой живой и могучей силы, влияние которой астронавт, казалось, ощущал всем своим существом. Он оттянул пусковой рычаг на себя, потом снова перевел в рабочее положение. Зажигание так и не произошло. Келгар тяжело дышал. «Внимание!» — ни с того ни с сего повторил лежащий на полу куб. «Хранение краски поблизости от горючих материалов и летучих веществ категорически запрещено».
1: «Вот оно! Все наоборот! Это инертное вещество, похоже, лишило 18 тысяч галлонов топлива способности к воспламенению. И все потому, что Келгар из экономии слил обратно в бак те полпинты горючего, которыми он пытался оттереть краску».
0: Келгар включил рацию. Еще находясь в нескольких миллионах миль от Венеры, он впервые попытался послать к цели своего полета радиосигнал. Однако ответа не дождался. В эфире царила ненарушаемая ни единым искусственным сигналом тишина. Ведь высокоразвитая цивилизация не может не знать радио. Неужто они не отзовутся на призыв о помощи? Добрых полчаса сигналы понапрасну уходили в эфир. Приемник безнадежно молчал. Ни в одном диапазоне не было слышно ни единого осмысленного звука. Он был совершенно один в этом богом забытом углу, если не считать агрессивный, самовосстанавливающийся, переливающийся всеми цветами, сводящий с ума краски.
1: Жидкий свет. Затемнитель. Черт возьми, может, она сияет не собственным, а отраженным светом? И если свет погасить?
0: Келгар еще держал палец на выключателе, когда вдруг заметил, что снаружи царит полнейшая тьма. Входной люк был открыт. Келгар высунулся из него и посмотрел на черное беззвездное небо. Ночь и облака, столь характерные для Венеры, породили поистине кромешный мрак. Днем из-за близости планеты к светилу облака лишь слегка приглушали сияющий солнечный свет, но сейчас все обстояло иначе. Разумеется, какая-то толика света сюда все равно доходила. Никакая планета, столь близкая к центральному светилу, не может быть полностью лишена света и энергии. Селеновый фотометр еще на подлете регистрировал их возрастание с точностью до 1/100. Оторвавшись от созерцания небосвода, Келгар обнаружил, что пол штурманской рубки сияет. Источником этого света служила все та же краска. Выходит, она не только отражает свет. Неприятно удивленный, он выбрался наружу и отошел от ракеты настолько, чтобы на него не попадал свет, падавший из открытого люка. Во тьме тело Келгара мерцало и переливалось феерической пляской огня. На влажной от росы траве играли многоцветные блики.
1: Похоже, его труп будет являть собой великолепное зрелище.
0: Келгар представил себе, как тело его с ног до головы, покрытое краской, лежит на полу рубки. Или здесь, на траве. Возможно, со временем венериане натолкнутся на мертвого пришельца и примутся гадать, кто он такой и откуда. Судя по всему, венериане не пользуются радиосвязью. Или все-таки пользуются, но сознательно избегают контактов с людьми. Келгар лихорадочно пытался сосредоточиться на поиске решения, но тщетно. Он вернулся в ракету. Его мучила какая-то неоформившаяся мысль, скорее даже ощущение. Он должен был что-то сделать. Но что? Ах да, радио! Он быстро настроил приемник. И вдруг подскочил, потрясенный. Из динамика раздался странный нечеловеческий голос.
2: «Пришелец с планеты, именуемой Земля. Пришелец с планеты, именуемой Земля. Ты слушаешь?»
0: Келгар приник к динамику, одновременно включив передатчик. «Да!» — ликующе крикнул он. «Да, я слушаю, но я попал в ужасное положение. Приходите скорее!»
2: «Мы знаем о твоем положении», — ответил бесцветный механический голос. «Но отнюдь не собираемся помогать».
0: Келгар в отчаянии ахнул.
2: «Банку с краской», — продолжал голос, — «сбросил перед самым люком твоей ракеты корабль-невидимка всего через несколько секунд после твоей посадки. Вот уже несколько тысячелетий мы, которых вы именуете венерианами, с растущим беспокойством наблюдаем за развитием цивилизации на третьей планете Солнечной системы. Наше общество не знает тяги к приключениям, а истории Венеры неведомо само понятие «войн». Это не значит, что нам неизвестны трудности и борьба за существование. Наши организмы отличаются чрезвычайно медленным темпом обмена веществ, и уже в далеком прошлом наши психологи установили неспособность венериан к космическим полетам. Поэтому мы сконцентрировали силы на выработке собственного венерианского образа жизни и преуспели в этом. С момента появления твоего корабля в атмосфере планеты перед нами встал вопрос, на каких условиях можно вступить в контакт с людьми. Мы решили оставить банку с краской в таком месте, где ты сразу же должен был на нее наткнуться. А если нет, мы отыскали бы другой способ провести тебя через тест. Твоя догадка верна. Ты был и остаешься подопытным объектом. Результат пока неутешителен. Разумные существа с подобным твоему и даже несколько более высоким уровнем интеллекта должны удаляться с Венеры. Разработка системы тестов для принципиально отличающихся от нас обитателей Вселенной представляла исключительно трудную задачу, но мы с ней справились. Твое же мнение о нашем тесте не имеет ни малейшего значения, поскольку тебе суждено умереть. Лишь в этом случае другие земляне, те, что придут вслед за тобой, окажутся в полном неведении и могут быть успешно подвергнуты этому или подобному испытанию. Мы же вступим в контакт лишь с разумным существом, вышедшим из предложенной ситуации победителем. Тогда мы дополнительно исследуем его уже с помощью приборов, чтобы на основании результатов тестирования и обследования решить, как строить свои отношения с расой, приславшей его к нам. Все мыслящие существа с интеллектом равным или превосходящим первого, успешно прошедшего тестирование, смогут свободно посещать нашу планету. Решение это окончательное и изменению не подлежит. Исследуемый субъект должен суметь самостоятельно покинуть Венеру. Если ему это удастся, в дальнейшем между нашими расами возможно сотрудничество, например, в усовершенствовании космических кораблей. Мы говорим с тобой при помощи специальной машины, поскольку сами не пользуемся звуковой речью. Те несложные мысленные сообщения, которые передавала тебе банка краски, выполненная в форме хрустального куба, результат деятельности куда более сложного устройства, поскольку осуществление мысленного контакта с венерианским мозгом невероятно трудно. А теперь прощай. И как ни странно это звучит, желаем удачи.
0: В динамике послышался характерный треск, потом все смолкло. Келгар лихорадочно крутил ручки настройки, но не смог извлечь из приемника ни единого звука. Выключив рацию, он сел ждать смерти. Но в то же время все его существо переполняло жажда жизни. «Затемнитель», — вспомнил он. «Что же это такое?» Келгар и раньше ломал над этим голову, но теперь заново пересмотрел все свои записи и результаты анализов. На это ушел битый час.
2: Идеальная краска на 80% состоящая из жидкого света.
0: Что ж, свет есть свет, он и в сжиженном виде должен подчиняться тем же законам природы. Впрочем, должен ли?
2: Идеальная краска способна...
0: Хватит!
2: Сознание Келгара пасовало перед новым и новым перебором одних и тех же данных. Он чувствовал себя разбитым и с трудом подавлял тошноту. Внутренний жар сжигал его, как при горячке. Келгар окунул ноги в таз с холодной водой. Может, если охлаждать организм таким образом, кровь все-таки не закипит? Правда, опасность неограниченного возрастания температуры ему не угрожала, это он сознавал. Ведь помимо всего прочего, существует и верхний предел температуры человеческих и вообще любых живых организмов. Важно лишь не подпитывать организм дополнительной энергией. Придется отказаться от обычной пищи, ограничившись лишь витаминными таблетками, чтобы не подкидывать в топку лишних калорий. Главная опасность заключалась в ином. Кожа Келгара практически лишилась возможности дышать, поскольку большую часть тела покрыла непроницаемая пленка. Как быстро это может его убить, Келгар точно не знал. Подобная неопределенность отнюдь не способствовала душевному равновесию. Вот что странно. Именно сейчас, когда он уже почти смирился со своей участью, смерть отнюдь не спешила. И вдруг его как током ударило. Не спешила. Он вскочил, включил свет и кинулся к зеркалу. Внимательное изучение собственного отражения убедило, что за последний час покрытая краской площадь не увеличилась. Это был как раз тот час, что Келгар провел в темноте, рассеиваемый лишь сиянием, излучаемым его собственным телом. Отпадать краска, разумеется, и не думала. Конечно же, ведь она должна быть рассчитана на мрак венерианской ночи. Но площадь покрытия не увеличилась. А если попробовать полную тьму? Например, забраться в пустой топливный танк.
0: Он провел там полчаса. И хотя очевидного результата опыт не дал, у Келгара созрел окончательный вывод. Именно полная темнота является единственным средством решения проблемы и единственным путем спасения. Но ведь тогда горючее во тьме танков уже освободилось бы от убийственного воздействия попавшей в него краски. А может, так оно и есть?
2: Келгар включил зажигание. Тишина. Двигатели по-прежнему молчали. Значит, в рассуждение вкралась ошибка. «Вся проблема, — подумал Келгар, — сводится к удалению из состава краски этих самых 80% жидкого света при помощи полной темноты или каким-либо иным способом. Однако более абсолютной тьмы, чем в пустом топливном танке, куда не проникнет ни одного фотона, ему не получить. Это в принципе невозможно. Где же кроется эта проклятая ошибка?» И тут его осенило. «Конечно! Свет снаружи не может проникнуть в бак. Но его не может и покинуть свет, излучаемый краской. Ее сияние отражается от стены, возвращается к краске, вновь впитывающей его лучи. Но нельзя же убрать стены!»
0: Радость Келгара погасла. Получается заколдованный круг. Либо краску подпитывает свет извне, либо она не может избавиться от собственного. Но все-таки придется еще поломать голову. Тем более, что во тьме краска не распространяется по телу, тем самым предоставляя необходимую отсрочку. Так проходили часы. И вдруг решение явилось. Само собой и совершенно неожиданно.
2: Финал рассказа Альфреда ван Вогта «Банка краски». Месяцем позже, уже направляясь к Земле, Келгар поймал радиосигнал встречного космического корабля. Когда связь стала устойчивой, Келгар рассказал обо всем, что приключилось на Венере. «Так что не ждите никаких осложнений после посадки», — закончил он. «Венериане сами поднесут вам ключи от своих разноцветных городов».
0: «Погоди, погоди!» — с сомнением в голосе отозвался пилот встречной ракеты.
3: Если я правильно понял, они допустят к себе людей с интеллектом не менее высоким, чем у того, кто успешно прошел тест. Если тебе это удалось, значит, ты обладаешь очень развитыми способностями. Но мы-то самые заурядные люди, так на что же нам рассчитывать?
0: Я никогда не мог похвастаться высоким IQ, как и большинство профессиональных астронавтов. Единственные мои дарования — это энергичность и любовь к приключениям, скромно ответил Келгар. И раз уж вышло так, что именно я являюсь для вас эталоном пропуска на Венеру, то должен откровенно признать, по самым скромным оценкам, 99% обитателей нашей планеты соответствуют венерианским требованиям.
3: Да, но...
0: Только не спрашивай, перебил Келгар, почему их тесты столь примитивны. Может, сам поймешь, когда встретишься с ними. Причем, тут он нахмурился, вспоминая, ты отнюдь не придешь от них в восторг, дружище. Зато первый же взгляд на их многоногие и многорукие тела объяснит тебе, почему создание тестов для совершенно отличных от них существ стоило венерианам такого труда. Могу я быть еще чем-нибудь полезен?
3: Да! А как ты, собственно, избавился от этой краски?
0: Селеновые фотоэлементы и соли бария. Я забрался в топливный танк, захватив с собой селеновый фотоэлементный преобразователь и латунный сосуд с барием. В конце концов, они поглотили содержащийся в краске свет. И тогда от нее остался лишь бронзовый порошок, сам собой осыпавшийся на пол. Тем же способом я вернул энергию горючему и стал свободным человеком. Ну, пока! Келгар радостно засмеялся. До встречи! Я спешу! У меня на борту груз, который надо побыстрее распродать.
3: Груз? Какой?
0: Краска! Тысячи хрустальных кубических банок с краской, самые великолепные в мире! Земля станет воистину прекрасной. К тому же я получил право исключительного представительства.
1: Два космических корабля разминулись во мраке межпланетного пространства, направляясь в противоположные стороны. Каждый к своей цели.
2: Вы слушали рассказ Альфреда Ван Вогта «Банка краски». В переводе с английского А. Дмитриева.

Клиффорд Саймак. Денежное дерево. Чак Дойл шел вдоль высокой кирпичной стены, отделявшей городской дом Джи Говарда Меткалфа от пошлой действительности. И вдруг увидел, как через стену перелетела 20-долларовая бумажка. Учтите, что Дойл не из тех, кто хлопает ушами. Он себе клыки обломал в этом грубом мире. И хоть никто не скажет, что Дойл семи пядей во лбу, дураком его тоже считать не стоит. Поэтому неудивительно, что, увидев деньги посреди улицы, он их очень быстро подобрал. Он оглянулся, чтобы проверить, не следят ли за ним. Может, кто-то решил подшутить таким образом, или, что еще хуже, отобрать деньги? Но вряд ли за ним следили. В этой части города каждый занимался своим делом и принимал все меры к тому, чтобы остальные занимались тем же, чему в большинстве случаев помогали высокие стены. И улица, на которой Дойл намеревался присвоить банкнот, была, по совести говоря, даже не улицей, а глухим переулком, отделяющим кирпичную стену резиденции Меткалфа от изгороди банкира Джи Си Грега. Дойл поставил там свою машину, потому что на бульваре, куда выходили фасады домов, не было свободного места. Никого не обнаружив, Дойл поставил на землю фотоаппараты и погнался за бумажкой, плывущей над переулком. Он схватил ее с резвостью кошки, ловящей мышь, и вот именно тогда-то удостоверился окончательно, что это не какой-нибудь доллар, и даже не пятидолларовик, а самые настоящие 20 долларов. Бумажка похрустывала. Она была такой новенькой, что еще блестела, и, держа ее нежно кончиками пальцев, Дойл решил отправиться к Бенни и совершить одно или несколько возлияний, чтобы отметить колоссальное везение. Легкий ветерок проносился по переулку, и листва немногих деревьев, что росли в нем, вкупе с листвой многочисленных деревьев, что росли за заборами и оградами на постриженных лужайках, шумело, как приглушенный симфонический оркестр. Ярко светило солнце, и не было никакого намека на дождь, и воздух был чист и свеж, и мир был удивительно хорош. И с каждым моментом становился все лучше. Потому что через стену резиденции Меткалфа, вслед за первой бумажкой, весело танцуя на ветру, перелетели и другие. Дойл увидел их, и на миг его словно парализовало. Глаза вылезли из орбиты, у него перехватило дыхание. Но в следующий момент он уже начал хватать бумажки обеими руками, набивая ими карманы, задыхаясь от страха, что какой-нибудь из банкнотов может улететь. Он был во власти убежденности, что как только он подберет эти деньги, ему надо бежать отсюда со всех ног. Он знал, что деньги кому-то принадлежат, и был уверен, что даже на этой улице

0: Не найдется человека, настолько презирающего бумажные купюры, что он позволит ему лететь и не попытается задержать. Так что он собрал деньги и, убедившись, что не упустил ни одной бумажки, бросился к своей машине. Через несколько кварталов в укромном месте он остановил машину на обочине, опустошил карманы, разглаживая банкноты и складывая их в ровные стопки на сиденье. Их оказалось куда больше, чем он предполагал. Тяжело дыша, Дойл поднял пачку пересчитать деньги и заметил, что из нее что-то торчит. Он попытался щелчком сбить это нечто, но оно осталось на месте. Казалось, оно приклеено к одному из банкнотов. Он дернул, и банкнот вылез из пачки. Это был черешок. Такой же, как у яблока или вишни, черешок, крепко и естественно приросший к углу 20-долларовой бумажки. Он бросил пачку на сиденье, поднял банкнот за черешок, и ему стало ясно, что совсем недавно черешок был прикреплен к ветке. Дойл тихо присвистнул. «Денежное дерево», — подумал он. Но денежных деревьев не бывает. Никогда не было денежных деревьев и никогда не будет денежных деревьев. «Мне мерещится чертовщина», — сказал Дойл. «А ведь я уже несколько часов капли в рот не брал». Ему достаточно было закрыть глаза, и вот оно. Могучее дерево с толстым стволом, высокое, прямое, с раскидистыми ветвями, с множеством листьев. И каждый лист — 20-долларовая бумажка. Ветер играет листьями и рождает денежную музыку, а человек может лежать в тени этого дерева и ни о чем не заботиться, только подбирать падающие листья и класть их в карманы. Он потянул за черешок, но тот не отдирался от бумажки. Тогда Дойл аккуратно сложил банкнот и сунул его в часовой кармашек брюк. Потом подобрал остальные деньги и, не считая, сунул их в другой карман. Через 20 минут он вошел в бар Бенни. Бенни протирал стойку. Единственный одинокий посетитель сидел в дальнем углу бара, посасывая пиво. «Бутылку и стакан», — сказал Дойл. «Покажи наличные», — сказал Бенни. Дойл дал ему одну из 20-долларовых бумажек. Она была такой новенькой, что хруст ее громом прозвучал в тишине бара. Бенни очень внимательно оглядел ее. «Кто это их тебе делает?» — спросил он. «Никто», — сказал Дойл. «Я их на улице подбираю». Бенни передал ему бутылку и стакан. «Кончил работу? Или только начинаешь?» «Кончил», — сказал Дойл. «Я снимал старика Джи Говарда Мэткалфа. Один журнал заказал его портрет».
1: «Этого гангстера?»
0: «Он теперь не гангстер. Он уже лет 5-6 как легальный. Он магнат».
1: «Ты хочешь сказать богач? Чем он теперь занимается?»
0: «Не знаю, но чем бы ни занимался, живет неплохо. У него приличная хижинка на холме, а сам-то он глядеть не на что».
1: «Не понимаю, чего в нем нашел твой журнал?»
0: «Может быть, они хотят напечатать рассказ о том, как выгодно быть честным человеком?»
2: Дойл наполнил стакан. «Мне-то что?» — сказал он философски. «Если мне заплатят, я и червяка сфотографирую».
1: «Кому нужен портрет червяка?»
0: «Мало ли психов на свете», — сказал Дойл. «Может, кому-нибудь и понадобится. Я вопросов не задаю. Людям нужны снимки, я их делаю. И пока мне за них платят, все в порядке».
2: Дойл с удовольствием допил и налил снова.
1: «Бенни», — спросил он, — «ты когда-нибудь слышал, чтобы деньги росли на дереве?»
0: «Ты ошибся», — сказал Бенни. «Деньги растут на кустах». «Если могут на кустах, то могут и на деревьях. Ведь что такое куст? Маленькое дерево».
1: «Ну уж нет», — возразил Бенни, малость смутившись. «Ведь на самом деле деньги и на кустах не растут. Просто поговорка такая».
2: Зазвонил телефон, и Бенни подошел к нему.
1: «Это тебя», — сказал он.
0: «Кто бы мог догадаться, что я здесь», — удивился Дойл. Он взял бутылку и пошел вдоль стойки к телефону.
1: «Ну», — сказал он в трубку, — «вы меня звали, говорите». «Это Джейк. Сейчас ты скажешь, что у тебя для меня работа, и что ты мне дня через два заплатишь. Сколько ты думаешь, я буду на тебя работать бесплатно?
3: Если ты это для меня сделаешь, Чак, я тебе все заплачу. И не только за это, но и за все, что ты делал раньше. Сейчас мне нужна твоя помощь. Понимаешь, машина слетела с дороги и попала прямо в озеро, и страховая компания уверяет...
2: Где теперь машина?
3: Все еще в озере. Они ее вытащат не сегодня-завтра, а мне нужны снимки.
2: Может, ты хочешь, чтобы я забрался в озеро и снимал под водой?
3: Именно так. Я понимаю, что это нелегко, но я достану водолазный костюм и все устрою. Я бы тебя не просил, но ты единственный человек...
2: Не буду я этого делать, уверенно сказал Дойл. У меня слишком хрупкое здоровье. Если я промокну, то схвачу воспаление легких, и у меня разболятся зубы. А кроме того, у меня аллергия к водорослям, а озеро почти наверняка полно кувшинок и всякой травы.
3: Я тебе заплачу вдвойне, в отчаянии вопил Джейк. Я тебе даже втройне заплачу.
2: Знаю, сказал Дойл. Ты мне ничего не заплатишь.
0: Он повесил трубку и, не выпуская из рук бутылки, вернулся на старое место.
2: «Тоже мне», — сказал он, выпив две порции подряд. «Хорошенький способ зарабатывать себе на жизнь».
1: «Все способы хороши», — сказал Бенни философски.
3: «Послушай, Бенни, та бумажка, которую я тебе дал, она в порядке?»
1: «А что?»
3: «Да нет, просто ты похрустел ею».
1: «Я всегда так делаю. Клиенты это любят».
0: И он машинально протер стойку снова, хотя та была чиста и суха.
1: «Я в них разбираюсь не хуже банкира», — сказал он. «Я фальшивку за 50 шагов учу. Некоторые умники приходят сбыть свой товар в бар, думают, что это самое подходящее место. Надо быть начеку».
2: «Ловишь их?»
1: «Иногда, не часто». «Вчера здесь один рассказывал, что теперь до черта фальшивых денег, которые даже эксперт не отличит. Рассказывал, что правительство с ума сходит. Появляются деньги с одинаковыми номерами. Ведь на каждой бумажке свой номер. А когда на двух одинаковые, значит, одна из бумажек фальшивая».
0: Дойл выпил еще и вернул бутылку.
3: «Мне пора», — объявил он. «Я сказал Мейбл, что загляну. Она у меня не любит, когда я накачиваюсь».
1: «Не понимаю, чем Мейбл с тобой возится», — сказал Бенни. «Работа у нее в ресторане хорошая, столько ребят вокруг. Некоторые не пьют и работают вовсю».
3: «Ни у кого из них нет такой души, как у меня», — сказал Дойл. «Ни один из этих механиков и шоферов не отличит закат солнца от яичницы».
0: Бенни дал ему сдачу с $20.
1: «Я вижу, ты со своей души имеешь», — сказал он.
2: «А почему бы и нет?» — ответил Дойл.
1: «Само собой разумеется».
0: Он собрал сдачу и вышел на улицу.

0: Мейбл ждала его, и в этом не было ничего удивительного. Всегда с ним что-нибудь случалось, и он всегда опаздывал, и она уже привыкла ждать. Она сидела за столиком. Дойл поцеловал ее и сел напротив. В ресторане было пусто, если не считать новой официантки, которая убирала со стола в другом конце зала.
1: «Со мной сегодня приключилась удивительная история», — сказал Дойл.
2: «Надеюсь, приятная?» — спросила Мейбл.
0: «Не знаю еще», — ответил Дойл.
3: «Может быть, и приятная. С другой стороны, я, может, хлебну горя».
0: Он залез в часовой кармашек, достал банкнот, расправил его, разгладил и положил на стол. «Что это такое?» — спросил он.
2: «Зачем спрашивать, Чак? Это $20.
1: А теперь посмотри внимательно на уголок».
0: Она посмотрела и удивилась.
2: «Смотри-ка, черешок!» — воскликнула она. «Совсем как у яблока и приклеен к бумаге».
1: «Эти деньги из денежного дерева», — сказал Дойл.
2: «Таких не бывает», — сказала Мейбл.
0: «Бывает», — сказал Дойл сам, все более убеждаясь в этом.
1: «Одно из них растет в саду Джи Говарда Мэткалфа. Отсюда у него и деньги. Я раньше никак не мог понять, как эти боссы умудряются жить в больших домах, ездить на автомобилях длиной в квартал и так далее. Ведь, чтобы заработать на это, им пришлось бы всю жизнь вкалывать. Могу поспорить, что у каждого из них во дворе растет денежное дерево. И они держат это в секрете. Только вот сегодня Мэткалф забыл с утра собрать спелые деньги и их сдуло с дерева через забор».
2: «Но даже если бы денежные деревья существовали», — не сдавалась Мейбл, «боссы не смогли бы сохранить все в секрете? Кто-нибудь да дознался бы. У них же есть слуги, а слуги...»
1: «Я догадался», — перебил ее Дойл. «Я об этом думал и знаю, как это делается. В этих домах непростые слуги. Каждый из них служит семье много лет, и они очень преданные. И знаешь, почему они преданные? Потому что им тоже достается кое-что с этих денежных деревьев. Могу поклясться, что они держат язык за зубами, а когда уходят в отставку, сами живут как богачи.
3: Им невыгодно болтать. И, кстати, если бы всем этим миллионерам нечего было скрывать, к чему бы им окружать свои дома такими высокими стенами?»
4: Модель для сборки On Energy.
2: «Они ведь устраивают в садах приемы», — не сдавалась Мейбл. «Я всегда об этом читаю в светской хронике».
3: «А ты когда-нибудь была на таком приеме?»
2: «Нет, конечно».
1: «То-то и оно, что не была. У тебя нет своего денежного дерева. И они приглашают только своих, только тех, у кого тоже есть денежные деревья».
3: «Почему, ты думаешь, богачи задирают нос и не хотят иметь дело с простыми смертными?»
2: «Ну ладно, нам-то что до этого?»
1: «Мейбл, смогла бы ты мне найти мешок из-под сахара или что-нибудь вроде этого?»
2: «У нас их в кладовке сколько угодно. Могу принести».
1: «И, пожалуйста, вдень в него шнур, чтобы я мог потянуть за него, и мешок бы закрылся. А то, если придется бежать, деньги могут...»
2: «Чак, ты не посмеешь!
1: Прямо у стены стоит дерево, и один сук навис над ней. Так что я могу привязать веревку».
2: «И не думай, они тебя поймают».
3: «Ну, это мы посмотрим после того, как ты мне достанешь мешок. А я пока пойду поищу веревку».
2: «Но все магазины уже закрыты. Где ты достанешь веревку?»
3: «Это уж мое дело», — сказал Дойл.
2: «Тебе придется отвезти меня домой. Здесь я не смогу переделать мешок».
3: «Как только вернусь с веревкой».
2: «Чак!»
3: «Да?»
2: «А это не воровство? С денежным деревом?»
1: «Нет. Если даже у Мэткалфа и есть денежное дерево, он не имеет никаких прав держать его в саду».
3: «Дерево общее. Больше, чем общее. Какое у него право собирать все деньги с дерева и ни с кем не делиться?»
2: «А тебя не поймают за то, что ты делаешь фальшивые деньги?»
3: «Какие же это фальшивки?» — возмутился Дойл. «Никто их не делает. Там же нет ни прессы, ни печатной машины.
1: Деньги сами по себе растут на дереве».
0: Она перегнулась через стол и прошептала:
2: «Чак, это так невероятно! Разве могут деньги расти на дереве?»
1: «Не знаю и знать не хочу», — ответил Дойл. «Я не ученый, но скажу тебе, что эти ботаники научились делать удивительные вещи. Ты про Бербанка слыхала? Он выращивал такие растения, что на них росло все, что ему хотелось. Они умеют выращивать совсем новые плоды, менять их размеры, вкусы и так далее. Так что, если кому-нибудь из них пришло бы в голову вывести денежное дерево, для него это пара пустяков.
0: Мейбл поднялась из-за стола.
2: «Я пойду за мешком», — сказала она.

0: Дойл забрался на дерево, которое росло в переулке у самой стены. Он поднял голову и посмотрел на светлые, освещенные луной облака. Через минуту или две облако побольше закроет луну, и тогда надо будет спрыгнуть в сад. Дойл посмотрел туда. В саду росло несколько деревьев, но отсюда нельзя было разобрать, какое из них было денежным. Правда, Дойлу показалось, что одно из них похрустывает листьями. Он проверил веревку, которую держал в руке, мешок, заткнутый за пояс, и стал ждать, пока облако закроет луну. Дом был тих и темен, и только в комнатах верхнего этажа поблескивал свет. Ночь, если не считать шороха листьев, тоже была тихой. Край облака начал вгрызаться в луну, и Дойл пополз на четвереньках по толстому суку. Потом привязал веревку и опустил ее конец. Проделав все это, он замер на секунду, прислушиваясь и приглядываясь к тихому саду. Никого не было. Он соскользнул вниз по веревке и побежал к дереву, листья которого, как ему казалось, похрустывали. Осторожно поднял руку. Листья были размером и формой с 20-долларовые банкноты. Он сорвал с пояса мешок и сунул в него пригоршню листьев. «И еще! И еще!» «Как просто!» — сказал он себе. «Как сливы! Будто бы я собираю сливы! Так же просто, как собирать...» «Мне нужно всего 5 минут», — говорил он себе. «И все! Чтобы 5 минут мне никто не мешал!» Но 5 минут у него не оказалось. У него не было и минуты. Яростный смерч налетел на него из темноты. Он ударил его по ноге, впился в ребра и разорвал рубашку. Смерч был яростен, но беззвучен, и в первые секунды Дойлу показалось, что этот сторож-смерч бесплотен. Дойл сбросил с себя оцепенение внезапности и страха и начал сопротивляться, так же беззвучно, как и нападающая сторона. Дважды ему удавалось ухватиться за сторожа, и дважды тот ускользал, чтобы вновь наброситься на Дойла. Наконец он сумел вцепиться в сторожа так, чтобы тот не мог пошевелиться, и поднял его над головой, чтобы размозжить о землю. Но в тот момент, когда он поднял руки, облако отпустило луну, и в саду стало светло. Он увидел, что держит, и с трудом подавил возглас изумления. Он ожидал увидеть собаку. Но это была не собака. Это было не похоже ни на что, виденное им до сих пор. Он даже не слышал ни о чем подобном. Один конец этого существа представлял собой рот, другой был плоским и квадратным. Размером оно было с терьера, но это был не терьер. У него были короткие, но сильные ноги, а руки были длинные, тонкие, заканчивающиеся крепкими когтями. И он подумал, как хорошо, что он схватил это существо, прижав его руки к телу. Существо было белого цвета, безволосое и голое, как ощипанная курица. За спиной у него было прикреплено что-то очень похожее на ранец. И тем не менее, это было еще не самое худшее. Грудь его была широкой, блестящей и твердой, как панцирь кузнечика, а на ней вспыхивали светящиеся буквы и знаки. Дойла охватил ужас. Мысли молниеносно сменяли одна другую. Он пытался удержать их, но они закрутились вихрем, и он никак не мог привести их в порядок. Наконец, непонятные знаки исчезли с груди существа, и на ней появились светящиеся слова, написанные печатными буквами. «Отпусти меня!» Даже с восклицательным знаком на конце.
1: «Дружище!» — сказал Дойл, основательно потрясенный, но тем не менее уже пришедший в себя. «Я тебя не отпущу просто так. У меня есть насчет тебя кое-какие планы».
0: Он обернулся, нашел лежавший на земле мешок и пододвинул к себе. «Ты пожалеешь», — появилось на груди существа. «Нет», — сказал Дойл, — «не пожалею». Он встал на колени, быстро развернул мешок, засунул внутрь своего пленника и затянул шнуром. Внезапно на первом этаже дома вспыхнул свет и послышались голоса из окна, выходящего в сад. Где-то в темноте скрипнула дверь и захлопнулась с пустым гулким звуком. Дойл бросился к веревке. Мешок мешал ему бежать, но желание убраться подальше помогло быстро вскарабкаться на дерево.
1: Он притаился среди ветвей и осторожно подтянул к себе болтающуюся веревку, сворачивая ее свободной рукой. Существо в мешке начало ворочаться и брыкаться. Он приподнял мешок и стукнул им о ствол. Существо сразу затихло. По дорожке, утопающей в тени, кто-то прошел уверенным шагом, и Дойл увидел в темноте огонек сигары. Раздался голос, явно принадлежащий Мэткалфу. «Генри!»
2: «Да, сэр!» — отозвался Генри с веранды.
3: «Куда, черт возьми, задевался Ролла?»
2: «Он где-то там, сэр! Он никогда не отходит далеко от дерева, вы же знаете, он за него отвечает!»
1: Огонек сигары загорелся ярче. Видно, Мэткалф яростно затянулся.
3: «Не понимаю я этих Ролл, Генри!» — сказал он. «Столько лет прошло, а я их все не понимаю».
2: «Правильно, сэр», — сказал Генри. «Их трудно понять».
1: Дойл чувствовал запах дыма. Судя по запаху, это была хорошая сигара. Ну и понятно, Мэткалф, конечно, курит самые лучшие. Не будет же человек, у которого растет денежное дерево, задумываться о цене сигар. Дойл осторожно отполз фута на два по суку, стараясь приблизиться к стене. Огонек сигары дернулся и обернулся к нему, значит, Мэткалф услышал шум на дереве.
3: «Кто там?» — крикнул он.
2: «Я ничего не слышал, сэр. Это, наверное, ветер».
3: «Никакого ветра, дурак. Это опять та же кошка».
1: Дойл прижался к ветке, неподвижный, но вместе с тем собранный в комок, готовый действовать, как только в этом возникнет необходимость. Он выругал себя за неосторожность. Мэткалф сошел с дорожки и стоял, освещенный лунным светом, разглядывая дерево.
3: «Там что-то есть», — объявил он торжественно. «Листва такая густая, что я не могу разглядеть, в чем дело. Но могу поклясться, это та самая чертова кошка. Она просто преследует Роллу».
1: Он вынул сигару изо рта и выпустил несколько изумительных по форме колец дыма, которые, как привидения, поплыли в воздухе.
3: «Генри!» — крикнул он. «Принеси-ка мне ружье! 12-й калибр стоит прямо за дверью».
1: Этого было достаточно, чтобы Дойл бросился к стене. Он едва не упал, но удержался. Он уронил веревку, чуть не потерял мешок. Ролла внутри снова начал трепыхаться.
2: «Тебе что, попрыгать охота?» —
1: яростно зашипел Дойл. Он перекинул мешок через стену и услышал, как тот ударился о мостовую. Дойл надеялся, что не убил Роллу, так как его пленник мог оказаться ценным приобретением. Его можно будет продать в цирк, там любят всяких уродцев. Дойл добрался до стены и соскользнул вниз, не думая о последствиях, исцарапав руки и ноги. Из-за забора доносились страшные вопли и леденящие кровь ругательства Джи Говарда Мэткалфа. Дойл подобрал мешок и бросился к тому месту, где он оставил машину. Добежав, он кинул мешок внутрь, сел за руль и поехал по сложному, заранее разработанному маршруту, чтобы уйти от возможной погони. Через полчаса Дойл остановился у небольшого парка и принялся обдумывать ситуацию. В ней было и плохое, и хорошее. Ему не удалось собрать урожай из дерева, как он намеревался, и к тому же теперь Мэткалфу обо всем известно, и вряд ли удастся повторить набег. С другой стороны, Дойл теперь знал наверняка, что денежные деревья существуют, и у него был Ролла. Вернее, он предполагал, что эту штуку зовут Роллой. И этот Ролла, такой тихий в мешке, основательно поцарапал его, охраняя дерево. При свете луны Дойл видел, что руки его в крови, а царапины на ребрах под разорванной рубашкой жгли огнем. Штанина промокла от крови. Он почувствовал, как мурашки побежали по коже. Человеку ничего не стоит подцепить инфекцию от неизвестной зверюги. А если пойти к доктору, тот обязательно спросит, что с ним случилось. Он, конечно, сможет сослаться на собаку, но вдруг доктор поймет, что это совсем не собачьи укусы. Вернее всего, доктор сообщит, куда следует. «Нет», — решил он. «Слишком многое поставлено на карту, чтобы рисковать. Никто не должен знать о его открытии. Потому что пока Дойл единственный человек, знающий о денежном дереве, из этого можно извлечь выгоду. Особенно если у него есть Ролла, таинственным образом связанный с этим деревом, которого даже и без дерева, если повезет, можно превратить в деньги. Он снова завел машину. Минут через 15 он остановил ее в переулке, в который выходили задние фасады старых многоквартирных домов. Продолжение рассказа Клиффорда Саймака «Денежное дерево» в следующей части модели для сборки на радио Energy.

0: Он вылез из машины, прихватив с собой мешок. Ролло все еще был неподвижен.
1: «Странно», — сказал Дойл.
0: Он положил руку на мешок. Мешок был теплым, а Ролло чуть пошевелился.
1: «Жив еще», — сказал Дойл с облегчением.
0: Он пробирался между мусорных урн, штабелей гнилых досок и груд пустых консервных банок. Кошки, завидя его, разбегались в темноте.
1: «Ничего себе местечко для девушки», — сказал себе Дойл.
2: «Совершенно неподходящее место для такой девушки, как Мейбл».
0: Он отыскал черный ход, поднялся по скрипучей лестнице, прошел по коридору и нашел дверь в комнату Мейбл. Она схватила его за рукав, втащила в комнату, захлопнула дверь и прижалась к ней спиной.
3: «Я так волновалась, Чак!»
0: «Нечего было волноваться», — сказал Дойл. «Непредвиденное осложнение, вот и все».
3: «Что у тебя с руками?» — вскрикнула она. «А рубашка?»
0: Дойл весело подкинул мешок.
2: «Это все пустяки, Мейбл», — сказал он. «Главное, посмотри, что в мешке».
0: Он огляделся.
2: «Окна закрыты?»
0: Она кивнула.
2: «Передай мне настольную лампу», — сказал он. «Сойдет вместо дубинки».
0: Мейбл вынула вилку из штепселя, сняла абажур и протянула ему лампу. Он поднял лампу, наклонился над мешком и развязал его.
2: «Я его пару раз стукнул», — сказал он, «и перебросил через забор, так что он, наверное, оглушен, но все-таки рисковать не стоит».
0: Он перевернул мешок и вытряхнул Роллу на пол. За ним последовал дождь из 20-долларовых бумажек. Ролл с достоинством поднялся с пола и встал вертикально, хотя трудно было понять, что он стоит прямо. Его задние конечности были такими короткими, а передние такими длинными, что казалось, будто он сидит, как собака. Больше всего Ролло был похож на волка, или, вернее, на могучего карикатурного бульдога, воющего на луну.
2: Мейбл испустила отчаянный визг и бросилась в спальню, захлопнув за собой дверь.
4: «Замолчи ты, ради бога!» — сказал Дойл. «Всех перебудешь. Соседи подумают, что я тебя убиваю».
0: Кто-то наверху затопал ногами. Мужской голос зарычал:
4: «Заткнитесь, ай там внизу!»
0: На груди Роллы загорелась надпись: «Голоден. Когда будем есть?» Дойл проглотил слюну. Он почувствовал, как холодный пот выступил у него на лбу.
2: «В чем дело?» — продолжал Ролла.
0: «Говори, я слышу».
2: Кто-то громко постучал в дверь.
0: Дойл быстро огляделся и увидел, что пол засыпан деньгами. Он принялся собирать их и рассовывать по карманам. В дверь продолжали стучать. Дойл собрал деньги и открыл дверь. В дверях стоял мужчина в нижнем белье. Он был высок и мускулист и возвышался над Дойлом по крайней мере на фут. Из-за его плеча выглядывала женщина.
5: «Что здесь происходит?» — спросил мужчина. «Мы слышали, как кричала женщина».
4: «Мышку увидела», — сказал Дойл.
0: Мужчина не спускал с него глаз.
4: «Большую мышку», — уточнил Дойл. «Может быть, даже крысу».
5: «А вы, мистер, с вами что случилось? Где это вы так рубаху порвали?»
4: «В карты играл», — сказал Дойл и попытался захлопнуть дверь.
0: Но мужчина распахнул ее еще шире и вошел в комнату.
5: «Если вы не имеете ничего против, я бы взглянул», — сказал он.
2: С замиранием сердца Дойл вспомнил о Ролле.
0: Он обернулся, но Роллы не было. Открылась дверь спальни.

0: «Пошли, милый», — настаивала женщина, продолжая тянуть его за рукав. «Они в нас не нуждаются».
1: Мужчина неохотно ушел. Дойл захлопнул дверь и запер ее.
0: «Черт возьми», — сказал он. «Нам придется отсюда сматываться. Он ведь не забудет, позвонит в полицию, они явятся и заберут нас».
2: «Мы ничего не сделали, Чак», — сказала Мейбл.
1: «Может и так, но я полицию не люблю. Не хочу отвечать на вопросы». Она подошла к нему ближе.
2: «Он прав. Ты весь в крови», — сказала она. «И руки, и рубашка».
1: «И нога тоже», — сказал он. «Это меня Ролла обработал». Ролла вышел из-за кресла.
0: «Не хотел недоразумений. Всегда прячусь от незнакомых».
1: «Вот так он и говорит», — сказал Дойл, не скрывая восторга.
2: «Что это?» —
1: спросила Мейбл, отходя на два шага. «Я Ролла».
0: «Мы встретились под денежным деревом», — сказал Дойл. «Малость повздорили. Он имеет какое-то отношение к дереву. То ли стережет его, то ли еще что».
2: «Ты денег достал?»
0: «Немного. Понимаешь, этот Ролла...»
1: «Голоден», — зажглось на груди у Роллы.
2: «Иди сюда», — сказала Мейбл. «Я тебя перевяжу».
0: «Да что ты, не хочешь послушать?»
2: «Не очень. Ты снова попал в переделку. Мне кажется, что ты нарочно попадаешь в переделки».
1: Она повела его в ванную.
2: «Сядь на край ванны», — сказала она.
1: Ролла подошел к двери и остановился. «У вас нет никакой пищи?» — спросил он.
2: «О, боже мой!» — воскликнула Мейбл. «А что вы хотите?»
1: «Фрукты, овощи».
2: «Там в кухне на столе есть фрукты. Вам показать?»
1: «Сам найду», — заявил Ролла и исчез.
2: «Не пойму этого коротышку», — сказала Мейбл. «Сначала он тебя искусал, а теперь, выходит, стал лучшим другом».
1: «Я его стукнул пару раз», — ответил Дойл. «Научил себя уважать».
2: «И он еще умирает с голоду», — заметила Мейбл с осуждением. «Да сядь ты на край ванны, я тебя оботру».
1: Он сел, а она достала из аптечки бутылку с чем-то коричневым, пузырек спирта, вату и бинт. Она встала на колени и закатала штанину Дойла.
2: «Плохо», — сказала она.
1: «Это он зубами меня», — сказал Дойл.
2: «Надо пойти к доктору, Чак», — сказала Мейбл. «Можешь подцепить заражение крови. А вдруг у него грязные зубы?»
0: «Доктор будет задавать много вопросов. У меня и без него хватит неприятностей».
2: «Чак, а что это такое?»
3: «Это Ролла».
2: «А почему его зовут Ролла?»
3: «Не знаю, зовут и все».
2: «Зачем же ты тогда притащил его с собой?»
0: «Он стоит не меньше миллиона. Его можно продать в цирк или в зоопарк. Даже могу сам выступать с ним в ночном клубе, показывать, как он говорит, и вообще».
1: Она быстро и умело промыла ему раны.
0: «И вот еще почему я его сюда притащил», — сказал Дойл. «Мэткалф у меня в руках. Я знаю кое-что такое. У меня теперь Ролла, а Ролла как-то связан с этими денежными деревьями».
2: «Это что же, шантаж?»
3: «Ни в коем случае. Я в жизни никого не шантажировал. Просто у меня с Мэткалфом небольшое дельце. Может быть, в благодарность за то, что я держу язык за зубами, он подарит мне одно из своих денежных деревьев».
2: «Но ты же сам говоришь, что там всего одно денежное дерево».
3: «Это я одно видел. Но там темно. Уж других я и не заметил».
0: «Ты понимаешь, такой человек, как Мэткалф, никогда не удовлетворится одним денежным деревом. Если у него есть одно, он себе вырастет еще. Могу поспорить на что угодно. У него есть и 20-долларовые деревья, и 50-долларовые, а может быть, даже 100-долларовые».
1: Он вздохнул.
0: «Хотел бы я провести всего лишь 5 минут под 100-долларовым деревом. На всю бы жизнь себя обеспечил. Я бы обеими руками рвал».
2: «Сними рубашку», — сказала Мейбл. «Мне нужно добраться до царапин».
1: Дойл стащил рубашку.
3: «Знаешь что?» — сказал он. «Могу поклясться, что не только у Мэткалфа есть денежные деревья. У всех богачей есть.
0: Они, наверное, объединились в секретное общество и поклялись никогда об этом не болтать.
3: Я не удивлюсь, если все деньги идут оттуда. Может быть, правительство вовсе не печатает никаких денег, а только говорит, что печатает».
0: «Замолчи», — скомандовала Мейбл, — «и не дергайся».

0: Она наклеивала пластырь ему на грудь.
1: «Что ты собираешься делать с Роллой?» — спросила она.
0: «Мы его положим в машину и отвезем к Мэткалфу. Ты останешься в машине с Роллой, и если что-нибудь будет не так, дашь газ. Пока Ролла у нас, мы держим Мэткалфа на прицеле».
1: «Ты с ума сошел? Чтобы я осталась одна с этой тварью после всего, что она с тобой сделала?»
0: «Возьмешь палку, если что не так. Ты его палкой».
1: «Еще чего не хватало», — сказала Мейбл. «Я с ним не останусь».
0: «Ну хорошо», — сказал Дойл. «Ну, мы его положим в багажник. Завернем в одеяло, чтобы не ушибся. Может, даже лучше, если он будет заперт».
2: Мейбл покачала головой.
1: «Надеюсь, так будет лучше, Чак. И надеюсь, что мы не попадем в переделку».
0: «И не думай об этом», — ответил Дойл. «Давай двигаться отсюда. Нам нужно выбраться, пока этот бездельник не догадался позвонить в полицию».
2: В дверях появился Ролла, поглаживая себя по животу.
0: «Бездельник?» — спросил он. «Что это такое?»
3: «О, Господи!» — сказал Дойл. «Как я ему объясню?»
0: «Бездельник — это подонок?»
3: «Здесь что-то есть», — согласился Дойл. «Бездельник — это похоже на подонка».
0: Мэткалф сказал: «Все люди, кроме меня, подонки».
3: «Знаешь, что я тебе скажу? Мэткалф в чем-то прав», — сказал Дойл.
0: «Подонок — значит человек без денег».
3: «Никогда не слышал такой формулировки», — сказал Дойл. «Но если так, можешь считать меня подонком».
0: «Мэткалф сказал: планета не в порядке. Слишком мало денег».
3: «Вот тут я с ним полностью согласен».
0: «Поэтому я на тебя больше не сержусь».
1: «Боже мой», — сказала Мейбл. «Он оказался болтуном».
0: «Мое дело — заботиться о дереве. Сначала я рассердился, но потом подумал: бедный подонок, ему нужны деньги. Нельзя его винить».
3: «Это с твоей стороны очень благородно», — сказал Дойл. «Но жаль, что ты не подумал об этом прежде, чем начать меня грызть. Если бы в моем распоряжении было хотя бы 5 минут...»
1: «Я готова», — сказала Мейбл. «Если ты не передумал, поехали».

0: Дойл медленно шел по дорожке, ведущей к дверям дома Мэткалфа. Дом был темен, луна клонилась за вершины сосен по другую сторону улицы. Дойл поднялся по ступенькам и остановился перед дверью. Позвонил. Никакого ответа. Он снова позвонил, и снова никакого ответа. Дернул дверь, она была заперта. «Сбежали», — сказал Дойл про себя. Он вышел на улицу, обогнул дом и взобрался на дерево в переулке. Сад за домом был темен и молчалив. Дойл долго наблюдал за ним, но не заметил никакого движения. Потом вытащил из кармана фонарик и посветил им. Светлый кружок прыгал в темноте, пока не наткнулся на участок развороченной земли. У него перехватило дыхание, и он долго освещал то место, пока не убедился, что не ошибся. Он не ошибся. Денежное дерево исчезло. Кто-то выкопал его и увез. Дойл погасил фонарик и спрятал его в карман. Спустился с дерева и вернулся к машине. Мейбл не выключала мотора.
1: «Они смотались», — сказал Дойл. «Никого нет. Выкопали дерево и смотались».
2: «Ну и хорошо», — ответила Мейбл. «Я даже рада. Теперь ты, по крайней мере, не будешь ввязываться в авантюры с денежными деревьями».
0: «Поспать бы», — зевнул Дойл.
2: «Я тоже хочу спать. Поехали домой и выспимся».
0: «Ты, может, выспишься, а я нет», — сказал Дойл. «Укладывайся на заднем сиденье, я сяду за руль».
2: «Куда мы теперь?»
0: «Когда я снимал Мэткалфа сегодня днем, он сказал мне, что у него есть ферма за городом. На западе, возле Милвилла».
2: «А ты тут при чем?»
0: «Вот что, если у него до черта денежных деревьев...»
2: «Но у него же было только одно дерево в саду городского дома».
1: «А может, и до черта? Может, это росло здесь просто для того, чтобы Мэткалфу иметь в городе карманные деньги?»
2: «Ты хочешь сказать, что мы поедем к нему на ферму?»
0: «Сначала надо заправиться и посмотреть на карте, где этот Милвилл. Спорим, у него там целый денежный сад?»
1: «Представь себе только! Ряды деревьев и все в банкнотах!»

0: старик, хозяин единственного магазина в Милвилле, где продавалась посуда, бакалейные товары, а еще умещались аптека и почтовая контора, покрутил серебряный ус.
1: «Ага», — сказал он. «У Мэткалфа ферма за холмами на том берегу реки. И даже название у нее есть. Веселый холм. Вот скажите мне, с чего бы человеку так называть свою ферму?»
0: «Чего только люди не выдумают», — ответил Дойл.
2: «Как туда поскорее добраться?»
1: «Вы спрашиваете?»
0: «Конечно». Старик покачал головой.
1: «Вас пригласили? Мэткалф вас ждет?»
0: «Не думаю».
1: «Тогда вам туда не попасть. Ферма окружена забором, а у ворот стража. Там даже специальный домик для охранников. Так что, если Мэткалф вас не ждет, не надейтесь туда попасть».
0: «Я попробую».
1: «Желаю успеха, но вряд ли у вас что-нибудь выйдет. Скажите мне лучше, зачем бы этому Мэткалфу так себя вести? Места наши тихие. Никто не обносит своих ферм оградой 8 футов высотой с колючей проволокой поверху. Никто бы и денег не набрал, чтобы такую ограду построить. Должно быть, он кого-то сильно боится».
0: «Чего не знаю, того не знаю», — сказал Дойл.
2: «А все-таки как туда добраться?»
0: Старик достал из-под прилавка бумажный пакет, вытащил из кармана огрызок карандаша и лизнул грифель, прежде чем принялся рисовать план.
1: «Переедете через мост и поезжайте по этой дороге. Налево не поворачивайте, та дорога ведет к реке. Доберетесь до оврага, и начнется холм. Наверху повернете налево, и оттуда до фермы Мэткалфа останется миля».
0: Он еще раз лизнул карандаш и нарисовал грубый четырехугольник.
1: «А вот тут», — сказал он, — «участок немаленький. Мэткалф купил 4 фермы и объединил их».
0: В машине ждала раздраженная Мейбл.
3: «Сейчас ты скажешь, что с самого начала был неправ», — заявила она. «У него нет никакой фермы».
0: «Всего несколько миль осталось», — ответил Дойл. «Как там Ролла?»
3: «Опять проголодался, наверное. Стучит в багажнике».
0: «Чего бы ему проголодаться? Ему 2 часа назад столько бананов скормил».
3: «Может, ему скучно? Он чувствует себя одиноким».
0: «У меня и без него дел достаточно», — сказал Дойл. «Не хватает еще, чтобы я держал его за ручку». Он забрался в машину, завел ее и поехал по пыльной улице. Пересек мост, но вместо того, чтобы перебраться через овраг, повернул на дорогу, которая вела вдоль реки. Если план, который нарисовал старик, был правильным, думал он, то, следуя по дороге вдоль реки, можно подъехать к ферме с тыла. Мягкие холмы сменились крутыми утесами, покрытыми лесом и кустарником. Извилистая дорога сузилась. Машина подъехала к глубокому оврагу, разделявшему 2 утеса. По дну оврага протянулась полузаросшая колея. Дойл свернул на эту колею и остановился. Затем вылез и постоял с минуту, осматривая овраг.
3: «Ты чё встал?» — спросила Мейбл.
0: «Собираюсь зайти к Мэткалфу с тыла», — сказал он.
3: «Не оставишь же ты меня здесь?»
0: «Я ненадолго».
3: «К тому же здесь москиты», — пожаловалась она, отгоняя насекомых.
0: «Закроешь окна». Он пошел, но Мейбл его окликнула.
3: «Там Ролла остался».
0: «Он до тебя не доберется, пока заперт в багажнике».
3: «Ну, он так стучит, что если кто-нибудь пройдет мимо и услышит».
0: «Даю слово, что по этой дороге уже 2 недели, как никто не ездил». Пищали москиты. Он попытался отогнать их.
2: «Послушай, Мейбл», — взмолился он, — «ты хочешь, чтобы я с этим делом покончил, не так ли? Ты же ничего не имеешь против норковой шубы? Ты ведь не откажешься от бриллиантов?»
3: «Нет, наверное», — призналась она. «Только поспеши, пожалуйста. Я не хочу здесь сидеть до темна».
0: Он повернулся и пошел по оврагу. Вокруг была сплошная зелень глухого летнего зеленого цвета. И было тихо, если не считать писка москитов. Привыкший к бетону и асфальту города, Дойл ощутил страх перед зеленым безмолвием лесистых холмов. Он прихлопнул москита и поежился. «Тут нет ничего, что повредило бы человеку», — вслух подумал он. Путешествие было не из легких. Овраг вился между холмов, и сухое ложе ручья, заваленное валунами и грудами гальки, велось от одного склона к другому. Время от времени Дойлу приходилось взбираться на откос, чтобы обойти завалы. Москиты с каждым шагом становились все назойливее. Он обмотал шею носовым платком и надвинул шляпу на глаза. Ни на секунду не прекращая войны с москитами, он уничтожал их сотнями, но толку было мало. Овраг сузился и круто пошел вверх. Дальнейший путь был закрыт. Масса сучьев, обвитых диким виноградом, перекрывала овраг. Завал смыкался с деревьями, растущими на отвесных скатах оврага. Пробираться дальше не было никакой возможности. Завал казался сплошной стеной. Сучья были скреплены камнями и сцементированы грязью, принесенной ручьем. Цепляясь руками и нащупывая ботинками неровности, он вскарабкался наверх, чтобы обойти препятствие. Москиты бросались на него эскадронами. Он отломил ветку с листьями и пытался отогнать их. Так он стоял, тяжело, хрипло дыша, пытаясь наполнить легкие воздухом. И думал, как же это он умудрился попасть в такой переплет? Это приключение было не по нему. Его представления о природе никогда не распространялись за пределы ухоженного городского парка. И вот, пожалуйста, он стоит в какой-то чаще, старается вскарабкаться на богом забытые холмы, пробираясь к месту, где могут расти денежные деревья. Ряды, сады, леса денежных деревьев. «Никогда бы не пошел на это, ни за что, кроме как за деньги», — сказал он себе. Он огляделся и обнаружил, что завал был всего 2 фута толщиной, одинаковый на всей своей протяженности. Задняя сторона завала была гладкой, будто ее специально загладили. Нетрудно было понять, что ветви и камни не накапливались здесь годами, не были принесены ручьем, а были сцеплены так тщательно, что стали единым целым. «Кто бы мог решиться на такой труд?» – удивлялся Дойл. «Здесь требовалось и терпение, и умение, и время». Он постарался разобраться, как же были сплетены сучья, но ничего не понял. Все было так перепутано, что казалось сплошной массой. Немножко передохнув и восстановив дыхание, он продолжил путь, пробираясь сквозь ветки и тучи москитов. Наконец деревья поредели, так что Дойл уже видел впереди синее небо. Местность выровнялась, но он не смог прибавить шагу. Икры ног сводило от усталости, ему пришлось идти с прежней скоростью. Наконец он выбрался на поляну. С запада налетел свежий ветер, и москиты исчезли, если не считать тех, которые удобно устроились в складках его пиджака. Дойл плашмя бросился на траву, дыша как измученный пес. Перед ним, меньше чем в 100 ярдах, виднелась ограда фермы Мэтклфа. Она как блестящая змея протянулась по склонам холмов. Перед ней виднелось еще одно препятствие – широкая полоса сорняков, как будто кто-то вскопал землю вдоль изгороди и посеял сорняки, как сеют пшеницу. Далеко на холме, среди крон деревьев, смутно виднелись крыши, а к западу от зданий раскинулся сад – длинные ряды деревьев. «Интересно», — подумал Дойл, — «это игра воображения или действительно форма деревьев такая же, как у того дерева в городском саду Мэтклфа? И только ли воображение подсказывает ему, что зелень листьев отличается от зелени лесных деревьев, что она цвета новеньких долларов?» Солнце палило ему в спину. Он чувствовал его лучи сквозь просохшую рубашку. Посмотрел на часы. Было уже больше 3 пополудни. Дойл снова взглянул в сторону сада и на этот раз увидел среди деревьев несколько маленьких фигур. Он напрягся, чтобы разглядеть, кто это, и ему показалось, что это роллы. Дойл начал перебирать различные варианты поведения на случай, если не найдет Мэтклфа, и самым разумным ему представилось забраться в сад. Он пожалел, что не захватил с собой мешка из-под сахара, который дала ему Мейбл. Окончание рассказа Клиффорда Саймака «Денежное дерево» в следующей части модели для сборки на радио Energy.

0: Клиффорд Саймак. Денежное дерево. Окончание. Беспокоила Дойла и изгородь, но он отогнал эту мысль. Об изгороди надо будет думать, когда подойдет время перелезать через нее. Раздумывая обо всем этом, он полз по траве, и у него это неплохо получалось. Он уже добрался до полосы сорняков, и никто еще его не заметил. Как только он заберется в сорняки, будет легче, потому что там можно спрятаться. Он подкрадется к самой изгороди. Он дополз до сорняков и вздрогнул, увидев, что это самые густые заросли крапивы, какие ему когда-либо приходилось видеть. Он протянул руку, и крапива обожгла ее, как оса. Он потер ожог. Тогда он приподнялся, чтобы заглянуть за кусты крапивы. По откосу изгороди спускался Ролла, и теперь уже не было никакого сомнения, что под деревьями виднелись именно Роллы. Дойл нырнул за крапиву, надеясь, что Ролла его не заметил. Он лежал ничком на траве. Солнце пекло, и ладонь его, обожженная крапивой, горела, как ошпаренная. И уже невозможно было определить, что хуже – москитные укусы или ожог крапивы. Дойл заметил, что крапива колышется, будто под ветром. Это было странно, потому что ветер как раз стих. Крапива продолжала колыхаться и, наконец, легла по обе стороны, образовав дорожку от него к изгороди. Перед ним оказалась тропинка, по которой можно было пройти к самой изгороди. За изгородью стоял Ролла. На груди у него горела яркая надпись печатными буквами. «Подойди сюда, подонок!» Дойл на мгновение заколебался. То, что его обнаружили, никуда не годилось. Теперь уж наверняка все его труды и предосторожности пропали даром, и таиться дальше в траве не имеет никакого смысла. Он увидел, что другие роллы спускались по склону сада к изгороди, тогда как первый продолжал стоять, не гася пригласительной надписи на груди. Потом буквы погасли. Но крапива так и лежала, и дорожка оставалась свободной. Роллы, которые спускались по склону, тоже подошли к изгороди, и все пятеро, их было пятеро, выстроились в ряд. У первого на груди загорелась новая надпись. «Трое ролл пропали». А на груди второго зажглось «Ты нам можешь сообщить?» У третьего «Мы хотим с тобой поговорить». У четвертого «О тех, кто пропал». У пятого «Подойди, пожалуйста, подонок». Дойл поднялся с земли. Это могло быть ловушкой. Чего он добьется, разговаривая с роллами? Но отступать было поздно. Он мог вовсе лишиться возможности подойти к изгороди. С независимым видом он медленно зашагал по дорожке. Добравшись до изгороди, он сел на землю, так что его голова была на одном уровне с головами Ролла. «Я знаю, где один из них», — сказал он. «Но не знаю, где двое других». «Ты знаешь об одном, который был в городе с Мэткалфом?»
1: «Да».
0: «Скажи нам, где он?»
1: «В обмен».
0: На всех пятерых зажглись надписи «Обмен?»
1: «Я вам скажу, где он, а вы впустите меня в сад на час ночью».
2: «Так, чтобы Мэткалф не знал. А потом выпустите обратно».
0: Они посовещались. На груди у каждого вспыхивали непонятные знаки. Потом они повернулись к нему и выстроились плечом к плечу. «Мы этого не можем сделать. Мы заключили соглашение. Мы дали слово. Мы растим деньги. Мэткалф их распространяет».
1: «Я бы их не стал распространять», — сказал Дойл. «И могу обещать, что не буду их распространять. Я их себе оставлю».
0: «Не пойдет», — заявил Ролла номер один.
2: «А что это за соглашение с Мэткалфом? Почему это вы его заключили?»
0: «Из благодарности», — сказал Ролла номер два.
2: «Не разыгрывайте меня! Чувствовать благодарность к Мэткалфу?»
0: «Он нашел нас. Он спас нас. Он защищает нас. И мы его спросили, что мы можем для него сделать».
2: «Ага, а он сказал, вырастите мне немножко денег».
0: Он сказал, что планета нуждается в деньгах. Он сказал, что деньги сделают счастливыми всех подонков вроде тебя.
1: «Чёрта с два!» — сказал Дойл с негодованием.
0: «Мы их растим, он их распространяет. Совместными усилиями мы сделаем всю планету счастливой».
1: «Нет, вы только посмотрите, какая милая компания миссионеров!»
0: «Мы тебя не понимаем.
2: Миссионеры — люди, которые занимаются всякими благотворительными делами, творят добрые дела».
0: «Мы делали добрые дела на многих планетах. Почему бы не делать добрые дела здесь?»
1: «А при чем тут деньги?»
0: Так сказал Меткалф. Он сказал, что на планете всего достаточно, только не хватает денег.
1: «А где те другие роллы, которые пропали?»
0: «Они не согласны. Они ушли. Мы очень волнуемся. Что с ними?»
2: «Вы не пришли к общему мнению насчет того, стоит ли растить деньги? Они, наверное, думали, что лучше растить что-нибудь другое».
0: «Мы не согласны относительно Меткалфа. Те считают, что он нас обманывает, а мы думаем, что он благородный человек».
1: «Вот тебе и компания», — подумал Дойл. «Ничего себе благородный человек».
0: «Мы говорили достаточно. Теперь прощай». Они повернулись, как по команде, и зашагали по склону обратно к саду.
1: «Эй!» — крикнул Дойл, вскакивая на ноги.
0: Сзади раздалось шуршание, и он обернулся. Крапива распрямилась и закрыла дорожку.
1: «Эй!» — крикнул он снова, но роллы не обратили на него никакого внимания. Они продолжали взбираться на холм.
0: Дойл стоял на вытоптанном участке, а вокруг поднималась стеной крапива. Листья ее поблескивали под солнцем. Крапива протянулась футов на 100 от изгороди и доставала Дойлу до плеч.
2: «Конечно, человек может пробраться сквозь крапиву. Ее можно раздвигать ботинками, топтать, но время от времени она будет жечь, и пока выберешься наружу, будешь весь обожжен до костей. Да и хочется ли ему выбираться отсюда?» В конце концов, он был не в худшем положении, чем раньше. Может, даже в лучшем. Ведь он безболезненно пробрался сквозь крапиву. Правда, роллы предательски оставили его здесь. «Нет никакого смысла сейчас идти обратно», — подумал он. «Ведь все равно придется возвращаться тем же путем, чтобы добраться до изгороди». Он не смел перелезть через изгородь, пока не стемнело. Но и деваться больше было некуда. Присмотревшись к изгороди, он понял, что перебраться через нее будет нелегко. 8 футов металлической сетки и поверху 3 ряда колючей проволоки, прикрепленной к брусьям, наклоненным к внешней стороне. Сразу за изгородью стоял старый дуб. Если бы у него была веревка, он мог бы закинуть ее на ветви дуба, но веревки у него не было, так что придется обойтись без нее. Дойл прижался к земле и почувствовал себя очень несчастным. Тело соднило от москитных укусов. Рука горела от крапивного ожога, ныли нога и царапины на груди, а кроме того, он не привык к такому яркому солнцу. Ко всему прочему, разболелся зуб. Этого еще не хватало. Он чихнул, боль отдалась в голове, и зуб заболел еще сильнее. «В жизни не видал такой крапивы», — сказал он себе, устало разглядывая могучие стебли. «Почти наверняка роллы помогли Меткалфу ее вырастить. У ролл неплохо получается с растениями. Уж если они умудрились вырастить денежные деревья, значит, они могут сотворить какие хочешь растения». Он вспоминал, как Ролла заставил крапиву улечься и расчистить для него дорожку. Наверняка это сделал именно Ролла, потому что ветра почти не было, а если бы даже ветер и был, он все равно не мог бы дуть сразу в 2 стороны. Он никогда не слышал ни о ком похожем на Ролл. Они говорили что-то о добрых делах на других планетах. Но что бы они ни делали на других планетах, на этой их явно провели. «Филантропы», — подумал он. «Миссионеры из другого мира. Компании идеалистов. И вот застряли на планете, которая, может быть, ничем не похожа ни на один из миров, где они побывали. «Понимают ли они, что такое деньги?» — думал он.
1: «Интересно, что за байку преподнес им Меткалф?»
0: Видно, Меткалф был первым, кто на них наткнулся. Будучи человеком опытным в денежных делах и в обращении с людьми, он сразу понял, как воспользоваться счастливой встречей. К тому же у Меткалфа есть организация, гангстерская банда, хорошо усвоившая законы самосохранения, так что она смогла обеспечить секретность. Одному бы человеку не справиться. Вот так Ролл и провели. Полностью одурачили. Хотя нельзя сказать, что Роллы глупы. Они изучили язык и писать научились, и соображают неплохо. Они, наверное, даже умнее, чем кажутся. Ведь между собой они общаются беззвучно, а приучились же разбирать звуки человеческой речи.

0: Солнце давно уж исчезло за зарослями крапивы. Скоро наступят сумерки, и тогда мы примемся за дело, сказал себе Дойл. Сзади крапива зашуршала, и он вскочил. Может быть, дорожка снова образовалась, лихорадочно подумал он. Может быть, дорожка образуется автоматически в определенные часы. Судя по всему, так оно и было. Дорожка и в самом деле образовалась, и по ней шел еще один Ролла. Крапива расступалась перед ним и смыкалась, как только он проходил. Ролла подошел к Дойлу. «Добрый вечер, подонок!» Это не мог быть Ролла, запертый в багажнике. Это должно быть один из тех, что отказались участвовать в денежном деле. «Ты больной?»
1: «Все чешется», — сказал Дойл. «И зуб болит, и каждый раз, как чихну, кажется, голова раскалывается».
0: «Могу починить».
1: «Разумеется, ты можешь вырастить аптечное дерево, на каждой ветке которого будут расти таблетки и бинты и всякая чепуха».
0: «Очень просто». «Ну ладно», — сказал Дойл и замолчал. Он подумал, что и в самом деле для Ролла это может быть очень просто. В конце концов, большинство лекарств добывается из растений, а уж никто не сравнится с Роллами по части выращивания диковинных растений.
1: «Ты можешь мне помочь», — сказал Дойл с энтузиазмом. «Ты можешь лечить разные болезни. Ты можешь даже найти средства против рака и изобрести что-нибудь, чем будут лечить сердечные болезни. Да возьмем, к примеру, обычную простуду».
0: «Прости, друг, но мы с вами не хотим иметь ничего общего. Вы нас выставили на посмешище».
1: «Ага, значит, ты один из тех, кто убежал», — сказал Дойл с волнением в голосе. «Ты раскусил игру Мэткалфа».
0: Но Ролло уже не слушал его. Он как-то подтянулся, стал выше и тоньше, и губы его округлились, будто он собирался крикнуть. Но он не издал ни единого звука. Ни звука, но у Дойла застучали зубы.
1: Это было удивительно, словно вопль ужаса раздался вдруг в тишине сумерек, хотя по-прежнему всего лишь ветер тихо шелестел в темнеющих деревьях, шуршала крапива, и вдали кричала птица, возвращающаяся в гнездо.
2: Модель для сборки. On Energy.

0: По другую сторону изгороди раздался топот, и в густеющих сумерках Дойл увидел пятерых Ролл, бегущих вниз по склону. «Что-то происходит», — подумал Дойл. Он был уверен в этом. Он ощутил серьезность момента, но не понимал, что бы это могло значить. Ролл рядом с ним издал нечто вроде крика, но крика слишком высокого, чтобы его могло уловить человеческое ухо, и теперь, заслышав этот крик, Роллы из сада бежали к нему. Пятеро Ролл достигли изгороди и выстроились вдоль нее. На груди их переливались непонятные знаки и буквы их родного языка. И грудь того, что стоял рядом с Дойлом, тоже светилась непонятными знаками, которые менялись так быстро, что казались живыми. «Это спор», — подумал Дойл. Пятеро за изгородью спорили с тем, кто стоял снаружи, и в споре ощущалось напряжение. А он стоял здесь, как случайный прохожий, попавший в гущу семейного скандала. Роллы махали руками, и в спускающейся темноте знаки на них, казалось, стали ярче. Ночная птица с криком пролетела над ними, и Дойл поднял голову посмотреть, что это за птица, и тут же увидел людей, бегущих к изгороди. Силуэты их ясно виднелись на фоне светлого неба. «Эй, смотрите!» — крикнул Дойл и сам удивился, зачем это он кричит. Заслышав его, пятеро Ролл обернулись, и на них появились одинаковые надписи, как будто они внезапно обо всем договорились. Раздался треск, и Дойл снова поднял голову. Он увидел, что старый дуб клонится к изгороди, как будто его толкает гигантская рука. Дерево клонилось все быстрее, и, наконец, силой ударило по изгороди. Дойл понял, что пора бежать. Он отступил на шаг, но когда опустил ногу, то не обнаружил земли. Он с секунду старался удержать равновесие, но не смог и свалился в яму. Тут же над его головой раздался грохот, и громадное дерево, разнеся изгородь, упало на землю. Дойл лежал тихо, не смея пошевелиться. Он оказался в какой-то канаве. Она была не глубокая, фута три, не больше, но он упал очень неудачно. Спину чуть не проткнул острый камень. Над ним нависала путаница ветвей. Своей верхушкой дуб закрыл канаву. По ветвям пробежал Ролла. Он бежал шустро и беззвучно.
1: «Они туда помчались!» — раздался голос. «В лес! Попробуй их теперь отыщи!»
0: Ему ответил голос Мэткалфа.
2: «Надо отыскать, Билл! Мы не можем допустить, чтобы они сбежали!»
0: После паузы Билл ответил.
1: «Не понимаю, что это с ними! Казалось, они были всем довольны!»
0: Мэткалф выругался.
2: «Это все фотограф. Ну, тот самый парень, который залез на дерево и сбежал от меня. Я не знаю, что он наделал и что еще наделает, но могу поклясться, что он в этом замешан. И он где-нибудь здесь».
0: Билл немного отошел, и Мэткалф сказал.
2: «Если он вам встретится, вы знаете, как поступить».
1: «Конечно, босс!»
2: «Среднего роста, малохольный».
0: Они смолкли. Дойл слышал, как они пробираются сквозь крапиву, кроя ее последними словами. Дойл поежился. Ему надо выбираться отсюда и как можно скорее. Еще немного, и взойдет луна. Мэткалф и его мальчики шутить не собираются. Они не допустят, чтобы их одурачили в таком деле. Если они его заметят, они будут стрелять без предупреждения. Сейчас, когда все охотятся за Роллами, можно было забраться незаметно в сад. Хотя, вернее всего, Мэткалф оставил своих людей сторожить деревья. Дойл подумал немного и отказался от этой мысли. В его положении лучше всего было добраться как можно скорее до машины и уехать отсюда подальше. Он осторожно выполз из канавы. Некоторое время он прятался в ветвях упавшего дуба, прислушиваясь. Ни звука. Он прошел сквозь крапиву, следуя по пути, протоптанному людьми. И побежал по склону к лесу. Впереди раздался крик. Он остановился, замер. Потом опять побежал, добрался до первых кустов и залег. Вдруг он увидел, как из лесу, поднимаясь над вершинами деревьев, показался какой-то бледный силуэт. На нем поблескивали первые лучи лунного света. Он был острым сверху и расширялся к низу. Словом, походил на летящую рождественскую елку, оставляющую за собой светящийся след. Внезапно Дойл вспомнил о завале во враге, сплетенном так прочно. И тогда он понял, что это за елка летит по небу. Роллы работали с растениями, как люди с металлами. Если они могли вырастить денежное дерево и послушную крапиву, то вырастить космический корабль для них не составляло большого труда. Корабль, казалось, двигался медленно. С него свешивалось нечто вроде каната, на конце которого болталось что-то вроде куклы. Кукла корчилась и издавала визгливые крики. Кто-то кричал в лесу.
1: «Это босс! Билл, да сделай ты что-нибудь!»
0: Но было ясно, что Билл ничего не сможет сделать. Дойл выскочил из кустов и побежал. Теперь самое время скрыться от этих людей. Они заняты судьбой босса, который все еще держится за канат, может быть, якорную цепь корабля, а может быть, плохо принаэтовленную часть оболочки. Хотя, принимая во внимание искусство Ролл, вряд ли можно допустить, что они плохо принаэтовили какую-нибудь часть корабля. Дойл отлично мог представить, что случилось. Мэтклф увидел, как Роллы влезают в корабль, и бросился к ним, крича, стреляя на ходу. И в этот момент корабль стартовал. А свисающий с него канат крепко обвился вокруг ноги гангстера. Дойл достиг леса и побежал дальше вниз по склону, спотыкаясь о корни, падая и снова поднимаясь. И бежал, пока не ударился головой о дерево так, что искры посыпались из глаз. Он сел на землю и ощупал лоб, убежденный, что проломил голову. По щекам у него катились слезы. Но лоб не был проломлен и крови не было, хотя нос заметно распух. Потом он поднялся и медленно пошел дальше, на ощупь выбирая путь, потому что хоть луна и взошла, под деревьями было совершенно темно.

0: Наконец Дойл добрался до сухого русла ручья и пошел вдоль него. Он заспешил, вспомнив, что Мейбл ждет его в машине. «Она, верно, разозлилась», — подумал он. «Ведь он обещал вернуться до темноты». Он споткнулся о клубок переплетенных ветвей, оставшийся во враге. Провел рукой по его почти полированной поверхности и постарался представить, что случилось здесь несколько лет назад. Космический корабль, падающий на Землю, вышедший из-под контроля. А Мэткалф оказался неподалеку. «Черт знает, что случается в наши дни», — подумал Дойл. «Если бы им встретился не Мэткалф, а кто-то другой, кто думает не только о долларах, теперь по всей Земле могли бы расти рядами деревья и кусты, дающие человечеству все, о чем оно мечтает. Средства от всех болезней, настоящие средства от бедности и страха. И, может быть, многое другое, о чем мы еще и не догадываемся». Но теперь они улетели в корабле, построенном двумя неповерившими Мэткалфу роллами. Он продолжал путь, думая о том, что надежды человечества так и не сбылись, разрушенные жадностью и злобой. Теперь они улетели.
1: «Постойте минутку, не все улетели! Ведь один ролл лежит в багажнике!»
0: Он прибавил шагу.
2: «Что же теперь делать? Что делать?» — размышлял он. «Направиться прямо в Вашингтон? Или в ФБР?»
0: Что бы ни случилось, оставшийся Ролло должен попасть в хорошие руки. И так уж слишком много времени потеряно. Если Ролло встретится с учеными или свяжется с правительством, он сможет еще многое сделать. Он начал волноваться. Он вспомнил, как Ролло стучал по багажнику.
1: «А что, если он задохнулся? А вдруг он хотел сказать что-то важное?»
0: Он бежал по сухому руслу, скользя по гальке, спотыкаясь о валуны. Москиты летели за ним густой тучей, но он так спешил, что не замечал укусов. «Там наверху банда Мэткалфа обирает деревья, срывая миллионы долларов», — подумал он. «Теперь их игра кончена, и они об этом знают. Им ничего не остается, как оборвать деревья и исчезнуть как можно быстрее. Возможно, денежным деревьям для выращивания денег нужно, чтобы роллы непрерывно наблюдали за ними». На машину он наткнулся внезапно, обошел ее в почти полной темноте и постучал в окно. Внутри взвизгнула Мейбл.
1: «Все в порядке!» — крикнул Дойл. «Я вернулся!»
3: «Все в порядке, Чак?» — спросила она.
1: «Да», — промычал он.
3: «Я так рада!» —
0: сказала она облегченно.
3: «Хорошо, что все в порядке, а то Ролло убежал».
1: «Убежал? Ради бога, Мейбл!»
3: «Не злись, Чак. Он все стучал и стучал, и мне стало его жалко. Так что я открыла багажник и выпустила его».
1: «И так он убежал», — сказал Дойл. «А может быть, он где-нибудь по соседству и прячется в темноте?»
3: «Нет», —
0: вздохнула Мейбл.
3: «Он побежал по оврагу. Было уже темно, но я бросилась вслед за ним. Я звала его, но понимала, что мне его не догнать. Мне жалко, что он убежал. Я повязала ему на шею желтую ленточку, и он стал такой миленький».
1: «Еще бы», — сказал Дойл.
0: Он думал о Ролле, летящем в пространстве. Тот направляется к далекому солнцу, увозя с собой величайшие надежды человечества, а на шее у него желтая ленточка.

Вы слушали рассказ Клиффорда Саймака «Денежное дерево» в переводе с английского Игоря Мажейко. Эксклюзивный выпуск культовой программы «Модель для сборки» специально для Samsung Mobile. www.samsungmobile.ru

0: Марина Ясинская. Колдун по неволе. Внезапно зазвонивший телефон бесцеремонно выдернул Гришку из мрачного отупения.
1: «Если это ты детка укокошил, тогда ты не жилец. Я его давно пас. Если ты, гаденыш, мне дорогу перебежал и все себе забрал, я тебя урою, так и знай», — раздалось с трубки.
0: Гришка недоумевающе пялился на погасший экран. Можно было бы счесть этот звонок неудачной шуткой, если бы не тот факт, что деда-то и правда убили. Причем не у себя, а в доме, не на улице, а в замызганной районной больнице, где он, оказывается, целую неделю пролежал в стационаре. Главврач лишь разводил руками и беспомощно приговаривал:
2: «Понятия не имею, как кто-то мог проникнуть? У нас ведь охраняется даже ночью».
0: Насчет «охраняется» сказано было слишком громко. Видел Гришка их ночного сторожа. Сгорбленный старичок устало клевал носом на табуреточке в углу, а когда его разбудили, близоруко щурился за толстенными стеклами очков и божился, что никого не было ночью, кроме дежурного врача и медсестры. Про милицию вообще можно забыть. Спившийся, наверное, еще с сухого периода перестройки представитель РОВД, местный участковый, не то что преступника, собственную фуражку не всегда отыскать мог. Остается лишь стиснуть зубы и смириться с тем, что если уж в это безумное время никому нет дела до живых, на мертвых и подавно наплевать.
2: А тут еще этот нелепый звонок.
0: Гришка в бессильной ярости отшвырнул мобильник, с размаху плюхнулся в плюшевую глубину старого кресла, стоявшего напротив распахнутой балконной двери, и уставился на расстилающийся перед ним пейзаж. Закрыл глаза и подставил лицо под волны шумного городского океана, вслушивался в их шум и поглаживал мягкие подлокотники. Гришка любил старое плюшевое кресло, а оно отвечало ему полной взаимностью. Обитало оно у Гришки очень давно. Его подарил дедушка на 12-й день рождения любимого внука. Кресло было мягким и удобным. У него откидывалась спинка, так что Гришка частенько в нем полеживал. А еще за долгие годы, проведенные рядом с хозяином, кресло научилось понимать его с полуслова и всегда с готовностью предлагало свой утешающий плюшевый комфорт и необременительное сочувствующее молчание. Кресло пережило немало передряг, как незначительных, так и глобальных. Перестановку, ремонт, переезд с квартиры на квартиру. Сталкивалась с пугающе настойчивыми попытками Гришкиной мамы сменить выгоревшую обивку некогда благородно синего цвета на яркий клетчатый драп. Сокрушалась по поводу ухода старых друзей, когда-то давно переехавших вместе с хозяином из дома его родителей. Расшатанных табуреток, безнадежно старомодного трюмо и неуклюжего письменного стола со старапанным стеклом. Терпела насмешливые взгляды новых жильцов, кожаного вертящегося стула, отливающего металлом компьютерного стола, стеклянные этажерки и ярко-желтого пуфика-недомерка. Стоически выносила категорические ультиматумы и отчаянные истерики регулярно менявшихся подруг хозяина, требовавших прогуляться до ближайшей свалки и избавиться, наконец, от пыльной рухляди, не сочетающейся с новомодным интерьером. Да чего только не было. Ведь друзей не выкидывают на свалку просто потому, что они не подходят цветом к обоям. Так что кресло продолжало обитать у Гришки и вносило в его жизнь умиротворение и покой. Но сегодня безотказно действовавшее ранее сочетание уличного пейзажа с любимым креслом не помогало. Гриша пялился в одну точку невидящими глазами.
3: «Как же так?»
0: — тихо бормотал он, обращаясь непонятно к кому.
3: «Какая же раз последняя сволочь решила убить старика? Зачем? У него ведь даже сберкнижки с деньгами на похороны не было».
0: Но совсем на чистоту, Гришку мучила не только горечь утраты, но и чувство вины. Последние годы он всегда был занят вещами исключительно серьезными, требовавшими безотлагательного внимания. Разумеется, нельзя бросить на произвол едва-едва оправившийся от испытания криминалом бизнес, ведь без его личного присутствия все рухнет, и потом время – деньги. Думал, когда-нибудь придут иные времена. В стране наведут порядок, бизнес развернется по-крупному, а он воцарится во главе собственноручно созданной империи, то есть будет солидным директором респектабельной фирмы. Не то, что сейчас. Нет, он, разумеется, не бандит, но, положа руку на сердце, и не безгрешен. Ну, не решаются дела совсем без криминала. Хотя Гришка и не любил прибегать к таким вещам, но приходилось и нередко. И не он в этом виноват. Жизнь пошла такая, что иначе никак. С волками, как говорится, жить. Думал, вот тогда-то у него, наконец, появится время на все те дела, которые сейчас, ну, просто необходимо отложить на потом. Он будет приходить к родителям в новую, купленную им к 35-летию их совместной жизни квартиру, сидеть с ними по вечерам на кухне, пить чай с ватрушками, которые так вкусно готовит мать, и вести неторопливые беседы с отцом. Съездит с крестницей в аквапарк. Он обещал ей этот подарок еще по окончании первого класса. Анюта уже в третий пошла, зато крестный все никак не соберется. Позвонит наконец-то другу детства, которого встретил случайно на улице уж года полтора назад. Они просидели тогда с Сашкой до полуночи в какой-то замызганной сосисочной и расстались с телефонными номерами и заверениями, что непременно созвонятся. Сашка, впрочем, звонила, у него все никак руки не доходили. Он остепенится и заведет, наконец, семью. Веселье весельем, но ни одна из временно проживавших в его квартире подружек, подцепленных в баре или ночном клубе, не подходила на роль спутницы жизни. Впрочем, это и не удивительно, не в таких местах их искать надо. Вот найдет он себе умницу, красавицу, потом детки пойдут на радость родителям и деду. А к деду будет ездить часто, как раньше. Ведь в свое время не было ни одних каникул, которые не провел бы Гришка в деревне. И вообще, дед был самым волшебным человеком на свете. Так казалось Гришке в детстве, так оно оставалось и теперь, хотя встречи с дедом случались все реже и реже. Он с непонятным упорством отказывался переехать из некогда передового, а ныне заброшенного колхоза в город, поближе к детям. Впрочем, не так уж и далеко от города располагалась деревенька. Но потрепанные автобусы, некогда регулярно сновавшие туда-сюда, отправлялись за город все реже, а затем маршруты вовсе отменили. Только через пару лет Гришка обзавелся машиной, но благие его намерения вот теперь-то беспрепятственно наведываться к деду так и не осуществились. Сначала все портила плохая погода, размывшая проселочную дорогу до состояния непролазных болот, а у него, между прочим, никогда не было тяги к джипам-вездеходам, и он с удовольствием раскатывал на спортивном мустанге, низкая посадка которого никак не приспособлена для поездок по сельской местности. А потом навалилось столько дел, и не предвиделось им конца и края. То вымогатели из официальных инстанций, проводящие бесконечные проверки, то бандиты в солидных костюмах, настойчиво предлагающие установить или сменить крышу, то нерадивые продавцы, то ненадежные поставщики. Когда-нибудь он станет навещать деда каждые выходные, а не как сейчас раз в полгода. Будет подолгу сидеть с ним на крыльце, прогуливаться по полю и лесочку, беседовать. Дед будет внимательно слушать его, ободрять и хвалить. Он умел слушать, как никто другой. Еще он всегда мог как-то так ловко подсказать, что у внука потом все в руках спорилось с самого детства. Развеивал грусть интересными сказками, когда Гришка был еще совсем маленьким, а когда подрос, развлекал его невероятными историями из своей жизни или жизни своих знакомых. Гришка кивал, втихомолку полагая, что дед приукрашивает ради красного словца, потому как сам рассказывал, что, вернувшись с войны, решил пешего похода до Берлина с него на всю жизнь хватит, и дальше 100 километров от деревеньки.

Купит он ему домишко, не будет сидеть с ним у пузатого самовара. Все хорошо вовремя, и то, что можно сделать сегодня, откладывать на завтра не стоит. И сейчас уже ничего не изменить. Гришка и не заметил, как нерадостные его размышления перешли в тревожный полусон, полубред. Под утро его разбудил звонок. Ночью взломали один из складов, и Гришке пришлось срочно явиться для составления протокола. Потом подъехали потенциальные клиенты. Затем нетерпящий отлагатель совещания. На похороны Гришка так и не успел

0: Освободился он только к концу недели. Подъехал к бывшему колхозу и, так и не решившись зайти в дедову избу, мрачно проследовал на почти заброшенное деревенское кладбище. В пути думал о том, что, закрутившись, даже не подкинул денег на похороны. Могилу он углядел издалека. Свежий холмик земли, деревянный крест. Ни оградки тебе, ни надгробия приличного. Ну ничего, он закажет посолиднее, гранитный, чтоб с портретом. И подберет какие-нибудь слова на памятник. Добрые, искренние. Гришка так задумался, что неприметного мужичонку увидел, только подойдя к могиле вплотную. Тот деловито поливал рыхлый холмик водой из трехлитровой банки. «Здорово!» — окликнул он мужичка. «А ты что это поливаешь? Цветы, что ли, посадил?» «Так не надо, я тут на днях надгробие ставить буду, все переворошим».
1: «Не, не цветы!»
0: — не оборачиваясь, ответил тот.
1: «Вот видишь!»
0: Мужичок указал головой в центр могилы, выливая туда же остатки воды. Гришка ничего не понял и, только пригнувшись, разглядел, что из земли торчит расплющенный конец какой-то деревяшки. «Это чё?» — недоуменно спросил он. Мужичок, наконец, обернулся, спокойно поглядел на Гришку, а потом ответил.
1: «Кол!»
0: «Какой такой кол?»
1: «Знамо дело, осиновый. У нас все честь по чести».
0: «Чего?» — угрожающе протянул Гришка. Мужичок словно почуял неладное. Вгляделся внимательно в Гришкино лицо, а потом закивал часто-часто и спросил.
2: «Да ты не как внучок его?»
0: «Ну?» — неохотно буркнул Гришка.
2: «Григорий, да?»
0: — уточнил мужичок.
2: «А я Пал Саныч, сосед деда твоего был».
0: Тут он нахмурился, замолчал, а потом грустно улыбнулся и добавил.
2: «Кузьмич про тебя бывал часами рассказывал. Крепко он тебя любил. А уж когда в гости ты к нему наведывался, так он потом с неделю как на крыльях летал».
0: Гришка зажмурился, сморгнул, вытер ладонью. Подумал, что осень таки расходится. Вон ветер какой холодный задул, аж глаза режет. Пал Саныч тем временем присел прямо на землю у могилки, достал из кармана вытянутых спортивных штанов мятую, примятую пачку сигарет, протянул Гришке, угощаясь, мол. Гришка отрицательно мотнул головой: «Не хочу». Мужичок закурил и задумчиво уставился куда-то вдаль. Гришка присел рядом и молча смотрел на свежевыстроганный деревянный крест. Говорить не хотелось.
2: «Не, вот оно как бывает»,
0: — снова заговорил дедов сосед.
2: «Все ведь вроде продумал Кузьмич. И жил один, и в город не переселялся. Да вот нашлись охотнички за недоброй силушкой. Ох, нашлись. И не посмотрели нелюди, что старик убили, глазом не моргнули. Да только не будет им добра с того, не будет. Сила-то она страшная, изнутри ест. Чтоб человеком с ней остаться, надо такой крепкий дух, как у Кузьмича был. А у супостатов этих окаянных, знамо дело, одно на уме».
0: «Так ты что, видел, что ли, кто деда убил?» — встрепенулся Гришка.
2: «А как же!»
0: — закивал старичок.
2: «Они не раз к нам в день.

0: деревню наведывались. Все, вынюхивали, выспрашивали. Меня разок остановили, допытывали. Не сказал я им, но ведь живет у нас тут всего ничего, сами нашли.
1: Да чего же им надо-то было?
2: Гришкин голос прозвучал зло, мужичок аж вздрогнул.
0: Знамо дело, за силушкой явились. Прознали, стал быть.
1: Да за какой силушкой?
2: Гришка терял терпение.
0: За колдовскую.
2: Как ни в чем не бывало, ответил старичок. Посмотрел на наливающиеся белой яростью Гришкины глаза и растерянно спросил:
0: «Так ты не знал?»
1: «Чего не знал?» —
2: крикнул Гришка и вскочил на ноги.
1: «Что ты мне мозги-то паришь?»
0: «Да где твой колдуном был?» «Потому и кол, чтобы упырем, значит, не обернулся и водичкой святой сверху окропил».
2: Гришка разом сдулся, будто проткнутый воздушный шарик. Грузно опустился на влажную рыжую траву. «Ну-ну», — покачал он головой.
0: «Не веришь, не верь», —
2: правильно понял его мужичок.
0: «А все одно Кузьмич колдуном был. Правда, невольным. Всякий колдун, когда умирает, старается навязать кому-нибудь свою силу, иначе ему придется долго мучиться. Да и земля его не примет. Ну, а коли убьет кто колдуна, на того сил-то и вылится. А на войне ведь как бывало? Убивали всех подряд немцев, не приглядывались, поди. А вот и нашла где-то там, на фронтах, сила недобрая деда твоего».
2: Мужичок снова полез в штаны, достал мятую пачку, протянул Гришке. На этот раз он взял сигарету, хотя курить вообще-то бросил еще пару лет назад. Затянулся, выпустил струйку дыма и задумчиво наблюдал, как она растворилась в тяжелом осеннем воздухе.
0: «Ох, и крепкий дух у Кузьмича был, я тебе скажу. Чтоб силище такая да не сгубила человека, на путь гибельный не завернула. Вот еще и помогал нам маленько. Когда корову подлечит, когда козу заблудившуюся отыскать поможет, и ни разу, значит, во вред ее не применил силу-то. Ни разу. Не сглазил никого, порчу не наводил, а мог бы, даже этих вот лиходеев. Я ему грешным делом предлагал: изведи, говорю, не от добра они тебя ищут. А он мне так: эх, говорит, Саныч, порчи да проклятий ведь как яд. Разок попробуешь, и все. Сгубит она душу твою. Еще захочется, еще. Так и не стал. Даже не люди этих. Да. Шибко он боялся, что по смерти его кто с ним рядом окажется, и тогда сила его на того и зальется. А пуще всего не хотел, чтобы кто из вас, родных его, с такой ношей маялся.
2: Гришка кивал, слушая вполуха. Деревенские суеверия его и не интересовали. В голове уже формировался план действий.
1: «Ну вот что, Павел Саныч», —
2: сказал наконец он, решительно поднимаясь с земли. «Пойдем-ка в деда в дом, и ты мне расскажи про этих. Как выглядели, что говорили, на какой машине приезжали. Все, что вспомнишь».
0: «Искать будешь?»
2: — понятливо осведомился мужичок. «Буду», — кивнул Гришка.
0: «Хорошо»,
2: — одобрил Павел Саныч.
0: «А как суд начнется, ты мне дай знать. Я ведь приеду, показания дам, чтобы их на подольше упекли».
2: Гришка промолчал. «Какой уж там суд? Только разве объяснишь это наивному мужичку из деревни?» Хотя Гришка и не любил лишний раз обращаться за помощью к своей крыше, иногда обстоятельства вынуждали, как, например, сейчас. В конце концов, кто лучше их разыщет и доставит убийцу его деда? И хотя услуга обошлась недешево, пришлось снова отложить строительство очередного склада, Гришка не пожалел, потому как уже через несколько дней перед ним лежала папочка со всей необходимой информацией. Имя, фамилия, год рождения, судимости. Все по 105-й до 111-й. Удивительно, что с таким послужным списком его вообще из колонии выпустили. От себя ребята добавили, что Горец псих психом, даже свои на него, можно сказать, плюнули, и он давно уже сам по себе. Сдвинутый окончательно. Убивает не просто так, а избирательно. Говорит, что ищет колдунов, чтобы забрать себе их силу. Тому, собственно, и кличка такая. Еще сказали, что на Горца этого уже кто-то охотится. Вроде бы такой же псих, верящий в ерунду про колдунов. Наверное, узнал он про то, что Горец деда шлепнул, вот и ищет теперь. Тут-то Гришка и припомнил так удививший его странный телефонный звонок. Спросили еще, Гришке Горца живым доставить или достаточно, чтобы его просто убрали? Гришка и сам не понял, кто тянул его за язык, когда он попросил привести убийцу к нему. Потом он долго раздумывал, пытался понять, зачем это ему. Полюбоваться на психа? Речь обвинительную произносить? Стыдить? Добиваться ненужных разъяснений или... Или самому убить? Да нет, ерунда какая. Не верит он в россказни про колдунов. Не бывает их на свете. Он просто за деда отомстить хочет. И все-таки зерно сомнения запало Гришке в душу. Уж больно серьезно рассуждал Павел Саныч. Да и дед ему столько невероятных историй рассказывал, а Гришка не верил. Может, он их и не придумывал вовсе. Может, и неспроста всегда помогали ему советы деда. Как легче стало бы ему вести свой бизнес, располагая он сверхъестественной силой. Ловя себя на таких мыслях, Гришка злился на собственную глупость, мотал головой, гнал их прочь. Но проходило время, и они возвращались.

0: Оглушенного молодого парня ему привезли, как и договаривались, на крохотную полянку, что была в соседнем с дедовой деревней лесу. Вытащили безвольные кули из серенького джипа, участливо осведомились, не помочь ли. Ответа не дождались, оглядели застывшего Гришку с ног до головы, неодобрительно покачали головой, сунули ему в руку Макаров. Гришка все так же стоял, невидящими глазами глядя на парня.
1: «Эй, Грег!»
0: — нетерпеливо окликнул его один из крепко сбитых, коротко стриженных ребят.
1: «Ты че стоишь-то? Кончай его и дело с концом. И тебе поговорить с ним надо. Так это мы мигом!»
0: — добавил он, приподнялся еще не пришедшего в себя парня и хорошенько его встряхнул.
2: «Не надо!»
0: — через силу выдавил из себя Гришка.
1: «Правильно, кончай его скорей! А то опять пасть раскроет и начнет нести всякую ерунду. Мы его пока вязали, он все какие-то проклятия бормотал, что-то про порчу нес. Да и вообще...»
0: Гришка все не мог пошевелиться.
1: «Ну давай!»
0: Подбодрил его все тот же коротко стриженный, вгляделся в его лицо и протянул.
1: «Эй, Грег, да ты первый раз, что ли?»
0: Гришка через силу кивнул.
3: «Значит так», — вмешался тут другой. «Тебя спрашивали, шлепнуть его или живым доставить?» «Спрашивали». «Ты что сказал?» «Сказал, чтоб доставили». «Так какого ж... Че ты тут ломаешься? Что, деда своего уже не жалко, да? Пусть гуляет этот урод, да? Или, может, ментовку сдать собираешься? Будет тебе, дедушка, справедливое возмездие, так?»
0: Слова про деда расшевелили Гришку. Он посмотрел на неподвижного парня, валявшегося на рыжей траве.
2: «Этот гад ни за что ни просто из какой-то дурацкой блажи хладнокровно убил его деда!»
0: Гришка, казалось, так и видел темную больничную палату. На скрипучей кровати лежит дед. Крепко спит, выздоравливает. Может, снится ему, что приехал его навестить он, Гришка. Наверное, даже улыбается во сне. И тут появляется этот. Как он душил старика. Накрыл лицо подушкой. Руками схватил за горло. Чем подробнее представлял себе Гришка эту картину, тем сильнее становилась его ярость. Наконец она захлестнула Гришку с головой. Словно со стороны наблюдал он, как поднималась рука с пистолетом, как палец нажимал на спусковой крючок. А потом в глазах потемнело, подогнулись колени и завертелась перед глазами противная цветная грусть.

0: Когда Гришка пришел в себя, на полянке никого не было. Даже трупа. Ответственные товарищи добросовестно выполняли все пункты договора. Гришка с трудом поднялся и побрел к дедовой деревеньке. Он шел через притихший осенний лес. Под ногами с шуршащим треском крошилась облетевшая сухая листва. А Гришка пытался справиться с тем, что мир неузнаваемо изменился. Сначала ему казалось, что совершенное им убийство что-то сдвинуло в его психике, и оттого мерещится ему всякая ерунда. Потом понадеялся, что, может, это просто дурной сон. Вот-вот проснешься и поймешь, что не было ничего. А когда дошел до позабытого деревенского кладбища и углядел единственную свежую могилу, то понял. Гришка тяжело сел на влажную землю прямо у свежевыструганного креста, достал сигареты и закурил. Да, он снова стал курить после смерти деда и знал, что теперь уже не бросит. Он теперь много чего знал и видел. Видел, как черным шлейфом тянулась за серым джипом порча, наложенная застреленным ямгорцем. Знал, что скоро сведет она в могилу всех ехавших в нем. Один по пьяни разобьется насмерть, другого застрелят на очередной разборке, а третий просто угаснет сам. Видел слегка сияющую светлую дымку, окутывавшую домик деда. Знал, что она скоро погаснет совсем, теперь, когда деда не стало. Слышал отголоски чужого горя, впитавшегося в рыхлый могильный холм. Знал, что сегодня поутру его снова поливал святой водой Пал Саныч. И что будет так делать, пока не пройдет 40 дней, потому что он любил деда и очень хотел, чтобы тот упокоился с миром. Знал, что так оно и будет, потому что дед его колдуном стал невольно. А невольным колдунам есть прощение. Понимал, что ему прощение заслужить будет куда сложнее. Ведь он знал, что творил. Знал, хотя и не признавался себе в этом. Гришка долго сидел еще у могилы деда. Отчаянно вслушивался в тишину, будто пытался разобрать едва слышные слова деда. Тот рассказывал о том, как теперь жить ему с этой недоброй силой, чтобы не сгубила она его. Как удержаться от того, чтобы обращаться к ней. Как и в далеком детстве он успокаивал внука и утешал. Или Гришке просто так казалось. А потом раздался внезапный звонок на мобильник.
1: «Я знаю, что горца ты шлепнул. Но ничего, теперь я свое не упущу. Все, гаденыш, ты не жилец. И сила твоя тебе не поможет».
0: Гришка равнодушно отключил телефон. Закрыл глаза и отчетливо увидел очередного охотника за колдунами. Сколько их еще есть на свете, способных спокойно убить ради злой силы любого, даже старика, такого, как его дед. А сколько таких, как его дед, по вымершим селам да опустевшим деревням, колдунов старой закалки, стойких и сильных духом, осознанно отказывающихся применять силу во вред даже к своим убийцам. Сколько из них будет безжалостно уничтожено расплодившейся мразью? А уж как распорядиться полученной силой эта погонь, и вовсе представить страшно. Гришка покосился на могилу и виновато прошептал.
1: «Извини, дедуля. Я знаю, что с этим делом нельзя начинать, как с наркотиком. Знаю, что потом сложно будет не поддаться. Но я ведь твой внук. Значит, у меня получится, и я останусь человеком. А вот мразь это, они не люди. Не могу я спокойно оставаться в стороне и смотреть, как убивают таких, как ты. Я осторожно, ладно?»
0: Просительно закончил он. Закрыл глаза. Слова страшной порчи сами приходили ему на ум. Они звенели от скрытой силы и рвались наружу. Гришка знал, что настигнутый ими не доживет до конца месяца. Знал, какую цену придется ему за то платить. Знал, что ждет его на новом пути и что обратной дороги уже не будет. Знал. Глубоко вздохнул, а потом тихо выпустил страшные слова наружу.

Слушай новые выпуски подкаста «Модель для сборки», а также другие подкасты на сайте www.samsungmobile.ru. Эксклюзивный выпуск культовой программы «Модель для сборки» специально для Samsung Mobile. www.samsungmobile.ru. Анна Китаева. Посредники.

0: И давай, Ваня, его в 21-ю, деловито сказал врач. Пусть пообщается. И на Альдебарана посмотрит, ему полезно. Звенеев быстро отошел от двери ординаторской, чтобы не получилось, что он подслушивает. Больничный коридор был пуст. Длинная унылая кишка, выкрашенная в беспросветно-сортирный цвет. По правую руку, если смотреть от входа в отделение, тянулся ряд одинаковых дверей, а по левую располагались окна. За окнами был внешний мир, просторное небо, вольный ветер, свобода идти на все четыре стороны. Звеняеву немедленно захотелось туда.
1: «Черт, черт, черт!» —
0: отчаянно подумал.

0: Он, как это я так попал?
1: Медбрат Ваня бесшумно вышел из ординаторской и деликатно кашлянул. Засмотревшийся в окно Звеняев подпрыгнул.
0: «Простите», — пробормотал он, — «нервы ни к черту».
1: Фраза получилась дурацкая, лишняя. Звеняев прикусил язык, чтобы не ляпнуть еще чего-нибудь. Ясно и так, что нервы у него не в порядке, иначе был бы он здесь, а? Хотя подошедший со спины Ваня мог и здорового шугануть. Ростом под 2 метра, кулачище, во! Бицепсы, трицепсы под медицинской одежонкой играют. Воображению легко рисовался Ваня, складывающий оригинальные оригами из самых буйных пациентов и завязывающий аккуратными бантиками рукава смирительных рубашек. Кстати, интересно, есть у них тут буйные? Спросить, что ли? Хотя что уж теперь спрашивать? Поздно. Культурист Ваня тем временем бережно взял Звеняева под локоток и повлек по коридору. Перед 4-й дверью он остановился, хлопнул замок ключом, тихонько подтолкнул впавшего в ступор Звеняева через порог, опустил рядом сумку с его вещами, и дверь позади новичка закрылась с негромким, но внятным щелчком. Звеняеву стало по-настоящему страшно. Он затравленно осмотрелся. Палата была самая обыкновенная. Пустые, гадко-зеленые стены. Справа рукомойник, слева вешалка, окно. Хорошо, хоть без решетки. И 4 кровати. Слева на ближней кровати кто-то лежал, замотанный в одеяло, с головой, как клетчатая мумия. На дальней левой у окна сидел худощавый мужчина в спортивном костюме «Адидас» и читал глянцевый журнал.
0: «Здравствуйте», — вымучил из себя Звеняев.
1: Мужчина отложил журнал.
2: «День добрый», — весело сказал он. «Выбирайте кровать. Мне вот у окна больше нравится, а вам?»
0: «Мне тоже».
1: Звеняев сглотнул, поднял сумку, сделал несколько шагов до кровати, сел. Страх понемногу уходил, но скованность оставалась.
0: «Игорь», — представился Звеняев. «А вас как?»
2: «Денис», — сказал худощавый. «Может, на «ты»? Вроде ровесники. Мне 32».
0: «34», — кивнул Звеняев. «Можно и на «ты»?»
2: «Сейчас угадаю, как ты сюда попал», — усмехнулся Денис. «Работаешь менеджером, что называется, среднего звена. Нагрузки адские. Начальство на тебя отрывается, подчиненные не слушают. В отпуске забыл уже, когда был. Бессонница, таблетки, бестолку. С женой последний раз спал, короче, еще до отпуска. Дерганный стал, памяти никакой. А как-то после 2 суток без сна отрубился на важном совещании. В общем, 5 секунд до нервного срыва. Жена тебя уговорила, пока до большого греха не дошло, сдаться на лечение. Точно?»
1: «Так бы и сказали, что вы мой психолог», — надулся Звеняев. «И нечего комедию устраивать».
2: «Дурашка», — нежно сказал Денис. «Я тебе про себя рассказывал».
1: «Я сразу понял, что вы не пациент», — продолжал бурчать Звеняев. И тут до него дошло.
2: «Как?»
1: — подскочил он.
2: «Тихо!»
1: Денис приложил палец к кончику носа.
2: «Альдебаранчик разбудишь».
1: Клетчатая мумия заворочилась, меняя конфигурацию выступов и впадин.
2: «А он псих?»
1: — свистящим шепотом спросил Звеняев.
2: «Все мы тут психи», — пожал плечами Денис.
1: «Куришь?»
0: «А можно?»
1: — удивился Звеняев.
2: «Да что ты как первоклашка?» — разозлился вдруг Денис. «Ты им бабки платишь?»
0: «Платишь.
2: Не маленькие, между прочим. Кто ж тебе курить запретит?»
0: «А дверь-то закрыли», — возразил Звеняев. «С той стороны на замок».
1: Денис молча ткнул пальцем в направлении кнопки на стене рядом с дверью. На табличке под кнопкой значилось «Вызов медперсонала».
2: «Насильно держать не будут», — веско сказал он. «Но деньги не отдадут. Я тут 2-й раз, понял? В первый раз истерику закатил, на волю рваться стал. Выпустили. Я дома побыл и вернулся. Заплатил по новой, теперь раньше, чем через оплаченные 2 недели, я отсюда не выйду».
0: «Почему?» — глупо спросил Звеняев.
2: «Отдыхаю».
1: Денис закинул ноги на спинку кровати, лег, поправил подушку под головой.
2: «Спокойно тут».
0: «Бляха-муха!» — с чувством сказал Звеняев. Это ж какая у нас долбанная жизнь, если отдыхать в сумасшедшем доме приходится.
2: Денис негромко рассмеялся. У него был приятный смех. Обычно Звеняева чужой смех раздражал, а сейчас нисколько.
1: Лучше здесь, чем в могиле, заметил Денис. Кэмэл будешь?
0: Спасибо.
2: Звеняев взял сигарету, досадливо хлопнул себя по карману.
0: Я свои дома оставил и зажигалку. Думал, почему-то нельзя.
2: Ничего, я в первый раз тоже не въехал, серьезно сказал Денис. Но теперь уж запасы, так что кури, не стесняйся. Он клацнул зиппо. Закурили. Денис молчал. Звеняев засмотрелся на тлеющий кончик сигареты. Миниатюрный костер с тихим шипением поглощал крошечные дрова, рождая сизый дымок. И тот медленными волнами расходился в воздухе. Звеняев вдруг заметил, что в палате очень тихо. Спокойствие объяло его, как теплая ванна.
0: «Слышу тебя точно, Кэмпбелл?» — на всякий случай уточнил он.
2: Денис широко усмехнулся.
1: «Глупые мы люди», — сказал он. «Спешим, торопимся. Куда? Зачем? Нет бы остановиться, подумать в тишине».
0: «Да где ты ее найдешь?» — подхватил Звеняев. «Дома телевизор, в машине радио, на работе компьютер, и мобилка везде достанет. Мать ее! Исчадие высоких технологий!»
2: Помолчали. «Слушать тишину», — мечтательно подумал Звеняев. «Закрыться дома.
0: А лучше уехать на дачу, отключить всю технику».
2: «Ага, как же. Жену тоже отключить? И вообще, мало ли что в тишине услышишь».
1: «Нет», — неохотно сказал он. «Не выходит.
2: Слишком просто было бы. И банально, ты уж извини».
0: «Я тебе что-то предлагал?» — удивился Денис.
2: Звеняев дернулся, хотел обидеться и рассмеялся. «Не знаю, как от врачей», — сказал он, — «но от тебя мне точно польза. Я уже стал в 3 раза нормальнее, чем час назад».
1: «Всегда пожалуйста», — развел руками Денис.
0: «Извини еще раз».
2: Звеняев помедлил, не хотелось создать неловкую ситуацию, но не спросить он не мог.
0: «Ты правда пациент? Не похоже, что у тебя проблемы».
2: Денис перестал улыбаться, спустил ноги с кровати, сел прямо.
0: «А если буйный?» — мелькнуло у Звеняева. «Если я его разозлил?»
2: «Знаешь, Игорь», — сдержанно сказал Денис, — «врачи здесь умные, поверь мне, и методика работы у них правильная. Я бы сказал, что они посредники».
0: «То есть?» — не понял Звеняев. «Ну, они создают ситуацию. Иногда человеку нужно просто выговориться».
2: «Тебе?» — понимающе кивнул Звеняев.
1: «И мне тоже», — согласился Денис. «А проблем у меня до хрена, до хренища. Я их тут потихонечку сортирую. И кое-что уже знаю, как решать».
2: «Ты по образованию кто?» — спросил вдруг Звеняев.
1: «Математик», — не удивился Денис.
2: «Виден системный подход», — усмехнулся Звеняев.
1: «А я биолог. Хотел когда-то... А, неважно».
2: «Значит, математика тоже своих адептов не кормит?»
1: «В стране победившего капитализма нужны менеджеры», — хмуро изрек Денис.
0: «Да ни хрена мы ей не нужны», — горько сказал Звеняев. «Ни как ученые, ни как эти... вообще не нужны. Мы и себе-то не нужны».
1: «Кризис среднего возраста», — заметил Денис.
2: Он снова забрался на кровать с ногами и оперся о спинку.
1: «Вот и пройдено чуть больше половины. Бродский, знаешь... Как заметил старый раб перед таверной, мы, оглядываясь, видим лишь руины».
2: Звеняев выругался.
1: «Тоже вариант», — согласился Денис и замолчал.
0: «Глупо звучит», — подбирая слова, начал Звеняев. «Но как-то хотелось в жизни сделать что-то значительное».
2: И тут проснулся Альдебаран. Фигура, замотанная в клетчатое одеяло, рывком села на кровать. Одеяло складками сползло на плечи, как капюшон,
0: И оттуда выглянула голова, лохматая до невозможности. Альдебаран оказался мужиком лет 40. У него был нос картошкой, густые брови и красная рожа. Впрочем, последнее могло оказаться явлением приходящим. На Звеняева уставились блекло-голубые глаза без всякого выражения. «Здравствуйте», — сказал Звеняев, свернувшийся осторожностью. Денис хмыкнул.
2: «Я Альдебаран», — сказал мужик.
0: Звеняев промолчал. Это не прозвучало похоже на то, как человек представляется. Неважно, называет он при этом паспортную фамилию или кличку местного значения. Есть характерная интонация, по которой понятно, что человек говорит о себе лично. Или, может, не интонация, а сумма жестов, мимики. Никогда Звеняев не задумывался над подобными вопросами, но сейчас понял совершенно четко. Третий обитатель палаты вовсе не знакомился с ним.
2: «Я Альдебаран», — повторил тот и уставился в угол.
0: Голос был механический, усталый. Как будто он повторял эти слова сотни тысяч раз и был готов повторять их еще и еще.
2: «Я Альдебаран. Даю пеленг. Бип, бип, бип».
0: Мужик встал, неуклюже выпутываясь из одеяла. Наступил на него, не заметил, оставил валяться на полу. Выбрался на пустое место между вешалкой и рукомойником и затоптался, медленно поворачиваясь по часовой стрелке.
2: «Бип, бип, даю пеленг».
0: «Ох, нифига себе!» — тихо сказал Звеняев. «И надолго это он?»
2: «По-разному бывает», — лениво отозвался Денис.
0: Альдебаран покачнулся и остановился.
2: «Бип», — сказал он.
0: Косолапя направился к умывальнику и спустил спортивные штаны. Зажурчало.
2: «Ответьте Альдебарану», — тоскливо сообщил он в пространство и подтянул штаны. «Я Альдебаран».
0: «Что-то значительное совершить, говоришь?» — подал голос Денис. Звеняев вздрогнул. Оказывается, он сосредоточился на несчастном Альдебаране, так что забыл и о собеседнике, и о предмете разговора. «Хотелось, да», — медленно сказал он. «Вообще-то... Черт, он меня сбил совсем. И как теперь руки мыть?» «Ну, кран он не трогал», — хмыкнул Денис. «Ни руками, ни чем-нибудь еще. И, ты хочешь сказать, ты в умывальник не ссал ни разу?»
2: «Ох, ерунда», — нервно сказал Звеняев. «Да 100 раз, конечно. И сколько же раз с женой ругался из-за этого? Правильно, все правильно. Живой человек, он...»
0: «Я Альдебаран», — громко сказал Альдебаран, вернулся к своей кровати и лег лицом вниз.
2: «Нормы», — вздохнул Денис. «Правила и ограничения. Мы хотим одного, делаем другое и боимся себе признаться. В чем?» — мудро усмехнулся Звеняев. Во всяком случае, он надеялся, что усмешка вышла мудрой. Хорошо бы даже всепонимающей. «В том, что мы живые и полны противоречий».
0: Денис не успел ответить. Открылась дверь, впуская медбрата Ваню. Он катил перед собой столик с подносами.
3: «Ужин», — лаконично сообщил Ваня, ставя подносы на тумбочке перед Денисом и Звеняевым с ловкостью жонглера или официанта.
0: Следующим движением он уже склонился над Альдебараном и, обняв его за плечи, заставил сесть, поднял с кровати и вывел за дверь. Сделано это было с материнской заботой и отцовской непреклонностью. Альдебаран даже не бипнул. «По-большому сходить повел», — серьезно сказал Денис. «И накормит его, небось, на кухне, чтоб тебя не смущать с непривычки.
2: Золотой парень, Ваня. На 5-м курсе медицинского, между прочим. Давай-ка поужинаем, пока они там».
0: «Что я тут делаю?» — думал Звеняев, разламывая вилкой котлету. «Вполне приличная котлета. Да. Я запутался в себе и в своей жизни, это правда. Мне нужна помощь, и я не боюсь в этом признаться, но я же не сумасшедший. Просто нервы. Жизнь такая... бессмысленные, безумные. Жизнь, а не я. И Денис не сумасшедший. Вот Альдебаран, да. Какое-то у него странное и страшное лицо. Пустое. Пустая оболочка и голос тысячелетнего робота. Может, мне всего-то и надо было посмотреть на настоящего психа, чтобы понять.
4: Раньше говорили, душевно больной,
3: невнятно сказал Денис, жуя. Звеняев вздрогнул. Реплика Дениса показалась ему ответом на его собственные мысли, но, наверное, Денис тоже вел внутренний монолог и не дотерпел до конца трапезы, решил поделиться.
0: «Несчастные мы люди», — подумал Звеняев. «Боимся открыться родным, тем, кто рядом, и пытаемся выплеснуть душу случайным знакомым, попутчикам, собутыльникам».
4: «Вдумайся в это слово», — говорил Денис. «Душевно больной. Понимаешь? Душа болит. А вовсе не безумец, не с ума сошедший. Не об уме речь, о душе».
3: «Понимаю», — тихо сказал Звеняев. Скрипнула дверь, впуская Ваню и умытого, причесанного, благостного Альдебарана. Не глядя по сторонам, он устремился к кровати и лег. Медбрат склонился к нему со шприцем, выпрямился. «Снотворное», — сказал он. «Хотите?» «Нет», — быстро сказал Звеняев. «Даже слишком быстро». Он успел пожалеть о своей быстроте, глядя, как меняется выражение лица Дениса. Надежда, сомнение, напряжение, хмурая решимость. «Нет», — сказал наконец Денис. «Сегодня не надо, спасибо». Ваня вышел молча, бесшумно. Он ухитрился даже посудой не звякнуть, выкатывая столик. Звеняев с удивлением отметил, что за окном стемнело. Легкие сумерки вошли в палату и замерли в ожидании, спугнут их электричеством или не спугнут.
0: «Не зажигай свет», — попросил Денис. «Не надо».
3: «Да я не знаю, где», — пробормотал Звеняев. Вечер сместил акценты. Фигура Дениса потерялась на фоне стены. Комната словно бы изменила пропорции. И голоса людей в сумерках зазвучали иначе.
0: «Извини», — хрипло сказал Денис. «Я ведь тебя обманул».
3: «В чем?» — без удивления спросил Звеняев. Он вытянулся на кровати, заскрипев пружинами, и стал смотреть в потолок. Там пробегали летучие блики отраженного света.
0: «Ну, не обманул, конечно», — после запинки продолжил Денис. «Просто не все сказал. Не досказал. Когда рассказывал свою историю, как я сюда попал, я тебе не сказал главного. Почему я не сплю? Почему бессонница?
3: Ты не переживай», — усмехнулся Звеняев и почувствовал на губах усмешку, как нечто отдельное, самостоятельное, вроде бабочки.
0: «Бабочка, улыбка, невидимая в темноте. Чеширский кот наоборот».
3: Звеняев встряхнул непрошенную дрему.
0: «Ты ведь об этом никому не говорил», — сказал он. «Даже врачам не сказал. Только намекнул, не больше».
4: «Откуда?»
3: Денис вскочил, лязгнув кроватью. Задохнулся, упал обратно, затих.
0: «Теперь моя очередь», — мягко проговорил Звеняев. «Мне будет проще, да? Ночью можно сказать то, на что не решишься днем».
4: «Не надо»,
3: — глухо сказал Денис.
0: «Ты слышишь голоса», — уверенно сказал Звеняев. «Точнее, голос. Он говорит на незнакомом языке. Отдельные слова понять нельзя, но вместе они складываются в точный смысл. Он сообщает факты, данные и просит, требует, умоляет рассказать о нем людям. Всем на планете».
4: «Не обязательно всем», —
3: прошептал Денис едва слышно.
0: «Можно отдельным личностям, увлеченным властью.
5: знаешь.
2: Дурашка, мстительно улыбнулся Звеняев. Я говорил о себе.
3: Он постарался произнести это твердо, но голос предательски дрогнул. Сорвался.
5: Ночь за ночью,
3: выдохнул Звеняев.
5: Я слышал его и спрашивал себя, неужели я сумасшедший? Я прочитал уйму всего по психиатрии. Я думал, да, конечно, это бред, но... А вдруг правда? И как узнать? Пойти куда? Сразу к врачам, и никто бы не стал разбираться, стали бы лечить.
3: Сколько? Перебил его Денис.
5: Год больше.
3: Полгода, ответил Звеняев. Больше, чем я мог себе... А ты?
5: Почти год,
3: сказал Денис с горькой гордостью. И я пытался найти способы сообщить.
5: Хоть кому-нибудь.
3: Знаешь, это безнадежно. Во всех официальных инстанциях есть такие, ну, отбойники, чтобы гасить психов. Любое государственное лицо, любую организацию осаждают эти неадекватные граждане. Контактеры, изобретатели вечных двигателей и прочие благодетели человечества. Я выяснял, косвенно, конечно. Никаких шансов. Мы абсолютно замкнуты для контакта. Если бы я еще был уверен полностью, наверняка, что это не бред.
2: Какая ирония, хмыкнул Звеняев. Человечество ищет братьев по разуму в космосе, они стучатся к нам в голову, говорят в полный голос. Спать не дают, блин, а мы не можем добиться, чтобы люди нам поверили.
5: Да я и сам себе не верю, вздохнул Денис.
3: И я пробормотал Звеняев.
2: Что-то небольшое ударилось в окно. Звеняев вздрогнул.
3: «Летучая мышь, наверное», — сказал Денис.
2: «И Альдебаран», — глухо донеслось с дальней кровати.
3: Звеняев вздрогнул еще раз. «Может, все-таки свет включим?» — робко попросил он. «А то нервы как совсем того».
2: «Не надо», — трезво сказал Денис. «При свете все, что мы наговорили, станет казаться полным бредом. Нам сделается стыдно. Мы замолчим и постараемся себя уболтать, что все это не имеет ни смысла, ни значения. А проблема останется нерешенной. Взрослые, солидные люди.
3: В сумасшедшем доме», — подхватил Звеняев.
2: «Частной неврологической клинике», — поправил Денис.
3: «А, хрен редьки». Звеняев слабо махнул рукой.
2: Какая-то мысль блуждала по краю сознания, махала хвостиком, дразнилась и не давалась толком разглядеть.
3: «Слушай, Денис, мы же ученые», — сказал он. «Ладно, не состоявшиеся, но все-таки мы можем мыслить логически, а, коллега?»
2: «А о чем мыслить?» — поинтересовался коллега.
3: «Ну, поставим эксперимент. Как-то друг друга проверим, перепроверим, что ли, вопросы позадаем, раз уж мы взаимно признались».
5: «А что?» – оживился Денис. «Можно! Если мы оба психи, то это один вариант. А если оба нормальные?»
2: В темноте, как большой зверь, заворочился и засопел Альдебаран.
6: «Ответь Альдебарану!» – сонным гнусавым голосом потребовал он.
3: «А если он тоже не псих?» – обреченно спросил Звеняев.
5: «Может, психов как таковых нет вообще?» «Все они на самом деле слышат голоса, то есть голос, и у них от этого крыша едет, а?»
3: Денис вскочил.
5: «Ты что, дурак?» — громко и зло спросил он. «Альдебаран тут при чем? При чем, я тебя спрашиваю?»
3: Звеняев тоже встал. У него колотилось сердце. Они стояли друг перед другом во тьме, сжав кулаки, готовые к драке.
5: «Я просто предположил», — осторожно сказал Звеняев.
3: «Возможно, нам сообщали разные данные». Денис отступил на шаг. Голос его звучал примирительно. «Но я установил довольно точно, что они ведут передачи с направления созвездия Лебедя».
2: «Орион», — устало сказал Звеняев. «Судя по тому, когда их слышно лучше, а когда хуже, ну, еще по некоторым параметрам... Со мной говорят со стороны Ориона».
3: «Поздравляю», — сухо сказал Денис и опустился на кровать. «Мы психи. Самые настоящие. Проверка состоялась. Можем сдаваться на лечение по полной программе. Звеняев подошел к окну, потрогал подоконник, бездумно посмотрел на темнеющий за окном сад. «Нет, коллега», — мягко сказал он. «Может быть, мы душевно больные, это да. И мы двое, и все человечество, ненужное само себе. Человечество, которое так хочет с кем-то поговорить и боится. Похоже, у нашей цивилизации кризис среднего возраста. Но мы с тобой не сумасшедшие. Мы просто слышим разные голоса, понимаешь? Не один и тот же, а разные».
0: «И что теперь?» — отрешенно спросил Денис. «Значит, мы ничего не прояснили. Пусть голоса разные, как это доказать? И что это доказывает?»
3: «А давай не будем ничего доказывать», — предложил Звеняев. «Ни сами себе, ни друг другу, ни внешнему миру.
0: У меня есть мысль».
3: Мысль была та самая, которая прежде не давалась, но теперь Звеняев ухватил ее и держал крепко.
0: «Помнишь, ты сказал «посредники»?»
3: «Про врачей», — уточнил Денис. Звеняев досадливо дернул плечом. Спохватился, что собеседник его не видит, и выразил то же чувство невнятным хмыканьем.
0: «Неважно.
3: Ты хорошо сказал тогда, кому-то просто нужно поговорить, а кто-то организует ситуацию».
0: «Ты предлагаешь?» —
3: начал Денис неуверенно, словно пробуя слова на вкус.
5: «Или твоим нужен контакт непременно с землей?» — вдруг испугался Звеняев. «С человечеством?»
0: «Нет, кажется», — удивленно ответил Денис. «Кажется, они просто ищут контакта с кем-нибудь».
5: «Мои тоже»,
3: — с облегчением выдохнул Звеняев. Некоторое время в палате было тихо. Слышалось лишь тяжелое сонное дыхание Альдебарана.
0: «Ладно»,
3: — нарушил молчание Денис.
0: «Будь по-твоему. Если уж люди не хотят быть адресатами контакта, оказаться посредниками тоже хорошо, даже почетно».
3: «Я боюсь», — после паузы признался Звеняев.
0: «И я», — согласился Денис. «Страшно, но, кажется, необходимо. Слушай, Игорь, а как мы это технически...»
5: «Да просто будем говорить вслух», — пожал плечами Звеняев. «То, что услышим внутри. Надеюсь, Ваня не прибежит».
0: «Не прибежит, если кнопку не нажмем».
3: Денис встал.
0: «А мы не нажмем. Но вдруг...»
3: Не сговариваясь, они шагнули навстречу и коротко обнялись.
0: «А что, если голос не придет?» — запоздало испугался Звеняев, и тотчас голова стала знакома гулкой, как вестибюль ночного метро.
3: Чужая речь зазвучала в гулкой пустоте, норовя сложиться в слова. И Звеняев сделал то, чему прежде противился. Позволил губам повторять эти странные, притягательные звуки. «Я посредник», — билось в висках. «Я хочу вам помочь. Я всего лишь посредник». Звеняев прилег. Краешком сознания он еще отметил, как с соседней кровати голос Дениса произнес странные созвучия. Голос в голове Звеняева и на его губах сменил интонацию. Теперь это был вопрос. Со стороны Дениса пришел ответ. И мысли Звеняева взорвались восторгом, недоверием, тревогой, радостью. Ночь окончательно растворила в себе комнату. В ночной тиши два человеческих голоса разговаривали друг с другом на неведомых людям языках. И время от времени третий, усталый, хриплый,

0: Слушай новые выпуски подкаста «Модель для сборки», а также другие подкасты на сайте www.samsungmobile.ru.
1: Кевин Брокмейкер. «Зеленые дети». Основано на сообщении из хроники «Historia Rerum Anglicarum», «История Англии с 1066 по 1196 годы», написанной в 1196 году Уильямом из Ньюбурга. Говорят, я был первым, кто прикоснулся к ним. Когда жнецы нашли детей в волчьей яме, девочку и мальчика с кожей блеклого, мертвенно-зеленого цвета, какой бывает у пожухлой травы, они содрогнулись и ни за что не захотели до них дотрагиваться. Они погнали детей через поле, подталкивая рукоятками кос. Я смотрел, как они приближаются ко мне, сидя на своем камне на берегу реки. Длинные изогнутые лезвия кос сверкали на солнце, слепя меня, и я с трудом мог рассмотреть детей, мальчика и девочку, ухватившихся за одежду друг друга, нервно перебиравших ткань зелеными пальцами с обращенными к солнцу зелеными лицами. Жнецы подталкивали и пинали детей, пока они не оказались рядом со мной на берегу, где зеленая речная вода плескалась у их башмаков. Я позволил себе внимательно рассмотреть их. Олден взял меня за плечо и произнес: «Мы решили, что это гнойная болезнь. Когда мы их нашли, они что-то кричали, но никто не понимает их языка. Мы отведем их в дом Ричарда де Кальна». Я мало что смыслю в медицине, а в те дни я знал еще меньше. Но я видел, что, если не считать цвета кожи, дети были совершенно здоровы. На их руках отчетливо выступали вены ярко-зеленого цвета, как листья клевера или шпината. Дыхание их было ровным и чистым. «Ты не перенесешь их через реку?» – попросил меня Олден. Я помедлил, прежде чем отвечать, продолжая выковыривать хрящ между зубов заостренной веточкой. Я знаком с правилами игры. «Две монеты», — ответил я. «По две за каждого. И по одной с каждого из вас». Жнецы начали рыться в сумках в поисках денег. Если не я первый дотронулся до детей, то уж точно был первым, кто взял их на руки. Я посадил мальчика на плечи. Одному из крестьян пришлось ударить девочку по запястью рукояткой косы, чтобы та отпустила его руку. И уже дошел до середины реки, когда Олден позвал меня обратно. «Сначала возьми кого-нибудь из нас! Если ты оставишь мальчика там одного, он сбежит!» И я перенес на другой берег двоих крестьян, а затем и мальчика. Потом вернулся за девочкой и посадил ее на сгиб руки, так что она сидела на холме мышц, словно всадник верхом на пони. Это было много лет тому назад, когда я мог донести полное корыто воды от реки до конюшен или поднять над головой теленка, или поддерживать стену дома до тех пор, пока солнце не высушит фундамент. Вода уже доходила мне до пояса, когда я наступил на клок толстого, скользкого, как желе, мха и потерял равновесие. Девочка обхватила меня за шею и

0: заговорила испуганным, резким голосом, произнося невнятную череду звуков, в которых я ничего не мог разобрать. Я удержал равновесие, вытянув руки, и услышал, как один из жнецов на берегу смеется надо мной. Девочка расплакалась. Судорожные рыдания сотрясали все ее тело, и я взял ее за подбородок и повернул к себе лицом. Глаза ее были темно-карими, словно жженый ячмень, такими же карими, как мои собственные. «Я знаю этих людей», — сказал я ей. «Посмотри на меня. Я их знаю. Никто не хочет причинить тебе зла». С ее носа свисал желтый комок слизи, и я вытер его пальцем и стряхнул в воду, где рыбы бросились щипать его. «Не плачь», — сказал я, и в три больших шага, добравшись до берега, опустил ее на землю. Когда жнецы увели детей в Вулпит, я позвенел монетами в кармане, ощутив их успокаивающую тяжесть и зазубрины на ребрах. Стая из семи птиц пролетела в небе надо мной. Предстоящая неделя должна принести изменения в судьбе. Это был верный знак. Река течет прямо посередине города. Поля, церковь и конюшни находятся на одной стороне, а кузница, таверна и рынок на другой. Река — это злобный, брызжущий пеной дракон. Она несется мимо берегов неистовый и бурный, и только самые сильные люди могут пересечь ее, не свалившись в воду. Ближайший брод находится ниже по течению, в получасе ходьбы. Это россыпь камней, таких скользких, что кажется, будто они раскачиваются у вас под ногами, как листья кувшинки. И все-таки, пока я не занял свое место на берегу, люди из Вулпита каждый день переходили реку вброд. Тогда я был еще мальчишкой. Любил стоять на берегу, бросать в воду скорлупки от миндальных орехов и затем следить, как они прыгают по воде и уплывают прочь. К тому времени, как я стал взрослым, я хорошо знал реку. Знал каждый ее изгиб, водоворот и волну. Скоро я обнаружил, что легко могу перейти реку. Я нашел себе работу. Несколько дней после того, как появились зеленые дети, я был очень занят. Я не мог ни минуты посидеть спокойно на своем камне. Прибывала очередная компания из города с блестящими монетами в руках, жаждущие увидеть диковинку в доме Ричарда де Кальна. Я поднимал их одного за другим к себе на плечи и переходил реку, склоняясь под натиском воды и упираясь ногами в дно, и одного за другим переносил их обратно, когда они возвращались несколько часов спустя. По ночам, когда я лежал на своем тюфяке, у меня непроизвольно сокращались мышцы спины, подобно тому, как бьется о землю рыба, вытащенная из воды. Тогда это было совершенно новое для меня ощущение, но с тех пор я много раз испытывал его. Люди, видевшие зеленых детей, не могли говорить ни о чем другом. Я слушал их речи, когда они собирались в кучки на берегу.
1: «Девочку всю клопы искусали, а мальчишка просто лежит и дрожит».
2: «Я слышал, что де Каль нанял кого-то, чтобы научить их говорить по-английски».
1: «Даже десны у них зеленые. Все зеленые, до корней волос».
2: «А ты видел карлика, что живет в аббатстве Коксшилл?»
3: «Я прищелкнул языком, как будто пукнул, и девчонка мне улыбнулась».
2: «Лекарь говорит, что это хлороз, зеленая болезнь».
4: «Это самые уродливые создания из всех, что я когда-либо видел. Омерзительнее, чем нарыв. Страшнее, чем эта ведьма Руберта».
1: «Когда я закрываю глаза, я вижу их перед собой. Они светятся, словно болотные огни».
2: «Я тебе не говорю, что моя дойная корова принесла двухголового теленка в прошлом году».
3: «Попомни мои слова, они помрут еще до первых заморозков».
0: Река вздулась от дождей после бури, что разразилась в горах. Но небо над Вулпитом было таким безоблачным и спокойным, что поток несся почти беззвучно мимо берегов. Когда я нес горожан в воде, доходящей мне до груди, я прислушивался к их рассказам и узнал, что зеленые дети несколько дней ничего не ели, хотя перед ними поставили хлеб, мясо и овощи. Я услышал, что хотя они не ели, но пили из ковша, а девочка иногда даже мыла остатками воды лицо и руки. Один из людей, осматривавших детей для того, чтобы узнать, не спрятано ли у них оружие, сказал, что их волосы красиво подстрижены, зубы у них ровные и белые, а одежда сшита из странной материи с множеством узких бороздок. Она спадала складками, жесткими, словно кожа, но была мягкой и гладкой на ощупь. Я слышал, как он говорил:
1: «Они съежились, как только я отошел. Они сжались в комок и заплакали».
0: На третий день после того, как появились дети, один из садовников принес им с поля немного свежих бобов. Дети явно обрадовались и начали расщеплять стебли ногтями, ища внутри что-нибудь съедобное, и ничего не найдя, заплакали. Тогда одна из кухарок забрала у них стебли и показала, как вылущивать стручки. Она показала им ряд бобов внутри, и дети, задыхаясь от радости, протянули к ним руки. Кухарка настояла на том, чтобы сначала сварить бобы, и тогда дети жадно, с удовольствием уничтожили их. Несколько дней после этого они ничего не ели, кроме бобов. О том, что девочка назвала свое имя, я узнал от Мартина, сына дубильщика. Однажды вечером он пришел на берег реки, держа в руках плоскую корзину, сплетенную так небрежно, что ветки торчали во все стороны.
4: «У нас огонь погас», — сказал он. «Отец велел мне раздобыть еще».
0: «Залезай», — ответил я, и он забрался мне на плечи. Когда мы переходили реку, он спросил меня, видел ли я уже мальчика и девочку. «Да, видел», — отвечал я.
4: «А ты знаешь, что девчонка заговорила? По-настоящему, я имею в виду».
0: «И что она сказала?»
4: «Она может сказать слово «вода» и «хочу есть» и «еще». А вот мальчишка еще ни одного слова не произнес».
0: Мы уже добрались до берега, и я, сняв его с плеч, поднял в воздух, так что у него вырвалось
4: «Иисусе!»
0: и затем поставил его на землю. Он рассмеялся.
4: «Так, во всяком случае, мне сказал отец», —
0: добавил он и побежал по тропинке, ведущей к деревне. Когда вскоре он возвратился, в его корзине тлела горсть оранжевых углей. Каждый раз, когда ветерок касался их, они на мгновение вспыхивали ярче, затем медленно тускнели. «Ты ведь не собираешься высыпать их на меня, а?» — заметил я. «Потому что тогда пойдешь домой мокрым».
4: «Обещаю, что буду осторожен», — ответил он, и я перенес его на другой берег.
0: Когда я поставил Мартина на влажный песок, то спросил его: «А девчонка еще не сказала своего имени?»
1: «Селья», — сообщил он. «Она его так и произносит. Забавно».
0: Он поставил корзину с углями на траву и вытащил из башмака монету. Она приклеилась к пятке, и он был вынужден отлепить ее, прежде чем дать мне. Я взял монету и опустил ее в кошель, ставший после дня работы тяжелым, как кулак.
1: «Ну, а теперь прощай», — сказал мальчишка.
0: «Прощай», — ответил я. Он зашагал к дому. Его корзина с углями светилась в наступающих сумерках. Еще до дня осеннего равноденствия начали прибывать первые путешественники издалека. Они приходили с востока и с юга. Людям с севера и запада не нужно было пересекать реку. И спрашивали, где можно увидеть зеленых детей, о которых идет молва. Они говорили о детях как о диковине или чуде. Некоторые слыхали, будто дети спят на подстилке, как скот, где-то в яслях или на конюшне, хотя на самом деле Декальн поместил их в одной из комнат для слуг. «Вы найдете их там», — объяснял я, туманно показывая на заросли тоненьких жалких вязов. «Большой дом после ряда маленьких. Вы его не пропустите». Я предлагал пришедшим перенести их на другой берег. «Всего две монеты», — говорил я. Это была моя новая цена для пилигримов. «Или же вы можете попробовать перебраться сами». С этими словами я швырял в воду ветку так, чтобы она упала на середину реки, и поток сразу подхватывал ее, унося с собою. Ниже по течению есть пороги. Там мы обычно вытаскиваем тела. У всех путников были узлы и посохи, и, побродив некоторое время вдоль берега, они всегда принимали мое предложение. Жители Вулпита быстро привыкли к зеленым детям. Дети стали еще одной частью окружающего мира, подобно утесу над зарослями кленов, похожему на спящую лошадь, или трем каменным колодцам около рыночной площади. Но по мере того, как новость о зеленых детях распространялась по стране, люди приходили посмотреть на них из самых отдаленных мест. Я становился богатым человеком. Один из этих пилигримов, мальчишка не старше 15 лет, пришедший один, спросил у меня, почему у нас нет моста. «Мы уже строили мосты», — объяснил я. «Но течение здесь слишком сильное. Ни один из них и месяца не продержался. Как только начинались дожди, вода поднималась и смывала их».
5: «В нашем городе живет человек, который придумал новый способ строить каменные мосты. Он сооружает мост в виде полукруга, и этот мост достаточно широк и устойчив, чтобы выдержать даже всадника.